0: это закономерная коррекция рынка?
1: На самом деле это кризис, но кризис, который будет оздоравливать экономику. Потому что то, что происходило последние 4 года с образовавшимся вакуумом после ухода западных брендов, не могло не привести к тому, что российские бренды будут расти огромными темпами, скачкообразно. Но этот рост привел к тому, что не была настроена операционка, не была настроена управляющая какая-то история, да, то есть бренд рос быстро, хаотично. Нанимались хаотично люди, открывались хаотично розничные точки продаж, делался огромный ассортимент, никто не считал матрицу, никто не считал маржинальность, никто не собирал юнит-экономику. Все побежали за большим легким рублем. В итоге что произошло? Вакуум закончился, рынок масштабировался, но все экономические последствия, которые сейчас мы имеем, это на самом деле логичное следствие того, что происходило последние 4 года. И сейчас те, кто смог выстроить нормальные операционные процессы, заложить нормальную юнит-экономику, понять, что они работают не на грани рентабельности, а они рентабельные, да, и то есть бренды реально выстроили эти системы, выстроили сильные команды, выстроили сильные бренды за 4 года, они переживут этот кризис. А рынок почистится, он почистится сам логично абсолютно в процессе вот этого падение рынка, которое сейчас и происходит. И дальше мы получим хорошие, устойчивые, понятные бренды и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения потребительского спроса.
0: Основная волна уже ушла, или, например, я знаю, что некоторые эксперты сходятся во мнении, что очередная волна закрытий будет зимой 2027 года. Как вы считаете?
1: Скорее всего, да, потому что это связано с тем, что есть кассовые разрывы по итогам весна-лета 2026 года. То есть у нас же специфика индустрии в том, что мы тратим деньги сейчас на создание коллекции, а продаем ее через 7-8, иногда даже 9 месяцев. То есть кассовые разрывы очень большие. И если бренд не создал себе подушку безопасности финансовую, в том числе не управляет операционной деятельностью своей, да, у него нет хотя бы про запас, скажем так, да, человеческим языком какой-то суммы на счетах, и он живет от продажи до продажи, конечно, закрытия будут 100%, потому что падение с потребительского спроса еще продолжится. Этот процесс пока не замедляет. Он идет и будет еще идти в течение 2027 года. Потом начнется стабилизация.
0: А что, кстати, с потребителями, которых вы упомянули? Чего сегодня люди хотят от одежды?
1: Они хотят понятности в цене, в продукте, в коммуникации, в клиентском сервисе. Сейчас огромный выбор товаров. Мы не живем больше в эпоху дефицита. Мы не живем уже давно. И потребитель сейчас не гонится просто для себя, побаловать себя там очередной юбкой, блузкой, брюками. Он ищет смыслы в одежде, он ищет качество, он ищет понятность, и он ищет хороший клиентский сервис, чтобы можно было выстраивать долгосрочные отношения. То есть на самом деле потребитель переходит от модели насыщения, да, от модели количества к модели качества. Пускай меньше, да лучше.
0: Бренды понимают этот запрос или нет? Потому что мы, например, некоторое время назад записывали передачу, и главной темой ее было ценообразование, потому что до сих пор очень часто к локальным брендам звучит вопрос, а почему вы столько стоите? И почему люди отказываются покупать? Потому что есть это как раз несоответствие, что есть продукт, но он недостаточно хорошо сшит, или он такой же, как у массы других брендов.
1: Здесь, на самом деле, двоякая ситуация, потому что помимо самого продукта, то есть стоимости продукта, вот висящей на ярлычке, да, вот то, что мы называем РРЦ, рекомендованная розничная цена, есть еще понятие стоимости бренда. То есть готов ли покупатель доплачивать за вот эту эмоциональную связь с брендом, за эти ценности, за эту миссию, за это уникальное торговое предложение. Зачастую люди, говорящие, что я не буду покупать жакеты этого бренда, это дорого, потому что не создана вот эта эмоциональная связь. То есть в голове потребителя есть понятие не только хорошего жакета, хорошей юбки, хорошей блузки, но и есть понятие хорошего бренда, да, то есть когда я эмоционально связана как покупатель с этим брендом. И здесь появляется понятие доп-ценности, за которую клиент может доплачивать. Бренды должны это понимать. Это вопрос серьезного маркетинга любого бренда. Если сейчас бренд не озадачивается вопросом построения лояльной аудитории вокруг себя, то это игра в один конец. Продуктом уже мало кого удивишь, выбор огромный.
0: Если мы говорим про деление рынка, мужская одежда, женская одежда и тему, которую мы изначально заявили, точки роста, может ли нишевость стать этой точкой роста? Почему спрашиваю? Потому что до сих пор на рынке как будто бы достаточно мало именно мужских брендов. То есть мы видим классику, такую достаточно понятную многим,
1: Хендерсон.
0: Но какой-то казуальной одежды до сих пор нет.
1: На самом деле это правда так. Мужской сегмент, и это даже данные LaModa, они тоже об этом говорят, что он не закрыт как потребность рынка, да, то есть закрыто по определенному ДНК продукт, это, скорее всего, стритвер и спорт, либо такая неоклассика и классика с элементами кажуальности, я бы так назвала, но вот что-то дизайнерское, камерное, интересное, на самом деле, и кажуальное тоже в том числе понятное, с учетом консервативности мужского потребления в продажах, да, у нас мужчины все-таки более консервативны, чем женщины в покупках,

0: Действительно, эта потребность не закрыта. Но здесь тоже есть палка о двух концах, я бы так сказала, потому что достучаться до мужского сознания гораздо сложнее, чем до женского. У женщин высокий процент импульсности, поэтому продавать женщинам проще. Но если компания создает понятный продукт, хорошо выстраивает коммуникацию с мужчинами, она получает суперлояльного себе покупателя, потому что мужчины имеют свойство возвращаться в один и тот же бренд годами. И на этом можно супер строить продажи, потому что ЛТВ клиента очень высокая. Но это уметь надо делать.
1: И насколько мы знаем, их средний чек гораздо выше, чем у женщин.
0: Покупают они реже, но дороже, да, UPT-чека там выше, это правда.
1: Но мне кажется, вы сейчас описываете такую идеальную картину, когда бренд все правильно выстраивается.
0: Мечтать не вредно.
1: Но как это сделать, учитывая, что мы живем в 26-м году, когда самая дорогая валюта — это внимание, рынок объективно перенасыщен информацией, как сегодня бренду достучаться до тех же мужчин?
0: На самом деле хочется начать с основы этой ситуации, этого вопроса. Мы все время почему-то сталкиваемся, вот когда уже последствия надо разгребать, но никто не думает о том, с чего бы начать, как заложить вот этот фундамент или хотя бы его скорректировать, если проект уже работает. На самом деле здесь есть три простых момента, которые должны работать в идеальной связке между собой. Это понятная ДНК продукта. Особенно для мужчин, если мы говорим о мужском сегменте рынка, да, потому что если женщина эмоционально еще готова не очень понятные ДНК продукты переварить, да, в порыве там припадка красоты, как это мы часто называем, то для мужчин должно быть все логично, супер понятно и структурировано. Соответственно, это вопрос ДНК продукта, матрицы и хорошей сочетаемости, да, то есть вещи должны идеально сочетаться. Это первый момент. И зачастую мы видим, к сожалению, вот еще процесс обучения, да, происходит, то есть мы еще осознаем такое полный разброд и шатание внутри продукта. У нас и такой стиль, и такой, это не сочетается с этим, это непонятно, как скомбинировать. И за это, конечно, UPT-чек очень сильно падает. И мы не решаем проблему клиента, да, то есть мы его не одеваем с ног до головы. Это в этом проблема. Второе, это действительно понятная коммуникация. Без перегруза, без каких-то таких сложных моментов. Были моменты в маркетинге, когда клиенты хотели что-то очень философское, что-то очень мудреное, да, искали смыслы, искали красоты, скажем так. Но сейчас эпоха, когда все быстро и просто, потому что мы перегрузились уже этим контентом. И здесь коммуникация должна быть очень легкая, понятная, приятная, доступна. Третий момент – это, конечно, клиентский сервис. То есть, на самом деле, бренды очень часто упускают момент постпродажного сервиса. Почему-то мы обрубаем связи с покупателем на моменте «продали и забыли про человека». Да? А то, что у нас человек может возвращаться в продажи бесконечно, это очень выгодная история сейчас – удерживать человека в продажах. То есть маркетинг работает почему-то в голове только на привлечение, а на самом деле нужно работать на удержание. Когда вот эти три момента схлопываются в единый механизм, четкий, понятный, у нас не возникает вопросов и проблем, а как достучаться до клиента. Мы делаем понятный продукт с нормальной, понятной коммуникацией, не перегружая нашего, скажем так, клиента, пациента, да? Как, может, иногда тоже маркетологи шутят, у нас не клиент, у нас пациенты. И, соответственно, мы туда же добавляем клиентский сервис, который классно работает, ну, не только, естественно, он, но, в принципе, классно работает на возвратности и удержание покупателя. То есть не нужно убирать последствия, нужно создать хороший фундамент.
1: Но как его создать, если вы тоже в начале нашего разговора отметили, что большинство брендов рождались стихийно? И тоже мы затрагивали тему кадрового кризиса и обсуждали, что сейчас управленцы сами могут плохо разбираться, не знать, как должно быть, от этого они совершают все ошибки. И, например, один из последних таких ярких кейсов — это Виктория Молдавская, которая закрыла бренд Чукс и честно сказала о том, что я не вижу перспектив для дальнейшего развития и просто закрываю этот проект. Что делать управленцам сегодня?
0: На самом деле хочется разделить этот вопрос на две части. Если говорить конкретно вот про этот кейс, то здесь просто вопрос делегирования и человеческий фактор. То есть собственник, даже не управленец, я имею в виду как собственник, как вот эта голова, да, всего этого проекта, должен иметь определенный набор софт-скиллов, то есть человеческих качеств, не только профессиональных, не только хард-скиллы здесь играют роль. Это в том числе доверие команды, делегирование, видение стратегическое, да, и выстраивание операционки как тактические задачи. Поэтому, на самом деле, выгорание никто не отменял. То есть это нормальная человеческая история. Мы все можем выгорать и все можем как-то закрываться по разным причинам, не только потому, что рынок падает, это тоже надо понимать. А если говорить вообще в целом, да, то на самом деле здесь действительно кадровый голод, и кадровый резерв даже не обсуждается как вообще модель. Да.
1: Ну а где же все те профессионалы, которые освободились после того, как с рынка ушли международные
0: бренды? Их забрали
1: бренды?
0: Крупники. Ну, Lime забрал половину офиса Zara. Это как бы понятно. И люди туда пошли, потому что там есть масштаб, там есть реализация профессиональных амбиций, это интересно, вплоть до соцпакета и всего остального. И вот этих специалистов забрали себе крупники. Здесь тоже надо понимать, смотрите, крутой специалист не пойдет в маленький стартап, потому

0: Потому что зарплата небольшая, рисков куча, когда выстрелит, непонятно. Крутой специалист пойдет либо в крупняк, да, в Fashion Mailing Group и так далее и тому подобное, по понятной причине. Там есть уже некая база, созданная для реализации его хард-потребностей, да, то есть хард-скиллов. И либо третий вариант, он пойдет делать свое, потому что у него огромная экспертиза, контакты, финансовая подушка, и он может, соответственно, делать свое. Поэтому маленькому стартапу найти хай-класс специалиста за небольшие деньги — это что-то из области фантастики, если честно. Но здесь еще есть один момент, который мы тоже зачастую упускаем. Рынок рос слишком быстро. Мы не успели обучить эту базу специалистов по большому счету, потому что академическая база у нас понятно, кто представляет, а бизнес-база вот только-только сейчас, несколько бизнес-образований платных могут предоставить вот эти кадры. Но они, опять же, выходят с минимальным опытом на рынке. Им еще надо прожить 3, 4, 5, 6, 7 лет внутри бизнеса, чтобы эти знания, полученные в теории, применить на практике. Это просто время. Мы придем к нормальным базам кадров, но попозже. Сейчас мы, конечно, в турбулентности находимся.
1: Ну, еще звучит так, как будто бы маленькие бренды обречены.
0: Нет. Сейчас они маленькие, потом большие, все с чего-то начинали. Ну, как бы Лайм до момента выстрела на рынке, когда стал большим и крупным, он 10 лет уже существовал. Он же не то, что там с нуля взял и выстрелил. 10 лет усердного труда и работы компания прошла. Многие бренды проходят этот путь. Вопрос другой, насколько качественно они его проходят. То есть любой стартап, не только в фэшн-бизнесе, в любом бизнесе, хорика, бьюти, смежные с нашим бизнес-сегменты, да, есть, конечно, зона риска, потому что это не очень стабильные сейчас сегменты рынка, скажем так, это то, на чем люди стараются сейчас такую легкую экономию делать. Поэтому вопрос в том, как стартап развивается. У нас же есть две модели: быстро и дорого, медленно и дешево. Какой путь он выбирает? То есть вопрос капитала, грамотного распределения этого капитала на старте, потому что зачастую деньги есть, но их неправильно распределяют. У меня недавно был кейс, знакомые делали, я через знакомых узнала, что они делали этот кейс. За 2 года компания потратила 1 миллиард и закрылась. Ну, если 1 миллиард поделить на 24 месяца, мне страшно подумать, сколько они тратили в день. И мне интересно, что они не сделали за эти деньги, потому что за эти деньги можно было сделать все.
1: Тогда сразу интересно, а что они действительно делали не так, что они
0: без
1: смогли...
0: понятия, потому что я не внутри проекта была, на себе была, он бы не закрылся. Ну, это так, если серьезно, то я не знаю, это просто мой хороший тоже коллега по цеху им помогал уже, когда они утонули, и, соответственно, вытащить их было практически невозможно. И такое, кстати, тоже бывает, что не только финансы решают, выиграть бренд на рынке в этой ситуации или нет, еще и команда.
1: Ну вот сейчас с начала года общий фон довольно негативный. Когда я захожу в социальные сети, то очень часто попадаю на этих плачущих владельцев, которые просят о помощи. А есть ли положительный пример, кто сегодня растет? Это исключительно те крупники, о которых вы уже сказали, или все-таки бренды помельче, но которые существуют на рынке уже много лет, у них тоже есть этот рост или хотя бы там стагнация?
0: Стагнаться не надо им.
1: А стоять на месте, хотя мне кажется, уже хорошо не катиться в пропасть.
0: Ну, не катиться в пропасть, да, но на самом деле стагнация для фэшн это плохо, потому что у нас fast fashion модель, да, то есть мы живем по модели быстрых денег, при том, что у нас есть кассовый разрыв, он, тем не менее, продал, произвел. На самом деле, да, есть рост у некрупника, назовем так, у среднего формата бизнеса, это хорошие российские добротные марки, они даже зачастую могут не иметь сетевого какого-то представления в офлайне, но у них хорошо работает не сетевая розница, плюс у них хорошо работает онлайн, это не в конфликте находится, это отличные оптиканальные системы взаимосвязанные, которые дополняют друг другу, поэтому здесь не вопрос только крупника, и который там сетевой или не сетевой, здесь вопрос в том, что бренд управляет этими процессами. Мы видим плачущих людей, потому что у нас это в ментальности зашито. Мы очень часто, когда все хорошо, либо очень радуемся и гордимся, да, а когда у нас все плохо, мы это выносим на некую публичную историю. Это надо очень сильно фильтровать. То есть все, что мы там видим, это вопрос не в том, что весь рынок такой. Это частные случаи, некая работа на публичность в том числе, но будем уж откровенными, да. И, соответственно, хочется сказать одну фразу, да просто работать надо нормально, а не сидеть и не рыдать. В пандемии тоже все рыдали. Когда начался локдаун, кто только не плакал у нас, с жалобой, что да, там даже кладовщику заплатить зарплату нечем, на что меня всегда логичный вопрос вызывал. А где у вас стаб-фонд, который бы помог вам закрывать какие-то издержки, пока идет падение рынка? Ответ очень простой. Его не существует. Почему? Потому что собственник просто выдергивает деньги из бизнеса по своему хотению и велению. То на Джимми Чу, то на Шанель, то еще на что-нибудь. Вот мы в итоге получаем что? Плачущие головы. Потому что здесь не вопрос. Рынок всегда будет падать и всегда будет расти. Он нестабильный. Это нормально. Во всем мире, не только у нас. Вопрос готовности компании к этому падению.
1: В этом году мы наше глобальное исследование посвятили как раз поиску точек роста. Куда могут пойти бренды, какие варианты развития есть? На ваш взгляд, что сегодня этой точкой роста может стать для бренда?
0: На самом деле здесь все зависит от самой концепции бренда, да, то есть насколько он четко понимает свое позиционирование и насколько четко он понимает свою целевую аудиторию, то есть кто его конечный потребитель. И на самом деле важным аспектом здесь является ценовой сегмент. Потому что одно дело, мы работаем на маркетплейсах Wildberries, там, а-ля, да, в масс-маркете, другое дело, у нас премиалка жесткая, да, и мы работаем только через свои системы продаж. Поэтому, на самом деле, единого какого-то идеального сценария его не существует, все будет зависеть от того, как бренд себя чувствует уверенно внутри вот этого ценового сегмента, который является признаком его ниши, то есть где он плавает, в каком океане, да. И вот здесь есть разные варианты, но если говорить в целом, если не сегментироваться по ценообразованию, то в целом говорить можно о том, чтобы выделить продукты якоря, не уходить в дикую новую разработку продукта, которая всегда очень долго, дорого и в затратах, и в проверке спроса, а это всегда время и деньги, которые играют против фэшн-бренда, да, а уходить в новые форматы упаковки, коммуникации, улучшение клиентского сервиса, четкой сегментации клиентской базы, программ лояльности и так далее и тому подобное. Это гораздо дешевле и быстрее с точки зрения получения живых денег в обороте компании.
1: Мы для себя одну из таких точек видим как раз в нишевости, потому что, на наш взгляд, до сих пор не закрыт достаточно мужские бренды, мы обсудили, но есть сумки, есть обувь, есть белье. Вы здесь согласитесь или поспорите?
0: Если говорить про категорию продукта именно, да, то есть там белье, купальники, там детское, мужское, на самом деле здесь вопрос, наверное, именно не в категории, да, то есть здесь вопрос, как бренд работает в выбранной категории внутри. Допустим, бренд выбрал там middle-up сегмент по цене, нижнее белье и купальники. И вот здесь начинается история, что он предлагает покупателю внутри этого выбранного сегмента, внутри этой выбранной ниши, как он работает с продуктом, как он работает с ДНК, как он работает с подачей этого продукта, какая логика ценообразования, какая коммуникация, какая упаковка, какой маркетинг по органам чувств, потому что для нижнего белья это супер важная история, для мужского, кстати, тоже, не только женщины отреагируют. Как он вообще выстраивает политику бренда во внешней среде? То есть здесь не вопрос именно категорийности, здесь вопрос уже более глубинного процесса работы внутри этой категории товара. То есть надо копать вглубь, а не просто, ой, а давайте мы будем делать очередной бренд нижнего белья, чтобы что? Ничего не понятно, и зачем мы это делаем тоже. То есть здесь даже гипотезу невозможно проверить, пока нет конкретики. Вот этот объем рынка, который сейчас существует в России, требует конкретики в продукте, в цене, в клиенте, в каналах продаж и каналах коммуникации. Если собственник, если команда не понимает этой конкретики и не формирует ее, ну, не советую даже вообще начинать.

0: Вот это просто будут выброшенные деньги.
1: Хочу завершить нашу дискуссию коротким одним вопросом. Где сегодня дешевле всего покупать внимание клиента?
0: Хороший вопрос, но это точно не РСЯ и не медийка. Но на самом деле эпоха миллионников закончилась. Сейчас действительно начинается одним из первых каналов привлечения покупателей с нормальным SaaS, да, метрикой стоимость привода клиента. Это микроблогеры, прям хорошо микро, где эти блогеры собрали суперлояльную аудиторию. Второе, это свои каналы, понятно, их надо развивать и делать на них упор, и не забывать про внутренний трафик, да. Это монетизация своей клиентской базы, про которую очень часто забывают и не работают, если рекупил, до свидания. У меня этот вопрос, я не понимаю, почему, да, потому что у брендов есть 3-4 тысячи собранных уже людей, которых просто не домонетизировали на повторной продаже. Дальше, если есть офлайн точки, то, соответственно, можете работать через карты, в том числе, как бы странно это ни звучало, зачастую это хороший трафик, если правильно управлять этим процессом. И на самом деле порог входа в Макс сейчас очень низкий. Это все еще пробная рекламная площадка, но она будет в любом случае развиваться по понятной причине, аналогов не так много, и, соответственно, дзен. Хочешь сказать, прости господи, но, тем не менее, это реальность. Оттуда тоже пошел трафик. Ну, Pinterest это как уже must-have, как бы ничего нового там нет, и зачастую бренды тоже про него забывают, хотя, на самом деле, при правильном оформленном аккаунте и хорошей работе с контентом внутри каждого канала оттуда можно забирать трафик. И вообще сейчас все чаще и чаще должно в голове маркетолога или собственника возникать вопрос, зачем мне туда идти и что я хочу получить по итогу от этого канала. Узнаваемость, продажи, построение сильного бренда, лояльность и так далее и тому подобное. Тогда будет ответ на вопрос очень понятен.
1: Супер. Спасибо. Напомню, что сегодня у меня была в гостях Юлия Кудрявцева, кандидат экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основатель бизнес-бюро JK Bureau. Это была Катя Воробьева, программа «На показ». Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
1: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
3: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
1: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Алексей.
6: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели

0: Порядка 4 миллиардов человек, что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
2: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин, и во второй половине этого часа очень

0: подведем итоги недели, вспомним о том, как работали специалисты над отзывом вакцины Multicam-8. Обязательно разберем тему Роспотребнадзора, который запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Непременно поговорим о том, как проходили и завершились переговоры в Соединенных Штатах между Украиной и Соединенными Штатами. Украина отказалась продолжать переговоры с Соединенными Штатами из-за сделки по дизелю. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, киевская делегация планировала продолжить в Майами переговоры еще в субботу, но была вынуждена сократить срок пребывания в Штатах. Источник подчеркивает, переговорная группа, процитирую, была застигнута врасплох. Алевтина Сорокина разбиралась, пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
1: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить, как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят, у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет Грэма, судьба которого тоже теперь не понятно, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть. Это признает даже профессор финансов Уортонской школе бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBC News.
2: С политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа. Но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
1: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано. Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь с другой стороны в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
3: Может быть, это не будет публично, но с закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
1: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. И вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть, официальное заявление на сайте Кремля, достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп. Но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликта в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака. И он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное — это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликтов в Тегеране или урегулированием Украины.

0: украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
1: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона. Буквально через пару минут в нашем эфире будем разбираться, какие напитки из Грузии под запретом. Итак, Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и моя любимая минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
2: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
1: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора о Аккорд, ритейлер МХ5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одной из серий препарата. Проверка началась после жалоб на реакции на вакцину Мультикан-8. В августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, а клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни ауески, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
4: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали легко форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
3: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практики. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти

0: на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
1: Ну, если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
0: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. Мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но, с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть, чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию R&C фарма Николай Беспалов.
2: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении и порядка 73% в количестве доз.
0: К сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
3: О том, как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, рассказала Лиза Майнгард. А я напомню, что проверкам предшествовали сообщения о нежелательных реакциях после применения вакцины, которые начали поступать в конце лета из разных регионов России. В том числе из Белгородской, Ленинградской, Пензенской, Тульской, Саратовской областей, а также из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В Японии на этой неделе показали умные очки с прямой проекцией на сетчатку, а не на экран перед глазами. До этого в мире не представляли подобных технологий. В линзу очков встроено почти невидимое сверхтонкое зеркало. Его толщина 150 нанометров. Надо будет уточнить, сколько это. Оно не показывает картинку окружающим и делает смарт-очки неотличимыми от обычных, отмечает производитель японская компания ТДК. А в Норвегии тем временем планируют запретить использовать e-очки в общественных местах. Это тоже одна из новостей уходящей недели. Власти объяснили инициативу.

0: рисками скрытой фото- и видеосъемки, а также аудиозаписи. Значит ли это, что в мире начинают пристальнее следить за возможностями умных очков, разбиралась Александра Кудрявцева, она в студии. Саш, мы в России сейчас на пороге регулирования, и как использование смарт-очков регулируется в целом в мире?
1: Если в России умные очки – это пока достаточно редкий аксессуар, то в мире их даже начинают уже отменять. Если устройство сейчас... Такие устройства сейчас выпускают несколько крупных технологических компаний. Лидирует среди них Meta. Уточню, что она признана экстремистской и запрещена в России. За прошлый год продали несколько миллионов смарт-очков. И, похоже, сейчас уже настало время для регулирования. В Европе, например, указывают, что такой девайс может внешне не отличаться от обычных очков, но при этом иметь встроенные камеры и микрофоны. Смарт-очки уже запретили в некоторых штатах США из-за рисков нарушения конфиденциальности. В Англии их использование ограничили на судебных заседаниях, а Норвегия станет первой страной Евросоюза, которая введет запрет на их использование в общественных местах. В России, кстати, ввоз подобных подслушивающих устройств запрещен. Это отмечает партнер Комплай Сергей Сайганов.
2: Похожие устройства со скрытыми микрофонами, камерами или GPS-детекторами могут квалифицироваться как специальные технические средства негласного получения информации, оборот которых ввоз на территорию России и применение возможны только при наличии лицензии Федеральной службы безопасности России, а за незаконный ввоз и применение установлена уголовная ответственность. Такие случаи были, в основном они относятся к различным детекторам геолокации скрытого вида, но также были дела и за записывающие устройства. В России действительно сейчас оборот подобных гаджетов довольно

0: под законы каждой конкретной страны, продолжает Сергей Сайганов.
1: Такая же, в принципе, история сейчас происходит и в Европейском Союзе. Возникают опасения в области безопасности подобных устройств на уровне Еврокомиссии. Поэтому, в принципе, это мировой тренд. Поэтому, в целом, производителям нужно адаптироваться и подстраиваться под правовые режимы стран, где они планируют реализовывать подобные гаджеты. В частности, помечать на самом устройстве, что оно ведет какую-то запись.
2: Мы сейчас во время вот как раз звучания интервью выяснили с Сашей, что 150 нанометров, да, это тоньше волоса. Саш, а умные очки от японской компании ТДК, которые показали на этой неделе, тоже представляют такие риски? Они тоже могут скрыто записывать видео и фото?
0: Нет, вот здесь важно отметить, что у этой модели нет камеры, то есть компания показала новый способ именно вывода изображения для владельца устройства. Значит ли это, что производители умных очков уже отходят от устройств с незаметными камерами и другими технологиями для записи? Вот этот вопрос мы адресовали нашим экспертам. Техноблогер Сергей Романцев считает, что сейчас технология разделилась на два направления. Одни компании делают устройства, которые направлены на производство контента, а другие — на потребление. И как раз вторая технология, по его мнению, безопасна для окружающих и, соответственно, будет более востребована.
3: Скорее всего, у этих очков вообще не будет никаких камер, они будут абсолютно безопасны для окружающих, и в то же время их обладатель, он сможет смотреть контент. Поэтому сейчас эта технология разделилась и стала абсолютно безопасной, я считаю, потому что если в гаджете нету камеры, там есть только динамики, то есть человек может потреблять контент, но он не может его производить. Поэтому да, эта технология безопасна.
0: Когда умные очки ведут запись, это можно внешне распознать, причем достаточно легко. Главный признак — это светодиоид на передней части оправы. То есть, когда человек делает фото, он мигает, а когда он записывает видео, горит, либо тоже мигает. Конечно, такой индикатор — это уведомление для окружающих, но его можно и не заметить, и вот в этом как раз состоит главный недостаток. Например, его может быть не видно при ярком свете, в толпе, а также если у человека недостаточно острое зрение. Поэтому сейчас на самом деле вряд ли есть способ себя обезопасить от подобной съемки в общественных местах. Такую точку зрения поддерживает главный редактор itzin.ru Сергей Кузнецов. По его словам, даже если умные очки будут блюрить лица, это все равно не поможет.
4: Любое программное средство блюра, вы идете по улице, вы снимаете видео, лица людей на улице блюрятся. Здесь проблема в том, что даже если будет, например, блюр лиц, во-первых, его можно обойти, во-вторых, человека можно опознать не только по лицу. Мне кажется, что на данный момент нет никакого способа обезопасить и сделать, скажем так, этичное устройство, которое бы снимало, и при этом пользователям было бы безопасно ходить по улице, чтобы они точно знали, что их не снимают. Нет задачи сейчас обезопасить вообще все. Есть задача сделать так, чтобы массовые устройства, которые существуют, чтобы их не так явно использовали, чтобы вы видели, что если человек снимает вас на очки, чтобы у вас горел светодиодик, чтобы вы понимали, что, ну да, идет съемка.
0: Юр, ты бы хотел себе такие очки подобные?
2: Я уже даже записываю в блокнот некоторые названия. Буду смотреть, естественно, за теми моделями, о которых ты рассказываешь, потому что на самом деле очень удобная история.
0: Ну вот, поэтому, наверное, стоит перейти к ценам. В России умные очки можно купить за 25-50 тысяч рублей. Это модели с камерой, микрофоном и ассистентом с искусственным интеллектом. Более продвинутый вариант с дисплеем и функциями дополненной реальности уже будет в 3 раза дороже. Я нашла, например, модель за 150 тысяч рублей. Как заверяет производитель, окружающим почти не видно дисплей, который встроен прямо в линзу. В России представлены в основном умные очки от бренда Xiaomi и от Ray-Ban Meta. Я еще раз напомню, что Meta признана экстремистской и запрещена в России.
2: Спасибо, это была Александра Кудрявцева. Очень внимательно рассматривали умные очки.
5: РБК коллекция.
6: Ну а прямо сейчас о том, что Тим Кук и новый CEO Apple Джон Тернус продали акции компании на 72 миллиона долларов. Почему?
7: Данные опубликовала комиссия по ценным бумагам и биржам США. Продажу оба CEO и бывшие, и нынешние согласовали еще в мае по правилу комиссии, которая позволяет инсайдерам легально реализовать акции компании. Сделка была разделена на 4 транша. Акции продавались в среднем по 332 доллара за штуку по рыночной цене. Инвест-аналитик, сооснователь НЗТ Русфонд Эрик Лысенко объяснил Алевтине Сорокиной, что самая вероятная причина не в том, что они верят в свою компанию.
8: Честно, я бы не стал строить какие-то теории заговора о том, что это значит, что там акции Apple переоценены.

0: просто надо скидывать акции Америки. Скорее всего, это говорит о том, что эти товарищи, как наемный топ-менеджмент, хочет реализовать часть своей зарплаты, большая часть из которых выдается в виде таких программ мотивации через акции, и просто получить деньги в виде кэша. У нас в России такая же практика, что многие крупные компании дают мотивационные пакеты акций своему менеджменту, а потом эти акции оказываются в рынке, потому что реализовать эти деньги как-то хочется. Вот и все.
1: Эта сумма, она, в принципе, насколько значимая?
0: Такое ощущение, что для менеджмента такого уровня и уровня таких компаний явно не подавляющая доля их акций. Учитывая то количество акций, которое осталось, то это чуть больше миллиарда долларов. Получается, продано около десятой части или чуть меньше. То есть, в принципе, это укладывается в ту теорию, что, скорее всего, для решения каких-то жизненных потребностей просто были проданы акции для того, чтобы конвертировать это в деньги. Возможно, это в какой-нибудь крупный объект недвижимости потом превратится. Вот
1: все. Тот же промежуток, новый CEO Apple, Джон Тернес, продал на сумму почти 9 миллионов долларов. Это уже выглядит больше как скоординированная история? Или это все еще просто совпадение?
0: Не стремлюсь видеть в каких-то случайных совпадениях теории заговора. Но мотивационные пакеты акций, они реализуются каждый год. Крупный менеджмент получает эти акции на регулярной основе и на такой же регулярной основе может их продавать. В течение года можно найти разные совпадения, когда у разных единиц топ-менеджмента могут быть скоординированы на первый взгляд продажи акций. Просто потому, что они их регулярно получают и регулярно реализовывают.
2: Прямо сейчас акции Apple торгуются на отметке в $336.62 за штуку. И здесь мы видим рост за последнее время, причем весьма неплохой. Ну а почему? Потому что для Apple год-то в целом удачный, несмотря ни на что, несмотря на последнюю презентацию, когда звучала тоже критика. В третьем квартале компания отчиталась о росте выручки на 16% до отметки в $110 миллиардов. Ну и вот акции на этом фоне подорожали почти на треть. Вот смотрим, да, мы на эти цифры. И релиз, кстати, новой раскладушки в сентябре тоже прибавил компании 4% к стоимости бумаг. Но интересно будет посмотреть потом на продажи, насколько iPhone Duo действительно вызвал симпатии пользователей. Но, кстати, по данным комиссии по ценным бумагам, бывший генеральный директор, несмотря на октябрьскую продажу акций, я имею в виду как раз Тима Кука, остается одним из самых крупных частных акционеров компании. Через свой траст он продолжает контролировать более 3 миллионов акций Apple. Ну и все это, конечно, на фоне того, что в Россию накануне провели опрос и спросили у прекрасной половины человечества, хотели бы они в подарок новый iPhone Duo, и 2/3 практически ответили, что было бы весьма неплохо.
3: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение.

0: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Крипторезервы. Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, как рынок реагирует на те или иные заявления. Пятничный подъем индекса Московской биржи зафиксировался и в дополнительной сессии выше отметки 2400 пунктов, 2405 и более 3,5% в зеленом.

0: зоне. С этим пришли к концу недели. Будем наблюдать за развитием событий. И дальше Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные понедельник на отметке 84,90, евро 94,97, юань 12,67. Таким образом, доллар подешевел в сравнении с пятничным курсом на 51 копейку, евро на почти 50, а юань на 5,5 копеек. О чем будем говорить в этом часе? Ну, естественно, будем подводить итоги недели, ну и в первую очередь коснемся последних заявлений Дональда Трампа. Пришло время, чтобы на Украине появился новый президент. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами. По словам главы Белого дома, Владимир Зеленский уже много раз смог урегулировать конфликт, но вместо этого украинский президент наносит удары по российским НПЗ.
1: Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он этого не делает. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки. Мы сказали Зеленскому: делайте что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он сделал? Он взял и ударил по объектам, связанным с дизельным топливом.
0: Напомню, что в пятницу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. В результате этого разговора Москва и Вашингтон договорились о сделке на поставку российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, а Минфин Соединенных Штатов незамедлительно выдал соответствующую временную лицензию. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Рынок отреагировал на заявление. Цены на дизель обвалились на 5% после разговора Путина и Трампа. Алевтина Сорокина разбиралась, а пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене, или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
2: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива. Это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает, о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны,

0: Политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа, но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
1: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано? Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь с другой стороны в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель, очевидно, встанет на сторону Киева.
2: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
1: С другой стороны, Le Monde анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона. И вот он, безусловно, выражает солидарность с Зеленским в свете продолжающихся атак, но при этом совершенно не упоминает главный хедлайн. Это как раз дизельная сделка Трампа с Путиным. Понятно, что Елисейский дворец, безусловно, несмотря на пока что малые объемы, может выиграть. Официальное заявление на сайте Кремля достаточно лаконичное, без тех деталей по цифрам, которые нам предоставляет Трамп. Но, тем не менее, темы разговора там обозначаются очень четко. Это сотрудничество, украинский конфликт, урегулирование и конфликт в Тегеране. Потом интересно, что в этой хронологии сразу появляется реакция вице-премьера Александра Новака. И он сделал ряд заявлений, но, пожалуй, самое главное – это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет, но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
3: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона, а через минуту выясним в нашем эфире, что будет с продажами аграрной и алкогольной продукции из Армении и Грузии. Вы слушаете радио РБК. К другим темам дня. С 10 октября вступили в силу торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым придется работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
4: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции здесь ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобное

0: Подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на который в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
1: Роспотребнадзор также запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и безалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
2: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка. Только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
1: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд, риэлторам и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Напомню, этим летом Россия ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Так, под ограничения попали молоко и молочная продукция, косточковые фрукты и виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а также запрещен ввоз цветов из Армении. Московский Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов после серии провальных аукционов. Как узнал РБК, в РЖД обсуждают продажу исторического здания структуре Минтранса. Монополия выставляла объект на торги 4 раза за год, но желающих заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и не нашлось. Основной сценарий – передача комплекса Российскому университету транспорта, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Дарья Молоткова.
3: Обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них – это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант – это привлечь профильного игрока для реновации актива. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
4: А известно что-то о финансах в этой сделке?
3: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
4: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
3: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает страна Development и компания «Новая эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продаются наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
4: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
3: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. метр. Основное ограничение — это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы, они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
1: Здания вокзала в неорусском стиле строились с 1897 по 1901 год по проекту петербургских архитекторов. Бюст одного из них расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название вокзал получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время, в нулевые и десятые, в начале каждого часа перед боем, они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Паулса «Вернисаж». 60% сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред Центробанка Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек, и 60% из них сделали это успешно. Добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовал наша коллега Илина Тихонова.
5: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА. В сумме 150 человек.
6: 150 человек.
5: Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
6: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
5: Я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала – это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям соответствовать не нужно.
6: Да, для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
5: Ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должен. Еще в секунду.
6: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
5: С точки зрения количества людей мы

0: смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
1: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
0: Верно. Но квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
1: Да, причем в совокупности, по-моему, 70% квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть большие объемы делают, получается,
0: небольшое количество квалов.
1: То есть от 2% инвесторов, да.
0: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, есть еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговые модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной вклад в торговлю – это вот те самые проф-инвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки – это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода – это прирост примерно на 6% от начала 2026 года. То есть это органически вполне нормальный рост.
2: Пройти тестирование на квала предлагает Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и платформа «Финуслуги». Полный список всех вопросов, а их более 500, публиковать не планируется, заявил Михаил Мамута. И к другим темам мы в ответе за тех, кого причесали. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год-году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода, шампуни и уходовые средства прибавили 5%. Спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов «Грум» Денис Четиков. По его словам, рынок зооуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
3: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем же самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, когтетюрта уже у нас не какая-то диковинка, это прям уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
2: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов в городах-миллионниках выросло на 8%, и бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет, вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
4: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
2: 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. Об этом говорят данные исследовательской компании «Рамир». И это не предел. По подсчетам консалтинговой компании Strategy Partners, год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных, а к 2034 году их число может вырасти

0: еще на треть. В Москве три пожилых женщины отдали мошеннице почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в МАКС. По версии следствия, злоумышленница забрала 2 миллиона. У 86-летней москвички более 1,5 миллиона. У 80-летней жительницы Домодедово и 120 тысяч рублей у 79-летней женщины из Западного Дегунина. Схема обмана была стандартной. Сначала женщинам звонили якобы из телефонной компании, затем с ними связывались правоохранительные органы и сообщали о противоправных действиях с их счетами. Пенсионерок убеждали снять все накопления и передать их курьерам для сохранности. Личность мошенницы установили, ею оказалась приезжая из Хабаровского края. Возбуждены уголовные дела по статье 159. Сейчас устанавливается, кто был организатором преступной схемы и другие возможные участники. Напомню, ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин ограбили женщину, которая забрала у пенсионерки более 3 миллионов для мошенников, подозреваемых за держала полиция. Инцидент произошел 3 октября, когда пенсионерка отдала незнакомой женщине более 3 миллионов рублей. 38-летняя женщина заявила правоохранителям, что неизвестный толкнул ее в спину и выхватил пакет с деньгами. В итоге разбирательство сразу по двум статьям. Будьте, пожалуйста, аккуратнее, берегите себя и свои деньги.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
3: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
2: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
4: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Краткий обзор рынка жилья и коммерческих объектов.
5: Урбанистика и дизайн.
4: Динамика цен.
5: Инфраструктура и необычные проекты застройщиков.
4: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
5: По будням.
1: РБК «Тренды».
6: Отпуск по запросу.
7: Еще несколько лет назад подготовка к отпуску выглядела примерно одинаково. Десятки вкладок в браузере, отзывы на форумах, карты, путеводители и бесконечные списки вещей. Теперь значительную часть этой работы можно переложить на нейросеть. Например, если раньше турист искал маршрут самостоятельно, то сегодня достаточно написать: «У меня 7 дней отпуска, бюджет 100 тысяч рублей, люблю природу, гастрономию и не люблю толпы туристов». Через несколько секунд нейросеть предложит готовый план путешествия с переездами, достопримечательностями,

проектами и примерными расходами. То же самое касается поиска необычных мест. Вместо популярных локаций алгоритм может подсказать заброшенный маяк на Балтике, небольшую винодельню на юге России или малоизвестный музей, который редко попадает в туристические подборки. Практическая польза тоже есть. Перед поездкой на море нейросеть поможет собрать чемодан и напомнит не только про купальника и солнцезащитный крем, но и про лекарства, документы, зарядное устройство и другие вещи, которые люди чаще всего забывают дома. А во время самого путешествия ИИ постепенно превращается в персонального помощника. Он может найти кафе с местной кухней рядом с вами, построить маршрут на день с учетом погоды, подсказать смотровую площадку для заката или быстро рассказать историю здания, возле которого вы случайно остановились. Но есть нюанс. Нейросеть может найти необычное место, подсказать интересный маршрут и помочь собрать чемодан. А может отправить вас в кафе, которое закрылось 2 года назад. Поэтому пока искусственный интеллект становится отличным помощником в путешествии, но ответственность за маршрут все еще лежит на человеке.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы

0: предоставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. На этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита, доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильск Никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского Никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Полную версию интервью с президентом Норильского Никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоги можно найти на сайте РБК. Правительство России постановило создать на Камчатке национальный парк «Вулканы Камчатки», следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

0: Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Парк будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Его общая площадь составит почти 890 тысяч гектаров. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренностей Путина и Трампа, сообщили ТАСС в Кабмине. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Нефтяные компании России по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Хуситы и Красное море, как небольшое движение, оказалось способно влиять на один из главных торговых маршрутов мира. Почему никто не может гарантировать безопасность судоходства и кто платит за обход Суэца вокруг Африки? Разберемся вместе с Аркадием Глушенковым в программе «Инсайт».
1: РБК «Инсайт». Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии. И этого хватило. Так суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты.
2: «Инсайт».
1: Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира, примерно каждый 8-й груз на планете.
2: Инсайт.
1: И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица, Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. В 2014-м хуситы взяли столицу, Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое – топливо. По данным Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше 2 миллиардов долларов в год. Дальше пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог закят, и деньги, которые собирают с бизнеса.
2: Инсайт.
1: Давайте разберемся, что же там с блокадой. топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 2023 года на дно ушли 4 судна. Еще одно автовоз Galaxy Leader они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 24-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 25-м примерно столько же, в начале 26-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 24-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит 100 миллионов долларов, значит 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
3: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Армузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки.
2: Inside.
1: Армузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб, и 20 июля хуситы объявили саудовским судам здесь хода нет. Но зачем это хуситам? Еще в конце 23-го года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
4: Страна требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования в Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех, всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокада за блокаду, эскалация за эскалацию.
2: Инсайт.
1: А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Армуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, и рынок привык, саудовская нефть пошла через Красное море. Но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23-го года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше, чем на $500 миллионов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета хуситов все-таки попадает в американский эсминец. Продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
5: Скорее всего, они его не потопят. Возможно, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который они на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакого Министерства обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезные повреждения крупного корабля, особенно сейчас вот под выбором. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
1: Inside. Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос.

0: С масштабной операцией 2 месяца атак по хуситам обошлись больше чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей, ПВО хуситов сбило 7 американских беспилотников, а в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с хуситами о перемирии. Условие простое: хуситы не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова.
1: Inside.
0: Защитить пролив силой не получилось ни у кого, значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды 13 800. Это почти 6 000 километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти $1 миллион. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила $35 миллиардов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока хуситы бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапаг-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
2: Эта история уже, если мы говорим конкретно историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом. Но и это уже застарелая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась. И более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень

0: ты желателен, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
1: Инсайт. Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала. РБК «Инсайт».
2: Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах, показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Теперь актуальная счастливая концовка, принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется, на третьем – реализация мечты. При этом каждый пятый россиянин считает, что неудачный конец сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как мнение первых зрителей фильма «Родные» заставило создателей переписать финал.
3: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про ладушки. Ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака и ничего с этим не делал. Ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино в итоге, пугающая комедия. Финал пересняли. Герой появилась надежда. Тот самый открытый финал. Ему дали шанс. И родные стали за него бороться. То есть там был досъем.
2: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. По словам кинорежиссера и сценариста Евгения Корчагина, на изменения в сюжете могут повлиять маркетологи.
4: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть «Ромео и Джульетту» везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя. Надо бы подправить.
2: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет.
1: Автоньюз. Современные автомобили защищают людей не только внутри транспортного средства, но и снаружи. Энергопоглощающие бамперы, пиропатроны, которые приподнимают капот, или внешние подушки безопасности под лобовым стеклом. А предметно о защите пешеходов задумались еще около 100 лет назад. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первых подобных системах безопасности. По данным Автомобильного клуба Америки, в 1909 году на дорогах США было около 200 тысяч машин. Уже к 1916-му их стало примерно в 10 раз больше. Пропорционально росло и количество аварий с участием пешеходов. В 30-х годах счет погибшим перевалил за 15 тысяч человек в год. Среди жертв было много детей. Лимиты скорости и другие ограничения в правилах дорожного движения начали внедрять еще в 1910-х, но привычных нам систем пассивной безопасности тогда не существовало. Поэтому изобретатели искали довольно необычные способы защитить человека, перешедшего дорогу автомобилю. Одним из таких решений стали так называемые ловцы пешеходов. Один из самых ранних известных примеров показали в Берлине в 1927 году. Перед бампером устанавливали небольшую сеть. При столкновении человек должен был оказаться прямо в ней и избежать падения на дорогу. Сохранилось даже видеоиспытание такого устройства. Автомобиль на небольшой скорости сбивает пешехода, после чего тот поднимается и демонстрирует,

0: что практически не пострадал. Правда, представить эффективность такой системы на реальной дороге довольно сложно. На более высокой скорости сама сеть вряд ли спасла бы от серьезных травм. В дальнейшем похожие устройства появлялись и в других странах. Например, в Великобритании 30-х годов предлагали конструкцию, которая раскрывалась бы нажатием кнопки на рулевой колонке и превращалась в небольшой тканевый гамак. Но возникал закономерный вопрос. Если водитель успевал нажать на кнопку, то, возможно, у него было бы достаточно времени просто затормозить. В итоге ловцы пешеходов так и не стали массовыми. Они работали только на невысокой скорости, требовали быстрой реакции водителя, ухудшали обзор и мешали управлению автомобилем.
1: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
2: Так.
1: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
3: Как сделать коммуникации инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. Каждую среду в 21.00.
4: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
8: В сумке прямо сейчас лежит Алексей Исаев «Мозаика Великой Отечественной войны». Это сборник таких небольших эссе по разным, в основном, проблемным вопросам войны или вопросам, не получившим описания. Интересно они, потому что там подсвечиваются, как проходились управленческие кризисы, как там Советский Союз проходил, в том числе, неудачно. Это просто военная история, это спризованная обычная и с очень высокой ценой. Люди стараются думать со всех сил, люди стараются принимать решения со всех сил. Это отличная интеллектуальная школа. Я жду, что Алексей еще что-нибудь выпустит более фундаментальное.
6: Алексей Исаев. «Мозаика Великой Отечественной. От 22 июня до Курской дуги». Главной задачей для Красной Армии в первые дни и недели войны, последовавшие за 22 июня 41 года, стало принуждение противников платить за вполне предсказуемые и предопределенные успехи максимально высокую цену. Военное дело – искусство едва ли не в большей степени, чем наука.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал

0: Заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Киев Индепендент со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших двух недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь трехкратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Сейчас история, о которой нельзя не сказать. Российского теннисиста Данила Медведева дисквалифицировали с полуфинала турнира в Пекине. Почему? Потому что он попал мячом в зрителя. Наши слушатели говорят, а мог бы попасть в корт. Но, если серьезно, победу одержал Новак Джокович, 11-я ракетка мира в этой встрече.
3: Ну, дело в том, что при счете в пользу серба Медведев от досады ударил ракеткой по мячу. Спортивный снаряд прилетел в лицо болельщику на трибуне. Он задел область глаза, зрителю потребовалась медицинская помощь. Поединок закончился досрочно при счете в пользу Новака. И, скорее всего, выплатить компенсацию пострадавшему придется именно российскому теннисисту, потому что мяч не был в игре в момент удара, отмечает председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.
4: Обычно стоимость билета охватывает страховка зрителя на такой несчастный случай. И в случае, если стоимости страховки на лечение и восстановление не хватает, тогда дополнительную ответственность будет нести игрок Медведев за причинение вреда здоровью зрителя. Потому что он выбил на трибуну уже вышедший из игры мяч и попал в лицо зрителя. Если бы мяч был бы еще в игре, тогда бы он ответственность никакой не нес. А тут вступают правила о неспортивном поведении, за грубое нарушение которых предусмотрено наказание, вплоть до дисквалификации, что к нему было применено. Если бы Медведев во время розыгрыша ударил по мячу, и тот улетел бы на трибуну, хоть и в лицо, даже нескольким зрителям, ему бы ничего не было, потому что это был обычный игровой момент. Даже если лечение будет оказано и восстановление за счет страховщика, в любом случае страховщик может взыскать эту сумму с причинительного вреда. Были случаи, например, в 2024 году, американец Алекс Микельсон, когда он еще более откровенно выбил мяч на трибуны по ходу финала, попал в лицо зрительницы, но его не сняли, его не дисквалифицировали. Поэтому здесь усмотренческая позиция самих судей, может, здесь и элемент геополитической ситуации тоже. Поэтому ситуация-то бывает. Была такая же ситуация в 2020 году с самим Джоковичем. Тоже признали неспортивным поведением. Он выбил мяч, попал в горло судье, и судья потерял сознание. Тогда его тоже дисквалифицировали, но насчет гражданской правовой ответственности эта санкция не применялась.
2: Когда-то я участвовал в районном турнире по настольному теннису, и оппонент попал мне с размаху в глаз теннисным мячом.
3: То есть тебе знакомы такие ощущения?
2: Не самые приятные. А здесь речь идет о большом теннисе наверняка. Это было еще больнее. Ну, а сам 30-летний Данил Медведев, напомним, занимает 5-ю строчку мирового рейтинга и первый из россиян в настоящий момент. Ну, а в финале Джокович встретится с австралийцем Александром Минором. 39-летний Джокович побеждал в Пекине 6 раз, а в этом году выступает там впервые с 2015 года.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле радио эфире РБК, как всегда, ко дню учителю. Сегодня в нашей студии Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель» и учитель истории и обществознания, и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт IT в образовании идеолог электронной

классных журналов, 25 лет, учитель информатики. Уважаемые педагоги, здравствуйте, благодарю за то, что вы здесь сегодня в первый постпраздничный день, но сегодня мы не о цветах, правда, в некотором роде о подарках. Вот канва нашего сегодняшнего, если позволите, коллоквиума. Государство последовательно обещает учителю больше статуса, более понятную зарплату, меньше бумажной работы, не первый год, на рубеже учебного года 26-27. Что

0: этим, да, то есть для того, чтобы учителю выжить, необходимо набирать много часов, большую, выполнять много работы, чтобы за это получить, потому что зарплата учителя привязана к этому, ко всему. Ну, можно говорить о бюрократии, да, которой действительно много. Я могу здесь некоторый позитив, наверное, о некотором позитиве сказать, да, все-таки я тоже такой, ну, сторонник того, чтобы уходить от бумажной такой волокиты к удобным каким-то сервисам, там, по и цифровизации вполне себе позитивно оцениваю, но вопрос в том, как это осуществляется, как это делается, иногда и очень долгий этот процесс цифровизации он идет, и при этом сохраняется старая бюрократическая работа, и очень сложно, и начинается дедублирование, да, там долгое время, например, были одновременно бумажные журналы и электронные, вот, но могу заметить, что, да, там со временем количество непосредственных там отчетов, бумажной работы, там за какой-то промежуток времени, там, последние несколько лет, все-таки уменьшилось. Вот. Но это не означает, что уменьшилось количество работы учителя. Да? То есть вот так.
1: Условия труда тяжелые у учителей. Имеется в виду, это вот непосредственно учительский быт. Не то, что условия труда, я имею в виду там, где учитель работает. Угу. Там старые школы, текущие крыши, без капремонта. Насколько я знаю, строится и капитально ремонтируется очень много. И вот мы разговаривали с Михаилом Эдуардовичем до нашей программы. Он может подтвердить, внести, так сказать, позитив в наш разговор.
2: Добрый день. Ну, в общем, да, значительные ресурсы вложены в ресурсное обеспечение школ. Их и перестроили, и новое оборудование поставляется. Вот, но насчет позитива, ну, я, наверное, буду все-таки не столь позитивен, поскольку зацепили цифровую тематику, а я с цифрой как раз фактически с моим приходом в школу в 85-м году как раз началась цифровизация. Я был цифрооптимист, вот вы меня назвали идеологом цифровых журналов. Я был уверен в том, что с помощью цифры мы сможем победить бюрократию и снять ту формальную нагрузку, которая была в журналах, поскольку он на себя это все берет. Но, к сожалению, все оказалось наоборот. Почему, допустим, два журнала вести? Нормативно в этом не было необходимости. Но беда оказалась в том, что если цифровая система, в которой ведется журнал, с ней что-то происходит, то переделывать заново должен почему-то был учитель. То есть он потратил время, а мы говорим о условиях труда учителя. Даже при нормальной одиночной ставке ритм жизни в школе очень жесткий. То есть даже при одной ставке, в общем-то, учитель устает и к концу учебного года уже мечтает, ждет с нетерпением этих самых каникул. А тут получается, что он сделал работу, система слетела, он опять должен заново делать. Почему бумажный журнал остался? Потому что в электронной все пропало, а если он ведет бумажный, он, по крайней мере, может взять бумажный журнал и оттуда перевести. И в результате получается нонсенс. То есть цифра вместо того, чтобы разгрузить, она добавила лишней работы, лишней ответственности. Почему не цифровая система обеспечения отвечает за то, чтобы это было сохранно его труд, было непонятно. Ну и кроме того, у меня была мечта, что если разгрузится время от формальной работы с, например, журналами, то это время можно посвятить чему-то творческому, интересному, содержательному. Но оказалось, что господа чиновники, обнаружив в цифровых технологиях много новых возможностей, начали фантазировать и придумывать новые бюрократические задачи, которых раньше, когда были бумажные журналы, не было. И в значительной мере вот этот вот вой, который подняли учителя, что, дескать, сколько же можно, и вот эта вот отмена, вот эти пять пунктов, которые ввели нормативным образом, как ответ на все это был фактически вот ответ на тот вал негатива, который накопился по мере цифровизации. И вот получается, что я, как человек, ответственный за продвижение цифровизации, идеолог в значительной мере оказался виноват в том, что вместо бумажной нагрузки учителя нагрузили цифровой. И сейчас в результате получается, вот в 85-м году началась массовая цифровизация, прошло 40 лет, И я могу сказать, что на самом деле учитель в значительной мере отпихивался от цифровизации. И вот

0: Тот период, который мы могли посвятить тому, чтобы освоить цифровые технологии для совершенствования учебного процесса, в значительной мере они пропали впустую. Собственно, всерьез цифровизация началась благодаря ковиду, а не благодаря тем усилиям, которые цифровизаторы в это вкладывали. Потому что на том этапе этим занимались только энтузиасты, там типа меня и моих коллег. Мы с удовольствием там это делали, мы делились тем, что можно. Я, скажем, ездил по всей стране с планшетами, рассказывал, как можно сделать живым и интересным урок, если пользоваться цифрой. А все это ограничивалось вот этим тонким пластом, и получается, что те школы, в которых действительно это успели как-то пощупать, освоить, когда ударил ковид, они довольно легко вошли в новый цифровой режим, и фактически у них проблем не было. А те школы, те педагоги, которые от этого всячески защищались, пользуясь всякими разными, все-таки учитель, мастер итальянской забастовки, вот он от него, от этой цифры огораживался, и фактически только ковид заставил его в это погрузиться. Но не успели мы в него погрузиться, как пришел следующий этап с искусственным интеллектом, который радикально все изменил, и получается, что мы, не успев сформировать, осознав новое состояние системы образования в цифровизации, влетели в следующий этап, и он нас застал в значительной мере врасплох, и, в общем-то, это отдельная большая проблема.
1: Ни конца, ни края. Создается впечатление, что вот изменения, всевозможные изменения и каждое новое изменение стало доказательством просто некой бурной деятельности. Новый учебный год, если он начинается без чего-то нового предмета или нового порядка оценивания, какой-то новой программы или новой цифровой программы, нет, значит, так не годится, это значит, мы наверху не доработали. Может быть, действительно полезно будет несколько лет поработать в одной стратегии, чтобы увидеть какой-то результат?
2: Да, конечно, когда в школу приходит нововведение, они и к 1 сентября уже что-то там разрабатывается и говорится летом, потом среди года, может быть, новые программы, в которые нужно всем зарегистрироваться, да, то есть тут нужно, если мы говорим о цифровизации, то вот у меня опыт такой, что она была абсолютно непоследовательная, да, только мы привыкаем к одному журналу, потом неожиданно его меняют на другой. Почему? Хотя вполне себе работали, уже привыкли и нормально себе он работал, всем было удобно, потом нужно его почему-то было поменять. Потом еще новая какая-то цифровая платформа, в которой мы должны были все зарегистрироваться, а потом о ней резко забывали. Это было постоянно. То нужно освоить обязательно вот эту программу, и обязательно ее нужно демонстрировать на уроке. То есть, понимаете, я от цифровизации, в общем-то, видел плюсы в том, что удобнее, конечно, электронный журнал для меня, нам во много раз удобнее, чем бумажный. Потому что бумажный тоже нужно переписывать. Вот. У нас проверяющие очень зорко следят. Не дай бог, ты неправильно что-то заполнил. Вот. Я помню, как мы эти журналы переписывали в начале там 2000-х годов. Вот.
1: Уважаемые педагоги, да. Давайте у школы мы о цифровизации заговорили. Я вас не перебивал, потому что хотел узнать проблему, так сказать, дойти до дна, но до дна даже не получается. Я так вижу. Скажите, вот простой вопрос. Какая цифровизация действительно экономит учителю время? Будет экономить время? Должна экономить время? Вот вы специалист, да, и вы как-то вот автор этой ядерной бомбы, которую заложили. Что теперь нужно сделать? Вот это все, может быть, это все снести и что-то строить заново? Точечное какое-то вмешательство и точечное реформирование способны изменить ситуацию?
0: Ну, несмотря на то, что я идеолог цифровизации, значит, я все-таки считаю, что цифра является инструментом, а проблема в целях. То есть у нас изменилась вся среда, вся система, и когда я говорю о том, что мы этап цифровизации профукали вот этим итальянской забастовкой и сменой акцентов, вместо того, чтобы помочь учителю в педагогике задавить его какими-то фантазиями бюрократическими, мы потеряли это время для того, чтобы понять, что на самом деле мир изменился. И, к сожалению, взрослые люди, меняя многое на работе, пытаясь бежать за прогрессом в своих основных деловых вещах, школу привыкли воспринимать такой, какая она была у них раньше. И в значительной мере вот этот взрослый настрой, хотя он противоречит всей их логике основной деятельности, для школы они пытаются ее оставить в каменном веке, вот с партами, столами, ограничиваясь какими-то небольшими штрихами, подвижками. Может быть, взрослым страшно менять не только то, что у них на работе, но и то, чем связаны дети. Но я вижу главную проблему в том, что изменяется результат. Вот то, что хотелось бы видеть результатом после школы. А мы остаемся в старой парадигме. И получается, что вот мы ввели ЕГЭ. Я ведь помню, я заканчивал школу в 1977 году. И в те времена мечтали о неком независимом экзамене, который бы избавил нас вот от тучи экзаменов выпускных из школы, потом вступительные в институт, которые примерно такие же, причем каждый по-своему. И мы в этих вилках, наверное, помните, тогда были обсуждения не менее жаркие,

0: справки по поводу тех, как сейчас ЕГЭ, тогда переживали по поводу того, что все разные экзамены. И вот тогда придумали экзамен типа ЕГЭ. Ну, типа, потому что он, тогда было не важно, какой он именно будет, важно, чтобы он был независимый и понятный всем. И получается, что на самом-то деле, получив этот экзамен, на мой взгляд, запоздало, мы пришли к выводу, что если ориентироваться с точки зрения результата на экзамен, то мы убиваем образование. Для нас образование и обучение воспринимаются синонимично. А получается, что экзамен проверяет именно обучение. Что такое образование, на самом деле большой вопрос. И я бы предложил для начала все-таки переосмыслить эти вещи. Скажем, я стараюсь разделять образование и обучение. У образования много всяких разных определений. Мне больше всего нравится воспринимать под образованием картину мира. И тогда получается, что квадратный трехчлен, условный, да, про который говорят, что мне нужен квадратный трехчлен, а мне не нужен. С точки зрения хлеба, он может быть нужен, может быть не нужен, но мы не знаем в школе, кому что потребуется. Все-таки в школе главная задача – получить представление об этом мире. И если разделить знания, скажем, вот на две такие ветви, модели знаний, какие-то конкретные примеры, квадратный трехчлен, безударные, гласные, там, валентности – это модели, конкретные знания. И карта знаний. Карта знаний – это некая совокупность, благодаря которой человек может понимать вообще, как устроен мир, с тем, чтобы понять, а я в этом мире в каком месте, что мне надо, что мне не надо. И если двигаться в системе образования в эту сторону, а не к экзамену, чтобы его успешно сдать, то, на мой взгляд, вот такого рода результат как раз важнее. И чем дальше мы двигаемся, особенно в условиях искусственного интеллекта, который модели знаний знает лучше всех нас уже, а карты знаний мы не имеем, вот в этом случае мы бы оказались более адекватно запросам времени.
1: Вы сейчас говорите, Михаил Эдуардович, о неком радикальном реформировании всего, что есть к настоящему
0: моменту. Нет, нет, с точки зрения формальной оценки
2: поспорим. Да, понимаете, вот говорить на такие достаточно важные темы.
1: Можно долго и часами.
2: О целях и так далее. Я во многом, наверное, даже соглашусь о том, что вы говорите, но это вот невозможно вообще сейчас это сделать, если мы говорим о том образовании, в котором сейчас находится наше образование. Вот учителю задуматься об этих вещах, об образовании или обучении, о ЕГЭ или не ЕГЭ, о том, как построить образование сейчас, о целях. Вот учитель сейчас этого не может. У него голову поднять некогда. Вот он занят не пойми чем зачастую. Он либо...
1: Сколько сегодня реально не нужно отчетности? Можно вот конкретно?
2: Это от школы к школе, может быть, вот совершенно по-разному может быть. У нас есть... Посмотрите, у нас есть установленные нормы Министерством просвещения. 5 документов должен учитель вести. Всего лишь, как красота какая. Очень немного. Но если мы каждого учителя конкретного спросим, то этот отчетный вал может быть просто огромным. Вот. И все зависит от сумасбродства начальства школьного и там управление образования, где эта школа находится, в муниципалитета. Да? Здесь даже дело-то не в этом, не в бюрократии, а дело в том, что когда человек работает на две ставки, ну, представьте себе, рабочий работает две смены. Вот будет у него какие-то мысли оставаться о том, чтобы подумать? Давайте я по
1: ходу. А сколько сейчас получает в среднем учитель в Москве и в регионе?
2: Ну, вот опять же...
1: До меня доходят цифры 200-300 тысяч рублей здесь, в Москве, вот. в государственной школе. Угу. Я не знаю, там классные, там доплаты, все. Притом, при всем говорят, что доплаты все сняли, уже доплаты все сняли. Многие. И мы получили как бы вот за сентябрь меньше, чем получили ранее. Какое-то количество тысяч.
2: Вы знаете, у нас нет единой системы оплаты труда. У нас нет. В абсолютном большинстве регионов ставка учителя ниже, чем рот. Это о многом говорит. У нас есть регионы, где ставка учителя оплачивается 5000 рублей.
1: Это же не должно быть.
2: Ну, конечно, не должно быть.
1: Ведь это же не должно быть, и это же, по-моему, законодательно закреплено, что это не должно быть.
2: Ну, учителю начинают нагружать так, чтобы ему довести его зарплату до мрот. Да, смотрите, конечно, ставка – это не вся зарплата, есть какие-то надбавки, да, но все равно это говорит о многом, о том, что зарплата учителя в регионах, есть регионы, как я уже говорил, где ставка 5000 рублей. Вот, и там, да, за счет надбавок, может быть, мротовые получается, а где-то не получается, и учитель доплачивает до мрот за ставку. Поэтому учитель берет не ставку, а

0: соответственно, две ставки. Например, какой-нибудь Удмуртия. Там средний учитель работает на две ставки.
1: В единых рекомендациях по оплате труда на 26-й год сохраняется ориентир на оклады и ставки в сфере образования. Рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда учреждения.
0: Тут ключевое рекомендуется. И у нас нет единой системы оплаты труда. У нас в каждом регионе своя зарплата. Да я даже больше скажу, в каждой школе. Может быть так, что в разных школах, в одном регионе, в одном городе зарплаты могут отличаться. Ну, как бы, да, примерно в регионах это все там одинаково. Вот есть какой-нибудь Москва. Да, понятно, что в Москве зарплата выше. Но в Москве тоже средняя нагрузка на учителя 1,2, 1,3. Ну, то есть почти полторы ставки. Да? Да, в Москве ситуация лучше в этом плане. Там учителя может оставаться какое-то время. Вот. Хотя там тоже вопрос, потому что в Москве, например, классы большие. Да, то есть работать когда-то... у меня была попытка работать в Подмосковье. В школу пришел, и говорят, будете у нас работать? Я говорю, сколько? На две ставки только обязательно, меньше не возьмем. Я говорю,
1: что сегодня...
0: И в классе 46 учеников.
1: Что сегодня мешает просто вот сделать зарплату учителя понятной ему заранее? Ставка, категория, часы, классное руководство. Все.
0: Об этом уже, наверное, говорится.
1: Что мешает?
0: Не знаю. Это вопрос правительства Российской Федерации. Кто у нас занимается этим делом?
1: Вопрос задали правительству. Ну, так получается. Оставайтесь с нами. Сразу после рекламы продолжим.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Ну, выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить.

0: все.
1: Пепси истребитель. В 1996 году компания Pepsi запустила масштабную программу лояльности. Покупатели копили очки с упаковок напитка и обменивали на призы. В рекламном ролике было наглядно показано, что за 7 миллионов баллов можно стать обладателем настоящего боевого истребителя «Харрия». Студент Джон Леонард умел внимательно читать правила, особенно те, что написаны мелким шрифтом. Там значилось: недостающие баллы разрешено докупать по 10 центов за штуку, если у вас уже есть хотя бы 15 реальных очков. Математика проста. Самолет стоимостью 23 миллиона долларов выходил победителю всего за 700 тысяч. Джон нашел инвестора и прислал в компанию чек на недостающую сумму, официально потребовав приз. Руководство Pepsi отказалось выполнять условия, заявив, что реклама – лишь юмористическая фантазия. Дело «Леонард против PepsiCo» дошло до суда и потом даже легло в основу документального сериала от Netflix. Юристы бренда и военные эксперты доказали: истребитель – грозное оружие, а не товар из каталога. И добавили, цитата: «Здравомыслящий человек не воспримет такое предложение всерьез». Тем не менее, компании пришлось дополнить рекламу титром «Шутка» и поднять стоимость боевого самолета до недосягаемых 700 миллионов баллов. Этот случай вошел в историю как критическая маркетинговая ошибка. Она едва не обернулась для корпорации многомиллионными убытками из-за одного непроверенного юристами кадра.
2: Ошибка на миллион.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Мы уже загоняли.
2: Уважаемые педагоги, у нас тут уже жирчайшая дискуссия. Дмитрий Казаков, представитель профсоюза «Учитель», и Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, эксперт в области IT в образовании. Вот как раз об этом. Вчера вот прозвучали конкретные предложения. Будем обсуждать последующие 20 минут только конкретные предложения. Кстати, с инициативой выступил ваш коллега, учитель информатики, предложил создать систему обучения на единых образовательных программах, учебниках и реверсионных материалах. Некую такую нейросеть. Далее последовало предложение уже от президента подумать о необходимости создать единую образовательную платформу, которая объединит программы и учебники, поможет учителям работать с большим объемом информации,

0: Получил обратить внимание на эту инициативу министра просвещения, курирующего в сферу образования, представителя правительства. Вот прозвучали конкретные предложения. Где вы видите помощь того, что предложено в быте, в учительском быте педагога?
1: Смотрите, мне кажется, все-таки невозможно создать вообще единую какую-то систему, откуда там все учителя будут черпать информацию, какую-то помощь и так далее. Все-таки педагогика и образование – это творчество, да, то есть и все подгонять под какой-то единый стандарт, ну, как мне кажется, ничего хорошего здесь не получится. Вот, да, может быть какая-то система, которая, в которой будут рекомендации, еще что-то, да, в помощь педагогу. Но в целом, с моей точки зрения, работа педагога – это творчество, и педагогические свободы, которые у нас есть, они должны здесь работать и приносить пользу образованию.
0: В пику вам. Минпросвещение сообщило, что в рамках проекта «Бережная школа» в участвовавших регионах удалось сократить количество отчета на 53%, количество внесистемных запросов снизить в 3-4 раза. Это я к тому, что все-таки польза от цифровизации некая есть, по крайней мере, в статистике, которую предлагает, предоставляет Министерство образования. По предложенному, что вы можете сказать, Михаил Ильич?
2: Я могу сказать, что поскольку последнее время тенденция идет к стандартизации и единообразию, то данное предложение абсолютно вписывается в эту логику. Насколько это отвечает вот тем целям, которые я вижу, о которых я говорил, ну, у меня по этому поводу очень скептическое отношение. То есть я считаю, что цифра радикальна именно для того, чтобы... Ее главное преимущество в вариативности, разнообразии. И благодаря ей можно, наоборот, уходить от стандартизации. Но она же позволяет, наоборот, всех жестко стандартизировать и отследить, чтобы, не дай бог, никто в сторону не отошел. Пока движение идет в эту сторону, мне это не нравится. Вот. Но с точки зрения оптимизации, да, конечно, это...
0: А что значит отследить, чтобы никто не отошел в сторону? В какую сторону?
2: Ну, в любую. Вот если у меня бумажный журнал, бумажный учебник, бумажные тетради, я закрыл дверь класса, и до тех пор, пока оттуда скандал не выскочил, я могу делать что угодно. А в журнале писать как есть. В цифре такого рода вольности сложнее реализовать, не говоря уже о том, что просто закрыть дверь класса и никто не узнает, уже трудно, потому что дети начинают снимать, выкладывать, показывать. Вот. Другое дело, что в старой версии такого рода обвалы происходили, когда вываливался скелет, то есть если учитель действительно что-то такое делал не очень хорошее, но если там все нормально и хорошо, то это была как раз вот...
0: Вы имеете, среда. Вы имеете в виду что-то экстраординарное в поведении самого учителя или в вариативности его трактовки, допустим, единого учебника истории, да? Если учитель придерживается каких-то, допустим, там, остро-либеральных взглядов, что здесь?
2: Ну, я имею в виду, что в бумажной среде, если я закрыл дверь класса, то это моя территория, я отвечаю за нее. И, в общем-то, меня проконтролировать довольно сложно, кроме того, той записи, которую я сделал в журнале.
0: Ну, сейчас
2: в ситуации цифровой это практически невозможно. Поэтому я и говорю, что цифра, она позволяет превратить нашу жизнь либо в цифровой аквариум, либо, наоборот, в широкое разнообразие, именно потому, что за всем можно уследить, и негативные вещи выявляются гораздо быстрее. Вот я, когда продвигал цифру, я считал, что мы будем двигаться в сторону разнообразия. Mm-hmm. А ее ломануло в сторону цифрового аквариума.
0: Интересное прозвучало мнение, да, мысль, скажем так. Может быть, все то, что сейчас происходит именно с внедрением цифры, как раз и идет в сторону того, чтобы ни вправо, ни влево...
1: Ну, в общем, да? Сейчас эта идея даже там, в таком сообществе, в информационном поле, в родительском сообществе особенно, да, есть версия о том, что нас загоняют там в цифровой ГУЛАГ, да, и там родительское сообщество в этом плане очень активно, вот. Ну, вообще там идея о том, что в классах поставить нужно камеры, чтобы можно было отслеживать учителя, что он там преподает, и, не дай бог, это не ту тему, которая у него записана в журнале, вот, и многое чего на самом деле, да, то есть мы такого хотят, в какой-то степени есть представление о том, что хотят создать учитель как придатка информационной системы, которая будет вот транслировать все то, что создано в какой-то единообразии.

0: Да, вот учитель приходит на урок и выдает это, да, с помощью, в том числе, информационных
1: и технологий. И при этом говорят, что учителя человека нельзя заменить роботом, хотя на самом деле превращают его таким образом в робота, и на самом-то деле искусственный интеллект вот такого учителя легко заменит.
2: Я должен ремарку президента дать вот в этом месте. Президент подчеркивает, кстати, что внедрение искусственного интеллекта не должно приводить к ухудшению качества обучения и подменять самостоятельную работу учащихся путем нажатия известных кнопочек.
0: Ну, конечно, было бы хорошо так.
2: Немножко о другом. Немножко о другом, но в какой-то степени
0: дело в том, что иногда заявленные некоторые такие вещи расходятся с тем, что на самом деле реализует Министерство просвещения и ведомство, которому образование ответственно.
2: Смотрите, да? Может быть, Министерство просвещения готовится к массовому притоку в учительские ряды молодых педагогов. Конкурс. 12 человек на место в среднем в этом году на замещение вакантной должности педагогов в университетах. Правда, средний возраст сейчас 66+, насколько я могу судить. В среднем, опять же, в среднем по стране. И вот мы приглашаем молодого человека в школу, и школа должна быть готова к приходу молодого человека. А что значит молодой человек? Это цифра? Это цифра.
0: Ну что, в чем проблема? Только его нагрузят сразу двумя ставками, дадут классное руководство, он убежит через год.
1: Да, максимум через два.
2: Да, а это все что? Эмоциональное, психологическое и всякое другое выгорание.
0: Конечно.
2: Да? И педагог...
1: знаю сфер, в которых интенсивность труда такая высокая, как
2: педагогу
1: у учителя
2: уже становится не до образования, не до обучения у учеников и до, вообще до собственного образования, ни до чего.
0: Ни до чего.
2: Ни до чего.
0: Даже компенсировать зарплаты не могут.
1: Нет. Да, даже то творчество, о котором мы говорим сейчас, у него забирают вот этой самой единообразия. То есть я-то как раз считаю, что учитель в основном уходит даже не от этой вот жесткой нагрузки, потому что молодые люди, в принципе, в состоянии выдерживать высокую нагрузку.
0: Какое-то время.
1: Но когда оказывается, что он превращается в робота, и ему нужно вот строго сделать то, что ему сказали, вот этого молодой человек, естественно, терпеть не хочет.
0: Заполните технологическую карту. Вы проводили урок, вы отошли от урока от технологической карты. Почему? Вы должны обосновать. И многое чего на самом деле, да, делается для того, чтобы загнать учителя в определенную рамку строгую, откуда вот он не должен уходить. А если он уходит в творчество, то это начинает пресекаться.
1: В том числе. Но я вот в этом вижу противоречие. С одной стороны, единообразие, единые учебники, единые подходы, единые карты, единые платформы. А с другой стороны, творчество учителя.
2: А как оно будет? Я не знаю, о каком творчестве вы говорите, сейчас мы обозвали. А чем плохи единые учебники? Вот единый учебник истории. Вы учитель истории. Да. Чем плох единый учебник истории? Вот я слышу сказать, единый учебник... У нас был единый учебник истории.
0: Слушайте,
2: вот у меня был единый учебник истории.
0: Я могу ответить на вопрос, да, сказать, что...
2: Почему вообще... у меня не было? У меня был единый учебник
0: истории. Вообще бы хорошо, чтобы не по всем предметам не было единого учебника, а были разные учебники, и каждый педагог выбирал тот, который ему удобно. Потому что каждый учитель – это индивидуальная личность, он со своими представлениями о том, как преподавать предметы и так далее. Он не робот, он занимается педагогическим творчеством. Вот, и кто-то больше...
2: Это мы говорим о педагоге, который не перегружен дополнительной работой, который работает 18 часов в неделю, максимум. Получает прекрасную зарплату и имеет высокий статус учителя.
1: Да. Но этого нет. Занимается образованием, этого нет. А не только обучением.
0: Этого нет, да.

0: В тех условиях, которые сейчас существуют, многие педагоги выступили за единый учебник истории. Вот. Почему? А потому что они действительно перегружены, им нужно готовить к ЕГЭ, и здесь получается единый учебник, ЕГЭ, все понятно, удобно, но тогда это прекращается быть образованием.
1: Теперь о творчестве, позвольте, я закину. О каком творчестве вы говорите? Вот смотрите, ЕГЭ уже существует 20 лет, но ощущение у родителей такое. Ребенка не учат думать, его натаскивают на тест. Было, по крайней мере. Но тут мы уже с ЕГЭ все смирились, да? Что это ЕГЭ про равенство возможностей, про равенство отчетности. Смирились с этим, привыкли. И теперь уже готовы. Это я говорю на основе данных, которые мы получили за приемную кампанию вот этого лета. Смирились, привыкли. И теперь уже готовы отстаивать достижения натасканных на 300 баллов отпрысков, которые не смогли поступить в этом году туда, куда хотели, ввиду того, что количество натасканных на победы в Олимпиадах в этом году просто зашкалило. Mm-hmm. Где вообще здесь школа? Где вообще здесь творчество? Зачем вообще нужны 10-й, 11-й классы в такой проформе?
0: Ну, такого образования, ну, такое образование имеет место быть. Вот оно есть. Хорошо или плохо это, с моей точки зрения, это движение совершенно не туда, да. Из такого образования построить будущее, и будущее образование невозможно, да. То есть это некоторый тупик, из которого выходить будет очень проблематично и сложно.
1: Ну, не знаю, вот должен был здесь господин Ямбург быть, у него абсолютно другая точка зрения на этот счет, и он считает, что олимпиадники вполне могут конкурировать с ЕГЭшниками по разным правилам, причем на отдельных направлениях это резко уменьшает число мест общего конкурса. Да, вот такая...
2: Это опять немножко разное. Значит, олимпиадник – это другая логика, другая подготовка.
1: Да, логика-то одна и та же. Набрать побольше баллов там, просто в этом году прочухали, что можно ЕГЭ, в общем-то, таким образом просто не сдавать. А победителей олимпиад, вот в том, в то, как она сейчас существует, может быть бесконечно много. Ты набираешь баллы, вот ты победитель олимпиад. И таких победителей оказалось очень много всего в этом.
0: Но проблема не в олимпиадах.
1: В чем?
0: Проблема не в олимпиадах. Дело в том, что, понимаете, тут уже будем говорить о проблеме ЕГЭ, да, тогда, если уж совсем углубляться в это все дело. Просто сейчас в современном, так сказать, в том состоянии, опять же, в котором находится образование, отменять ЕГЭ нельзя. Для этого необходима некоторая подготовка. Да,
1: Вы хотели говорить о творчестве. Mm-hmm. Я вам говорю, что о творчестве вот в той парадигме, в которой существует наше образование, оно говорить абсолютно бесполезно.
2: Я говорю о парадоксах, и с ЕГЭ очередной парадокс. Значит, ЕГЭ изначально делался не как измерение качества образования, а ЕГЭ делался с точки зрения ранжирования выпускников, с тем, чтобы можно было по тем баллам, которые есть, определять, кто чуть лучше, кто чуть хуже. Сейчас происходит удивительная вещь. Начинают стремиться увеличить балл по ЕГЭ.
0: Да,
2: вот. Но если все увеличат балл по ЕГЭ, задача ЕГЭ как ранжира, она исчезает. То есть получается, с одной стороны, мы пытаемся поднять уровень балла по ЕГЭ, с другой стороны, потом говорим, что некуда их девать, потому что институты их не берут.
1: Все стремятся, это вы имеете в виду школу, да? Школа же стремится поднять...
2: Не только школу, министерство хвастается тем, что балл по ЕГЭ вырос. Так, ребята, что вы делаете? Он не для этого. Если он вырос, значит, нужно усложнять. Они говорят, не, мы усложнять не будем. Значит, получается, что число людей с высоким баллом растет, значит, количество мест в вузах они начинают там не помещаться.
0: Расширять количество мест в вузах, вот еще один выход. То есть,
2: беда в том, что противоречия в самих инструментах, которые используют, почему люди, которые отвечают за то, чтобы это делать, не следят за этим, почему они подбирают количество победителей олимпиад и баллы по ЕГЭ таким, что они не помещаются в вузы, это вопрос не к вузам и не к олимпиадам, конечно, это вопрос к тем, кто выстраивает эту систему.
1: Вы говорите расширять количество мест в вузах, бюджетных, да, мест, я понимаю, бюджетных мест в вузах. А вообще парадигма на расширение высшего образования сейчас, вы видите это?
0: Нет, я вижу на то, что есть парадигма в сторону того, чтобы ученики уходили

0: после 9 класса шли в СПО. Вопрос, опять же, я не...
1: Куда шли? В СПО.
0: В СПО, в среднее профессиональное образование. Я не вижу проблемы в том, что ребенок, например, идет, не идет в ВУЗ, идет в СПО. Вопрос в том, что, а есть ли эти СПО? Вот, я могу пример привести, да, когда у меня был класс, они после 9 класса все ушли, и те, кто хорошо учился, по итогам аттестатов поступили в СПО, а двоечники пришли в 10 класс учиться.
1: Вы знаете, вот общий запрос, я мониторил педагогические чаты, и вот такое создалось впечатление. Общий запрос педагогов и академиков, в том числе из высшей школы, на необходимость некого комплексного реформирования школьного образования, поскольку точечным воздействием, такое мнение превалирует, добиться необходимых каких-то изменений в системе невозможно. Причем радикальной какой-то реформы просит, то есть вообще менять систему.
0: Сейчас никакие реформы невозможны. Еще раз повторюсь, ввиду того, что образование катастрофически не хватает средств. Это связано и с зарплатами учителей в целом. Вот. То есть для того, чтобы что-то провести и чтобы реформа удалась, необходимо решить фундаментальную задачу с финансированием образования, с достойными зарплатами, чтобы было, и чтобы условия труда у педагогов были нормальные. Тогда мы что-то можем отреформировать. В тех условиях, когда педагог работает на две ставки и классный руководитель, ну, невозможно, можно все что угодно спускать, и действительно будет итальянская забастовка. Почему? Вот, кстати, когда вы говорили про цифровизацию, почему учителя от цифровизации отталкивались? Просто заняться изучением какого-то что-то, чего-то нового было невозможно. Ну, ты не можешь в состоянии, когда ты ведешь в день по 8-10 уроков, разобраться в какой-то информационной системе. Она может быть действительно очень хорошая.
2: Ну, я бы это объяснил все-таки немножко другим.
0: Ну, это одно
2: из... Дело в том, что те... Критерии результата педагога никак от этой цифры не зависел. Поэтому прагматично мыслящие педагоги, которые живут в жестком режиме, они понимали, что от того, что они потратят силы и время на освоение цифры, они свой результат никак не изменят. Поэтому они от этого максимально, насколько могли, уклонялись. А занимались этим только те, кому это было самим интересно.
0: Они занимались той цифрой, которая на самом деле была зачастую совершенно не нужна. Она была нужна для показателей. А вот для разобраться в той цифре, которая бы принесла пользу, они этим не занимались, потому что действительно это действительно никак не оценивалось. Занимались только те, которые понимали, вот, осознавали, или у них база была какая-то для этого.
1: Очень конкретно, что сегодня сильнее всего мешает учителю заниматься своей главной работой – творчески учить?
0: Ну, вот опять же, еще раз повторюсь, простите, но это огромная нагрузка уроковая, да, то есть нужно учитель, сейчас учитель ведет огромное количество уроков в неделю, и реально этим заниматься, да, то есть анализируя того, что делать, невозможно.
2: Нагрузка. Я бы сказал, реализация на формальный результат.
0: В том числе.
2: А если формальный результат, то какое творчество? Мне нужно выдать тоже на гора определенные параметры. И там, если я сильно горю и пришел в школу с мечтой о чем-то, я помимо этого пытаюсь что-то такое сделать. Если нет, то да, зачем? Есть формальный результат, я на него работаю.
0: ВПР сдали, ГИА сдали, это да, сдали, все.
1: Да. Я считаю, что человек горит при том, что осознает свой статус в том месте, где он должен гореть. Вот буквально накануне Дня Учителя, 30 сентября, министр господин Кравцов сообщил, Минпросвещение уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя в том числе. Что в связи с этим должен почувствовать учитель в своей повседневной работе? Ну и кроме того, у нас в июле подписан указ 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. В нем впервые на государственном уровне отдельно закрепляется особый статус учителя. Отдельно правительству поручено усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки. Может, то, о чем мы с вами говорим, уже, в общем-то, ближайшее будущее?
2: Ну, у меня представление о статусе учителя совершенно другое. Я не понимаю, как его можно ввести, тем более нормативным актом. В моем понимании статус – это восприятие деятельности, вида деятельности человека обществом. И если мы не пересмотрим положение учителя, на мой взгляд, сегодняшняя роль учителя просто не отвечает. Запрос к образованию очень трудно сформулировать. но оно не отвечает подсознательному ощущению. И поэтому, на мой взгляд, никаким нормативным актом, что президентским, что министра, статус ввести невозможно. Когда то, что делает учитель, будет нужно людям, вот тогда у него появится статус. А с точки зрения нагрузки, конечно, хорошо, если они что-то там отрегулируют.
1: Не хватило еще двух часов нам для разговора. Да, это мы говорили с уважаемыми педагогами. Сегодня программа была посвящена Дню Учителя. Ну, а что получилось, то получилось. Мы сделали все, что могли.
3: Таманцев в итоге.
4: РБК «Коллекция».
5: Число резюме соискателей в бьюти и фитнес-индустрии выросло на 10% год к году. Почему?
6: Данные за 8 месяцев этого года «Коммерсанту» предоставили HeadHunter и платформа для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия». Одна из причин роста резюме в том, что самозанятые специалисты хотят официально трудоустроиться, чтобы минимизировать сложности с продвижением собственных услуг, расчетом налогов и оформлением документов. Однако работодатели, у которых растут издержки в бизнесе, пока не спешат набирать дополнительный персонал. Об этом рассказала HR-эксперт Светлана Скакун.
7: Специалисты из бьюти, из фитнеса сейчас действительно активнее ищут работу. Но здесь важно понимать, если человек размещает свое резюме, это еще не значит, что он сидит без работы. Чаще всего это история, когда люди работают и параллельно ищут место, где больше клиентов, понятнее условия, стабильнее заработок. Здесь еще, мне кажется, одна из причин в том, что очень многие приходят из формата самозанятости, индивидуального предпринимательства. Потому что работать на себя в итоге оказывается не так просто, как казалось сначала. И ты можешь быть прекрасным тренером или мастером, но когда тебе нужно еще самому находить клиента, заниматься рекламой, вести запись, считать вот эти вот доходы-расходы. В какой-то момент человек начинает думать, что может выгоднее пойти в салон или в клуб и сосредоточиться только на своей работе. Но при этом салон или клуб тоже не готовы брать людей просто потому, что они вот появились на рынке. Руководитель смотрит, есть ли клиенты у этого специалиста, сможет ли он принести доход бизнесу. И поэтому, с одной стороны, людей, которые ищут работу, становится больше, а с другой, работодатели осторожнее их нанимают. И у них появляется действительно больше выбора, у кандидатов больше конкуренции. При этом я бы не сказала, что все, кадровая проблема в этой сфере решена, потому что в этих сферах очень многое завязано на конкретном человеке. Мы ведь часто идем не просто в салон, а к своему мастеру, или не просто в клуб, а к конкретному тренеру. И работодателю нужен человек, который профессионально работает и умеет общаться так, чтобы клиент захотел вернуться. А таких сотрудников, их не становится автоматически больше в связи с ростом количества резюме. И есть еще вопрос ожиданий. Клиент говорит, я хочу зарабатывать вот столько. Работодатель говорит, хорошо, но нужна определенная загрузка. А обеспечить эту загрузку он сам при этом, ну, не всегда может. Здесь они просто могут даже не договориться, даже когда оба заинтересованы в сотрудничестве.
5: По данным портала HeadHunter.ru и в сфере совместные данные, в августе медианная зарплата, например, в фитнес- и бьюти-индустрии выросла. Причем можно говорить о том, что рост в этом случае составил 11%. Это, опять же, если сравнивать год к году. То есть легко запомнить, на 10% число резюме выросло, и примерно на столько же выросла зарплата за год. И теперь говорить о некой медианной зарплате можно, когда мы апеллируем к цифре в 100 тысяч рублей. Кстати, наиболее крупные суммы предлагали парикмахерам и косметологам.
3: Технологии и тренды.
8: Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект и устроил ажиотаж вокруг интернет-адресов Словении. Предприниматели и перекупщики скупают домены с окончанием .si. Вообще эти буквы обозначают страну, но теперь покупатели рассчитывают, что они станут вывеской следующей волны стартапов. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как одно заявление превратило обычные адреса в предмет спекуляций. Все началось в сентябре на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, поэтому американское правительство будет говорить «суперинтеллект».

по-английски Super Intelligence, а сокращенно SI. В конце месяца президент закрепил переименование указом. Как поясняет Белый дом, новое название должны использовать федеральные ведомства в официальной переписке, публичных сообщениях и документах, которые не являются законами. Это распоряжение для исполнительной власти США. Оно само по себе не обязывает весь технологический бизнес менять привычную терминологию. Но рынок интернет-адресов уже отреагировал. Домен — это имя сайта, которое мы набираем в браузере. Окончание .si принадлежит Словении, и теперь его можно прочитать как сокращение нового названия технологии. По данным словенского реестра register.si, в сентябре зарегистрировали около 46 тысяч таких адресов. Для сравнения, в августе примерно 3,5 тысячи. Получается, месячный объем вырос примерно в 13 раз. При этом регистрация адреса еще не означает запуск продукта. Компания Netcraft обнаружила, что больше половины доменов уже выставили на перепродажу. Покупатели пытаются заранее занять названия, которые впоследствии могут понадобиться компаниям. Похожая история уже произошла с доменами .ai. Они принадлежат карибской территории Ангилии, но совпадают с английским сокращением «искусственный интеллект». На волне популярности нейросетей такие адреса стали востребованы у технологических проектов. Так или иначе, новое название еще должно прижиться, а торговля адресами уже идет. Пока мы обсуждаем, каким будет суперинтеллект, кто-то продает его будущую вывеску. И главный вопрос для продавцов — появятся ли компании, готовые платить за красивое имя?

0: часто, именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК. Что это было? В эфире.
2: Вы отметили, что людям нужно вот прям уже неконтролируемого экстрима. То есть никогда это безопасно, там, прикормленная акула или контролируемое восхождение на условный Эверест. А вот прям, чтобы было по-настоящему хардкорно. Людям не хватает драйва в обычной жизни или что?
3: Я думаю, что это связано с тем, что многие такие популярные или хайповые локации, они на самом деле убирают весь элемент риска, а люди как раз хотят идти рисковать. И от этого появляются, скажем так, черные райдеры, которые пускаются по запретным склонам, зачастую никого об этом не уведомляя. Отсюда и дайвинг с превышением допустимой глубины, отсюда и катание на снегоходах зимой, потому что кажется, что вот это приближает тебя к той самой грани. Она сейчас довольно опасную тенденцию, кстати, приобретает, потому что зачастую, пытаясь угодить спросу, который очень высок, появляются организаторы, которые не гнушаются предлагать услуги, расхваливать, делать огромную рекламную кампанию, при этом не нести никакой ответственности. И по факту это такой авантюризм до первого происшествия.
1: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. По его словам, США неоднократно требовали от Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но он не слушал. Трамп отметил, что Вашингтон предупреждал, Россия поставляет значительную часть дистоплива в мире, и удары приведут к острой нехватке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал заявление Трампа знаковым и историческим моментом, добавив, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Между тем, США возложили ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта на Владимира Зеленского. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, американские переговорщики на встрече в Майами объяснили это тем, что Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ. Ранее Financial Times сообщила, что переговоры завершились досрочно из-за объявления Трампа о сделке с Россией по дистопливу. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер посетят Россию в этом месяце. Об этом пишут Axios и ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, визит возможен в течение ближайших 2 недель. Axios говорит о поездке позднее, в октябре. Напомню, в прошлый раз Уиткоф и Кушнер приезжали в Москву 5 сентября. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. На вопрос журналистов, решил ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов, Трамп ответил, что Вашингтон может это сделать, изучит вопрос и примет решение быстро. Аэропорт Эр-Рияда атаковали в субботу днем, пострадали несколько человек. Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира в Баку. В финале в весе свыше 100 килограммов он победил азербайджанца. 28-летний Тасоев теперь 3-кратный чемпион мира. Турнир в Баку закончится в это воскресенье. Сборная России выступает с флагом и гимном. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. И о чем будем говорить в этом часе? Ну, естественно, будем подводить итоги недели, но и в первую очередь коснемся последних заявлений Дональда Трампа.

0: пришло время, чтобы на Украине появился новый президент. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами. По словам главы Белого дома, Владимир Зеленский уже много раз смог урегулировать конфликт, но вместо этого украинский президент наносит удары по российским НПЗ.
1: Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он этого не делает. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки. Мы сказали Зеленскому: делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он сделал? Он взял и ударил по объектам, связанным с дизельным топливом.
0: Напомню, что в пятницу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. В результате этого разговора Москва и Вашингтон договорились о сделке на поставку российского дизельного топлива на американские и мировые рынки, а Минфин Соединенных Штатов незамедлительно выдал соответствующую временную лицензию. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Рынок отреагировал на заявление. Цены на дизель обвалились на 5% после разговора Путина и Трампа. Алевтина Сорокина разбиралась, а пора ли говорить о новой расстановке сил на геополитической арене, или дизельная сделка России и США будет лишь краткосрочным импульсом.
2: Обеспокоенность западной прессы, на мой взгляд, можно разделить на несколько уровней. Первое – это отсутствие уверенности в том, что Москва действительно сможет поставить столько дизельного топлива, сколько обещает Трампу. Об этом подробно пишет «Нью-Йорк Таймс». Но второй уровень обеспокоенности – даже если эти обещания будут выполнены, а хватит ли этого для того, чтобы закрыть общую потребность? Я напомню, что ежедневно в мире сжигается около 30 миллионов баррелей дизеля и сопутствующих видов топлива, это все еще ничто по сравнению с теми объемами, которые обсуждает и о которых публично заявляет Трамп. Но, с другой стороны, всегда можно сапонировать западным СМИ и сказать, что партнерство все равно нужно с чего-то строить, как бы Рим тоже не за один день появился. И вот в этой поголовной критике изданий, которые обвиняют Трампа в лицемерии, в двуличии, хочется спросить, а американский президент 45-й и 47-й когда-то отличался вообще последовательностью в своей риторике? И в эфире IMS Now тоже говорят: у нас, с одной стороны, сотрудничество с Москвой, которое выглядит очень серьезным, как минимум потенциально, а с другой — санкционный пакет ГРЭМ, судьба которого тоже теперь непонятна, учитывая, что Минфин США выдал лицензию до 7 апреля. Кратковременный эффект все равно есть. Это признает даже профессор финансов Уортонской школы бизнеса Джереми Сигал в эфире CNBS News.
3: С политической точки зрения я не поддерживаю это решение Трампа, но я заметил, что в тот момент на рынке фьючерсов дизельное топливо подешевело на 20 центов за галлон, что помогло снизить цены на 4 или даже 5%. Это эквивалентно снижению цен на дизельное топливо на 2 или 3 дня.
2: Вот этот эффект кратковременно впечатлить избирателя, он ведь сейчас стоит впереди всего. И, безусловно, этого эффекта Трамп пытается достигнуть. С другой стороны, вопрос, а какой ценой это будет сделано? Кризис очень острый для Европы. Трамп ведь, с другой стороны, в своем заявлении говорит, что речь идет не только про американский рынок, а про рынок мировой. Эти объемы смешные в рамках мирового рынка, но так или иначе Трамп это заявляет. Но тут тоже Европа может выиграть, потому что, как мы отлично помним, президент Франции Эммануэль Макрон не просто так проводил экстренное совещание в Елисейском дворце. Во Франции ситуация с топливом тоже очень критичная. Ну, впрочем, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков, подчеркивает, что Брюссель очевидно встанет на сторону Киева.
4: Может быть, это не будет публично, но за закрытыми дверями Трамп будет разговаривать вот со своими европейскими партнерами очень жестко, потому что ему нужен результат перед выборами, и он все более смотрит на европейцев в качестве своих идеологических оппонентов. Тут же у всех идет позиционная игра. И Украине, и европейцам очень бы хотелось, чтобы республиканцы эти выборы проиграли. Поэтому они как раз будут стараться помешать Трампу подобный прогресс сейчас продемонстрировать.
2: С другой стороны, Лемонт анализирует последнее публичное заявление лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона

0: Самое главное – это тот факт, что внутренний рынок России при этом будет полностью обеспечен топливом. То есть Москва здесь свои тоже интересы отстаивает на всех фронтах. Если переходить к самому развернутому комментарию, это, безусловно, реплика помощника президента Юрия Ушакова. Он дал конкретику. Разговор длился 1.5 часа. И, безусловно, темы не ограничивались только урегулированием конфликта в Тегеране или урегулированием украинского конфликта. Речь даже зашла про восхищение, значит, спортивными навыками и талантами Александра Овечкина. И Ушаков подчеркнул, что президент Трамп тоже ценит такого игрока. Никто не хотел класть трубку. Вот настолько был уж это хороший разговор. Ну и последняя реакция, это, безусловно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин с пониманием, я тут процитирую, воспринял некоторые предложения США, направленные на деэскалацию украинского конфликта. Конкретики у нас нет. Но при этом западная пресса со ссылкой на источники пишет, что Россия не предложила Вашингтону никаких уступок по Украине в обмен на дизельное соглашение.
1: Алевтина Сорокина выясняла, что стоит за дизельным сотрудничеством Москвы и Вашингтона. С 10 октября вступили в силу торговые преференции Евросоюза на продажу аграрной и алкогольной продукции из Армении. Либерализация вводится на 2 года в отношении почти 80% армянского аграрного экспорта в Евросоюз, в том числе свежих фруктов, овощей и цветов. В Еврокомиссии пояснили, что мера призвана облегчить нагрузку на производителей и экспортеров, которым придется работать в условиях российских торговых ограничений. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян оценивает вероятность увеличения объемов экспорта армянской продукции в Европу как невысокую.
2: Реального, а не на бумаге, увеличения объемов поставок армянской продукции ЕС ждать не стоит. Если говорить о конкретных цифровых измерениях, то вполне резонно предполагать, что объемы поставок останутся на текущих позициях. Вероятность такого исхода превышает 80%. При этом вероятность реального роста объемов армянского продуктового экспорта в ЕС составляет не более 20%. А сам объем роста вряд ли превысит 4-5%. Что касается возможности увеличения поставок армянских цветов на рынке ЕС, то здесь вероятность реализации еще ниже, не более 1-2%. А сам объем роста вряд ли будет превышать 1-1.5%. Совершенно очевидно, что подобный исход не сможет компенсировать разрыв торговых отношений с Россией, на которую в текущих условиях приходится порядка 90% объемов армянского экспорта продуктов питания и 80% цветочной продукции.
1: Роспотребнадзор также запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничение попали и безалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
3: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж. Тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
1: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора о Корт, риэлторам и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Напомню, этим летом Россия ограничила ввоз некоторых видов продукции из Армении. Так, под ограничение попали молоко и молочная продукция, косточковые фрукты и виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а также запрещен ввоз цветов из Армении. Московский Рижский вокзал может сменить пассажиров на студентов после серии провальных аукционов. Как узнал РБК, в РЖД обсуждают продажу исторического здания структуре Минтранса. Монополия выставляла объект на торги 4 раза за год, но желающих заплатить стартовые 4 миллиарда рублей так и

0: не нашлось. Основной сценарий – передача комплекса Российскому университету транспорта, рассказала Ростиславу Мерецкому обозреватель РБК Дарья Молоткова.
1: Обсуждается возможность передачи зданий и земельного участка под ним в структуре подведомственной Минтрансу. У нее в целом будет несколько вариантов его использования. Один из них – это передача под размещение кампуса университета транспорта. В принципе, он расположен между Марьиной Рощей и Достоевской. Район для них понятный, будет органично разместить именно в этой локации. Второй вариант – это привлечь профильного игрока для реновации активов. Но пока рано говорить о том, кто это может быть.
2: А известно что-то о финансах в этой сделке?
1: О финансовых условиях сделки пока ничего не известно. Здесь, наверное, можно ориентироваться на цену, которую РЖД ставил на своем аукционе. То есть в этом году он неоднократно пытался продать его на торгах, и стартовая цена была примерно 4 миллиарда рублей.
2: Мы следили за всеми аукционами, попытками продажи вокзала, и аналитики нам говорили, что локация сама по себе очень интересная. Что вообще сейчас происходит с землей и объектами вокруг вокзала?
1: Сейчас действительно площади вокруг Рижского вокзала переживают некий такой ренессанс. Территорию Рижского грузового двора, который расположен по соседству, застраивает Страна Девелопмент и компания «Новая Эра». То есть там появится жилье, деловые объекты, ритейл, в общем, в принципе, такой кластер жилой. Кроме того, недавно власти объявили о том, что был одобрен КРТ на месте Рижского рынка, где продаются наиболее дешевые цветы, наверное, по всей Москве, и Крестовского универмага. То есть в рамках этого проекта тоже появится недвижимость, в основном общественно-делового назначения. Но также предусмотрена и гостиничная составляющая. Если я не ошибаюсь, то появится такой объект на 380 номеров.
2: С чем столкнется новый собственник при реконструкции? Какими расходами и ограничениями? Это ведь историческое здание.
1: Стоимость реконструкции сейчас эксперты оценивают примерно в 100-150 тысяч рублей на квадратный метр. Основное ограничение – это то, что объект имеет статус объекта культурного наследия. Его нельзя снести, его нельзя сильно перестроить. Новому владельцу придется сохранить его в существующем конструктиве. Кроме того, ему придется поддерживать и внешний облик объекта, то есть вот эти вот все наличники, вот эти вот все элементы, они тоже требуют ухода и поддержания в нормальном состоянии. И, собственно, они и охраняются государством. Поэтому придется новому собственнику искать наиболее компромиссные варианты. Но если объект попадет по программе льготного финансирования объектов культурного наследия, то ему будет немного попроще, потому что это снизит затраты.
0: Здания вокзала в неорусском стиле строились с 1897 по 1901 год по проекту петербургских архитекторов. Бюст одного из них расположен на площади перед вокзалом. Свое нынешнее название вокзал получил в 1946 году. Над главным подъездом установлены куранты. В наше время, в нулевые и десятые, в начале каждого часа перед боем, они отбивали первые две строки из припева песни композитора Раймонда Паулса «Вернисаж». Озон перестанет предлагать страховку товаров от атак БПЛА с 13 октября. Все полисы в личном кабинете станут недоступны, плата за страхование списываться больше не будет. В Озон объяснили это изменениями на страховом рынке. При этом в сентябре компания «Ингострах», которая предоставляла покрытие, выплатила около 8 миллиардов рублей нескольким десяткам тысяч продавцов Озон. Средства предоставили за поврежденные и утраченные товары. 5 октября страховка товаров на Озон подорожала, после этого полное прекращение услуги рынком воспринимается как тревожный сигнал, отмечает продавец на Озон Максим Попов.
3: Мы сначала негативно отреагировали на то, что Озон перед этим в 5 раз поднял стоимость этой страховки. Это уже был достаточно плохой знак. То, что сейчас еще эти страховки отменили вообще, мы относимся к этому как к очень негативному знаку, как будто есть какая-то информация и есть какие-то дополнительные опасения. В рынке еще ходит слух, что страховым просто фактически запретили, что там меняются какие-то правила, какие-то законы, и, возможно, из-за этого. Но все-таки опасений есть достаточно много. Мы перед этим пытались застраховать, например, товары на Валберес, но никакая страховая, естественно, не соглашается. Там есть либо огромная заградительная стоимость, которая просто невыгодная, либо все просто отказывают и говорят, что мы не готовы вас страховать.
0: Сейчас ставка по страховке составляет около 0,08% в день от суммы возможного возмещения или более 30% в год, если товар хранится на складе весь этот срок. В начале октября изменилась и база расчета. Теперь процент берется не от цены товара в кабинете, а от суммы

0: возмещения при утрате. При этом случае, если полисы у селлеров оплачены на более длительный срок, автоматически прекратить свое действие 13 октября они не могут, отмечает адвокат Игорь Апостол.
1: Если товар пострадал до прекращения страховки, соответственно, право на выплату сохраняется. То есть, если полис был выписан до 13 октября, значит, все события до 13 октября будут охватываться этим страховым полисом. Если страховой полис был выписан на больший срок, то он тоже, соответственно, будет действовать. Поэтому каждому селлеру нужно индивидуально посмотреть свои страховые условия и свой страховой полис, до какого числа у них застрахован и оплачен товар и страховка. Пока что мы от наших страховых брокеров не получили ответа, будут ли какие-то страховые компании предлагать аналогичные продукты. Я думаю, что на примере Ингостраха маловероятно, что кто-то возьмет на себя такую ответственность.
0: Озон пообещал проработать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Об этом заявили в компании. Согласно ее сообщению, все действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются. 60% сдавших и каверзные вопросы. В конце августа в России появился новый способ получить статус квалифицированного инвестора через экзамен. Зампред Центробанка Михаил Мамута в эфире радио РБК рассказал, что с момента запуска экзамена его попытались сдать около 150 человек, и 60% из них сделали это успешно. Добавил, что это разумный коэффициент, поскольку высокий процент мог бы означать чрезмерную легкость нового тестирования. С ним беседовал наша коллега Илина Тихонова.
2: Ну, это данные, которыми с нами поделилась, собственно, биржа и НФА. В сумме 150 человек.
3: 150
2: человек. Пытались сдавать экзамен. Это, в принципе, значит, что люди ждали экзамена, что они, в общем, с интересом к этому отнеслись. Сразу скажу, что коэффициент сдаваемости примерно 60%.
3: А о чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что вопросы действительно сложные? Или о том, что за статусом квала идут люди, которые действительно слабенько понимают рынок?
2: Вот я так скажу. Если бы это было 90%, я бы больше внутренне напрягся. Это бы означало, что может быть что-то слишком простое. Дело в том, что в экзаменах имеется в виду. Экзамен на статус квала — это самостоятельная опция получить статус квала. Больше никаким требованиям
3: соответствовать не нужно. Да, для этого ни имущество, ни доход, ни сделки, ни спецобразование.
2: Ничего не нужно. И здесь возникает вопрос, должна ли это быть такая простая опция, учитывая, что человек получает доступ к настолько сложным инструментам, в которых потерять деньги можно в секунду, еще остаться должен. Еще в секунду.
3: В общем, Банк России такой статистикой удовлетворен.
2: С точки зрения количества людей, мы смотрим на это как на факт. Кому интересно, те приходят и пользуются этой опцией. С точки зрения соотношения сдавших и не сдавших, мне кажется, это разумная цифра, разумная доля.
3: У нас в России больше миллиона квалов, но это всего 2% от всех инвесторов.
2: Верно. Ну, квалов в количественном соотношении с неквалами всегда немного. Другое дело, что они распоряжаются значительно большими объемами средств. Если вы посмотрите на это через призму торгов, то выяснится, что подавляющий объем идет через квалов.
3: Да, причем в совокупности, по-моему, 70% квалов держат на своих счетах не больше 6 миллионов рублей. Ну, то есть, большие объемы делают, получается...
2: Небольшое количество квалов.
3: Ну, то есть, от 2% инвесторов, да.
2: Знаете, в некоторых юрисдикциях есть еще понятие, кроме квал-инвестора, есть еще понятие профессионального инвестора. Это ступенька выше квала. У нас пока двухранговые модели, может быть, ее достаточно. Но мы тоже видим, что основной, как бы, вклад в торговлю — это вот те самые проф-инвесторы. Не квал-инвесторы торгуют, как правило, небольшие суммы. Если посчитать там с учетом спящих счетов, то средние остатки — это десятки тысяч рублей в лучшем случае. Поэтому ничего удивительного, но это, я бы сказал так, прирост на 50 с небольшим тысяч за полгода, это прирост примерно на 6% от начала 2026 года, то есть это органически вполне нормальный рост.
0: Пройти тестирование на квала предлагает Национальная финансовая ассоциация, которая выдает сертификат «Квалифин» и платформа «Финуслуги». Полный список всех вопросов, а их более 500, публиковать не планируется, заявил Михаил Мамута. И к другим темам. Мы в ответе за тех, кого причесали. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год-году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода, шампуни и уходовые средства, прибавили 5%. запрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов «Грум» Денис Четиков. По его словам, рынок зооуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
4: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. Часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, коктитюр-то уже у нас не какая-то диковинка, это прямо уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
0: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов в городах-миллионниках выросло на 8%, и бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет, вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
5: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают, ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специальные шампуни. Есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
0: 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. Об этом говорят данные исследовательской компании «Рамир». И это не предел. По подсчетам консалтинговой компании Strategy Partners, год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных, а к 2034 году их число может вырасти еще на треть.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Ники Пиано Бар на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория «Мой офис». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный с грапина, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано Бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!

0: как нам всем при этом колоссальном переизбытке информации выживать?
1: Специалисты говорят, что даже одно ухо, если вы заткнули, уже вашему мозгу гораздо проще.
0: Но мы слушателям не будем рекомендовать надеть беруши.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Эффект FAT. FAT – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера. Новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция. Сомнения, сокращение позиций, падение цены. И чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. FAT – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика – рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: с обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизтоплива, об этом сообщил Кабмин. Раньше запрет действовал для производителей до 31 октября, для остальных до конца января 2027 года. Теперь российские нефтяные компании по согласованию с правительством сразу начнут заключать контракты на поставки дизеля за рубеж. Вице-премьер Александр Новак заявил, что это не затронет российских потребителей. Топлива хватит и для внутреннего рынка, и для поставок за границу. Решение приняли в рамках договоренностей Путина и Трампа. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала США за снятие санкций с российского дизтоплива. Об этом она написала в соцсетях. По ее словам, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию, Европа этого не сделает. Каллас напомнила, что в предстоящий понедельник главы МИД ЕС планируют принять самый крупный пакет санкций против российского ВПК. Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизтоплива на мировые рынки, и Минфин США разрешил такие операции до 7 апреля будущего года. Зеленский назвал это решение несправедливым. Роспотребнадзор запретил возить и продавать в России напитки нескольких грузинских производителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. Запрет подтвердили участники рынка. Продукцию, которая не соответствует требованиям по вкусу, физико-химическим показателям и безопасности, приостановили в обороте. В список попали вино, коньяк, пиво, а также грузинская кока-кола и вода на Беглаве. В магазинах уже начали изымать продукцию. Больше 80% блогеров за год заметили падение рекламных доходов. Такие данные представили на форуме «Цифровые решения». Чаще всего на их решение о рекламе влияют позиции регулятора и риск штрафов за размещение на ограниченных в России ресурсах. Многие также отказывались от интеграции или откладывали их из-за юридической неопределенности. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем.

0: инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
1: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
0: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционный

0: инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоге можно найти на сайте РБК. Правительство России постановило создать на Камчатке национальный парк «Вулканы Камчатки», следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Парк будет находиться в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Его общая площадь составит почти 890 тысяч гектаров. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренностей Путина и Трампа, сообщили ТАСС в Кабмине. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизеля. Нефтяные компании России по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Хуситы и Красное море, как небольшое движение, оказалось способно влиять на один из главных торговых маршрутов мира. Почему никто не может гарантировать безопасность судоходства и кто платит за обход Суэца вокруг Африки? Разберемся вместе с Аркадием Глушенковым в программе «Инсайт». РБК «Инсайт».
2: Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии. И этого хватило. Так суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты. «Инсайт». Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира. Примерно каждый 8-й груз на планете. Инсайт. И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. В 2014-м хуситы взяли столицу, Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое – топливо. По данным Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше $2 миллиардов в год. Дальше – пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог, закят, и деньги, которые собирают с бизнеса. Inside. Давайте разберемся, что же там с блокадой. Топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 23 года на дно ушли 4 судна. Еще одно, автовоз Galaxy Leader, они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 24-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 25-м примерно столько же, в начале 26-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 24-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит $100 миллионов, значит, 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
3: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Армузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки. Инсайт.
2: Армузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб, и 20 июля хуситы объявили саудовским судам «здесь хода нет». Но зачем это хуситам? Еще в конце 23-го года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
4: Страна требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования в Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокада за блокаду, эскалация за эскалацию. Инсайт.
2: А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Армуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, рынок привык, саудовская нефть пошла через Красное море, но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23-го года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше, чем на $500 миллионов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета «Хуситов» все-таки попадает в американский эсминец. Продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
5: Скорее всего, они его не потопят. Возможно, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который возникнет на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакое Министерство обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезное повреждение крупного корабля, особенно сейчас вот под выбором. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
2: Inside. Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос масштабной операции. 2 месяца атак по «Хуситам» обошлись больше, чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей. ПВО «Хуситов» сбило 7 американских беспилотников. А в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с «Хуситами» о перемирии. Условие простое: «Хуситы» не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова.
6: Inside.
2: Защитить пролив силой не получилось ни у кого, значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды 13 800. Это почти 6 000 километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти $1 миллион. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила $35 миллиардов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока «Хуситы» бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапак-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
3: Эта история уже, если мы говорим конкретную историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом, но и это уже застарелая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась, и более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень-то и желательно, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
6: Инсайт.
2: Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа Inside. Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
6: РБК Inside.
1: Россияне перестали считать любовь главным хэппи-эндом в фильмах и книгах, показал опрос онлайн-кинотеатра «Кион» и издательства «Азбука». Теперь актуальная счастливая концовка, принятие себя и обретение покоя. На втором месте – возможность быть свободным и жить как хочется, на третьем – реализация мечты. При этом каждый пятый россиянин считает, что неудачный конец сильнее всего портит впечатление от книги или фильма. Социолог и независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова рассказала, как мнение первых зрителей фильма «Родные» заставило создателей переписать финал.
7: Есть фильм «Родные», где любимец публики Бурунов страдает заболеванием онкологии, рак мозга. Это комедия, спродюсирована Жором Крыжовниковым. И, по сути, он весь фильм, он едет на фестиваль грушинский, чтобы петь песню про ладушки. Ну, то есть мы понимали, что герой умирает в конце. Это было очень трагично, рыдали все. Но, к сожалению, когда мы протестировали этот фильм, результаты были такие, что люди кино резко отрицали, потому что мы попадали вот в те самые жесткие триггеры. Мы угодили в проблему канцерофобии. Люди боялись этого кино, когда их любимый актер безнадежно умирал от рака и ничего с этим не делал. Ну, дуркует. Мы получили шоковую реакцию аудитории. На выходе это было о чем кино? Кино про рак. А это самый плохой сарафан, который можно получить. Ну, то есть это пугающее кино в итоге, пугающая комедия. Финал пересняли. Герой появилась надежда. Тот самый открытый финал. Ему дали шанс. И родные стали за него бороться. То есть там был досъем.
1: Само по себе наличие счастливого финала не гарантирует высоких сборов. По словам кинорежиссера и сценариста Евгения Корчагина, на изменения в сюжете

0: могут повлиять маркетологи?
1: Мне кажется, если следовать опросам, то ничего интересного мы никогда не придумаем. Мы вообще делаем кино, мы что-то пишем, мы что-то снимаем для того, чтобы все-таки удивлять. И человек выходит с какими-то определенными эмоциями. Если мы его чем-то удивим, то будет ли это счастливым концом или несчастным концом, абсолютно не имеет никакого значения, потому что нет повести печальнее на свете. И все мы знаем ее концовку, и все равно мы смотрим ее. Будем смотреть и Ромео и Джульетту везде. Наверное, в большей степени, мне кажется, волнует маркетологов. И они, конечно, вносят свою лепту в наш креатив. На каких-то ранних этапах оценки того или иного проекта это все равно случается. И говорят, ребят, нам надо бы подправить здесь героиню, тут героя. Надо бы подправить.
0: Помимо отказа зрителей от хэппи-энда, одним из главных трендов последних лет стал массовый повторный прокат культовых блокбастеров и ностальгических хитов прошлых лет.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным.
3: Элитная недвижимость Лондона переживает затяжной спад. Цены на самые дорогие дома и квартиры упали почти вдвое в реальном выражении. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Savills. Индекс Prime London, который отражает стоимость элитного жилья в самых престижных районах британской столицы, снизился примерно на 27% с пика 2014 года. Однако, если учесть инфляцию, реальное падение оказывается гораздо глубже – более 49%. И если цены останутся на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, то уже в первые месяцы следующего года падение достигнет 50% от максимума 2014 года. Причины этого многолетнего спада – целый комплекс факторов. В 2014 году тогдашний канцлер казначейства Джордж Осборн начал серию реформ, которые значительно увеличили налог на покупку дорогой недвижимости. Последующие канцлеры добавили сборы для арендодателей, владельцев второго жилья, иностранных покупателей и тех, кто приобретает недвижимость через компании. Свою роль сыграли Brexit, пандемия, рост налогов на богатство и растущие сомнения в статусе Лондона как центра для сверхбогатых. Для покупателей из США падение еще более ощутимо. Из-за ослабления фунта стерлингов номинальное снижение цен для них составило 40%, а с учетом американской инфляции 58%. Масштаб спада на элитную недвижимость в Лондоне хорошо виден на примере конкретных сделок. Квартира в элитном комплексе Academy Gardens в Кенсингтоне недавно была продана примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 13 миллионов долларов. При этом ранее, в 2007 году, ее выставляли на рынок примерно вдвое дороже. До нынешней коррекции элитный рынок Лондона демонстрировал впечатляющий рост. За 35 лет, предшествовавших спаду, цены на дорогое жилье росли в среднем на 5% выше инфляции ежегодно. Теперь же, по прогнозам Savills, возвращение номинального роста цен не ожидается раньше 2028 года. Как отмечают аналитики, долгожданному восстановлению мешают не только обстоятельства, но и высокий гербовый сбор.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен.
6: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клинт Иствуд.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК Тренды.
11: Рынок труда. Актуальная проблема рынка труда – не только искусственный интеллект. В США все чаще говорят о более

о глубоком тренде деградации человеческого капитала. Речь о ключевом ресурсе экономики – людях, их навыках и способности создавать ценности. И этот ресурс постепенно сжимается. Первая причина – демография. Население стареет, рабочая сила сокращается, а нагрузка на занятых растет. Меньше работников – меньше роста. Вторая – образование. Формально людей с дипломами больше, но уровень подготовки и критического мышления вызывает вопросы. Система не успевает за технологиями. На этом фоне усиливается тревога вокруг искусственного интеллекта. Но пока прямых доказательств массовой замены людей нет. Более того, во многих отраслях, где используют ИИ, сотрудников продолжают нанимать. История показывает, технологии не только убивают старые профессии, но и создают новые. Вопрос, насколько быстро люди смогут адаптироваться. И здесь возникает главный риск – разрыв. Технологии развиваются быстрее, чем навыки людей. Если разрыв не сократить, экономика может столкнуться не с нехваткой рабочих мест, а с нехваткой квалифицированных людей. Пока это не кризис, а тренд. Но именно от того, как его будут решать, через образование, миграцию и развитие навыков, зависит, как будет выглядеть рынок труда в ближайшие годы.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире повреждена в результате атаки БПЛА. Работа ЦОД полностью остановлена. Пострадавших нет. Профильные службы устраняют последствия, сообщила пресс-служба компании. Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов Яндекса. Следует из данных мониторингов детектор 404 сайтов и сбой.рф. Жалобы поступают в частности на Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Яндекс.Музыку и Кинопоиск. При ракетном ударе по международному аэропорту имени короля Халида в Риаде погибли 12 человек, пострадали 309, некоторые находятся в критическом состоянии, сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсети X. Работу аэропорта временно остановили, по словам саудовских официальных лиц, на которых ссылается Wall Street Journal. Ракеты попали в 3-й и 4-й терминалы, аэропорт получил значительные повреждения, части крыши обрушивались на находившихся внутри людей. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине и заявил, что тот неоднократно имел возможность заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Об этом американский президент сообщил журналистам на базе «Эндрюс». Трамп подчеркнул, конфликт между Россией и Украиной не должен был начаться. В бразильском городе Сальвадор задержали гражданина России по линии Интерпола. По данным секретариата общественной безопасности штата, мужчина пытался продавать оружие и боеприпасы бразильским преступным группировкам. В секретариате утверждают, что в России задержанный приговорен к пожизненному за торговлю наркотиками и использование поддельного документа. Его имя не раскрывается, готовится экстрадиция. В общественной палате предложили сделать 31 декабря официальным выходным днем, а для предприятий, где необходимо обеспечить работу, ввести двойную оплату труда, заявил РИА Новости заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, фактически во многих организациях 31 декабря рабочий процесс проходит в сокращенном режиме, поэтому введение выходного в последний день года не сильно повлияет на результативность. Больше новостей на сайте РБК.
2: Если 31 декабря станет официально выходным днем, под угрозой автоматически окажется 30 декабря. У микрофона Илья Приходько. Сегодня 11 октября 2026 года, воскресенье, Международный день девочек сегодня и Всемирный день против боли. Вот так как-то совпало, интересно. В этом часе в нашем эфире

0: Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК, расскажем подробности. В Японии показали умные очки с прямой проекцией на сетчатку, а не на экран перед глазами. Как работает эта технология и как скоро получит распространение, узнаем. Ну а прямо сейчас главная тема этого утра. Дата-центр Яндекса во Владимире остановил работу из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию сообщили в компании «Это, к слову, уже третий ЦОД, который подвергается атакам на уходящей неделе». Компании заявили, заявление опубликовано на канале Яндекс Cloud Alerts. Уточняется там, что в результате инцидента никто не пострадал. Режим работы платформы является аварийным. Конфигурация ресурсов неустойчива, сообщает Яндекс. Прямо сейчас у меня не загружается, кстати, умный дом от этой компании. Пользователи сообщают также, что не работает Яндекс.Такси, браузер-поисковик, есть перебои в работе сервисов Яндекс.Пэй, Яндекс.Про, Яндекс.Музыка, Телемост и сервис доставки еды тоже. Причем сообщения приходят из разных регионов, в том числе из Сибири, Северо-Запада и из центрального региона России. Сообщения фиксируются даже и на Дальнем Востоке. Приложение «Такси» не открывается с 3 часов ночи, об этом рассказала таксистка Оля.
1: Интернет не работает, а наши таксисты, да, писали в группе, что Яндекс не открывается. Вы знаете, я вот таксистов встретила, это время было 3 утра, вот они как раз пытались и мучились, пытались включить этот Яндекс, вот с 3 утра у них уже не получилось. Само приложение они не могли зайти, заказ нельзя взять, ты вообще его не видишь, ты приложение не можешь открыть.
0: Ранее беспилотники атаковали центры компании в Калужской и Рязанской областях. Дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, выпущен в марте 2017-го. Площадь территории почти 14,5 гектаров. В 2025 году в компании сообщили о расширении этого центра. СМИ отмечало, что в проект могут вложить от 15 до 20 миллиардов рублей. Часов 5 минут в Москве. К другой теме. Пришло время, чтобы на Украине появился новый президент. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами накануне. По словам главы Белого дома, Владимир Зеленский уже много раз мог урегулировать конфликт, но вместо этого украинский президент наносит удары по российским НПЗ.
2: Зеленский мог бы завершить эту войну много раз, но он этого не делает. Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки. Мы сказали Зеленскому: делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он сделал? Он взял и ударил по объектам, связанным с дизельным топливом.
0: Американский чиновник сообщил Axios, что Трамп заключил сделку с Россией по дизельному топливу после того, как Зеленский проигнорировал, цитата, полдюжины просьб США прекратить нападение на российские нефтеперерабатывающие заводы. Портал подчеркивает, что это заявление главы Белого дома о выборах на Украине свидетельствует о самом серьезном кризисе в отношениях между двумя лидерами с момента их встречи в феврале 2025 года в овальном кабинете. Политолог Данил Гуреев подчеркивает, Трамп впервые так открыто призывает Зеленского к отставке.
3: Невероятно важное заявление от того, что Дональд Трамп буквально чуть выбирает сторону. До этого администрация Дональда Трампа и сам Дональд Трамп старались находиться в надконфликтом, не выбирая ни сторону России, ни сторону Украины, а наоборот, призывая к диалогу, ну и, в общем-то, выступая как определенные миротворцы, хотя не особо-то они миротворцы не были. И в этом ключе, конечно, заявления Дональда Трампа, они, в общем-то, буквально переворачивают всю американскую геополитику. Все, ну, откровенно говоря, в руках Зеленского. Будет ли Зеленский менять власть? Нет, конечно, не будет. Заявление Дональда Трампа, его, ну, собственно говоря, не сподвигнут к изменению реальной геополитики в стране и реально к проведению выборов.
0: Ну, напомню, что после начала военной операции в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная Рада регулярно продлевает действие этих документов, и в таких условиях проводить президентские и парламентские выборы по украинскому законодательству запрещено. В феврале прошлого года украинский парламент подтвердил резолюцию под названием «О поддержке демократии в условиях агрессии Российской Федерации», так называется этот документ. По нему Владимир Зеленский, цитирую, «должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». Такое возможно, как следует из формулировок постановления, только если на украинской территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир. Сформулировано это следующим образом. Продолжаем следить за развитием этой темы. 7 часов 7 минут в российской столице.

0: заявленные почти 4 миллиона 800 тысяч тонн дизельного топлива. Причем по текущей рыночной цене, то есть около 1400 долларов за тонну, это принесет валовую выручку в размере приблизительно 6,7 миллиарда долларов. Бильд такие подсчеты приводит. Но отметим, что после того, как стало известно о заключении дизельной сделки, цена на американской бирже дизельного топлива, имеется в виду, пошла вниз и в моменте теряла до 5%. Правда, сейчас это снижение несколько остановилось. Но индекс Мосбиржи, напомним, после того, как стало известно о факте телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, индекс Мосбиржи превысил отметку в 2400 пунктов. И, в принципе, положительная динамика сохраняется в том числе и на торгах выходного дня. Мы об этом будем еще говорить подробнее в эфире радио РБК. 7 часов 9 минут в российской столице. В эфире радио РБК. Через буквально несколько мгновений программа «Технологии и тренды». Что такое цифровой ID? Как работает умная оплата? И насколько цифровой документ сейчас способен заменить бумажный? Ответ слушаем в эфире.
1: В России любой магазин в стране уже обязан принять вместо паспорта QR-код из телефона. Если вы не знали, цифровой ID в Максе уже завели больше 9 миллионов человек. И, похоже, наконец в России доказать, что ты – это ты в цифровом варианте можно. Потому что в сентябре, например, в Китае, да, Alipay запустил целый протокол «Знай своего агента», проверку уже не человека, а ИИ-агента, который платит за него. То есть следующий шаг, как будто бы, это как доказать, что не ты – это ты, а что программа действует от твоего имени, и об этом прямо сейчас и поговорим.
2: Технологии и тренды.
1: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Татьяна Скворцова, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Она и отвечает и за цифровой ID, и за биометрию, госключ, цифровые документы. Татьяна, добрый день.
3: Здравствуйте, Аркадий.
1: Вот начать хочется с того, с чего я, собственно, начал сам выпуск. Все магазины уже должны принимать цифровой ID. А где сегодня без бумажного паспорта все еще не обойтись? Не знаю, в самолете, у нотариуса. Когда вообще нас ждет цифровой ID повсюду и ждет ли?
3: Аркадий, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы уже запустили достаточно много сценариев, в которых можно применять цифровой ID. Как вы уже отметили, это и применение документов в магазине. Мы, кроме того, запустили возможность аренды самокатов через цифровой ID, заселение в гостиницу. Ряд льгот, которые вы имеете, вы можете предъявить с помощью цифрового ID при проходе в музеи. Тут только по вашему желанию вы можете отказаться от того, чтобы носить с собой паспорт. И учитывая, что смартфон у вас всегда с собой, с помощью смартфона или вашей биометрии, проходить необходимые вам жизненные сценарии, предъявляя цифровые документы. Мы вот совместно с правительством России, с Максом, с национальным мессенджером, как раз сейчас активно внедряем такие технологии для того, чтобы цифровые документы стали у нас реальностью. Как это работает именно в национальном мессенджере? Я так понимаю, ваш вопрос как раз связан с тем, что сейчас возможность предъявления QR-кода при покупке товаров 18+, уже действительно запущена и пользуется спросом. В прошлом году мы совместно с национальным мессенджером запустили федеральный закон 156, в рамках которого стало возможно при предъявлении QR-кода подтвердить отдельные сведения своих документов, например, ваш возраст. Как это работает? На самом деле запись национального мессенджера связана с госуслугами, но вы, покупая, например, товар 18+, не всегда хотите, чтобы ваши данные, другие, фамилия, ваша прописка стала доступна магазину. Поэтому мы через связку госуслуг предоставляем только те сведения, которые необходимы в рамках оказания вам услуги. При этом для того, чтобы подтвердить вашу личность, то есть идентифицировать, что вы – это именно вы, мы запустили в национальном мессенджере так называемый цифровой ID. То есть QR-код не просто предъявляется в виде двухмерного штрих-кода, но еще и связан с вашей фотографии. Эта фотография проходит проверку в нашей единой биометрической системе, и при покупке и предъявлении этого QR-кода мы проводим идентификацию и однозначно можем подтвердить, что человек – это именно тот, за кого себя выдает. Поэтому проверка достаточно доверенная, достоверная. Мы надеемся, что будем расширять количество сценариев, так как пока апробация показывает очень хороший результат.
1: То есть я правильно понимаю, для того, чтобы я купил, например, какой-нибудь, не знаю, бутылку пива, ну, предположим, да, я, собственно, должен иметь вот этот QR-кодик, и еще обязательно камера должна проверить, что лицо совпадает. Это важно.
3: Все верно.
1: Ага, хорошо. Дальше, наверное, важный момент. Вы уже начали говорить об этом, о том, что вы стараетесь отдавать только те данные, которые важны. То есть, если я покупаю бутылку пива условно, соответственно, продавцу важно знать одну вещь. Мне есть 18 или нет?

0: Нет. Какие похожие вещи происходят в других сценариях? Да, там, не знаю, если я заселяюсь в гостиницу, или если я хочу пройти регистрацию на самолет. Там похожая история, только данные отдаются, имя, фамилия, данный паспорт.
1: Все верно. Например, в сценарии по алкоголю, как вы верно уже сказали, мы проверяем, есть ли или нет вам 18 лет, то есть мы отдаем магазину не возраст, а, ну, условно, галочку.
0: Да.
1: В том, что
0: есть.
1: Есть,
0: да. Нет, нет.
1: Есть аналогичный сценарий с льготами, там тоже отдается галочка, то есть мы не показываем инвалид вы или участник СВО, то есть мы эти сведения не передаем, потому что это тоже значимая информация, которая не должна накапливаться во всех организациях. Но, например, при заселении в гостиницу часть данных мы передаем, при этом передаем по защищенному каналу, то есть через QR-код мы сопоставляем учетную запись госуслуг, а через защищенный канал уже передаем в гостиницу те персональные данные, которые нужны. То есть таким образом сам QR-код не передает какие-то значимые сведения, но проверяя, что гостиница – это гостиница, и что она должна некие персональные данные обработать, мы таким образом ей такое разрешение предоставляем. Вот, поэтому здесь каждый сценарий индивидуален, мы соответствуем высоким требованиям транспортной безопасности, поэтому QR-код пока там не запущен, но мы работаем над тем, чтобы и технология QR-кодов стала доступной на транспорте, но сейчас у нас особо значимыми, наверное, нашими результатами за прошлый год стал запуск биометрии на транспорте. Мы запустили, например, в Шереметьево и Пулково возможность посадки на самолет по лицу. Это был достаточно длинный путь к тому, чтобы мы все-таки запустили эту технологию.
0: Да, транспортная безопасность, мне кажется, это такие очень тяжелые пассажиры, если можно так выразиться, в смысле сложное ведомство для взаимодействия.
1: Там это не одно ведомство, это и транспортная, скажем так, безопасность непосредственно учреждения, через которое осуществляется посадка, и регуляторы в области информационной безопасности, и регуляторы в области транспортной безопасности. Все точки сопоставить и сделать безопасный сценарий было достаточно сложно. Но сегодня уже доступна, вот как я сказала, посадка в двух аэропортах, это Шереметьево и Пулково. И до 2028 года у нас планируется запуск еще 10 аэропортов. Сейчас мы как раз создаем дорожные карты, по которым каждый аэропорт оборудует биометрическими терминалами соответствующие выходы на посадку. Надеемся, что количество внедрений и возможность сесть из большего количества аэропортов в стране как раз вовлечет в использование технологий. Это заставляет нас активно развивать именно точки и инфраструктуру, где это становится интересным и возможным.
0: Я хотел спросить, на самом деле, про разницу между QR-кодом и биометрией. Я думаю, что не все понимают, в чем техническая разница и в чем принципиальная разница для пользователя. Можно я прошу вас немножко вот это объяснить? Потому что если я, опять же, все верно слышу, то база под ней очень похоже. Это все сведения, которые есть у госуслуг, которые передаются, соответственно, и подтверждаются или через биометрию, или через цифровой ID. А принципиальная разница существует между ними?
1: Одна и та же база, действительно, вы правы. У нас основной, скажем так, идентификатор для человека становится идентификатор госуслуг.
0: Угу.
1: Но, с одной стороны, идентификатор госуслуг привязывается к вашему биометрическому вектору. Это как раз, скажем так, вектор вашего лица, который является уникальным. Его очень сложно подстроить, у нас очень высокие требования к качеству того вектора, который хранится. И биометрическая идентификация происходит за счет того, что камера распознает ваше лицо и дает процент соответствия.
0: Угу. А что будет с теми, кто биометрию сдавать не хочет, или кто потерял телефон, сидит без интернета? Это кажется, что большой страх всегда. А что вот у нас будет обязателен цифровой ID или биометрия для всех?
1: Ну, биометрия, как говорится, дело добровольное. Вот здесь в федеральном законе, в 572-м, у нас есть отдельная норма, которая говорит о том, что мы не можем не оказать услугу, если человек биометрию не сдал. Поэтому цифровые документы – это возможность, это дополнительные упрощения получения услуг, дополнительные какие-то бонусы, скидки, акции, которые, ну, скажем так, помогают нам внедрять эту технологию.
0: Биометрические скидки, интересно,
1: да,
0: так хорошо.
1: Биометрические скидки. Ну, например, биометрии, если у вас дана биометрия, вы проходите на самолет при посадке по биометрии, то вам еще доступен доступ в бизнес-залы. Мне кажется, очень хорошая скидка.
0: Вау, не знал.
1: Да.
0: Так.
1: Вот. Те, кто не хотят отказываться от бумажных документов, конечно же, смогут ими пользоваться, и отменять такие документы не планируется. Но я хотела отметить, что все-таки документы даже текущие, например, и паспорт, и другие документы у нас все же переводятся не только в цифровой вид, но и в документы с чипами. То есть,

0: Например, загранпаспорт. Кроме того, что это просто документ, и он имеет бумажный форм-фактор, у него есть еще микросхема, в которой хранится ваша биометрия.
1: Это, мне кажется, что вообще мировой подход. Вот как раз про будущее хочется немножечко вас поспрашивать. В эти дни проходит форум «Цифровые решения». Я знаю, что вы там активно принимаете участие на самых разных сессиях. Какие сессии, может быть, стоит слушать, и какое будущее биометрии и в целом цифровой идентификации вы там обсуждаете сейчас?
0: Да, действительно, на форуме у нас достаточно обширная программа. У нас будут секции, касающиеся и посадки на самолет. У нас есть отдельная секция с Пулково. Мы будем обсуждать и саму технологию, и трудности, с которыми мы столкнулись, и, скажем так, перспективы, как эту технологию развивать. У нас есть отдельная секция про госключ. Это тоже одна из технологий.
1: Это, кстати, очень классная штука. Я вот тем, кто не знает, страшно посоветую, потому что это же возможность подписывать любые документы цифровой подписью. Я все жду, когда вы документы для бизнеса запустите, потому что сейчас же нужно получать отдельную квалифицированную электронную подпись, и мне кажется, что огромное количество слушателей РБК владеют подобной подписью для того, чтобы вести свои дела. И вот когда госключ доберется до того, чтобы можно было подписывать в качестве КЭПа облачно, это было бы, мне кажется, вообще супер.
0: Аркадий, я открою вам страшную тайну. Мы уже выдаем УКЭПы и для юрлиц, да. То есть у нас уже есть возможность получения сертификата из ФНС и использования его тоже в УКЭПе.
1: Через госключ?
0: Через госключ. Ключ, все верно.
1: Слушайте, как я отстал. Я, видимо, отстал, правда.
0: Да, у нас, более того, и должностных лиц можно уже получать.
1: Да, это госключ. Я знаю, что вот сотрудник в компании можно через госключ подключать.
0: Не компании, а в смысле, я сейчас, как, например, чиновник, как бюрократ, у меня ключи электронной подписи выдает казначейство. То есть для юридических лиц ФНС, для должностных лиц казначейство. То есть вот сейчас мы и для должностных лиц получаем. Я подписываю отпуска своих сотрудников госключом. Самый активный пользователь технологии. Но про эту секцию тоже отдельно скажу. У нас запустилась возможность подписания электронных транспортных накладных. Точнее, это стало обязательным с 1 сентября. И госключ – это одна из технологий, которая позволяет подписывать эти накладные. Вот. И мы соответствующий опыт запуска хотели обсудить. И соответствующую секцию как раз запускаем тоже на форуме.
1: Классно. Слушайте, вот это, мне кажется, для многих предпринимателей будет очень полезно. Потому что люди
0: свободневная тема,
1: абсолютно столкнулись с 1 сентября. Не все знают, как это работает. В общем, были вынуждены разбираться. Вам, наверное, жаловались тоже.
0: Очень, да.
1: Потому что поначалу всегда. Для бизнеса это всегда любое изменение, особенно массовое. Это не просто бывает.
0: Это точно. Ну и еще одна секция, хотела тоже рассказать. Достаточно много, точнее, секций в части, касающейся кибермошенничества. У нас наш департамент также отвечает за развитие антифрод-систем. И у нас в этом году запущен ГИС-антифрод, который позволяет обмениваться сведениями о мошенниках, жертвах между банками, операторами связи, цифровыми платформами. И эта тема сейчас, наверное, одна из самых востребованных и важных для общества, поэтому ряд сессий будет про кибермошенничество, мы всех приглашаем.
1: Про будущее очень хочется успеть поговорить. В Китае вот как раз запустили пару месяцев назад проверку агентов, по сути, такой, да, протокол KYC для целой программы или, да, программного блока. У нас, и вы понимаете, как это может выглядеть? Вот очень хочется, чтобы какая-то возможность подтверждать, что мой агент действительно мой, он пришел в магазин от моего имени, он совершает покупки. Например, ему пиво можно продать, потому что мне есть 18, значит, и агенту есть 18. Вот подобные штуки, над ними вы думаете, и вообще, если пофантазировать, то как может выглядеть этот мир, где у агента тоже есть какой-то цифровой ID, который он предъявляет, и как это все будет реализовано?
0: Да, Аркадий, такая очень биполярная тема, на самом деле. С одной стороны, это действительно упростит будущее и там сделает доступным получение услуг, когда у тебя нет совсем времени, и ты дал поручение своему агенту, и он там на основе твоих паттернов поведения может там дозаказать тебе продукты, когда знает, что ты уже, скорее всего, будешь нуждаться в еде, и там поможет оплатить какие-то услуги и так далее. Идентификация как раз здесь вопрос, который мы уже, наверное, представляем, как решить. То есть для ИИ-агента, если он один раз, скажем так, получит ваш токен, то есть пройдет идентификацию, наверное, в дальнейшем применение этого токена в ряде ситуаций будет возможным. Но это опять-таки...
1: А интересно, давайте пофантазируем, а где в России это может появиться в первую очередь?
0: Мне кажется, здесь бизнес может быть заинтересован, и это цифровые платформы в первую очередь. То есть это действительно какие-то сервисы доставки, сервисы заказа воды, например, да, но это же очень... простой, в общем-то, скажем так, сервис, да, но конечно, который очень важен.
1: Но с водой, кажется, все просто, да, ты просто заплатил, тут важнее на стороне банка. А вот где

0: в России, может быть, нужна именно идентификация, на ваш взгляд?
1: Идентификация нужна везде. Я как директор департамента идентификации все-таки считаю, что от идентификации мы уйти не можем. А вот в какие сервисы можно это добавить, я считаю, что все-таки это какие-то не сильно рисковые сервисы.
0: Бумажный паспорт через 5 лет вот нужно будет обязательно носить? Или вы надеетесь, что можно будет забыть его в тумбочке и все получить через биометрию или цифровой ID?
1: Уверена, что можно будет, но есть моменты, которые все-таки заставят нас проходить идентификацию очно и все-таки по бумажным документам через 5 лет.
0: Спасибо большое. Это была Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.
1: Спасибо большое, Аркадий.
2: Технологии и тренды. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике» — социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареде. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареде, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареде стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареде тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кареде слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
5: 378 километров в час и замена всех четырех колес за рекордные 1,8 секунды. Формула-1 вышла за рамки классического автоспорта и стала соревнованием экстремальных технологий. Тормозные диски болидов моментально раскаляются до 1000 градусов Цельсия, пока гибридный двигатель выдает 15 тысяч оборотов в минуту. ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21.00. Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
6: Что же собой?

0: представляет это совершенствование системы высшего образования. Но это вовсе не значит, конечно, выход из Болонской системы. Это была формулировка, активно используемая нашими депутатами, народными избранниками. Сама по себе она ведь достаточно безобидна. Она абсолютно нейтральна. Она осознанна была, и входить-не входить вопрос не стоял. Либо мы ее принимаем, либо не принимаем. Вопрос стоял о другом. Когда выпускник, получивший высшее образование в одной стране, переезжал работать в другую страну, а мир-то, собственно говоря, двигался в этом направлении, и сейчас, честно говоря, продолжает двигаться, то он бы понимал, на какой уровень, на какие зарплаты он может рассчитывать соотносительно с выпускниками высших учебных заведений этой страны или других стран мира.
1: Ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Викторович Логинов в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушение жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Сегодня утром Яндекс сообщил, что дрон атаковал его дата-центр во Владимире. В работе сервисов компании наблюдаются сбои. Около 50 украинских беспилотников уничтожены ночью в Ростовской области, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших не поступала. Во Владивостоке произошла авария на подстанции, в результате чего электроснабжение лишились более 34 тысяч жителей города, сообщила прокуратура Приморского края. Без электричества остались, в частности, дома на улицах Героев Хасана, Космонавтов, Можайской, Сахалинской и Тихвинской. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не оставит без ответа атаку на столичный аэропорт Риада, заявил представитель коалиции Турки Аль-Малики. Из-за атаки на аэропорт погибли 12 человек, более 300 пострадали. Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, назвал переломным моментом критику Владимира Зеленского со стороны Илона Маска. Ранее миллиардер написал в соцсети X, что президент Украины зашел слишком далеко. Маск, в свою очередь, так ответил на публикацию со словами президента США Дональда Трампа об украинских ударах по российским НПЗ. Трамп заявил, что предупреждал Зеленского о последствиях для мирового рынка, однако Киев продолжил наносить удары по производству дизельного топлива. Чужеродный всеядный грязевой краб, который появился в Азовском море, может повлиять на экосистему Таманского залива в целом, сообщили ТАСС в Институте океанологии имени Ширшова. Там отметили, что краб может оказаться одновременно и полезным в качестве источника пищи для некоторых промысловых рыб и потенциально вредоносным, способствуя сокращению численности некоторых видов моллюсков. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Пока мы слышали последнюю новость про грязевого краба, я посмотрел, что именно грязевых крабов, небольших ракообразных, чаще всего используют в кухнях Юго-Восточной Азии и Австралии, например. Хотя отмечается, что плоскоспинный грязевой краб, о котором идет речь из Азовского моря, слишком мал и содержит мало съедобного мяса. Но если постараться, можно, например, приготовить чили. Краб – это классическое сингапурское блюдо. Можно сделать краба в карамельном соусе с чили. Есть еще вариант приготовления супа из грязевого краба со стеклянной лапшой. Речь о деликатесах прямо сейчас пойдет. У микрофона Илья Приходько. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке в 10%. Ведомство предлагает повысить ее до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила, счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
2: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных

0: мясных продуктов, они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из подгликотного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
1: И почему же список предложили пересмотреть?
0: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
1: А как оценивают это предложение участники рынка?
0: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
2: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов проработают его. РБК направил запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Федеральную налоговую службу. Полную версию материала можно найти на сайте РБК. Добавлю, что нет на мировом уровне единой цифры, которая бы могла характеризовать рынок деликатесов. Разные аналитические компании сегментируют рынок по-своему. Например, отдельно оценивается сегмент функциональных морепродуктов, то есть добавок, снеков, специализированных продуктов. Если говорить о них, то в 2024 году такой рынок оценивался примерно в 15,5 миллиардов долларов США и прогнозируется его рост до почти 26 миллиардов к 2034. Но, отмечают аналитики, это лишь часть рынка, а не все морские деликатесы, которые попадают в эту категорию. Что в России? Объем рынка морских деликатесов в натуральном выражении в тоннах в 2025 году составил порядка нескольких сотен тысяч тонн. Ну а в стоимостном выражении цифры, конечно, выше. Речь идет о десятках миллиардов рублей, так как деликатесы, например, те же крабы, устрицы, гребешки, морские ежи в среднем дороже, чем обычная рыба. При этом структура достаточно любопытная. Доля внутреннего производства постепенно растет, но импорт пока остается существенным. Другие детали этой темы, повторюсь, на сайте РБК. Семь часов 37 минут, и только что было 37 секунд у микрофона. Илья Приходько по-прежнему. В Японии на этой неделе показали умные очки с прямой проекцией на сетчатку, а не на экран перед глазами. Представили все это. До этого в мире подобных технологий не представляли. Как это работает? В линзу очков встроено почти невидимое сверхтонкое зеркало. Толщина его 150 нанометров. Даже не пытайтесь подумать, насколько это тонко. Но не показывает это, собственно, зеркало картинку окружающим. И это как раз делает смарт-очки неотличимыми от обычных. Об этом сообщает японский производитель, компания TDK. В Норвегии тем временем планируют вообще запретить использовать носить и очки в общественных местах. И это тоже одна из новостей уходящей недели. Власти объясняют эту инициативу рисками скрытой фото- и видеосъемки, а также аудиозаписи. Означает ли это, что в мире начинают пристально следить за возможностями умных очков? В теме разбирались Юрий Карпекин и Александра Кудрявцева.
3: Если в России умные очки – это пока достаточно редкий аксессуар, то в мире их даже начинают уже отменять. Такие устройства сейчас выпускают несколько крупных

0: крупных технологических компаний. Лидирует среди них Мета. Уточню, что она признана экстремистской и запрещена в России. За прошлый год продали несколько миллионов смарт-очков. И, похоже, сейчас уже настало время для регулирования. В Европе, например, указывают, что такой девайс может внешне не отличаться от обычных очков, но при этом иметь встроенные камеры и микрофоны. Смарт-очки уже запретили в некоторых штатах США из-за рисков нарушения конфиденциальности. В Англии их использование ограничили на судебных заседаниях, а Норвегия станет первой страной Евросоюза, которая введет запрет на их использование в общественных местах. В России, кстати, ввоз подобных подслушивающих устройств запрещен. Это отмечает партнер Comply Сергей Сайганов.
1: Похожие устройства со скрытыми микрофонами, камерами или GPS-детекторами могут квалифицироваться как специальные технические средства негласного получения информации, оборот которых ввоз на территорию России и применение возможны только при наличии лицензии Федеральной службы безопасности России, а за незаконный ввоз и применение установлена уголовная ответственность. Такие случаи были, в основном они относятся к различным детекторам геолокации скрытого вида, но также были дела и за записывающие устройства. В России действительно сейчас оборот подобных гаджетов довольно находится в серой зоне.
0: Кроме того, сейчас производителям подобных устройств придется подстраиваться под законы каждой конкретной страны, продолжает Сергей Сайганов.
1: Такая же, в принципе, история сейчас происходит и в Европейском Союзе. Возникают опасения в области безопасности подобных устройств на уровне Еврокомиссии. Поэтому, в целом, производителям нужно адаптироваться и подстраиваться под правовые режимы стран, где они планируют реализовывать подобные гаджеты.
2: Саша, а умные очки от японской компании ТДК, которые показали на этой неделе, тоже представляют такие риски?
0: Нет, вот здесь важно отметить, у этой модели нет камеры. То есть компания показала новый способ именно вывода изображения для владельца устройства. Значит ли это, что производители умных очков уже отходят от устройств с незаметными камерами и другими технологиями для записи? Вот этот вопрос мы адресовали нашим экспертам. Техноблогер Сергей Романцев считает, что сейчас технология разделилась на два направления. Одни компании делают устройства, которые направлены на производство контента, а другие — на потребление. И как раз вторая технология, по его мнению, безопасна для окружающих и, соответственно, будет более востребована.
3: Скорее всего, у этих очков вообще не будет никаких камер. Сейчас эта технология разделилась и стала абсолютно безопасной, я считаю. Потому что если в гаджете нету камеры, там есть только динамики, то есть человек может потреблять контент, но он не может его производить.
0: Когда умные очки ведут запись, это можно внешне распознать, причем достаточно легко. Главный признак — это светодиод на передней части оправы. Когда человек делает фото, он мигает, а когда он записывает видео — горит. Конечно, такой индикатор — это уведомление для окружающих, но его можно и не заметить, и вот в этом как раз состоит главный недостаток. Поэтому сейчас вряд ли есть способ себя обезопасить от подобной съемки в общественных местах. Такую точку зрения поддерживает главный редактор itzin.ru Сергей Кузнецов.
4: Любое программное средство блюра. Проблема в том, что, во-первых, его можно обойти. Во-вторых, человека можно опознать не только по лицу. Мне кажется, что на данный момент нет никакого способа обезопасить и сделать этичное устройство, которое бы снимало, и при этом пользователям было бы безопасно ходить по улице, чтобы они точно знали, что их не снимают.
0: В России умные очки можно купить за 25-50 тысяч рублей. Это модели с камерой, микрофоном и ассистентом с искусственным интеллектом. Более продвинутый вариант с дисплеем и функциями дополненной реальности уже будет в 3 раза дороже. В России представлены в основном умные очки от бренда Xiaomi и от Ray-Ban Meta. Я еще раз напомню, что Meta признана экстремистской и запрещена в России.
2: Это была беседа Юрия Карпекина и Александра Кудрявцева. От себя добавлю, что можно найти модели и дешевле от безымянных китайских производителей. Вот только качество аудиозаписи, а иногда и фото- и видеосъемки, конечно, у вас будут вопросы. Но чтобы попробовать, как вообще работает подобный девайс, ну, можно присмотреться и к такому дешевому сегменту. Часов 43 минуты в Москве. Иногда говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Итак, Бритни Спирс выпустила новую песню под названием «She will never be me». Ну, то есть она никогда не станет мной. Что-то на женском. Записанный еще в 2001 году трек должен был войти в альбом Бритни, но в итоге певица решила не включать его в пластинку. Теперь эта композиция вместе еще с 4 песнями, которые тоже раньше не издавались, войдет в юбилейное издание альбома, которому 31 октября исполнится без малого четверть века. Как рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев, трек вряд ли войдет в мировые чарты, так как сейчас у слушателей совсем другие предпочтения. При этом, по его словам, на музыкальном рынке сформировался устойчивый тренд на ренессанс старых исполнителей.
5: Сама пластинка на момент релиза получила смешанные отзывы музыкальных экспертов. Альбом, правда, тогда получился слабее, чем два предыдущих, без каких-то особых ярких хитов, хотя и работали над ним именитые авторы и продюсеры, такие как Макс Мартин и Фаррелл Уильямс. Одним из авторов этой композиции стал Джастин Тимберлейк, и надо сказать, что этот трек абсолютно в стиле и в манере исполнения самого Тимберлейка, но решил предложить ее своей возлюбленной на тот момент. Средняя песня, без какого-то особого хитового потенциала. Если бы это произведение тогда все-таки вошло в окончательный плейлист, не уверен, что это как-то повлияло бы на итоговые оценки критиков и на коммерческий успех. Эту песню можно рассматривать скорее как артефакт, который вдруг случайно нашли при раскопках. То есть в музей точно да, на вершины чартов скорее нет. Уж очень много воды утекло, и сейчас слушают абсолютно другую музыку. Но тенденция на ностальгию действительно присутствует, причем эта тенденция устойчивая. Многие артисты вдруг стали копаться в архивах для того, чтобы найти кто-нибудь из неизданного, причем не пугает даже порой сомнительное качество записи.
2: Кейс с Бритни Спирс — это не первый случай, когда неизданные записи музыкантов становятся доступны публике спустя долгие годы. Например, Битлз в начале октября выпустили расширенное переиздание «Rubber Soul» шестого студийного альбома группы, выпущенного в 1965-м. В супер-делюкс-версию вошли 24 ранние студийные записи, включая два десятка ранее не издававшихся дублей, три домашние демозаписи и прежде неизвестный набросок песни Джона Леннона «Little Girl». А Дэвид Боуи посмертно выпустил альбом «The Shell Talmy Recordings». Это сборник из 10 неизданных песен начала его карьеры. Все это записано в 60-е. Радует и Принц, отмечает редакция радио РБК. Он после смерти выпустил альбом «Timeless». 10 редких и ранее не издававшихся треков, созданных в период с 77 по 2016 год. Но что касается песни Бритни Спирс, строчки ее песни на русский можно перевести следующим образом. «Эта девушка выглядит так же, как и я. Парень, что я вижу. Блондинка и одета шикарно. Ты спрашиваешь, как такое могло случиться, если бы она только знала, что раньше только я волновал тебя». Поймут не все. 7 часов 46 минут. В Москве британская сеть «Кофеин» предупредила о росте цен на кофе. Коста Кофе – это один из крупнейших игроков на мировом рынке. Руководители компании сослались на недавнюю засуху в Бразилии, из-за которой существенно пострадал урожай, особенно премиальных сортов. Бразилия, напомню, главный мировой поставщик зерен, но не единственный. В этом сезоне шанс увеличить долю рынка возникает у африканских плантаций. Например, накануне посол Сьерра-Леоне в России заявил, что страна готова сдавать российским предпринимателям землю в аренду для выращивания.
6: РБК коллекция.
2: Так как выглядит кофейный бизнес в Африке и можно ли получить сверхприбыль? Герой программы «Да или нет» на этой неделе владелец бренда «Конах Кофе Африка» Игорь Стрибков, который работает в Руанде и поставляет кофе в Россию. Ему удалось отговорить Надежду Сережкину от новой бизнес-идеи.
6: Да или нет?
7: Вещи, которые шокировали вас больше всего, когда вы только стали заниматься кофейным бизнесом.
8: Первая вещь, которая шокировала больше всего, это здесь хороший кофе можно купить за $8 килограмм. В России, значит, единственный запрос – дайте подешевле. Все берут самый плохой за 5, и в конечном итоге в Москве вы пьете не кофе, а просто какую-то черную горькую жижу. На него без слез не взглянешь.
7: $8 за килограмм. Вот, допустим, я прихожу в обычную кофейню там. Кружка стоит 300 рублей. Что из этого себестоимость?
8: На кружку уходит, ну, пускай округлим 20 грамм кофе. Килограмм разделим на 20, это получится 50 кружек в килограмме. 50 мы умножим на 300 рублей, это получится 15 тысяч рублей. То есть в сегодняшних реалиях, покупая кофе в кружке, вы платите $200 за килограмм, хотя доставка, логистика, например, из Африки 40 центов на килограмме прибавляется. Плюс НДС прибавляется. добавляет к стоимости килограмма, пускай еще $2. Ну, еще берем 20% ужарка. Это еще пускай $2 добавляется. Вот 1000 рублей с копейками стоит этот килограмм кофе уже в Москве пожаренный, продавая в чашке. Его себестоимость 15 тысяч рублей.
7: По вашим наблюдениям, кофе в Африке – это криминальный бизнес?
8: Я запомнил несколько уроков, когда меня пытались взять в плен, но это было связано с моим бизнесом по алмазам. Поэтому в кофе я уже зашел наученный. Например, меня заманивали

0: Поехали в Конго, обещая полные склады кофе. Мы поехали туда с моим партнером, руандийцем. Он пересек границу, приехал на склады и сделал мне видеоотчет пустых складов. А мне обещали, что там есть более 500 тонн. То есть у них была задача, чтобы я пересек границу, а в это время между Руандой и Конго шла война. И чем бы закончилась эта история, неизвестно. Но, как правило, такие истории заканчиваются тем, что заезжают двое партнеров куда-то, значит, одного берут в плен, а второй идет искать деньги. Одному из участников отрезают ухо либо какую-нибудь конечность, чтобы второй немножко ускорился. Когда я не пересек границу, очень они, конечно же, разозлились, кричали, что если бы я приехал, то кофе бы был. Ну, они понимали, что моего товарища руандийца им в плен брать незачем.
1: Насколько это коррумпированный бизнес?
0: Так как Руанда специализируется на выращивании дорогих сортов кофе, там коррупции нету вообще. За любые махинации с кофе сажают в тюрьму. Приезжали на склад, смотрели кофе. Я говорю, ну все хорошо, кофе нравится, мы покупаем. А мне говорят, ну вот сейчас собственник этого кофе сидит в тюрьме. Я говорю, а почему? Ну он там пытался занизить стоимость этого кофе.
1: Вообще в целом в Африке мы слышали, что там, не знаю, бутылка воды или мандарин, это вполне себе такая бытовая взятка.
0: Мы постоянно с этим встречаемся, для нас это не взятка. То есть меня останавливает просто полиция на дороге и говорит, please, give me lunch.
1: В смысле обед? И что даете в таких случаях?
0: Говорю, sorry, boss, I'm local Музунгу.
1: Так надо расшифровать. Музунгу это кто?
0: Музунгу это белый человек в Африке.
1: Обряды, в том числе вуду, магия, проводятся на кофе для того, чтобы урожай был хорошим?
0: Везде. В Уганде очень развито жертвоприношение. И много историй в Уганде, когда особенно первенца приносят в жертву ради богатства местным колдунам. Да. Все друг на друга колдуют, все бегают к этим местным колдунам.
1: Есть какая-то черта местного бизнеса, которой вы все еще никак не можете привыкнуть?
0: Африканцы вообще никуда не спешат. Существует здесь African Time, когда нам назначают встречу и опаздывают на час и с улыбкой ха-ха смеются, sorry, boss, you know African Time. Здесь не принято говорить нет. То есть человек говорит, слушай, вот мне нужно поставить кофе в Судан, я тебе заплачу в Судане. Я говорю, ну там же идет война. И он обижается, что ну вот хотя бы, ну надо было не отказывать, мне пообещал бы. Да, здесь они всегда на все говорят да.
1: Кофе из Африки подорожает в 2026 году, да или нет?
0: Да, на 10-20% в закупке подорожает точно, а у вас отыграет рынок более долгосрочной перспективе.
2: Да или нет? 7 часов 51 минута в российской столице. Из жаркой кофейной Африки хочется переместиться туда, где холоднее, например, на лед хоккейных площадок. Но и там тоже жарко. Капризов в огне, пишут. Что случилось? Прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК. Ну что, есть первый русский хитрик сезона в Национальной хоккейной лиге. Нападающий Миннесоты Кирилл Капризов трижды поразил ворота Флориды Пантерс в матче регулярного чемпионата. Хоккеисты Миннесоты, игравшие в гостях, открыли счет уже на 53-й секунде матча. Забил Мэтт Болди. Одним из ассистентов в этом эпизоде выступил как раз Капризов. Миннесота быстро увеличила преимущество. Гости реализовали большинство. Капризов пробил в ближний от вратаря угол. В начале второго периода игроки Флориды сократили отставание в счете. Мэттью Ткачук отличился, но в дальнейшем забивал уже только Миннесота и, более того, забивал только Капризов. Вскоре после гола Флорида он завершил комбинацию своей команды точным броском, ну а потом в самой концовке матча поразил пустые ворота Пантерс. К тому моменту гости сменили вратаря на полевого игрока. 4-1. Уверенная победа Миннесоты. Кирилла Капризова, естественно, признали первой звездой этого матча. У российского нападающего 6 голов и 5 передач в 5 матчах нового сезона.
4: Складывается впечатление, что у россиян, выступающих в НХЛ, исключительно только успехи. А так ли все хорошо на футбольных полях игр?
3: Ну, на футбольных полях у нас закручивается лихая интрига в российской футбольной премьер-лиге. «Зенит» накануне поднялся на первое место в турнирной таблице, обыграв «Краснодар» в матче 10-го тура. До этого матча лидировали в чемпионате как раз «Краснодарцы». Команда из Санкт-Петербурга, игравшая в гостях, уходила на перерыв, ведя в счете 2-0. Максим Глушенков оформил дубль. В начале второго тайма отличился еще и нападающий «Зенит» Александр Соболев. Казалось бы, 3-0 в пользу питерцев. Игра окончена, но «Быки» не сдались. сдавались. Жоао Батчи своим голом вернул команду в игру, забил в этот вечер и Джон Кордоба. Быки вполне могли отыграться, но помешало им удаление защитника Витора Турмена. Он свалил на Александре Соболеве и получил прямую красную карточку. «Зенит» удержал победный счет 3-2 и обогнал «Краснодар» в таблице.

0: премьер-лиги. Было удаление в матче Крылья Советов Спартак. Уже в первом тайме арбитр удалил вратаря красно-белых Александра Максименко. В итоге ничья 1-1.
1: А пусть вас не смущает обилие имен легионеров. Это, если что, был матч «Зенита» и «Краснодара». А в студии радио РБК был спортивный обозреватель Егор Белов.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
4: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
3: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: РБК «Тренды».
5: Цифровая старость.
6: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.
7: Ну, у Дженнифер Лопес все в целом хорошо. Она вызвала, конечно, небывалый ажиотаж.
8: Сбор урожая, новый роман Пелевина.
7: Да, именно так. Уникальный культурный феномен.
5: Экономика впечатлений. С Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
6: Мир устал от фактов и снова ищет ощущений.
5: Наблюдаем, как эмоции становятся стратегией.
7: В каждом выпуске мы обсуждаем, как устроен бизнес концертов, кино, видеоигр.
6: Пятница, 16:10.
5: На радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: С
6: со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
2: Ошибка на миллион.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Дата-центр Яндекса во Владимире остановил работу после атаки БПЛА. Компания оценивает ущерб и рекомендует пользователям задействовать альтернативные планы аварийного восстановления. Пострадавших нет. Владимирский губернатор Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки на инфраструктуру в регионе начался пожар. Отключились две подстанции, снабжающие электроэнергией 5000 жителей. Разрушение домов удалось избежать, и людей эвакуируют из зданий рядом с поврежденным объектом. Яндекс добавил в пользовательское соглашение своих сервисов раздел об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки БПЛА. Это следует из редакции документа, опубликованной 10 октября. В компании сообщили РБК, что эти положения предусмотрены действующим законодательством и уже содержатся в условиях использования многих сервисов Яндекса. Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Произошло возгорание в одном из административных зданий, его оперативно ликвидировали. Также обломки ППЛА упали на территории частного сектора и отелей. Пострадавших нет. Американский истребитель нанес удар по грузовому судну «Ocean Molica» под флагом Панамы в Оманском заливе, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Удар полностью выбил двигательную установку корабля, не причинив вреда экипажу, отметили в ведомстве. По данным Пентагона, крупное грузовое судно пыталось пройти через региональные воды после того, как ранее вышло из иранского порта. В России приняли список разрешенных на ЕГЭ в 2027 году доп-материалов и оборудования, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. В частности, на экзамене по литературе разрешается пользоваться орфографическим словарем. На информатике необходим компьютер с установленной операционной системой, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами и средами программирования на языках C-Sharp, C++, Pascal, Java и Python. Больше новостей на сайте РБК.
2: Когда перечислялось то, что можно приносить на экзамен по информатике, в голове заиграл трек из «Капитана Врунгеля». «Я 00X, суперагент, дела мои неплохи». Помните, там вооруженный до зубов девайсами был персонаж. 8:02 у микрофона Илья Приходько в этом часе. Селлеры могут перейти к поставкам со своих складов из-за решения Озон свернуть программу страхования. Собрали реакцию торговцев на маркетплейсе. А также экспорт пушнины и кожевенных изделий из России с января по июль вырос. Расскажем, насколько и означает ли это, что меха снова в моде. Ну а прямо сейчас о том, что новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил Wally Galaxy, это инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтно-импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи начинают испытывать усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным инсайдеров, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений здесь нет.

0: глазам пользователей как будто бы ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов – Samsung с высокой контрастностью. Так считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
1: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED-дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26, там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC-дайминг, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человек очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
0: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры как раз объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости, и это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Не утомляло, чтобы глаза вас ваши ничего, слушайте радио РБК. Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива продемонстрировало наивность политического руководства Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Пост даже написал в одной из социальных сетей, цитату, «США будет более дешевая нефть, а у России поступление в бюджет. А нам в ЕС награду за ненавистную военную политику санкций и нравоучения дают дизельное топливо за 3 евро. Может быть, даже его нехватку», — написал Фицо. Что такое бункерный режим на крипторынке? Ответ в программе «Хэш и кэш» через минуту.
2: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
3: Центр событий.
4: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
5: Повтор программы.
6: Представьте, что вы просыпаетесь, и вам достаточно открыть любое приложение искусственного интеллекта, чтобы взломать криптокошелек. И это не сон, а, возможно, наше ближайшее будущее. Сегодня поговорим об этом и не только. А в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
7: И я, Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
5: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
6: 17 лет назад был опубликован один из первых курсов биткоина к доллару. Сделал это сервис New Liberty Standard и оценил один биткоин в, как ты думаешь, сколько?
7: Что-то близко к нулю, я думаю.
6: Да, в 0,07 американского цента. То есть за $1 можно было получить примерно 1309 биткоинов. Путем несложных математических вычислений мы понимаем, что если бы мы вложили $100 в биткоин тогда, 17 лет назад, то сейчас наше состояние оценивалось бы примерно в 13 миллиардов и 90 миллионов долларов.
7: А что ты делал 17 лет назад в этот день? Интересно.
6: Ох, я не вспомню, и может быть оно и к лучшему. В общем, история прекрасная, фома огромный, а теперь переходим к насущному.
7: Я думаю, что еще нужно какой-то вывод, наверное, сделать о том, что...
6: Надо было покупать биткоин?
7: Нет, это самое очевидное. Во-первых, еще никогда.

0: квантовые компьютеры, о которых все говорят, которые могут вскрыть блокчейны биткоина, а просто искусственный интеллект решит все математические задачи и сможет подобрать как раз математическим подходом, так сказать, ключик к вашему замку. Если совсем просто объяснять, то приватный ключ — это единственный ключ от сейфа, а публичный ключ — это устройство замка. Сегодня, глядя на замок, изготовить ключ практически невозможно. Так вот, ИИ может по замку найти этот ключик. То есть решить нерешаемый вопрос, что сейчас охраняет как раз вот именно блокчейн биткоина и его криптография. Разрешить, так сказать, самые сложные криптографические ребусы.
1: Что, мы призываем сейчас всех наших слушателей паниковать, переводить куда там, на холодные кошельки, все? Или что делать? Вообще есть какое-то решение? Или насколько угроза реальна?
0: Дрейк как раз говорит, что не нужно паниковать, не нужно сейчас делать поспешных выводов. Но он говорит, что нужно контролировать искусственный интеллект и иметь в виду, что те самые биткоины, которые намайнил Сатоши. Но самое главное, угрозы, если вы, допустим, имеете свои биткоины, вы их можете перевести как-то и сохранить в более надежное место. Он назвал это место бункером. Но биткоины Сатоши никто никуда не переведет. Соответственно, есть очень большой шанс, что его взломают. И эти биткоины падут на рынок. А там огромное количество биткоинов. Сатоши Накамото, соответственно, был одним из тех людей, кто его и придумал. И этот человек не публичный и никогда не появлялся, и он полностью пропал, и след его найти невозможно. Но, согласись, то, что награда за взлом очень-очень даже интересная.
1: Это превращается в какую-то охоту за сокровищами, затонувшими условно. Есть сколько-то кошельков Сатоши, на которых огромное, не знаю, сексиллион биткоинов, условно.
0: Я точно не знаю, но где-то, наверное, пусть это будет миллион биткоинов.
1: Он даже круче, чем Майкл Сейлор по количеству биткоинов.
0: Ну, приближается, да.
1: Эти кошельки, с которых никто уже ничего, скорее всего, не переведет, становятся такой вот призрачной надеждой для любого человека. И теперь все будут ждать обновления ИИ очередное. И пытаться эти кошельки взломать.
0: Не то, что, я думаю, все будут ждать, просто констатация факта, что количество взломов и банковских систем, и разных децентрализованных бирж, и протоколов, и даже некоторые блокчейны, которые написаны не на таких надежных криптографических шифрах, их сейчас взломов большое-большое количество. Я думаю, что биткоин переживал не только такие вот страшные новости, и каким-то образом этот вопрос решится. Но в этом случае эфир становится достаточно интересной опцией, потому что Виталик Бутерин, это один из создателей эфира, написал, что да, действительно, такая проблема есть, что это очень реальная угроза и непосредственно биткоину, но эфир будет делать апгрейды системы, которые могут исключить такую возможность. То есть самая большая проблема сейчас, что биткоин, почему он самый такой интересный, самый большой актив, что код, который был написан давным-давным-давно, он не менялся. И все доверяют этому коду, все доверяют майнингу. С одной стороны, это хорошо, но, соответственно, новые вот, которые вещи происходят в мире искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, они могут очень сильно поменять расстановку этих сил. И, возможно, непосредственно изменение кода эфира, его апгрейды, то, что он идет, так сказать, в ногу со временем, дадут этой криптовалюте второй шанс.
1: А в коде биткоина ничего нельзя изменить?
0: Можно, но большинство людей, которые изначально его создавали, они уверены, что первоначальный код, который сделал, его, кстати, чуть-чуть меняли со временем. Минимальные изменения были. Так вот, люди, которые приверженцы или биткоин-максималисты их называют, они говорят, что биткоин должен оставаться вот такой, какой он есть. Споров очень много. Это такой open-source проект, люди высказывают разные мнения, и чтобы они все договорились и приняли все эти обновления, ну, это такая большая работа и не совсем простая.
1: Прежде чем переходить к следующей теме, давай небольшую памятку для наших слушателей. Что им делать? Первое, не паниковать.
0: Второе, паниковать. Третье,
1: опять не паниковать.
0: Да, компьютер, убери два неверных варианта. Если честно, это лишь гипотеза, которая озвучена, но она имеет абсолютно реальные шансы. Я думаю, что в любом случае, скорее всего, если вы храните деньги на больших, крупных площадках, какие-то для трейдинга, то они в первую очередь попробуют ваши деньги так или иначе сохранить. Но будем следить за новостями. Я думаю, что нашим слушателям нужно просто продолжать слушать нашу программу,
1: безусловно,
0: чтобы быть в курсе всех последних новостей и просто так свои биткоины никому не отдавать.
1: Теперь переходим к следующей новости. про всеми нами любимый

0: или наоборот, нелюбимый SEC. Значит, была новость, что они разрешили какие-то новые продукты на биткоин и эфир, да?
1: Угу.
0: В чем суть?
1: Инфраструктура институциональная и так называемая trade fee, она развивается. То есть это традиционные финансовые инструменты, есть фьючерсы, есть у нас уже ETF, то есть фонды, которые показывают ту же динамику биткоина, как и непосредственно торговля на криптобиржах. И уже вроде как будто нет никакого смысла торговать биткоин. Так вот, SEC разрешила торговать с плечом. То есть это тот же биткоин, который показывает ту же динамику цены, только в 3 раза больше. Это делает актив более ликвидным, и вы можете, если вы торгуете, и, допустим, вы толерантны к риску, и верите, что биткоин вырастет, купить этот продукт и, соответственно, заработать в 3 раза больше. Или в 3 раза быстрее потерять деньги на каком-то падении. Но если вы не используете плечо, то ликвидация на этом продукте практически невозможна, и в целом SEC движется по пути, что все больше и больше нововведений будет вводиться. Как, допустим, многие обсуждают сейчас торговлю 24/5, кроме выходных дней уже всех акций, облигаций и так далее на американской фондовой бирже, вроде как говорят о том, что с нового года такое будет, и поэтому криптобиржи находятся все в менее конкурентных и интересных условиях.
0: Ты вот сам это как оцениваешь? Это некое взросление рынка или переход к такому подходу больше как в казино внутри одного брокерского счета?
1: Ну, это очень плохо закончилось. Вот эти тройные плечевые продукты с тройным плечом очень плохо закончилось для корейских трейдеров, которые ставили на рост памяти. Потому что памяти для искусственного интеллекта все мало-мало было, и крупные производители находятся в Корее, это Samsung и SK Hynix. И корейцы инвестировали туда деньги с плечами, они покупали и с плечами, и плечевые продукты, и около 1 000 000 людей на падении было ликвидировано. Представляешь, 1 000 000 человек, 1 000 000 корейцев. Здесь нужно достаточно аккуратно к этим к новым продуктам и нововведениям относиться. В целом, самая лучшая стратегия, которая есть на рынке криптовалют и новую еще никто не придумал, это так называемый DCA, Dollar Cost Averaging, когда ты в определенное время покупаешь определенный
0: объем, сумму.
1: Да, просто туда складываешь деньги, если ты веришь, что биткоин будет 1 000 000, а он постепенно туда приближается так или иначе, то какие-то хорошие откаты, какие-то хорошие интересные возможности он все-таки предлагает для сохранения денег. Многие же говорят, что правительство деньги печатает, а биткоины печатать нельзя. Это главный тезис людей, которые инвестируют туда и говорят, что он будет стоить много-много миллионов.
0: Вы же проще говоря, то, что говоришь, DCA, это подход, как раньше был, вот, я не знаю, у наших родителей. С каждой зарплаты нужно было обязательно купить $100, чтобы они вот копились.
1: Да, еще была сберкнижка, по-моему.
0: Сберкнижка все-таки чуть другой инструмент. А тут ты как бы держишь их у себя вот условно под подушкой. А здесь то же самое, не знаю, вы с каждой зарплаты, с каждого какого-то притока денег решили, что вы будете там, не знаю, на 2% этих денег покупать что вам угодно. Биткоин, эфир, солану.
1: Как минимум, хорошая идея не делать это в долг. Всегда разумно подходить к риску.
0: Абсолютно согласен. В России появились первые реальные криптопосредники. Мы уже видим, что рынок по чуть-чуть переходит от текста закона, от его вступления к конкретным компаниям и пилотным продуктам. Мы видели это там условно в самом начале, прям 1 сентября, когда закон вступил в силу. Один из крупных банков там провел операцию по покупке на майнинного биткоина у одной из майнинговых компаний. Продукты, так или иначе связанные с криптовалютами, уже запускают банки. Первые цифровые депозитарии открываются, да, уже в ВТБ, Сбербанк и так далее. Как ты это оцениваешь вообще?
1: Я посмотрел на список тех, кто попал в эти счастливчики. Да, там есть операторы обмена и те, кто непосредственно планирует эту крипту хранить. Если с инфраструктурой, именно с депозитариями, здесь каких-то сюрпризов нет, это крупные банки, компания Волтери, это которая делает специализированные всякие кошельки, хранение ключей и так далее. Atomize, который там от Тинькофф банка, Cloud Infrastructure, это компания системы крипто, АФК-системы. То есть здесь все достаточно понятно. Это крупные, серьезные игроки, которые в основном всем нам известны. Но вот в операторах обмена попался какой-то новый специализированный игрок. ООО «Зефир». Я посмотрел, что же это такое. И Я немножко удивился.

0: удивился. В этой компании учредители никогда не занимались ни вебом, ни криптой, ни даже майнингом, и информации в интернете про них нет. УО «Зефир» имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.
1: Это минимальная планка, с которой можно компанию открывать. Да.
0: И возникает вопрос, неужели любая компания, имея 10 тысяч рублей, может получить заявку и попасть в реестр операторов обмена? Нет. Так. На самом деле нужно 15 миллионов рублей, чтобы туда попасть. Но ООО «Зефир» прошел по какой-то специальной ускоренной программе. То есть не в общей очереди, а по некому фаст-треку. Я изучал достаточно долго, кто кому это может быть принадлежать, но следов не нашел. Просто какая-то черная лошадка или белая лошадка, или как это говорится, кто это может быть?
1: Темная лошадка, да, ты все правильно говоришь, но вопрос, конечно, чем они будут заниматься, пока непонятно.
0: У них тем более нет сайта, нет никаких объяснений, нет никаких продуктов, ничего не готово. Хотя бы какую-то информацию найти. То есть ты рядом стоишь с Т-банком, там, с АФК-системой, с ВТБ, которая, кстати, уже совершила первую сделку со стейблкоинами, и их продукт будет доступен. И вот тут какая-то некая ООО «Зефир». Интересно, что же это будет вообще?
1: Очень интересно. Как минимум потому, что уставной капитал в 10 тысяч рублей в рамках криптовалюты, конечно, звучит довольно смешно, чтобы обеспечить любой самый минимальный, ну, то есть 15 миллионов рублей как-то, как будто бы более приближено к реальности.
0: Такие компании должны привести деятельность к полному соответствию до 1 сентября 2027 года. Время в целом есть, но к этому времени, конечно, можно сделать все, что угодно. Почему тогда так мало компаний с таким капиталом? Почему другие не пришли, не подали заявки, не попали в этот реестр? Это большой вопрос. Так что, если вы вдруг хотите заняться криптообменом, то сейчас вход в этот реестр достаточно лояльный.
1: На этой интригующей ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: Напомню, что на прошлой неделе мы оба шортили с Толей. Я играл на понижение курса эфириума и заработал чуть больше 5%. А Толя играл на понижение токена Грамм, он же токен Тон.
0: Он же Павел Дуров.
1: И заработал 6%. Мы все еще идем ноздря в ноздрю. У Толи сейчас 1517 виртуальных долларов, а у Коли 1496. Мы все еще поражаем всех и себя тем, сколько денег мы в процентах успели заработать виртуальных. Ну что ж, пришло время ставок на эту неделю.
0: Здесь очень интересный момент. Мировая экономика за счет роста дизеля и за счет нарушения логистики в Армузе просто трещит по швам. И у нас идут какие-то первые звоночки, и что-то должно произойти. Либо наладилась, соответственно, поставка нефтепродуктов, и цены немножко снизились, и снизились инфляционные ожидания. Ну, либо должно что-то упасть. Вот как ты думаешь, что первее произойдет?
1: Я сегодня буду играть в лонг, потому что впереди выборы в Америке. Я очень плохой прогнозист, сразу говорю. Но мне кажется, что до выборов Трамп сделает все возможное, чтобы навести шороху в хорошем смысле на криптовалютном рынке. А вот после нас может ждать какой-то серьезный откат и падение. Но до выборов примерно месяц. И я буду ставить на более волатильное, чем эфир и биток, на свою любимую Солану. Буду лонговать Солану.
0: Лонговать Солану. В целом, очень разумные объяснения, и мне, на самом деле, очень хочется даже не то, что заработать денег, а хорошо оторваться от тебя. И я сделаю диаметрально противоположную ставку для того, чтобы точно из нас кто-то был на первом месте с хорошим отрывом. Я ставлю на шорт Солану.
1: Такого не было еще у нас, чтобы на один актив в разные направления ставили.
0: Вот, мне кажется, это интересно. И вот именно это покажет, а кто здесь настоящий трейдер.
1: Посмотрим. Прежде чем с вами попрощаться, мы предлагаем вам сделать следующее. Если вы хотите услышать себя в одной из следующих передач, оставляйте голосовые в специальной ветке нашего форума РБК Крипто с вопросами для нас. Мы выберем для следующей передачи один вопрос, поставим его в эфир и ответим на него. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
0: И я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК Крипто.
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой сфере, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кто есть кто?
0: Nordcross 001. Это

0: автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln K09». И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 — это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln K. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 — это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Ключ.
4: Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
5: Шеф, не многовато ли?
4: Была не была. Беру на 10.
5: Есть на 10.
4: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
8: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
9: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада.
11: Лев Николаевич Толстой в своем романе «Война и мир» как гений смог показать картину войны и мира не с точки зрения только войны и мира, но и с точки зрения войны и мира в самом человеке. Он смог соединить глобальную борьбу, войну и мир, и внутреннюю борьбу, как у Балконского. И это настолько актуально и так легко читается, что я считаю, что это неправильно забытое для взрослых произведение, которое поможет понять все сегодняшнее происходящее в мире.
10: Лев Толстой «Война и мир». «Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как со злобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу».
2: Библиотека РБК.
10: Заведующая Элина Тихонова.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%. Тепло и водоснабжение на 100%. Энергетики продолжают работу, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Сегодня утром стало известно об атаке беспилотников на дата-центр Яндекса во Владимире. Возникло возгорание, пострадавших нет. Затруднения с вызовом такси возникли у пользователей приложения «Яндекс.Гоу» в Москве и Подмосковье, передает РИА Новости. При входе в приложение и выборе маршрута высвечивается сообщение: «Во всех тарифах нет свободных машин или машина не найдена». Если же заказать машину, то через некоторое время после начала поиска заказ завершается, а сервис пишет: «Вы приехали». Кроме того, при заходе в раздел «Еда» того же приложения пользователи видят уведомление: «Сейчас технический сбой». Армия России поразила дата-центр Теннет в Одессе, используемый ВСУ для обработки данных, передачи и хранения информации, сообщает Минобороны. Южнокорейский контейнеровоз «Панстар Акра» впервые совершил рейс в обоих направлениях по арктическому маршруту, включающему Северный морской путь. 11 октября судно вернулось в Пусан после 50 дней плавания, сообщил агентство Ренхаб. Власти страны намерены оценить экономическую эффективность маршрута с учетом времени, затраты, расхода топлива. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году. Министерство юстиции США начало расследование в отношении телеканалов ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства после того, как они временно приостановили совместное освещение мероприятий президента США Дональда Трампа, сообщает New York Times и BBC. Ведомство потребовало предоставить переписку и другие материалы, связанные с работой телевизионного пула «Белого дома». При ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда пострадали 309 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. Еще 12 человек погибли, говорится в заявлении Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии в соцсети X. По словам саудовских официальных лиц, на которых ссылается Wall Street Journal, ракеты попали в 3-4 терминалы. Аэропорт получил значительные повреждения, части крыши обрушились на находившихся внутри людей. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: На моем телефоне сейчас при открытии приложения Яндекс.Го пишет «нет свободных машин». Фразы «приехали» у меня пока не наблюдается. «Умный дом» по-прежнему недоступен. Еще сообщают о том, что государственная система в области ветеринарии ВетИС перестала работать из-за сбоя в Яндексе. А в самой компании при этом сообщили, что, цитата, «произошло нарушение доступности инфраструктуры, обеспечивающей функционирование центра обработки данных системы». Продолжаем отслеживать эту ситуацию, рассказывать главное, также понимаем, что это значит для экономики вместе с экспертами. 8 часов 33 минуты прямо сейчас. Переходим к геополитике. Дональд Трамп выступил на одном из предвыборных митингов, заявил буквально следующее, цитирую: «Удивительно. Я могу говорить самые тупые вещи, а вы все равно будете мне аплодировать». Вот такие, собственно, заявления делает американский лидер. А какие еще заявления? Ну вот касательно, например, украинского мирного трека. Последние заявления от главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Он считает, что усилия Трампа приближают урегулирование конфликта. Таким образом, Дмитриев прокомментировал другое заявление Трампа об открытости России к диалогу. Ранее американский президент подчеркнул, что Владимир Путин готов к миру и призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. До этого глава Белого дома заявил, что пришло время сменить украинского президента. Как все это оценивают мировые СМИ? Заметки собирала Далила Цельбель, она уже в студии. Далила, но Трамп, конечно, делает столько заявлений, то Нобелевскую премию разгромил в пух и прах, досталось украинскому президенту. Теперь досталось, собственно, тем, кто должен прийти на выборы и проголосовать за республиканцев, как я понимаю.
2: Да, у Трампа очень насыщенные последние пара дней. Guardian отмечает, что Трамп сейчас нагнетает ситуацию с Украиной и конкретно с Владимиром Зеленским. А итальянская Stampa пишет, что Трамп снова нападает на Зеленского, который, по крайней мере, формально вроде как должен быть союзником, наоборот, американского

0: президента. Издание также подчеркивает, что Трамп списывает Зеленского со счетов. И кажется, что это действительно может быть так, учитывая, что Трамп прямо заявил о необходимости сменить президента на Украине.
1: Я предлагаю им выбрать нового лидера, который сможет заключить сделку. Потому что он мог заключить много сделок, но по какой-то причине он этого так и не сделал.
0: Заявление вызвало множество реакций, и даже Илон Маск, у которого и у самого с Трампом достаточно турбулентные отношения, отметил, Зеленский зашел слишком далеко.
2: СМИ как все это описывают и оценивают?
0: Портал Axios пишет, что заявление Трампа говорит о самом серьезном кризисе в отношениях с Зеленским, с их знаменитой ссоры в феврале 2025 года, которую мы, наверное, все помним, как они встретились в Белом доме и поссорились в овальном кабинете в присутствии журналистов.
2: В том числе из-за внешнего вида Владимира Зеленского. Помним, конечно.
0: Да, все так. Аналитик Хэл Кэмфер в эфире Fox News отметил, что и без того напряженное отношение между Трампом и Зеленским еще осложнила сделка США с Россией о поставках дизельного топлива.
3: Отношения между США, или лучше сказать Трампом, и президентом Зеленским переживают не лучшие времена. Их отношения и так были непростыми. В начале второго президентского срока Трампа их общение не задалось. Сейчас разлад связан с соглашением по дизелю, которое США заключили с Россией. Оно стало шоком для многих, особенно для украинской делегации, которая прилетела в Майами для переговоров с Уитковым и Кушнером. Украинцы, а может и вообще все участники переговоров, были застигнуты врасплох.
0: Зеленский на этом фоне заявил, что США просто использовали встречу с Майами как ширму, и что его делегация была застигнута действительно врасплох, потому что никто им не сказал на этой встрече, что у США планируется какое-то соглашение с Россией. А потом переговоры в Майами, которые должны были длиться 2 дня, и вовсе свернули после одного единственного дня. Нью-Йорк Таймс пишет, что Киеву и его европейским союзникам переговоры в Майами наглядно показали, как американская дипломатия сместилась от стремления к урегулированию, к охоте за выгодой сделками с Россией. А журналистка Джен Псаки, которую мы с вами помним, потому
2: та
0: что... Да-да-да, та самая. В эфире MS Now заявила, что сделки с Россией Трамп вонзил нож в спину союзникам.
4: Как выглядит страна, президент которой отправляет вооруженных федеральных агентов в города, агентов, которые стреляют в людей? Как выглядит страна, в которой возродили традицию публичных казней, чтобы расправиться с политическими противниками и установить контроль над прессой? Очень похоже на практику авторитарных государств. А еще это демонстрирует слабость. Трамп совершил слабейший, непростительный, авторитарный поступок. Он бросил вызов нашим союзникам и заключил сделку с Путиным. Это решение сыграет на руку России и станет инвестицией в войну, которую надо закончить, а не продлить.
2: Сейчас 47-летняя Джен Псаки, очевидно, журналист, а еще некоторое время назад она была спикером Белого дома при Байдене, том самом сонном Джо, как выражался Дональд Трамп. Я просто напоминаю нашим слушателям.
0: Все верно. Bloomberg пишет, что заявлениями о необходимости смены власти на Украине Трамп еще больше обострил конфликт вокруг поставок дизельного топлива из России в США. И это все происходит в преддверии ноябрьских выборов. А у Трампа и так достаточно низкие рейтинги, и, в принципе, даже в республиканской партии ему многие недовольны. BBC отмечает, что заявление Трампа и, в принципе, вся последняя ситуация и то, как развиваются отношения между Украиной и США, это крупный дипломатический скандал. Как пишут журналисты BBC, США не просто отступают от своей давней долгой политики по Украине, они просто разворачивают ее на 180 градусов и, напротив, сближаются с Россией.
2: Спасибо. Этим утром все успела прочитать Далила Цельбель. Отмечу, что в феврале 25-го мы вспоминали сегодня, и этот эпизод Трамп называл Зеленского, цитата, «диктатором без выборов». А спустя несколько дней, когда журналисты напомнили Трампу об этих словах, американский лидер удивился. Цитата, «я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал». Ну, кстати, напомню, что в пятницу Трамп и Путин действительно провели телефонный разговор, как результат сделка по дизелю. Мы о ней подробно рассказываем, как она повлияет на мировой энергетический рынок. И еще расскажем в эфире радио РБК. О реакции мировых СМИ на все происходящее вокруг последних заявлений Трампа разобрались. А буквально через полминуты расскажем, как отреагировали селлеры на новые условия по страховке. Имеется в виду селлеры Озон, конечно.
5: Реклама.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
2: Плюс. 8

0: часов 39 минут московское время. У микрофона Илья Приходько. Итак, селлеры могут перейти к поставкам со своих складов из-за решения ОЗОН свернуть программу страхования. Такими планами поделились опрошенные продавцы после того, как компания объявила об отмене страховой защиты товаров от атак БПЛА на базы маркетплейса. Как стало ранее известно, с 13 октября эта услуга от Ингосстраха недоступна будет. Озон объяснил это решение изменениями на страховом рынке. При этом 5 октября компания уже подняла тариф на программы финансовой защиты. Мы разбирались в этой теме. На сайте РБК есть подробности. Определенный бэк всего происходящего. Отмечу только, что в некоторых категориях тариф вырос кратно. В результате селлеры будут вынуждены переходить на модели ФБС, а клиентам придется дольше ждать свои заказы, говорит продавец Борис Коротков.
1: Тариф был поднят Ингосстрахом. Естественно, страховку не отключали. Почему? Потому что, ну, реально есть риск, да, потерять товар. Неприятная новость. Но время есть до 13-го. Будем пытаться найти, возможно, других страхователей, кто будет готов застраховать наши товары на складах Озона. Также у меня расчетный счет в банке. Посмотрел то, что предлагает банк, но там они четко пишут, что товары на складах не страхуются. Ну, и там подразумевается, я так понимаю, страхование на своих складах, а не на складах маркетплейсов. Если не получится, либо будем меньше отгружать, либо будем просто работать через ФБС, когда груз сдается непосредственно в ФВЗ, когда есть заказы. Но для клиентов это, конечно, будет увеличение сроков доставки.
0: При этом селлер Борис Коротков утверждает, за товары, пострадавшие на складах Озона, ранее он страховых выплат так и не получил. Для некоторых продавцов сроки доставки более критичны из-за увеличения длительности, они теряют продажи, поэтому вынуждены рисковать и продолжать поставки. Об этом рассказал селлер и гендиректор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
2: Как на нее не смотреть, дорого, дешево, но все-таки это реальная страховка, и если склады Озона будут продолжать гореть, то как иначе, как не через страхование, можно получить назад хотя бы часть своих денег. Продолжаем поставки на Озон в надежде, что других чрезвычайных ситуаций не будет, потому что ФБО – это все-таки более правильная схема, когда твои товары находятся ближе к покупателям, нежели схема ФБС, когда товары едут, в нашем случае, из Москвы, куда-нибудь в Северо-Курильск бесконечно долго. За это время люди просто от них отказываются, уставая ждать. Мы не знаем аналогов программы Ингосстраха. Пытались находить варианты, но, к сожалению, таких вариантов на рынке просто нет. Я не удивлен, что Ингосстрах тоже отказывается от этой программы, потому что если сравнить те выплаты, которые они в итоге выплатят пострадавшим селлерам, это превышает их годовую прибыль. Скорее всего, с этим и связано то, что они от этой программы отказываются. Других желающих компаний страховать подобные случаи просто нет.
0: Озон пообещал проработать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Об этом заявили в самой компании. И если посмотреть это сообщение, что там еще? Все действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются, утверждает Озон. «8.43 в Москве. Российские меха снова в моде. Экспорт пушнины и кожевенных изделий из России с января по июль вырос почти на 60% год к году. Это данные Росстата. Правда, в денежном выражении объемы пока небольшие, а именно около 2 миллионов долларов. Но при этом растет и импорт. Плюс 20% за тот же период. Внутреннее производство меховых изделий в этот же период прибавило всего 4%. Люкс вернулся к мехам, отметила в нашем эфире основательница, гендиректор консалтингового агентства K&P Agency Галина Кравченко. По ее словам, интерес к натуральному меху сейчас растет во всем мире, но впечатляющие цифры экспорта и импорта объясняются не только спросом. Заметно подорожали и сами шкурки.
3: Я вижу ключевые три фактора, которые повлияли на динамику этих показателей. И за скобками это фактор математический. То есть тот рост, который мы видим, он обусловлен ростом стоимости сырья. То есть такая вот релевантная цифра импорт плюс 20%, она абсолютно попадает в показатели роста цен шкурки в среднем по всем видам меха, начиная там от норки и да, заканчивая дорогостоящим соболем. Вот в среднем плюс 20 мы сейчас в этом сезоне по рынку видим. То есть, если переводить это в количество, по большому счету я бы не говорила о том, что в количестве шкурок возрос импорт. Если мы говорим об экспорте, то тут уже как раз вот можно говорить о факторах экономического свойства, потому что прежде всего,

0: всего это связано с тем, что российским предприятиям невыгодно обрабатывать эти шкурки в России. У нас нету базы по правильной обработке, прокраске шкурок, да, поэтому их вывозят. И вывозят, да, действительно, страны, ну, если норку, то это Китай преимущественно. Если мы говорим все-таки о соболе, дикой белке, вот этих мехах, то тут следует говорить о Европе в том числе. То есть экономическая история такова, что внутри страны нету производственной базы, которая бы перерабатывала, да, то есть мы можем как бы зверьков вырастить, мы можем пошить, но на сегодняшний день выделки нету, поэтому она делается за границей.
1: Это а раз. Почему нет?
0: Это, в принципе, такая, знаете, общая проблема нашей легкой промышленности. У нас производство, стоимость швеи настолько дорога, стоимость содержания машинок, я не знаю, оплаты амортизации, завоза оборудования настолько велика, что это вообще...
1: Что дешевле в Китай продать шкурки, пусть они там обрабатывают, а мы у них же потом купим уже готовые, да?
0: Абсолютно, абсолютно так. При этом, понимаете, вот эта история с тем, что мех в тренде, это очень интересное такое социальное явление. Потому что мы в целом говорим о падении среднедушевого дохода и в России, но и в мире. Не нужно забывать, что это вообще международный тренд. И параллельно с этим мы видим сейчас тренд на рост меха и золотых украшений. Не буду продолжать. Так вот, это, знаете, это такой, с одной стороны, гротеск, а с другой стороны, все возвращается на круги своя. Потому что мех является одним из индикаторов уровня жизни. То есть, если ты покупаешь себе меховое изделие, кольцо с бриллиантом, яхту, дом, это...
1: Но мы же все это проходили в жирных нулевых, и вроде бы как все отказались уже потом от этого кича, этих жилеток бесконечных. И сейчас опять, я так понимаю, кольцо вернулось, и в моде вновь все барышни в автомобилях наденут меховые жилетки.
0: Вы знаете, вы абсолютно правы. Спираль истории никто не отменял. Мы просто находимся в этой спирали на каком-то новом витке. И это именно так, как вы говорите. Однако оденутся не все, потому что часть барышень оденется в искусственный мех, им окей, и тренд на экологичность нельзя отменять, и функциональность. Но когда мы говорим о том, кто может себе позволить, да, это будут меха. Да, действительно, люкс вернулся к мехам. И вот здесь такой, знаете, эффект того, а как заработать деньги? Потому что не просто так сначала мы видели о том, что давайте будем продавать искусственный мех, никого не будем убивать, и об этом говорил люкс. А люкс — это все-таки не российские марки, это международные бренды. А теперь мы видим, что в люксе меха, и да, у нас они тоже закупают.
2: Спрос на одежду из натурального меха в России сдерживает высокие цены, поэтому покупатели чаще всего выбирают более доступные изделия из кролика или сыпи, пишет Коммерсант. В целях экономии потребители ищут меха и на вторичном рынке. По данным Авито, продажи шуб на ресейле в январе-июле выросли на 39% год к году. От себя добавлю, что впервые шкурку лисы целиком с лапами, хвостом и мордочкой увидел, когда мне было 5 лет. Впечатление неизгладимое. Лиса, кстати, почему-то была красного цвета. 8:47 в Москве, и жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Только вдумайтесь в эту цифру. Это данные большого исследования Диптранса. Каждый седьмой заказ в стране приходится именно на столицу. Почти половина — это как раз одежда, возможно, меха, кстати говоря. Обувь и электроника, которую заказывают на маркетплейсах, еще 41% — это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов. При этом каждый пятый москвич оформляет доставку минимум раз в неделю, еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге? Портрет московского доставщика изучила Ольга Зуева.
3: Аналитики Диптранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер — это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость, остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным HeadHunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, и медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоят перебои в работе приложений и сбои геолокации. Но при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильно высокий.

0: высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
1: Продолжается дефицит рабочих рук в целом по России. Это не обошло стороной и сервис и доставку. Компании стараются оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы-доставщики, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает, спрос на курьеров достаточно высокий, эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
0: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее. Кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами – это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь – информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Новотранспорт» Алексей Смирнов.
2: Для них нужна простая и понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы, а также велопереезды, велосветофоры. Регионы сейчас обязаны разработать планы по развитию и внедрению этой инфраструктуры до конца года. Что же еще можно улучшить? Информирование о правилах дорожного движения, контроль за соблюдением правил, ну и перенимать опыт Москвы в работе с курьерскими сервисами. Это и номерные знаки, и требования к подвижному составу, то есть к транспортным средствам.
0: По опросам, более 80% москвичей высоко оценивают работу курьерских служб и отмечают, что вот как раз узнаваемая форма и номера на сумках и транспорте помогли повысить качество сервиса.
3: По данным инновационного центра «Безопасный транспорт» столичного Дептранса, с которым ознакомился РБК, число роботов-доставщиков в Москве вырастет с нынешних 200 до 20 тысяч в перспективе. 8:51. Реконструкция Шуховской башни начнется в октябре и продлится 3 года. Об этом представитель российской телевизионной радиовещательной сети, на балансе которой находится сооружение, сообщил ранее «Коммерсанту». На работы компания выделит более 700 миллионов рублей. В апреле этого года главгосэкспертиза одобрила проект реставрации, который включает демонтаж, восстановление или даже замену части поврежденных металлических конструкций. В РТРС заявили, это единственно возможный проект. Металл башни сильно поврежден коррозией, а его характеристики не соответствуют современным требованиям. Историк архитектуры и куратор проекта «Шухов парк» Елизавета Лихачева объяснила в эфире радио РБК, башня фактически станет новоделом, если заменить большую часть металлических конструкций.
4: Проблема в том, что проект реставрации и экспертизы не опубликованы. То есть нам предлагают верить на слово. Памятник важнейший, и мне не совсем понятно, почему РТС так настаивает на секретности, почему нельзя просто опубликовать проект. Если мы говорим о ВЭКСе, то в ВЭКСе башня была разобрана, металлические части были вычинены, отреставрированы, потом башня была снова собрана. Вот это логика, которой руководство компании ОМК и Выксинского металлургического завода, когда башню перемещали на территорию Шухов парка. Там техническая возможность позволяла. При этом надо помнить о том, что она несколько меньше. Во-первых, во-вторых, она больше не несет никакой полезной нагрузки. То есть башня просто стоит. Насколько мне известно, Шуховская башня тоже предполагается просто стоять. На ней не будет вешать никаких трансляторов. Но при этом, еще раз повторюсь, заявление о том, что мы заменим 90% подлинного металла на копию или отольем такие же, мне не совсем понятно. Потому что принцип сохранения памятника предполагает, что мы сохраняем не только замысел, но и значительную большую часть подлинных материалов по возможности. Когда речь идет о таких памятниках, как Шуховская башня, хотелось бы просто увидеть проект. Если ее пересоберут из новых материалов, это будет новодел. Но, скорее всего, они на это и рассчитывают, потому что, ну, как я понимаю, это гораздо дешевле, чем реставрировать подлинные элементы.
3: При этом руководство РТРС заявило, что башня сохранит статус объекта культурного наследия. И организация будет добиваться, чтобы это сооружение включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомню, что Шуховская башня в Москве построена в период с 1919 по 1922 год. В настоящее время, по своему прямому назначению, это сооружение не используется. Очевидно, не использоваться оно будет по этому профилю и после реконструкции.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман.

0: кто же все-таки победит. Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: Скромный размер 77 на 53 сантиметра и не более 20 секунд на просмотр из-за потока туристов в Лувре. Все это о Моне Лизе Леонардо да Винчи. В 1962 году перед выставкой в США картина была застрахована на рекордные $100 миллионов. С учетом инфляции на сегодняшний день такая сумма эквивалентна почти миллиарду.
4: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
5: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
4: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Дата-центр Яндекса во Владимире остановил работу после атаки БПЛА. Пострадавших нет. Пользователи жалуются на сбой в работе сервисов компании. Владимирский губернатор Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки на инфраструктуру в регионе начался пожар. Отключились две подстанции. Электроснабжение восстановлено на 80%. Другие подробности произошедшего сразу после выпуска новостей. Армия России ночью нанесла удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщил Министерство обороны. В частности, целью стал дата-центр «Теннет» в Одессе. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов из-за действующих ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в надзорном ведомстве. Сегодня утром стало известно, что в результате падения обломков на территорию аэропорта Сочи произошло возгорание в одном из административных зданий. Пожар оперативно потушен, никто не пострадал, рассказали в оперштабе Краснодарского края. Еврокомиссия завершает разработку предложений по ужесточению визовых правил для российских туристов и планирует представить их в январе, сообщает «Политика», ссылаясь на чиновников ЕС и министра юстиции Швеции Гуннара Стрёмера. Инициативу продвигают несколько стран, включая Польшу, Швецию и Эстонию. Они связывают необходимость ограничений защиты от гибридных атак. По данным издания, в прошлом году россиянам выдали около 478 тысяч виз в Шенгенскую зону, многие из них многократные. Стрёмер назвал такую систему угрозой безопасности. Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива продемонстрировало наивность политического руководства Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях. У США будет более дешевая нефть, а у России поступление в бюджет, а нам в ЕС в награду за ненавистную военную политику санкции и нравоучения дают дизельное топливо за 3 евро, может быть, даже его нехватку, написал словацкий премьер. Больше новостей на сайте РБК.
2: Впрочем, аналитики говорят, объем дизеля, который Россия может поставить Соединенным Штатам, окажется не таким уж и большим, просто как будто бы Дональду Трампу больше и не нужно. Впрочем, в этой теме мы еще будем разбираться, что еще в этом часе. В России растет спрос на немецкий рислинг. Можно ли говорить о долгосрочном тренде и сколько сейчас стоит бутылка вина на прилавках? 200 миллиардов рублей обойдется оцифровка всех архивов Российской государственной библиотеки. Много это или мало, и много ли нужно вообще оцифровать, посчитаем. Ну а прямо сейчас возвращаемся к теме работы дата-центра Яндекса во Владимире, которая была остановлена. Сейчас работу ЦОДА восстанавливает после атак БПЛА. Такая информация приходит из компании. Уточняется, что центр полностью приостановил работу с утра. И в текущий момент специалисты оценивают ущерб и возможные пути решения ситуации. В результате атаки никто не пострадал. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев указал, что в регионе местами отключилось электричество. Сейчас энергоснабжение восстановлено. К слову, это уже третий дата-центр Яндекса, который подвергается атакам на этой неделе. Водители, которые работают на платформе Яндекс.Такси, сообщили радио РБК, что приложение не загружается, принять заказы невозможно. В аналогичных сбоях рассказали также пользователи и других сервисов экосистемы, например, и самого Яндекс.Браузера, а также сервиса доставки еды, умного дома с Алисой и музыки. Вот сейчас, прямо обновляя приложение Яндекс.Го, которое позволяет заказать такси, у меня появилась возможность вызвать водителя по тарифу эконом. Еще полчаса назад сообщалось о том, что доступных водителей нет. К эфиру подключается основатель группы компании «Филанко» и компании «ЦОД Эксперт» Дмитрий Шаров. Дмитрий, доброе утро. Как будто бы во Владимире объект, его атака, вернее, больше последствий имеет для экосистемы Яндекса, или я ошибаюсь?

0: доброе утро. Ну, любая система, даже рассчитанная на какую-то устойчивость, она рассчитывается на устойчивость не атак от БПЛА, она рассчитывается на критичность к техногенным, технологическим выключениям, да, то есть авариям внутри самого дата-центра. И в рамках там экосистемы Яндекса, там, еще раз говорю, это зрелая компания, ну, это уже относится к критическим объектам и критическим повреждениям. То есть надо понимать, что дата-центры — это все-таки не склады. И стоимость инфраструктуры и критичность этой инфраструктуры, на которую завязан бизнес, она, ну, я бы сказал, апокалиптична. То есть я с ужасом думаю о возможных дальнейших последствиях, которые будут там такие автошоки от этой ситуации.
1: Вот давайте об этом подробнее. Дмитрий, как вы считаете, как скоро специалистам Яндекса удастся стабилизировать работу сервисов? И возможно ли это, учитывая, что неатакованных дата-центров у Яндекса не осталось?
0: Ну, давайте разделим историю на две, да, то есть это сервисы Яндекса как Яндекс.Бизнеса, да, то есть и сервисы, которые находятся в облачных, публичных, коммерческих услугах Яндекса, да, то есть если говорить о своих собственных сервисах Яндекса, то, безусловно, это, еще раз повторяю, зрелая компания, и ядро сервисов будет жить, это будет перераспределяться там на другие там площадки. Там, я полагаю, что есть стратегия, там, у любой компании стратегия выживания, но в целом это не бесконечная история. Да, то есть у любой системы есть всегда конечная критическая ситуация, когда система может посыпаться. Да, то есть ни один бизнес, а Яндекс — это бизнес, не рассчитан на уничтожение там полностью информации, ядра своего бизнеса. Это вообще сейчас то, что происходит, это, ну, близкая ситуация к апокалипсису. То есть...
1: Но, я напоминаю нашим слушателям, что с нами на связи основатель группы компании «Филанг» и компании «Цотэксперт» Дмитрий Шаров. Дмитрий, а что сейчас делать бизнесу, чьи сервисы завязаны так или иначе на вычислительные мощности Яндекса? Ведь наверняка там, да, располагались и у многих компаний, у смежных, у других приложений совершенно серверные стойки были арендованы, может быть, у Яндекса. Как сейчас правильно поступить? Что нужно делать, как думаете?
0: Ну, наверное, в прямом эфире там называть компании, куда стоит переносить, нельзя и не стоит этого делать. В любом случае, я это говорил и раньше, защита бизнеса — это защита бизнеса, интересов бизнеса — это защита исключительно самого бизнеса, да, то есть Яндекс не будет думать о том, чтобы там бесперебойность, ну, то есть, безусловно, будет, но задача какая? Переносить на альтернативные площадки, думать о резервировании своих данных, предполагать самые негативные сценарии, да, то есть вот есть такой термин в дайвинге, например, да, если тебе кажется, что что-то идет не так, значит, что-то идет не так. То есть вот на сегодняшний день, если кажется, что ситуация движется по негативному сценарию, значит, она движется по негативному сценарию. Данные надо уносить, резервировать, переносить, использовать любые альтернативные решения для того, чтобы в стабилизации уже принимать там следующие какие-то шаги.
1: А, Дмитрий, как вы считаете, если компания Яндекс, пока, кстати, не очень понятно, будет восстанавливать эти соты, насколько это сейчас капиталоемко, и есть ли возможность это сделать, не знаю, быстро, учитывая, как вы сказали, что объект непростой, дорогой, да и ситуация на мировом рынке, связанная с вычислительными мощностями, весьма непростая?
0: Ну, вот, смотрите, мы строим дата-центры, и цикл проектирования и строительства дата-центра до ввода его в эксплуатацию составляет 3 года, да, с момента начала проектирования. Поэтому сначала принятия решения и проектирования, да, 3 года. То есть 3 года строится ЦОД. В классическом виде именно строительная работа – это примерно 1,5 года. То есть, чтобы сейчас там построить новый ЦОД, это, ну, во-первых, надо пересматривать все политики безопасности, да, то есть все существующие там дата-центры строились там без учета возможных атак БПЛА. На сегодняшний день это другие, должны быть приняты стандарты в любом случае строительства, да, то есть это все не очень просто.
1: Дмитрий, а может быть, тогда есть смысл сейчас и тому же Яндексу или российскому бизнесу присмотреться к ЦОДам, которые находятся в сопредельных, например, с Россией государствах? Тот же Казахстан,

0: это серьезнейшее капиталоемкое сооружение, да, то есть вот строительство там дата-центра 1 000 000 000 рублей там за мегаватт эти мощности. Да, данные, которые там, оборудование, сервера, диски, это же тоже, это еще на порядок выше. Там информация, которая там хранится, она бесценна. Это не склад. ЦОД — это настолько серьезная инфраструктура.
1: В общем, по щелчку пальцев это моментально невозможно переделать. Спасибо, я понял вас. С нами на связи был основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров. Наш эксперт говорит, что быстро восстановить дата-центры не получится, и, возможно, компаниям стоит присмотреться к тому, что сейчас находится за рубежом в сопредельных государствах. Продолжаем эту тему в фокусе внимания держать. 9.11 в Москве. Что будет с созданием Рижского вокзала? Мы уже говорили. А что будет с рижским рынком? Расскажем.
2: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
4: Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: 9:12 в Москве. Здание Рижского вокзала так и не смогли продать на торгах. А вот самую известную цветочную базу Москвы, рижский рынок, планируют еще только на торги выставить. Власти столицы намерены реализовать сам земельный участок площадью больше 3 гектаров, и все это в рамках комплексного развития территории. Об этом говорится в документах Департамента градостроительной политики Москвы. РБК все изучил. Что будет, снос или реконструкция, будет зависеть исключительно от инвестора, говорит обозреватель РБК Дарья Молоткова.
6: Само решение по КРТ было принято еще в середине сентября, а спустя примерно половину месяца появилось постановление о проведении аукциона. Вот по идее с этого момента власти должны организовать процедуру в течение 90 дней. Потом, после определения победителя, мы, скорее всего, и поймем точные сроки строительства проекта и этапы его реализации. Скорее всего, они будут прописаны в лотовой документации или, возможно, соглашением по КРТ. Вся эта территория поделена на несколько участков, и те, где находится Рижский рынок и универмаг Крестовский, включают в себя либо снос, либо реконструкцию. Пока в документах точно не указано, что это будет, но судя по тому, сколько недвижимости планируется построить здесь, а это примерно 170 тысяч квадратов, включая общественно-деловые объекты, и гостиничную составляющую, то можно предположить, что их, скорее всего, снесут. Кроме того, ни Крестовский, ни Рижский рынок не являются объектами культурного наследия, то есть здесь как бы не за что зацепиться, чтобы их сохранить. Возможно, они будут рассматривать включение какой-то торговой функции уже в новые объекты, но пока об этом нам ничего не известно.
1: Однако опрошенные радио РБК представители цветочного бизнеса столицы заявили, какой-то серьезной потери или влияния на рынок не заметят. Часов 15 минут в Москве. 3 по цене одного не всегда выгодно. Это я не о цветах сейчас. Российские компании жалуются на нехватку кадров, но при этом нередко предпочитают нанимать нескольких низкооплачиваемых сотрудников вместо одного, но квалифицированных.

0: квалифицированного. Об этом пишет РБК. По данным Росстата, в мае безработица опустилась до исторического минимума, едва ли многим более 2%. Однако половина работающих россиян получает на руки не больше 50 тысяч рублей в месяц, говорят опрошенные РБК-аналитики. Дешевый труд позволяет бизнесу экономить на автоматизации и модернизации производства, но в результате производительность так и остается низкой. Об этом говорит руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Зачем компании нанимают много неэффективных работников и платят всем мало, вместо того, чтобы нанять одного эффективного и платить достойно?
1: Тут причина историческая. Дело в том, что когда наш бизнес только формировался в 90-е, 2000-е годы, рынок был таким жестким рынком работодателя. Было легко нанять за небольшие деньги почти какого угодно специалиста. И у нас сложилась такая система, когда людей нанимают в слишком большом количестве, нанимают сколько не нужно, но на очень небольшие деньги. И эта система очень сильно отличается от того, которое принято за рубежом. Там ставку обычно делают на звезд, на небольшое количество очень эффективных сотрудников, и при этом у нас низкая безработица. Да, у нас все трудоустроены, но при этом они получают довольно небольшие деньги. Вот если там даже брать-то исследование Сбера, то мы увидим, что медианная зарплата в России – это 68 тысяч рублей всего, а средняя – это 114. Большой разрыв говорит о том, что на самом деле значительный процент людей получает очень небольшие деньги.
2: Илья, а почему низкая безработица не значит хорошие зарплаты, и вообще в чем опасность дешевого труда?
1: Если бы низкая безработица, если бы ей сопутствовали относительно высокие зарплаты, это было бы очень хорошо. Но если зарплаты при этом низкие, это говорит о том, что рабочие места в среднем очень неэффективны. То есть это много людей, которые получают небольшие деньги и делают, видимо, небольшую работу. Для самих компаний это очень плохо, потому что такие люди не очень мотивированы. Они, более того, вот согласно исследованию Работы.ру, каждый четвертый россиянин имеет какие-то подработки. То есть получается, что люди не до конца заняты на основном месте работы, а распыляются там, работая в том числе на конкурентов в компании. То есть для компании это очень опасная ситуация.
0: Илья, Сбер прогнозирует, что в 2030-му от 3 до 10% ВВП будет благодаря искусственному интеллекту обеспечиваться в России. Но дешевый труд ведь тормозит автоматизацию. Есть тому подтверждение?
1: Да, конечно, есть даже исторические примеры. Вот, например, Ползунов в свое время изобрел паровую машину наравне с Джеймсом Уаттом. Но в России она не нашла применения. Почему? Потому что у нас был дешевый крепостной труд. Да, если можно толкать вагонетки руками, зачем нужна паровая машина? И сейчас то же самое. Россия отстает по темпу внедрения, например, промышленных роботов очень сильно от Китая и других стран. А почему? Потому что у нас есть и так рабочие руки. Зачем нужны какие-то роботы?
0: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Идеальная тема для утренних часов воскресенья. В России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год к году. При этом российский рислинг покупали на 5,5% реже. Об этом сообщают участники алкогольного рынка, подчеркивает Коммерсант. В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка. Немецкие всего 2%. Рислинг капризный сорт винограда. Вкус вина во многом зависит от места его выращивания, рассказал Ирине Савельевой, исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
3: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано там с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим. То есть этот сорт, который можно выдерживать. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. И такой выбор уже более-менее интересный. Это уже выше 2000 рублей, если мы говорим про полк супермаркета. Российский рислинг. Тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много. И сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
0: При этом в ресторанах Москвы и Петербурга сложилась традиция завтраков с винами. Когда этикет не запрещает бокал игристого с утра, читайте в материале РБК «Вино», но помните, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему организму. 9:20 в Москве. Теперь о планах новогодних. Столица Беларуси впервые обогнала Москву по числу ранних бронирований на праздники новогодние. Петербург, Минск, Москва. Именно в таком порядке возглавили список самых популярных направлений на новогодний праздник.

0: Минске. Это данные исследования Суточно.ру. Спрос на Минск-сервисе называют ажиотажным. Растет интерес и к другим белорусским городам. Например, Гродно впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Беларусь привлекает российских туристов с сочетанием прежде всего двух вещей. Ощущением поездки за границу и, с другой стороны, простотой путешествия. Об этом рассказал в беседе с Юрием Карпекиным вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
1: Беларусь воспринимают как западное направление. Ведь вы неспроста сказали про Гродно. Гродно-то вошел-то в Советский Союз там уже после Второй мировой войны, да, то есть это вообще такая западная Беларусь, она вообще не похожа на Минск, на Могилев, на Витебск. Великое княжество Литовское, вот эти Радзивилловские замки, Несвиж, Мир, ну это уже в сторону Минска, да. Кстати, популярна встреча Нового года в замках. Где мы эти замки? У нас нет замков на территории Российской Федерации, вот таких 16 века, действующих с отелями. А там есть, и вот народ едет, и гастрономия хорошая, интересно, другое государство, людям это нравится.
2: Ну а как едут? Покупают туры или все сами организуют? Или едут прямо на машине, допустим, и везут обратно полный багажник белорусских продуктов?
1: Отлично, да. Итак, смотрите, когда едешь на машине, ты можешь купить проживание тоже в турагентстве, да, естественно, люди сравнивают, смотрят, если есть там напрямую 100 тысяч, а у турагентства 90, ну, купят, конечно, у турагентства, да, то есть люди сравнивают цены, неважно, чем вы едете. А так, даже ласточки ходят Москва-Минск, не то, что там поезда. Самолеты летают, да, очень много рейсов, и Москва-Брест, кстати, не только в Минск. И вообще Беларусь связана авиасообщением, по-моему, там с 15 городами России. Поэтому из разных точек. Из Сибири люди едут в Беларусь. Не то, что там из европейской части.
2: А цены на этом фоне подросли на Беларусь, ну и вообще на первую тройку на Новый год, по вашим оценкам?
1: Конечно. Конечно, тот же Минск абсолютно сравним с Москвой по ценам на отели новогоднюю ночь. То есть примерно в среднем там 4 звезды стоят 10 тысяч, там 8 тысяч рублей за номер в сутки, да. И, кстати, в Петербурге, забегая вперед, и в Петербурге примерно вот вокруг 10 тысяч крутится на 5 звезд подороже.
2: А можно ли еще успеть забронировать жилье и купить билеты для поездки в тот же Санкт-Петербург, Минск или Москву на Новый год?
1: В этом году, как никогда, не включилось раннее бронирование, да. Обычно Новый год люди бронируют в августе. Да, мы уже имеем октябрь на дворе, и только сейчас пошли первые брони на Новый год, да, то есть вот люди сейчас покупают там ЖД-билеты, ну, понятно, что их надо чуть пораньше, там, авиабилеты, а гостиницы будут покупать вплоть до, там, середины декабря. В этом году глубина продаж в целом по России, это не то, что там Москва, Петербург, Минск, а вообще в целом по России, что хотите, Сочи, горные лыжи, все бронируется там примерно на 3-4 недели вперед. Вот как раньше, там, на 3-4 месяца вперед, такой глубины больше нет.
0: В десятку самых популярных городов на Новый год также вошли Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Кисловодск, Калининград и Зеленоградск. В среднем, кстати, аренда жилья на новогодние каникулы в России сейчас обходится примерно 7100 рублей в сутки. Но в среднем туристы бронируют жилье на 4 дня, почти треть бронирований при этом приходится непосредственно на новогоднюю ночь. Ну, еще несколько тенденций, связанные с этой темой в нынешнем году. Вологда, кстати, получит статус новогодней столицы России. Вологда готовится отмечать 880 лет, между прочим, и там ожидается обширная новогодняя программа уже в ближайшие праздники. Также туроператор отмечает, рост интереса к зарубежным направлениям есть небольшой, но все-таки устойчивый. При этом классические фавориты вроде Египта, Таиланда или Эмиратов сохраняют популярность, но заметно прибавляет в этот раз Вьетнам и Китай. Один из драйверов здесь — это продление безвизового режима для россиян до конца 2027 года. Это позволяет планировать поездки заранее без неопределенности. Ну и еще одна история. Раньше многие ждали горящих предложений ближе к праздникам. Сейчас эта модель, отмечает туроператор, работает хуже. Туристы понимают, что раннее бронирование – это в первую очередь про выбор. То есть отель, удобный перелет и праздничную программу, а не про максимальную скидку. При этом часть путешественников действительно откладывает решение из-за неопределенности, связанной с ограничениями в авиасообщении или колебания курсов валют. Поэтому к октябрю-ноябрю обычно наблюдается всплеск активности. Но вот Александр Макарчан сказал, что в этом году все происходит несколько позже обычного.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
5: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей-миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться.

0: акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
1: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
2: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
3: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.

0: Олимпиада пользуется сопоставимым спросом и во всем мире. Например, Олимпийские игры в Париже смотрели порядка 4 миллиардов человек. Что привлекает такого рода аудиторию, всегда активно монетизируется.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10.
2: РБК «Тренды».
3: Иллюзии искусственного интеллекта.
4: Компании все чаще объясняют увольнение внедрением искусственного интеллекта. Но за громкими заявлениями не всегда стоит реальная замена людей технологиями. Например, известный криптосервис сократил около 12% сотрудников, сославшись на искусственный интеллект. Похожие формулировки используют и другие компании. При этом конкретики почти нет. Какие задачи автоматизированы? Сколько людей реально заменили? Какой эффект это дало? Эксперты называют это AI-washing, когда оптимизацию расходов или ошибки найма маскируют под технологический прогресс. Для рынка это удобно. Упоминание искусственного интеллекта часто воспринимается как сигнал эффективности. Но есть более тонкий эффект. Искусственный интеллект действительно меняет рынок труда. Только не так, как это подается. Он постепенно вытесняет начальные позиции – стажеров, джуниоров, простые задачи, то есть те роли, через которые люди обычно входят в профессию и набираются опыта. В результате компании экономят на старте, но рискуют столкнуться с нехваткой специалистов в будущем. При этом ситуация зависит от региона. Например, в Японии внедрение ИИ иногда сопровождается ростом найма. В итоге пока больше вопросов, чем ответов. Данных о реальном влиянии искусственного интеллекта недостаточно, а громкие заявления компаний часто идут впереди фактов.

0: 479 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Атаку в частности отражали в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской областях, а также в Воронежской области. В Владимирской области беспилотниками был атакован дата-центр Яндекса, его работа остановлена. В Сочи обломки БПЛА упали на территорию аэропорта, пострадавших нет. Власти Владимира организовали пункт временного размещения после атаки беспилотников. Кто хочет, едет туда, кто хочет — к друзьям и родственникам, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. По словам губернатора Александра Авдеева, проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Пользователи пожаловались на работу сервисов Яндекса. По данным сбой.рф, детектор 404, проблемы наблюдаются у Яндекс.Гоу, Яндекс.Музыки, Яндекс.Пэй и других сервисов компании. США пытаются склонить Россию к частичному перемирию с Украиной, предлагая ограничить боевые действия на море или прекратить удары по энергосистеме, сообщает «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники. Вашингтон представил несколько предложений, которые могут побудить Москву согласиться на это. Во-первых, по информации издания, опять же, Белый дом предложил разморозить миллиарды российских активов. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи долей «Лукойла» группе американских и ближневосточных инвесторов. Третье предложение связано с разрешением Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Пришло время для компании Илона Маска Boring Company начать строить тоннель Путина-Трампа, который объединит Россию, США, Евразию и Америку, написал в соцсети X представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В публикации он также разместил примерную схему того, как мог бы проходить тоннель под Беринговым проливом. Ранее Дмитриев заявлял, что строительство потребует до 8 миллиардов долларов, а сам объект можно возвести менее чем за 8 лет. Подробности в Телеграм канале РБК и в Макс.
1: Я бы заранее задумался над названием этого тоннеля. Мне кажется, тоннель Трампа звучит хорошо. Берингов пролив можно переименовать в пролив Трампа, как минимум. Ну, он же предлагал переименовать, например, Армузский пролив в свою честь. Еще один, кстати, есть пролив, который вызывает сейчас повышенное внимание наблюдателей. Баб-эль-Мандебский. Здесь ничего переименовывать не предлагаем. Что происходит в этом регионе? Об этом прямо сейчас. США контактируют с йеменскими хуситами. Об этом, собственно, и заявил американский президент. При этом Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде, из-за которого 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Среди жертв есть и американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Что дальше? Ждать ли какой-то эскалации в этом регионе? К эфиру подключается директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов. Виталий, доброе утро. Стоит ли ждать ответа Саудовской Аравии?
2: Доброе утро. Совершенно очевидно, что ответ против хуситов Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами. И тогда будет понятно, что Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить эту провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, технически это совершенно обеспечено с их стороны, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты. И никому в этом, конечно, смысле не выгодно.
1: Виталий, сценарий здесь понятен. Я бы вот на чем хотел сейчас заострить внимание. Что касается ограниченного ответа, здесь, очевидно, опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
2: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио, Госдепартамент, тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха. и подача некоторой информации о разведке, ну и так далее. Но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
1: А с другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность в Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
2: Нет, не могут. Если перевести на английский язык, если вы знаете английский язык, Трамп сказал, мы посмотрим. Да, мы наблюдаем это все, это ужасно, но мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, да, на военный союз, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное такое отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятная сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
1: Виталий, все-таки вот, тогда самый вероятный сценарий развития ситуации – это по-прежнему вяло текущий вот этот конфликт в Йемене между проправительственными, международно признанными силами и йеменскими хуситами с периодическим участием Саудовской Аравии. Это наиболее вероятно, может длиться сколь угодно долго.
2: Да, совершенно верно. Но я думаю, что американцам сейчас нет смысла идти на обострение, впереди выборы. И проигранная еще одна война сильно ударит по Трампу, республиканцы ему это не простят. Поэтому, я думаю, американцы будут, они поддерживают, конечно, официально Эр-Рияд и совершенно точно будут его накачивать оружием, здесь без всякого сомнения, но сами вступать в противостояние не будут. Готов ли Эр-Рияд вступать в противостояние, я тоже сомневаюсь. Нет таких сил и возможностей.
1: Понял вас. Благодарю. С нами на связи был директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов. Напомним, что военное противостояние между хуситами и проправительственной армией Йемена, которую поддерживают саудиты, возобновилось с середины июля после 4-летнего затишья. Тему кризиса на Ближнем Востоке и перспективы судоходства через Суэцкий канал продолжит Аркадий Глушенков в эфире радио РБК через минуту 15 секунд.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
3: РБК Инсайт.
5: Конец июля. Танкер Sea Icon везет российскую нафту из Усть-Луги в Азию. Впереди Баб-эль-Мандеб, узкий пролив на выходе из Красного моря. И тут танкер разворачивается и уходит в обход всей Африки. По нему никто не стрелял, пролив никто не перекрыл. Просто незадолго до этого хуситы, вооруженное движение из Йемена, объявили блокаду Саудовской Аравии. И этого хватило. Так суда уходят из пролива уже почти 3 года. Только Египет на Суэцком канале за 2024 год потерял 7 миллиардов долларов. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как движение одной из самых бедных стран мира держит в руках важнейший торговый маршрут планеты.
3: «Инсайт».
5: Итак, Баб-эль-Мандеб в самом узком месте около 29 километров. Это примерно как от Кремля до Шереметьево. С одной стороны Африка, Джибути и Эритрея, с другой – Йемен. Через этот коридор суда идут из Азии к Суэцкому каналу и дальше в Европу. До кризиса этим маршрутом пользовалось около 12% всей морской торговли мира, примерно каждый 8-й груз на планете.
3: Inside.
5: И вот что происходит на Йеменском берегу. Хуситы сейчас контролируют примерно треть территории страны, но это самая населенная треть. Здесь находится столица, Сана, главный порт Ходейда и почти все побережье.

0: побережье Красного моря. По оценке правительства США, под властью хуситов живут 70, а то и 80% йеменцев. В сентябре они вышли к самому проливу и заняли город Моха. Сейчас за этот берег и идут бои. Начинали они вообще в 90-е как молодежное религиозное движение. В 2004-м правительство Йемена отправило против них армию, основатель движения в столкновении погиб, и оно взялось за оружие. В 2014-м хуситы взяли столицу, Сану. На следующий год против них уже выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор идет война уже 11 лет. И ее часто называют «забытой», а ведь это одна из самых смертоносных войн нашего века. По оценке ООН, только к концу 2021 года она унесла 377 тысяч жизней, и больше половины людей погибли не от бомб, а от голода и болезней. Сегодня, по данным ООН, гуманитарная помощь нужна более чем 22 миллионам йеменцев. Так война и идет уже больше 10 лет, хотя изначально коалиция с авиацией, деньгами и поддержкой США рассчитывала на быструю победу. Не вышло. Причем с тех пор армия хуситов только выросла. По данным экспертов ООН, в 2015 году у них было около 30 тысяч бойцов, к 2024-му около 350 тысяч. Больше, чем в 11 раз. Такую армию нужно содержать. Откуда деньги? Первое – топливо. По данным Минфина США, Иран продает хуситам нефть и нефтепродукты, а часть вообще отправляет бесплатно каждый месяц. Хуситы продают это топливо внутри Йемена по завышенным ценам и, по американской оценке, зарабатывают на этом больше 2 миллиардов долларов в год. Дальше пошлины в портах, налоги, в том числе религиозный налог, закят, и деньги, которые собирают с бизнеса.
1: Инсайт.
0: Давайте разберемся, что же там с блокадой. Топят свои цели хуситы очень редко. С ноября 2023 года на дно ушли 4 судна. Еще одно, автовоз Galaxy Leader, они захватили. Это на тысячи судов, которые прошли пролив за это время. Но этого хватило, чтобы повлиять на рынок. До атак через Баб-эль-Мандеб проходило в среднем 74 судна в сутки. В 2024-м 33, в 2 с лишним раза меньше. В 2025-м примерно столько же, в начале 2026-го трафик даже чуть подрос. А после 20 июля этого года упал до 28. Почему суда уходят, если страдают единицы? Потому что судовладельцы считают деньги. Главный инструмент тут – страховка. Каждый проход через опасный район судно страхует отдельно от военных рисков. До атак это стоило 0,07% от стоимости судна. В начале 24-го уже 2%, почти в 30 раз дороже, а с июля этого года для судов, которые идут в саудовские порты, до 3%. Судно стоит 100 миллионов долларов, значит 3 миллиона за один проход, говорит руководитель отдела аналитики Port News Виталий Чернов.
2: Вот если в ряд выстроить там 30 судов и пройти через сейчас самый опасный регион, это Ормузский пролив, да, то 29 судов из них, скорее всего, прорвутся, а одно, возможно, будет потоплено. Да? То есть физически пролив как бы не перекрыт, по нему пройти можно, но фактически он перекрывается, да, страховыми компаниями. Большинство судовладельцев, операторов флота не рискнут проходить просто по этим высокорискованным акваториям. Даже не потому, что они вообще не смогут по них пройти. То есть там нет такого, что мины в ряд стоят, и между ними вообще никак невозможно просочиться. Нет, но риски слишком высоки.
1: Инсайт.
0: Ормузский пролив Виталий вспомнил не случайно. После начала войны США и Израиля с Ираном пролив весной 26-го фактически закрылся, и Саудовская Аравия погнала нефть в обход по трубопроводу через всю страну к порту Янбу на Красном море. До 7 миллионов баррелей в сутки. Но путь из Янбу в Азию лежит как раз через Баб-эль-Мандеб, и 20 июля хуситы объявили саудовским судам «здесь хода нет». Но зачем это хуситам? Еще в конце 23-го года Саудовская Аравия и движение при посредничестве ООН и Омана согласовали дорожную карту. Перемирие, зарплаты госслужащим, открытые порты и дороги. Но после атак в Красном море процесс заморозили. Теперь хуситы требуют к нему вернуться, говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
3: Сана требовала именно подписания реанимации этой дорожной карты для полного прекращения состояния войны. Она выдвинула ультимативные требования в Саудовской Аравии на сей раз. Сказала, что если вы не вернетесь к миру в Йемене, то мы не дадим вам осуществлять экспорт нефти и создадим условия угрозы для всех, всеми возможными способами, чтобы вы почувствовали, что такое блокада и война. Они сказали, что они объявили кампанию блокады.

0: Блокада за блокаду, эскалация за эскалацию.
1: Инсайт. А что с ценой нефти на этом фоне? Посмотрим на график Brent с февраля. До войны с Ираном – $71 за баррель. Закрылся Армуз, и в апреле цена доходила до 138. Но к июлю снова вернулась к 69, и рынок привык. Саудовская нефть пошла через Красное море, но 20 июля хуситы объявляют блокаду, 23-го бьют по танкерам, и Brent уже 105, плюс 20% за 3 дня. В сентябре дроны атакуют саудовский нефтепровод, и цена выше 120. Октябрьский рекорд вообще $135. Всем, кроме Саудовской Аравии, хуситы обещают свободный проход, хотя в августе досталось и египетскому сухогрузу. Получается, такой пролив с фейс-контролем открыт для всех, кроме одной страны. Но почему его не прикроют военные? Американские и европейские корабли патрулируют Красное море с конца 23-го года, суда ходят под конвоем. И все равно этого мало. Первая причина – деньги. Дрон хуситов стоит, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч долларов. Ракета-перехватчик американского эсминца – около 2 миллионов. То есть каждый выстрел в 40, а то и в 100 раз дороже цели. Правда, на другой чаше весов сам корабль, а он стоит аж 2 миллиарда. И вот экономика. За 15 месяцев в Красном море флот США выпустил 220 ракет-перехватчиков, больше чем на $500 миллионов. А перезаряжать пусковые установки прямо в море американцы не умеют. По словам министра ВМС, за новыми ракетами корабль уходит в порт на 2 недели. Причина вторая – политика. Представьте, вдруг ракета хуситов все-таки попадает в американский эсминец. Продолжает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО РАН Илья Крамник.
2: Скорее всего, они его не потопят. Возможно, даже не очень сильно повредят. Но политического скандала, который возникнет на следующий день после этих попаданий, не хочет никакая администрация, никакого президента США и никакого Министерства обороны. Поэтому все очень осторожно, все очень тихо. Американцы сейчас не могут себе позволить не только потерю крупного корабля, но и серьезные повреждения крупного корабля, особенно сейчас вот под выбором. Ну, потому что это будет несмываемый позор, который потребует отставки.
1: Инсайт. Весной 25-го США все-таки попробовали решить вопрос масштабной операции. 2 месяца атак по хуситам обошлись больше, чем в $1 миллиард. Флот лишился 2 истребителей. ПВО хуситов сбило 7 американских беспилотников. А в мае Вашингтон при посредничестве Омана договорился с хуситами о перемирии. Условие простое – хуситы не трогают американские суда. Про остальных в договоре ни слова.
3: Инсайт.
1: Защитить пролив силой не получилось ни у кого, значит, остается объезжать. Но есть ли куда? Конечно, первый вариант вокруг Африки, только это далеко. Из Шанхая в Роттердам через Суэц – 10 600 морских миль. Вокруг мыса Доброй Надежды – 13 800. Это почти 6 тысяч километров и 10, а то и 14 дней сверху. А каждый лишний день – это топливо, зарплата экипажу, аренда судна. Для танкера среднего размера обход Африки добавляет к рейсу почти $1 миллион. При этом новый маршрут буквально забрал лишние суда. По оценке Sea Intelligence, на длинном маршруте заняты примерно 2 с лишним миллиона мест для контейнеров, около 6,5% всего мирового флота. Предложение сократилось, и ставки фрахта пошли вверх. В 2024 году операционная прибыль крупнейших контейнерных линий на этом фоне превысила $35 миллиардов. Но сейчас маятник качнулся обратно. Пока хуситы бьют в основном по саудовским судам, контейнерные линии потихоньку возвращаются. Маерск, Хапаг-Лойд, Коска. В конце сентября транзитов через канал было на 68% больше, чем год назад. А ставки на перевозку контейнеров из Азии в Европу падают уже 12 недель. Хорошая новость? Не совсем, говорит Виталий Чернов.
4: Эта история уже, если мы говорим конкретную историю про Красное море, ведь она уже длится несколько лет, да, с разным, так сказать, успехом, но и это уже застарелая история, и я пока не вижу как бы предпосылок для того, чтобы она в скором времени как-то разрешилась, и более того, как я сказал, что для логистического рынка это даже не очень-то и желательно, чтобы она быстро разрешалась, потому что это приведет просто к хаосу в логистике, потому что резко выплеснется излишний, например, контейнерный тоннаж на рынок. Те логистические цепочки, которые уже были перестроены под новые маршруты, они будут снова сломаны, и мы опять войдем в зону какой-то очень высокой турбулентности логистической и в целом, значит, в международной торговле.
3: Инсайт.
1: Получается странная картина. Мир так и не нашел замену Красному морю и просто научился его объезжать. Но теперь рынок боится не того, что пролив закрыт, а того, что он слишком быстро откроется. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
3: РБК Инсайт.
1: 9:50 в российской столице. У микрофона Илья Приходько. О странных картинах не только на геополитических картах в районе Советского канала, но и на футбольных полях. Дубли Месси и Суареса принесли победу Интер-Майами, причем не просто победу, а разгромную. Почему? Прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
5: Ну, вот Лионель Месси красиво простился со сборной Аргентины, но на клубном уровне продолжает играть и продолжает блистать на клубном уровне. Интер-Майами разгромил DC United в матче американской лиги MLS. Нападающие команды из Флориды Лионель Месси и Луис Суарес забили по два мяча. В первом тайме дубль оформил уругвайский форвард. В самом начале матча Суарес получил передачу от Хермана Бертерами, оказался один перед воротами DC United и забил таким замысловатым ударом, перекинул мяч через голкипера. На 39-й минуте Суарес отличился вновь, мог в той атаке забивать и Месси, но его выстрел парировал вратарь, а вот с добиванием от уругвайца голкипер уже не справился. Месси теперь сосредоточился на выступлениях за клуб и показал, что все еще в отличной форме находится. Сразу после перерыва получил аргентинец передачу от друга Суареса на линию вратарской. Получил он этот мяч, и такие возможности Месси, как правило, использует. Так вышло и на этот раз. Ну, а потом аргентинец и дубль оформил, примагнитил мяч, играючи разобрался с несколькими оппонентами, забил. 4-0, более чем уверенная победа Интер-Майами.
1: Порох в пороховницах имеется, и уходить совершенно не нужно в таком случае, как, например, вот Овечкин говорит о том, что уходит. Кстати, о хоккее. Вот тоже о том, где все получилось у нападающего. Конкретно у российского нападающего Никиты Кучерова, который отдал две результативные передачи в матче с Тампой. Расскажи, как это было.
5: Да, сегодня такой очередной русский день в Национальной хоккейной лиге. Мы уже рассказывали, что Кирилл Капризов, нападающий Миннесоты, оформил хет-трик в матче с Флоридой. У Капризова хет-трик, а у Никиты Кучерова ассистентский дубль. Российский нападающий Tampa Bay поучаствовал в победе команды над Нью-Йорк Айлендерс. Молнии забили сразу 5 голов. Брэндон Хагель трижды поразил ворота. Джей Гюнцель отличился дважды. Кучеров сделал 2 голевые передачи. 5-3 победа Тампы. У Кучерова 5 матчей в новом сезоне. Во всех он отличился результативными действиями. У него 1 гол и 7 передач. Клуб из Флориды одержал 4-ю победу подряд.
1: Действительно, Никита Кучеров показывает достойные результаты в последнее время. Я напомню, игрок 93-го года рождения, рост 183, с некоторых пор меня стало вопрос что-то интересовать, вес 81 килограмм, как говорят сайты, которые отслеживают успехи российского нападающего в хоккее. Ну, а что мы смотрим сегодня, Егор? На чем бы ты заострил внимание наших слушателей?
5: Ну, предлагаю последить за матчами российской футбольной премьер-лиги. У нас сегодня и ЦСКА, и Московская Динамо проводят свои матчи. ЦСКА дома сыграет с Родиной, ну а Динамо отправляется в гости к Рубину. Если мы сейчас посмотрим в турнирную таблицу РПЛ, Зенит на первом месте, обогнали питерцы Краснодар благодаря победе во вчерашнем матче. Спартак тоже высоко, на третьем месте. Ну а Динамо и ЦСКА, та и другая команда, имеют шансы по итогам 10-го тура выйти на первое место. Нужно москвичам побеждать, посмотрим, как все получится.
1: Твои прогнозы на эти встречи?
5: Ну, ты знаешь, понятно, что и ЦСКА является явным фаворитом в матче с Родиной, тем более, что играет на своем поле.
1: Хотя Родина неожиданно тоже иногда показывает интересные результаты.
5: Родина, да, например, вспомним победу команды над Зенитом, вообще сенсационную. Вот у Динамо будет непростой выезд в Казань, но я думаю, что вот как раз, кстати, в этой встрече вполне возможно, например, ничья, но в целом, конечно, фавориты и ЦСКА, и Динамо в своих матчах.
1: Всматривайтесь в трибуны внимательнее. Возможно, там вы увидите спортивного обозревателя РБК Егора Белова.
3: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потерянности.

потери драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и видимого результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «джоб-крафтинг» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает директор Всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук Александр Джеус.
3: Я бы порекомендовал прочитать книгу ребятам «Кортик и бронзовая птица». Это книга о настоящих приключениях, об ответственности, о взрослении детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно ее прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов, и, к сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
1: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
4: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
2: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 64 украинских беспилотника над Воронежской областью. Предварительно пострадавших нет, обломками поврежден автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев. За ночь над российскими регионами были сбиты 479 БПЛА, сообщила Минобороны. Во Владимирской области беспилотниками был атакован дата-центр Яндекса. Его работа остановлена, пострадавших нет. Яндекс предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов. В частности, Яндекс.Пэй пишет: «Мы уже делаем все, чтобы вы смогли снова воспользоваться приложением. И главное, ваши деньги в безопасности». Есть похожие сообщения в приложении Яндекс.Лавка и Еда. Сервисы Яндекса работают со сбоями и в Казахстане, сообщила пресс-служба компании. В аэропортах Приволжского транспортного региона возможны задержки рейсов в Сочи на фоне действовавших ограничений, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. В частности, в аэропорту Уфы на 10 часов задержан вылет рейсов в Сочи. Ранее Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сочинском аэропорту. Запрет на полеты действовал с полуночи. Все документы, оперативные архивы, а также несколько тысяч готовых паспортов россиян из генконсульства в Бонне уже перевезли в Берлин, рассказали РИА Новости в представительстве России в столице Германии. Немецкие власти в сентябре закрыли генконсульство России в Бонне и расторгли договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу технического обслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. Срок обучения в новой системе высшего образования займет от 4 до 6 лет в зависимости от специальности. Ведущие российские университеты начнут переходить на новую модель в 2026-2027 годах, сообщили ТАСС в пресс-службе Миноборнауки. Для студентов в сфере туризма, индустрии и гостеприимства будут предусмотрены более короткие программы сроком в 4 года. Для врачей, инженеров и учителей срок обучения составит 5 лет. Для иных, более сложных и наукоемких профессий запланированы 6-летние программы обучения. Больше новостей на сайте РБК.

0: реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
3: Повтор программы.
4: Всем привет! Это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем точки роста для российского фэшн-бизнеса. В этом году кризис окончательно перестал быть просто фоном и превратился в абсолютно привычное рабочее условие. Весь октябрь в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» мы вместе с ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, как перестать просто выживать и где найти новые возможности.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня этот вопрос я адресую Юлии Кудрявцевой, кандидату экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основателю бизнес-бюро JK Bureau. Юля, давайте начнем с главного. Сейчас то, что мы видим, это кризис или это закономерная коррекция рынка?
5: На самом деле это кризис, но кризис, который будет оздоравливать экономику. Потому что то, что происходило последние 4 года с образовавшимся вакуумом после ухода западных брендов, не могло не привести к тому, что российские бренды будут расти огромными темпами, скачкообразно. Но этот рост привел к тому, что не была настроена операционка, не была настроена управляющая какая-то история, да, то есть бренд рос быстро, хаотично.

0: хаотично. Нанимались хаотично люди, открывались хаотично розничные точки продаж. Делался огромный ассортимент. Никто не считал матрицу, никто не считал маржинальность, никто не собирал юнит-экономику. Все побежали за большим легким рублем. В итоге что произошло? Вакуум закончился, рынок масштабировался, но все экономические последствия, которые сейчас мы имеем, это на самом деле логичное следствие того, что происходило последние 4 года. И сейчас те, кто смог выстроить нормальные операционные процессы, заложить нормальную юнит-экономику, понять, что они работают не на грани рентабельности, они рентабельные, да, и то есть бренды реально выстроили эти системы, выстроили сильные команды, выстроили сильные бренды за 4 года, они переживут этот кризис. А рынок почистится, он почистится сам логично, абсолютно в процессе вот этого падение рынка, которое сейчас и происходит. И дальше мы получим хорошие, устойчивые, понятные бренды и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения потребительского спроса.
1: Основная волна уже ушла, или, например, я знаю, что некоторые эксперты сходятся во мнении, что очередная волна закрытий будет зимой 2027 года. Как вы считаете?
0: Скорее всего, да, потому что это связано с тем, что есть кассовые разрывы по итогам весна-лета 2026 года. То есть у нас же специфика индустрии в том, что мы тратим деньги сейчас на создание коллекции, а продаем ее через 7-8, иногда даже 9 месяцев. То есть кассовые разрывы очень большие. И если бренд не создал себе подушку безопасности финансовую, в том числе не управляет операционной деятельностью своей, да, у него нет хотя бы про запас, скажем так, да, человеческим языком какой-то суммы на счетах, и он живет от продажи до продажи, конечно, закрытия будут 100%, потому что падение с потребительского спроса еще продолжится. Этот процесс пока не замедляется. Он идет и будет еще идти в течение 2027 года. Потом начнется стабилизация.
1: А что, кстати, с потребителями, которых вы упомянули, чего сегодня люди хотят от одежды?
0: Они хотят понятности в цене, в продукте, в коммуникации, в клиентском сервисе. Сейчас огромный выбор товаров. Мы не живем больше в эпоху дефицита. Мы не живем уже давно. И потребитель сейчас не гонится просто для себя, побаловать себя там очередной юбкой, блузкой, брюками. Он ищет смыслы в одежде, он ищет качество, он ищет понятность, и он ищет хороший клиентский сервис, чтобы можно было выстраивать долгосрочные отношения. То есть на самом деле потребитель переходит от модели насыщения, да, от модели количества к модели качества. Пускай меньше, да лучше.
1: Бренды понимают этот запрос или нет? Потому что мы, например, некоторое время назад записывали передачу, и главной темой ее было ценообразование, потому что до сих пор очень часто к локальным брендам звучит вопрос, а почему вы столько стоите? И почему люди отказываются покупать? Потому что есть это как раз несоответствие, что есть продукт, но он недостаточно хорошо сшит, или он такой же, как у массы других брендов.
0: Здесь, на самом деле, двоякая ситуация, потому что помимо самого продукта, то есть стоимости продукта, вот висящей на ярлычке, да, вот то, что мы называем РРЦ, рекомендованная розничная цена, есть еще понятие стоимости бренда. То есть готов ли покупатель доплачивать за вот эту эмоциональную связь с брендом, за эти ценности, за эту миссию, за это уникальное торговое предложение. Зачастую люди, говорящие, что я не буду покупать жакеты этого бренда, это дорого, потому что не создана вот эта эмоциональная связь. То есть в голове потребителя есть понятие не только хорошего жакета, хорошей юбки, хорошей блузки, но и есть понятие хорошего бренда, да, то есть когда я эмоционально связана как покупатель с этим брендом. И здесь появляется понятие доп. Ценности, за которую клиент может доплачивать. Бренды должны это понимать. Это вопрос серьезного маркетинга любого бренда. Если сейчас бренд не озадачивается вопросом построения лояльной аудитории вокруг себя, то это игра в один конец. Продуктом уже мало кого удивишь, выбор огромный.
1: Если мы говорим про деление рынка, мужская одежда, женская одежда и тему, которую мы изначально заявили, точки роста, может ли нишевость стать этой точкой роста? Почему спрашиваю? Потому что до сих пор на рынке как будто бы достаточно мало именно мужских брендов. То есть мы видим классику, такую достаточно понятную многим, но какой-то кажуальной одежды до сих пор нет.
0: На самом деле это правда так. Мужской сегмент, и это даже данные LaModa, они тоже об этом говорят, что он не закрыт как потребность рынка, да, то есть закрыто по определенному ДНК продукт, это, скорее всего, стритвер и спорт, либо такая неоклассика и классика с элементами кажуальности, я бы так назвала, но вот что-то дизайнерское, камерное, интересное, на самом деле, и кажуальное тоже в том числе понятное, с учетом консервативности мужского потребления в продажах, да, у нас мужчины все-таки более консервативны, чем женщины в покупках, Действительно, эта потребность не закрыта. Но здесь тоже есть палка о двух концах, я бы так сказала, потому что достучаться до мужского сознания гораздо сложнее, чем до женского. У женщин высокий процент импульсности, поэтому продавать женщинам проще. Но если компания создает понятный продукт, хорошо выстраивает коммуникацию с мужчинами, она получает суперлояльного себе покупателя, потому что мужчины имеют свойство возвращаться в один и тот же бренд годами. И на этом можно супер строить продажи.

0: стандартная ДНК продукта. Особенно для мужчин, если мы говорим о мужском сегменте рынка, да, потому что если женщина эмоционально еще готова не очень понятные ДНК продукта переварить, да, в порыве там припадка красоты, как это мы часто называем, то для мужчин должно быть все логично, супер понятно и структурировано. Соответственно, это вопрос ДНК продукта, матрицы и хорошей сочетаемости, да, то есть вещи должны идеально сочетаться. Это первый момент. И зачастую мы видим, к сожалению, вот еще процесс обучения, да, происходит, то есть мы еще осознаем такое полный разброд и шатание внутри продукта. У нас и такой стиль, и такой, это не сочетается с этим, это непонятно, как скомбинировать, и за это, конечно, UPT чек очень сильно падает. И мы не решаем проблему клиента, да, то есть мы его не одеваем с ног до головы, это в этом проблема. Второе, это действительно понятная коммуникация, без перегруза, без каких-то таких сложных моментов. Были моменты в маркетинге, когда клиенты хотели что-то очень философское, что-то очень мудреное, да, искали смыслы, искали красоты, скажем так. Но сейчас эпоха, когда все быстро и просто, потому что мы перегрузились уже этим контентом, и здесь коммуникация должна быть очень легкая, понятная, приятная, доступна. Третий момент – это, конечно, клиентский сервис. То есть, на самом деле, бренды очень часто упускают момент постпродажного сервиса. Почему-то мы обрубаем связи с покупателем на моменте продали и забыли про человека, да, а то, что у нас человек может возвращаться в продажи бесконечно, это очень выгодная история сейчас, удерживать человека в продажах. То есть маркетинг работает почему-то в голове только на привлечение, а на самом деле нужно работать на удержание. Когда вот эти три момента схлопываются в единый механизм, четкий, понятно, у нас не возникает вопросов и проблем, а как достучаться до клиента. Мы делаем понятный продукт с нормальной, понятной коммуникацией, не перегружая нашего, скажем так, клиента, пациента, да? Как может быть, даже тоже маркетологи шутят, у нас не клиент, у нас пациенты. И, соответственно, мы туда же добавляем клиентский сервис, который классно работает, ну, не только, естественно, он, но, в принципе, классно работает на возвратности и удержание покупателя. То есть не нужно убирать последствия, нужно создать хороший фундамент.
1: Но как его создать, если вы тоже в начале нашего разговора отметили, что большинство брендов рождались стихийно? И тоже мы затрагивали тему кадрового кризиса и обсуждали, что сейчас управленцы сами могут плохо разбираться, не знать, как должно быть, от этого они совершают все ошибки. И, например, один из последних таких ярких кейсов — это Виктория Молдавская, которая закрыла бренд Чукс и честно сказала о том, что я не вижу перспектив для дальнейшего развития и просто закрываю этот проект. Что делать управленцам сегодня?
0: На самом деле хочется разделить этот вопрос на две части. Если говорить конкретно вот про этот кейс, то здесь просто вопрос делегирования и человеческий фактор. То есть собственник, даже не управленец, я имею в виду как собственник, как вот эта голова, да, всего этого проекта, должен иметь определенный набор софт-скиллов, то есть человеческих качеств, не только профессиональных, не только хард-скиллы здесь играют роль. Это в том числе доверие команды, делегирование, видение стратегическое, да, и выстраивание операционки как тактические задачи. Поэтому, на самом деле, выгорание никто не отменял. То есть это нормальная человеческая история. Мы все можем выгорать и все можем как-то закрываться по разным причинам, не только потому, что рынок падает, это тоже надо понимать. А если говорить вообще в целом, да, то на самом деле здесь действительно кадровый голод, и кадровый резерв даже не обсуждается как вообще модель. Да.
1: Ну а где же все те профессионалы, которые освободились после того, как с рынка ушли международные
0: бренды? Их забрали
1: бренды?
0: Крупники. Ну, Лайм забрал половину офиса Зара. Это как бы понятно. И люди туда пошли, потому что там есть масштаб, там есть реализация профессиональных амбиций, это интересно, вплоть до соцпакета и всего остального. И вот этих специалистов забрали себе крупники. Здесь тоже надо понимать, смотрите, крутой специалист не пойдет в маленький стартап, потому что зарплата небольшая, рисков куча, когда выстрелит, непонятно. Крутой специалист пойдет либо в крупняк, да, в Fashion Mellon Group и так далее и тому подобное, по понятной причине. Там есть уже некая база, создана для реализации его хард-потребностей, да, то есть хард-скиллов. И либо третий вариант, он пойдет делать свое, потому что у него огромная экспертиза, контакты, финансовая подушка, и он может, соответственно, делать свое. Поэтому маленькому стартапу найти хай-класс специалиста за небольшие деньги – это что-то из области фантастики, если честно. Но здесь еще есть один момент, который мы тоже зачастую упускаем. Рынок рос слишком быстро. Мы не успели обучить эту базу специалистов по большому счету, потому что академическая база у нас понятно, кто представляет, а бизнес-база вот только-только сейчас, несколько бизнес-образований платных могут предоставить вот эти кадры. Но они, опять же, выходят с минимальным опытом на рынке. Им еще надо прожить 3, 4, 5, 6, 7 лет внутри бизнеса, чтобы эти знания, полученные в теории, применить на практике. Это просто время. Мы придем к нормальным базам кадров, но попозже. Сейчас мы, конечно, в турбулентности находимся.
1: Ну, еще звучит так, как будто бы маленькие бренды обречены.
0: Нет. Сейчас они маленькие, потом большие, все с чего-то начинали. Ну, как бы Лайм до момента выстрела на рынке, когда стал большим и крупным, он 10 лет уже

0: существовал. Он же не то, что там с нуля взял и выстрелил. 10 лет усердного труда и работы компания прошла. Многие бренды проходят этот путь. Вопрос другой. Насколько качественно его проходят? То есть любой стартап, не только в фэшн-бизнесе, в любом бизнесе, хорика, бьюти, смежные с нашим бизнес-сегменты, да, есть, конечно, зона риска, потому что это не очень стабильные сейчас сегменты рынка, скажем так. Это то, на чем люди стараются сейчас такую легкую экономию делать. Поэтому вопрос в том, как стартап развивается. У нас же есть две модели – быстро и дорого, медленно и дешево. Какой путь он выбирает? То есть вопрос капитала, грамотного распределения этого капитала на старте, потому что зачастую деньги есть, но их неправильно распределяют. У меня недавно был кейс, знакомые делали, я через знакомых узнала, что они делали этот кейс. За 2 года компания потратила 1 миллиард и закрылась. Ну, если 1 миллиард поделить на 24 месяца, мне страшно подумать, сколько они тратили в день. И мне интересно, что они не сделали за эти деньги, потому что за эти деньги можно было сделать все.
1: Тогда сразу интересно, а что они действительно делали не так, что они
0: без
1: смогли...
0: понятия, потому что я не внутри проекта была, на себе была, он бы не закрылся. Ну, это так, если серьезно, то я не знаю, это просто мой хороший тоже коллега по цеху им помогал уже, когда они утонули, и, соответственно, вытащить их было практически невозможно. И такое, кстати, тоже бывает, что не только финансы решают, выиграть бренд на рынке в этой ситуации или нет, еще и команда.
1: Ну вот сейчас с начала года общий фон довольно негативный. Когда я захожу в социальные сети, то очень часто попадаю на этих плачущих владельцев, которые просят о помощи. А есть ли положительный пример, кто сегодня растет? Это исключительно те крупняки, о которых вы уже сказали, или все-таки бренды помельче, но которые существуют на рынке уже много лет, у них тоже есть этот рост или хотя бы там стагнация?
0: Стагнация не надо им.
1: А стоять на месте, хотя бы, мне кажется, это уже хорошо, не катиться в пропасть.
0: Ну, не катиться в пропасть, да, но на самом деле стагнация для фэшн — это плохо, потому что у нас fast fashion модель, да, то есть мы живем по модели быстрых денег, при том, что у нас есть кассовый разрыв, он, тем не менее, продал, произвел, продал, произвел. На самом деле, да, есть рост у некрупняка, назовем так, у среднего формата бизнеса. Это хорошие российские добротные марки. Они даже зачастую могут не иметь сетевого какого-то представления в офлайне, но у них хорошо работает не сетевая розница, плюс у них хорошо работает онлайн, это не в конфликте находится, это отличные оптиканальные системы взаимосвязанные, которые дополняют друг другу, поэтому здесь не вопрос только крупняка, и который там сетевой или не сетевой, здесь вопрос в том, что бренд управляет этими процессами. Мы видим плачущих людей, потому что у нас это в ментальности зашито. Мы очень часто, когда все хорошо, либо очень радуемся и гордимся, да, а когда у нас все плохо, мы это выносим на некую публичную историю. Это надо очень сильно фильтровать. То есть все, что мы там видим, это вопрос не в том, что весь рынок такой. Это частные случаи, некая работа на публичность в том числе, но будем уж откровенными, да, и, соответственно, хочется сказать одну фразу, да просто работать надо нормально, а не сидеть и не рыдать. В пандемии тоже все рыдали. Когда начался локдаун, кто только не плакал у нас, с жалобой, правда, да. Что да, там даже кладовщику заплатить зарплату нечем, на что меня всегда логичный вопрос вызывал. А где у вас стаб-фонд, который бы помог вам закрывать какие-то издержки, пока идет падение рынка? Ответ очень простой. Его не существует. Почему? Потому что собственник просто выдергивает деньги из бизнеса по своему хотению и велению. То на Джимми Чу, то на Шанель, то еще на что-нибудь. Вот мы в итоге получаем что? Плачущие головы. Потому что здесь не вопрос. Рынок всегда будет падать и всегда будет расти. Он нестабильный. Это нормально. Во всем мире, не только у нас. Вопрос готовности компании к этому падению.
1: В этом году мы наше глобальное исследование посвятили как раз поиску точек роста. Куда могут пойти бренды, какие варианты развития есть? На ваш взгляд, что сегодня эта точка роста может стать для бренда?
0: На самом деле здесь все зависит от самой концепции бренда, да, то есть насколько он четко понимает свое позиционирование и насколько четко он понимает свою целевую аудиторию, то есть кто его конечный потребитель. И на самом деле важным аспектом здесь является ценовой сегмент. Потому что одно дело, мы работаем на маркетплейсах Wildberries, там, а-ля, да, в масс-маркете, другое дело, у нас премиалка жесткая, да, и мы работаем только через свои системы продаж. Поэтому, на самом деле, единого какого-то идеального сценария его не существует. Все будет зависеть от того, как бренд себя чувствует уверенно внутри вот этого ценового сегмента, который является признаком его ниши, то есть где он плавает, в каком океане, да. И вот здесь есть разные варианты, но если говорить в целом, если не сегментироваться по ценообразованию, то в целом говорить можно о том, чтобы выделить продукты якоря, не уходить в дикую новую разработку продукта, которая всегда очень долго, дорого и в затратах, и в проверке спроса. А это всегда время и деньги, которые играют против фэшн-бренда, да, а уходить в новые форматы упаковки, коммуникации, улучшение клиентского сервиса, четкой сегментации клиентской базы, программ лояльности и так далее и тому подобное. Это гораздо дешевле и быстрее с точки зрения получения живых денег в обороте компании.
1: Мы для себя одну из таких точек видим как раз в нишевости, потому что, на наш взгляд, до сих пор не закрыт достаточно

0: мужские бренды мы обсудили, но есть сумки, есть обувь, есть белье. Вы здесь согласитесь или поспорите?
1: Если говорить про категорию продукта именно, да, то есть там белье, купальники, там детское, мужское, на самом деле здесь вопрос, наверное, именно не в категории, да, то есть здесь вопрос, как бренд работает в выбранной категории внутри. Допустим, бренд выбрал там middle-up сегмент по цене, нижнее белье и купальники. И вот здесь начинается история, что он предлагает покупателю внутри этого выбранного сегмента, внутри этой выбранной ниши, как он работает с продуктом, как он работает с ДНК, как он работает с подачей этого продукта, какая логика ценообразования, какая коммуникация, какая упаковка, какой маркетинг по органам чувств, потому что для нижнего белья это супер важная история, и для мужского, кстати, тоже, не только женщины отреагируют. Как он вообще выстраивает политику бренда во внешней среде? То есть здесь не вопрос именно категорийности, здесь вопрос уже более глубинного процесса работы внутри этой категории товара. То есть надо копать вглубь, а не просто, ой, а давайте мы будем делать очередной бренд нижнего белья. Чтобы что? Ничего не понятно, и зачем мы это делаем тоже. То есть здесь даже гипотезу невозможно проверить, пока нет конкретики. Вот этот объем рынка, который сейчас существует в России, требует конкретики в продукте, в цене, в клиенте, в каналах продаж и каналах коммуникации. Если собственник, если команда не понимает этой конкретики и не формирует ее, ну, не советую даже вообще начинать. Ну, вот это просто будут выброшенные деньги.
0: Хочу завершить нашу дискуссию коротким одним вопросом. Где сегодня дешевле всего покупать внимание клиента?
1: Хороший вопрос, но это точно не РСЯ и не медийка. Но на самом деле эпоха миллионников закончилась. Сейчас действительно начинается одним из первых каналов привлечения покупателей с нормальным SaaS, да, метрикой стоимость привода клиента. Это микроблогеры, прям хорошо микро, где эти блогеры собрали суперлояльную аудиторию. Второе, это свои каналы, понятно, их надо развивать и делать на них упор, и не забывать про внутренний трафик, да. Это монетизация своей клиентской базы, про которую очень часто забывают и не работают, если я купил, до свидания. У меня этот вопрос, я не понимаю, почему, да, потому что у брендов есть 3-4 тысячи собранных уже людей, которых просто не домонетизировали на повторные продажи. Дальше, если есть офлайн точки, то, соответственно, может работать через карты, в том числе, как бы странно это ни звучало, зачастую это хороший трафик, если правильно управлять этим процессом. И на самом деле порог входа в Макс сейчас очень низкий. Это все еще пробная рекламная площадка, но она будет в любом случае развиваться по понятной причине, аналогов не так много, и, соответственно, дзен. Хочется сказать, прости господи, но, тем не менее, это реальность. Оттуда тоже пошел трафик. Ну, Pinterest это как уже must-have, как бы ничего нового там нет, и зачастую бренды тоже про него забывают, хотя, на самом деле, при правильном оформленном аккаунте и хорошей работе с контентом внутри каждого канала оттуда можно забирать трафик. И вообще сейчас все чаще и чаще должно в голове маркетолога или собственника возникать вопрос, зачем мне туда идти и что я хочу получить по итогу от этого канала. Узнаваемость, продажи, построение сильного бренда, лояльность и так далее и тому подобное. Тогда будет ответ на вопрос очень понятен.
0: Супер. Спасибо. Напомню, что сегодня у меня была в гостях Юлия Кудрявцева, кандидат экономических наук, степень MBA по маркетингу и управлению бизнеса и основатель бизнес-бюро JK Bureau. Это была Катя Воробьева. Программа «На показ». Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Автоньюз. Jaguar представил новый электромобиль Type 01, но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом Type 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями опциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль,

0: которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Казино.
3: Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. Власти Сочи проводят мероприятие по ликвидации последствий атаки БПЛА. Обломки повредили несколько жилых помещений. Пострадавших нет, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. Обломки беспилотника также упали на территории аэропорта Сочи. В результате загорелось одно из административных зданий. Пожар потушен, никто не пострадал. Беспилотник повредил вышку связи в Милославском округе Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. По его данным, над регионом сбиты 4 беспилотника, пострадавших нет. Яндекс сообщил о технических сбоях в работе своих сервисов в Казахстане. Специалисты работают над их устранением, говорится в сообщении. Сегодня дата-центр IT-компании во Владимире приостановил работу после атаки беспилотников. Многие сервисы Яндекса в России работают с перебоями. Пользователи сообщают о сбоях в работе российских сервисов, в том числе приложения LaModa, Dom.ru, Вкусная.ру и Магнит. У некоторых возникают сложности с загрузкой оплаты. Подробности сразу после выпуска новостей. Первый мокрый снег может выпасть в центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что день первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости, а это 5-7 суток, поэтому прогноз будет уточняться по мере поступления новых данных. «СКА-Нефтяник» восьмой раз выиграл Кубок России по хоккею с мячом. Хабаровская команда у себя дома обыграла московское «Динамо» со счетом 7-5. Москвичи выигрывали трофей 10 раз и являются рекордсменом. По этому показателю столичная команда выиграла титул в прошлом году. Тренд на ИИ-агентов заполонил весь рынок кибербезопасности, сообщил в интервью ТАСС управляющий директор Positive Technologies по защищенности Дмитрий Серебрянников. По его словам, есть элемент хайпа, но когда он утихнет, может проявиться что-то другое. Я просто думаю, что наш мир уже прежним никогда не будет. ИИ с нами надолго, и кибербезопасность в том числе. Больше новостей в телеграм-канале и на сайте РБК.
1: Десять часов 32 минуты в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Сообщается о том, что Вкусная.ру, Додо Пицца и LaModa отчитываются о сбое в работе после ночной атаки БПЛА на дата-центр Яндекс. Это мы сейчас в новостях тоже услышали. Подробности разбираем. Соответствующие сообщения появились в соцсетях компании. В Додо Пицце уточнили, сайты приложений недоступны, заказы на доставку и самовывоз оформить не получится. В LaModa аналогичная ситуация. В объявлении на сайте указано, платеж может не пройти из-за сбоя. А сайт Вкусная.ру не открывается в браузерах. Что еще? Сбои также наблюдаются в работе сайтов магазина «Магнит», аэропорта Пулково, DDX Fitness и других. Напомним, что ночью был сегодня атакован дата-центр Яндекса, который расположен во Владимирской области. Об этом сообщили в компании, информацию подтвердил губернатор региона. В результате атаки никто не пострадал. Вот, кстати, Александр Авдеев, губернатор, написал в своем канале, что, цитата, «беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, там возник пожар». К эфиру подключается партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Сергей, доброе утро. Мы сейчас наблюдаем перебои в работе многих сервисов. Будет ли количество этих сообщений нарастать, или мы сейчас на неком пике находимся отключений и перебоев?
2: Ну, как правило, такое событие, оно проявляет себя в моменте. То есть то, что было размещено на инфраструктуре отключенного дата-центра, оно должно было пропасть сразу. И отложенные эффекты могут быть только, наверное, ну, мы сейчас видим то, что заметно, самые крупные сервисы, да, отложенный эффект может быть только у каких-то сервисов, которые менее популярны, о которых меньше говорят.
1: То есть просто мы еще многого не увидели. Да, было вот сообщение о том, что сайт Пулково, например, не открывается. То есть мы эти сообщения еще будем видеть. Как долго все это продлится, по-вашему?
2: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. И расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. То есть запас мощностей должен позволить перераспределить нагрузку между разными узлами сети. Сейчас из 4 дата-центров облака, Яндекс.Облака, работает только один. И, на мой взгляд, этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают.
1: Да. Сергей, а вот насколько вообще Яндекс был масштабен на этом рынке, ну и остается, понятное дело, как много других бизнесов, других компаний использовали вычислительные мощности Яндекса для работы своих сервисов? Можно это вообще как-то оценить?
2: По сообщениям Яндекса, у них есть где-то порядка 51 тысячи корпоративных клиентов. И это достаточно много, но этот рынок, он конкурентен. На рынке существует много облачных провайдеров, поэтому сейчас эти события, скорее всего, приведут

0: тому, что компании будут более тщательно подходить к диверсификации размещения своих вычислительных ресурсов, не только в рамках одного провайдера диверсифицировать по площадкам, но диверсифицировать между провайдерами, более часто использовать какие-то гибридные схемы для того, чтобы обеспечить большую надежность.
1: Такой вопрос, Сергей, а в России есть еще сопоставимые с Яндексом компании, которые могли бы сейчас вот заменить те мощности, которые выбывают мощности ЦОДа? Или это все-таки будет уже решение, может быть, из стран ближнего какого-то зарубежья?
0: Как я сказал, провайдеров достаточно много. У нас и другие крупные компании на этом рынке работают. То есть отрасль ЦОДов и отрасль облаков достаточно хорошо развивалась в последние годы, поэтому провайдеры на рынке, конечно, есть. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса, ну, те, которые мы сейчас в новостях слышали, занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
1: Сергей, конечно, напрашивается аналогия с ситуацией, которую мы наблюдали в отношении Озон и Wildberries. Тогда эксперты этого рынка, связанного с e-commerce, говорили, будущее не за крупными складами, а, скорее всего, за небольшими складскими помещениями, другая совершенно модель взаимодействия с селлерами и так далее. Можно ли предположить, что в нынешних условиях крупные большие дата-центры, которые являются удобной, к сожалению, мишенью для БПЛА, но в том виде, в каком мы их знаем, перестанут существовать и будут популярны небольшие какие-то мини-дата-центры. Это вообще жизнеспособная бизнес-модель, как думаете?
0: Да, я тоже считаю, что популярность небольших дата-центров, а также дата-центров, не расположенных в европейской части территории России, она будет расти. Это будет обеспечивать в том числе и большую надежность, но большие дата-центры же тоже строили не потому, что так кому-то захотелось, а поскольку пытались достичь экономического эффекта именно на масштабе инфраструктуры, на масштабе закупок. Здесь, как в любой сфере, на одной чаше весов надежность, на другой чаше весов стоимость этого сервиса. То есть чем сервис надежнее, тем он дороже.
1: Но, с другой стороны, Сергей, мы видим ситуацию, когда мощности энергетических, прежде всего, для строительства новых мощных таких дата-центров нет в центральной России, в европейской части уж точно, но и дефицит подобного наблюдается и в азиатской части страны, за Уралом. То есть не факт, что и такие крупные дата-центры и там могут появиться все-таки.
0: Энергетика, она первична. Во всех этих вопросах, конечно, дата-центр не может возникнуть без необходимой энергетической инфраструктуры, которая должна возникнуть в первую очередь. Ну, для малых дата-центров, конечно, требования гораздо ниже. В этом смысле их проще согласовывать, их быстрее строить. То есть вот с точки зрения скорости появления новых мощностей малые дата-центры выигрывают.
1: А вырастут ли соответствующие цены на такие услуги на рынке, на услуги дата-центров, мини, как вы считаете?
0: Ну, тут надо говорить как о стоимости услуг облачных провайдеров, так и о, например, стоимости услуг оборудования, которое нужно будет в дата-центр устанавливать. Я говорю о начинке, собственно говоря, о серверах. И сейчас, поскольку надо будет каким-то образом компенсировать вот этот вот недостаток мощностей, то я думаю, что это даст дополнительный стимул росту цен на оборудование, на котором строятся дата-центры. По поводу услуг провайдеров, наверное, тоже. Я бы сказал, что но в меньшей степени.
1: Но это тоже не исключен такой вариант. Я благодарю за экспертизу. С нами на связи был партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Мы же продолжаем отслеживать эту тему. Все, что известно, вам расскажем. В дальнейшем эфире будем в том числе и смотреть, что происходит в Москве на фоне перебоев в работе ключевых приложений Яндекса. Корреспондент РБК ожидает прямого включения. С чем вы сталкиваетесь, можете писать в Telegram-радио РБК уже сейчас, через минуту вернемся.
2: Реклама. Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии.

0: будущего, интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Центр событий.
2: Выставка «Смена координат». Из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
3: 10:42 в Москве. В столице сейчас, по сообщениям, недоступны заказы еды, машины, товаров крупнейших систем страны, то есть в Яндексе, из-за атаки беспилотников на очередной дата-центр компании во Владимирской области. На этот раз многие приложения не работают. Хронология происходящего. На перебои первыми начали жаловаться таксисты. Еще с утра мы получали сообщение, что личный кабинет водителя недоступен, оформить заказ невозможно, не работает сервис «Умный дом» у многих пользователей, в том числе и в Центральной России. Что в Москве на этом фоне происходит, узнаем у корреспондента РБК Надежды Сережкиной. Она подключается к эфиру. Надежда, доброе утро. Как обстановка? Есть ли такси на улицах? Видишь ли ты эти машины?
4: Илья, да, таксистов я действительно вижу. Я нахожусь сейчас на площади Павелецкого вокзала. Здесь обычно оживленное место такое. Люди выходят из вокзала, из здания, пытаются поймать такси. Ну и вот параллельно с очередью из верениц желтых машин видна такая же очередь из людей, которые рассеяны в разных частях площади. Те, кто не может либо вызвать, либо не может связаться с водителем. Либо заказ берется, но все-таки после этого не получается никак выйти с водителем на связь и встретиться. Или же после этого у них не получается отменять. То есть проблемы довольно разнообразные. Нахожусь я здесь, в области этой площади, примерно уже час, и весь час эта проблема есть. И то же самое, честно говоря, у меня было при попытках выехать из дома. Я живу на востоке столицы, не такой оживленный район, но вот там тоже все то же самое. То есть при попытке вызвать машину любого тарифа, ответ свободных автомобилей нет. То же самое касается, кстати, попыток оформить аренду самоката, даже если ты стоишь, вот я попробовала так, буквально рядом с парковкой, вот свободные они стоят, получается, что парковка не высвечивается, либо есть проблемы с дальнейшим оформлением. И, кстати, похожая картина с сервисом отправки посылок и заказа курьеров. Заказ там можно разместить, но в конце концов он отменяется со стороны приложения. С таксистами, вот с ними очень сложно говорить традиционно, многие боятся выходить на контакт, но вот так вот off the record, что называется, они говорят, что еще с ночи есть проблема с личным кабинетом, не могут просто взять заказ, даже если вот человек стоит рядом, не получается. Ну и, кстати, похоже, Илья, проблема есть с попыткой заказать продукты в сервисах «Лавка и еда». Вот прямо сейчас я это проверяю. Там в целом разместить заказ невозможно. Сверху сразу появляется красная плашка, что сейчас есть трудности с заказом или технический сбой. Ну и, кстати, про приложения, которые в целом просто не загружаются. У меня вот лично это расписание транспорта. Это приложение «Телемост» и «Умный дом». И пользователи в сети, кстати, жалуются на то, что подобные проблемы есть с доступом к сервисам, которые работают аффилированные с ЦОДом Яндекса, например, «Вкусные точка» или «Магнит». Но вот лично у меня на телефоне их не было, но когда я утром попробовала зарегистрироваться, проблема возникла с регистрацией, пишут «попробуйте пройти ее позже», СМС не приходят.
3: Надежда, параллельно вместе с тобой сейчас пытаюсь зайти в приложение «Яндекс.Гоу». Приложение зайти получается, написано «все сервисы работают, перезагрузите». Нажимаю эту кнопку, и снова белый экран, где перечислены только сервисы Яндекс. То есть, да, наблюдается прямо сейчас перебой. А стало ли больше пассажиров в общественном транспорте, раз многие не могут уехать на такси сейчас в Москве, по твоим наблюдениям?
4: Ну вот, честно говоря, я добиралась довольно рано, поэтому трафик был в метро, по крайней мере, такой же, как обычно. Но вот люди, которые, с которыми мы здесь уже успели поговорить, кто-то, кому нужно, например, сейчас добираться до аэропорта, а такси не получается вызвать, говорят о том, что будут искать либо какие-то альтернативные сервисы такси, либо вот даже сегодня вспомнили о таком почти забытом сервисе, как заказ такси просто по телефону. Возможно, здесь получится. Но, кстати, из того, что продолжает работать, я проверяю и сверяюсь с даун-детектором и со своим пользовательским опытом, карты, приложение навигатора и сервис Яндекс.Погода, например, сейчас работать продолжают.
3: Спасибо. Это была Надежда Сережкина. Надежда, я желаю тебе удачи в перемещении по столице, оперативном, ну и, конечно, чтобы общественный транспорт был тебе в помощь. Надежда Сережкина, корреспондент РБК, с Павелецкой площади была в нашем эфире. Приложение «Умный дом» Яндекса у меня загрузилось во время этого прямого включения. Я вижу сейчас список устройств, данные передаются, сверху плашка. Алиса приболела, но работает. Возможны перебои у некоторых устройств. С чем столкнулись, вы пишите в Телеграм «Радио РБК». Продолжаем отслеживать ситуацию. Часов 46 минут в Москве. К другой теме пока. Тоже с онлайном, правда, связанных. Рынок онлайн-школ растет, а курсы все равно дорожают. К такому выводу пришли аналитики РБК курсов. Число запросов на подготовку к ЕГЭ увеличилось более чем на 20%. Это отметили 53% опрошенных представителей онлайн-школ. Стоимость курсов по подготовке к единому госэкзамену за последние 3 года выросла на величину от 10 до 30%. И такого мнения придерживается более 70% участников рынка. Онлайн-школы прицельно готовят к выпускным экзаменам, в то же время как в общеобразовательных учебных заведениях это делают по остаточному принципу. Так считает преподаватель, руководитель учебного центра по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиадам Дарья Байкова. По ее словам, подорожание связано в том числе и с маркетинговым фактором.
5: Это связано с, в целом, с перестройкой рынка. Трафик дороже становится. И я думаю, что на фоне общей логично, что образовательные услуги тоже дорожают. Во-первых, родители выбирают дополнительно готовиться к экзаменам, к ОГЭ, к ЕГЭ, потому что, к сожалению, в рамках школы, как правило, подготовиться на хороший балл. Да, и иногда и даже на тройку невозможно. Поэтому нужно заниматься дополнительно. Что касается выбора формы обучения, онлайн или очно, ну, в целом, рынок после ковида перестроен на онлайн, и это стало, наверное, нормой рынка, да, то есть очное обучение скорее, ну, оно осталось, но это скорее стало какой-то отдельной нишей. В целом это удобнее и бизнесу, потому что бизнес экономит на аренде, можно работать со специалистами по всей России, оптимизировав таким образом затраты. И для учеников, для родителей это тоже удобно, потому что не надо продумывать логистику. Онлайн-школа, какая бы она ни была, она специализируется на подготовке к экзаменам ЕГЭ или ОГЭ, тогда как для обычной школы все-таки основная цель — это закрыть школьную программу, а подготовка к ОГЭ и ЕГЭ — это, в общем-то, достаточно опциональное направление в рамках деятельности всей школы.
3: При этом повышение цен не остановило спрос. Больше половины представителей онлайн-школ сообщили, что семьи готовы платить за подготовку к экзаменам немного больше, чем год назад. Курсы действительно подорожали, но подготовка дает уверенность в хорошем результате и спокойствии, рассказала мама 11-классницы Виктория Водостоева.
6: Дочка учится в 11 классе и готовится в медицинский институт.
7: Математику и русский мы выбрали подготовку в онлайн-школе. У нас есть уже позитивный опыт к ОГЭ. Она готовилась там же и сдала очень хорошо. А вот химию и биологию дочка сама попросила изучать с репетитором. И я с ней полностью согласна. Эти предметы сложные. Конкурс медицинский большой. Здесь нужен более индивидуальный подход. Рост цен ощущается безусловно. Сейчас дорожает все. Но этот курс год я оплатила заранее, еще весной. И за 2 предмета вышла достаточно приемлемая цена. За русский и математику спокойно, опять же таки, благодаря положительному опыту, а там будет видно. Но в школах дают базу, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы поступить в ВУЗ с большим конкурсом. Поэтому родителям приходится искать дополнительные способы подготовки. В онлайн-школах дают системный подход и хороший результат.
3: В нынешнем году большинство учеников начинают готовиться к ЕГЭ с начала выпускного учебного года. Об этом сообщили РБК курсам. 81% опрошенных представителей ведущих онлайн-школ. Часть детей приступает к подготовке уже в 9 или 10 классе. Их доля за последний год выросла. Без 10:11 в Москве. В России идет не массовое закрытие ресторанов, а перестройка рынка общепита, которая продлится как минимум до конца будущего года. Так ситуацию в нашем эфире оценила вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Ирина Благовещенская. С января по сентябрь в России ликвидировали 28 тысяч компаний в сфере общепита. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, данные Контрфокуса. При этом общее число действующих предприятий продолжает расти. На началах октября было почти 2 222 тысячи, на 5% больше, чем годом ранее. Ирина Благовещенская в беседе с Юрием Карпекиным прояснила, что за статистикой ликвидации скрывается разный процесс.
8: К анализу цифр именно ликвидации, если в этом вопрос, закрытия и в том числе открытия заведения общепита нужно подходить крайне аккуратно. Да, у нас объективно есть снижение. Кто-то не пережил масштабную налоговую реформу, я бы даже сказала реформы, которые у нас длятся до сих пор. Вот недавно у нас был опубликован новый законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. И в целом у нас в индустрии эти налоговые реформы ощутили абсолютно все предприятия общественного питания, от микробизнеса до крупных ресторанных сетей. Нельзя отрицать, что рестораторы сейчас закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам. Раньше такие точки держали в надежде, что они раскрутятся, сейчас от них просто избавляются. Здесь важно смотреть еще на географию. Бизнес сейчас активно пересматривает регионы, города, меняет локации. Сокращаясь или уходя из одного региона, он присматривается к развивающимся и открывает точки там. Поэтому здесь, наверное, что касается точки сокращения, она не отражает всей картины. Картина глубже идет, в том числе перераспределение рынка.
9: Хорошо, давайте разбираться подробнее в запчастях. Давайте. Какие закрываются заведения? Дорогие, дешевые, небольшие, большие? От чего это в основном зависит?
8: В основном это зависит у нас в том числе от налоговых реформ. У нас немаловажный фактор сейчас обеление. Налоговый ведет активную профилактику дробления, подчищает схемы. У нас в первом полугодии...
9: Это многих не устраивает, они уходят с рынка.
8: Да, они закрываются. Плюс у нас налоговая пристально сейчас смотрит на франшизы. Реально это франшизы либо формальной конструкции. Вот здесь к вопросу вашей ликвидации. Мы видим все больше ресторанных кейсов сейчас по этой теме, в том числе кейсы объединения. Например, 2 юрлица в одно, 5 в одно. И некоторые делали это в начале прошлого года, когда была актуальна тема амнистии, а некоторые делают это сейчас. И если мы смотрим на реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это выглядит как волна ликвидации.
9: Количество гостей, оно остается одинаковым или гостей стало меньше, и они куда-то уходят в доставку, готовить самостоятельно, просто в более дешевый сегмент и так далее?
8: Есть такая обратная связь, что, естественно, у нас рестораторы наблюдают снижение гостепотока, и помимо нашей боли, это нашей налоговой реформы и обеления, у нас еще есть сейчас развитие готовой еды в розничных магазинах, которые объективно оттягивают у нас, конечно, гостепоток.
9: Эта тенденция, на ваш взгляд, продолжится? И если да, то на какой период?
8: Я считаю, что, еще раз повторю крайне аккуратно в выражениях, не ликвидация. Я бы назвала это все-таки перестройка нашей индустрии. Да, я считаю, что она продлится, и продлится как минимум весь 2027 год. Например, сейчас у нас для малого бизнеса, который в том году закончил в обороте от 20 до 60, у них действуют поблажки от 20 до 60 миллионов. Они в этом году пользуются льготой по НДС, которая у нас сейчас жизненно просто необходима ресторанному бизнесу, иначе у нас просто волна ликвидации, она x-кратно увеличится.
3: И еще немного цифр. Данные чек-индекса с января по август. Число чеков в заведениях общепита выросло на 2%, однако в ресторанах и барах сократилось на
1: 4%. Технологии и тренды.
10: Американская компания Figure отправила своих человекоподобных роботов в расплавленную сталь. Причем машины сами прыгали в печь, а в съемках участвовал Арнольд Шварценеггер. Получился почти терминатор, только вот зачем уничтожать технику, которая еще недавно работала на автомобильном заводе? Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как списание роботов превратили в рекламное шоу. О переплавке Figure рассказала в конце сентября. Компания переходит на новое поколение машин, а поддерживать предыдущую модель Figure 02 считает нецелесообразным. Но просто продать старых роботов она не хочет. Внутри якобы их уникальные разработки, включая приводы, которые двигают суставы. Компания опасается раскрыть устройство оборудования. Разобрать машины в принципе можно, однако по утверждению Figure это отняло бы столько времени, что задержало бы разработку следующего поколения. Идею переплавки предложил сам Шварценеггер. Подходящую площадку нашли в финском городе Иматра. Роботов специально учили прыжкам, а затем отправили в сталеплавильную печь. По словам Figure, они уничтожили большую часть старого парка, а на хранение оставили только несколько экземпляров. Причем Финляндия понадобилась именно для шоу. По словам компании, заводы в США и Мексике, к которым она обратилась, отказались принимать прыгающих в печь роботов с литий-ионными аккумуляторами, опасались за дорогое оборудование. При этом старые машины вовсе не обязательно были неисправны. В отдельном отчете о сотрудничестве с BMW Figure сообщила примерно от 2000 часов работы с минимальным числом аппаратных отказов. Другие производители умеют давать роботам вторую жизнь. Промышленный гигант ABB выкупает старые машины, восстанавливает и снова продает с гарантией. Правда, это промышленные манипуляторы. Напрямую сравнивать их с экспериментальными гуманоидами все же нельзя. И содержать два поколения техники действительно может быть дорого. Нужны запчасти, ремонт, программная поддержка. Но Figure не опубликовал расчетов, которые бы показывали, почему разработка проиграла переплавки. Зато рекламный результат очевиден. Съемочный продакшн Think Foundry описывает полноценные съемки с кинокамерами. А из переплавленного металла Figure теперь делает сувениры для продажи.
11: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
12: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
11: Нет, согласен.
12: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
13: РБК в цифрах.
2: Более 23 лет карьеры, свыше 1300 матчей и буквально шаг до отметки в 1000 голов. Такой феноменальный результат Криштиану Роналду. Для миллионов поклонников он – эталон запредельной работоспособности и атлетизма. Мундиаль 2026 года закрепил за португальским форвардом статус единственного игрока в истории, отличившегося на 6 чемпионатах мира. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
14: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Шали, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
15: Здесь работает тот фактор, что такой отдых экстремальный – это дорогое удовольствие. Чтобы не раздражать просто своими возможностями. То есть, когда ты летишь там на вертолетах с перекладными, целой группы сопровождения, это точно не 200-300 тысяч рублей, как у нас среднестатистический пляжный отдых. Это ближе к миллиону.
16: Но ведь и отдых на условных Мальдивах – это тоже не 200 тысяч рублей.
15: Мальдивами тоже не хвастаются. Кроме блогеров и звезд, кому нужна publicity, так называемая, вот те показывают. Все остальные не показывают. Кстати, Мальдивы в этом плане тоже уникальны. История. Я сам дайвер. Я каждую поездку на Мальдивы, это минимум 15 погружений. И вот буквально в прошлый раз мне удалось заснять и дельфинов под водой, и манту, и по пещере немного полазить. И вот этот адреналин тоже я, наверное, показал у себя в соцсетях. Но вот где я жил, чем я занимался, я скорее это скрою.
2: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
13: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Аэрофлот вынужденно корректирует расписание задействовавших в Сочи ограничений. Переносится время вылетов, некоторые рейсы отменяются, сообщили в компании. Часть самолетов ушла на запасные аэродромы. Россельхознадзор перевел в аварийный режим электронные системы оформления ветеринарных сопроводительных документов. Произошло это из-за отключения электропитания во Владимирской области, сообщила служба в своем канале в МАКСе. С 6 утра в аварийном режиме работают в ГИС «Ветис» и в ГИС «Сатурн». Сегодня в результате атаки беспилотников в пригороде Владимира произошло отключение двух подстанций.

0: Сбой произошел в работе сервиса «Яндекс.Еда» в Киргизии, пишет ТАСС. При заказе из заведения общепита в приложении появляется сообщение: «Сейчас технический сбой. Возникли трудности и с заказом такси с помощью приложения». Казахстанское отделение компании также сообщило о сбоях в своих сервисах в этой стране. Сегодня дата-центр «Яндекса», напомню, во Владимире попал под удар БПЛА. Пострадавших нет, служба ликвидирует последствия. Сеть пиццерий «Додо» объявила о техническом сбое за ночную аварию у облачного провайдера, на котором работали сервисы, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале. Не получится оформить доставку, самовывоз или сделать заказ в пиццерии. Если заказ был оплачен, но не доставлен, деньги будут возвращены после проверки. Доверие к науке, выросшее во время пандемии COVID-19, в последние годы снизилось. Исследование среди 140 тысяч человек по всему миру провела компания Wellcome Global Monitor, пишет Bloomberg. В прошлом году о доверии науке заявляли 72% опрошенных, в 2020-м было таких 80%. Исследование опубликовано на фоне распространения дезинформации о теории заговора, которые мешают бороться с угрозами для здоровья. В некоторых странах научные учреждения также сталкиваются с усилением политического давления и нехваткой финансирования, отмечает агентство. Больше новостей на сайте РБК.
1: Но если не доверять науке, то кому? Ну, наверное, экстрасенсам. Давайте я загляну вперед, в будущее этого часа. Что мы увидим и услышим? Мы поговорим о том, что компания Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть Claude. Узнаем о том, что самое популярное определение счастливой концовки книги или фильма – это уже не любовь. Соединенные Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Разберемся в ближневосточном ребусе. Ну и, естественно, обсудим, что пишут СМИ о новых высказываниях Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Вы слушаете радио РБК, в студии Юрий Карпекин. Усилия Трампа приближают урегулирование конфликта на Украине. По крайней мере, так считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал заявление Трампа об открытости России к диалогу. Ранее Трамп подчеркнул, что Владимир Путин готов к миру и призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. До этого глава Белого дома заявил, что пришло время сменить украинского президента. Что об этом пишут СМИ, разбирались Илья Приходько и Далила Цель.
2: Guardian отмечает, что Трамп сейчас нагнетает ситуацию с Украиной и конкретно с Владимиром Зеленским. А итальянская «Стампа» пишет, что Трамп снова нападает на Зеленского, который, по крайней мере, формально вроде как должен быть союзником, наоборот, американского президента. Издание также подчеркивает, что Трамп списывает Зеленского со счетов. И кажется, что это действительно может быть так, учитывая, что Трамп прямо заявил о необходимости сменить президента на Украине.
3: Я предлагаю им выбрать нового лидера, который сможет заключить сделку. Потому что он мог заключить много сделок, но по какой-то причине он этого так и не сделал.
2: Заявление вызвало множество реакций, и даже Илон Маск, у которого и у самого с Трампом достаточно турбулентные отношения, отметил: Зеленский зашел слишком далеко.
4: СМИ как все это описывают и оценивают?
2: Портал Axios пишет, что заявление Трампа говорит о самом серьезном кризисе в отношениях с Зеленским с их знаменитой ссоры в феврале 2025 года, которую мы, наверное, все помним, как они встретились в Белом доме и поссорились в овальном кабинете в присутствии журналистов.
4: В том числе из-за внешнего вида Владимира Зеленского, помним, конечно.
2: Да, все так. Аналитик Хэл Кэмфер в эфире Fox News отметил, что и без того напряженное отношение между Трампом и Зеленским еще осложнила сделка США с Россией о поставках дизельного топлива.
5: Отношения между США, или лучше сказать Трампом, и президентом Зеленским переживают не лучшие времена. Их отношения и так были непростыми. В начале второго президентского срока Трампа их общение не задалось. Сейчас разлад связан с соглашением по дизелю, которое США заключили с Россией. Оно стало шоком для многих, особенно для украинской делегации, которая прилетела в Майами для переговоров с Уитковым и Кушнером. Украинцы, а может и вообще все участники переговоров, были застигнуты врасплох.
2: Зеленский на этом фоне заявил, что США просто использовали встречу с Майами как ширму, и что его делегация была застигнута действительно врасплох, потому что никто им не сказал на этой встрече, что у США планируется какое-то соглашение с Россией. А потом Потом переговоры в Майами, которые должны были длиться 2 дня, и вовсе свернули после одного единственного дня. Нью-Йорк Таймс пишет, что Киеву и его европейским союзникам переговоры в Майами наглядно показали, как американская дипломатия сместилась от стремления к урегулированию, к охоте за выгодными сделками с Россией. А журналистка Джен Псаки, да-да-да, та самая, в эфире MS Now заявила, что сделкой с Россией Трамп вонзил нож в спину союзникам.
6: Как выглядит страна, президент которой отправляет вооруженных федеральных агентов в города, агентов, которые стреляют в людей? Как выглядит страна, в которой возродили традицию публичных казней, чтобы расправиться с политическими противниками и установить контроль над прессой? Очень похоже на практику авторитарных государств. А еще это демонстрирует слабость. Трамп совершил слабейший, непростительный, авторитарный поступок. Он бросил вызов нашим союзникам и заключил сделку с Путиным. Это решение сыграет на руку России и станет инвестицией в войну, которую надо закончить, а не продлить.
4: Сейчас 47-летняя Джен Псаки, очевидно, журналист, а еще некоторое время назад она была спикером Белого дома при Байдене, том самом сонном Джо, как выражался Дональд Трамп. Я просто напоминаю нашим слушателям.
2: Все верно. Блумберг пишет, что заявлениями о необходимости смены власти на Украине Трамп еще больше обострил конфликт вокруг поставок дизельного топлива из России в США. И это все происходит в преддверии ноябрьских выборов. А у Трампа и так достаточно низкие рейтинги, и, в принципе, даже в республиканской партии ему многие недовольны. BBC отмечает, что заявление Трампа и, в принципе, то, как развиваются отношения между Украиной и США, это крупный дипломатический скандал. Как пишут журналисты BBC, США не просто отступают от своей давней, долгой политики по Украине, они просто разворачивают ее на 180 градусов и, напротив, сближаются с Россией.
1: Это была Далила Цербель. В феврале прошлого года Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. Спустя несколько дней, когда журналисты напомнили ему об этих словах, американский лидер удивился. «Я это сказал?» Не могу поверить, что я это сказал.
7: Реклама. Вы это слышали?
8: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
7: Теперь слышали.
8: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
7: 18+.
9: Voya Taycan – флагманский 6-местный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
7: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
10: Меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость. Однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации, а спрос смещается в сторону более осторожных стратегий. Мы говорим про офисы сегодня. И мой собеседник Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании VWall.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
10: Здравствуйте, Евгений.
12: Игнат, спасибо за приглашение. Уважаемые слушатели, зрители, добрый день.
10: В общем, хочется поговорить про офисы, вот как альтернативу жилью. Да, вот есть частные инвесторы, которые раньше вкладывали деньги в квадратный метр, покупали однушку, да, за 10 миллионов. А сейчас как будто бы этот рынок схлопывается, непонятно, будущее, да, жилого сегмента. А офисов все больше и больше на рынке, и их продают уже как горячие пирожки, то есть в розницу. Так?
12: Это действительно так, и популяризация продажи небольших офисов сейчас, мне кажется, достигла какого-то пика, и сегодня, наверное, нам стоит разобраться в его причинах.
10: Давайте начнем с вопроса о пороге входа. За сколько сегодня можно купить офис и на первичном, и на вторичном рынке?
12: Я бы широко ответил на этот вопрос, сравнив, какие цены были раньше и какие есть цены сейчас. Как изменился вот этот вот средний ценник для частного инвестора при входе в офисный сегмент. Я очень хорошо помню то время, когда только на рынок вышли вот эти вот предложения небольших офисов. Это был 2019 год. Я тогда работал еще у одного крупного девелопера, который был первопроходцем и единственный на рынке, у кого был такой формат офисов. И тогда цены варьировались в белорусском деловом районе и возле станции метро Савеловская порядка 180-230 тысяч рублей за квадратный метр. включая НДС. Угу. На текущий момент прошло 6 лет, и эта цена уже от 550-650 тысяч рублей за квадратный метр. То есть цены выросли примерно в 3 раза.
10: Это мы говорим про новое строительство, да?
12: Мы говорим про бизнес-центры класса А, где есть предложение в нарезку, то есть угу. розница. Это либо от 70, но есть сейчас минимальный метраж 52 квадратных метра.
10: Я даже слышал, что есть 30 квадратных метров. В некоторых бизнес-центрах можно купить такие форматы.
12: Если 30, и даже вам

0: мы так на стадии строительства. Uh-huh. И удивительно, но мы живем в то время, когда цена офисов готовых стала равна цене на стадии строительства. Uh-huh. Это все из-за резкого увеличения себестоимости строительства.
1: Вы сказали, вот 500-600 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Да, в районе Белорусской.
0: В районе Белорусской.
1: А с жильем это как сопоставимо? Сколько там стоит жилье в этой же локации? Ну, речь про миллионы рублей, очевидно.
0: Я бы отталкивался, да, это миллионы плюс, то есть и 2 миллиона рублей за квадратный метр, это ценники в премиальной недвижимости.
1: То есть офисы дешевле.
0: Угу. И как раз-таки для частного инвестора, когда мы говорим, что почему мы сейчас наблюдаем большой переток клиентов из частных инвесторов из жилого сегмента в офисный, все потому, что в жилой недвижимости, как таковой, экономики и по сдаче в аренду ее нету по сравнению там, с офисной недвижимостью. Угу. Например, в офисной недвижимости доходность от сдачи в аренду в 2-2,5 раза выше, чем в том же самом жилье. И когда раньше были льготные ипотеки, и государство субсидировало ипотеку по жилью, по сути, инвестор получал бесплатные деньги. А бесплатные деньги стоят очень дорого. И на этом зарабатывал. Спрос вырос, цены на недвижимость жилую тоже выросли. И был тот момент, когда в жилье действительно можно было заработать быстро и много. Но сейчас этого нет. И частные инвесторы ищут альтернативу. И поэтому они идут в том числе в офисный сегмент.
1: Про доходность еще спрошу, но пока вот зацеплюсь за слова. То, что хотел бы спросить, знаете, про объем предложения. Почему он так вырос? Это запрос бизнеса, запрос рынка или, наоборот, девелоперы его формируют, вот, возводя офисы и навязывая их тем самым вот этим частным инвесторам?
0: Это, Игнат, очень острый и хороший вопрос. И на то есть экономические причины. Первое, если вы, например, представьте девелопер, и вы решили построить целое здание, чтобы его продать целиком, то есть вам нужно 99,9% всех девелоперских проектов строится с привлечением проектного финансирования, банковского плеча. И более того, что многие девелоперы покупают и земельный участок с привлечением кредита, это называется бридж, который выдается под более высокие проценты. Вам нужно купить землю, оформить документацию, нарисовать веселые картинки. Очень длительный цикл. И сейчас, чтобы добежать до разрешения на строительство, это намного в разы сложнее задача, чем, например, 3 года назад. То есть у вас длительный цикл. Потом вам нужно строить. И цикл девелопмента от покупки земельного участка до ввода в эксплуатацию составляет минимум 4 года. Но компании, которые могли бы приобрести целое здание целиком, 20, 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, они на текущий момент не заглядывают так далеко по перспективам, что им через 5 лет там понадобится офис, и они готовы инвестировать сейчас. Поэтому, как правило, такие объекты покупаются на высокой стадии строительной готовности либо уже после ввода в эксплуатацию. А девелоперская модель бизнеса, а это бизнес, просто не выдерживает ставки по проектному финансированию, обеспечения команд и всего остального. Просто финмодель не летит. Поэтому девелоперы выбирают менее рискованный вариант, когда они продают маленькими частями и финансирует свой проект строительства поэтапно. И это также является защитой от инфляции, защитным механизмом таким.
1: Это интересный вопрос. Вот как будут выглядеть эти все бизнес-центры, да, эти вот небоскребы, которые вот проданы в мелкую нарезку, и когда они сдадутся, вот что на себя будет представлять? Муравейник очевидный, там сотен собственников. Как это все разруливать, я не знаю, посмотрим. Есть, кстати, опыт, да, вот таких успешностей, таких инвестиций, да, вот частных инвесторов в офисы? Или мы пока только на пути?
0: Есть уже первые примеры. Как сказал, что рынок офисов класса А в нарезку, он стартовал в 2019 году. И первые проекты уже совсем недавно ввелись в эксплуатацию. Можем делать какие-то выборы.
1: 7 лет прошло, для инвестора это, очевидно, такой как раз вот пороговый срок.
0: Да. Первые проекты, то есть в чем есть сложность для частного инвестора? Первое, и вообще готов ли он к этому? Нужно понимать, кто такой частный инвестор. Это предприниматель. 90% людей, которые инвестируют в офисную недвижимость, даже покупая небольшие офисы, инвестируют из части прибыли своей компании. Например, у него логистика у человека, либо там IT-бизнес, что-то другое. А российский предприниматель у нас готов ко всему. Поэтому его не смущает там делать отделку, искать арендатора, коммуницировать с рынком. Это, собственно говоря, такой вот бизнес-процесс. И многие справляются с ним очень хорошо. Главное иметь бюджеты для того, чтобы после ввода в эксплуатацию сделать отделку.
1: Офисы за счет собственника, инвестора?
0: За счет собственника, конечно. Потому что арендатор на текущий момент никогда не зайдет на аренду в офис в бетоне.
1: Как мне кажется, это очень большой такой подводный камень.
0: Это большой подводный камень, о котором не говорят девелоперы.
1: Интересно.
0: При продаже представьте, что вы покупаете на раннем стадии строительства, например, свой офис. Какая будет цена на отдел?

0: сделку через 4 года.
1: Никто не знает.
0: Никто не знает. Например, вот сегодня читал аналитику о том, что себестоимость отделки и проектирования выросла там, на 30% за год. Она опережает инфляцию.
1: В этой связи не проще ли ритейл купить и сдать без отделки этот самый ритейл под магазин какой-нибудь?
0: А ритейл, с ним тоже интересная ситуация, он сильно переоценен. Там продают за миллионы-миллионы рублей за квадратный
1: если
0: метр.
1: Если говорим про центр, да, конечно.
0: А ставка аренды, она просто не...
1: С какой стратегии они покупают эти офисы, вот эти частные инвесторы? Они рассчитывают на капитализацию и продать их, допустим, там через 5-10 лет, да, с наценкой, либо получать доход от аренды?
0: В основном это доход от аренды. Все хотят, люди, как любой человек, хотят обеспечить свою старость беззаботную, чтобы у них был какой-то вот такой вот доход. Никто не надеется на пенсию именно с той целевой аудитории. Мы говорим, предприниматели.
1: То есть это речь про десятки лет, да, а не просто про года?
0: Это долгосрочная стратегия. Но здесь также можно комбинировать, потому что тот человек, у которого появляется уже там 20 небольших активов, ритейл, офисы, это уже превращается в такой в реальный бизнес. Uh-huh. Этим нужно управлять. Привлекает, конечно, консультантов, все остальное, но своего времени все равно приходится тратить много. И тогда в этот момент бывает часто, что такой инвестор, собственник, он принимает решение, что какие-то активы продать, потому что у них там снизилась ликвидность, а ликвидность у объекта может снижаться со временем. Например, здание морально-физически устарело, либо рядом построили более новое современное здание, конкуренция у вас усилилась и так далее. Просто нужны хорошие консультанты, которые будут вас поддерживать и анализировать хотя бы один раз в год ваши объекты, чтобы можно было их продавать в нужный момент и на прибыль уже приобретать что-то побольше.
1: Ну вот смотрите, давайте посчитаем доходность. Ты купил за 500-600 тысяч за метр, да? Сделал ремонт сколько? 100-200 тысяч за метр?
0: На текущий момент это от 100 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Хорош. Да. И за сколько ты сдаешь?
0: В зависимости от локации, но ставка 60-65 тысяч рублей за квадратный метр в год.
1: Таким образом, доходность какая будет? Это... Что еще надо закладывать в нее?
0: Смотрите, здесь я отвечу просто о том, что коммерческая недвижимость – это все-таки консервативный инструмент для инвестиций. Окупаемость здесь какую-то супербыструю по понятным ликвидным активам ожидать не стоит. Это порядка от 10 лет мы приходим вот к этим значениям. Раньше окупаемость была быстрее, потому что и себестоимость строительства...
1: Ну, лет 8, да, допустим.
0: Лет 8, да. А сейчас, например, за 180-200 тысяч рублей за квадратный метр вы даже не сможете построить качественный проект, а не то, что купить. И в связи с ставки аренды не так сильно догоняют рост стоимости...
1: Ну, в жилье доходность 5% максимум, да, если в классической аренде, и там она может быть там выше 7%, если в краткосрок, да, посуточная аренда. В офисах какая доходность?
0: Смотрите, офисы – это более профессиональный сегмент, и здесь... мы всегда рекомендуем делать профессиональные финансовые модели и высчитывать не только доходность по первому году, это показатель ROI называется, так называемый. Это лишь первое приближение. Все-таки, если вы идете в более профессиональный сегмент, здесь и нужно думать более профессионально. Есть такие показатели, как Project IRR. Это такая средняя доходность на вашем долгосрочном периоде. Это 6 лет с даты ввода в эксплуатацию. И IRR, Project IRR, должен быть, на наш взгляд, по ликвидным объектам минимум 11%. То есть это окупаемость менее 10 лет. С учетом капитализации, налогов, отделки, то есть чистая модель. И есть такой показатель, как NPV, ставка дисконтирования 12%. Для слушателей я просто объясню, просто, Игнат, если я дам вам 1 000 000 рублей, и мы договоримся, что вы мне отдадите их через 2 года, и вернете мне это 1 000 000 рублей, это будет 1 000 000 рублей? Или меньше?
1: Ну да, непонятно.
0: Все зависит от того, какая будет стоимость денег во времени. Может быть, инфляция, ну, либо там ставки по депозитам. И как раз-таки люди, частные инвесторы, хотят просто сохранить свои сбережения. Типичный покупатель офисов класса там А в нарезку, он просто хочет сохранить свои деньги, не потерять. Хоть как-то обогнать вот эту вот инфляцию. Хоть они думают о будущем.
1: Я называю это сохраняторы.
0: Сохраняторы,
1: про девелоперов хотел спросить и про цены. Вот в этом году было несколько примеров, когда девелоперы снижали кардинально, да, свои ценники на эти офисы в нарезку, да, вплоть до 25%. И очень обидно, когда ты в начале года покупаешь за 100%, а у тебя уже весной, ну, минус 25% тот же самый девелопер предлагает. Как вы относитесь вот к таким примерам? Что это значит?
0: Это ошибка работы команды девелопера, маркетологов, те, кто занимается ценообразованием.
1: Недооцененная, получается, или переоцененная, да.
0: Неправильно выстроенная стратегия. Понятно, что финансисты говорят, что на нас давит банк, нам нужно пополнять наши там либо залоговые счета, либо эскроу счета, либо просто, ну, соответственно, пополнять кредит. Нам нужны продажи по любым ценам сейчас, в моменте, а иначе банк будет ругать. Это очень плохо и крайне негативно.
1: Но разве это не сигнал инвестору, то, что не все хорошо в этом сегменте?
0: Это сигнал инвестору о том, что нужно правильно считать финансовые модели и правильно выбирать объекты. Собственно говоря, не брать переоцененные, скажем так, объекты. Если у вас классический там бизнес-центр, который сейчас строится, продается условно по 700 тысяч рублей за квадратный метр, но рядом уже есть готовый, который продается по 550, почему это тот проект, который сейчас на стадии стройки, вырастет там до миллиона? Почему? То есть, ну, это какие-то такие вот простые вопросы, которые стоит задавать. Потому что на пиаре, на высоких бюджетах маркетинговых и девелоперов действительно можно продавать на этом ажиотаже многое. Не поддавайтесь ажиотажу. Лучше смотрите просто на цифры максимально сухо.
1: Если сравнивать с жилым рынком, да, сейчас есть перекос ориентации инвесторов от новостроек ко вторичному рынку. А вот если говорить про офисы, не имеет ли смысла сейчас не покупать у девелопера новый офис, а, допустим, где-нибудь купить уже сложившимся деловом районе в Москва-Сити на вторичке?
0: Хороший вопрос. И ответ – да, нужно эту историю рассматривать, но если у вас есть 100% денег в моменте. Это важный аспект, то, что застройщики, например, и на коммерческом рынке дают сейчас вообще беспроцентные рассрочки до ввода в эксплуатацию. Это 2-3 года.
1: Ну, то есть псевдо такое ипотечное плечо получается?
0: Получается так, ну, это бесплатные деньги, по сути. А деньги сейчас, опять же, стоят очень дорого. Поэтому такая вот ситуация. Если у вас есть 100% денег сейчас в моменте, то, конечно, рассматривайте в том числе и вторичный рынок.
1: Короткий вопрос напоследок. Офис как инвестиция для частного инвестора, вот 50 квадратных метров, все-таки это сегодня переоцененный или недооцененный актив? Давайте завершим таким вопросом.
0: Есть на рынке, нужно рассматривать конкретные объекты в отдельности. Есть объекты переоцененные объективно, и там финансовая модель, когда мы считаем, оцениваем, она вообще не летит. NPV отрицательный, IRR тоже очень низкий, ROI и все остальное. А есть недооцененные, например, где развивается локация, либо девелопер действительно, бывает такое, что девелопер ошибается с ценой, и мы такие случаи встречались, и продавал, ну, слишком дешево, где мы понимаем, что финмодель зашкаливает. И это недооцененные объекты.
1: То есть в шторм не все лодки всплывают на волне, а некоторые тонут. Большое спасибо за этот разговор. Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании WeWall. Вот такой разговор получился про частные инвестиции, совсем небольшие, в офисах. Спасибо.
0: Игнат, спасибо. До свидания.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. Тверском – доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхоллов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками.

0: формулировками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 47 языков, более 114 стран и свыше 275 миллионов проданных экземпляров. Настольная игра «Монополия» признана абсолютной королевой жанра экономических симуляторов. Самая длинная непрерывная партия длилась 70 дней, а знаменитый усатый персонаж в цилиндре дядюшка Пеннибакс вдохновлен образом американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана.
3: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Завтра в 21:00. Радио РБК в тренде.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее от нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Я не управляю активом, я управляю только своими средствами. Есть ли у меня какие-то активы в портфеле? Да, есть. Но фондовый рынок, в отличие от многих других, очень ликвидный. Изменения, которые будут происходить, мы сможем так или иначе отыграть.
2: Рынки. Главное.
1: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
2: По будням в 17:10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.

11:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Сервисы Яндекса с перебоями работают в регионах Дальнего Востока. Среди них такси, доставка еды, приложение «Умный дом», пишет ТАСС. С проблемами столкнулись также пользователи за рубежом, в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Напомню, сегодня работа дата-центра Яндекса во Владимире полностью остановилась в результате атаки БПЛА. Временное ограничение по техническим причинам снято в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. По данным оперштаба Краснодарского края, на территории аэропорта упали обломки беспилотника, возгорание потушили, никто не пострадал. Энергетики полностью устранили аварию во Владивостоке. Блокаут в столице Приморья произошел сегодня из-за аварийного отключения на станции Загородной. В результате без света остались более 34 тысяч жителей многоквартирных и частных домов по улицам Героев Хасана, Космонавтов, Можайской, Сахалинской и Тихвинской. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его жена Валерия и трое коллег вернулись в Россию после задержания в Черногории. По словам Звинчука, изъятую при задержании технику группе не вернули. Часть оборудования команда арендовала, и пока вернуть его не удается. Решить этот вопрос помогает российское посольство. Миноборнауки предложило изменить порядок поступления в магистратуру. Подать документы в одном вузе можно будет максимум на 5 направлений, следует из проекта приказа ведомства, пишет РИА Новости. Запланированные изменения начнут действовать с 2027-2028 учебного года. Сейчас число магистерских программ, на которые абитуриент может подать заявление, не ограничено. Президент США Дональд Трамп

0: Пустил возможность переименования других водных объектов, помимо Мексиканского залива и озера Онтарио. Об этом он заявил в ходе митинга в Теннесси, передает Washington Post. Американский президент задумался о том, чтобы переименовать Атлантический или Тихий океан. Назовем его Океан Трампа или Океан Америк, что-нибудь в этом роде. Прежде чем я уйду, думаю, нам нужно обзавестись океаном. И нам нужна Великая река, заявил Трамп. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: До выпуска новостей говорили с Павлом Потаповым о том, что мыслить надо глобальнее, поэтому думаю, что надо планету назвать ДТ, не путать с дизельным топливом. Пользователи жалуются на сбой в работе сервиса «Вкусные точки», «Магниты» и «Циана». Это следует из данных портала Down Detector. Проблемы также фиксируются в работе «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Гоу», «Яндекс.Еда» и «Дом с Алисой». Сайты приложения МВидео работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. Напомню, из-за атаки беспилотников на центр обработки данных Яндекса во Владимирской области многие приложения не работают. Корреспондент РБК Надежда Сережкина рассказала, что в столице сейчас очень сложно вызвать такси, но даже если пользователю удастся это сделать, найти водителя – та еще задача.
2: Мы живем с дочкой в Московской области, в городском округе Мытищи. Нам надо было сегодня с утра ехать по делам. С 8 утра я смотрела вызов такси. Я прочитала в новостях, что там что-то случилось у Яндекса. Но, честно говоря, как-то думаю, ну, не коснется меня эта история. Но нет, и вот с 8 утра до сих пор такси не загрузилось. То есть сначала вообще приложение не открывалось, серый фон, потом он открылся. Но такси было невозможно вызвать просто. Показывалось, что никаких вариантов нет, машин нет. Потом прогрузились какие-то тарифы, но так как мне нужен детский тариф с креслом, его до сих пор как не было, так и нет с утра. Я пыталась позвонить по телефону, но там робот говорит, что сервис недоступен, мы уже чиним. Нам в понедельник ехать в поликлинику с ребенком. Я не представляю, как мы поедем. Какая-то ситуация, конечно, патовая.
1: Радио РБК решило связаться как с пользователями сервисов Яндекса, так и с теми, кто в них работает. Так таксистка Ольга рассказала, что приложение не открывается с 3 часов ночи.
3: Интернет не работает, а наши таксисты, да, писали в группе, что Яндекс не открывается. Вы знаете, я вот таксистов встретила, это время было 3 утра, вот они как раз пытались и мучились, пытались включить этот Яндекс, вот с 3 утра у них уже не получилось. Само приложение они не могли зайти, заказ нельзя взять, ты вообще его не видишь, ты приложение не можешь открыть.
1: Жительница Подмосковья Стефания рассказала радио РБК, что уже более 3 часов не может вызвать такси, причем даже по телефону.
2: Мы живем с дочкой в Московской области, в городском округе Мытищи. Нам надо было сегодня с утра ехать по делам. С 8 утра я смотрела вызов такси. Я прочитала в новостях, что там что-то случилось у Яндекса. Но, честно говоря, как-то думаю, ну, не коснется меня эта история. Но нет, и вот с 8 утра до сих пор такси не загрузилось. То есть сначала вообще приложение не открывалось, серый фон, потом он открылся. Но такси было невозможно вызвать просто. Показывалось, что никаких вариантов нет, машин нет. Потом прогрузились какие-то тарифы, но так как мне нужен детский тариф с креслом, его до сих пор как не было, так и нет с утра. Я пыталась позвонить по телефону, но там робот говорит, что сервис недоступен, мы уже чиним. Нам в понедельник ехать в поликлинику с ребенком. Я не представляю, как мы поедем. Какая-то ситуация, конечно, патовая.
1: Пользователи Яндекс.Пэй рассказали радио РБК, что этот сервис тоже не работает. Они могут оплатить товар физической картой, но вывести деньги или просто зайти в приложение не получается. Пострадали и курьеры. Курьер Яндекс.Еды, пожелавший остаться анонимным, рассказал радио РБК, что брать заказы стало сложнее. Кроме того, он более часа не может отметить в специальном приложении, что пришел на смену.
4: Вот я сегодня вышел на плановый слот Яндекс.Курьером 10 часов, а слот у меня начинался в 11. И, в общем, уже хотел начать работать, начать слот плановый, идет отчет обратный. Я думаю, может, к этому времени уже все восстановится. В общем, не восстанавливается. Пишу, в общем, поддержку, поддержка не отвечает, одна галочка. У меня плановый слот, идет опоздание. Ну, это, конечно, плохо, да, я бы сказал, очень плохо. Потому что я хотел с такими намерениями прийти, поработать, денег позаработать. Сейчас само приложение работает, но бывает то, что именно сам баланс, общий баланс доход не высвечивается, достижения не высвечиваются, такая вкладка есть в профиле. Слот, например, я хотел свободный слот сделать, он включается, но сами заказы не поступают. Честно, не знаю, потеряю ли какие-то средства или возможность зарабатывать на заказах. Но надеюсь, что не потеряю. Надеюсь, что все восстановит в ближайшее время, в ближайшие часы, очень надеюсь.
1: Это уже третий ЦОД Яндекса, который подвергается атакам на этой неделе. Ранее беспилотники атаковали центры компаний в Калужской и Рязанской областях. Дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, запущен в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров. В 2025 году в компании сообщили о расширении центра. В СМИ отмечалось, что в проект могут вложить от 15 до 20 миллиардов рублей. Буквально через минуту в нашем эфире будем разбираться с тем, что происходит на Ближнем Востоке.
5: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Итак, Соединенные Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Об этом заявил Дональд Трамп. Он назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде, из-за которого 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть два варианта ответа. Локальные удары по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал Илья Приходько, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов. Он при этом отметил, что на эскалацию страна, как и ее союзники, в числе которых США, Турция и Пакистан, вряд ли пойдет, поскольку просто боится.
7: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
8: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
7: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио в Госдепартамент тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
8: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
7: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
1: Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией Йемена, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось, напомню, с середины июля после 4-летнего затишья. За это время хуситы смогли занять все

0: западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны, столицы страны, от хуситов. Вы слушаете радио РБК. Минцифры планируют ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах. Законопроект о реформе отрасли связи может поступить в Госдуму до конца года, сообщал Коммерсант на этой неделе. Требования ведомства по базовому минимуму для скорости сети не менее 1 гигабита в каждой квартире. Кроме того, реформой предполагается внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет. Цифра в 1 гигабит кажется сильно завышенной, и обеспечить такую скорость смогут не все, рассказал Илья Приходько, аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
1: Это проблема для большого количества операторов. То есть, во-первых, это непонятно, чем мотивировано, потому что, вот в моем домохозяйстве весьма активно пользуются интернетом 3 человека, и мы сидим на тарифе, который обеспечивает 100 мегабит в секунду. Этого более чем хватает на вот такое активное потребление. Причем повышение этого минимального порога означает то, что для большого количества операторов по стране, видимо, речь о тысячах операторов, это подразумевает необходимость, если не замены инфраструктуры, то существенного апгрейда, расширения, инвестиций в нее. Делать это на фоне того, что регулирование и так налагает все больше требований, повышающих себестоимость оказания услуг, довольно сложно.
2: Алексей, а вот что касается сейчас цифр вот этих вот, да, гигабит в секунду, многие провайдеры позиционируют это как игровой тариф. Для игр понятно, зачем. А зачем такая скорость в быту, как вы считаете? Почему именно вот речь идет о гигабите?
1: Безусловно, повышаются потребление трафика за счет смотрения видео онлайн, за счет активного пользования искусственным интеллектом. И этот тренд есть. Но цифра на текущий момент кажется изрядно завышенной. Мне кажется, хватило бы минимального порога в 100 мегабит в секунду или, может быть, 200, может быть, 300.
2: Алексей, можно ли предположить, я хотел бы вернуться к вашей предыдущей мысли, что деньги на такую модернизацию есть только у крупных федеральных каких-то провайдеров, а небольшие компании, предоставляющие услуги связи с доступом в интернет регионального масштаба, да, вот с такими трудностями могут столкнуться серьезными финансами, просто эти требования не потянут.
1: Именно так я бы это и сформулировал. Для множества операторов, прежде всего региональных, эти требования могут оказаться финансово неподъемными.
2: Вот опять же, сколько стоит примерно, можно ли посчитать, модернизировать подключение какого-нибудь многоквартирного дома, давайте там 5 подъездов, 9 этажей, да, для того, чтобы всех обеспечить необходимой вот такой инфраструктурой. Сколько это вообще может стоить? Можно ли сейчас предположить, или даже нет каких-то примерных расчетов?
1: Расчеты, безусловно, есть, но эти расчеты, они, в общем, весьма зависят от региона, места расположения данного дома и так далее, и так далее. То есть это многофакторная вещь, а сейчас, конечно, совершенно не лучший момент для инвестиций в инфраструктуру, потому что мы знаем, что на рынке полупроводников дефицит, он вызвал подорожание практически всего, серверов, памяти, связного железа, и инвестировать именно сейчас, просто не оптимально.
0: Из-за планируемой Минцифры реформы рынок может лишиться трети провайдеров из-за несоответствия новым требованиям. Об этом ранее предупреждали сами операторы связи. Компания Anthropic запретит пользователям оскорблять нейросеть Claude. Новые правила вступят в силу 12 ноября. Модель искусственного интеллекта будет завершать диалог с грубым собеседником в одностороннем порядке. Мера будет применяться лишь в крайних случаях, когда пользователь неоднократно проявит жестокость к нейросети без видимой причины, а обычные раздражения и споры по-прежнему разрешены. При этом с юридической точки зрения нейросеть не субъект права, а значит унизить ее через и достоинства невозможно. Об этом рассказал Ирине Савельевой, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
3: Чем отличается, например, спор от оскорбления? Что нам об этом говорит закон? Оскорбление – это общение с человеком с целью унижения его достоинства. Если мы прикладываем это на нейросеть, то у нас возникают

0: много вопросов. Что такое достоинство нейросети? Наверное, это можно назвать попытка очеловечивания, так называемого ИИ. Но если мы говорим об именно тех правилах, которые вводит Anthropic, то они будут отличаться тем, что пользователю будет нужно для того, чтобы его сеанс с ИИ прекратили, неоднократно оскорблять, унижать.
1: Иными словами, пользователь должен специально пытаться ее оскорбить. В таком случае у Anthropic будет вот как раз этот блок работать.
0: Да, совершенно верно. Исходя из этого лицензионного соглашения, изменений к нему, сейчас Anthropic будет просто прекращать сеанс. Впоследствии пользователю будет возможно его возобновить.
1: А с точки зрения закона, сегодня в России, например, нейросеть — это вообще что?
0: Программное обеспечение, которое имеет в некоторых случаях автономную функцию, ну и реагирует на команды пользователя, совершая определенные действия. Какие-либо попытки очеловечивания, которые были до этого в истории, они все привели к тому, что мировые правопорядки отказались это делать. Ну, например, один из споров, который был, это может ли нейросеть владеть контентом, который она производит. Этот спор длился достаточно долгое время в разных юрисдикциях, и везде пришли к выводу, что нейросеть не субъектно способна, следовательно, если возникает права на какой-то контент или на то, что разрабатывает нейросеть по командам человека, то это принадлежит либо разработчику, либо пользователю в соответствии с условиями лицензионного соглашения с нейросетью, которой он пользуется. Общение с нейросетью — это использование программного обеспечения и ваше пространство без опубличивания информации. А общение в соцсетях, ну, например, если вы делаете комментарий, то его могут видеть неограниченное количество лиц. Плюс общение в соцсетях — это может быть также общение человека с человеком, где, например, при оскорблении человека, другой человек также по закону несет за это ответственность.
2: Среди прочего, в новом обновлении Anthropic запретила использовать Claude для вмешательства в выборы, слежки за людьми без их ведома и разработки оружия. Работодатели стали реже пытаться удержать уходящих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные агентства Superjob. За 2 года доля компаний, которые при увольнении не предлагают сотруднику повышенную зарплату или лучшие условия, увеличилась более чем вдвое, с 10 до 22%. А доля тех, кто пытается удержать кадры, понизилась с 63 до 58%. Superjob такую тенденцию связали с изменениями на рынке труда. Вакансий стало меньше на 18%, а резюме больше на 32%. HR-эксперт Зуля Лойкова в беседе с Ильей Приходько пояснила, что бизнесу сейчас выгоднее не предлагать желающему уволиться сотруднику больше денег, а распределить его функционал на команду.
3: Да, на самом деле есть такая тенденция. Компании стали рациональнее подходить к удержанию. И просто, наверное, шантажирование увольнением уже не работает. Но я могу сказать, что для как раз-таки сотрудников задача стать тем самым ценным сотрудником, с которым компания захочет вести диалог и предложить ему более лучшие условия.
1: Ну, а, кстати, почему работодатели вот считают, что лучше отпустить сотрудника, который уходит, и искать нового? Ведь это иногда бывает дороже найти, обучить, интегрировать.
3: Совершенно верно, да. Это всегда дороже. Экономика повторного найма, она дороже выходит. Но часть работодателей ушли вот в технологическое замещение. То есть автоматизация, внедрение новых технологий позволяет компаниям частично закрывать функцию ушедших сотрудников без найма новых и перераспределять уже оставшийся функционал на команду. Холд, такой заморозка найма, она происходит частично. Да, в условиях экономической неопределенности компании переходят к стратегии оптимизации расходов. И вместо замены уволившихся сотрудников обязанности уже перераспределяются в команде между оставшимися. Проекты, не оправдавшие вложения, не закрывают.
1: Мотивы работодателей, компаний, бизнеса понятны. А что делать работнику, который, может быть, да, шантажировал, но пытался добиться лучших условий у работодателя, чем было раньше? Получается, что сейчас это не работает. А что делать?
3: Ну, ключевой принцип – не ставить ультиматумы, а вести диалог о ценности вас как сотрудника и о ценности выгодоприобретателя, в данном случае компании. Поэтому готовьте почву заранее, не в момент увольнения. Лучший момент для разговора о повышении, период бюджетного планирования, он как раз-таки приходится сейчас, на октябрь.
1: С каким тезисом лучше прийти тогда к руководителю?
3: Лучший тезис – это цифры и факты. То есть в разговоре опирайтесь на измеримые результаты. Рост выручки, прибыли вашего направления, непосредственно реализованные проекты по оптимизации, например, если вы не зарабатывающее подразделение, расширение зоны ответственности. То есть заранее изучите рыночную стоимость вашей позиции,

0: предлагаемые условия, критерии, требования компетенции. Ну и плюс расширяйте предмет переговоров. Если зарплата – это не единственный возможный рычаг, обсуждайте нематериальные и карьерные аспекты.
1: Зуля, если я вас правильно понял, то идеальным будет вариант такой. Работник получает оффер от, например, конкурента, внимательно его изучает, приходит к своему работодателю и говорит: вот у меня есть оффер, но там нужно будет делать это, я готов у вас остаться, если у меня будет примерно схожий функционал и схожий KPI, как у конкурентов. То есть это правильный подход.
0: Ну, я бы тут смягчила подачу, на самом деле.
1: Я упростил, да.
0: Да, на самом деле, мне нравится то, что я делал, мне нравится команда, мне нравятся амбиции и так далее. Мы можем быть лучше, чем этот конкурент, который мне предлагает следующие условия. Вот в таком положении вы уже как бы соединяетесь со своей командой, вы показываете лояльность и, безусловно, вас слышит совершенно по-другому ваш руководитель.
2: Изменения на рынке труда подтверждаются и другими исследованиями. Так, согласно обзору ХХРУ, за сентябрь обстановка действительно напоминает так называемый рынок работодателя. Индекс конкуренции или соотношение числа резюме на вакансию сейчас достигает показателя в 8,5 пунктов. Для сравнения, в сентябре прошлого года соотношение резюме и вакансий было на уровне 5,5 пунктов. Срок получения высшего образования при переходе на новую модель высшего образования будет составлять от 4 до 6 лет в зависимости от сложности выбранной специальности, сообщил РИА Новости глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Продолжительность получения высшего образования будет составлять 4, 5 или 6 лет в зависимости от сложности специальности. Например, врачи, педагоги, инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли, сказал министр Фальков. Добавил, что сроки обучения в магистратуре будут также разными от 1 до 3 лет.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
4: Бешеные деньги. РБК тренды.
5: Сон. Еще недавно эпидемией 21 века называли одиночество из-за его влияния на сердечно-сосудистую систему. Но недосып оказался более фундаментальной угрозой долголетию. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали национальную базу данных за последние 6 лет и сопоставили показатели смертности по округам с результатами опросов на тему образа жизни. Специалисты обнаружили закономерность. Качество ночного отдыха стало вторым по значимости условием, уступая отказу от курения. По силе влияния на здоровье, полноценный сон обошел даже физическую активность, правильное питание и активное общение. А значит, он превращается в стратегический актив, где уже наметились основные тренды. Медицина. ученые подходят к решению вопроса эффективности вакцины и терапии в зависимости от времени суток. Работа. HR-департаменты адаптируют графики под сов и жаворонков с учетом их максимальной когнитивной отдачи. Город пересматривает стандарты освещения, фонари теплого спектра для лучшего синтеза мелатонина. Бизнес формирует новую экономику восстановления. Люди покупают умные гаджеты для релакса так же охотно, как раньше абонемент в фитнес. То есть управление биологическими ритмами будет таким же необходимым навыком, как финансовая грамотность или цифровая гигиена. И качественный сон уже не роскошь, а стратегическая валюта здоровья, которую можно конвертировать в долголетие и профессиональный успех. Знать, что произошло, и понимать, что происходит
6: – не одно и то же.
5: Новости сообщают факты.
6: Но значение они приобретают только в контексте.
5: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
6: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
5: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Starbucks. Начало 2000-х. Starbucks открывает сотни заведений по всему миру. Руководство не сомневалось. Австралийский рынок ничем не отличается от американского, поэтому корпорация решает разом запустить десятки точек в крупных городах в надежде приучить местных к культуре кофе на вынос. Маркетологи не учли, что в Австралии уже существовала своя утонченная кофейная традиция. Долгие годы ее бережно и со вкусом создавали итальянские и греческие иммигранты. Например, жители предпочитали качественный флейт уайт в красивых чашках, а обсуждение новостей с бариста и даже задушевные беседы с ним были частью повседневной культуры. Когда же покупатели столкнулись со сладкими сиропами и взбитыми сливками от Starbucks в огромных пластиковых стаканах, они прозвали это кофейным супом. Люди демонстративно проходили мимо американской сети ради любимых локальных кафе. За первые 7 лет работы в Австралии компания накопила 105 миллионов долларов чистых убытков. В итоге закрыла 70% нерентабельных филиалов на континенте и полностью переписала международную стратегию.
7: Ошибка на миллион.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице полдень, в студии Павел Потапов. Яндекс.Маркет сообщил о недоступности сортировочных центров после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире. Об изменениях в работе сообщила пресс-служба компании. При этом ПВЗ и склады маркетплейса работают в штатном режиме и принимают товары. Заказы 11 октября для всех моделей работы исключаются из индекса качества. Плат за опоздание не будет. Могут не загружаться личный кабинет или отдельные разделы в кабинете. Сайт аэропорта Пулково временно недоступен. Об этом радио РБК сообщили в пресс-службе аэрогавани. Для удобства пассажиров на его сайте размещено онлайн-табло Яндекса. Также усилена работа колл-центра. При этом сам аэропорт Пулково работает штатно. Регистрация на рейсы и их обслуживание осуществляется в обычном режиме. Аэропорт Сочи возобновил обслуживание пассажиров и воздушных судов после снятия ограничений по техническим причинам. Повреждений инфраструктуры нет, сообщили в пресс-службе авиагавани. Сегодня в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в административном здании сочинского аэропорта. Пожар был оперативно ликвидирован. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах, включая базовый и углубленный уровни, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, в результате система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать требованиям стандарта и запросам самих школьников. В Гонконге с августа зафиксировали 21 новый случай заражения оспой обезьян, 70% от общего количества в этом году, сообщил Центр

0: охраны здоровья Гонконга. Всего же с 2022 года в мегаполисе выявили 114 заболевших, все они мужчины. Большинство пациентов не делали прививку от этой инфекции. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира ATP серии Masters в Шанхае. В третьем круге он обыграл француза Адриана Манарино со счетом 6-2-6-4. Хачанов впервые с 2019 года вышел в четвертый круг турнира в Шанхае. Турнир с призовым фондом более 9,4 миллиона долларов завершится 18 октября. Больше новостей на сайте РБК.
1: В российской столице вы слушаете радио РБК. Воскресенье, 11 октября. Отличная погода. Прогуляйтесь, найдите вдохновение от осенних картинок. А я тем временем расскажу, что все-таки происходит в выходные на фондовых площадках. В частности, ориентируемся на курс, установленный Центральным банком России на выходные и понедельник. Напомню, что он установлен на уровне 84,90 за американский доллар, евро 94,97. Юань 12,67. Тем самым доллар в сравнении с пятницей подешевел на 51 копейку, евро почти на 50, а юань на 5,5 копеек. Что касается реакции рынка на то, что происходит с Яндексом, на открытии торгов акции Яндекса встали в нижнюю планку, в стакане по акциям сложилась ситуация, когда покупателей нет, а все заявки выставлены на продажу. С закрытия пятницы котировки упали почти на 3%. При этом на выходных, напомню, на Мосбирже действует ограничение волатильности. Котировки заперты в коридоре плюс 3% от закрытия пятницы. Ну, раз уж заговорили о московской бирже, то после достаточно высокого подъема выше отметки 2400 пунктов, сейчас 2386 фиксируем. Ну и кратко о том, что происходит в криптовалюте, ну, охарактеризуем это боковиком в течение последних пару дней. 83 тысячи и 7 долларов стоит один биткоин. Ну и вернемся к Яндексу. Сервисы все еще чинят. Сбои в десятках компаний и сервисах. Пользователи по всей России сообщают, что вне доступа находятся различные сервисы. Среди них в сферах питания: Ростикс, Вкусные точка, ДД Пицца, Магнит, Лента, Бургер Кинг, Досуг, ДДХ Фитнес, платформы для покупок товаров различных категорий: Ламода, Лайм, Флаувау и МВидео. Сбои в работе влияют и на государственные учреждения. Так, Россельхознадзор сообщил, что системы ветеринарной сертификации работают медленно.

0: искусственный интеллект. Это всегда за этим будет стоять человек. И не стоит задача сегодня ни у одного айтишника, ни у одного технического директора на производстве заменить людей. А стоит задача ускорить, потому что скорость принятия решений на производстве стоит денег. Сегодня богатый и успешный тот, кто быстрый. Скорость решает все. Я вот могу вам рассказать примеры прямо на цифрах. Для того, чтобы завести продукт в торговую сеть, причем федерального значения, неважно в какую там, ты должен записать спецификацию на продукт. Вот этот этап занимает 3 месяца согласования этих документов с торговой сетью. То есть продукт, ты выиграл тендеры, торговая сеть готова купить у тебя товар, но ты не можешь его поставлять, потому что твои специалисты со специалистами торговой сети в диалоге, а как разработать спецификацию. Каждый день простоя, плюс-минус, это десятки миллионов, умножьте на 3 месяца.
1: Ну да.
0: Мы такую работу можем делать за 20 минут.
1: На твой взгляд, в принципе, любая нейросеть сейчас может это делать? Или вот ценность именно в тех нормативных документах, которые нужно скормить любой нейросетке для того, чтобы она, условно говоря, начала мыслить, да, как менеджер по качеству?
0: Здесь вопрос, на самом деле, глобальный. В целом, да, любая сегодня нейросеть может выполнять эти требования и быть вам помощником. Документация, которая находится на заводе, это контекст. Представляете, что у директора по качеству огромные стеллажи документации о том, как должно работать его производство. А мониторинга у него нету, потому что огромное количество контроля происходит до сих пор на бумаге.
1: То есть, если я тебя правильно понимаю, то в итоге мы все равно упираемся не в возможности ИИшки, а в то, как выстроены процессы в компании.
0: Конечно, и вот в этом самая эта ценность. И когда мы выстраиваем процесс, мы не заменяем людей, мы их ускоряем.
2: Ты рассказывал, что больше не управляешь качеством продукта, а предсказываешь, что с ним может случиться. История, с которой мы начали, это анекдот, историю, которую ты нам рассказал. Вот это действительно реально, и вообще, ну, 60%, если честно, не самая высокая вероятность.
0: Это как с погодой, предсказанием. Сегодня будет
2: месте.
0: Дождь с вероятностью 60%. Это не дождь будет 50 на 50, возможно, а вероятность дождя будет 60%.
1: Да.
0: Тут аналогично. Вероятность того, что холодильник выйдет из строя, 60%. Это означает, что внимание инженера должно быть привязано сегодня к этому оборудованию. Это не означает, что его нужно отключить. Обслуживать дешевле, чем ремонтировать. Вот самый главный тезис. И можно предсказывать сегодня не только, что у тебя, какое оборудование выйдет из строя, а можно предсказывать и несоответствия, которые могут появиться у тебя на производстве. И он понимает, что у тебя какое-то определенное количество сырья вышло из срока годности и может попасть протухшее сырье в полуфабрикаты и в продукт. Он может мониторить о том, что с вероятностью повышения микробиологической опасности, образование биопленок, это когда твои мойки санитарные не дают такого эффекта, который должен быть. Это может быть вероятность ошибки физической опасности попадания инородных предметов в продукт. И это все мы теперь можем предсказывать. Я сам являюсь преподавателем в университете на кафедре управления качеством. Так вот, это уже рудимент. Сегодняшнее наше слово действительно предсказывает несоответствие. И наша профессия, она трансформируется.
2: А русским компаниям это уже интересно? Вас вообще много кто вот пользуется, условно, вашей нейросеткой?
0: Конечно, конечно. Нами пользуются сегодня больше 400 предприятий по всей стране. Вот, и из них ходят ряд крупных и торговых сетей, в том числе и Яндекс, и X5 являются нашими клиентами.
1: Если сотрудник начинает все больше делегировать нейросетки, ну, например, начинает не смотреть сам на мясо, оно там, условно, выглядит хорошо или не очень, а начинает фотографировать его на смартфон, загружать нейросетку, нейросетка дает ответ. Не перестает ли человек в таком случае думать сам? Не снижается ли его ценность как эксперта?
0: Снижается. Вообще, давайте так, рынок труда в ближайшие 5 лет ждет глобальный перестрой. Будет гигантское расслоение всех экспертов, особенно тех, у кого, опять же, как я сказал, 40% сегодня используют компьютер в своей работе. От 40% времени своего, если ты используешь компьютер, то тебя ждет трансформация в ближайшие 5-10 лет. И будет расслоение эксперты, которые умеют работать с нейросетями, а уметь это не означает просто...
1: Не на уровне пользователя.
0: Промптик, да, не просто промптик написать, да. Это базовый вайб-кодинг, это базовая автоматизация своей рутинной работы, это правильное построение дашбордов и умение считывать анализ, который тебе говорит нейронка. И второй – эксперты, специалисты, которые не будут уметь пользоваться нейросети. Разница между ними в фоте будет минимум x2,5. Если ты хотел сегодня, если ты хочешь базовую автоматизацию, классическую без нейросети, то тебе нужен большой штат айтишников, который так дорогостоящий. И тогда, возможно,

0: Возможно, через несколько лет твоих инвестиций, причем много сотен инвестиций, миллионов, ты получишь какой-то эффект и выхлоп. А теперь автоматизация доступна любой обувной.
1: Ты рассказывал, что ты перестал нанимать людей из-за ИИшки впервые, да, в истории вашей компании, но кого ты по-прежнему нанимаешь? Кого ты готов брать?
0: Нет, я готов брать людей. Опять же, мне... Ну, я, знаешь, давай так и поделюсь своим опытом здесь. Я перестал нанимать средних людей.
1: Так, поясни.
0: То есть, грейд-эксперта я перестал нанимать средних людей. Я готов сейчас платить много денег за хард-уровень. Я и с помощью своих инструментов ускорять его и обучая его этим инструментам. И либо брать за очень низкие деньги
1: джунов.
0: Экспертов. Да.
1: И растить их.
0: И их растить. В среднем слое...
1: Слушай, как интересно, да? Какое-то время назад все говорили, что не нужны будут джуны.
2: А теперь не нужны медлы, да.
1: А выясняется, что джун, вооруженный нейросетью, такой правильный джун, он сразу растет очень быстренько.
0: Ну, потому что так или иначе скоро закончится у нас высокий хард, и поэтому...
1: Все так. Важно ли для тебя как раз вот этот навык, умение поставить задачку нейросетке, посмотреть на эту историю критически? Это по-прежнему суперценный навык? Или...
0: Нет, нет, нет. Мы здесь разработали модуль, потому что мы прекрасно понимаем, что мы выпустили продукт для...
1: Массовой аудитории.
0: Массовой аудитории. Но кто наша массовая аудитория? Это женщина, 45 лет плюс, которая находится где-нибудь... далеко за пределами МКАДа. Как им объяснить, что такое промпт? Ну, для них это заклинание из Гарри Поттера. Вот. Мы сделали правило, что если нейросеть сомневается, у нее есть выбор, то она всегда задает вопрос. И она запрашивает документы. И когда она пишет, я хочу разработать ТУ, она просто пишет, я хочу разработать ТУ. Все. И нейросеть начинает задавать ей вопросы. А пришли мне протокол? А как ты его будешь называть? А с кем мне фотографию сырьевых этикеток? То есть она сама ведет по задачам и становится проводником.
1: Если у тебя классный уровень, человек, который работает с этой нейросеткой, он пишет все сразу и закидывает весь контекст, вопросов не будет?
0: Нет.
1: Все, логично.
2: У меня тогда вопрос, смотри, но если у нас есть правила, и нейросетка сейчас может по этим правилам условно создать какой-то... А, ну вот придумывалка тогда, куда в R&D вот этот сам именно изобрести новый продукт, сможет нейросеть когда-нибудь?
0: Да в целом, да. Опять же, тогда уйдем в пищевку. Обрабатывая большое количество информации, она там прекрасно будет понимать, что, к примеру, там, тунец сочетается с кукурузой хорошо. И она будет предлагать данные варианты рендишнику. Вопрос, что ты от нее конкретно хочешь. Если ты говоришь, давай мы с тобой порассуждаем, а вот мне нужно придумать там 10 видов, то он будет тебе подбирать эту информацию с опыта, который у него внутри есть, накопленный, и самое главное, с ассортиментной базы, которая у них уже есть, предлагая новые сочетания и варианты. Не факт, что все 10 тебе понравятся. Вот, но так или иначе, что какой-то бриллиант это будет, да.
1: Давай тебя немножко пораспрашиваем, как ты сам пользуешься ИИшкой вне работы именно. Вот что, какой-нибудь классный кейс, который для тебя был таким моментом? Ага!
0: Я вообще с начала года запретил себе делать любую задачу самостоятельно. И я все делаю только с помощью ИИ. Это у меня был челлендж такой. Когда мне показали этот инструмент и как он работает еще там в прошлом году, я вообще сначала, я прошел все 5, наверное, стадий, у меня было отрицание, я сначала не поверил, но потом у меня был челлендж, и я сказал, что я никакую задачу больше не делаю сам, я делаю ее только через ИИ.
2: Кран ты дома чинишь с помощью ИИ?
0: Нет, я к своему счастью, наверное, краны дома не чиню.
1: Так,
0: вот, да. Но, к примеру, ВУП я пользуюсь, да, и он замеряет там, мой уровень там, стресса. Ага. И эти данные просто в нейронку сделал для себя бот. И у меня высокий уровень стресса и проблемы со сном. И мне, на самом деле, за 3 месяца советы, которые дает мне нейросеть, очень сильно помогли эту историю исправить.
1: Вау, класс. Например, что советую? Какие-то базовые, типа, ложитесь спать вовремя, больше гуляйте.
2: Не пейте алкоголь.
0: Он у меня автоматом сейчас стал переключать телефон со светлого режима в темный, в сон.
1: Помогает?
0: Да. И причем, когда ты, на самом деле, за час до сна, ты находишься немножко в сумерках, да. Эта история очень сильно помогает.
2: А ты не боишься синдрома вот этого замыленного глаза?
0: Вы слышали про китайского фермера?
1: Да.
0: Очень уникальная история. В Китае есть замечательная нейросеть, которая для фермеров говорит ему о том, что какие гербициды применять. А в Китае стоят такие вагончики, как наши бытовки. И это лаборатории. И у нас по законодательству запрещено, а у них разрешено делать внутри этих лабораторий свои гербициды. Он сначала нейросети не доверял, но нейросеть из года в год делала все правильно и давала ему абсолютно верные советы. И здесь появилась болезнь у него. Нейросеть сдала рецепт рецепт смешивания гербицидов. Он в этом вагончике смешал гербицид, и все поле у него вымерло на следующее утро. Он написал претензию создателям этой нейросети, которые сослались на пользовательское соглашение о том, что вам всю информацию нужно было верифицировать. Естественно, никакой суд не встанет на сторону фермера.
2: Вот ты не боишься быть этим фермером?
0: Боюсь. Честно, боюсь, и на самом деле все больше и больше каким-то цифрам ты начинаешь доверять, но вот такие вот истории, во-первых, когда ты слышишь, они отрезвляют. Я сейчас выстраиваю внутри своего даже коллектива валидационные советы. То есть один делает, второй проверяет. Ты разделяешь ответственность внутри человека. И то есть, и когда я начинаю делать что-то с нейросети, я отправляю своему помощнику, своему специалисту, эксперту, и прошу его, завалидируй, пожалуйста, там все правильно. Изучи, посмотри, перепроверь, потому что действительно замыливается глаз.
1: Класс. Спасибо большое, Костя. Я, на самом деле, должен сделать маленькое объявление. Мы же уже примерно полгода делаем программу ИИ в деле, и сейчас наши коллеги из школы управления РБК запустили целый курс, который называется «Нейродоступ». Там можно посмотреть расширенные версии, можно так сказать, наших интервью с топ-менеджерами самых разных компаний от Яндекса до Норникеля и пройти реальные управленческие практики по ИИ. У нас есть целый курс ИИ для лидера. 6 прикладных уроков, которые там уже есть, помогут снять тревогу перед ИИ и сделать первые шаги от промптов, про которые вы сегодня говорили, до, собственно, своих агентов, что, в общем, очень классно. Так что переходите, пробуйте. И мы сейчас заканчиваем этот эфир и переходим к расширенной версии тоже для школы управления.
2: Это был Константин Деревсков, основатель компании Quality Start, и это программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареде. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареде, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареде стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок, наконец, перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареде тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кареде слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Шлак и шлаки.
6: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
7: Понятно, будем резать.
6: Да ну, прям меня?
7: Да нет. позиции.
6: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
8: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
9: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
7: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
11: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
12: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разной аудитории.
10: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно.
13: Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: «Ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность». Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: «Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды». А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
7: Библиотека РБК.
10: Заведующая Элина Тихонова.

0: Столица 12.30 с новостями. Ася Касьянова. Здравствуйте. После сбоя, вызванного атакой дронов на дата-центр Яндекса во Владимире, в Москве снова заработало Яндекс.Такси. Беспилотники ударили по объекту компании ночью. Утром перестали работать десятки российских сервисов, приложений и сайтов. Сбои затронули службы доставки еды, магазины одежды, проката самокатов, а также сайты провайдера Дом.ру и аэропорта Пулково. В аэропорту Сочи вновь ввели временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация. МВД Польши заявило о подготовке возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косинника-Камыша. По сообщению пресс-секретаря ведомства, спецслужбы начали проверку оперативных данных. Руководители силовых структур собрались на экстренное совещание. Еврокомиссия в январе 27-го планирует ужесточить правила выдачи виз россиянам по требованию Польши, Швеции и Эстонии. Страны считают действующий режим угрозой безопасности, пишет «Политика». По информации издания, новые ограничения могут полностью запретить въезд в Евросоюз участникам СВО. В 25-м году граждане России получили около 500 тысяч шенгенских виз. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса, рассказали источники РБК. Один из вариантов будущего использования объекта предусматривает его передачу Университету транспорта. Покупателя начали искать еще в марте, но торги признавали несостоявшимися 4 раза из-за отсутствия заявок. Минпросвещение России обновило программы по основным школьным предметам, включая русский язык, математику, физику и химию. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027-го. Власти меняют содержание уроков, чтобы привести их к единым стандартам и требованиям ЕГЭ. В новых планах также пересмотрят часы на физкультуру, а школы смогут сами открывать медицинские или инженерные направления под интересы учеников. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Сайт Пулково временно недоступен. На домене аэропорта отображается онлайн-табло «Внимание Яндекса». Радио РБК оперативно обратился за комментарием в Пулково. По словам руководителя пресс-службы воздушной гавани Александры Саблиной, неполадки временные и

0: На работу аэропорта серьезно не повлияют.
1: Сайт аэропорта Пулково временно недоступен. Для удобства пассажиров организован редирект на онлайн-табло альтернативных сервисов. Данная ситуация на работу аэропорта Пулково никак не повлияла. Регистрация пассажиров и обслуживание рейсов проходит в штатном режиме. Наши специалисты работают над восстановлением сайта.
0: Напомню, в ночь на субботу украинские БПЛА нанесли удар по центру обработки данных Яндекса во Владимирской области. В результате возникли сбои в работе Яндекс.Пэй, Яндекс.Гоу, Яндекс.Еда и Дом с Алисой. У партнеров компании также возникают проблемы. Например, пользователи жалуются на сбои в работе сервисов «Вкусные точка», «Магнита» и «Циана». Сбои затронули и образовательные сервисы, и мы получили сообщение от основателя онлайн-школы «Русмо» Вероники Смоллер о том, что ее платформа приостановила работу из-за обстоятельств непреодолимой силы. Подробности узнаем у самой Вероники, она на связи со студией. Добрый день, расскажите о проблеме, что происходит с вашим ресурсом.
2: Здравствуйте. Да, проблема не только с одним ресурсом, я бы сказала, со всеми ресурсами, которыми мы пользуемся. И действительно сейчас все дети на территории всей России, которые с нами работают, они остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут зайти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. Да, и в конце концов даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Единственная у нас возможность — это сейчас вести с ними беседы, как-то отвечать на их вопросы. И вот мы еще взяли в качестве варианта это возможность проведения урока, да, но пока без выкладки этого материала куда-либо для просмотра, потому что пока не предоставляется такой никакой возможности.
0: Вы уже успели куда-то обратиться с этой проблемой и какой получили ответ?
2: Да, к сожалению, вчера уже обращались, сегодня обращались. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания. И нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас в последние 2.5 года, они будут, не будут, да, возвращены. То есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, который накопился 2.5 года. И это, честно скажу, пока для нас шок, потому что вся работа всех специалистов, она под угрозой, и ей придется в срочном порядке сейчас заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Сегодня тоже мы не смогли зайти на все платформы, которые были связаны с хранением материалов. Там нам просто отвечали, что они с нами связи, понимают, насколько эта проблема серьезная. А мы пока ничего не могут ответить, и в ближайшие часы будут возвращаться с результатами, но пока ничего не изменилось. И там кого-то, когда в бизнесе не могут провести оплаты, то наша платформа завязана еще и на этом. То есть обучение родители своим детям тоже оплатить не могут.
0: Вероника, это издержки репутационные больше или уже бизнес несет потери? Ученики, которые не могут сейчас заниматься, получат какую-то компенсацию или им просто перенесут занятия? Вообще, как-то вы уже оцениваете то, что происходит в части потерь?
2: Ну, я бы сказала, здесь два в одном, и репутация страдает, конечно же, и бизнес наш тоже несет потери довольно серьезные. Но я могу сказать так, что пока у нас никаких проблем не возникло со стороны учителей, родителей и учеников, то есть все прекрасно понимают, в какой мы вообще находимся ситуации, и все относятся с пониманием. Со своей стороны мы это предоставим, конечно же, больше материалов, чем были должны, это во-первых. Во-вторых, мы это предоставим в нашем случае больше это проверок сочинений, потому что мы больше преподаем на русский язык, а то есть мы сделаем все со своей стороны, чтобы минимизировать, да, какие-то негативные последствия того, что сейчас происходит.
0: А вы уже с коллегами связывались? Насколько большой сегмент рынка затронула данная проблема?
2: Да, мы связывались с коллегами из других онлайн-школ. Те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах-посредниках, у них все тоже легло, то есть ничего не работает. И им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Говорят, это обстоятельства непреодолимой силы, мы ничего пока поделать не можем, ожидайте.
0: Как планируете действовать дальше, если работа онлайн-школы не восстановится в ближайшее время? Есть у вас какой-то стратегический план?
2: Да, конечно. То есть так как все материалы, слава богу, по старинке хранятся на съемных дисках,

0: как дата, все материалы. Если сегодня-завтра, да, ничего не изменится, мы будем выгружать на другие платформы и уже работать только с российским ПО, который не завязан на Яндексе, например. Да, таким образом будем как-то минимизировать. Но в любом случае у нас есть, например, рабочие тетради, которые будут отправлены вот уже физически для того, чтобы у ребенка была возможность хотя бы так работать с материалом.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией была основатель онлайн-школы РУСМО Вероника Смолер. Буквально через полторы минуты вернемся к этой теме и будем разбираться, каким стал рынок онлайн-школ в целом.
2: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров – SEO Магнит Тех Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Магнит Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на билайн.ру.
2: Центр событий.
4: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: 12:40 российской столицы. Вы слушаете радио РБК. Сервис Яндекс.Еда заработал в Москве после сбоя. Убедился корреспондент ТАСС. Корреспондент РБК проверил эту информацию и также убедился в том, что сервис работает, но появляется сообщение: чат с поддержкой временно недоступен. Уже исправляем. Рынок онлайн-школ растет, а курсы все равно дорожают. К такому выводу пришли аналитики РБК курсов. Число запросов на подготовку к ЕГЭ увеличилось более чем на 20%. Это отметили 53% опрошенных представителей онлайн-школ. При этом стоимость курсов по подготовке к единому госэкзамену за последние три года выросла на 10-30%. Так считают более 70% участников рынка. Онлайн-школы прицельно готовят к выпускным экзаменам, в то время как в общеобразовательных учебных заведениях это делают по остаточному принципу, считает преподаватель, руководитель учебного центра по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиадам Дарья Байкова. По ее словам, подорожание связано в том числе с маркетинговым фактором.
5: Это связано с, в целом, с перестройкой рынка, трафик дороже становится. И я думаю, что на фоне общей логично, что образовательные услуги тоже дорожают. Во-первых, родители выбирают дополнительно готовиться к экзаменам, к ОГЭ, к ЕГЭ, потому что, к сожалению, в рамках школы, как правило, подготовиться на хороший балл, да, и иногда и даже на тройку невозможно, поэтому нужно заниматься дополнительно. Что касается выбора формы обучения, онлайн или очно, ну, в целом рынок после ковида перестроен на онлайн, и это стало, наверное, нормой рынка, да, то есть очное обучение скорее, ну, оно осталось, но это скорее стало какой-то отдельной нишей. В целом это удобнее и бизнесу, потому что бизнес экономит на аренде. Можно работать со специалистами по всей России, оптимизировав таким образом затраты. И для учеников, для родителей это тоже удобно, потому что не надо продумывать логистику. Онлайн-школа, какая бы она ни была, она специализируется на подготовке к экзаменам ЕГЭ или ОГЭ, тогда как для обычной школы все-таки основная цель – это закрыть школьную программу, а подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – это, в общем-то, достаточно опциональное направление в рамках деятельности всей школы.
1: При этом повышение цен не остановило спрос. Больше половины представителей онлайн-школ сообщили, что семьи готовы платить за подготовку к экзаменам немного больше, чем год назад. 19% респондентов считают, что родители готовы вкладываться заметно больше. Об экономии на подготовке сообщили лишь 13% опрошенных. Курсы действительно

0: Подорожали, но подготовка дает уверенность в хорошем результате и спокойствие, рассказала мама 11-классницы Виктория Водостоева.
1: Дочка учится в 11 классе и готовится в медицинский институт.
2: Математику и русский мы выбрали подготовку в онлайн-школе. У нас есть уже позитивный опыт. К ОГЭ она готовилась там же и сдала очень хорошо. А вот химию и биологию дочка сама попросила изучать с репетитором. И я с ней полностью согласна. Эти предметы сложные. Конкурс медицинский большой. Здесь нужен более индивидуальный подход. Рост цен ощущается безусловно. Сейчас дорожает все. Но этот курс год я оплатила заранее, еще весной. И за два предмета вышла достаточно приемлемая цена. За русский и математику спокойно, опять же таки, благодаря положительному опыту, а там будет видно. Но в школах дают базу, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы поступить в ВУЗ с большим конкурсом. Поэтому родителям приходится искать дополнительные способы подготовки. В онлайн-школах дают системный подход и хороший результат.
0: В 2026 году большинство учеников начинают готовиться к ЕГЭ с начала выпускного учебного года, сообщили РБК курсом 81% опрошенных представителей ведущих онлайн-школ. Часть детей приступает к подготовке уже в 9-10 классе, и их доля за последний год только растет. Правительство поддержало законопроект, по которому хотят сократить объем обязательной информации в рекламе, ранее выяснила редакция РБК. Отзыв на предложенный законопроект можно найти на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В нем предлагают не заставлять рекламодателя помещать весь длинный юридический текст прямо в рекламу, а разрешить перенести часть обязательных сведений на сайт или другую интернет-страницу, ссылку на которую укажут в рекламе, ну или, например, в QR-код. Авторы инициативы считают, что это сделает рекламу понятнее и упростит ее размещение для бизнеса. Пока нет точных рамок и правил такого переноса юридической информации, возникают вопросы о защищенности потребителей, объяснил Кириллу Леонову управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
3: Обязательная информация применительно к отдельным видам товаров и услуг появились в законе о рекламе теперь уже, можно сказать, десятилетий назад. И нужны они были и остаются для защиты интересов потребителей. Например, для того, чтобы потребитель мог вспомнить о том, что когда он покупает лекарство, это нужно делать не в связи с тем, что он позарился на какие-то его свойства в рекламе, а потому что он, как ему советует обязательная информация в рекламе, посоветовался со специалистами, прочитал инструкцию, ознакомился с противопоказаниями. То же самое касается финансовых услуг, рекламы, там, например, табака. Эта реклама постепенно, поскольку рекламодатели и рекламораспространители пытались сэкономить время и площадь, становились меньше, и тогда в закон добавили минимальные объемы. Применительно к отдельным видам обязательной информации площадь была установлена, применительно к другим ФАС стал требовать, чтобы шрифт был не меньше, чем шрифт основного текста, чтобы не было такого, что банк обещает 0% гигантским шрифтом, а потом нечитаемым крохотным те дополнительные условия, которые делают эту услугу в 10 раз дороже.
4: Получается, сейчас, если вместо этого текста там будет ссылка или QR-код, обычные потребители, они же перестанут это видеть?
3: Конечно. В том случае, если исходить из логики авторов законопроекта, сейчас потребитель, слыша эту информацию, воспринимает ее плохо, ну, там, например, в силу того, что она слишком быстро проговаривается на радио, то вероятность того, что потребитель захочет открыть тот сайт, который упомянут в рекламе, найти на этом сайте рекламные оговорки и соотнести, какая именно из этих рекламных оговорок обязательных информации относится к той конкретной рекламе, которую он смотрел, вероятность этого стремится к нулю. Мы можем точно сказать, что восприятие этой обязательной информации потребителем от этого только ухудшится.
4: Тут же предлагают убирать текст, убирать его в ссылки, в QR-коды, но для радио это же, например, неприменимо. Тут придется оставить скороговорки или есть какие-то варианты.
3: Когда мы говорим о законопроекте, да еще и не внесенном, хотя и одобренном правительством, что делает его концепцию чрезвычайно перспективной, и, скорее всего, он в том или ином виде все-таки принят Госдумой и будет, потому что Дума редко спорит с правительством в вопросах законодательства о рекламе, если соответствующее согласование в правительстве законопроект прошел. Но очевидно, что при этом масса лоббистов лоббистов от отдельных отраслей, которые хотели бы использовать этот законопроект для послабления для своих индустрий, накинутся на него и попытаются через депутатов вносить его ко второму, третьему чтению поправки, которые могут изменить этот законопроект в корне. То есть тот

0: Текст, который сейчас далеко не окончательный, он наверняка будет многократно дорабатываться и меняться вплоть до неузнаваемости. И второе, что здесь важно, действительно, бывают технологические моменты, когда разместить обязательную информацию невозможно. Ну, скажем, у баннера есть определенное количество пикселей, я имею в виду компьютерный баннер на сайте, в отличие от наружной рекламы, где площадь измеряется квадратными метрами, здесь невозможно просто добавить большое количество слов, а для некоторых финансовых услуг требуется действительно большой текст там напечатать. Поэтому вот в этих и только в этих случаях, скорее всего, требуется действительно в интересах потребителей дать им возможность куда-то перейти и ознакомиться с полным текстом, оставив в самой рекламе только самые минимально необходимые оговорки.
1: И хоть пока непонятно, как рекламные паузы будут звучать на радио в случае принятия изменений в законопроект, но на рекламном рынке это решение готовы поддержать, считает владелец рекламного агентства «Капитан» Андрей Капитонов.
2: Я думаю, что в кои-то веки можно сказать инициаторам спасибо, потому что по факту, если будем честными, то вся эта информация, она больше нужна только для соблюдения ряда норм и правил, потому что никто из слушателей рекламы, потребителей рекламы никогда не будет переходить куда-либо там и читать информацию про эту рекламу и так далее. Здесь не надо это отрицать. И поэтому в целом это будет здравое решение, когда эту информацию разместить, но разместить таким образом, чтобы она не мешала восприятию потребителей рекламы и какой-то информации. Согласитесь, меня иногда тоже бесит, когда после рекламы идет буквально несколько секунд вот эта скороговорка. Ведь есть какие-то другие варианты, другие моменты, другие форматы. Потому что вот это все размещение, оно нужно просто для соблюдения законодательства. И если этот фактор, скажем так, вынести за скобки потребления рекламы по обычным потребителям, то, что называется, и волки сыты, и овцы целы.
1: А вот что мы можем сказать без скороговорок. Слушайте радио РБК, читайте сайты газеты РБК, смотрите телеканал РБК. Мы в ответе за тех, кого причесали, и речь не только о хомяках. В России растет популярность груминга. За январь-август этого года спрос на услуги зоосалонов вырос на 11% год-году, а на стрижки животных на 10%. Средний чек достиг почти 4000 рублей, на 20% больше, чем годом ранее. По данным платформы ОФД, во втором квартале также вырос спрос на товары для домашнего ухода. Шампуни и уходовые средства прибавили 5%. Спрос подтвердил совладелец экосистемы груминг-салонов «Грум» Денис Четиков. По его словам, рынок зооуслуг растет, а клиенты все чаще отправляют в спа экзотических питомцев на необычные процедуры.
3: Мы заметили рост больший, но не только по количеству салонов, но и по выручкам. На 20% наращивает наш средний чек. В этом году общая выручка сети превысила 1,5 миллиарда рублей. Что-то такое всегда выстреливает, экзотика. Мы уже к этому относимся как к норме. Недавно у нас была обезьянка, делали груминг. И часто водят кроликов, водят морских свинок. По тем самым собакам мы увидели разницу. Если раньше у нас были шпицы, йорки в основном шли, то сейчас ушли люди на бишонов, на баллонок, на пуделей, то есть вот их количество уже возросло. И очень много стало кошек. Знаете, коктетюр уже у нас не какая-то диковинка, это прям уже близко к норме. Раньше у нас только была стрижка когтей, сейчас люди хотят большего, действительно мы красим когти животных.
1: По данным 2GIS, за год число груминг-салонов в городах-миллионниках выросло на 8%, и бизнес явно не намерен останавливаться. Спрос на специалистов также растет, вакансий для грумеров стало на 40% больше. При этом средняя зарплата в профессии 63,5 тысячи рублей, а работодатели готовы брать и обучать специалистов с нуля. Однако, как рассказал дрессировщик Эдгард Запашный, услугами груминга для своих больших котов они с братом не пользуются. Львы и тигры вполне справляются сами, а вот для ухода за лошадьми уже требуются специалисты.
4: Да, наши львы выглядят так, как будто они каждый день ходят в парикмахерскую. Но никаких специальных действий по отношению к нашим животным мы не делаем, потому что наши животные содержатся исключительно в великолепных профессиональных условиях. Штат сотрудников, который следит за их бытом, содержанием. А дальше животные, как порядочные кошки, за собой ухаживают друг за другом. Они у нас живут вместе, коллективно. эффективно. Все это и позволяет гордиться внешним видом наших животных. А вот у нас порядка 20 лошадей. Там вот настоящая парикмахерская. Люди, которые работают с лошадьми, постоянно моют лошадей, вычесывают, ухаживают за гривой, специально

0: специальные шампуни, есть те, которые заморачивают косы, заплетают, чтобы грива вилась. Вот там уже целая лаборатория.
1: 85% опрошенных российских семей имеют хотя бы одного питомца. Об этом говорят данные исследовательской компании «Рамир». И это не предел. По подсчетам консалтинговой компании Strategy Partners, год назад в стране насчитывалось около 80 миллионов домашних животных, а к 2034 году их число может вырасти еще на треть. В Киеве шокированы и ошеломлены заявлением американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист немецких газет Bild und Welt, а также политика Паул Ренсмайхер в соцсети X со ссылкой на одного из ближайших советников украинского лидера.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабное исследование рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
4: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
3: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
6: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК «Тренды».
7: В России представили универсальную ИИ-систему «Инновид» для анализа медицинских изображений. Фокус сместился с узкоспециализированных решений на мультимодальные, которые одновременно анализируют КТ, МРТ, рентген, УЗИ, маммографию и автоматически формируют текстовое описание. Если они подтвердятся в клинической практике, это задаст новый тренд на ускорение первичного разбора снимков и освобождение врачей от рутины.
8: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
8: У меня в гостях 2 заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
2: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути,

0: это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях. Даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости.
1: Инвестиции и рынки.
0: Аналитика. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. В аэропорту Сочи вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Со вчерашнего вечера рейсы там обслуживали только в течение часа. Все остальное время авиагавань не принимала и не отправляла суда. На территории аэропорта упали обломки беспилотника, загорелось одно из административных зданий. Пожар потушен, никто не пострадал. В Сочи также объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Туристов и жителей призвали покинуть прибрежную зону. Часть сервисов Яндекса заработала после сбоя, вызванного атакой дронов на дата-центр компании во Владимире. В частности, доступ восстановлен к Яндекс.Такси и Яндекс.Еде. Беспилотники ударили по объекту компании ночью. Утром перестали работать десятки российских приложений и сайтов. Владимир Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманные действия. Иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что вместо этого Зеленский требует у всех больше денег на ПВО и дальнобойное вооружение, а также доступ к Starlink для нанесения ударов вглубь России. Олег Василенко покинул пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел», сообщила его дирекция. 10 октября «Факел» проиграл московскому «Локомотиву» и повторил антирекорд по продолжительности серии без побед в чемпионате России. Она длится 28 игр. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline.

0: 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Повтор программы.
2: Руководитель компании – это не должность. Это путь из решений, ошибок и выборов. Это моя авторская программа на РБК о тех, кто управляет компаниями, о их пути, который привел их к этой роли. Я Ярослав Глазунов, сооснователь SQN.
1: Траектория лидера.
2: Сегодня мой собеседник Александр Акопов. Александр, рад приветствовать вас.
3: Добрый день.
2: Традиционно несколько слов о собеседнике. Александр – продюсер, сооснователь «Космос-студия» и директор Института кино при Высшей школе экономики. За его плечами несколько разных эпох российского медиабизнеса. Он руководил телеканалом «Россия», создавал «Амедиа» и «Амедиатеку», стоял за производством более 200 фильмов, сериалов, телепроектов «От бригады и идиота» до «Бедной Насти» и «Не родись красивой». Позже он возглавлял СТС. Александр, хотелось бы начать с общего вопроса и такого небольшого ликбеза. Что вообще из себя представляет индустрия кино и сериалов?
3: Самое главное, что, наверное, нужно сказать об этой индустрии, то, что это все-таки индустрия. Очень многие считают, что у нас главное — это некий творческий процесс, нечто такое неизвестное, непонятное. Это действительно так. Конечно, творчество — это часть и очень серьезная, может быть, даже главная часть нашей работы, но, тем не менее, как бизнес, мы, в общем, достаточно обычный такой проектный бизнес. Как ни странно, по управленческим вещам мы очень похожи на строительство, на судостроение и так далее. То есть везде, где нет конвейера как такового, а есть большие объекты, которые стоят дорого и которые надо определенными усилиями начать делать и сделать. А, в общем, вот мы бизнес такого типа.
2: Чуть позже мы к теме строительства еще вернемся, когда будем говорить о вашем пути. Хотелось бы еще чуть остановиться на теме индустрии. Вот если вам нужно будет объяснить подростку очень простыми словами, как зарабатывает продюсер сериала, на чем?
3: Работа продюсера заключается в том, чтобы придумать проект и осуществить проект. Дальше вопрос в том, в какой организационной форме или в какой бизнес-форме он находится. Он может быть независимым продюсером, то есть это просто производственная компания, или он может быть продюсером в какой-то крупной структуре. Это телеканалы, это стриминговые сервисы, дистрибьюторские компании, но это инвесторы. То есть это инвесторы, и одновременно там же работают все люди, которые знают, как это сделать. Поэтому продюсер — это главный человек в процессе, все люди, которые работают в процессе. Продюсера считают и называют своим начальником. А для творческих людей у меня есть другое определение.
2: Какое?
3: Продюсер — это представитель зрителя на съемочной площадке, в съемочном процессе.
2: А как вообще на сегодня оценивается в деньгах российский рынок кино и сериалов?
3: Вы знаете, тут цифры плавают, но где-то, если говорить, извиняюсь, в долларах, ну, где-то в районе 1,5 миллиардов, наверное.
2: 1,5 миллиарда. Что более-менее приближено из других стран к этой цифре?
3: Все крупнейшие европейские страны, несколько крупнейших европейских, ну, мы чуть побольше, наверное, как рынок, чем Франция.
2: Больше, да?
3: Побольше, да.
2: Интересно. А рынок США? Это
3: нет,
2: десятки,
3: США,
2: сотни?
3: США – это совершенно отдельная история.
2: Ну, просто интересно. Это же, наверное, там такая медиа-империя, да?
3: Там почти в 10 раз чаще, чем у нас ходят в кино люди. Просто-напросто. Поэтому рынок кинопроката и телевидения, и стримингов там существенно выше, чем у нас, ну и, естественно, в других странах. Ну, плюс тому, там еще и население до.
2: Давайте сделаем чуть шаг в прошлое. Вы создали в России индустрию адаптаций иностранных форматов. «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня». Правда ли, что купить готовый формат на тот момент было выгоднее, чем придумывать свой? И почему в итоге все равно индустрия пришла к оригинальному контенту?
3: Ну, смотрите, «Бедная Настя» — это не формат, это история оригинальная. Мы начали ее писать, потом привлекли американцев как соавторов и как сопродюсеров, потому что нам нужен был их опыт создания длинных сериалов. Там порядка 200 серий. А что касается «Няни», это другая история. Это совершенно новый действительно для нашего рынка формат. Это ситуационная комедия или ситком. Сегодня эта вещь общеизвестная, но «Няня» оказалась первым ситкомом, который удалось сделать как русский ситком в России.

0: на русском языке. Почему? Именно поэтому, потому что существовала американская версия «Няни», и на тот момент они уже пытались это сделать в нескольких других странах, и как бы было доказано, что такая штука, как формат в телевидении, в принципе, работает. И поскольку это было сделано в Греции, это было сделано в Турции, это было сделано в Германии, то, в общем, было разумно предположить, что это можно сделать и в России.
1: Здесь, да, да. Понятно, понятно. Но и все-таки как вы можете определить причины, по которым российская киноиндустрия пришла к необходимости создавать свой оригинальный контент?
0: Ну, во-первых, это интереснее.
1: Для зрителя?
0: Для зрителя и для самих производителей. Все хотят сделать что-нибудь свое. Всем лень переписывать, и считается это работой такого второго сорта на сегодняшний день.
1: С точки зрения денег?
0: А с точки зрения потрачено, денег и бизнеса, заработано. Это совершенно неразумный подход, потому что очень часто зарубежный продукт, любой на сегодняшний день, американский, турецкий, латиноамериканский и так далее, просто сокращает вам огромное количество времени. И, в общем, если вы пытаетесь адаптировать продукт, который уже где-то был успешен, то можно сказать, что он сокращает и риски.
1: То есть, получается, экономика говорит «адаптируй»,
0: а амбиции говорят
1: «создавай». Да.
0: В оригинальном продукте тоже есть своя экономика, потому что если он действительно получится удачным, то, в свою очередь, его можно продать за рубеж, его могут долго показывать по телевизору.
1: У нас какие примеры такого рода есть?
0: Ну, у тебя та же «Бедная Настя», мы с американцами... Точнее, мы сделали вместе, продавали они. И поэтому, когда маркетинговая машина Sony Pictures в это включилась, 38 стран...
1: 38 стран...
0: Купили «Бедную Настю», да, и это прекрасно работало. Если говорить из моих вещей, ну вот там «Екатерина», большой сериал, да, выходил на Amazon, тоже его приобрели, там его покупали японцы, его покупали китайцы. То есть мы как производитель международного продукта не так широко известны на мировом рынке, но какие-то продажи существенные для самих производителей, конечно, существуют. Ну и, наконец, у нас все-таки во главе мирового рынка стоит русский продукт под названием «Маша и Медведь». Круче этого примера нет ничего.
1: Да. А если «Машу и Медведь» со скобки поставить, то на киносериалах какой объем выручки генерится за пределами родного рынка?
0: Очень мало.
1: Мало?
0: Да, это очень мало. Это пока не существенная часть бизнеса. Но я уверен, что она будет расти.
1: Давайте поговорим про «Амедиатеку». В момент, когда вы создавали «Амедиатеку», платить за контент в России было непривычно.
0: Да.
1: На сегодня подписка почти норма или норма?
0: Ну, практически норму, конечно.
1: Что изменилось в зрителе и где возникла эта точка перелома?
0: Ну, слушайте, мы тогда философствовали. Я всегда говорил, что можно вести себя как бомжи и с помойки вытаскивать, в общем, неплохие продукты, полезные. А можно пойти в магазин и купить. Где-то за год, наверное, до запуска «Амедиатеки» я сел в машину и поехал в соседние с Московской областью, другие области. Тула, Серпухов, Калуга и так далее. Тогда уже везде были «Макдональдс». Я приезжал в «Макдональдс», садился и просто смотрел, сколько человек расплачивается карточками. 7 из 10, 8 из 10. А самое главное даже было не это, как люди расплачивались. Карточки появились тогда недавно, и вот неважно, это были женщины или были мужчины. Они доставали карточку из внутреннего кармана пиджака или из сумки так, чтобы ее путь в воздухе был максимально длинный.
1: То есть это такая точка для отличия, да?
0: И вот это важный психологический момент. Люди, у которых карточки были, они уже этим гордились. Они хотели их применять, а то, что мы им предлагали, это самая простая и самая недорогая вещь из всех подписок. Люди, которые могут платить, они платят не только потому, что это им нужно, а просто потому, что им приятно, что есть такая возможность у них.
1: Александр, давайте поговорим теперь о вашем пути. Вы родились в Москве, но детство и школу провели в Баку. Что из Баку 60-х, 70-х годов вы вспоминаете чаще всего?
0: Ну, вы знаете, это был Советский Союз, поэтому все, что в Советском Союзе, все то же самое было и в Баку. Ну, плюс, конечно, все-таки Восток и большой промышленный город, связанный с нефтью, с крупными предприятиями. Ничего плохого, кроме хорошего, я вспомнить об этом городе не могу.
1: говорят то, что в этот период

0: там, в 9 классе я написал пьесу о том, как у нас в школе проходят уроки физики. У нас была очень смешная, хорошая, молодая учительница, и там все время творилось что-то на уроках. Ну, вот я все это описал, значит, прочитал одному товарищу, другому. Мне сказали, давайте, прочитайте всем. В общем, все радовались. А дальше в Московском инженерно-строительном институте я обнаружил на стене кусочек бумажки, который приглашал команду КВН. Очень по-умному было написано, кстати. Приглашали, потому что понимали, что люди могут быть с сомнениями относительно того, могут они в КВН, могут они шутить или так далее. Поэтому там было написано, что у нас есть еще команда болельщиков. Если вы хотите, то...
1: Присоединяйтесь.
0: Ну, я так про себя подумал, что...
1: Если одно не получится, то другое.
0: Ну, болельщика-то я, скорее всего, потяну, наверное. Поэтому я, в общем, без страха туда пошел. Ну, это тоже, кстати, важно, чтобы не бояться. А потом выяснилось, что ну как-то я что-то пишу, там как-то что-то придумываю. И вот так оно пошло.
1: То есть у вас, получается, в инженерно-строительном институте была часть, которая связана с творчеством, да, КВН?
0: Да, ну, конечно, команда была одним из чемпионов всесоюзного КВН. И люди, которые в этом участвовали в институте, остались. Поэтому, несмотря на запреты, до 86-го года это все была деятельность полуподпольная. С одной стороны, поощрялась, потому что молодежь, как говорится, чем бы не тешилась, лишь бы не плакала. С другой стороны, конечно, был надзор довольно серьезный. Слово КВН произносить было нельзя. Мы назывались в какой-то момент агитбригадой, в какой-то момент мы назывались студенческий театр, ну и так далее. В общем, вот так это просуществовало до 86-го года, пока, наконец, это не установили по телевизору.
1: Александр, а вы, выпустившись, работали по профессии?
0: Да,
1: правильно?
0: Я работал.
1: То есть вы были мастером, прорабом?
0: Да. Строительное управление номер 14, Трестом, строй номер 3 при Мосгорисполкоме.
1: И параллельно у вас шел этот трек с написанием сценариев?
0: Ну да, потому что ребята все как-то продолжали. И мой товарищ, однокурсник Андрей Кнышев, он перешел работать в молодежную редакцию Центрального телевидения. Делал там программу «Веселые ребята». Все время звал нашу команду, там еще разные команды для того, чтобы что-то попридумывать для этой передачи. То есть постоянно какая-то... Хотя я был на стройке, потом я ушел, вернулся в институт, в аспирантуру, писал даже диссертацию, преподавал. И до 87-го года не предполагал, что мне придется поменять профессию.
1: А что явилось поворотным моментом?
0: Ну, там все было очень просто. Мы в 86-м году сыграли сезон с командой «Миссии». Сезон мы проиграли, но команда наша всем понравилась, потому что она была веселая, яркая, музыкальная, такая шоу-образная.
1: Так.
0: Мы не очень любили импровизацию. КВН и любили большие эстрадные представления. Ну, это как-то совпало с магистральной линией, которая должен был бы развиваться КВН, по мнению молодежной редакции Центрального телевидения. Это было время, когда программа «Взгляд», когда вот самое-самое горячее время перестройки. Соответственно, вдруг меня позвал Эдуард Михайлович Сагалаев и предложил написать концепцию следующего сезона КВН.
1: Что вы испытали в этот момент?
0: Честно говоря, я воспринял это как очередное КВНовское задание.
1: То есть не было такого ощущения, вот оно, час мой?
0: Нет, нет, пока меня не позвали второй раз и сказали, что Эдуард Михайлович позвал и сказал, что у меня есть здравые мысли, и не хочу ли я покинуть свою эту самую альма-матер и заняться телевидением. Это серьезный был выбор, серьезный. В этот момент мне отец и сказал, что я окончательно встал на дорожку, которая приведет меня... полной жизненной катастрофе.
1: То есть он так и не принял, да?
0: Нет. Ну, то есть, слава богу, он успел увидеть, когда какие-то результаты. Так оно все и получилось. А там еще через 2-3 года появились кооперативы. Значит, мы открыли кооператив, который занимался производством декораций. Потом, собственно, начал заниматься производством программы.
1: Ваш короткий опыт в начале 90-х на американском телеканале, что он дал вам?
0: Ну, вы знаете, на тот момент, конечно, разница такая технологическая, организационная была довольно существенная. Я работал на PBS, хотя это общественное телевидение, как почитается у них. Но, тем не менее, это общественное всем бизнесом бизнесовое. Наша группа располагалась на базе станции PBS в Сиэтле, и поэтому там одна из первых вещей, на которую я попал, был телемарафон, на котором расположены в Сиэтле небольшие компании, как Microsoft, Boeing, начали, спонсировали PBS на местную станцию на следующий год. Потом я, конечно, узнал,

0: что есть такая вещь, как пиар-служба, что они заранее договорились, что Microsoft не просто так во время передачи вынул из кармана 10 миллионов долларов и подарил этой телестудии, но это все выглядело очень мощно.
1: Интегрировано.
0: Да, потому что, понимаете, там барабан на экране идет, и фамилия каждого человека, который перевел станции хоть доллар. Это производит впечатление. И там идет, это 100 долларов, это 1000 долларов, а Microsoft 10 миллионов. Нормально. Технически сказать, что там было что-то такое передовое, нет, но организационно, конечно, вот это вот продюсерское все равно телевидение, хоть оно и общественное, как это все было организовано, это произвело впечатление, и многое из этого потом удалось внедрить здесь. Сейчас, конечно, разницы никакой нет.
1: Понятно. Вы в 40 лет становитесь генеральным директором телеканала «Россия». Спустя 5 лет уходите с этого поста, чтобы заняться собственным проектом. Поясните, что это было? Расчет?
0: Смотрите, с одной стороны, конечно, ну, как я говорил, там очень интересно. Где-то на 5-й год я начал уставать от того, что это примерно все время какой-то один и тот же процесс. Жанровое разнообразие того, что можно было сделать самому, оно, конечно, гораздо шире, чем то, что можно сделать на конкретном телеканале. Это раз. Во-вторых, свой бизнес, ты все-таки сам себе начальник.
1: Нередко люди, которые работают в управлении и в найме, для них стать предпринимателем — это высокий уровень тревоги.
0: Ну, я же не родился на государственном телевидении. Я все-таки родился более-менее предпринимателем. Кооператив у нас был там за 10 лет до этого. То есть я туда ушел из бизнеса, хотя это был, конечно, не сегодняшний бизнес, это кооператив, там действительно было 13 или 15 учредителей, это была смешная довольно компания, называлась «Игротехника».
1: Это в каком году было?
0: Это мы начали, по-моему, в 88-м.
1: Ну, то есть предпринимательская закалка, она у вас возникла с конца 80-х?
0: Ну, наверное. Хотя, вы знаете, честно говоря, я в детстве очень любил, у нас игра такая была, у меня не было диафильмов, а у соседских детей были. Поэтому, значит, я делал вот что, я у них забирал. Мне дико нравилась эта история. Поэтому я брал у них аппарат для диафильмов и со всех соседей собирал сами диафильмы. Потом я собирал из всех окрестных квартир стульчики.
1: Так.
0: И делал кинотеатр. В подъезде вешал расписание сеансов и даже выпускал копейки. Ну, детский билет стоил тогда, по-моему, 2 копейки или 5 копеек. Ну, мне очень нравилось играть в кинотеатр.
1: Ваша роль сейчас в академической среде, в высшей школе экономики, что это вам дает и для чего это вам?
0: Как и все люди, которые преподают, а у нас преподают все только специалисты из индустрии. Никто не может ответить на вопрос, зачем они это делают. Видимо, это все-таки какой-то механизм. Я не знаю, кто это регулирует, Бог или совесть или что-то еще. Но если ты что-то знаешь, передай, то как-то странно унести это с собой куда-то. Вот, то нужно как-то постараться все-таки рассказать. Поэтому вот вся эта затея возникла. Я первый раз сделал такой курс 15 лет назад с ВИКИКом. Выпустил один продюсерский курс. В общем, большинство ребят успешно до сих пор работает в индустрии. Тут вот меня позвали Кузьминов на тот момент и Андрей Быстрицкий, декан факультета креативных индустрий. Они решили, что у них должно быть кино. Позвали, и мы это сделали. Ну, у меня в тот момент уже были контакты. Вот мы, как ассоциация продюсеров, давно искали правильную программу для обучения киношников. И нашли ее в университете Южной Калифорнии в США, в Лос-Анджелесе. Мы приглашали их сюда, они приезжали, предлагали свою программу. Но тогда никто не согласился. А сейчас, когда мне предложили это сделать, я сразу привлек Дэвида Говарда, который был руководителем программы обучения сценаристов в USC. Он с огромным удовольствием подключился, и мы с ним вместе сделали первую версию нашей учебной программы. Ну и, слава богу, у нас есть возможность использовать его учебники. У него 2 фундаментальных учебника драматургии, по которым, собственно, мы учим наших студентов.
1: Здорово. Александр, мы, завершая, обычно задаем 5 вопросов каждому из наших гостей. Хотел бы это сделать и в нашей с вами программе. Ваше главное правило?
0: Ох ты, Господи Боже мой. Ну, наверное, думать надо. Но недолго.
1: Главная ошибка?
0: Ну, их, знаете, столько было, что там можно устраивать «Оскар» по поводу ошибок. Не знаю, нужно долгое голосование, чтобы понять, какая была главная.
1: Что первое приходит в голову?
0: Первое приходит в голову, когда тебе

0: предлагают что-то купить, продавай.
1: Окей, главная книга.
0: Ух ты, смешно, но, наверное, все равно «Алиса в стране чудес».
1: Лучший вопрос, который вам когда-либо задавали.
0: Наверное, все-таки вопрос, а ты кто такой?
1: И финальный вопрос, совет молодому руководителю.
0: Ничего не бойтесь. Ну, наверное, все.
1: Не бояться.
0: Да, ну, потому что можно еще 50 позиций изложить, но мои наблюдения за молодежью все-таки показывают, что она больше боится, чем не боится. Я далек от того, чтобы там говорить, что молодежь там какая-то не такая, она прекрасная совершенно. Но, наверное, это вследствие того, что жизнь слишком комфортная, что ли. Всех все устраивает. И никто не хочет никуда двигаться, как кажется. Амбиций не хватает. В общем, короче, ничего не бояться.
1: Не бояться.
0: Главное, да.
1: Александр, спасибо за этот разговор. С нами был Александр Акопов, продюсер, сооснователь «Космос-студии» и директор Института кино Высшей школы экономики. И это была «Траектория лидера», разговоры о людях и решениях, из которых складывается их путь. Спасибо.
2: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старый Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 – это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
7: Эффект тревожного понедельника. Так врачи называют биологическую реакцию, связанную со стрессом от начала недели. Команда ученых Гонконгского университета проанализировала данные более 3500 человек в возрасте 50+. У людей, которые испытывали тревогу по понедельникам, концентрация кортизола в волосах была на 20% выше. Ученые связали это с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выход – гибкий график и управление тревожностью.
8: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00.
3: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
9: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
8: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
10: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
10: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
8: По будням на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все часы бодрствования зарабатыванию денег ради самих денег. Джон Рокфеллер.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. В Киеве шокированы заявлением Дональда Трампа о необходимости сменить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист издания «Бильд» и политика Пауль Ронсхаймер со ссылкой на одного из ближайших советников украинского лидера. Накануне американский президент заявил, что Зеленский мог бы положить конец конфликту с Россией много раз, но не делает этого. По словам Трампа, США требовали от Украины перестать наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский делает, что хочет. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер спокойно отнесся к волне критики в Европе после его встречи с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Шрёдер и Путин встретились 7 октября, когда экс-канцлер приехал в Москву по делам компании «Глобус», что вызвало резкое осуждение в Берлине. Часть сервисов Яндекса заработала после сбоя, который последовал за новой атакой дронов на дата-центр компании. В частности, доступ восстановлен к Яндекс.Такси, Яндекс.Лавке и Яндекс.Еде. Беспилотники ударили по объекту во Владимире ночью, утром перестали работать десятки российских приложений и сайтов. Количество погибших американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном увеличилось до 21 человека, следует из обновленных данных Пентагона. Кроме того, в военном ведомстве обновили данные о числе раненых – 865 человек. Магнитная буря, зафиксированная на Земле вечером в субботу, завершилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Возмущением присвоили уровень G3 из 5 возможных. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: То-то я ощущаю себя как-то гораздо легче. Видимо, уровень магнитной бури действительно пошел на убыль. Пользователи жалуются на сбой в работе сервиса «Вкусные точки», «Магниты» и «Цианы». Это следует из данных портала «Down Detector». Сервисы Яндекса понемногу восстанавливаются. Так, Яндекс.Еда снова принимает заказы. Яндекс.Гоу тоже восстанавливает работу. Правда, сервис функционирует с перебоями. А вот Яндекс.Пэй и дом с Алисой по-прежнему недоступны. Напомню, из-за атаки беспилотников на центр обработки данных Яндекса во Владимирской области многие приложения не работают. Корреспондент РБК Надежда Сережкина рассказала, что в столице сейчас очень сложно вызвать такси, но даже если пользователю удастся это сделать, найти водителя – та еще задача.
2: Таксистов я действительно вижу. Я нахожусь сейчас на площади Павелецкого вокзала. Здесь обычно оживленное место такое. Люди выходят из вокзала, из здания, пытаются поймать такси. Ну и вот параллельно с очередью из верениц желтых машин видна такая же очередь из людей, которые рассеяны в разных частях площади. Те, кто не может либо вызвать, либо не может связаться с водителем. Либо заказ берется, но все-таки после этого не получается отменять. То есть проблемы довольно разнообразные. То же самое, честно говоря, у меня было при попытке выехать из дома. Я живу на востоке столицы, не такой оживленный район, но вот там все то же самое. То же самое касается, кстати, попыток оформить аренду самоката, даже если ты стоишь, вот я попробовала так, буквально рядом с парковкой, вот свободные они стоят, получается, что парковка не высвечивается, либо есть проблемы с дальнейшим оформлением. И, кстати, похожая картина с сервисом отправки посылок и заказа курьеров. Заказ там можно разместить, но в конце концов он отменяется со стороны приложения. С таксистами вот с ними очень сложно говорить традиционно. Многие боятся выходить на контакт, но вот так вот off the record, что называется. Они говорят, что еще с ночи есть проблема с личным кабинетом, не могут просто взять заказ, даже если вот человек стоит рядом, не получается. Похожие проблемы есть с попыткой заказать продукты в сервисах «Лавка» и «Еда». Вот прямо сейчас я это проверяю. Там в целом разместить заказ невозможно. Сверху сразу появляется красная плашка, что сейчас есть трудности с заказом или технический сбой.
1: Радио РБК решило связаться как с пользователями сервисов Яндекса, так и с теми, кто в них работает, в том числе с курьерами и таксистами. Они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись из-за ночной атаки на ЦОД.
3: Жительница Подмосковья Стефания.
4: Мы живем с дочкой в Московской области, в городском округе Мытищи. Нам надо было сегодня с утра ехать по делам. С 8 утра я смотрела вызов такси. Сначала вообще приложение не открывалось, серый фон, потом он открылся. Но такси было невозможно вызвать, показывалось, что никаких вариантов нет, машин нет. Потом прогрузились какие-то тарифы, но так как мне нужен детский тариф с креслом, его до сих пор как не было, так и нет. Я пыталась позвонить позвонить по телефону, но там робот говорит, что сервис недоступен, мы уже чиним.
3: Таксистка Ольга.
5: Интернет не работает. Наши таксисты, да, писали в группе, что Яндекс не открывается. Я вот таксистов встретила, это время было 3 утра, вот они как раз пытались, мучились, пытались включить этот Яндекс, вот с 3 утра у них уже не получилось. Заказ нельзя взять, ты вообще его не видишь, ты приложение не можешь открыть.
3: Корреспондент радио РБК Яна Ритунская.
6: Попыталась заказать такси через Яндекс, зашла в приложение, и первое, что она мне выдала, что я могу заказать такси, я даже видела разную сумму, но почему-то я не могла добавить оплату Яндекс.Пэем. Зашла в приложение Яндекс.Пэй, там висит уведомление, что мы пока не работаем, поэтому я выбрала способ оплаты в Яндексе другой карты, но когда сделала заказ, выяснилось, что просто не работает приложение, поиск водителя идет, но никто, разумеется, не находится. Прошло уже полчаса, и я пыталась отменить этот заказ. В приложении высвечивается, как будто бы статус заказа все еще активен. Я, если честно, немножко беспокоюсь, что я уже буду совершенно в другом месте, а у меня все-таки появится, что какой-то водитель готов взять мой заказ. В итоге смогла вызвать такси через другое приложение.
3: Курьер Яндекс.Еды.
7: Вот я сегодня вышел на плановый слот Яндекс.Курьером часов 10. А слот у меня начинался в 11. Уже хотел начать работать, начать слот плановый. Идет отчет обратный. Пишу, в общем, поддержку. Поддержка не отвечает, одна галочка. У меня плановый слот, идет опоздание. Сейчас само приложение работает. Но бывает то, что именно сам баланс, общий баланс, доход не высвечивается. Достижения не высвечиваются. Слот, например, я хотел свободный слот сделать, он включается. Но сами заказы не поступают. Честно, не знаю, потеряю ли какие-то средства или, возможно, зарабатываю на заказах. Но надеюсь, что не потеряю.
1: Это уже третий ЦОД Яндекса, который подвергается атакам на этой неделе. Ранее беспилотники атаковали центры компаний в Калужской и Рязанской областях. Дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, запущен в марте 2017-го. Площадь территории почти 14,5 гектаров. В 2025 году в компании сообщили о расширении центра. В СМИ отмечалось, что в проект могут вложить от 15 до 20 миллиардов рублей. Через минуту на Ближний Восток.
8: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления

0: Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Итак, Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Об этом заявил Дональд Трамп. Он назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Ар-Рияде, из-за которого 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть два варианта ответа. Локальные удары по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал Илья Приходько, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций, кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов. Он при этом отметил, что на эскалацию страна, как и ее союзники, в числе которых США, Турция и Пакистан, вряд ли пойдет, поскольку просто боится.
2: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов в Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Ар-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Ар-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
3: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
2: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио, Госдепартамент, тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
3: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
2: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
1: Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией Йемена, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля после 4-летнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны, столицы страны, от хуситов. В сентябре в России прошли выборы в Госдуму, а в ноябре состоится голосование в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, что представляет собой эта процедура с точки зрения политологии и почему весь мир заложник элитарной демократии, лучше которой, впрочем, пока ничего не придумали.
4: Пояснительная бригада.
5: Сегодня у нас немного теоретический выпуск. Дело в том, что и я, и Валя, и наши коллеги-журналисты часто рассказывают нашим слушателям о таком феномене, как выборы. Мы говорим о российских выборах, об американских выборах. Иногда затрагиваем европейские выборы. И часто вообще те, кто интересуется этой темой, слышат еще такое слово «демократия». Оно неразрывно у нас связано с выборами. И часто мы слышим определение, да, что такое демократия. Это просто власть большинства. Но сегодня мне немного хочется погрузить вас в мир политических мыслителей и поговорить о том, как они воспринимали все эти понятия, и как они представляют о том, в каком мире они жили и живем мы сейчас. А точнее, что такое элитарная демократия, на которую, я бы сказал, обречен весь мир.
6: На самом деле, мне кажется, что представление менялось не потому, что ученые там сначала думали правильно, а потом поняли, что нет, все-таки думали мы неправильно, теперь начнем мы думать правильно. Все-таки по мере развития человечества, по мере развития истории, само государство становилось физически

0: больше и сложнее по устройству. И те вопросы, которые, например, раньше, в стародавние времена, можно было решить, собравшись всем на площади и прокричав «Ей, ней, да-да или нет», теперь уже невозможно. Появляется более сложная структура взаимоотношений. Соответственно, меняется ее восприятие тоже.
1: Тем более, да, что кричи на площади, не кричи, а в какой-то момент надо просто, чтобы все стабильно и хорошо работало. Но действительно, долгое время мыслители все-таки вот, да, апеллировали к некоторому общему глазу народа. Вот есть, да, такой известный мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорил о понятии общей воли, которая не сводится к воле частных лиц, да, только, а вот оно так и собирается вот когда вместе, когда эти частные воли друг с другом взаимодействуют, в итоге появляется некая такая общая общественная воля, да, которая ведет именно общество к благу сугубо. Что это не сумма частных волей, а вот наоборот такое что-то чистое, такое вот стремящееся к прогрессу. Но на самом деле, да, вот такие идеалистические рассуждения, они действительно долго бытовали в среде политических мыслителей, но в какой-то момент все политологи, политические мыслители, философы вдруг заметили, но в реальности это происходит как-то не совсем так.
0: Как-то и войны происходят, и голод, и восстание, что-то работает не так. Это же навряд ли то, к чему стремится большинство.
1: Да, а потом, в принципе, все обнаружили простой момент, да, как бы решение было простое, что в реальности мир-то живет по другому правилу, что все-таки на самом деле общую волю обычно осуществляет небольшое меньшинство, те, кого мы называем элиты. И в этом плане есть даже такое классическое определение австрийского политолога Йозефа Шумпетера, который гласит, демократический метод – это тот политический метод, при котором индивиды получают право принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей. То есть, видите, он перевернул модель. Не некий абстрактный народ осуществляет управление, да, а вот какие-то конкретные люди, которые добились просто победы на выборах.
0: И тогда возникает закономерный вопрос. Если государством в любом случае управляет сравнительно небольшая группа людей, то что тогда делает такую систему демократии? Ну, явно не отсутствие элит, мы установили, что элиты эти есть всегда. А все-таки возможность их менять, возможность создавать новые партии, критиковать власть, участвовать в выборах, составлять разные группы элит, конкурировать за поддержку общества, то есть все равно вести какую-то политическую борьбу.
1: Да, например, такой мыслитель, как Паретто, мы, кстати, как-то рассказывали нашим слушателям о нем, когда говорили про конкуренцию лис и львов, даже, на мой взгляд, так остроумно сказал, что история — это, на самом деле, кладбище аристократии. То есть, понимаете, можно рассматривать демократию как процесс просто похорон одной аристократии, да, появление другой, потом снова старая аристократия уходит, приходит новая.
0: Да, то есть фактически можно сказать, что демократия просто обеспечивает более мирный транзит, да, если во времена монархии это дворцовые перевороты, революции, кровавые, с жертвами, то здесь это происходит вполне себе институционально.
1: Ну да, или не транзит, такое тоже возможно. Если всем нравится, как все происходит, все остается в статусе кво. Я бы здесь еще добавил, что мы немножко, возможно, так сейчас нагнетаем, но вообще как бы сторонники элитарной демократии порой говорят, нет, ну мы как раз не лишаем народ общей воли, вернее, система не лишает, да, на самом деле у них она есть, и она проявляется в дни голосования.
0: И здесь, в общем-то, возникает такой интересный вопрос, а насколько действительно элитам нужна демократия, насколько она им выгодна, насколько им эти правила игры вообще подходят?
1: Так или иначе, они существуют в этих рамках, и пока мир действительно существует в рамках демократии. Но действительно важный момент, который ты сказала, что ведь элиты могут настраивать эту систему. И действительно, во всем мире так и происходит. То есть мы не можем добиться какой-то прямой демократии, когда люди решают вопросы государственного устройства каждый день, мы можем создать для них систему. И здесь моя авторская немножко гипотеза, что на самом деле во всем мире всегда эта система строится на каких основаниях? Что есть элита, которая предлагает вариант, и важно, чтобы в целом большинство общества с этой системой было согласно.
0: Здесь, кстати, довольно интересный пример, да, того, как элиты сформировали политическую систему, это Соединенные Штаты, про которые я регулярно рассказываю и пишу. Потому что американские отцы-основатели сознательно построили не ту систему, в которой большинство напрямую и без посредников определяло бы всю власть. Они выстроили сразу несколько фильтров между условным общественным мнением и государственным решением. Например, сенаторов вообще изначально выбирали не обычные избиратели, как сейчас, а законодательные собрания штатов. То есть было несколько ступенек. Мы голосуем за местных депутатов, они уже за государственных. При этом президента сегодня в США по-прежнему выбирают не напрямую, а через коллегию выборщиков.
1: Да, вот тут, кстати, даже интересный момент. Я читал одну гипотезу, что почему вообще появилась эта коллегия выборщиков. Дело не только в коллегии выборщиков, но и в том, что, да, как вы знаете, выборы в США идут по принципу, что дело не в том, сколько человек за тебя проголосовало, а сколько штатов проголосовало, да, то есть если штат за какого-то кандидата, то автоматически как бы некое число, вес этого штата уже приписывается этому кандидату. И я слышал гипотезу, что вообще это такой немножко даже, я бы сказал, элитарный как раз подход в основе этого лежал, что идея в том, что все-таки люди сами, ну, не очень часто правильно выбирают, поэтому надо, чтобы выбирали достойно. достойные люди. Но людям надо оставить какое-то участие в этом.
0: Я немножко, наверное, подраскрою. Изначально вообще планировалось, что выборщики будут самостоятельно оценивать кандидатов. Сейчас уже в соответствии

0: соответствии с тем законодательством, которое в Америке есть, выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями штата. То есть, если, например, в штате Теннесси с перевесом в 2% побеждает Дональд Трамп, все выборщики этого штата должны проголосовать за Дональда Трампа. Они все равно, по сути, становятся проводниками народной воли в данном случае. Но так было не всегда, и вообще изначально закладывалось, что общество, оно не очень разумное. Вот выборщики, они разумно подойдут к выбору кандидата. Но потом произошла, в общем-то, такая история, что партии-то не было, и, соответственно, действительно, был какой-то, может быть, и концепт совета мудрецов, которые решали, кто хороший президент, кто плохой, но появились партии. И те самые выборщики стали тоже далеко не беспартийными и перестали быть непредвзятыми. Соответственно, стали голосовать за тех кандидатов, которым симпатичны, их пришлось законодательно ограничить, чтобы все-таки они доносили глаз народа и выполняли его волю. Да, очень интересно, кстати, про штаты то, что ты сказал, потому что здесь же тоже интересный момент, что то самое число выборщиков, оно ведь эквивалентно и представленности конкретного штата в Конгрессе. То есть у каждого штата одинаковое количество конгрессменов и выборщиков при этом. То есть таким образом они каждый штат наделяли определенным весом в политике.
1: Да, именно вес. Хочу сказать, что даже в современной системе, где выборщики обязаны проголосовать, как голосуют избиратели, все равно, получается, решают не столько люди, сколько штаты. Основная политическая единица становится штат.
0: Конечно, условный Техас — это огромный штат, Калифорния — огромный штат. У них большое число выборщиков, конечно, они влияют на расклад гораздо сильнее, с точки зрения чисто арифметической. Но, кстати, возникает интересный парадокс, потому что есть ряд штатов, которые, очевидно, как говорится, синие, за демократов, очевидно, красные, то есть за республиканцев. Но есть штаты колеблющиеся, их еще называют фиолетовыми. И вот эти колеблющиеся штаты, у них выборщиков-то часто довольно немного на фоне остальных, у Техаса 50 с чем-то, а у них там, может быть, 8-12. И тем не менее, борьба ведется за них, потому что про все вот эти штаты, синие и красные, все давно понятно. Это уже понятные фишки, они уже разложены на столе.
1: А вот что будет со свингерами, как их называют?
0: Да, не очень понятно. И получается, что голос избирателя из Калифорнии ничего не стоит на фоне голоса избирателя, например, из Пенсильвании.
1: Но это еще не все, как можно выстраивать систему. Например, вот нам кажется, можно создать какую-то партию, все время отстаивать свой интерес там. Но я вам скажу так, что на самом деле какие-то рамки политической системы, которые вот везде получается так, что все-таки выбирает элита, потому что, законы пишут все-таки немногие, а не большинство, они могут определить даже количество партий внутри системы. Например, вы знаете, что выборы бывают по пропорциональной системе, когда мы голосуем за списки, а бывают по мажоритарной, когда мы голосуем за конкретного кандидата в округе. Так вот, политология уже доказана. Выборы в мажоритарных округах ведут в целом к снижению количества партий. Пример – Великобритания. Там их всего 3, а, как мне говорят эксперты, на уровне отдельной территории там всегда ведется борьба между двумя, потому что нет смысла голосовать за аутсайдера, у которого наибольшие шансы – это третье место.
0: Да, и, кстати, на самом деле довольно интересно, что ведь мы видели и в России, пересмотр избирательной системы, и в других странах мы тоже, я упоминала Соединенные Штаты, где все-таки какой-то пересмотр того, что заложили отцы-основатели в 18 веке, произошел за последующие столетия, все-таки ряд положений были пересмотрены, добавлены поправки в Конституцию, и все равно мы оказываемся в ситуации, что основной каркас избирательной системы, он так или иначе сформирован, ее сложно уже как-то развернуть.
1: Сложно подвинуть, на самом деле,
0: И если мы, опять же, вернемся к примеру Соединенных Штатов, Дональд Трамп, например, критиковал коллегию выборщиков, говорил, что неплохо бы от нее отказаться. Но весь процесс пересмотра Конституции довольно сложный. Это надо проводить через Конгресс, добиваться там 2/3 голосов в обеих палатах, потом ратифицировать 3/4 штатов. Это довольно сложная, затяжная процедура, для которой пока недостаточно консенсуса. И получается, что отцы-основатели, вот та старая элита, заложила фундамент системы, которая новому поколению элит не очень-то уже и симпатична и не очень отвечает их интересам. Но поменять ее они уже не могут.
1: А с другой стороны, бывает, что элиты меняют. Например, я могу вспомнить Францию. Наверняка вы слышали о таком политике, как Шарль де Голль, очень известный, очень харизматичный. Он в какой-то момент специально выстроил политическую систему Франции, выборную систему так, чтобы избежать того, чтобы в итоге были какие-то большие расколы между разными политическими силами. И как этого добиться? Двухтуровая одномандатная система на парламентских выборах, когда политикам приходится проходить через 2 тура. И получается, что если слишком на твоем левом фланге много расколов, во второй тур ты, скорее всего, даже и не попадешь.
0: Но с Францией, кстати, довольно интересный пример заключается в том, что у них как раз на второй тур ты мобилизуются в основном избиратели. На первый тур они как-то редко заявляются, особенно молодежь. Я говорила с французской молодежью, я не помню, в очередной раз были выборы, где снова была угроза Ле Пен.
1: На первом туре
0: они такие, все равно, не пойдем мы. А когда наступил второй тур, они такие, надо спасать нацию, надо идти голосовать против Ле Пен.
1: Политики мобилизуются, они все становятся против Ле Пен, и получается, что во втором туре, часто говорят, что там во многом, кандидаты Национального фронта обречены, потому что они внезапно становятся против всех, а там уже у тебя обычно оппонент только один.
0: Поэтому, да, довольно

0: вот интересная система двух туров, она вот приводит иногда к такому, мне кажется, апатии политической по отношению к первому туру, потому что он ничего не решает, зато все мобилизуются уже на второй.
1: Да, в общем-то, мы все это рассказали вам, чтобы вы могли в дальнейшем, когда вообще смотрите на любые результаты выборов, теперь оценивать, как это все происходит в каком-то взаимодействии разных частей. Такая вот демократия элитарная. Не знаю, может, когда-нибудь мы и придем к прямой демократии, но вот пока живем в мире таком, какой он есть.
2: Пояснительная бригада. Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент в России по итогам трех кварталов 2026 года составил 840 миллиардов рублей. Это всего на 1% ниже, чем год назад. Такие данные приводит компания Nicolers. При этом почти треть всех вложений, 27%, пришлась на так называемые стрессовые сделки. Это продажи через аукционы, реализация имущества для погашения кредитов и выкуп конфискованных активов. Если говорить о чистой коммерческой недвижимости без учета земельных участков, то сюда вложили 559 миллиардов рублей. Всего на 2,5% меньше, чем год назад. Причем только за третий квартал объем инвестиций составил 241 миллиард. Это в 2,5 раза больше, чем во втором квартале, и на 8% выше прошлогоднего уровня. Лидером по объему вложений остаются офисы. На них пришлось 37% всех инвестиций, 208 миллиардов рублей. Интересно, что больше половины этих денег поступило от закрытых паевых фондов. Причем офис недвижимость впервые обошла склады в структуре вложения фондов. Раньше лидировал именно складской сегмент. Сама же складская недвижимость заняла второе место – 33% или 184 миллиарда рублей. Рост почти вдвое обеспечила как раз та крупная сделка по продаже портфеля бывших иностранных активов. На третьем месте торговая недвижимость – 115 миллиардов рублей. Рост почти на 30%. Здесь крупнейшей сделкой стало приобретение двух торговых центров в Челябинске. А вот гостиничный сегмент просел сильнее всего, минус 41% к прошлому году. Инвесторы стали осторожнее. У отелей самые короткие сроки размещения и высокая доля операционных расходов, что повышает риски. География вложений традиционно смещена в столицу. 78% инвестиций пришлось на Москву и область. Но Санкт-Петербург показал впечатляющий рост, плюс 54%. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы нарастили свои портфели на 40%, обеспечив треть всех вложений. Основной интерес – торговля и офисы. Что касается земельных участков под девелопмент, сюда направили 281 миллиард рублей. Почти 90% этих денег пойдут под жилищное строительство. Только в Москве и области на купленных площадках планируется возвести более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
7: каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
8: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение.
9: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции».
10: А вечером подводим итоги дня
11: и анализируем, как события влияют на вас
12: в эфире «Что это значит?»
13: По будням на радио РБК.
14: Что это было?
15: В эфире.
16: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь. И бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
17: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. На территории Сочи отменена угроза атаки безэкипажных катеров. В аэропорту города также отменили ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Со вчерашнего вечера рейсы там обслуживали только в течение часа. Все остальное время авиагавань не принимала и не отправляла суда. На территории аэропорта упали обломки беспилотника, загорелось одно из административных зданий. Пожар потушен, никто не пострадал. Часть сервисов Яндекса заработала после сбоя, вызванного атакой дронов на дата-центр компании во Владимире. В частности, доступ восстановлен к Яндекс.Такси, Яндекс.Лавке и Яндекс.Еде. Беспилотники ударили по объекту компании ночью, утром перестали работать десятки российских приложений и сайтов. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса, рассказали источники РБК. Один из вариантов будущего использования объекта предусматривает его передачу университету транспорта. Покупателя начали искать еще в марте, но торги признавали несостоявшимися 4 раза из-за отсутствия заявок. Еврокомиссия в январе 27-го планирует ужесточить правила выдачи виз россиянам по требованию Польши, Швеции и Эстонии. Страны считают действующий режим угрозой безопасности, пишет «Политика». По информации издания, новые ограничения могут полностью запретить въезд в Евросоюз участникам СВО. В 25-м году граждане России получили около 500 тысяч шенгенских виз. Туристический автобус перевернулся после столкновения с грузовиком в Турции. 11 человек погибли, 27 пострадали, сообщает НТВ. ДТП произошло на трассе из Бурсы в Измир. Предположительно, эвакуатор выехал на встречку и врезался в автобус. Граждан России предварительно нет среди жертв и пострадавших, сообщили в муниципалитете региона, пишет РИА Новости. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Действительно, масштабный сбой в Рунете после атаки на дата-центр Яндекса во Владимире стало главной новостью воскресенья. Пользователи во всех регионах страны, даже за рубежом, жаловались на проблемы с вызовом такси, заказом доставки и оплатой. Все подробности прямо сейчас. 14 часов и 3 минуты в Москве. Сообщается, что сервисы Яндекса уже частично возобновили работу. Такси и еду тоже можно заказать. Однако приложения все еще могут работать нестабильно. В этом убедилась редакция «Радио РБК». И напомню, что сегодня ночью беспилотники в третий раз атаковали дата-центр компании, на этот раз во Владимирской области. Вне доступа для пользователей с утра были различные сервисы. В сферах питания это «Ростикс», «Вкусные

0: «Точка», «Дода», «Магнит», «Лента», «Бургер Кинг». Также были сервисы досуга, платформы для покупок товаров различных категорий. Под удар попали и госучреждения. Россельхознадзор сообщал, что системы ветеринарной сертификации работают медленно, а в аэропорту Пулково не загружался сайт с расписанием прилетов и вылетов. Яндекс может начать диверсифицировать свои центры обработки данных и строить их на территории дружественных государств, отметил основатель группы компании «Филанка» и компании «ЦОД-эксперт» Дмитрий Шаров.
1: Любая система, даже рассчитанная на какую-то устойчивость, она рассчитывается на критичность к техногенным, технологическим выключениям, да, то есть авариям внутри самого дата-центра. И надо понимать, что дата-центры — это все-таки не склады. И стоимость инфраструктуры, и критичность этой инфраструктуры, на которую завязан бизнес, она будет там такие автошоки от этой ситуации. Сопредельные ближайшие государства типа Беларусь, Казахстан — это, наверное, одна из стратегии выживания будет. В отличие от складов, где история запуска достаточно понятная, в случае с любым дата-центром это серьезнейшее капиталоемкое сооружение.
0: Сервисы Яндекса также работают со сбоями в Киргизии, Казахстане, Сербии. Отмечу, что там приложения такси-компании занимают большую часть рынка. Согласно последним обновлениям на сайте Яндекс.Клауд, проблема все еще находится в статусе решения. Информации о том, когда же сервисы начнут работу, пока нет. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время, рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
2: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которые такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много, у нас и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
0: Сбой сервисов Яндекса может затянуться на неделю и более, звучат и такие оценки. В четверг, когда был поврежден первый дата-центр Яндекса, говорили о нескольких днях на восстановление, но сейчас, как показала реальность, можно говорить от недели и более, говорят эксперты. Согласно последнему обновлению, сотрудники компании работают над восстановлением сервисов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Яндекс.Клауд. Напомню, что на этой неделе беспилотники атаковали дата-центры компании в Калужской и Рязанской областях. Дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, был запущен в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров. Вложения в этот проект могли составить до 20 миллиардов рублей. Ну а через полчаса в нашем эфире поговорим с основательницей федеральной онлайн-школы, которая также испытала трудности из-за сбоев систем Яндекса. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Недостаток инвестиций начинает сказываться на экономическом росте. С такими заявлениями выступил в интервью телеканалу РБК президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов о развитии предприятий, указал Потанин, а трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которую пока не удалось добиться, сказал гендиректор Норникеля.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка,

0: но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности действительно в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
1: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
1: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Сильное давление на акции Норникеля в конце сентября оказали планы Минфина ввести налоги с дополнительных доходов горно-металлургического сектора по твердым полезным ископаемым 30%, по золоту 20%. Аналитики тогда подсчитали, что больше всех при таком раскладе могли заплатить Норникель и Полюс. Ну а полную версию интервью с президентом Норильского никеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоги читайте в подписке РБК. Менее чем через минуту в нашем эфире программа «Налоговая база», НДФЛ, с пассивных доходов. Что изменится в следующем году? Мы разбираемся, как будет работать пятиступенчатая шкала налогообложения.
3: Реклама. скорость, контроль, статус, JQ.

0: налоговые базы по дивидендам, процентам по вкладам, доходам с продажи имущества и иным пассивным поступлениям объединят с налоговой базой по основному НДФЛ. Это значит, что вместо двух ставок налогообложения, 13 и 15%, к пассивным доходам будут применяться все 5, от 13 до 22. Кто начнет платить больше налогов? Как будет рассчитываться их сумма по новым правилам? И можно ли легально сократить нагрузку? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
1: Налоговая база.
0: А у меня в гостях сегодня налоговый консультант Линда Куркулите. Линда, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. Привет всем слушателям.
0: Рад вас снова видеть у нас в студии. Линда, давайте начну с такого наивного немножко вопроса. А что вообще такое пассивный доход? Потому что, ну вот если я продаю квартиру или провожу сделки с ценными бумагами, это же массу усилий требует. Почему это считается пассивным?
2: В традиционном классическом понимании под пассивными доходами понимаются те доходы, которые получает инвестор без какой-либо ежедневной рутины. То есть здесь он не прикладывает каких-либо усилий, чтобы получить денежку на карту. Например, это проценты по вкладам, это купоны по облигациям, это дивиденды по акциям. Также некоторые причисляют к этому сдачу в аренду недвижимости. Но когда мы говорим о налоговом кодексе, то у нас доходы разделяются не на пассивные и активные доходы, а доходы, которые есть в основной налоговой базе, и доходы, на которые сохраняется ставка НДФЛ в размере 13-15%. В этом основное различие. Однако налоговый кодекс прямо не поименовывает доходы из основной налоговой базы, а перечисляет те, за которыми сохраняется ставка 13-15%. То есть у нас прямо поименованы те доходы, за которыми закреплена ставка 13-15%, а все остальные, совокупность налоговых баз, относятся к основной налоговой базе. На практике это трудовые доходы, доходы от оказания услуг, доходы от осуществления работы по гражданско-правовому договору и доходы от сдачи в аренду недвижимости.
0: А что изменится в этом принципе с 2027 года? То есть нам уже анонсировали объединение налоговых баз. Что это на практике значит для налогоплательщика?
2: Все доходы, которые будут получены в 2027 году, будут облагаться по прогрессивной ставке налогообложения от 13 до 22%. У нас уже не будет так называемых инвестиционных доходов, по которым будет сохраняться ставка 13-15%. То есть то, что вот сейчас у нас, можно сказать, был переходный период, где была льготная ставка налогообложения, более оно канет в лету.
0: То есть все эти доходы будут в единую корзину, скажем так, помещаться, и уже на нее совокупным итогом будет начисляться налог по 5 ставкам.
2: Если говорить суперкратко, то да, есть нюансы, в которых кроется дьявол, потому что есть налоговые базы, которые могут уменьшаться на суммы социальных вычетов, есть налоговые базы, по которым не предусмотрены такие вычеты. И также у нас имеются случаи, когда налоговые агенты не знают о доходах, которые выплачиваются другими компаниями, и, соответственно, они не могут применять правильную ставку, корректную к доходам, которые выплачивают в текущий момент. Поэтому существует налоговое уведомление, которое отправляют инспекция. И помимо налога на землю, налога на имущество, там также прописывается НДФЛ, где помимо банковских вкладов содержится информация о НДФЛ в случае, если у нас есть несколько налоговых агентов, которые исчисляли при выплате дохода налог по ставке 13%.
0: Хорошо. 3 НДФЛ декларация, она вообще сохраняет свое действие в 2027 году? Можно ли как-то обозначить для наших слушателей, когда налоговый агент за меня все сделает, а потом ФНС досчитает налог? Я так понимаю, это некий базовый принцип, который будет работать. А когда мне все-таки нужно заполнить 3 НДФЛ и самостоятельно все задекларировать, уплатить?
2: Да, конечно, у нас сохраняется обязанность подачи налоговой декларации в некоторых случаях. Если их обобщить, то можно назвать, что это ситуации, когда налогоплательщик получил доход либо от физического лица, либо от зарубежной компании, либо по иным другим причинам налоговый агент не удержал налог. В этом случае он подает налоговую декларацию до 30 апреля и уплачивает налог до 15 июля. Например, какие это могут быть ситуации? Когда у человека сменился статус налогового резидента, ему нужно доплатить до 30% налог. Когда осуществляются сделки по реализации недвижимости, здесь у нас нету налогового агента. Если продажа драгоценного металла была за предшествующий налоговый период иностранной валюты, Также, если были убытки по обращающимся ценным бумагам и по необращающимся ценным бумагам и ПФИ, есть право у налогоплательщика подать налоговую декларацию, просолидировать убытки с другими брокерами, либо зафиксировать эти убытки и перенести их на следующие периоды. Либо, если были убытки прошлых лет, то их перенести с

0: прошлых 10 лет на текущий налоговый период.
1: Хорошо, но это все-таки довольно нишевая история, да, на мой взгляд. А давайте поговорим о чем-то таком, с чем каждый человек на протяжении своей жизни, наверное, сталкивается, и даже неоднократно. Сделки с недвижимостью. Вот если по-простому, давайте сравним ситуацию, когда мы продаем квартиру за 10 миллионов рублей в 2026 году, и когда эта сделка происходит в 2027 году уже по новым правилам налогообложения. Насколько больше мы заплатим налога?
0: Супер краткий ответ – 150 тысяч рублей. Вот разница между налогом, уплаченным в 2026 году или в 2027 за 2026 год, и то, что нам придется платить в будущем, если поправки будут приняты в том виде, в котором сейчас есть законопроект.
1: Но это мы учитываем вводные, что у нас не соблюден минимальный срок владения, это чистый доход, соответственно, мы там, если имели возможность такую, вычли из него расходы. И вот конкретно налог, который уплачивается с 10 миллионов рублей.
0: Здесь важно понимать, что когда мы говорим о продаже недвижимости, у нас есть минимальный предельный срок владения недвижимостью – 3-5 лет для определенных случаев. Если у нас минимальный предельный срок не соблюдается, мы подаем налоговую декларацию, в отдельной строке отражаем доход от продажи и в отдельной строке расход на приобретение. Если у нас документального подтверждения расхода на приобретение нет, мы можем использовать фиксированный вычет – это 1 миллион рублей для жилых квартир домов. Таким образом, если в нашем случае у нас 10 миллионов рублей, это мы уже вычли расходы на приобретение, мы понимаем, что мы продали раньше минимально установленного срока. Если у нас налогоплательщик, налоговый резидент Российской Федерации, то сумма будет за предшествующие налоговые периоды 2026 год 13% на первые 2 миллиона 400 тысяч, 15% на всю оставшуюся сумму. А со следующего года у нас будет шкала с 13 до 22%. И мы применяем ту ставку, которая совпадает вот в интервальном значении этого дохода. То есть на первые 2 миллиона 400 тысяч рублей начисляется ставка 13%, на следующие 2 миллиона 600 тысяч рублей 15%, и уже с 5 до 10 миллионов рублей, как в нашем случае, будет действовать ставка 18%. Итого мы заплатим 1 602 тысячи рублей. А для сравнения, в 2026 году эта сумма 1 452 тысячи рублей, то есть 150 тысяч разница.
1: Да, но ощутимая такая прибавка, конечно, как ни крути. Если у меня ИП на УСН, я плачу 6% и продаю квартиру. Не будет ли у меня соблазна эту сделку провести как сделку с коммерческой недвижимостью, чтобы доход облагался по ставке 6%, а не по диапазону 13-22%? Мы спросили об этом управляющего партнера Халимон Лигал Алексея Халимона.
2: Станет ли выгодно продавать недвижимость как коммерческую через ИП на 6%? Чаще нет. С НДФЛ налог платят с разницы между ценой продажи и покупки, а на упрощенке 6% со всей цены. Купили за 40 миллионов, продали за 50. НДФЛ 1,3 миллиона, упрощенка 3 миллиона. И задним числом притянуть коммерческое использование объекта недвижимости, скорее всего, не получится. Налоговая смотрит на реальную картину, то есть аренда, договор, платежи и так далее. Продавать вместо объекта долю в компании тоже не поможет, потому что доходы от продажи долей Минфин переводит на эту же шкалу.
1: Линда, но вы согласны, что все вот так однозначно?
0: О, да. Даже в текущих условиях налогоплательщики имеются, которые умудряются попытаться применить ставку 6% УСН на ИП при продаже недвижимости. Но есть судебная практика, которая говорит о том, что инспекции очень внимательно следят за такими случаями, смотрят на статус объекта, который продается, на дату начала осуществления предпринимательской деятельности, на частоту сдачи в аренду недвижимости, на то, какие коды ОКВЭД есть у ИП, когда он осуществлял предпринимательскую деятельность. То есть каждая ситуация рассматривается супер индивидуально, и налоговый инспектор всматривается во все детали того или иного кейса.
1: А что вы видите по своим клиентам? Изменили ли они какое-то свое поведение в части, например, сроков проведения будущих сделок? То есть не будет ли такого, что все сейчас под конец, под занавес 2026 года ринутся продавать квартиры для того, чтобы не попасть под пятиступенчатую шкалу?
0: Налогоплательщики смотрят очень аккуратно, осторожно на законопроект. Некоторые, конечно, еще вообще не в курсе о том, какие у нас подарочки приготовил Минфин нам на следующий год. Но, конечно, некоторые уже понимают о том, что лучше продать в текущем году недвижимость и заплатить 13-15% налога, чем в следующем году она будет облагаться до 22%. Но все же те, кто занимаются продажей недвижимости,

0: недвижимостью основательно, они все-таки переходят на статус ИП. В случае, когда физическое лицо продает недвижимость, чаще всего это сделка, которой подготавливаются. Либо, наоборот, это происходит супер ситуативно, и здесь чаще всего люди вообще не задумываются о налогах. И, к сожалению, есть еще острый момент, когда налогоплательщик может продать недвижимость, будучи налоговым нерезидентом. Вот это вот вообще
1: печально. Это вообще страшно.
0: Очень страшный момент, потому что, может быть, наши слушатели не знают, но, будучи налоговым нерезидентом, такие налогоплательщики не могут воспользоваться правом налогового вычета, и поэтому налог с продажи такой недвижимости исчисляется со всей суммы полученного дохода. Мы не можем применить вычесть на расходы на приобретение. Типичный пример, чтобы стало понятно, если квартиру купили за 5 миллионов, продали за 10, то, будучи налоговым нерезидентом, вы не сможете уменьшить 10 на 5 миллионов и уплатить налог только с 5 миллионов. Вы будете уплачивать налог с 10 миллионов рублей.
1: И еще по ставке 30%.
0: О, да.
1: Так что, да, дорогие нерезиденты, имейте, пожалуйста, все это в виду. Но, тем не менее, мы сегодня говорим про пятиступенчатую шкалу для резидентов, и я не могу не поговорить с вами про вклады, потому что проценты по вкладам — это такой классический пассивный доход, который тоже, я надеюсь, есть у большинства наших финансово грамотных слушателей. Какие основные изменения произойдут в этой сфере?
0: Что касается банковских вкладов, процентов по ним. Во-первых, у нас банки будут признаваться налоговыми агентами и будут удерживать налог с даты уплаты таких процентов в пользу налогоплательщиков.
1: То есть этот налог не будет догонять меня в октябре следующего года, а банк будет сразу его удерживать, так что эти деньги мне на счет просто даже и не капнут.
0: Да, в текущем году очень много реакций от налогоплательщиков, получивших налоговое уведомление, забывших о том, что вообще-то существует налог с процентов по вкладам, которые они получили.
1: Подтверждаю, это было неприятно.
0: Да-да-да. И теперь хотят унифицировать этот момент. Когда вы будете получать проценты по вкладам, налог будет удерживаться сразу же, и вы будете получать на карточку уже доход за вычетом налога. Но есть и негативная сторона в этом моменте, потому что так у нас идет отсрочка уплаты налога практически на 12 месяцев. Вы можете их использовать, реинвестировать. А в случае, если это будет удержание сразу происходить, то тогда бюджет будет получать налоги быстрее.
1: Сплошные плюсы, получается. Минусов, как говорится, не вижу. Хорошо, переходим к блицу. Линда, вот дано. Зарплата 200 тысяч рублей в месяц плюс проценты по вкладу. В такой конфигурации изменение НДФЛ на пятиступенчатую шкалу что-то меняет или это повышение налогов условно для богатых?
0: Это на самом деле простое арифметическое упражнение. Если мы возьмем 2 миллиона 400 тысяч рублей, разделим на 12 месяцев, уберем 13% налога, получается, что если у нас доход в месяц превышает 174 тысячи рублей, значит, у нас будет 15% и уже далее. Если мы получаем больше этой суммы денежных средств, то нас затронут поправки.
1: Принято. Если ФНС присылает уведомление о доплате, а я с суммой не согласна, сколько есть времени, чтобы оспорить это?
0: Супер пресекательный срок — 3 года. Но если мы говорим про то, что вы не уплачиваете налог, который содержится в налоговом уведомлении, такой налог надо уплатить до 1 декабря. Со 2 декабря такая сумма налога будет признаваться задолженностью. Соответственно, на нее будут начисляться пени. Пока вы не подадите заявление на пересчет, жалобу, налоговый орган будет считать, что это задолженность и может взыскать с ваших банковских счетов без решения суда данную задолженность. Поэтому я рекомендую настоятельно, когда вы уже получили налоговое уведомление, проверить его, и если есть какие-то ошибки, быстрее писать заявление или жалобу. Чтобы не начислялись пени, чтобы не было вопроса, и чтобы в прекрасный день вы не осознали, что у вас списана достаточно порядочная сумма, может быть, с банковского счета без вашего ведома.
1: А какую еще общую рекомендацию можно дать налогоплательщикам с пассивными доходами в преддверии таких резких изменений?
0: В целом хочется сказать, что налогоплательщикам иногда не хватает аналитики своих доходов, налогов, которые уплачиваются в налоговом периоде. Очень тяжело говорить о планировании, когда люди не знают, сколько они платят на текущий период. Поэтому, если говорить в общем, то я за финансовую гигиену. Если говорить в отношении пассивных доходов, то хочется сказать, что, пожалуйста, смотрите на структуру своих активов, на структуру доходов по ним. Рассматривайте такие варианты, чтобы оставить в своем портфеле какие-то активы, которые вы сможете долгосрочно владеть, потому что законодатель благоволит долгосрочному владению инвесторам таким, например, льгота ЛДВ 3 года, льгота 5-летнего владения. Помимо этого есть инструмент ИС-3, где тоже можно освободить налог от

0: реализации ценных бумаг до 30 миллионов рублей, но это также актуально для долгосрочных инвесторов. Также, конечно же, нельзя не сказать, что, возможно, нужно посмотреть иногда на статус налогового резидента, подумать о своем местонахождении и заранее планировать сделки все.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Давайте, пожалуйста, еще раз проверим калькуляцию, потому что проверка иногда корректно может сказаться на вашем финансовом результате.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с налоговым консультантом Линдой Куркулите мы разбирались, кого затронет введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы и, в частности, как это отразится на сделках с недвижимостью. До встречи через неделю.
2: Вэйл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жетун, Чанган, Рейду, Али, Авар. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: РБК тренды.
5: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: Реклама.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Столица 14.32 с новостями Ася Касьянова. Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотника. В Белоруссии начались учения ОДКБ, в которых принимают участие военные и силовики из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Как сообщили в объединенном штабе организации, маневры направлены на отработку четкого взаимодействия армии, МВД и Нацгвардии на фоне роста напряженности у границ Альянса. На территории Сочи отменена угроза атаки безэкипажных катеров. В аэропорту города также отменили ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Со вчерашнего вечера рейсы там обслуживали только в течение часа. Все остальное время авиагавань не принимала и не отправляла суда. На территории аэропорта упали обломки беспилотника, загорелось одно из административных зданий, пожар потушен, никто не пострадал. В Эр-Рияде на фоне ракетного обстрела аэропорта открылся 25-й Всемирный нефтяной конгресс, сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии. Часть иностранных компаний сократила участие в съезде из-за угрозы безопасности. Атака йеменских хуситов на воздушную гавань унесла

0: жизни 12 человек и заставила топ-менеджеров пересматривать планы поездок. Повстанцы требуют от авиакомпаний полностью прекратить полеты над Саудовской Аравией. Власти Польши принимают меры в связи с информацией об угрозе покушения на премьер-министра страны. Польская полиция получила информацию о возможном нападении на Дональда Туска и министра обороны Владислава Косинника-Камыша, пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД Польши. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Часов 34 минуты. В Москве вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И сейчас мы возвращаемся к главной новости этого дня. К масштабному сбою в Рунете. Произошел он после атаки на дата-центр Яндекса во Владимире. И сбои в дата-центре затронули также образовательные сервисы. Все подробности прямо сейчас. Редакция «Радио РБК» получила сообщение от основательницы онлайн-школы «РусМО» Вероники Смоллер о том, что ее платформа приостановила работу из-за обстоятельств непреодолимой силы. Она рассказала нам, что ее коллеги также сообщают о проблемах в работе, в результате которых дети по всей стране остались сегодня без доступа к материалам онлайн-школ.
2: Сейчас все дети на территории всей России, которые с нами работают, они остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут зайти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске, да, и в конце концов даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут, да, возвращаться. То есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, который копился 2,5 года. И это, честно скажу, пока для нас шок, потому что вся работа всех специалистов, она под угрозой, и придется в срочном порядке сейчас заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь два в одном, и репутация страдает, конечно же. И бизнес у нас уже несет потери довольно серьезные. Мы сделаем все со своей стороны, чтобы минимизировать, да, какие-то негативные последствия того, что сейчас происходит. Мы связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах-посредниках, у них это тоже легло, то есть ничего не работает, и им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей, говорят, это обстоятельства непреодолимой силы, мы ничего пока поделать не можем, ожидайте.
1: Согласно последнему обновлению, сотрудники компании работают над восстановлением сервисов. Сообщение появилось в телеграм-канале Яндекс.Клауд. Напомню, что на этой неделе беспилотники атаковали дата-центры компании в Калужской и Рязанской областях. Дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, был запущен в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров. Вложения в этот проект могли составить до 20 миллиардов рублей. Еще одна новость, за которой следят во всем мире, сделка Трампа и Путина по дизельному топливу. Сообщается, что глава Белого дома пошел на соглашение с Россией из-за игнорирования Киевом запросов США. Как пишет портал Axios, президент США таким образом отреагировал на то, что Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины американских запросов на прекращение атак по российским НПЗ. Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого они обсудили поставки дизтоплива из России на американские и мировой рынки. Как СМИ оценивают сделку, разбирались Илья Приходько и Далила Цельбель.
3: В СМИ очень много критических именно заметок по этому поводу и критикуют в основном, конечно же, Дональда Трампа. Ну, а что делают, собственно, журналисты в последние несколько лет?
4: Это удобно и безопасно даже практически.
3: Да, наверное. СМИ пишут, что Трамп в отчаянии и пытается сделать хотя бы что-то, чтобы снизить цены на топливо в США в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. Кроме того, отношения между США и Украиной тоже становятся все напряженнее. Мы это видели по заочной такой перепалке Зеленского и Рубио. Я напомню, госсекретарь США сказал, что конфликт на Украине зашел в тупик, а Зеленский с ним не согласился и высказался весьма жестко, сказав, что США просто бросают Украину и не хотят ей помогать. Ну и к тому же Axios сейчас пишет, что во время встречи украинских и американских представителей в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер предупредили, что США могут лишить Киев данных от американской разведки, если Украина продолжит игнорировать запросы американцев. Владимир Зеленский уже успел отреагировать на объявленную сделку между Россией и США и вновь раскритиковал администрацию Трампа.
5: И самое в тот момент, момент, когда наша команда общается с американской во Флориде, президент

0: Президент США разговаривает с лидером Кремля и договаривается, что Америка позволит России экспортировать дизель. Это дополнительные деньги на войну против нас. Это поддержка Путина. Это миллионы, миллиарды. Я думаю, что нашу команду используют просто как ширму. Это точно несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров.
1: Аксиос пишет, что заявление о поставках российского дизеля шокировало Украину и многие европейские правительства и создало новый кризис в отношениях США с их западными союзниками. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер тоже раскритиковал решение Трампа. Он написал: «Трамп заключает сделку с дьяволом», это цитата, «пытаясь улучшить свои пошатнувшиеся политические позиции из-за шокирующе высоких цен на дизельное топливо».
2: Сам Трамп как-то это прокомментировал?
1: Журналисты, естественно, донесли до Трампа позицию Зеленского, причем буквально процитировали его слова, но уверенность Дональда Трампа это, естественно, не пошатнуло.
3: Президент Украины Зеленский только что сказал, что из-за этой сделки вы проявили слабость.
4: Понятно.
3: Зеленский сказал, что недавняя сделка – это слабый ход, совершенный сильным партнером, и он только затягивает войну.
4: Да, мы сильный партнер, но сейчас нам нужна нефть для всего мира, и это дизель, который нам необходим. Так что мы очень рады его получить. Цены на нефть уже падают, так что мы очень рады заключению сделки.
2: Ничего не отрицал, но, с другой стороны, и своя правда есть.
1: Трамп сосредоточился только на положительном, как будто поработал с психологом. Он услышал, что Зеленский назвал США сильным партнером и сказал: да, мы действительно сильный партнер. Все остальное он просто пропустил мимо ушей.
2: Рекомендация, как общаться и отрабатывать негатив.
1: Да, именно. Издание «Шпигель» немецкое пишет, что заявление Трампа вызвало бурю негодования. Bloomberg отмечает, что Белый дом ищет способы обуздать стремительный рост цен, но при этом отмечает, что соглашение может спровоцировать негативную геополитическую реакцию, что мы, собственно, отчасти уже и видим, если благодаря ему не удастся в достаточной степени снизить цены в США. Аналитик по нацбезопасности Бен Роудс в эфире MS Now заявил, что сделка – это не волшебная палочка, и она вряд ли поможет быстро справиться с дефицитом топлива.
5: Трамп отчаянно пытался найти способ заключить сделку с Россией, а Путину только это и надо – показать, что Россия поддерживает отношения с США и возвращается на глобальный энергетический рынок. Вдумайтесь, Трамп начинает войну, которая ведет к нехватке энергии, резкому скачку цен на дизель, а потом использует это как предлог, чтобы заключить сделку с Путиным. Да еще и в то время, когда в конфликте на Украине намечается эскалация. Ничего удивительного тут, конечно, нет. Но это показывает, что единственный выгодоприобретатель от внешней политики Трампа – это такие люди, как Путин.
2: Я напоминаю, что канал MS Now в череде прочих не допускали в Белый дом в свое время, чтобы транслировать выступление Трампа. Но только через суд удалось эту меру отменить. Что еще пишут?
1: Нью-Йорк Таймс тоже отмечает, что соглашение – это скорее победа для Владимира Путина, чем для США, и пишет, что даже если бы Россия экспортировала столько дизельного топлива, сколько хочет Трамп, этого было бы недостаточно для удовлетворения мирового спроса на дизель. Washington Post тем временем отмечает, что соглашение сближает Россию и США и отдаляет Вашингтон от Киева. Сомнения в целесообразности сделки у журналистов тоже появились. Например, Washington Post связывает их с тем, что в России, цитата, «острая нехватка дизельного топлива, и непонятно, удастся ли ее в ближайшее время решить».
6: Это была Далила Цельбель. Напомню, по словам Трампа, Россия в ближайшее время поставит на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн после этого. Чтобы это было возможно, Минфин США выдал генеральную лицензию, которая разрешает поставку российского дизтоплива на мировой рынок. Она будет действовать до 7 апреля следующего года. Буквально несколько минут назад говорили о том, что сбои в дата-центре Яндекса затронули и образовательные сервисы. А прямо сейчас речь пойдет о том, что рынок онлайн-школ растет, а курсы все равно дорожают. К такому выводу пришли аналитики РБК курсов. Число запросов на подготовку к ЕГЭ увеличилось более чем на 20%. Это отметили 53% опрошенных представителей онлайн-школ. При этом стоимость курсов к выпускным экзаменам также растет. Она за три года выросла на 10-30%, считают более 70% участников рынка. Онлайн-школы прицельно готовят к выпускным экзаменам, в то время как в общеобразовательных учебных заведениях это делают по остаточному принципу, считает преподаватель, руководитель учебного центра по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиадам Дарья Байкова. По ее словам, подорожание связано в том числе с маркетинговым фактором.
7: Это связано с, в целом, с перестройкой рынка. Трафик дороже становится. И я думаю, что на фоне общей логично, что образовательные услуги тоже дорожают. Во-первых, родители выбирают дополнительно готовиться к экзаменам, к УГЭ, к ЕГЭ, потому что, к сожалению, в рамках школы, как правило, подготовиться на хороший балл. Да, и иногда и даже на тройку невозможно. Поэтому нужно заниматься дополнительно. Что касается выбора формы обучения, онлайн или очно, ну, в целом рынок после ковида перестроился на онлайн, и это стало, наверное, нормой рынка, да, то есть очное обучение скорее, ну, оно осталось, но это скорее стало какой-то отдельной нишей. В целом это удобнее и бизнесу, потому что бизнес экономит на аренде. Можно работать со специалистами по всей России, оптимизировав таким образом затраты. И для учеников, для родителей это тоже удобно, потому что не надо продумывать логистику. Онлайн-школа, какая бы она ни была, она специализируется на подготовке к экзаменам ЕГЭ или ОГЭ. Тогда как для обычной школы все-таки основная цель – это закрыть школьную программу, а подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – это, в общем-то, достаточно опциональное направление в рамках деятельности всей школы.
6: Тем не менее, повышение цен не остановило спрос. Больше половины представителей онлайн-школ сообщили, что семьи готовы платить за подготовку к экзаменам немного больше, чем год назад. 19% респондентов считают, что родители готовы вкладываться заметно больше. Об экономии на подготовке сообщили только 13% опрошенных. Курсы действительно подорожали, но подготовка дает уверенность в хорошем результате и спокойствии, рассказала мама 11-классницы Виктория Водостоева.
8: Дочка учится в 11 классе и готовится в медицинский институт.
9: Математику и русский мы выбрали подготовку в онлайн-школе. У нас есть уже позитивный опыт. К ОГЭ она готовилась там же и сдала очень хорошо. А вот химию и биологию дочка сама попросила изучать с репетитором. И я с ней полностью согласна. Эти предметы сложные. Конкурс медицинский большой. Здесь нужен более индивидуальный подход. Рост цен ощущается безусловно. Сейчас дорожает все. Но этот курс год я оплатила заранее, еще весной. И за два предмета вышла достаточно приемлемая цена. За русский и математику спокойно, опять же таки, благодаря положительному опыту, а там будет видно. Но в школах дают базу, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы поступить в ВУЗ с большим конкурсом. Поэтому родителям приходится искать дополнительные способы подготовки. В онлайн-школах дают системный подход и хороший результат.
6: В 2026 году большинство учеников начинают готовиться к ЕГЭ с начала выпускного учебного года, сообщили РБК. Курсом 81% опрошенных представителей ведущих онлайн-школ. Часть детей приступает к подготовке уже в 9-10 классах, и их доля за последний год только выросла. В Москве, в России, появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе. Ее курирует Министерство обороны. Там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, это его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
10: Да или нет?
11: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
12: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
11: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
12: Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить. Но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания. зрения, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот нам точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок.

0: дурачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
1: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
0: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: 14 часов 52 минуты в Москве из последних новостей. Папе Римскому предстоит операция. Лев XIV в ходе воскресной проповеди сообщил, что у него обнаружили узловое образование в легком. Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил, что операция запланирована на первые дни этой недели. Предполагаемый период после операционного восстановления понтифика составит около недели. По информации СМИ, главу Римско-католической церкви могут госпитализировать в больницу имени Агастино Джемелли, где традиционно лечатся понтифики. Предшественник Льва XIV Франциск несколько раз лежал там, в том числе незадолго до смерти в апреле 2025 года. Ранее у Льва XIV не было известных проблем со здоровьем. Кроме того, нынешний папа Римский известен своей физической активностью. Он еженедельно играет в теннис и занимается плаванием. Ну, а прямо сейчас расскажу, что еще можно посмотреть, почитать и послушать в эфире радио РБК. Уже в следующем часе, в 15.10, программа «Таманцев». В итоге разбираемся, что с эпидемиологической обстановкой в России. Каких инфекций стоит бояться, как влияет на их распространение вакцинация, почему возвращаются заболевания, которые, как считалось, удалось победить еще в прошлом веке, где и почему действуют ковидные ограничения и как коронавирус изменил общество и систему здравоохранения. 16.10. Программа «Технологии и тренды», цифровой ID и умные сервисы. Как меняется наша повседневная жизнь? Что уже умеет цифровой ID? Как работают умная оплата и ИИ-агенты? В каких ситуациях цифровой документ может заменить бумажный? И где проходит граница между удобством цифровых сервисов и добровольностью их использования?

0: использования. Ответы на эти и другие вопросы в программе «Технологии и тренды».
1: Автоньюз. Европейские автопроизводители пытаются догнать Китай в гонке технологий, но глава Бугатти Мате Римац считает, что это ошибка. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о неожиданном рецепте спасения европейского автопрома. Свою мысль Римац объяснил на примере Rolls-Royce Silver Sierra. Осматривая салон автомобиля, он отметил кожу, металл и качество отделки. Именно так, по его мнению, и должна выглядеть настоящая роскошь. И, возможно, в погоне за большими экранами и новейшей электроникой европейские марки несколько забыли об этом. Римац предлагает сделать ставку на то, что китайским производителям будет сложнее скопировать. Речь не о количестве дисплеев, мощности процессоров или скорости зарядки, а о материалах, мастерстве исполнения и внимании к деталям. Ведь сенсорный планшет остается сенсорным и в семейном кроссовере за 30 тысяч евро, и в спорткаре в 10 раз дороже. В качестве примера Римац привел швейцарскую часовую индустрию. Ее производители не пытаются выпускать самые дешевые часы в мире. Вместо этого они делают ставку на мастерство и эксклюзивность. Объемы производства могут быть сравнительно небольшими, а прибыль весьма значительной. Но здесь возникает логичный вопрос. А готовы ли покупатели платить в 10 раз больше за, скажем, Volkswagen Golf, если вместо жесткого пластика в салоне появится натуральная кожа, а тканевые кресла заменят сиденья с вентиляцией и массажем? Вопрос, скорее, риторический. Тем временем китайские марки продолжают выходить на европейский рынок с тем, что на самом деле требуется аудитории. Растет интерес к электрифицированным моделям? Пожалуйста, Джили Манджаро с гибридной силовой установкой. Нужен большой кроссовер с люкс-опциями, но без ценника премиум-сегмента? Есть XPeng G9L, производство которого, кстати, планируют организовать в Евросоюзе. Кажется, ставка на дорогие материалы и ручную работу может помочь отдельным маркам, но вряд ли это станет универсальным решением для отрасли. Возможно, Европе действительно стоит вспомнить собственные сильные стороны, но вряд ли они заключаются именно в материалах и эксклюзивности.
2: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
3: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
1: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
7: Каждый вторник в 16:10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около $7,5 миллиардов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. В работе Алисы AI и умных устройств Яндекса вновь наблюдаются сбои, сообщили в компании. Причина атаки на ее дата-центры, пишет ТАСС. Ночью был атакован очередной ЦОД Яндекса, на этот раз под Владимиром. Пользователи десятков российских сервисов столкнулись с проблемами в работе приложений и сайтов. На подлете к Москве сбили 2 беспилотника, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Аэропорты столицы работают штатно, введение ограничений не сообщалось. 2 человека погибли, не меньше 10 ранены в ЛНР за сутки в результате атак беспилотников, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дроны ударили в том числе по железнодорожной инфраструктуре региона, пострадали машинист и его помощник. В Риаде на фоне ракетного обстрела аэропорта открылся 25-й Всемирный нефтяной конгресс, сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии. Часть иностранных компаний сократила участие в съезде из-за угрозы безопасности. Атака йеменских хуситов на воздушную гавань унесла жизни 12 человек и заставила топ-менеджеров пересмотреть планы поездок. Повстанцы требуют от авиакомпаний полностью прекратить полеты над Саудовской Аравией. Граждан России, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших в аварии с автобусом в Турции. Об этом сообщило посольство России в Анкаре. Туристический автобус перевернулся после столкновения с эвакуатором. 11 человек погибли, 27 пострадали, передавала НТВ. ДТП произошло на трассе из Бурсы в Измир. Ассоциация кинематографистов Якутии и гильдия продюсеров Кореи подписали в Пусане меморандум о совместном производстве кинопроектов и продвижении фильмов на мировых рынках. По данным ТАСС, соглашение позволит якутским авторам напрямую сотрудничать с корейской киноиндустрией, создавшей «Паразитов» и «Игру в кальмара». Больше новостей на сайте РБК.
2: Продолжаем следить, что происходит с сервисами Яндекса после атаки на центр компании во Владимире. Сообщается, что они понемногу восстанавливаются. Все подробности буквально через минуту. Через 5 минут в нашем эфире выйдет программа «Таманцев». В итоге будем выяснять, как обстоят дела с эпидемиологической обстановкой в России. Готов ли мир и Россия, в частности, к новой пандемии. 15 часов 3 минуты в московской в столице России. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Итак, сервисы Яндекса действительно понемногу восстанавливаются. Яндекс.Еда снова принимает заказы. Приложение Яндекс.Го тоже возобновило работу. Правда, пока сервис функционирует с перебоями. А вот Яндекс.Пэй и дом с Алисой по-прежнему недоступны. Пользователи жалуются на сбои в работе сервиса «Вкусный», «Точка», «Магнита» и «Циан». Это следует из данных портала Down Detector. «Циан» в соцсетях сообщил, что их сайт и мобильное приложение нестабильно работают из-за аварии у инфраструктурного партнера. Также каршеринг Делимобили предупредил о технических сложностях с регистрацией в сервисе. Напомню, из-за атаки беспилотников на центр обработки данных Яндекса во Владимирской области многие приложения не работают. Корреспондент РБК Надежда Сережкина рассказала, что в столице было очень сложно вызвать такси, но даже если пользователю удавалось это сделать, найти водителя – та еще задача.
3: таксистов я действительно вижу. Я нахожусь сейчас на площади Павелецкого вокзала. Здесь обычно оживленное место такое. Люди выходят из вокзала, из здания, пытаются поймать такси. Ну и вот параллельно с очередью из верениц желтых машин видна такая же очередь из людей, которые рассеяны в разных частях площади. Те, кто не может либо вызвать, либо не может связаться с водителем. Либо заказ берется, но все-таки после этого не получается отменять. То есть проблемы довольно разнообразные. То же самое, честно говоря, у меня было при попытках выехать из дома. Я живу на востоке столицы, не такой оживленный район, но вот там все то же самое. То же самое касается, кстати, попыток оформить аренду самоката, даже если ты стоишь, вот я попробовала так, буквально рядом с парковкой, вот свободные они стоят, получается, что парковка не высвечивается, либо есть проблемы с дальнейшим оформлением. И, кстати, похожая картина с сервисом отправки посылок и заказа курьеров. Заказ там можно разместить, но в конце концов он отменяется со стороны приложения. С таксистами, вот с ними очень сложно говорить традиционно, многие боятся выходить на контакт, но вот так вот off the record, что называется, они говорят, что еще с ночи есть проблема с личным кабинетом, не могут просто взять заказ, даже если вот человек стоит рядом, не получается.
2: Радио РБК связалась как с пользователями сервисов Яндекса, так и с теми, кто в них работает, в том числе с курьерами и таксистами. Они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись из-за ночной атаки на ЦОТ.
4: Жительница Подмосковья Стефания.
5: Мы живем с дочкой в Московской области, в городском округе Мытищи. Нам надо было сегодня с утра ехать по делам. С 8 утра я смотрела вызов такси. Сначала вообще приложение не открывалось, серый фон. Потом он открылся, но такси было невозможно вызвать. Показывалось, что никаких вариантов нет, машин нет. Потом прогрузились какие-то тарифы, но так как мне нужен детский тариф с креслом, его до сих пор как не было, так и нет. Я пыталась позвонить по телефону, но там робот говорит, что сервис недоступен, мы уже чиним.
4: Таксистка Ольга.
6: Интернет не работает. Наши таксисты, да, писали в группе, что Яндекс не открывается. Я вот таксистов встретила, это время было 3 утра, вот они как раз пытались включить этот Яндекс, вот с 3 утра у них уже не получилось. Заказ нельзя взять, ты вообще его не видишь, ты приложение не можешь открыть.
4: Корреспондент радио РБК Яна Ритунская.
7: Попыталась заказать такси через Яндекс, зашла в приложение, и первое, что она мне выдала, что я могу заказать такси, я даже видела разную сумму, но почему-то я не могла добавить оплату Яндекс.Пэем. Зашла в приложение Яндекс.Пэй, там висит уведомление, что мы пока не работаем, поэтому я выбрала способ оплаты в Яндексе другой карты, но когда сделала заказ, выяснилось, что просто не работает приложение, поиск водителя идет, но никто, разумеется, не находится. Прошло уже полчаса, и я пыталась отменить этот заказ. В приложении высвечивается, как будто бы статус заказа все еще активен. Я, если честно, немножко беспокоюсь, что я уже буду совершенно в другом месте, а у меня все-таки появится, что какой-то водитель готов взять мой заказ. В итоге смогла вызвать такси через другое приложение.
4: Курьер Яндекс.Еды.
8: Вот я сегодня вышел на плановый слот Яндекс.Курьером часов 10. А слот у меня начинался в 11. Уже хотел начать работать, начать слот плановый. Идет отчет обратный. Пишу, в общем, поддержку. Поддержка не отвечает, одна галочка. У меня плановый слот, идет опоздание. Сейчас само приложение работает. Но бывает то, что именно сам баланс, общий баланс, доход не высвечивается, достижения не высвечиваются. Слот, например, я хотел свободный слот сделать, он включается, но сами заказы не поступают. Честно, не знаю, потеряю ли какие-то средства или возможность зарабатывать на заказах. Но надеюсь, что не потеряю.
2: Сбои сервисов Яндекса может затянуться на неделю и более. Такие прогнозы дают IT-специалисты. В четверг, когда был поврежден первый дата-центр Яндекса, говорили о нескольких днях на восстановление. Но сейчас, как показала реальность, мы можем говорить от недели и даже более, объясняют эксперты. Действительно, это уже третий центр Яндекса, который подвергся атакам на этой неделе. В ночь на 8 октября после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Сасово в Рязанской области. Работу объекта полностью остановили, и компания тогда предупредила, что действительно часть сервисов может быть недоступна. 9 октября беспилотники повредили дата-центр Яндекса в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя, и в тот же день Яндекс.Еда сообщала о сложностях с оплатой заказов у некоторых пользователей. Ну а что касается дата-центра во Владимире, то по данным компании-застройщика, был он запущен в марте 2017 года, площадь территории почти 14,5 гектаров. Буквально через минуту наш эфир продолжит программа «Таманцев в итоге».
0: Реклама.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Вы это слышали?
11: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
10: Теперь слышали?
11: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
10: 18+.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
12: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета, академик РАН, профессор. Николай Ильич, здравствуйте. Я благодарю вас, что вы здесь сегодня. Не о болячках сегодня будем говорить, а сформулировать, если так глобально, о том, как человечество пытается выявить незримого врага раньше, чем он увидит нас. Мы живем, я бы сказал, в таком странном времени. Инфекционные болезни вроде бы никогда не были так хорошо изучены и контролируемы. Одновременно любое сообщение о новом вирусе, необычной пневмонии или какой-то особо опасной инфекции мгновенно возвращают нас в психологическую реальность 2020 года. Помним это все. Ну, а сегодня, по-моему, особенно важно разделить две вещи. Реальную эпидемическую угрозу и общественную тревогу вокруг нее. Вот с гриппа. С гриппом есть весьма любопытная история. Вот мы каждый год ждем какой-то новый грипп, и каждый год удивляемся, что он новый. И вот фраза, прозвучавшая недавно в официальных релизах от представителей Минздрава, о том, что у населения нет иммунитета к новому штамму, сама по себе может вот в этой парадигме звучать довольно страшно. Что на самом деле вот за ней стоит? Нет иммунитета. Насколько она корректна с точки зрения эпидемиолога?
13: Юрий Николаевич, но я все-таки хотел бы начать вот с первых ваших слов о том, что бремени, так сказать, инфекционных болезней, они, да, в общем-то, сегодня многие из них изучены, и, может быть, по-разному, в разной степени, но мы умеем сегодня предсказывать. У нас сегодня генетические исследования, и есть такое понятие, как геномный надзор. То есть на основе вот изучения молекулярно-генетических свойств возбудителя мы можем предсказать, что будет, какова ситуация, что ожидать. Вот, потому что возбудители постоянно приспосабливаются к нашим всем действиям, и наша задача, конечно, предсказать вот все эти изменения с тем, чтобы оценить их опасность. Да, вы знаете, вот где-то 20% даже более смертей – это связано с инфекционными болезнями. Даже сегодня, казалось бы, большие успехи, да, вакцинации, антибиотики, но есть проблемы, проблемы с организацией вакцинации, антибиотики сейчас во многом не действуют, да, это глобальная эпидемия, можно сказать, резистентность к антибиотикам, так и к вирусам тоже, та же и ВИЧ, вирус, ВИЧ-инфекция, это тоже устойчивые препараты, к препаратам, но грипп и ОРВИ это более 90% от инфекционных болезней. Вот, а грипп – это малая доля от вот этих острых респираторных вирусных инфекций. Где-то, ну вот, ну, где-то, может быть, ну, 10-15%. А сейчас вот, если, да, сейчас вот подъем заболеваемости, да, как раз, и где-то, ну, циркулируют сейчас не более 1-1.5%. Вот последние данные, где-то за последнюю неделю зарегистрировано около 700 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, и из них вот где-то 1.5%.
12: Не вызывает тревоги вот эта цифра?
13: тревоги, что значительная доля инфекции – это грипп и ОРВИ.
12: О том, что назревает

0: 26-27 ВОЗ, как обычно, обновил рекомендации состава вакцин. А именно эта организация говорит, какие вакцины будут востребованы и должны быть использованы в сезоне. Но в этом году что-то особенное происходит. Насколько я понимаю, очень редкая ситуация. Мало кто говорит о том, что изменены все три компонента гриппозных вакцин. То есть вот как это понимать? Где-то за кулисами есть ожидание прихода неких новых вирусов, с которыми человечество еще ранее никогда не сталкивалось?
1: Николаевич, значит, в отношении, еще раз, вот я можно договорю, что хотел сказать, только два слова. Грипп, да, приходит. И на последнее столетие, это четырежды были пандемии. И даже это, уже 21 век, 9-10 год, это была тоже пандемия, связанная с вирусом гриппа. Новый вариант. Когда приходит грипп, да, постоянно меняет свои свойства антигенные, то есть процессы мутации идут непрерывно. Но мутация, это есть понятие дрейф, когда частичка гена... Shift, более полная часть гена, и есть рекомбинации, и есть реассортации. И вот когда реассортации с вирусами животных, птиц, и вот здесь вот страшно, что новый антигенный вариант, понимаете, к которому действительно нет иммунитета. В данном случае сегодня вот этот прогноз, речь идет о частичном изменении вот антигенного состава, вот генов, полного замены нет. Да, изменились, вот, и это учитывается при создании вакцин, ведется такой вот мониторинг.
0: Почему
1: и
0: изменены все три компонента
1: гриппозных вакцин? Почему? Потому что вирус гриппа – это король вирусов. Так называл его Виктор Михайлович Жданов, который был долгие годы директором института вирусологии. Это наиболее один из возбудителей, который при циркуляции, особенно в иммунном коллективе, он меняет свои свойства. Но, повторяю, вот когда появляется новый антигенный вариант полностью за счет комбинации, ассортации с вирусами животных и птиц, вот здесь, конечно, и он умеет, обладает способностью размножаться и передаваться, вот это страшно. В данном случае мониторинг этот ведется где-то более 150 лабораторий в мире, которые изучают циркулирующие в разных регионах вирусы. Истекается эта информация в ВОЗовские центры, и там на основе уже, вот как мы говорим, машинной обработки, искусственного интеллекта и так далее, это вот большой массив данных обрабатывается и прогнозируется, какой же будет состав для северного, для южного полушария. И на основе этого прогноза уже производители готовят вакцины.
0: Что такое предсказывается и прогнозируется? Вот состав вакцин действительно разработчики меняют каждый год в соответствии именно с прогнозом ВОЗ. Но как это происходит по факту? ВОЗ дважды в год собирает данные со всего мира и фактически пытается угадать, какие вирусы будут циркулировать в следующем сезоне, чтобы под них обновить вакцину. Угадать,
1: вы профессор. Вы знаете, я не вот согласен с вами.
0: Позвольте я договорю. Вот, то есть, удивительная вещь. Вакцины не создаются, получается, в результате научных исследований под текущий момент. Они что, создаются наугад? Это научная система прогнозирования так?
1: Я с вами не согласен, что угадать и так далее. И действительно, здесь научная система прогнозирования. Я еще раз говорю, во всем более 150 вот центров, которые изучают, ведут мониторинг заболеваемости, с антигенного состава циркулирующих вирусов, их устойчивость к препаратам. Потом эта информация вся стекается в центр, где научно обрабатывается.
0: Можно не угадать.
1: Понимаете, вот слово «угадать» – это неправильное слово, потому как оно не отражает объективность этого процесса.
0: Давайте немножко к истории обратимся. Вот, смотрите, здесь вообще чертова кладовая конспирологии вашей эпидемиологии. Вот сезон 2015-2016. Вот именно тогда шумиха в СМИ о приближающемся чем-то неизведанном – настолько сильно раскачало людей, что в аптеках раскупили маски, лекарства от ОРВИ и специализированные препараты от гриппа. Ничего не произошло явного.

0: Весной 2018 года эпидемиологический порог заболеваемости гриппом конкретно в России оказался превышен в 29 регионах. И ВОЗ тогда именно не угадал, какие штаммы вызовут наибольшее число заболеваний. Причем промахнулся не самым распространенным опасным гриппом А. А потом что произошло? Потом пришел он, ковид. Вот, то есть, следующая угроза может вспыхнуть там, где мы ее вообще не ищем. Или уже не ищем, считая, что с этим давно покончено.
1: Николай, в отношении угроз, да, пандемия коронавирусной инфекции – это не последняя пандемия. Это совершенно ясно, очевидно. И сейчас есть такое. Поэтому нужен, конечно, инфекционные болезни, они без деятельности. Это постоянно нужно руку на пульсе, как говорится, держать. И нужно такое глобальное сотрудничество в этом отношении. Сейчас есть понятие такое, болезнь X. То есть, скажем так, предполагаемый возбудитель, который может быть этиологическим агентом следующей пандемии. Будет пандемия, потому что вирусы, особенно РНК-вирусы, они очень быстро меняются, и большая часть вирусов новых... 2-3 новые болезни мы каждый год, так сказать, или возбудители открываем. Это в основном занозной природы, то есть от животных. Вот где-то как-то. И если вот они, вирус, допустим, H5N1 вирус, который птичий грипп, он обладает колоссальной летальностью, более 50%. Сейчас зарегистрировано у людей более 1000 случаев. Если он вдруг приобретет способность передаваться человеку, вот это будет страшно, потому что это новый антигенный вариант.
0: Совершенно. Эпидемиология может контролировать вот эту и блокировать то, что вы говорите, передача от человека человеку?
1: Это довольно непростой вопрос, но это, так сказать, международное сотрудничество под эгидой ВОЗ, Организации Объединенных Наций. Ведется такая работа, правда, в последнее время. Это вот эти международные все связи, конечно, это все усложнилось. Но, конечно, инфекционные болезни, возбудители, они не видят преград для своего распространения, для них таможня, там, паспортный контроль, они распространяются. Распространяются вместе с человеком, переносчики распространяются, теперь скорость распространения этого чрезвычайно высока, поэтому, конечно, всегда существует угроза заноса в другие регионы, где эти возбудители не встречаются. Но примитивно к нашей стране я могу сказать, что вот есть такая программа, называется «Санитарный щит», где, в общем-то,
0: эпидемическая разведка?
1: Санитарный щит, задача которой, это вот она по 30-й год, Роспотребнадзор, учреждения, научные центры все задействованы. Задача которой, это действительно предупредить заносы, предупредить возможность заноса в территорию страны. Для этого анализируется ситуация за рубежом, и все прилетающие из... специальная система существует. И включает в себя какие, вы говорите, способы. Это диагностическая тест-система. Сейчас в это тоже очень много сделано. В течение 4 дней разработать какому-то... Вакцину создать 4 недели где-то.
0: В случае возникновения какой-то нештатной ситуации?
1: Да, в случае возникновения... Поэтому эта программа, она действует и довольно эффективно. Мы видим, есть отдельные заносы, это невозможно.
0: Скажите, как профессионально отличить некий настоящий сигнал от информационного шума? Вот что сегодня является датчиком эпидемии?
1: Вы знаете, есть, понятие, что такое спорадический уровень заболевания, что такое вспышка, что такое эпидемия, что такое пандемия. Поэтому мы это четко дифференцируем, и есть свои эти термины, которые имеют свои объяснения.
0: Николай Иванович, верну вас к началу программы. То есть заявлено у населения, у россиян нет иммунитета к новому штамму. Следует ли понимать, что отсутствие иммунитета к какому-то конкретному варианту, о котором пока еще ничего не известно, означает, что россиянин вообще сейчас лишен всякой защиты, потому что непонятно, от чего защищать?
1: Вакцины как раз-таки...

0: рынки созданы на основе прогнозируемого, что будет циркулировать, какие возбудители. Поэтому, ну да, вы сказали, что не всегда, так сказать, с точностью в 100% вот сбываются эти прогнозы. Но дело в том, что есть понятие не только эпидемиологическая эффективность по снижению предупреждения заболевания, но и клиническая эффективность. Поэтому даже в том случае, если состав вакцины не полностью соответствует тем циркулирующим антигенам, она эффективна. Она снижает тяжесть болезни, предупреждает вот эти страшные осложнения, связанные с вирусом гриппа. Вот, поэтому, собственно, никаких... Вакцинация – это самая эффективная мера для профилактики вот, гриппа. Да, к сожалению, она не против всех вирусных инфекций, острых респираторных вирусов. Хотя есть данные и о том, что заболеваемость за счет перекрестного иммунитета, заболеваемость среди вакцинированных ниже и другими респираторными инфекциями. По крайней мере, вот с коронавирусной инфекцией это тоже было, что вакцинированные против гриппа болели более легкой формой, не нуждались в каких-то экстренных мерах по инвазивной там, вентиляции легких там, и так далее, чем невакцинированные. И это, так сказать, было подтверждено во многих странах, и не только отдельные наблюдения. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я рекомендую всем вакцинироваться против гриппа и использовать для этого вакцины, которые наши отечественные вакцины, они проходят контроль соответствующий, как, так сказать, международными всеми требованиями, они эффективны и малореактогенны.
1: Это единственный инструмент, который есть у эпидемиолога.
0: Ну, как сказать, вообще, конечно, кроме вакцинации, еще очень важно, вот особенно в период сезонного повышения заболевания, это соблюдать меры предосторожности. Это меры неспецифической профилактики. Это, конечно же, и здоровый образ жизни, питание, это и сон.
1: Это и долголетие.
0: Это, кстати, 15 октября будет Всемирный день, который посвящен день чистых рук. Вот, представляете, 15 октября. Вот, поэтому мыть руки полезно.
1: 20-й год научил 20-й год.
0: И здесь, конечно, учитывая то, что вирус гриппа может сохраняться довольно в такое продолжительное время на объектах внешней среды, пренебрегать вот эти меры проветривания, мытье рук, обработка рук, маски, да, в общественных местах пореже посещать, они тоже эффективны, кроме вакцинации. Ну и, понятно, какие-то методы еще другие могут быть.
1: Николаевич, вы эпидемиолог.
0: Да.
1: Вы ведь имеете дело не столько с отдельными больными, да, сколько с поведенческой ролью миллионов людей. Вот вы можете по первым нескольким случаям понять, что начинается и надвигается нечто серьезное. Вот сейчас в пабликах циркулирует следующее. Пользователи активно обсуждают некую необычную простуду. По описаниям она отличается от привычных ОРВИ и гриппа. Например, протекает без высокой температуры, но с сильной болью в горле, сухим кашлем и общей слабостью. Я понимаю, что 20-й год зародил в нас некий психоз. Мы стали немножко все ненормальные. Но, тем не менее, не усматриваете ли вы здесь нечто такого, что раньше не было? Как ковид, например.
0: Ну, сейчас сложно что-то говорить на основе отдельных случаев, делать какие-то заключения, это будет неправильно. А инфекционные болезни, любую взять, они протекают очень по-разному. И бывают легкие формы, стертые формы, атипичные формы. Поэтому и тот же грипп, он может протекать очень по-разному. Поэтому, говоря на несколько случаев с какой-то симптоматикой, ну, надо изучать, надо смотреть и понимать. И учитывать то, что клиническая картина, проявления клинические, они различаются у здоровых людей, у лиц с различными хроническими заболеваниями. Они по-разному протекают, понимаете? Потом мы все индивидуально, по-разному реагируем на антиген. Кто-то сильно, кто-то слабо, кто-то никак. Поэтому здесь надо проводить исследования, наблюдать, оценивать и собирать материал для того, чтобы делать выводы, научные выводы.
1: Да. А здесь мы прервемся на рекламу, а после нее вернемся. Оставайтесь с нами.

0: Таманцев в итоге.
1: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
2: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
4: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
5: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие и подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
0: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Реклама. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Такие меры там действовали всю ночь, их отменили около 7 утра. В работе Алисы AI и умных устройств умного дома наблюдаются сбои, сообщили в Яндексе, пишет ТАСС. Причина – третья за неделю атака дронов на дата-центры компании. По данным холдинга, 11 октября из-за удара полностью остановился ЦОД во Владимире, а ранее пострадали объекты в Сасово и Калуге. Сегодня пользователи десятков российских сервисов столкнулись с проблемами в работе приложений и сайтов. Сделка Владимира Путина и Дональда Трампа по российскому дизелю меняет мировую ситуацию, так как США фактически разорвали цепь антироссийских санкций, заявил бывший президент Сербии Александр Вучич. Сейчас он претендует на кресло премьера. Вучич назвал Трампа прагматиком, возвращающим американцам дешевое топливо. Для Москвы же, по мнению Вучича, соглашение важно политически. Оно рушит экономическую блокаду и вносит разлад в отношения между США и Евросоюзом. Ученые предупредили о риске вымирания человечества из-за ИИ к 2100 году. Эксперты из комиссии журнала «Lancet» по глобальным угрозам здоровью 21 века заявили, что искусственный интеллект может быть использован для создания биологических угроз, нанести вред критически важной инфраструктуре, лишить человечества власти или привести к его уничтожению. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: программы. Таманцев в итоге.
1: Мы продолжаем. В нашей студии сегодня Николай Брико, профессор, академик, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета. Николай, мы с вами вот на чем остановились. Что сегодня вообще можно считать новой эпидемиологической угрозой?
2: Ну, это, конечно, появление нового возбудителя, которому нет коллективного иммунитета. О. Вот это, конечно, серьезная угроза. И если этот возбудитель обладает способностью к быстрому распространению и высокой вирулентностью обладает. Есть, вы знаете, сейчас обобщенные данные, сколько таких микроорганизмов, выделены они в особую группу. И здесь несколько принципов. Первый принцип – это, конечно, способность быстро распространяться. Второй – это свойство возбудителя, то есть клиническая картина, тяжесть. И третье – наличие возможности лечения и профилактики. То есть вот вакцин, прежде всего, и препаратов эффективных на этот возбудитель. Вот эти вот свойства определяют эпидемиологическую опасность того или иного возбудителя.
1: Николай Иванович, вот я смотрю цифры. Федеральные закупки вакцин от гриппа в России сократились на 19% в пандемическом сезоне 26-27. Планируется закупить лишь 56 миллионов доз. Цифру дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чтобы достичь целевого показателя в 55% привитых по стране, то есть от 16 до 24 миллионов доз, самостоятельно придется докупить регионам. Вопрос не праздный. В связи с непростым в этом году экономическим состоянием регионов, возможен ли дефицит вакцин от гриппа в некоторых субъектах?
2: Ну, каждый год главный даже санитарный врач издает постановление о профилактике гриппа и ОРВИ, где определяется процент, так сказать, вот группы риска – это 75% охват вакцинации, а так до 50% охват вакцинации. И, в общем-то, под это планируется количество, насколько я знаю, где-то 56 миллионов доз вакцин отправлено, ну, в регион. Ну, наверное, это вопрос, если где-то в каких-то регионах возникнет ситуация, что нехватка вакцин, это, наверное, прежде всего будет связано с какими-то дефектами в поставках вакцин. Вот это вот может быть. Так, на самом деле, ну и вообще посмотреть, так сказать, за счет чего, какие. Да, в основном это бюджетные деньги, но есть у нас вакцинация за счет средств работодателя. И это, так сказать, используются личные средства граждан и так далее. Поэтому, кроме этого, еще какие-то возможности, кроме бюджета, есть для того, чтобы вот обеспечить вот тот охват вакцинации, который необходим.
1: Да, вот интересно, все-таки на чьи средства рассчитывают? На средства работодателей или на личные средства граждан?
2: Кстати, я думаю, что прежде всего это бюджетные.
1: Ну, на бюджетные деньги мы закупаем. Только у нас закупается только продукция отечественного производителя. Закупку зарубежных препаратов государство не обеспечивает, это я уточняю. Такую вакцину можно получить в частной клинике или купить в аптеках. Хорошо бы, конечно, получить комментарий господина Мурашко, как он планирует обеспечивать.
2: Но 50... вы знаете, у нас ведь гражданин может выбрать сам, где лечиться и какие препараты, какую вакцину вакцинироваться. Поэтому это его право. Это даровано ему право Конституции, и здесь
1: Скажите, наверное, не стоит. И мы опять вернемся немножко назад. То, что вакцина новая, как я понимаю, или, может быть, я не совсем правильно понимаю, вот то, что изменены все три компонента гриппозных вакцин, на что это влияет? Сборка вакцин происходит дольше, вакцины становятся дороже. Я к тому, что если вот не хватает доз вакцин, сколько потребуется времени производителям нашим для того, чтобы эту вакцину новую представить на рынок?
2: Ну, это, наверное, все-таки такой вопрос надо к производителям адресовать, а не мне. А вот вы упомянули Минздрав и так далее.

0: Ну, в отношении вакцинации здесь уделяется очень большое внимание и Минздрав, и Роспотребнадзор, и на это отпускаются большие средства, они увеличиваются каждый год на то же обеспечение национального календаря вакцинации и вакцинации по эпидпоказаниям.
1: Не можем посмотреть,
0: поэтому
1: сколько
0: вот
1: в этом году
0: то, что вы говорите,
1: средств.
0: Но я с этим, наверное, не согласен.
1: Не согласен.
0: Тем, что, да,
1: хорошо.
0: Министру,
1: кстати, скажите, если мы говорим о вакцинации, почему нас перестали агитировать вакцинироваться против ковида? И почему именно против гриппа? Я могу сейчас вакцинироваться от ковида, если у меня возникнет такое желание?
0: Да, пожалуйста, кто запретит, вы можете вакцинироваться и против ковида тоже, но сегодня вирус, коронавирусные инфекции циркулируют гораздо реже, чем это было раньше. Да, он никуда не ушел, он как вписался в этот перечень инфекций, респираторных инфекций, сезонных инфекций. Но вот если в прошлом году, вот по данным Роспотребнадзора, это было где-то 1 200 000 случаев. В этом году, за 2025 год, это было около 250 000 случаев. Он уходит потихонечку. Да, вирус омикрон циркулирует, он маловирус. Поэтому сегодня поменялась тактика вакцинации против коронавирусной. Не всех, а группы риска. Группы риска. А это лица пожилого возраста, лица с различными хроническими заболеваниями. Им рекомендована вот такая избирательная вакцинация против гриппа. Поэтому вам, я не знаю, вы, наверное, человек здоровый, и стоит ли вам вакцинироваться? А вот против гриппа, да, наверное, стоит, потому что это инфекция более летучая, чем вирус SARS-CoV-2.
1: Да, но стал переносить уже тяжеловато. Вакцины наши, трехвалентные, четырехвалентные, вот этот ранжир говорит о технологическом уровне, о достижениях технологических наших производителей. У нас сейчас какие вакцины в большей степени?
0: Ну, конечно, это говорит о наших возможностях, о наших достижениях. Вы понимаете, начиная с 2012 года вот появились четырехвалентные вакцины, и у нас они тоже разработаны.
1: В мире. У нас только в 2017 году появилась первая.
0: Да, да, сегодня у нас несколько вакцин таких, ну, минимум три квадривалентных. Это вот и Ультрикс Квадри, да, и Флюэм Тетра, и компания Петровакс там свою вакцину позиционирует. Ну, вот я лично, вот, так сказать, тоже провакцинировался, и, как и вы, вот мы сегодня с вами есть Ультрикс Квадри, да. Но это мое право, я могу есть и вакцины трехвалентные, трехкомпонентные. Кстати, ВОЗ сейчас вот как-то, ну, с точки зрения экономической, они вот трехвалентные рекомендуют. Но совещание вот этой группы...
1: Экономически, в смысле, они дешевле?
0: Ну, естественно, квадривалентная, четыре компонента, значит, производство дороже. Но вот рекомендована вот эта, так сказать, межведомственная рабочая группа, в которую я вхожу по вакцинопрофилам, все-таки квадривалентные оставить, потому что ситуация эпидемическая, непредсказуемая. Вот сегодня нет этого Ямагата вируса Б. Так сказать, Виктория только в трехвалентной. А завтра может появиться, и кто знает. Поэтому для детей, для лиц хроников, жилых людей, вот все-таки я, как эпидемиолог, я за то, чтобы вот квадривалентную. Поэтому мы с вами, по-моему, правильно поступили, что иммунизировать квадривалентной
1: вакциной. Да, экономика гриппа, она вообще потрясающая. С той точки зрения, что ее просто невозможно увидеть, потому что вот я посмотрел точные цифры по глобальной прибыли компаний, производящих вакцины от гриппа, вообще не существуют. Такие данные не публикуются вообще нигде в открытом доступе из-за коммерческой тайны. Но можно представить, вот только одна Pfizer показала 26 миллиардов долларов выручки от производства вакцин. Ну и хорошо, ну и замечательно. Пойдем.
0: Ну это, наверное, можно говорить о всех вакцинах. Почему вы взяли только грипп? Это, да, вакцина-профилактика – это затратное мероприятие, но вакцинация гораздо дешевле, чем лечение больного,
1: и
0: реабилитация,
1: да,
0: и тогда прямые и непрямые косвенные потери, связанные с заболеванием.
1: Более трех.
0: Поэтому есть данные, сколько на один там затраченный рубль, там сколько экономия.
1: Я, в общем,

0: В общем, целом могу вам сказать, 1,2 триллиона рублей затраты по прошлому году от гриппа. То, что принес
1: грипп. Роспотребнадзор, вот взять государственный доклад, там приводятся данные, они приводят данные о 30 заболеваний, какой огромнейший экономический ущерб, связанный с инфекционным болезнью. А поэтому вакцинация это не только эффективная, самая эффективная, пожалуй, мера, которую придумало человечество, и еще и экономически рентабельная.
0: Какая вакцина дала человечеству самый большой результат?
1: Ну, вы знаете, у нас довольно все-таки скромные успехи в борьбе с инфекционными болезнями. Человечество удалось ликвидировать только одну инфекцию. Это оспу, натуральную оспу. Но есть целый ряд проблем. Есть оспа, так называемая, обезьян, хотя там обезьяны так же, как человек, болеют. На самом деле хранителями являются там грызуны этого вируса. Но есть успехи, хорошие успехи с полиомиелитом. Тоже реализуется эта программа, начиная с 1988 года. И вирус, дикие полиовирусы второго, третьего типа не циркулируют. Первый только две страны, Афганистан и Пакистан, но, конечно, существует опасность, угроза, если. А охват вакцинации, к сожалению, очень небольшой, особенно в странах развивающихся. Поэтому есть опасность, и мы хорошо, у нас в стране охват вакцинации, кстати, и не только против полиомиелита, а и при других инфекциях, он довольно высокий, более 95%. Мы, эпидемиологи, настаиваем на этом, что должен быть вот 95% коллективный иммунитет. Это, так сказать, цифра, которая при появлении даже источников инфекции, он не будет распространения возбудителя, широкого распространения. Да,
0: вот если вы можете, допустим, увидеть, как эпидемиолог, угрозу раньше людей, эпидемиолог должен сказать об этом сразу открыто. Почему спрашиваю? Потому что, наверное, если сказать слишком рано, можно напугать общественность. Если сказать слишком поздно, можно пропустить начало эпидемии.
1: Ну, вы, так сказать, мне нравится ход вашего рассуждения. И взять вот последнюю пандемию, коронавирусный инфекцию, там же была инфодемия. Еще, это не только эпидемия коронавируса, инфодемия. То есть это, конечно, здесь очень во многом журналисты способствуют, к сожалению, вот, распространению вот этой ложной порой информации заведомо или сомнительной информации. Поэтому, наверное, вначале надо изучить ситуацию, прежде чем о ней заявлять где-то громогласно, особенно среди, так сказать, средствах массовой информации, среди населения. Все должно быть обосновано.
0: Обратная ситуация. Вот, вы как ученый видите риск, но понимаете, что если сказать о нем публично, прямо сейчас общество может начать реагировать несколько сильнее эмоционально, что требуется реальная угроза. И до тех пор, пока не будет точной уверенности, кричать или просто заявлять о возможной новой эпидемии, грядущей или вот уже которой мы стоим на пороге, лучше не следует.
1: Да, я думаю, что да, надо сначала оценить ситуацию хорошенько, именно с использованием современных методов. Они есть сегодня, так сказать, оценить возможность, используя вот не только там современнейшие исследования, лабораторные исследования, ну и если речь идет о предсказании, то и сейчас и технологии есть такие информационные.
0: Все-таки вы настаиваете на предсказании, не на научном прогнозировании.
1: Нет, это есть, я имею в виду, конечно. Почему? На основе научных подходов, методов, объективных, современных методов именно. Почему вот молекулярно-генетических некоторые... исследований, если речь идет о свойствах возбудителя.
0: Почему некоторые инфекции мы можем практически ликвидировать, а с некоторыми вынуждены просто научиться жить рядом?
1: Ну да, мы сейчас вопрос, вот эта вот голубая мечта о ликвидации инфекционных болезней, сейчас уже несколько, так сказать, такое пересмотрели вопросы, прежде всего это контролировать распространение инфекционных болезней. Вот это наша задача. Ликвидировать, да, мы можем, есть ряд инфекций, которые, при которых есть

0: Программы ликвидации. Это, прежде всего, вот, была оспа, да, корь, полиомиелит. Но это инфекции, которые мы относим к антропонозам. То есть источником инфекции, хранителем, резервуаром является человек. При зоонозах это гораздо сложнее, поскольку возбудитель циркулирует среди животных. Ну, а сапронозы – это вот заболевания, при которых возбудители живут во внешней среде. Ну, это вообще ставить задачу такую сложно. Да, существуют определенные критерии, потом, что такое ликвидация, элиминация, эрадикация. Все это, так сказать, разработано. И мы, эпидемиологи, ну, не просто жонглируем этими терминами, а мы их используем в своей жизни. Есть возможность ликвидировать ряд болезней, но это очень тоже вопросы непростые, да. Особенно если говорить о глобальной ликвидации вот болезни.
1: Ведь мы обычно думаем, и простой обыватель, что история медицины – это история побед над болезнями. Нет, совсем нет. Единственную болезнь, которую удалось победить поздно, победить полностью, это, вы уже сказали, оспа. Вот, Николай, начинает спадать вот накал по ситуации в Иркутской области, известный. Роспотребнадзор сообщил, что эпидемических рисков нет, и профилактические меры там завершены. Меднаблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено. Нарушения здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. В соответствии с международным медико-санитарным правилам Роспотребнадзор направил ВОЗ информацию о ситуации. Вот уже сегодня ВОЗ сообщил о том, что не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области. Что для эпидемиолога означает формулировка «эпидемического риска нет»?
0: Но для нас это значит, что действительно нет такой способности к распространению вот той или иной инфекции, когда нет новых случаев заболеваний, нет циркуляции возбудителя. Понимаете, здесь вопрос может быть не только о заболевании, а о возможности циркуляции возбудителя, сохранении его. Когда отсутствуют вот эти вот все моменты, то ситуация, да, и потом это касается, понимаете, тоже термин, который, так сказать, применительно к разным болезням, свои какие-то требования. Если говорить вот вы там про вот эту ситуацию, при особо опасных инфекциях, это, да, это появление одного случая, это чрезвычайная ситуация, а при том же гриппе это другие, так сказать, показатели и так далее. Но опять-таки вот эпидемическая опасность, это связано во многом с возможностью вот циркуляции высоковирулентного возбудителя, который способен вызвать вот какие-то заболевания и
1: можно ли
0: ситуацию
1: поставить, вот в этом месте поставить точку?
0: Вот. Я не совсем понял, в
1: вот,
0: каком месте,
1: что... Вот, ну... По поводу иркутской истории, вот сейчас можно ли поставить в этом месте точку, все?
0: Ну, я верю тем данным, которые приводятся официально, да, знаете, по-моему, вы сами все это характеризовали, данные, так, это огромное число исследований, все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровы, выделений возбудителя нет, поэтому мне кажется, что это все очень убедительно, и вы видите, и ВОЗ согласилась с этим мнением, поэтому что мы будем с вами тут обсуждать этот вопрос, который, так сказать,
1: хорошо,
0: на самом высоком уровне, он решен.
1: Резюмируя нашу с вами беседу, вот что в России сегодня должно быть готово на 100% еще до того, как мы узнаем название следующего вируса или следующей вспышки? Чему должны быть готовы сотрудники учреждений, куда могут попасть инфицированные больные?
0: Ну, вы знаете, это вопрос такой, он тоже комплексный, да, это и подготовка кадров, это и соответствующее оснащение в больнице инфекционных, это служба санитарно-эпидемиологическая, вот, инфекционные болезни не терпят бездеятельности, поэтому настороженность должна быть постоянно и готовность к ней, а для этого нужны ресурсы, понятно? понятно, это затратные мероприятия, и при коронавирусной инфекции мы столкнулись с тем, что где-то в какой-то мере не готовы были, не готовы как во всем мире и у нас в стране, и пришлось срочно перепрофилировать больницы под это, создавать, готовить кадры, лекарственные препараты и так далее. Да, поэтому должны быть вакцины, должны быть препараты и готовность, и кадры. Вот, так сказать, спасибо. Я думаю, что в этом отношении у нас работа ведется. И...
1: Я благодарю, Николай Иванович, спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: 15:55 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Еще одна тема, за которую мы следили на этой неделе. Реконструкция Шуховской башни начнется в октябре и продлится 3 года. Об этом представитель российской телевизионной и радиовещательной сети, на балансе которой находится сооружение, сообщил Коммерсанту. На работы компания выделит более 700 миллионов рублей. В российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что проект единственно возможный. Металл башни сильно поврежден коррозией, а его характеристики не соответствуют современным требованиям. Историк архитектуры и куратор проекта «Шухов парк» Елизавета Лихачева объяснила в эфире радио РБК, что башня фактически станет новоделом, если заменить большую часть металлических конструкций.
4: Проблема в том, что проект реставрации и экспертизы не опубликованы. То есть нам предлагают верить на слово. Памятник важнейший, и не совсем понятно, почему РТС так настаивает на секретности, почему нельзя просто опубликовать проект. Если мы говорим о ВЭКСе, то в ВЭКСе башня была разобрана, металлические части были вычленены, отреставрированы, потом башня была снова собрана. Вот это логика, которой руководство компании ОМК и Выксинского металлургического завода, когда башню перемещали на территорию Шухов парка. Там техническая возможность позволяла. При этом надо помнить о том, что она несколько меньше. Во-первых, во-вторых, она больше не несет никакой полезной нагрузки. То есть башня просто стоит. Насколько мне известно, Шуховская башня тоже предполагается просто стоять. На ней не будет вешать никаких трансляторов. Но при этом, еще раз повторюсь, заявление о том, что мы заменим 90% подлинного металла на копию или отольем такие же, мне не совсем понятно. Потому что принцип сохранения памятника предполагает, что мы сохраняем не только замысел, но и значительную большую часть подлинных материалов по возможности. Когда речь идет о таких памятниках, как Шуховская башня, хотелось бы просто увидеть проект. И если ее пересоберут из новых материалов, это будет новодел. Но, скорее всего, они на это и рассчитывают, потому что, ну, как я понимаю, это гораздо дешевле, чем реставрировать подлинные элементы.
3: Руководство российской телевизионной и радиовещательной сети заверило, что башня сохранит статус объекта культурного наследия. Организация будет добиваться, чтобы сооружение включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
8: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
9: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение.
7: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Один человек погиб из-за подрыва на сброшенном с дрона взрывном устройстве под Брянском. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Он предупредил, что случаи сбросов с беспилотника взрывчатки участились. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева остановить удары по российским НПЗ, если Москва прекратит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ранее Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за эти налеты и высказался за его уход с поста. По словам Трампа, Вашингтон призывал украинские власти не наносить удары по российским НПЗ, однако Зеленский хочет лишь, цитирую, «создавать миру проблемы». В работе Алисы AI и устройств умного дома вновь наблюдаются сбои, сообщили в Яндексе, пишет ТАСС. Причина – третья за неделю атака дронов на дата-центры компании. По данным холдинга, 11 октября из-за удара полностью остановился ЦОТ во Владимире, а ранее пострадали объекты в Сасово и Калуге. Сегодня пользователи десятков российских сервисов столкнулись с проблемами в работе приложений и сайтов. Россия осуждает атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта отказаться от ударов по гражданским объектам, сообщили в российском МИД. По предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших нет. Удар хуситов пришелся по одному из терминалов вылета, погибли 12 человек, 309 получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш получили угрозы по электронной почте с указанием их адресов проживания и планов. Созвано экстренное совещание силовиков, а спецслужбы усилили охрану политиков, сообщили в МВД страны. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты. В Москве вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Уже через 5 минут в нашем эфире программа «Технологии тренда». Речь пойдет о цифровом ID и умных сервисах. Расскажем, как с ними меняется наша повседневная жизнь. Ну, а прямо сейчас о последствиях атаки беспилотников на дата-центр Яндекса под Владимиром. Следим за последствиями. В Ассоциации туроператоров России предупредили о возможных задержках выписки ваучеров туристам на фоне перебоев в работе сервисов Яндекс. Так, по информации АТУР, у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов. Подробнее прямо сейчас. Напомню, что сегодня ночью беспилотники в третий раз атаковали дата-центр компании, на этот раз во Владимирской области. На данный момент сервисы Яндекса уже частично возобновили работу. Такси, еду, по крайней мере, уже можно заказать, однако приложения все еще могут работать нестабильно. Вне доступа для пользователей с утра были различные сервисы и в сферах питания, платформы для покупок товаров различных категорий. Под удар также попали и госучреждения. Россельхознадзор, например, сообщал, что системы ветеринарной сертификации работают медленно, а в аэропорту Пулково не загружался сайт с расписанием прилетов и вылетов. Яндекс может начать диверсифицировать свои центры обработки данных и строить их на территории дружественных государств, отметил основатель группы компаний «Филанка» и компании «ЦОТ-эксперт» Дмитрий Шаров.
3: Любая система, даже рассчитанная на какую-то устойчивость, она рассчитывается на критичность к техногенным, технологическим выключениям, да, то есть авариям внутри самого дата-центра. И надо понимать, что дата-центры — это все-таки не склады. И стоимость инфраструктуры, и критичность этой инфраструктуры, на которую завязан бизнес, она будет там такие автошоки от этой ситуации. Сопредельные ближайшие государства, типа Беларусь, Казахстан, это, наверное, одна из стратегии выживания будет. В отличие от складов, где история запуска достаточно понятная, в случае с любым дата-центром это серьезнейшее капиталоемкое сооружение.
2: Сервисы Яндекса также работают со сбоями за рубежом, например, в Киргизии, Казахстане и Сербии. Кстати, там приложение такси компании занимает большую часть рынка. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время, рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

0: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, которые такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много, у нас и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
1: Согласно последнему обновлению, сотрудники компании работают над восстановлением сервисов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Яндекс Клауд. Это уже третья атака на инфраструктуру Яндекса. В ночь на 8 октября после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Сасово Рязанской области. Работу объекта полностью остановили, а компания предупредила, что часть сервисов может быть недоступна. А 9 октября беспилотники повредили дата-центр Яндекса в Калуге. Несколько модулей полностью вышли из строя. Что касается дата-центра Яндекса во Владимире, то по данным компании-застройщика, запущен он был в марте 2017 года, площадь территории почти 14,5 гектаров. Вложения в этот проект могли составить до 20 миллиардов рублей. Через несколько минут в нашем эфире программа «Технологии и тренды».
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
3: Федор Савинцев. Реставратор, меценат, автор проекта «Поселок Мстера». Визионер. Категория «Путешествие». Когда старинный поселок можно было воспринимать как место, оставшееся в прошлом, он увидел в нем будущее. Культурное, туристическое и человеческое. К истории.
4: Иногда фотография не просто сохраняет исчезающее, она заставляет вмешаться. Федор Савинцев больше 20 лет работал документальным фотографом. Сотрудничал с «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан» и «Форбс». Параллельно снимал народную архитектуру, дачные дома Архангельской области, подмосковное Кратово, места, где время оставляет особенно заметные следы. В какой-то момент наблюдать стало мало. Федор нашел на Авито почти разрушенный дом фабриканта Крестьянинова в Мстере. И так впечатлился идеей сохранения объекта, что в 2022 году выкупил его. Вынес 2000 мешков строительного мусора, снял 5 слоев линолеума, а дальше стал стряхивать пыль с других объектов поселка. За каждым фасадом есть история, за каждым разрушением – причина, за каждым местом – потенциал. Когда это видишь, уже не можешь пройти мимо, говорит он. Проект по реставрации существует без грантов и фондов, наличные средства Савинцева, деньги от продажи его книг и фотографий и поддержку неравнодушных людей. При этом Федор не просто восстанавливает здание. Он делает Мстеру местом, где хочется оставаться жить и куда приезжают все новые и новые люди. На бывшем молокозаводе уже открылось кафе «Птица». В цехах мануфактуры проходят концерты. В мастерской проводят занятия по столярному делу. Для Савинцева реставрация – это не прошлое, законсервированное под стеклом. Это способ вернуть месту смысл и показать, что наследие может быть не обременением, а ресурсом. Главное, надо научиться видеть в нем не прошлое, а будущее. Это та основа, на которой другие поколения могут построить новое, убежден он.
3: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
5: В России любой магазин в стране уже обязан принять вместо

0: паспорта QR-код из телефона. Если вы не знали, цифровой ID в Максе уже завели больше 9 миллионов человек. И, похоже, наконец в России доказать, что ты — это ты в цифровом варианте можно. Потому что в сентябре, например, в Китае, да, Alipay запустил целый протокол «Знай своего агента», проверку уже не человека, а ИИ-агента, который платит за него. То есть следующий шаг, как будто бы, это как доказать, что не ты — это ты, а что программа действует от твоего имени, и об этом прямо сейчас и поговорим.
1: Технологии и тренды.
0: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Татьяна Скворцова, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Она и отвечает и за цифровой ID, и за биометрию, госключ, цифровые документы. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте, Аркадий.
0: Вот начать хочется с того, с чего я, собственно, начал сам выпуск. Все магазины уже должны принимать цифровой ID. А где сегодня без бумажного паспорта все еще не обойтись? Не знаю, в самолете, у нотариуса. Когда вообще нас ждет цифровой ID повсюду и ждет ли?
2: Аркадий, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы уже запустили достаточно много сценариев, в которых можно применять цифровой ID. Как вы уже отметили, это и применение документов в магазине. Мы, кроме того, запустили возможность аренды самокатов через цифровой ID, заселение в гостиницу. Ряд льгот, которые вы имеете, вы можете предъявить с помощью цифрового ID при проходе в музеи. Тут только по вашему желанию вы можете отказаться от того, чтобы носить с собой паспорт. И учитывая, что смартфон у вас всегда с собой, с помощью смартфона или вашей биометрии, проходить необходимые вам жизненные сценарии, предъявляя цифровые документы. Мы вот совместно с правительством России, с Максом, с национальным мессенджером, как раз сейчас активно внедряем такие технологии для того, чтобы цифровые документы стали у нас реальностью. Как это работает именно в национальном мессенджере? Я так понимаю, ваш вопрос как раз связан с тем, что сейчас возможность предъявления QR-кода при покупке товаров 18+, уже действительно запущена и пользуется спросом. В прошлом году мы совместно с национальным мессенджером запустили федеральный закон 156, в рамках которого стало возможно при предъявлении QR-кода подтвердить отдельные сведения своих документов, например, ваш возраст. Как это работает? На самом деле запись национального мессенджера связана с госуслугами, но вы, покупая, например, товар 18+, не всегда хотите, чтобы ваши данные, другие, фамилия, ваша
0: прописка,
2: да, прописка стала доступна магазину. Поэтому мы через связку госуслуг предоставляем только те сведения, которые необходимы в рамках оказания вам услуги. При этом для того, чтобы подтвердить вашу личность, то есть идентифицировать, что вы – это именно вы, мы запустили в национальном мессенджере так называемый цифровой ID. То есть QR-код не просто предъявляется в виде двухмерного штрих-кода, но еще и связан с вашей фотографии. Эта фотография проходит проверку в нашей единой биометрической системе, и при покупке и предъявлении этого QR-кода мы проводим идентификацию и однозначно можем подтвердить, что человек – это именно тот, за кого себя выдает. Поэтому проверка достаточно доверенная, достоверная. Мы надеемся, что будем расширять количество сценариев, так как пока апробация показывает очень хорошие результаты.
0: То есть я правильно понимаю, для того, чтобы я купил, например, какой-нибудь, не знаю, бутылку пива, ну, предположим, да, я, собственно, должен иметь вот этот QR-кодик, и еще обязательно камера должна проверить, что лицо совпадает. Это важно.
2: Все верно.
0: Ага, хорошо. Дальше, наверное, важный момент. Вы уже начали говорить об этом, о том, что вы стараетесь отдавать только те данные, которые важны. То есть, если я покупаю бутылку пива условно, соответственно, продавцу важно знать одну вещь. Мне есть 18 или нет? Какие похожие вещи происходят в других сценариях? Да, там, не знаю, если я заселяюсь в гостиницу, или если я хочу пройти регистрацию на самолет. Там похожая история. Только данные отдаются, имя, фамилия, данный паспорт.
2: Все верно. Например, в сценарии по алкоголю, как вы верно уже сказали, мы проверяем, есть ли или нет вам 18 лет, то есть мы отдаем магазину не возраст, а, ну, условно, галочку.
0: Да.
2: В том, что
0: есть.
2: Есть, да.
0: Нет, нету.

есть аналогичный сценарий с льготами. Там тоже отдается галочка. То есть мы не показываем инвалид вы или участник СВО. То есть мы эти сведения не передаем, потому что это тоже значимая информация, которая не должна накапливаться во всех организациях. Но, например, при заселении в гостиницу часть данных мы передаем, при этом передаем по защищенному каналу. То есть через QR-код мы сопоставляем учетную запись госуслуг, а через защищенный канал уже передаем в гостиницу те персональные данные, которые нужны. То есть таким образом сам QR-код не передает какие-то значимые сведения, но проверяя, что гостиница – это гостиница, и что она должна некие персональные данные обработать, мы таким образом ей такое разрешение предоставляем. Вот, поэтому здесь каждый сценарий индивидуален. Мы соответствуем высоким требованиям транспортной безопасности, поэтому QR-код пока там не запущен, но мы работаем над тем, чтобы и технология QR-кодов стала

0: безопасности. Все точки сопоставить и сделать безопасный сценарий было достаточно сложно. Но сегодня уже доступна, вот как я сказала, посадка в двух аэропортах, это Шереметьево и Пулково. И до 2028 года у нас планируется запуск еще 10 аэропортов. Сейчас мы как раз создаем дорожные карты, по которым каждый аэропорт оборудует биометрическими терминалами соответствующие выходы на посадку. Надеемся, что количество внедрений и возможность сесть из большего количества аэропортов в стране как раз вовлечет в использование технологий. Это заставляет нас активно развивать именно точки и инфраструктуру, где это становится интересным и возможным.
1: Я хотел спросить, на самом деле, про разницу между QR-кодом и биометрией. Я думаю, что не все понимают, в чем технические разницы и в чем принципиальная разница для пользователя. Можно я прошу вас немножко вот это объяснить? Потому что, если я, опять же, все верно слышу, то база под ней очень похоже. Это все сведения, которые есть у госуслуг, которые передаются, соответственно, и подтверждаются или через биометрию, или через цифровой ID. А принципиальная разница существует между ними?
0: Одна и та же база, действительно, вы правы. У нас основной, скажем так, идентификатор для человека становится идентификатор госуслуг.
1: Угу.
0: Но, с одной стороны, идентификатор госуслуг привязывается к вашему биометрическому вектору. Это угу. как раз, скажем так, вектор вашего лица, который является уникальным. Его очень сложно подстроить. У нас очень высокие требования к качеству того вектора, который хранится. И биометрическая идентификация происходит за счет того, что камера распознает ваше лицо и дает процент соответствия.
1: Угу. А что будет с теми, кто биометрию сдавать не хочет? Или кто потерял телефон, сидит без интернета? Это кажется, что большой страх всегда. А что вот у нас будет обязателен цифровой ID или биометрия для всех?
0: Ну, биометрия, как говорится, дело добровольное. Вот здесь в федеральном законе, в 572-м, у нас есть отдельная норма, которая говорит о том, что мы не можем не оказать услугу, если человек биометрию не сдал. Поэтому цифровые документы – это возможность, это дополнительные упрощения получения услуг, дополнительные какие-то бонусы, скидки, акции, которые, ну, скажем так, помогают нам внедрять эту технологию.
1: Биометрические скидки, интересно, да, так,
0: биометрические
1: хорошо.
0: Биометрические скидки. Ну, например, с биометрии, если у вас дана биометрия, вы проходите на самолет при посадке по биометрии, то вам еще доступен доступ в бизнес-зал. Мне кажется, очень хорошая скидка.
1: Вау, не знал.
0: Да.
1: Так.
0: Вот. Те, кто не хотят отказываться от бумажных документов, конечно же, смогут ими пользоваться, и отменять такие документы не планируется. Но я хотела отметить, что все-таки документы даже текущие, например, и паспорт, и другие документы у нас все же переводятся не только в цифровой вид, но и в документы с чипами, то есть, например, загранпаспорт. Кроме того, что это просто документ, и он имеет бумажный форм-фактор, у него есть еще микросхема, в которой хранится ваша биометрия.
1: Это, мне кажется, что вообще мировой подход. Вот как раз про будущее хочется немножечко вас поспрашивать. В эти дни проходит форум «Цифровые решения». Я знаю, что вы там активно принимаете участие на самых разных сессиях. Какие сессии, может быть, стоит слушать, и какое будущее биометрии и в целом цифровой идентификации вы там обсуждаете сейчас?
0: Да, действительно, на форуме у нас достаточно обширная программа. У нас будут секции, касающиеся и посадки на самолет. У нас есть отдельная секция с Пулково. Мы будем обсуждать и саму технологию, и трудности, с которыми мы столкнулись, и, скажем так, перспективы, как эту технологию развивать. У нас есть отдельная секция про госключ. Это тоже одна из технологий.
1: Это, кстати, очень классная штука. Я вот тем, кто не знает, страшно посоветую, потому что это же возможность подписывать любые документы цифровой подписью. Я все жду, когда вы документы для бизнеса запустите, потому что сейчас же нужно получать отдельную квалифицированную электронную подпись, и мне кажется, что огромное количество слушателей РБК владеют подобной подписью для того, чтобы вести свои дела. И вот когда госключ доберется до того, чтобы можно было подписывать в качестве КЭПа облачно, это было бы, мне кажется, вообще супер.
0: Аркадий, я открою вам страшную тайну, мы уже выдаем у КЭПы и для юрлиц, да, то есть у нас уже есть возможность получения сертификата из ФНС и использования его тоже в УКЭПе.
1: Через госключ?
0: Через госключ. Ключ, все верно.
1: Слушайте, как я отстал. Я, видимо, отстал, правда.
0: Да, у нас, более того, и должностных лиц можно уже получать.
1: Да, это я знаю, что вот сотрудников компании можно через госключ подключать.
0: Да, не компании, а в смысле, я сейчас, как, например, чиновник, как бюрократ, у меня ключи электронной подписи выдает казначейство. То есть для юридических лиц ФНС, для должностных лиц казначейство. То есть вот сейчас мы и для должностных лиц получаем. Я подписываю отпуска своих сотрудников госключом. Самый активный пользователь технологии. Но про эту секцию тоже отдельно скажу. У нас запустилась возможность подписания электронных транспортных

0: паспортных накладных. Точнее, это стало обязательным с 1 сентября. Да. И госключ – это одна из технологий, которая позволяет подписывать эти накладные. Вот, и мы соответствующий опыт запуска хотели обсудить, и соответствующую секцию как раз запускаем тоже на форуме.
1: Классно. Слушайте, вот это, мне кажется, для многих предпринимателей будет очень полезно, потому что люди
0: злободневная тема,
1: абсолютно столкнулись с 1 сентября, не все знают, как это работает, в общем, были вынуждены разбираться. Вам, наверное, жаловались тоже.
0: Очень, да.
1: Потому что поначалу всегда. Для бизнеса это всегда. Любое изменение, особенно массовое, это не просто бывает.
0: Это точно. Ну и еще одна секция, хотела тоже рассказать. Достаточно много, точнее, секций в части, касающейся кибермошенничества. У нас наш департамент также отвечает за развитие антифрод-систем, и у нас в этом году запущен ГИС-антифрод, который позволяет обмениваться сведениями о мошенниках, жертвах между банками, операторами связи, цифровыми платформами. И эта тема сейчас, наверное, одна из самых востребованных и важных для общества, поэтому ряд сессий будет про кибермошенничество, мы всех приглашаем.
1: Про будущее очень хочется успеть поговорить. В Китае вот как раз запустили пару месяцев назад проверку агентов, по сути, такой, да, протокол KYC для целой программы или, да, программного блока. У нас, и вы понимаете, как это может выглядеть? Вот очень хочется, чтобы какая-то возможность подтверждать, что мой агент действительно мой, он пришел в магазин от моего имени, он совершает покупки. Например, ему пиво можно продать, потому что мне есть 18, значит, агент есть 18. Вот подобные штуки, над ними вы думаете, и вообще, если пофантазировать, то как может выглядеть этот мир, где у агента тоже есть какой-то цифровой ID, который он предъявляет, и как это все будет реализовано?
0: Да, Аркадий, такая очень биполярная тема, на самом деле. С одной стороны, это действительно упростит будущее и там сделает доступным получение услуг, когда у тебя нет совсем времени, и ты дал поручение своему агенту, и он там на основе твоих паттернов поведения может там дозаказать тебе продукты, когда знает, что ты уже, скорее всего, будешь нуждаться в еде, и там поможет оплатить какие-то услуги и так далее. Идентификация как раз здесь вопрос, который мы уже, наверное, представляем, как решить. То есть для ИИ-агента, если он один раз, скажем так, получит ваш токен, то есть пройдет идентификацию, наверное, в дальнейшем применение этого токена в ряде ситуаций будет возможным. Но это опять-таки...
1: А интересно, давайте пофантазируем, а где в России это может появиться в первую очередь?
0: Мне кажется, здесь бизнес может быть заинтересован, угу. И это цифровые платформы в первую очередь. То есть это действительно какие-то сервисы доставки, сервисы заказа воды, например, да, но это же очень простой, в общем-то, скажем так, сервис,
1: да,
0: но который очень важен.
1: Но с водой, кажется, все просто, да? Ты просто заплатил, тут важнее на стороне банка. А вот где в России может быть нужна именно идентификация, на ваш взгляд?
0: Идентификация нужна везде. Я как директор департамента идентификации все-таки считаю, что от идентификации мы уйти не можем. А вот в какие сервисы можно это добавить? Я считаю, что все-таки это какие-то не сильно рисковые сервисы.
1: Бумажный паспорт через 5 лет вот нужно будет обязательно носить? Или вы надеетесь, что можно будет забыть его в тумбочке и все получить через биометрию или цифровой ID?
0: Уверена, что можно будет, но есть моменты, которые все-таки заставят нас проходить идентификацию очно и все-таки бумажным документом через 5 лет.
1: Спасибо большое. Это была Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации и Минцифры.
0: Спасибо большое, Аркадий.
2: Технологии и тренды. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
3: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании «Пустышек», зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт.

0: Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лучок.
3: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин. Возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Этой осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
5: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
6: Траты богатых.
7: Российские миллионеры пересматривают свои привычки. Меньше тратят на внешнее, больше на качество жизни. По данным аналитиков, за последние годы у людей с доходом от 1 000 000 рублей в месяц резко выросли расходы на рестораны почти на 80%. Почти теми же темпами траты на здоровье. Диагностика, врачи, лаборатории. А вот одежда уходит на второй план. Рост минимальный, а у самых обеспеченных вообще падение почти наполовину. Демонстративное потребление теряет смысл. При этом поведение внутри самой богатой аудитории разное. Так называемые «новые миллионеры» увеличили расходы примерно на треть. Они активно осваивают новый уровень жизни. А сверхбогатые с доходом от 4 до 10 миллионов в месяц, наоборот, сократили траты примерно на 25%. Почему так? Часть расходов просто уходит из поля зрения. За границу, на иностранные карты или в криптовалюты. Плюс, чем богаче человек, тем меньше его повседневные траты вообще фиксируются в банковской статистике. Но есть тренд. Фокус смещается с вещей на опыт и здоровье. Растет интерес к превентивной медицине, комплексным обследованиям, программам долголетия. Увеличиваются траты на рестораны внутри страны, как доступную форму качественного досуга. Даже экстремальные виды спорта становятся частью образа жизни. В итоге богатые все меньше покупают статус через бренды и все больше инвестируют в себя, в здоровье, в ощущения, в продолжительность и качество жизни.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Из-за масштабного сбоя в сервисах Яндекса у некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов. Но все оплаченные брони сохраняются, а для полета нужен только паспорт, сообщили в АТУР. По данным ассоциации, временно не работают два крупных онлайн-агрегатора туров и сайт одного туроператора, который уже перенаправляет трафик в обход Яндекса. Десятки российских сервисов вышли из строя после налета дронов уже на третий дата-центр компании сегодня ночью. Среди пострадавших при атаке на аэропорт в Эр-Рияде предварительно нет россиян, сообщили в МИД. Всего после ударов хуситов 10 октября погибли 12 человек. Это граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и США. А более 300 человек получили ранения. ВСУ стали чаще скидывать взрывные устройства с дронов в Брянской области. Сегодня от одного из них погиб мирный житель, заявил губернатор региона Егор Ковальчук. На территории Сочи отменена угроза атаки безэкипажных катеров. В аэропорту города также отменили ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщала Росавиация. Со вчерашнего вечера рейсы там обслуживали только в течение часа. Все остальное время авиагавань не принимала и не отправляла суда. На территории аэропорта упали обломки беспилотника, загорелось одно из административных зданий. Пожар потушен, никто не пострадал. Магнитная буря, зафиксированная на Земле вечером в субботу, завершилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Возмущением присвоили уровень G3 из 5 возможных. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: РБК отрасли.
1: В Москве начал работу второй глобальный цифровой форум, организованный Департаментом информационных технологий города Москвы. С 7 по 10 октября в рамках мероприятия состоятся деловые сессии и образовательные интенсивы, а также события культурной программы. В фокусе внимания искусственный интеллект, цифровые двойники, развитие стандартов умного города и влияние технологий на жизнь. Глобальный цифровой форум международный. Среди участников ожидаются представители Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Бахрейна. Всего к участию заявлены делегации из 110 стран. Деловая программа стартовала 8 октября. Среди сессий, которым стоит уделить особое внимание, город в 3D, как цифровые двойники меняют жизнь мегаполиса, ИИзация как тренд умных городов, передайте за проезд и мне только спросить, или о чем мы успели забыть в век технологий, и КПЕ умного города, новый стандарт качества.
0: РБК отрасли.
2: 16:33 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин, а трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, считает президент Норникеля.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так, потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
2: С Владимиром Потаниным согласен независимый промышленный эксперт Максим Худалов. В нашем эфире он подтвердил, что действительно без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
4: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря, и населения во многом, с учетом того, что

0: было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность. Это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике. Мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем, и это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
1: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
0: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку. Тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита, доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
1: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
0: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Полную версию интервью с президентом Норникеля Владимиром Потаниным о разбалансировке экономики при встречном ветре, социальной справедливости и сверхналоги читайте в подписке РБК. Ну а буквально через минуту в нашем эфире программа «Пояснительная бригада» о промежуточных выборах в США.
2: Реклама. Технологии проникают в бизнес. 14 октября на РБК Тех эксперты обсудят вызовы цифровой эпохи. Среди спикеров CEO Magnit Tech Вячеслав Кубаев и директор департамента по машинному обучению и искусственному интеллекту сети Magnit Алексей Четыркин. Смотрите трансляцию на сайте РБК и во ВКонтакте. АО «Тандер» 18+. Центр событий.
3: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, Public Talk, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: 16:40 в Москве. В сентябре в России прошли выборы в Госдуму, а в ноябре состоится голосование в Конгресс США. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, что представляет собой эта процедура с точки зрения политологии и почему весь мир – заложник элитарной демократии, лучше которой, впрочем, пока еще ничего не придумали.
2: Пояснительная бригада.
4: Сегодня у нас немного теоретический выпуск. Дело в том, что и я, и Валя, и наши коллеги-журналисты часто рассказывают нашим слушателям о таком феномене, как выборы. Мы говорим о российских выборах, об американских выборах, иногда затрагиваем европейские выборы.

0: выборы. И часто вообще те, кто интересуется этой темой, слышат еще такое слово «демократия». Оно неразрывно у нас связано с выборами. И часто мы слышим определение, да, что что такое демократия? Это просто власть большинства. Но сегодня мне немного хочется погрузить вас в мир политических мыслителей и поговорить о том, как они воспринимали все эти понятия, и как они представляют о том, в каком мире они жили и живем мы сейчас. А точнее, что такое элитарная демократия, на которую, я бы сказал, обречен весь мир.
1: На самом деле, мне кажется, что представление менялось не потому, что ученые там сначала думали правильно, а потом поняли, что нет, все-таки думали мы неправильно, теперь начнем мы думать правильно. Все-таки по мере развития человечества, по мере развития истории, само государство становилось физически больше и сложнее по устройству. И те вопросы, которые, например, раньше, в стародавние времена, можно было решить, собравшись всем на площади и прокричав да или нет, теперь уже невозможно. Появляется более сложная структура взаимоотношений. Соответственно, меняется ее восприятие тоже.
0: Тем более, да, что кричи на площади, не кричи, а в какой-то момент надо просто, чтобы все стабильно и хорошо работало. Но действительно, долгое время мыслители все-таки апеллировали к некоторому общему глазу народа. Вот есть, да, такой известный мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорил о понятии общей воли, которая не сводится к воле частных лиц, да, только, а вот оно так и собирается, вот когда вместе, когда эти частные воли друг с другом взаимодействуют, в итоге появляется некая такая общая общественная воля, да, которая ведет именно общество к благу сугубо. Что это не сумма частных воль, а вот наоборот такое что-то чистое, такое вот стремящееся к прогрессу. Но на самом деле, да, вот такие идеалистические рассуждения, они действительно долго бытовали в среде политических мыслителей, но в какой-то момент все политологи, политические мыслители, философы вдруг заметили, но в реальности это происходит как-то не совсем так.
1: Как-то и войны происходят, и голод, и восстание, что-то работает не так. Это же навряд ли то, к чему стремится большинство.
0: Да, а потом, в принципе, все обнаружили простой момент, да, как бы решение было простое, что в реальности мир-то живет по другому правилу, что все-таки на самом деле общую волю обычно осуществляет небольшое меньшинство, те, кого мы называем элиты. И в этом плане есть даже такое классическое определение австрийского политолога Йозефа Шумпетера, который гласит: демократический метод – это тот политический метод, при котором индивиды получают право принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей. То есть, видите, он перевернул модель. Не некий абстрактный народ осуществляет управление, да, а вот какие-то конкретные люди, которые добились просто победы на выборах.
1: И тогда возникает закономерный вопрос. Если государством в любом случае управляет сравнительно небольшая группа людей, то что тогда делает такую систему демократии? Ну, явно не отсутствие элит, мы установили, что элиты эти есть всегда. А все-таки возможность их менять, возможность создавать новые партии, критиковать власть, участвовать в выборах, оставлять разные группы элит, конкурировать за поддержку общества, то есть все равно вести какую-то политическую борьбу.
0: Да, например, такой мыслитель, как Паретто, мы, кстати, как-то рассказывали нашим слушателям о нем, когда говорили про конкуренцию лис и львов, даже, на мой взгляд, так остроумно сказал, что история — это на самом деле кладбище аристократии. То есть, понимаете, можно рассматривать демократию как процесс просто похорон одной аристократии, да, появление другой, потом снова старая аристократия уходит, приходит новая.
1: Да, то есть фактически можно сказать, что демократия просто обеспечивает более мирный транзит, да, если во времена монархии это дворцовые перевороты, революции, кровавые, с жертвами, то здесь это происходит вполне себе институционально.
0: Ну да, или не транзит, такое тоже возможно. Если всем нравится, как все происходит, все остается в статусе кво. Я бы здесь еще добавил, что мы немножко, возможно, так сейчас нагнетаем, но вообще как бы сторонники элитарной демократии порой говорят, нет, ну мы как раз не лишаем народ общей воли, вернее, система не лишает, да, на самом деле у них она есть, и она проявляется в дни голосования.
1: И здесь, в общем-то, возникает такой интересный вопрос, а насколько действительно элитам нужна демократия, насколько она им выгодна, насколько им эти правила игры вообще подходят?
0: Так или иначе, они существуют в этих рамках, и пока мир действительно существует в рамках демократии. Но действительно важный момент, который ты сказала, что ведь элиты могут настраивать эту систему. И действительно, во всем мире так и происходит. То есть мы не можем добиться какой-то прямой демократии, когда люди решают вопросы государственного устройства каждый день, мы можем создать для них систему. И здесь моя авторская немножко гипотеза, что на самом деле во всем мире всегда эта система строится на каких основаниях? Что есть элита, которая предлагает вариант, и важно, чтобы в целом большинство общества с этой системой было согласно.
1: Здесь, кстати, довольно интересный пример, да, того, как элиты сформировали политическую систему, это Соединенные Штаты, про которые я регулярно рассказываю и пишу. Потому что американские отцы-основатели сознательно построили не ту систему, в которой большинство напрямую и без посредников определяло бы всю власть. Они выстроили сразу несколько фильтров между условным общественным мнением и государственным решением. Например, сенаторов вообще изначально выбирали не обычные избиратели, как сейчас, а законодательные собрания штатов. То есть было несколько ступенек. Мы голосуем за местных депутатов, они уже за государственных. При этом президента сегодня в США по-прежнему выбирают не напрямую, а через коллегию выборщиков.

0: Да, вот тут, кстати, даже интересный момент. Я читал одну гипотезу, что почему вообще появилась эта коллегия выборщиков. Дело не только в коллегии выборщиков, но и в том, что, да, как вы знаете, выборы в США идут по принципу, что дело не в том, сколько человек за тебя проголосовало, а сколько штатов проголосовало, да, то есть если штат за какого-то кандидата, то автоматически, как бы, некое число, вес этого штата уже приписывается этому кандидату. И я слышал гипотезу, что вообще это такой немножко даже, я бы сказал, элитарный как раз подход в основе этого лежал, что идея в том, что все-таки люди сами, ну, не очень часто правильно выбирают, поэтому надо, чтобы выбирали достойные люди. Но людям надо оставить какое-то участие в этом.
1: Я немножко, наверное, подраскрою. Изначально вообще планировалось, что выборщики будут самостоятельно оценивать кандидатов. Сейчас уже в соответствии с тем законодательством, которое в Америке есть, выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями штата. То есть, если, например, в штате Теннесси с перевесом в 2% побеждает Дональд Трамп, все выборщики этого штата должны проголосовать за Дональда Трампа. Они все равно, по сути, становятся проводниками народной воли в данном случае. Но так было не всегда, и вообще изначально закладывалось, что, ну, общество, оно не очень разумное, вот выборщики, они разумно подойдут к выбору кандидата. Но потом произошла, в общем-то, такая история, что партии-то не было, и, соответственно, действительно, ну, был какой-то, может быть, и концепт совета мудрецов, которые решали, кто хороший президент, кто плохой, но появились партии. И те самые выборщики стали тоже далеко не беспартийными и перестали быть непредвзятыми. Соответственно, стали голосовать за тех кандидатов, которые им симпатичны, их пришлось законодательно ограничить, чтобы все-таки они доносили глаз народа и выполняли его волю. Да. Но очень интересно, кстати, про штаты то, что ты сказал, потому что здесь же тоже интересный момент, что то самое число выборщиков, оно ведь эквивалентно и представленности конкретного штата в Конгрессе. То есть у каждого штата одинаковое количество конгрессменов и выборщиков при этом. То есть таким образом они каждый штат наделяли определенным весом в политике.
0: Да, именно вес. Хочу сказать, что даже в современной системе, где выборщики обязаны проголосовать, как голосуют избиратели, все равно, получается, решают не столько люди, сколько штаты. Основная политическая единица становится штат. Фактически.
1: Конечно, условный Техас — это огромный штат, Калифорния — огромный штат. У них большое число выборщиков, конечно, они влияют на расклад гораздо сильнее, да, с точки зрения чисто арифметической. Но, кстати, возникает интересный парадокс, потому что есть ряд штатов, которые, там, очевидно, как говорится, синие, да, за демократов, очевидно, красные, то есть за республиканцев. Но есть штаты колеблющиеся, их еще называют фиолетовыми. И вот эти колеблющиеся штаты, у них выборщиков-то часто довольно немного на фоне остальных, да, там у Техаса 50 с чем-то, а у них там, может быть, ну, 8-12. И тем не менее, борьба ведется за них, потому что про все вот эти штаты, синие и красные, все давно понятно. Это уже понятные фишки, они уже разложены на столе.
0: А вот что будет со свингерами, как их называют?
1: Да, не очень понятно. И получается, что голос избирателей из Калифорнии ничего не стоит на фоне голоса избирателей, например, из Пенсильвании.
0: Но это еще не все, как можно выстраивать систему. Например, вот нам кажется, можно создать какую-то партию, да, все время вот отстаивать свои интересы там. Но я вам скажу так, что на самом деле какие-то рамки политической системы, которые вот везде получается так, что все-таки выбирает элита, потому что, да, законы пишут все-таки немногие, а не большинство, они могут определить даже количество партий внутри системы. Например, вы знаете, что выборы бывают по пропорциональной системе, когда мы голосуем за списки, а бывают по мажоритарной, когда мы голосуем за конкретного кандидата в округе. Так вот, политологии уже доказано. Выборы в мажоритарных округах ведут в целом к снижению количества партий. Пример – Великобритания. Там их всего 3, а, как мне говорят эксперты, на уровне отдельной территории там всегда ведется борьба между двумя, потому что нет смысла голосовать за аутсайдера, у которого наибольшие шансы – это третье место.
1: Да, и, кстати, знаешь, на самом деле довольно интересно, что ведь мы видели и в России, да, пересмотр избирательной системы, и в других странах мы тоже, я упоминала Соединенные Штаты, где все-таки какой-то пересмотр того, что заложили отцы-основатели в 18 веке, произошел за последующие столетия, все-таки ряд положений были пересмотрены, добавлены поправки в Конституцию, и все равно мы оказываемся в ситуации, что основной каркас избирательной системы, он так или иначе сформирован, ее сложно уже как-то
0: развернуть. Сложно подвинуть, на самом деле, да.
1: Да, и если мы опять же вернемся к примеру Соединенных Штатов, Дональд Трамп, например, критиковал коллегию выборщиков, говорил, что да неплохо бы от нее отказаться. Но весь процесс пересмотра Конституции довольно сложный. Это надо проводить через Конгресс, добиваться там 2/3 голосов в обеих палатах, потом ратифицировать 3/4 штатов. Это довольно сложная, затяжная процедура, для которой пока недостаточно консенсуса. И получается, что отцы-основатели, вот та старая элита, заложила фундамент системы, которая новому поколению элит не очень-то уже и симпатична и не очень отвечает их интересам. Но поменять ее они уже не могут.
0: А с другой стороны, бывает, что элиты меняют. Да, например, я могу вспомнить Францию, Францию. Наверняка вы слышали о таком политике, как Шарль де Голль, да, очень известный, очень харизматичный. Но так вот, он в какой-то момент специально выстроил политическую систему Франции, выборную систему так, чтобы избежать того, чтобы в итоге были какие-то большие расколы между разными политическими силами. И как этого добиться? Двухтуровая одномандатная система на парламентских выборах, когда политикам приходится проходить через два тура. И получается, что если

0: если слишком на твоем левом фланге много расколов, второй тур ты, скорее всего, даже и не попадешь.
1: Ну, с Францией, кстати, довольно интересный пример заключается в том, что у них как раз на второй тур ты мобилизуются в основном избиратели. На первый тур они как-то редко заявляются, особенно да. Молодежь. Я говорила с французской молодежью, я не помню, в очередной раз были выборы, где снова была угроза Ле Пен.
0: Да,
1: и на первом туре они такие, да, все равно, да не пойдем мы. А когда наступил второй тур, они такие, ну, надо спасать нацию, надо идти голосовать против Ле Пен.
0: И там и политики мобилизуются, они все против становятся, против Ле Пен, и получается, что во втором туре, да, часто говорят, что там во многом, да, кандидаты Национального фронта обречены, потому что они внезапно становятся против всех, а там уже у тебя обычно оппонент только один.
1: Поэтому, да, довольно вот, интересная система двух туров, она вот приводит иногда к такому, мне кажется, апатии политической по отношению к первому туру, потому что он ничего не решает, зато все мобилизуются уже на второй.
0: Да, в общем-то, мы все это рассказали вам, чтобы вы могли в дальнейшем, когда вообще смотрите на любые результаты выборов, теперь оценивать, как это все происходит в каком-то взаимодействии разных частей. Такая вот демократия элитарная, не знаю, может, когда-нибудь мы и придем к прямой демократии, но вот пока живем в мире таком, какой он есть.
2: Пояснительная бригада.
3: 16:52 в Москве, вы слушаете радио РБК. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщает Wally Galaxy, инсайдер компании. По его словам, речь идет о технологии DC Dimming. Она снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображения нет, и глазам пользователя ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
4: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED-дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC Dimming, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человек очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
3: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
2: Бешеные деньги.
5: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача

0: встреча иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
1: Бешеные деньги.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен.
6: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Последняя кассета. В начале 2000-х сеть видеопроката Blockbuster стала настоящим гигантом. Более 9 тысяч магазинов по всему миру, десятки миллионов клиентов и миллиардные обороты. В это же время небольшой стартап Netflix рассылал DVD по почте. В 2000 году его основатели предложили Blockbuster купить компанию всего за 50 миллионов долларов. Ответ был отрицательным. Руководство Blockbuster считало, что люди всегда будут приходить в магазины за фильмами, а почтовая доставка казалась слишком медленной и неудобной. Но настоящая ошибка была глубже. Компания не заметила, что меняется не способ доставки фильмов, а привычка их смотреть. Люди все меньше хотели подстраиваться под расписание и поездки в прокат. Они хотели получать контент тогда, когда удобно им. Netflix первым понял эту тенденцию. Сначала отказался от штрафов за просрочку, затем перешел к подписке, а позже сделал ставку на стриминг. Blockbuster попытался догнать рынок, но уже было поздно. В 2010 году компания объявила о банкротстве. Лидеры рынка часто проигрывают потому, что слишком долго верят. Раз модель работает сегодня, она будет работать и завтра. Именно так незаметно меняются целые индустрии.
4: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, сообщает ABC News. Стране нужна смена лидера, сказал накануне Дональд Трамп. Срок полномочий Зеленского истек в 2024 году, но из-за военного положения новых выборов не было. Москва неоднократно выступала против временного

0: Прекращение огня, объясняя это риском перевооружения Украины во время паузы. Договоренности об импорте российского дизельного топлива в Соединенные Штаты выгодны американцам, так как снизят цены на топливо, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение было достигнуто Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров 9 октября. Правительство Великобритании тем временем официально заявило, что не поддерживает соглашение Вашингтона и Москвы. В эфире BBC министр обороны Уэс Стритинг подчеркнул, что Лондон не намерен ослаблять ограничения. Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Никто из членов экипажа не пострадал. Из-за масштабного сбоя в сервисах Яндекса у некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов, но все оплаченные брони сохраняются, а для полета нужен только паспорт, сообщили в АТОР. По данным ассоциации, временно не работают два крупных онлайн-агрегатора туров и сайт одного туроператора, который уже перенаправляет трафик в обход Яндекса. Десятки российских сервисов вышли из строя после налета дронов уже на третий дата-центр компании сегодня ночью. Россиянка Мира Андреева проиграла в финале турнира женской теннисной ассоциации в Пекине. Она уступила китаянке Джен Циньвэнь, однако благодаря самому выходу в финал 19-летняя спортсменка стала третьей ракеткой мира. Больше новостей на сайте РБК.
1: В Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Продолжаем рассказывать о последствиях атаки на дата-центр Яндекса под Владимиром. Страховщики заметили спрос на полисы для ЦОДов на фоне атак. Об этом рассказал представитель страхового рынка. Все подробности прямо сейчас. Для тех, кто, возможно, только сейчас включил радио, напомню, что ночью БПЛА атаковали дата-центр компании во Владимирской области. Это уже третья атака на инфраструктуру Яндекса за неделю. В результате в Рунете произошел масштабный сбой. Он коснулся не только экосистемы самого Яндекса. Вне доступа для пользователей с утра были приложения магазинов и ресторанов, интернет-магазины и другие цифровые сервисы. Под удар попали даже госучреждения. Например, Россельхознадзор сообщал, что системы ветеринарной сертификации работают медленно, а в аэропорту Пулково не работал сайт с расписанием рейсов. Сервисы Яндекса на данный момент уже частично возобновили работу, однако приложения все еще могут работать нестабильно. На фоне атак на ЦОДы страховщики фиксируют обращения от тех игроков рынка, которые раньше не задумывались о полисах. Об этом рассказал партнер компании «Союз страхования» Олег Ханин. По его словам, ориентировочная стоимость полиса зависит от заявляемой суммы страхования и может составлять от сотни до 3-4 миллиардов рублей.
2: По тем ощущениям, которые есть у меня и по тем клиентам, с которыми я общаюсь, я просто увидел новые запросы от тех клиентов, которые ранее к нам не обращались. Все зависит от расположения этого ЦОДа. То есть те компании, которые держат эти ЦОДы где-то у себя и которые их ранее страховали, они их также страхуют. Но, конечно же, мы увидели обращение, когда в аренду сдаются центры обработки данных, то там, конечно же, спрос мы увидели достаточно существенный. Историческое страхование ЦОДов в России стоило примерно от 0,05 до процента в зависимости от тех условий, где находятся серверы, и от тех рисков, которые брал клиент. Если мы будем говорить про нынешние атаки, серверное оборудование и ЦОДы есть там в специальном пакете РНПК, и на текущий момент страхование может стоить примерно 2-3-4% от той стоимости, которая заявляется на страхование, в зависимости от той страховой компании, которая выпустит полис. ЦОДы нам приходят, начиная от нескольких миллионов рублей, это если какие-то там небольшие, заканчивая самыми крупными, которые стоят сотни миллиардов. Вот и умножаете эти стоимости на те тарифы, которые я назвал.
1: Сервисы Яндекса также работают со сбоями в Киргизии, Казахстане и Сербии. Согласно последним заявлениям компании, проблема все еще находится в статусе решения. Информации о том, когда сервисы начнут работу полноценно, пока нет. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос данных на них может занять продолжительное время. Об этом рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только только один, этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит

0: быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много, у нас и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
1: Напомню, что ранее на этой неделе беспилотники атаковали дата-центры компаний в Калужской и Рязанской областях. Что касается центра во Владимире, то, по данным компании-застройщика, запущен он был в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров, а вложения в этот проект могли составить до 20 миллиардов рублей. К другим темам. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить ее до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила. Счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
2: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
3: И почему же список предложили пересмотреть?
2: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
3: А как оценивают это предложение участники рынка?
2: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
1: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов проработают его, а РБК направил запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Ну а буквально через минуту в нашем эфире программа «Экономика впечатлений». Речь пойдет о новых экранизациях произведений Стругацких.
4: Реклама.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
1: Повтор программы.
2: С вами Александр Ляпин
3: и Евгения Стогова. Мы разбираем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня обсудим довольно неожиданный тренд этого года. Бум экранизации романов братьев Стругацких.
2: В этом году их выходит едва ли не больше, чем за последние лет 20 вместе взятые. Мы уже видели «Трудно быть богом» по одноименной повести, «Полдень» по мотивам детектива «Жук в муравейнике».
3: Ну а на начало 2027 года уже анонсирована премьера экранизации «Отеля у погибшего альпиниста», первоисточником для которого тоже была повесть Стругацких.
2: Если брать именно фантастов, Стругацких уже можно назвать одними из самых экранизируемых писателей 20 века. Ну вот я насчитал почти десяток только советских и российских экранизаций, не говорю уже про иностранные.
3: Сегодня мы разберем, кто и сколько зарабатывает на советской научной фантастике, почему именно Стругацкие получили свой ренессанс на большом экране и в чем феномен их популярности.
1: Экономика впечатлений.
2: Ну, как всегда, давай, Женя, начнем с ликбеза.
3: Трудно, конечно, представить, что кто-то не знает Стругацких, особенно в России.
2: И тем не менее, да, Аркадий и Борис Стругацкий, пожалуй, самые известные и популярные советские писатели-фантасты 20 века. Аркадий, старший брат, был переводчиком с английского и японского, а Борис, соответственно, младший брат по образованию астроном, кстати.
3: Что повлияло, я думаю, очень сильно на их карьеру именно в творчестве. За период совместной работы Стругацкие создали около 30 романов и повестей, а также десятки рассказов и даже пьес. Их суммарный тираж насчитывает порядка 40 миллионов экземпляров. Это больше, чем тираж всех книг, например, Айзека Азимова. Это американский писатель в схожем жанре, который творил примерно в те же годы.
2: В ту же эпоху, да. Любопытно, что мировая популярность о Стругацких даже до распада Советского Союза издавали за рубежом. Именно в 27 странах их прижизненные доходы были не очень высокими. Дело в том, что в советской издательской системе доходы авторов не были привязаны к продажам, разумеется. Оплата начислялась по строгим госставкам за так называемый авторский лист. Это 40 тысяч печатных знаков с пробелами.
3: В 60-х годах тариф за 1000 знаков составлял примерно 20-25 рублей. Это в пересчете на современные деньги 5-7 тысяч рублей, где-то так.
2: За 1000 знаков?
3: Именно так.
2: Ну, сегодня хороший копирайтер получает примерно такие деньги.
3: Да, где-то так. К 80-м ставка выросла вдвое, и за культовый «Пикник на обочине» Стругацкие получили около 5000 рублей, то есть где-то чуть больше миллиона на современные деньги. Гонорар, соответственно, братья делили пополам.
2: Ну, для сравнения, средняя зарплата советского инженера в 70-е была где-то 120-150 рублей в месяц. Получается, один успешный роман приносил с автором сумму, эквивалентную примерно годовому или двухлетнему доходу обычного специалиста.
3: Тем не менее, из-за особенностей советского законодательства и, подчеркну, монополии Всесоюзного агентства по авторским правам, Стругацкие практически не получали прямой прибыли от издания своих книг, особенно если это было за рубежом, где-то массовые перепечатки, какие-то в странах соцблока, этого тоже было очень много. А официальные книги тогда выходили, например, в ГДР, в Чехословакии и даже в Японии.
2: Ну, понятно, что при такой все-таки популярности Стругацкие активно экранизировали, и тут стоит сразу обозначить главное. Сами авторы при жизни не получали процентов от сборов и не владели роялти, как сейчас это называется. Дело в том, что в Советском Союзе покупка прав на экранизацию как отдельная сделка вообще отсутствовала. И Госкино просто запускало производство картины, и все.
3: Да, я думаю, что сейчас очень многие попробовали бы поспорить с такой системой. Единственное, на чем мог тогда заработать автор, это написание сценария по собственной книге, чем, собственно, Стругацкие и занимались. Причем тут по современным меркам и законам распределение было тоже не самым справедливым. Сценаристам платили, опять же, не какой-то процент от сборов, например, или от проката, а фиксированный гонорар. 4-8 тысяч рублей по тем временам.
2: Ну вот, например, за легендарного сталкера Андрея Тарковского.
3: Я напомню, да, что это такая вольная интерпретация «Пикника на обочине».
2: Так вот, за него братья получили стандартный гонорар высшей категории около 6-8 тысяч рублей. При этом Стругацким пришлось переписывать сценарий 7 раз. То есть это был, получается, такой труд, когда ты мог писать долго-долго, а оплата у тебя фиксирована.
3: Именно так. Новогодний телефильм «Чародеи» по мотивам второй части повести «Понедельник начинается в субботу» принес Стругацким около 8-10 тысяч рублей на двоих. Особенно стоит отметить случай с экранизацией романа «Трудно быть богом» 1989 года, не новый. Напомню, что тогда проект был международным, в нем участвовали ФРГ и Франция. Тем не менее, Стругацкие вновь не получили никаких специальных каких-то дополнительных платежей. Были фиксированы вот эти выплаты по советским стандартам. Вся валютная прибыль от продажи прав за рубеж шла государству в лице все

0: А на самом деле в книгах они поднимают достаточно глубокие философские вопросы, на которые не всегда дают ответ, и это возможность зрителя подумать в рамках какого-то внутреннего диалога, прийти к очень неожиданным выводам, достаточно жизненным. А для маркетинга у Стругацких есть такое жирное преимущество — это узнаваемые названия и миры, плюс вот эта советская эстетика, которая в целом очень близка нашему человеку ментально. И, наверное, самое главное, их можно по-разному упаковывать. То есть одну историю представить как приключение или фантастический триллер, а другую — как философское авторское кино. То есть Стругацкие, они многогранны в этом плане. Но здесь есть определенные риски. Если реклама как бы обещает блокбастер, а зритель получает медленное размышление в стиле Тарковского, ожидания могут не совпадать с реальностью. По поводу экспортного потенциала, да, безусловно, он есть. Тема вмешательства в чужую историю, цены там, прогресса, ответственности, они понятны зрителям в разных странах. Но, опять же, советский контекст и особая интонация авторов, они могут требовать пояснения. То есть экранизация здесь способна стать входом в этот мир. Но как бы все решает удачная адаптация. Она не обязана буквально пересказывать книгу. То есть важно сохранить ее главный посыл. Поэтому к Стругацким, да, можно возвращаться снова и снова, каждый раз рассказывать их новым зрителям немного по-разному.
1: Мне понравилась фраза Валерии, что если ожидания зрителей не совпадают с реальностью, то никакая громкая фамилия авторов ситуацию не спасет, даже если это Стругацкие.
2: Да, ты знаешь, я где-то уже не помню, в какой-то рецензии, по-моему, прочитал классную фразу о том, что когда продюсер хочет экранизировать Стругацких, он покупает фантастику, а внутри обнаруживает философию. И мне понравилась фраза, для Сметы это очень неловкий момент.
1: Я могу это понять, и, кстати, напомню, что в подобной ситуации оказываются все попытки экранизовать Дюну, когда к этой книге все относятся как к некой научной фантастике.
2: А когда итоге... подходят уже к экранизации...
1: Да. Оказывается, что это философский роман, который очень сложно экранизировать. И со Стругацкими примерно та же история. Я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлены цифры аналитика. Что же как раз аудитория-то и думает по поводу всех этих экранизаций? Рассказывай.
2: Да, сейчас узнаем.
3: Не опросы, а замеры.
2: Да, мы взяли счетчики почти 1000 рецензий на Кинопоиске, сопоставили аргументы с доступными отзывами на отзывике, рекоменды, афиши и других площадках, около 12 мы посмотрели, и анализировали 6 экранизаций от «Гадких лебедей», это 2006 год, до, собственно, новых сериалов. Сразу оговорюсь, это люди, которые сами решили написать отзыв, это важно, то есть это не критики. И, разумеется, по ним нельзя судить обо всех зрителях, тем не менее это дает какую-то картину.
1: Да, можно сразу понять, а что на самом деле нравится и что на самом деле-то и раздражает.
2: Где вот этот разрыв, да? Да? Да, вот у «Гадких лебедей» примерно 63% положительных рецензий на Кинопоиске. Это очень неплохой результат для Стругацких, которые мы знаем вот,
1: редко
2: тяжело,
1: кому нравится,
2: да,
1: визуально, да, если это не советская экранизация.
2: Они хвалят атмосферу, тревогу, ощущение чужого мира, вот, хотя другим мешают медленный темп повествования и непонятность, что тоже свойственно экранизациям Стругацких, да. То есть, получается, сложная фантастика зритель найти может, но не все...
1: В определенных условиях. Я, да, думаю, что просто от самого жанра фантастики обычно ожидают некого экшена и движения, а здесь оказывается вот это вот несовпадение. Что про «Обитаемый остров» пишут?
2: У обеих частей, мы напомним, были две части, почти одинаковая картина, положительных рецензий около 28%, то есть тут
1: мало,
2: не попали.
1: Очень мало,
2: да.
1: Хотя я напомню, фильм очень громко прокатывался и очень классный каст там был.
2: Ты помнишь, на самом деле он вообще запомнился, но почему-то...
1: Да,
2: вот,
1: почему-то не понравился.
2: Да. Отрицательных рецензий около 40%, остальные нейтральные. Вот что интересно, даже в недовольных отзывах все-таки замечают, что да, это масштабно, бюджет видно, что отработали, да, костюмы, там, пейзажи, все по делу. Но пишут при этом, что очень слабый главный герой и какой-то рваный монтаж и потеряли смысл книги.
1: Ну, то есть заплаченные деньги зритель увидел картинку, но некого смысла не получил.
2: История не убедила, да.
1: Так.
2: Часть авторов прям так и пишут. При этом второй фильм не получил резко худших отзывов, хотя собрал он совсем мало по сравнению с первой частью. Некоторые даже считают, что вторая часть была динамичнее, чем первая. Но вот падение посещаемости, продолжение оценки фильма — это все-таки разные вещи получается.
1: Именно,
2: да,
1: так. Что и про современные экранизации говорят?
2: Самый показательный случай — «Трудно быть богом» Германом, нашумевший. Да, так. На Кинопоиске положительных, отрицательных рецензий поровну, там по 100 с лишним. Одни видят такое мощное кино о бессилии человека перед насилием, то есть уловили философию. Другие просто говорят, что это почти три часа грязи, и историю вообще трудно понять, что хотели передать.
1: Что говорят про сериалы, которые сейчас выходят? Я напомню, что их уже два, которые можно посмотреть. Это «Трудно быть богом» и «Полдень».
2: Да. В «Трудно быть богом» хвалят зрелищность и Безрукова, но спорят о том, не вытеснила личная история Руматы, вообще

0: главную мысль повести.
1: Любопытно, кстати. Я была на премьере и хочу отметить, что как раз-таки в зале именно в премьерный показ Безрукова критиковали.
0: Критиковали? Очень сильно, не да. понравилось, да. да. В полудне замечают актеров и детективную интригу, но ругают темп, опять же, и изменение мира Стругацких.
1: Частая и это тоже претензия. Правда, но здесь важно отметить, что «Полдень» не позиционируется как чистая экранизация, это все-таки по мотивам.
0: Да, и тут важно сказать, что пока очень мало отзывов на «Полдень», тут сложно делать какие-то выводы.
1: Давай разберемся, кто и как сейчас зарабатывает на Стругацких. Начнем с обитаемого острова, уже упомянутого. Масштаб вложений там оценивается в порядка 37 миллионов долларов на проект из, напомню, двух фильмов. По данным РБК, государство выделило тогда примерно 1 миллион, а все остальное — это частные инвестиции. Деньги пришли тогда к Бондарчуку после успеха «Девятой роты».
0: Вот по данным кинобизнеса, первая часть собрала в России и СНГ около 22 миллионов долларов, а вторая примерно 6, сильно меньше. Вместе получается 28 миллионов. Уже видно, что меньше заявленного бюджета. Еще я напомню, что от кассовых сборов продакшену достается меньше половины. Мы это часто обсуждали с тобой в эфирах, потому что забирают кинотеатры и дистрибьюторы.
1: Еще один пример «Трудно быть богом» Алексея Германа. В российский прокат фильм вышел в 2014 году, и это тоже уже такое не кассовое, а авторское кино. Почти 3 часа, черно-белое изображение, такой тяжелый мир, в который зрителя прям погружают насильственно. И по базе кинобизнеса бюджет тогда составлял меньшую сумму, 10 миллионов долларов, а сборы около 1,5 где-то миллионов рублей.
0: То есть снова, не окупился, но объявлять картину, ты знаешь, бесполезно и, наверное, тоже странно, потому что все-таки это авторское кино, у него есть художественная ценность, там, международная фестивальная жизнь, и зритель может, в конце концов, прийти к нему через годы. Поэтому тут выводы, наверное, делать сложно и будет пока преждевременно.
1: По экранизациям уже наших дней бюджеты, к сожалению, не разглашались, как и сборы. Их оценить объективно невозможно, потому что оба сериала выходят на платформах. Можно только дать приблизительную оценку. «Трудно быть богом». Напомню, он выходит в онлайн-кинотеатре «Винг». Отличается действительно масштабом съемок. Там, я напомню, были даже зарубежные. Часть снимались в Иране. Звездный каст. Достаточно первого такого эшелона. Там и Безруков, и Бондарчук, и Никита Калагривый. В общем, всех собрали. Внушительная господдержка. Грант проекту выдавал Институт развития интернета. По оценкам киноэкспертов, производство вот такой масштабной фантастики стоит в среднем где-то от 50 до 100 миллионов рублей за серию.
0: Вторая экранизация «Полдень» по мотивам «Жука в муравейнике» Кион Ока делают, тоже оценивается только экспертно. Здесь тоже каст: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Ермольник, Юрий Снегирь. Да, тоже госфинансирование от Ири. Оно также не раскрывается, но мы помним, что от 30 до 70% Ири дает на такие. Да. Да. Таким образом, общая стоимость производства получается, если про «Полдень» говорить, где-то до 500 миллионов рублей.
1: Да, он короче, чем «Трудно быть богом». Но, кстати, я напомню, что там как раз-таки съемки были не натурные, а в основном павильонные. Для них очень активно использовали вот эти современные технологии с LED-экранами, которые очень сейчас часто в Голливуде используют. Там, например, для «Дома дракона», для «Мандалорца» и для многих других проектов. В числе тех, кто активно зарабатывает на Стругацких, также книжные сети. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов. И о том, как последние экранизации драйвят спрос на Стругацких, мне рассказала руководитель пресс-службы сети книжных «Читай город» Анастасия Савчук.
2: Экранизации классики всегда оживляют интерес к книгам. И последние вышедшие сериалы, фильмы по Стругацким, «Трудно быть богом», «Полдень» — это подтверждают. Но тут важно отметить, что интерес к Стругацким растет уже 2 года, и рост начался еще в прошлом году. Сейчас их доля фантастики заметно увеличилась. При этом, по данным «Читай города», после премьеры «Трудно быть богом» продажи бумажных книг авторов выросли примерно на треть по сравнению с периодом до премьеры. А сам спрос на повесть «Трудно быть богом» за месяц после выхода сериала оказался в 4 раза выше, чем годом ранее. В топе продаж за январь-сентябрь она поднялась на 2-е место, обогнав «Понедельник начинается в субботу», но лидером все же остается «Пикник на обочине». Причина такой популярности проста. Человек посмотрел сериал, заинтересовался, пошел за бумажной книгой. И тут экран не вытесняет бумагу, а скорее наоборот возвращает к ней читателя. Так что рост продаж Стругацких — это не новый разовый всплеск, а уже устойчивая тенденция, которая длится 2 года.
0: Ты знаешь, я делаю вывод о том, что Стругацкие все равно всегда хорошо продаются, и фильмы, сериалы просто чуть-чуть такой пик дают.
1: Здесь, да, даже любопытно, кого это больше драйвит. То есть больше продакшены получают от того, что они экранизируют настолько прям мастодонтов отечественных художественной фантастики, или это книжные выигрывают от того, что им дают вторую жизнь?
0: Еще любопытно узнать поколенческий срез. Кто покупает? Молодежь?
1: Ну, кстати, молодежь тоже присоединяется, ведь для них это новое, что они раньше, может быть, даже не слышали.
0: Ну, давай подведем итог. Стругацкие помогали привлекать внимание к большим экранным проектам, но даже высокий спрос на первую часть «Обитаемого острова», как мы увидели, не обеспечил возврат всего бюджета.
1: Причем финансовый результат у участников, у разных продакшенов мог различаться. Кто-то получает действительно хорошие деньги, кто-то зарабатывает на правах, кто-то получает некую монетизацию еще до самой премьеры. Инвестор, который рассчитывает вернуть вложение через прокат, зависит от того, сколько денег фильм принесет после всех вот этих расчетов.
0: Вот сейчас часть этой зависимости изменилась. Несколько партнеров, государственная поддержка, подписка, последующие телевизионные показы. У новых проектов больше способов распределить расходы и, получается, и риски, да?
1: Именно так. Но зрителю важно другое. Захочется ли ему продолжать этот просмотр? То есть, если мы смотрим фильм, это одно дело, посмотрели, обсудили и забыли. Сериал — это уже совсем другая история. И тут важно обеспечить все производство, важно купить права, добиться внимания к премьере и положительных результатов потом на выходе.
0: Ну, поэтому за нынешними экранизациями будет интересно следить и после премьеры. Если зрители досмотрят их, останутся на площадках и захотят новых историй вот из этого мира, появится основание говорить о том, что все-таки модель устойчивая, но до этого момента у нас есть новая попытка и серьезные ожидания, да. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
8: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
9: Четырехдневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что четырехдневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества.

17.30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Трамп призвал не нарушать договоренность. Между тем, Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва в целом открыта для переговоров. Отвечая на вопрос, станет ли проведение выборов на Украине условием для их возобновления, Песков сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Ранее Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, который способен заключить сделку. Сам Зеленский в интервью ABC News заявил, что Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Яндекс постепенно восстанавливает доступ к своим сервисам, но часть функций пока недоступна, об этом сообщила пресс-служба компании. Инженеры в первую очередь возвращают к работе самые популярные сервисы и работают над полным восстановлением во всех регионах. Сегодня утром в дата-центре во Владимире после атаки была повреждена инфраструктура Яндекса, и работа ЦОД полностью остановлена. Это третий инфраструктурный объект компании, пострадавший от атак дронов за последние дни. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя в инфраструктуре Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Сайты и системы бронирования работают у всех

0: Крупных и средних туроператоров обслуживание туристов идет как обычно. Из-за проблем у Яндекса временно оказались недоступны два крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Вероятность того, что первый снег и первый снежный покров в Москве появятся позже средних дат, велика. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в 21 веке первый снег в столице выпадает в среднем 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября. Оба явления, вероятно, произойдут существенно позже этих сроков. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Самая свежая новость на сегодняшний день. Украина готова провести выборы при условии 60-дневного перемирия с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC. По словам украинского президента, он готов пойти на предложение Дональда Трампа.
2: Президент Трамп сказал, что Украине нужен новый президент. Прежде всего, при всем уважении к президенту Трампу, это решать нашему обществу, нашему народу, выбирать того или иного лидера. Я знаю, что Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений через выборы, я уже говорил об этом его команде. Так что, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа.
1: Ранее Дональд Трамп призвал украинцев сменить президента, который, по его мнению, не способен договориться с Россией о завершении войны. На этой неделе американский президент заключил с Владимиром Путиным сделку о поставках российского дизеля и ослабил американские санкции до 7 апреля следующего года. Напомню, что ранее на полях Генассамблеи ООН глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не пойдет на временное прекращение огня как предварительного условия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Лавров отметил, что Россия уже сталкивалась с подобным сценарием во время переговоров в Стамбуле и научена этим уроком. Так пойдет ли теперь Москва на предложение Зеленского? Разберемся с политологом, доцентом Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорем Семеновским. Он подключается к нашему эфиру. Игорь, здравствуйте. Как бы вы интерпретировали последнее заявление Зеленского? Может ли это стать действительно основой для нового переговорного формата? Или это лишь такой тактический ход?
3: Ну, скорее то, что вы второе сказали. Действительно, он сделал хорошую мину при плохой игре и формально согласился на то, что как бы к выборам готов, но в том числе нужно необходимо провести какое-то перемирие на 60 дней. Но при этом не уточняется важная, очень важная деталь, да, которая касается вопросов голосования граждан Украины, которые находятся в Донецкой и Луганской Народной Республике, те граждан Украины, которые находятся на территории, условно говоря, старой Российской Федерации, да, будут ли допущены к выборам, допустим, оппозиционный блок или партия Шари, или партии или социалисты, или там партии левой оппозиции, ну и ряд других оппозиционных платформ и других оппозиционных сил, которые фактически на Украине сегодня запрещены. Да, поэтому здесь есть очень много нюансов, да, какие это будут выборы, в чем они заключаются, и кто будет участвовать в этих выборах и на каких условиях.
1: Возможно, Зеленский таким образом хочет вернуть расположение Дональда Трампа, учитывая, что ранее он выступил с необычно резкой критикой в адрес главы Белого дома, назвав слабым решение приостановить санкции, да, на российский дизель.
3: Ну, здесь видно, что Зеленский на самом деле играет на стороне оппонентов Трампа и на стороне Демократической партии США, и на стороне европейских лидеров, да, с которыми он в том числе проводил обзвон накануне, да, то есть и Бёрнам из Англии, и Макрон из Франции, и Ступ из Финляндии, премьер-министр Норвегии, ряд других лидеров, да, с которыми он общался. Фактически они стоят на евроатлантических и глобалистских позициях, да, в том числе это касается и критики Зеленского решения Трампа буквально день назад по санкциям против международного уголовного суда. То есть здесь, на самом деле, он еще раз пытается перед Трампом заигрывать, потому что ставки очень высоки, да, то есть это и развединформация, это и поставление вооружений, это и связь на линии фронта. То есть, на самом деле, очень много стоит, и Зеленский здесь не может совсем отказать Трампу, и в этом отношении, как бы, он делает то, что делал год назад, буквально во время того, как Трамп после скандала с Ермаком, главой администрации президента Украины, да, главой офиса президента Украины, то же самое говорил, что необходимо на Украине проводить выборы и, собственно говоря, чтобы украинский народ определился своим лидером.
1: Игорь, а как вы думаете, Россия

0: Я готова согласиться на такие условия?
1: Ну, фактически Зеленский сейчас играет на попытке восстановить статус-кво, если так можно выразиться, и все-таки визовая сделка, она была не привязана к Украине, и в данном случае ожидали все то, что Трамп ведет адские санкции против России, буквально уже 18 октября ожидали то, что это станет одним из условий того, что это будет прекращение объектов, ударов по объектам энергоинфраструктуры. Да, на самом деле Трамп снял санкции с России на поставку дизеля, дал ей экономические возможности, санкции против России не сделал, да. И здесь Зеленский пытается вернуться к этому вопросу и фактически ставит дополнительные условия с тем, чтобы вот давайте прекратим все-таки каким-то образом, пусть даже не через антисанкции и санкции, а путем выборного процесса удары по энергообъектам Украины, что не входило в планы, например, российского руководства.
0: Игорь, а как вы думаете, кому сейчас политически выгодно больше проведения выборов на Украине?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что прежде всего, наверное, и украинскому народу, который, ну, и по конституции, и по соцопросам, да, которые желают проведения выборов в Украине. Но на самом деле, выборов на Украине желают фактически и левый, и правый лагерь, что в Америке, что патриоты в России, например, да, то есть здесь разные подходы могут быть, да, но выборы на Украине, они фактически, вот, например, если брать подход западно-ориентированного лагеря, да, то Федоров выступал летом за выборы на Украине с тем, чтобы предоставить власть на сторону тех лиц, которые будут поставить контроль над западными потоками финансов на Украине. Да? Что касается России, безусловно, да, Трамп и левого лагеря, и правого лагеря республиканцев в Америке, да, то здесь нужна более сговорчивая, более действительно фигура, которая готова пойти на компромиссы в сделке с Россией, ну, в мирном урегулировании. И те вопросы, которые ставились на переговорах в Майами, это все-таки более глобальное евразийское урегулирование вопроса безопасности на пространстве России, Украины, Восточной Европы и Азии. Да? Вот, собственно говоря, поэтому и тем выгодно выборы на Украине, они не выгодны только Зеленскому, да, который фактически понимает, что если он не пойдет на выборы, не останется президентом, то фактически он пойдет под трибунал. Да. К сожалению, вот такая конфигурация складывается на политическом поле Украины.
0: А где в этой конфигурации Европа? Насколько ее, да, будет учитываться мнение?
1: Европа готова к выборам на Украине, но при том, что будет ее ставленник. И здесь в этом отношении Европа говорит, даже если не Зеленский, да, даже если Зеленский, то тогда нужно принимать пакет законов по Качке Кос, это бывший премьер-министр Украины, бывший министр Украины по евроинтеграции, и Марта Кос, это глава комиссара Европейского Союза по включению новых членов. И они как раз и говорят, что они готовы ставить Зеленского, но в том случае, если будет принят пакет законов, которые ставят под контроль пакет про охранительной системы, судебной системы Украины под контроль европейских кураторов. То есть это международное участие в выборе правоохранителей. Фактически Зеленского хотят сделать такой церемониальной королевой, в отличие от его действующей роли, когда он контролирует и Генеральную прокуратуру, и СБУ, и ряд других правоохранительных органов, кроме НАБУ и САП. В этом отношении, то есть Зеленский, Европе тоже выгодно выборы на Украине, только если в случае, если она поставит своего ставленника на пост президента. Ну, собственно говоря, все борются за это геополитическое пространство.
0: Благодарю вас, Игорь Семеновский, политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России, был в эфире радио РБК. Кстати, сразу после заявления Владимира Зеленского американский президент заявил о вступлении в силу энергетического перемирия между Москвой и Киевом. По его словам, обе стороны пришли к договоренностям в этом вопросе. Впрочем, в Кремле, как и в офисе Владимира Зеленского, пока не подтвердили эту информацию. Следим.
2: Реклама. Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
0: 17:41 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Рынок онлайн-школ растет, а курсы все равно дорожают. К такому выводу пришли аналитики РБК курсов. Число запросов на подготовку к ЕГЭ увеличилось более чем на 20%. Это отметили 53% опрошенных представителей онлайн-школ. А вот стоимость курсов по подготовке к единому госэкзамену за последние три года выросла на 10-30%. Так считают более 70% участников рынка. Онлайн-школы прицельно готовят к выпускам выпускным экзаменам, в то время как в общеобразовательном

0: учебных заведениях. Это делают по остаточному принципу, считает преподаватель, руководитель учебного центра по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиадам Дарья Байкова. По ее словам, подорожание связано в том числе и с маркетинговым фактором.
1: Это связано с, в целом, с перестройкой рынка, трафик дороже становится. И я думаю, что на фоне общей логично, что образовательные услуги тоже дорожают. Во-первых, родители выбирают дополнительно готовиться к экзаменам, к ОГЭ, к ЕГЭ, потому что, к сожалению, в рамках школы, как правило, подготовиться на хороший балл, да, и иногда и даже на тройку невозможно, поэтому нужно заниматься дополнительно. Что касается выбора формы обучения, онлайн или очно, ну, в целом рынок после ковида перестроился на онлайн, и это стало, наверное, нормой рынка, да, то есть очное обучение скорее, ну, оно осталось, но это скорее стало какой-то отдельной нишей. В целом это удобнее и бизнесу, потому что бизнес экономит на аренде. Можно работать со специалистами по всей России, оптимизировав таким образом затраты. И для учеников, для родителей это тоже удобно, потому что не надо продумывать логистику. Онлайн-школа, какая бы она ни была, она специализируется на подготовке к экзаменам ЕГЭ или ОГЭ, тогда как для обычной школы все-таки основная цель – это закрыть школьную программу, а подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – это, в общем-то, достаточно опциональное направление в рамках деятельности всей школы.
0: При этом повышение цен не остановило спрос. Больше половины представителей онлайн-школ сообщили, что семьи готовы платить за подготовку к экзаменам немного больше, чем год назад. 19% респондентов считают, что родители готовы вкладываться заметно больше. Об экономии на подготовке сообщили только 13% опрошенных. Курсы действительно подорожали, но подготовка дает уверенность в хорошем результате и спокойствие, рассказала мама 11-классницы Виктория Водостоева.
2: Дочка учится в 11 классе и готовится в медицинский институт.
3: Математику и русский мы выбрали подготовку в онлайн-школе. У нас есть уже позитивный опыт. К ОГЭ она готовилась там же и сдала очень хорошо. А вот химию и биологию дочка сама попросила изучать с репетитором. И я с ней полностью согласна. Эти предметы сложные. Конкурс медицинский большой. Здесь нужен более индивидуальный подход. Рост цен ощущается безусловно. Сейчас дорожает все. Но этот курс год я оплатила заранее, еще весной. И за два предмета вышла достаточно приемлемая цена. За русский и математику спокойно, опять же таки, благодаря положительному опыту, а там будет видно. Но в школах дают базу, но, к сожалению, этого не хватает, чтобы поступить в ВУЗ с большим конкурсом. Поэтому родителям приходится искать дополнительные способы подготовки. В онлайн-школах дают системный подход и хороший результат.
0: В 2026 году большинство учеников начинают готовиться к ЕГЭ с начала выпускного учебного года. Сообщили РБК курсам 81% опрошенных представителей ведущих онлайн-школ. А часть детей приступает к подготовке уже в 9-10 классах, и их доля за последний год выросла. К другим темам уходящей недели. Три по цене одного не всегда выгодно. Российские компании жалуются на нехватку кадров, но при этом нередко предпочитают нанимать нескольких низкооплачиваемых сотрудников вместо одного квалифицированного, пишет РБК. По данным Росстата, в мае безработица опустилась до исторического минимума 2,1%, однако половина работающих россиян получает на руки не больше 50 тысяч рублей в месяц, отмечают опрошенные РБК аналитики. Дешевый труд позволяет бизнесу экономить на автоматизации и модернизации производства. Но в результате производительность остается низкой, а штат сотрудников растет. Такую модель занятости руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев сравнил с попыткой толкать машину руками вместо того, чтобы использовать двигатель.
4: Зачем компания нанимает много неэффективных работников и платит всем мало, вместо того, чтобы нанять одного эффективного и платить достойно?
5: Тут причина историческая. Дело в том, что когда наш бизнес только формировался в 90-е-2000-е годы, рынок был таким жестким рынком работодателя. Было легко нанять за небольшие деньги почти какого угодно специалиста. И у нас сложилась такая система, когда людей нанимают в слишком большом количестве, нанимают сколько не нужно, но на очень небольшие деньги. И эта система очень сильно отличается от того, которое принято за рубежом. Там ставку обычно делают на звезд, на небольшое количество очень эффективных сотрудников, сотрудников, и при этом у нас низкая безработица, да, у нас все трудоустроены, но при этом они получают довольно небольшие деньги. Вот если там даже брать-то исследование Сбера, то мы увидим, что медианная зарплата в России – это 68 тысяч рублей всего, а средняя – это 114. Большой разрыв говорит о том, что на самом деле значительный процент людей получает очень небольшие деньги.
0: Илья, а почему низкая безработица не значит хорошие зарплаты, и вообще в чем опасность дешевого труда?
5: Если бы низкая безработица

0: кажется, если бы ей сопутствовали относительно высокие зарплаты, это было бы очень хорошо. Но если зарплаты при этом низкие, это говорит о том, что рабочие места в среднем очень неэффективные. То есть это много людей, которые получают небольшие деньги и делают, видимо, небольшую работу. Для самих компаний это очень плохо, потому что такие люди не очень мотивированы. Они, более того, вот согласно исследованию работы РУ, каждый четвертый россиянин имеет какие-то подработки. То есть получается, что люди не до конца заняты на основном месте работы, а распыляются там работая, в том числе на конкурентов в компании. То есть для компании это очень опасная ситуация.
1: Илья, Сбер прогнозирует, что в 2030-му от 3 до 10% ВВП будет благодаря искусственному интеллекту обеспечиваться в России. Но дешевый труд ведь тормозит автоматизацию. Есть там подтверждение?
0: Да, конечно, есть и даже исторические примеры. Вот, например, Ползунов в свое время изобрел паровую машину наравне с Джеймсом Уаттом, но в России она не нашла применения. Почему? Потому что у нас был дешевый крепостной труд. Да? Если можно толкать вагонетки руками, зачем нужна паровая машина? И сейчас то же самое. Россия отстает по темпу внедрения, например, промышленных роботов очень сильно от Китая и других стран. А почему? Потому что у нас есть и так рабочие руки. Зачем нужны какие-то роботы?
2: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. «Гарри Поттер» возвращается в российский прокат. Одна из киносетей анонсировала показ всех частей франшизы с начала ноября. Каждый четверг в кинотеатрах будет появляться новая часть, а последняя «Гарри Поттер и дары смерти», часть вторая, выйдет на экран за неделю до Нового года. Правда, показывать фильмы будут в формате предсеансного обслуживания. Согласия на официальный прокат правообладатели не давали, рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: В России на каждый фильм должно выдаваться прокатное удостоверение. Оно имеет свой срок, свою территорию. Для чего это происходит? Прокатное удостоверение – это платежная ведомость на будущее перечисление денег правообладателю. Правообладатель имеет доступ к прокатному удостоверению и видит, сколько билетов продано на каждый фильм. И он знает, сколько у него будет прибыль. Без прокатного удостоверения невозможно показывать фильм. Но есть такое понятие, как предсеансовое обслуживание. То есть показывается какая-то короткометражка. Перед ней вроде как, чтобы обслужить экран, настроить звук, свет, показывают что-то. И вот это что-то в данном случае является Гарри Поттером. На Гарри Поттера прокатного удостоверения не было и, скорее всего, еще долго не будет. Правообладатель Гарри Поттера не дал согласия. С другой стороны, предъявить претензии никто не может. Кто сейчас может предъявить претензии? Только правообладатель, который должен находиться официально на территории Российской Федерации. Но он здесь не находится. То есть пока никто не видит, то это находится в серой зоне.
2: Как указывает эксперт, этим «Гарри Поттер» отличается от «Сумерек», которые тоже вернулись в кинотеатры в сентябре. Правообладатели саги официально разрешили показ в России. И в отличие от них, теневой прокат «Гарри Поттера» — это скорее локальное событие, которое не принесет кинотеатрам больших сборов, так считает главный редактор издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
4: Подобный формат уже не первый раз встречается на российском рынке, именно предсеансовый прокат звездных франшиз на отдельных площадках, в отдельных кинотеатрах или городах. «Сумерками», опять же, сравнивать это не объективно. То есть это сугубо инициатива отдельных лиц, которые захотели поработать с этим фильмом, дать возможность аудитории сходить и поностальгировать. Все-таки это не массовая история, а такое вот разовая короткая акция, которая периодически случается. Подобного формата нету какой-то агрессивной рекламы, продвижения среди СМИ, каких-то официальных источников. «Гарри Поттер» франшиза уже не первый раз в таком формате выходит. Опять же, за последние 4 года уже не первый раз сталкиваемся с выходом этой франшизы.
2: В этом году, напомню, у первого фильма о маленьком волшебнике как раз юбилей. «Гарри Поттер и философский камень» вышел на экраны 25 лет назад. А в католическое Рождество компания HBO запускает одноименный сериал. Первый его сезон также будет основан на дебютной книге Джоан Роулинг о «Гарри Поттере». Мира Андреева не смогла выиграть теннисный турнир в Пекине. В финале россиянка в 2 сетах проиграла китаянке Джен Циньвэнь. О других новостях спорта расскажет Егор Белов.
5: Спорт на РБК. Первый русский хет-трик сезона в Национальной хоккейной лиге. Нападающий Миннесоты Кирилл Капризов 3 поразил ворота Флориды Пантерс. Хоккеисты Миннесоты, игравшие в гостях, открыли счет уже на 53-й секунде матча. Забил Мэтт Болди. Одним из ассистентов стал Капризов. Миннесота быстро увеличила преимущество. Гости реализовали большинство. Капризов пробил в ближний от вратаря угол. В начале второго периода игроки Флориды сократили отставание. Мэттью Ткачук отличился. Но в дальнейшем забивал уже только российский нападающий. Вскоре после гола Флориды он завершил комбинацию Миннесоты точным броском. А потом в самой концовке матча

0: матча поразил пустые ворота «Пантерс». К тому моменту гости сменили вратаря на полевого игрока. 4-1 – уверенная победа Миннесоты. У Капризова 6 голов и 2 передачи в 5 матчах сезона. У Капризова хет-трик, а у Никиты Кучерова ассистентский дубль. Российский нападающий Тампы Бэй поучаствовал в победе команды над Нью-Йорк Айлендерс. Молнии забили 5 голов. Брэндон Хагель трижды поразил ворота. Джей Гюнцель отличился дважды. Кучеров сделал 2 голевые передачи. 5-3 победа Тампы. У Кучерова 5 матчей в новом сезоне. Во всех он набирал баллы за результативность. Россиянин забил 1 гол, также на его счету 7 передач. Клуб из Флориды одержал 4-ю победу подряд. В чемпионате Аргентины по футболу встретились Риверплейт и Эстудиантес РК. Играли в Буэнос-Айресе на переполненном стадионе Монументаль. Игроки Риверплейт порадовали фанатов быстрым голом. Маркос Акуньо забил уже на 6-й минуте. Передача с фланга, рикошет от ноги защитника и удар в падении. В дальнейшем игроки Ривера могли забивать еще, но гостей спасал вратарь. На 90-й минуте клуб из Буэнос-Айреса едва не пропустил. Гости убежали в контратаку, но Матео Беймич не сумел прокинуть мяч в ворота. 1-0 победа Риверплейта. В 5 последних матчах чемпионата Аргентины команда одержала 4 победы. Далее расскажу еще немного об аргентинском футболе, вернее, об одном гениальном аргентинском футболисте и победе его команды. Интер Майами разгромил DC United в матче американской MLS. Лионель Месси и Луис Суарес забили по 2 мяча. В первом тайме дубль оформил уругвайский форвард. В самом начале матча Суарес получил передачу от Хермана Бертерами, оказался один перед воротами DC United и забил замысловатым ударом. На 39-й минуте Суарес отличился вновь. Мог в этой атаке забивать и Месси, но его выстрел парировал вратарь. А вот с добиванием от уругвайца голкипер уже не справился. Аргентинец красиво попрощался со сборной страны и теперь может сосредоточиться на выступлениях за клуб. Сразу после перерыва Суарес выдал Месси отличную передачу на линию вратарской. Лионель такие возможности, как правило, использует. Так вышло и на этот раз. Ну а потом аргентинец отличился вновь. Примагнитил мяч, играючи разобрался с несколькими оппонентами и забил. 4-0. Интер Майами прервал серию из 5 поражений подряд. У Месси 23 гола в 25 матчах чемпионата. Он лучший бомбардир МЛС.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: За последние 5 лет выбор квартир в московских новостройках изменился по-разному в зависимости от сегмента. В массовом сегменте он сузился, а в бизнес, премиум и элит-классе, наоборот, вырос в 3-4 раза. Такие данные приводит компания «Метриум». Аналитики сравнили, сколько квартир одновременно находилось в продаже в типичном жилом комплексе в сентябре 2021 года и в сентябре 2026. Итак, в массовом сегменте медианное число лотов в одном проекте снизилось с 93 до 69. 9 квартир. Основной диапазон выбора тоже сжался. Если раньше типичный дом предлагал от 20 до 280 вариантов, то сейчас от 16 до 212 планировок. Причина в том, что застройщики доступного жилья перешли на порционный вывод квартир небольшими пулами в привязке к графику строительства и наполнению эскроу-счетов. Покупатель видит на витрине меньше свободных лотов, чем раньше. В бизнес-классе ситуация обратная. Медианная выросла с 59 до 73 вариантов квартир в одном проекте. Основной диапазон выбора расширился с 9152 до 25203 лотов. Проекты стали масштабнее, а линейка планировок разнообразнее. В премиум-классе рост еще заметнее. Медианное число квартир в продаже увеличилось более чем в 3 раза с 21 до 65. Диапазон выбора поднялся с 480 до 32181 лота. Премиальные новостройки перестали быть исключительно камерными домами и превратились в крупные кварталы с широким набором планировок. Ну а сильнее всего вырос выбор в элитном сегменте почти в 4 раза. Если в 2021 году в типичном высокобюджетном комплексе продавалось всего 12 вариантов квартир, то сейчас 45. Диапазон выбора поднялся с 5,22 до 7,44 лотов. Эксперты объясняют такой разрыв просто. В дорогих сегментах девелоперы стали запускать более крупные проекты с разнообразными планировками, включая видовые резиденции и семейные квартиры с террасами. А в массовом сегменте новых проектов почти не появлялось, и застройщики управляют предложением точечно. Так что если в бизнес и премиум-классе выбор будет и дальше расширяться, то в доступном сегменте он вряд ли вернется к прежним объемам в ближайшее время.
3: Что это было? в эфире.
4: Институт репетиторства становится настолько распространенным,

0: что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление. И очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
1: Я бы сказал по-другому немножко. Они когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я выступил в вуз. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в вузе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен за всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей...
0: На эту базис кучу этажей
1: сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал, почему вы теперь меня это спрашиваете?
2: Я думал, что он просто не готов
1: к этой нагрузке. И здесь вариант, либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
3: Кандидат физико-математических наук Андрей Пабликов в программе «Чат с учителем».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.
3: ДНК называют кодом жизни. Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21:00. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
4: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
4: РБК в цифрах.
3: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога – Романтише Штрассе, старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вчера в российской столице с новостями Артем Самуилов. Объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Россией стало для Киева неожиданностью, заявил Владимир Зеленский журналисту Аксиос Бараку Равиду. По его словам, если Россия согласится на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится. Он попросил сообщить, когда именно наступит перемирие, если Трамп договорился об этом с Владимиром Путиным, и добавил, что Киев готов его принять. Ранее Трамп объявил в True Social, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует с сегодняшнего дня. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, обеспечивающего передачу электричества до Запорожской АЭС. Системы в тяжелом состоянии, обстрелы со стороны ВСУ идут постоянно, поэтому ремонт невозможен, а сотрудников под огонь отправлять нельзя. Неизвестный снаряд упал на пассажирский терминал международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде. В результате в здании возник пожар. Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции.

0: Саудовской Аравии. По его словам, атаке подвергся пассажирский терминал номер 4. На месте работают компетентные органы. Полиция Франкфурта на Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. Во время выступления на стадионе Deutsche Bank Park зрители неоднократно использовали пиротехнику. По окончанию концерта в окрестностях арены снова жгли фейерверки, были стычки фанатов и случаи сопротивления полиции. Мероприятие посетили около 27 тысяч человек. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. У курьеров и водителей такси сегодня выходной. Причина сбоя в работе сервисов Яндекса из-за ночной атаки на ЦОТ во Владимирской области. Его работа была полностью остановлена. Это нарушило функционирование сервисов такси и доставки. В Яндексе заявляют, что на данный момент доступ к сервисам постепенно восстанавливается, но часть функций остается недоступной. В компании отмечают, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Утром пользователи столкнулись со сбоем в приложении Яндекс.Го в московском регионе. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях Яндекс.Еда, Яндекс.Пэй и других. Сейчас к работе возвращаются Алиса, Поиск, Яндекс.Карты, Такси и Почта. Курьер Максим рассказал радио РБК, что за сегодня мог бы заработать около 10 тысяч рублей, но взять заказы в работу просто не получилось.
2: Работы сегодня, мягко сказать, просто нету. Приложение не работает, не можем ни выйти на линию, ни ничего. Заказов слетело, допустим, я делаю примерно 15 заказов в день в доставке. Ну, столько заказов слетело. Заработать бы я мог, ну, около 10 тысяч. Сегодня у нас выходной. На компенсацию от компании не рассчитываю, потому что мы не работаем напрямую на Яндекс. Мы самозанятые, которые просто пользуются агрегатором. Точно так же, как и, в принципе, те, кто заказывает такси. Мы просто исполнители. Нам ничего не обещали, мы просто ждем, когда ситуация наладится, и мы продолжим работу.
1: Напомню, сегодняшняя атака на ЦОД Яндекса уже третья за эту неделю. Ранее повреждения получили ЦОДы компании в Рязанской и Калужской областях. Вчера Яндекс включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Как уточнил источник РБК в компании, Яндекс не был обязан прописывать эти условия в соглашениях, так как они уже регулируются. Водитель такси Юля рассказала, что сегодня столкнулась с большим количеством отмен заказов, к тому же не удается заправить машину и вывести за работу деньги.
3: Пассажир заказывает такси, на один заказ приезжает 4-5 машин. И, соответственно, кто-то один уезжает с пассажиром, остальные отменяют заказ. У меня сегодня было отмен 5, то есть куча холостого пробега. Сейчас уже пробега поменьше, то есть я звоню пассажирам и спрашиваю, вы машину ждете? Мою машину ждут, значит, я еду. Заработать особо ничего не получается. Все заказы просроченные, либо человек просто хотел посмотреть цену на такси, заказал, ему цена не понравилась, а отменить заказ он уже не может. У меня там на балансе деньги какие-то отобразились. Вывести я их не могу. Заправить машину бензином я не могу, потому что Яндекс не работает. Яндекс.Заправки не работают. Поддержка не отвечает, потому что, я так понимаю, их там завалили жалобами. Яндекс.Банк тоже не работает. Плюс еще идет какая-то непонятная ситуация с расчетом цены. Мне пришел заказ, я его выполнила. Стоит 200. Я его закрываю, и заказ уже стоит 1990.
1: Дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, запущен в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров. В 2025 году в компании сообщили о расширении центра. В СМИ отмечалось, что в проект могут вложить от 15 до 20 миллиардов рублей.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Skills.
1: Последние международные исследования говорят о том, что 40% сотрудников по всему миру ежедневно испытывают сильный стресс, и при этом почти никто не умеет с ним по-настоящему справляться. В результате падают увлеченность и продуктивность, а риски выгорания и ошибок, напротив, возрастают. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о стрессоустойчивости и о том, как ее в себе воспитать. В студии бизнес-консультант, эксперт школы управления РБК Сергей Сухов. Сергей, у вас в жизни много стресса? Вы в тех самых 40% или все-таки в 60%?
2: Вы знаете, наверное, где-то еще года полтора назад я бы сказал, что я в тех самых 60%, но кажется, что в последнее время происходит такое количество всего, что вот эту пропорцию пора пересматривать, и большинство из нас в этих 40%.
1: И как вы справляетесь?
2: Мне помогает какое-то количество практик, какое-то количество идей, смыслов.
1: Как бы вы описали, что такое стрессоустойчивость одной фразой?
2: Это способность сохранять ясный ум в условиях неопределенности и сильного давления.
1: А вот от обратного. Стрессоустойчивость — это не, например, это не терпеть токсичную работу и отношения, не испытывать тревогу, всегда быть спокойным.
2: Если через отрицание, то для меня стрессоустойчивость — это не бояться эмоций, но уметь с ними работать. Это не слишком сильно искажать свою картину мира, то есть более-менее стараться адекватно воспринимать происходящее и себя внутри, все, что происходит. И для меня это еще и не отрицать то, что происходит. То есть если, например, тебе не нравится работа, а ты всех других и сам себя пытаешься убедить в том, что тебе все нравится, я бы не назвал это стрессоустойчивость, это самообман.
1: Стрессоустойчивость — это врожденная черта характера или это можно воспитать?
2: Я думаю, что очень во многом врожденная. Потому что то, как у нас...
1: Все, заканчиваем программу.
2: Расходимся, да. Во многом врожденное, потому что, ну, та же самая продукция нейромедиаторов, гормонов, которые, собственно, и являются, да, такими индикаторами, маркерами, одновременно механизмом стресса, они заложены на уровне тела. А большинство телесных паттернов заложены, ну, как бы биологически. Но, тем не менее, конечно, какую-то часть стрессоустойчивости можно воспитать. И вот как там с моей колокольни, да, это различные вещи, связанные с мировоззрением, мировосприятием, ментальными программами, ну и так далее. Мне кажется, что то, воспринимаем мы что-то или не воспринимаем как стресс, вот это как раз регулируемая история. Потому что в одних и тех же обстоятельствах, абсолютно в одних и тех же, для одного человека это будет стресс, для другого будет вызов, для третьего будет испытание, для четвертого будет проклятие, для пятого будет возможности и так далее. И это абсолютно определяется тем фракталом смыслов, который крутится у нас в голове и который нас как бы дописывает трактовку, понимание к тому, что происходит. Нет трактовки, нет стресса.
1: Если про навыки говорить, какие нужны навыки, чтобы стрессоустойчивость была на достаточном уровне, помогающем справляться со всякими стрессовыми ситуациями?
2: Если очень широко, то, мне кажется, это навык некого наведения порядка в своем собственном уме, то есть понимание того, какие у тебя ценности, чего ты хочешь, чего ты не хочешь, как ты смотришь на мир, в целом, какая у тебя картина мира. И второй блок навыков — это все, что связано с управляемым состоянием. Способностью вытаскивать себя обратно в норму, способностью брать себя в руки, способностью преодолевать, да, какие-то сложные обстоятельства. То есть вот для меня это некое сочетание ясного ума и навыков эмоциональной саморегуляции. Вот это стрессоустойчивость.
1: Про себя расскажите, как вы в стрессовых ситуациях справляетесь?
2: Ну, мне повезло, да, у меня есть какой-то набор практик, которые можно для этого использовать. В целом, все, конечно, зависит от того, какого уровня и масштаба стресс. И здесь широкий очень спектр инструментов, начиная от очень простых вещей, да, например, возьми паузу, иди погуляй по лесу.
1: А если леса нету?
2: Иди погуляй по парку, иди просто погуляй, да, выйди, подыши, спрячь себя прекрасного от мира на какой-то момент. Это навыки, связанные с умением регулировать дыхание, потому что дыхание напрямую определяет вот эту, ту самую химию крови, да, которая и генерирует вот эту стрессовую реакцию. И это какие-то мировоззренческие вещи. Потому что, еще раз повторюсь, считаем мы или не считаем что-то стрессом, очень во многом определяется нашей картиной мира. Есть, конечно, безусловно, какие-то исключения. Если это прямая угроза жизни, то тут картина мира не картина мира, хотя, опять же, да, есть оговорки.

0: Но в целом наш ум, вообще мы в целом, да, это такая машина интерпретации. Если мы что-то считаем стрессом, это стресс. И вот, отвечая еще раз на ваш вопрос, что я делаю, я себя спрашиваю, Сергей, какая трактовка, какая ментальная программа в тебе сейчас работает и насколько она адекватна. И довольно часто я сам обнаруживаю, что ум дописал что-то очень странное, да, что тот комментарий, который мои собственные мозги породили, он и запустил стресс, а не ситуация как таковая.
1: Но это что-то уже про философию стоицизма, как я понимаю.
0: Да. Да, ну, по крайней мере, как-то, как сейчас, знаете, модно говорить, по мотивам философии стоиков.
1: Я знаю, что вы большой поклонник вообще этой философии. Давайте тогда, чтобы было понятно, расскажем, что такое философия стоицизма и как это со стрессоустойчивостью связано.
0: Мне кажется, что на философию стоиков, на стоицизм можно смотреть как минимум с двух точек зрения. Первое — это стоицизм как некий исторический артефакт, и это такая прерогатива академической философии. Мы туда не пойдем. Там свои эксперты, свои специалисты и так далее. А второе — это стоицизм или даже стоический образ мышления. Это то, как применить некий набор.
1: Практический стоицизм.
0: Да. Ну вот то, как взять какой-то набор идей, концепций, практик, инструментов знаний этой школы и использовать их сегодня. Вот меня интересует второе.
1: И нас интересует второе. В рамках этой программы, естественно.
0: За стоицизмом прям четко закрепился такой тег, что это философия трудных времен.
1: А еще что это философия миллиардеров, силиконовой долины, крупных корпораций. Почему, кстати, как вы считаете?
0: Меня в какой-то момент этот факт самого очень сильно удивил. Когда я только начал погружаться в тему, я много, в связи со спецификой своей деятельности, я всегда много общался с топ-менеджерами, с предпринимателями. И вдруг я выяснил, что там 8 из 10 человек из них абсолютно в курсе того, что такое стоицизм. Они там цитировали Сенеку, Марка Аврелия, Эпиктета, чем меня вначале очень удивляли.
1: Это на каком уровне топ-менеджера?
0: Это высокий уровень. Это люди с результатами, с достижениями, с большим объемом рефлексии, как правило, с серьезным образованием и так далее.
1: То есть и в России на уровне крупнейших корпораций топ-менеджмент как минимум знает или читает, или изучает стоиков.
0: Да.
1: И применяет, как я понимаю, некоторые наработки.
0: Да, и для них это, ну, по моему впечатлению, да, для них это такой своеобразный козырь, про который они никому особо так-то не рассказывают, но то, что они в теме, да, то, что они начитаны, то, что они используют какие-то идеи оттуда, вот весь мой опыт последних 5 или 6 лет прямо это показывает.
1: Давайте вернемся к вопросу, почему?
0: Стоицизм изначально, как мне кажется, был создан, ну вот я иногда так шучу, людьми дело для людей дело. В отличие от огромного количества других философских школ, которые, ну как часто бывает, да, это такой способ красиво поговорить, порассуждать. А стоики изначально ставили себе вполне конкретные задачи. Добиться ясности мышления, добиться той самой внутренней устойчивости, или, как Марк Аврелий говорил, построить внутреннюю цитадель. То есть это система, которая изначально скроена, создана под эти задачи.
1: Изначально стоицизм вообще из катастрофы родился в буквальном смысле. Зенон был торговцем пурпуром, плыл на корабле, корабль попал в кораблекрушение, он с трудом выжил сам, естественно, весь товар потерял, оказался в Афинах, попал к киникам, и потом у него получилась своя уже философская школа.
0: О, да, да, как некий синтетический продукт, да, нескольких школ, потом она претерпела довольно много трансформаций. Но, да, изначально она родилась так, и еще раз, да, вот если мы посмотрим на имена тех представителей стоицизма, которые мы хорошо знаем, то это, как правило, ну, вот те люди, которых мы на сегодня назвали бы топ-менеджерами, ну, в каком-то смысле предпринимателями, ну, точно людьми большого калибра, большого масштаба. Они в те времена находили какие-то ответы для себя, и вот 2000 лет прошло, стоицизм сбоев не дает.
1: Давайте к практической части стоицизма и к управлению стрессом. Несколько примеров можете привести, как взять философию стоицизма и как ее применять в стрессовой ситуации?
0: Я бы здесь разделил все на две большие группы. Есть чисто такой инструментальный подход. Не люблю слово лайфхаки, но вот как бы некий набор таких быстрых приемов. Они довольно хорошо известны. Классические примеры — это довольно четко научиться разделять в любой ситуации, на что я могу повлиять и на что я не могу повлиять. Как правило, мы в этом сильно-сильно путаемся. Это способность самому себе задать вопрос, там, а как вот что-нибудь стрессовое, да, а как бы в этой ситуации, например, повел бы себя Марк Аврелий? Что бы он мне сейчас посоветовал? Такое как бы обращение к некому внутреннему ментору. Это целый ряд внутренних настроек, настройки на день. Например, когда ты прикидываешь, что сегодня может происходить, в том числе какие-то негативные сценарии, и продумываешь, вот это самое главное, продумываешь, что ты будешь делать, если правда так будет. Это вот инструментальный слой. Это то, что сегодня принято называть практиками стоиков. А есть

0: Какое-то немножко отстраненное наблюдение за своей жизнью, да, и за событиями в своей жизни.
1: Да, да, да. Вот когда ты смотришь на себя, как на, давайте скажем так, в кавычках персонажа, да, который проходит определенный квест, на каждом повороте которого тебя жизнь чему-то учит. Дай бог, если ты хороший ученик при этом. И там много вот этих вот как бы мировоззренческих вещей, которые формируют ту самую устойчивость.
0: Давайте разберем ситуацию. Допустим, меня уволили. Да? Что делают в такой ситуации стоики, как они боролись бы со стрессом, если бы это случилось с ними?
1: Вот смотрите, как бы они, наверное, размышляли, они бы спросили себя. Вот первое, они бы четко разделили сам факт произошедший, там, все, у меня нет работы, да, и то, какую интерпретацию ум туда добавил. Потому что ум может добавить туда какую-нибудь катастрофическую интерпретацию. Например, все. Там, и дальше классический сценарий. Умру бомжом под мостом.
0: То есть важно не то, что случилось даже, а так, как мы это интерпретируем.
1: Да. Вот очень важно разделить эти две вещи, да, потому что есть как бы факт чего-то и есть та трактовка, интерпретация, набор смыслов, который мозг приписал мгновенно этому событию. Мы в этом плане машины интерпретации, мы не умеем не приписывать. Возвращаясь к контексту работы, а кто-то, например, видит в этом открывающиеся возможности. Да. Более того, очень многие люди, которые прошли прямо через эту ситуацию, уволили там и так далее, они через несколько лет, очень часто уже построив какой-то бизнес, вспоминают этот момент и говорят, слушай, да, было, конечно, очень стрессово, но вот, честное слово, вот если бы меня тогда не выпихнули, я бы никогда в жизни не начал строить свою компанию, я бы не открыл свой проект и так далее. И вот как бы с горизонта этих прошедших лет вот это событие уже воспринимается как, ну, на самом деле, благое. И я думаю, если наши зрители также посмотрят на свою жизнь, они точно обнаружат еще какие-то примеры, да, что в моменте казалось сложным, трудным, болезненным, иногда катастрофическим, а в итоге выяснилось, да, что, ну, это был вообще прям очень важный разворот в их жизни.
0: Итак, первое правило – разделяем события и отношение к этому событию.
1: Совершенно точно.
0: Второе?
1: Второе – довольно максимально четко понимаем, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять. И здесь тоже…
0: И стараемся влиять на то, что можем повлиять.
1: Да.
0: А что мы делаем с тем, на что мы не можем повлиять?
1: Наслаждаемся зрелищем. Ну, мы наблюдаем, да, мы как бы можем это анализировать, мы можем искать способы повлиять, вот, но мы пытаемся снизить негативное восприятие этого. Более того, стоики вообще скажут, что вот то, на что ты не можешь повлиять, возможно, является самым главным. Вот потому что оно тебя ведет очень во многом. И вот одна из таких предпосылок стоиков, она заключается в том, что мир в любой момент времени устроен правильно. И если тебе в какой-то момент кажется, что что-то все вообще прям не так, скорее всего, ты не видишь всей картины.
0: Есть же классический образ стоицизма про то, что судьба – это телега, а тебя тащат за этой телегой на поводке. И ты можешь упираться, и тогда ты обдерешь не на колени, а можешь идти с достоинством и получать даже какое-то удовольствие от этого.
1: По классике «умного судьба ведет, а дурака тащит», да, ну, такой немножко с вызовом, да, перевод. Но здесь мы касаемся еще огромной темы, там, наличие судьбы, отсутствие судьбы.
0: Но мы туда решили не ходить, да, сегодня?
1: Мы не успеем. Но это, правда, вот это одна из, на самом деле, самых интересных тем вообще, что предопределено.
0: Но вообще, наверное, надо сказать, что стоицизм лег в основу когнитивно-поведенческой терапии, да, как раз самого, возможно, изученного и эффективного направления психологии, как раз про борьбу со стрессом.
1: Да. Более того, мы сейчас в соавторстве с одним из, ну, как мне кажется, самых авторитетных людей в КПТ, в российском, задумали книжку написать на неком стыке стоицизма и КПТ.
0: Давайте попробуем резюмировать. Стрессовая ситуация, стоики, не стоики, неважно. Что вы посоветовали бы делать?
1: Успокоиться.
0: А если не получается? Ну, я все понимаю, но меня вот изнутри трясет.
1: Это правда может быть так, даже это очень часто так, но первое, скорее всего, вас не будет трясти вечно. Прямо в моменте масса всяких подходов, но самые рабочие, по моему опыту, самые простые. Вот правда, знаете, подышать, погулять, попить водички, выдохнуть.
0: Не принимать решения сгоряча.
1: Никогда.
0: Перестать себя накручивать.
1: Да. Опять же, я понимаю, да, что это проще сказать, чем реализовать, особенно когда тебя правда очень сильно раскачало.
0: Ну, может быть, есть какая-то практика или какие-то практики, как перестать в моменте постоянно думать про негативное, а переключиться на что-то.
1: Есть, конечно. Я, например, очень часто сам себя просто как бы одергиваю и говорю, там, Сергей, ну, куда хоть ты сейчас понесся тогда? Куда у тебя ум побежал? Еще смотрите, есть какой момент, вот возвращаясь к тому, про что уже говорили. Если у тебя возникла какая-то эмоция, значит, секунду назад ты сам на нее согласился. Значит, прилетела какая-то такая интерпретация, твой ум предложил тебе какую-то такую трактовку, ты на нее неосознанно согласился, и она ее запустила.
0: Звучит красиво, а что делать?
1: Отмотать обратно и спросить, на что я на самом деле реагирую.
0: Сергей, в формате блица отвечаем коротко. Несколько вопросов. Самая распространенная ошибка в отношении к стрессу.
1: Пытаться делать...

0: Делать вид, что его нет.
1: Одна мысль, которую стоит вспомнить в момент сильного волнения.
0: Почему ты пришел в голову, и это тоже пройдет.
1: Один вопрос, который полезно задать себе перед сильным эмоциональным решением.
0: Чего я не вижу сейчас в этой ситуации? Какую точку зрения я пропустил?
1: Полезно ли заранее мысленно проигрывать сложные сценарии, или это только усиливает тревогу?
0: По стойкам, да, полезно.
1: Одно действие на ближайшие сутки для тех, кто хочет стать более стрессоустойчивым.
0: Взять паузу на 30 минут, пойти не спеша погулять по улице, оставить дома телефон и послушать, посмотреть, подышать, понаслаждаться осенью.
1: Это уже не в формате блица, но это наш традиционный вопрос. Три книги по теме, которую мы сегодня обсуждали. Мы обсуждали стрессоустойчивость. Что имеет смысл почитать, чтобы глубже в эту тему погрузиться? Я так предполагаю, сейчас кто-то из стойков будет. Ну, как минимум один.
0: Я бы, конечно, назвал Сенеку, да, «Нравственные письма к Луцилию». И я бы, наверное, знаете, посоветовал какую-нибудь хорошую еще... Если нужна не теоретическая подготовка, да, а просто как бы голову какими-то мыслями правильными наполнить. Ну, не знаю, я вот сейчас перечитывал Ефремова «Час быка». Мне кажется, как ни странно, это очень помогающая в стрессоустойчивости книга. Тогда из той же серии «Стругацкие».
1: Что именно?
0: «Трудно быть богом». Ну, по мотивам, наверное, сейчас сериала, да, перечитать.
1: Как интересно, почему советская фантастика?
0: Мне кажется, что в ней много очень глубоких и очень высоких идей. Она очень пассионарная. Вот я год назад примерно гулял вокруг музея космонавтики вот в Москве рядом с ВДНХ. И вот тогда смотрел на эту стелу и думал, вот сколько же надо было иметь силы, чтобы в те времена думать про то, как полететь в космос. И вот у людей, у которых такой уровень духа, я думаю, у них другие отношения со стрессом.
1: Сергей, спасибо. Мы говорили с экспертом школы управления РБК Сергеем Суховым о том, что устойчивость к стрессу не обязательно врожденная черта характера. Важно направлять усилия на то, что доступно личному влиянию, а не бороться с неподконтрольными обстоятельствами. Или для начала попробовать почитать стоиков. До встречи.
2: Технологии и тренды. Wildberries решил, что продавать людям товары недостаточно. Теперь Marketplace берется находить сантехника, электрика или сборщика мебели и напрямую выходит на территорию Авито. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, зачем крупнейший российский Marketplace пытается стать приложением для повседневной жизни. Новый раздел называется «ВБ-услуги» и пока тестируется внутри сервиса объявлений «ВБ-ресейл». В нем 14 направлений от ремонта квартир до установки кондиционеров. Пользователь выбирает мастера и договаривается с ним в чате. Объявления бесплатны, деньги стороны передают друг другу вне платформы. На первый взгляд это скромный эксперимент, но он укладывается в крупную стратегию. У Wildberries уже есть банк, платежные сервисы, путешествия, реклама, страхование, фармацевтическое направление и перепродажа вещей. Теперь к товарам добавляются услуги. Логика простая. Покупатель приобретает, например, кондиционер, заказывает установку и платит за нее, не покидая привычную экосистему. Деньги на такую экспансию у компании есть. По данным самой группы РВБ, в прошлом году оборот вырос почти наполовину и превысил 6 триллионов рублей, а чистая прибыль достигла 175 миллиардов. Ежемесячная аудитория Wildberries – 82 миллиона покупателей. Такой трафик позволяет запускать сервисы без многолетней раскрутки. Но аудитория еще не гарантирует победу. По оценке эксперта торгово-промышленной палаты, около 45% цифрового рынка бытовых услуг уже держит Авито, еще примерно пятую часть профи. Здесь важен не размер приложения, а плотность подходящих исполнителей в каждом городе, отзывы, проверка и доверие. К тому же хорошего мастера клиент обычно сохраняет в телефоне, и следующая сделка уже проходит мимо площадки. Поэтому Wildberries начинает бесплатно и пока не проводит оплату внутри сервиса. Сначала компании нужно доказать, что ее товарный трафик превращается в заказы на услуги, а если получится, ВБ будет конкурировать уже не только с Озон за покупки, но и с Авито за объявления, с банками за платежи и с туристическими сервисами за поездки. Экосистема Wildberries растет не из одной технологии, а из огромной привычки – часто открывать приложение ради покупок. Главный вопрос теперь в том, выдержит ли эта привычка все, что компания пытается на нее навесить сверху.
3: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно – чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз. с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. Кредиторы – это суеверное племя. Они строго соблюдают все памятные дни и сроки. Бенджамин Франклин.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди» слушайте на радио РБК.
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
6: Какая-то власть у экологов компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать, нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
7: Иногда отдельные есть люди, именно то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и сказать, что хватит загрязнять там реку, давайте ставить фильтры, какие-нибудь скруберы на воздух и так далее. Но чаще всего подавляющее количество обслуживают, конечно, интересы именно финансовой компании. Вот. И, ну, в общем, такая не очень благодарная с этой точки зрения у них работа.
4: Эколог Жора Каванасян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: 18:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом в своей соцсети True Social написал Дональд Трамп, отметив, что оно якобы вступает в силу немедленно, и призвал не нарушать договоренность. При этом Владимир Зеленский заявил изданию Axios, что объявление Трампа стало для Киева неожиданностью. По его словам, если Россия согласится на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится. Один из терминалов международного аэропорта Риада подвергся удару с воздуха. Об этом сообщает Аль-Джазира. По данным командования коалиции против хуситов, удар привел к пожару на территории терминала. Пока не ясно, была ли это ракета или беспилотник. В коалиции также сообщили, что перехватили одну ракету возле аэропорта. Напомню, накануне хуситы из Йемена уже атаковали этот же аэропорт. Погибли 12 человек, более 300 пострадали. Численность персонала на площадке АЭС «Бушер» в Иране увеличивается в рамках выполнения контрактных обязательств. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, вчера прибыли еще 9 сотрудников. Всего на площадке теперь 135 инженерно-технических специалистов «Росатома». Они задействованы на всех трех объектах, двух строящихся и одном действующем энергоблоках. Автомобилей в очередях на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани выросло до 900. Об этом сообщил оперативный канал и ситуация на автоподходах к мосту. По данным на 6 вечера по московскому времени со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стоят 600 машин. Ожидание около 2 часов. Со стороны Керчи 300 машин и примерно час ожидания. Ранее днем в очередях с обеих сторон находились 555 автомобилей. Сборная России завоевала золотую, серебряную и 4 бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Чемпионом мира стал Инал Тасоев в весе свыше 100 килограммов. Серебро россияне взяли в смешанных командных соревнованиях. Бронзу выиграли Сабина Гелязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов. Женская сборная показала лучший результат в истории чемпионатов мира. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Украина готова провести выборы при условии 60-дневного перемирия с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC. По словам украинского президента, он готов пойти на предложение Дональда Трампа.
2: Президент Трамп сказал, что Украине нужен новый президент. Прежде всего, при всем уважении к президенту Трампу, это решать нашему обществу, нашему народу, выбирать того или иного лидера. Я знаю, что Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений через выборы, я уже говорил об этом его команде. Так что, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа.
1: Ранее Дональд Трамп призвал украинцев сменить президента, который, по его мнению, не способен договориться с Россией о завершении войны. В минувшую пятницу американский президент заключил с Владимиром Путиным сделку о поставках российского дизеля и ослабил американские санкции до 7 апреля 2027 года. Напомню, что ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не пойдет на временное прекращение огня как предварительного условия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Лавров отметил, что Россия уже сталкивалась с подобным сценарием во время переговоров в Стамбуле и научена этим уроком. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский подчеркнул, что это условие Зеленского – попытка вернуть расположение Трампа. С ним беседовала Ирина Савельева.
3: Делал хорошую мину при плохой игре и формально согласился на то, что как бы к выборам готов, но в том числе нужно необходимо провести какое-то перемирие на 60 дней. Но при этом не уточняется важные, очень важные детали, да, которые касаются вопросов голосования граждан Украины, которые находятся в Донецкой и Луганской народной республике, те граждан Украины, которые находятся на территории, условно говоря, старой Российской Федерации, да, будут ли допущены к выборам, допустим, оппозиционный блок или партия Шари, или Компартия, или социалисты, или там партия левой оппозиции, ну и ряд других оппозиционной платформы и других оппозиционных сил, которые фактически на Украине сегодня запрещены. Да, поэтому здесь есть очень много нюансов, да, какие это будут выборы, в чем они заключаются и кто будет участвовать в этих выборах и на каких условиях.
4: А возможно, Зеленский таким образом хочет вернуть расположение Дональда Трампа, учитывая, что ранее он выступил с необычно резкой критикой в адрес главы Белого дома, назвав слабым решение приостановить санкции, да, на российский дизель.
3: Ну, здесь видно, что Зеленский на самом деле играет на стороне оппонентов Трампа и на стороне Демократической партии США, и на стороне европейских лидеров, да, с которыми он в том числе проводил обзвон накануне, да, то есть и Бёрнам из Англии, и Макрон из Франции, и Ступ из Финляндии, премьер-министр Норвегии, ряд других лидеров, да, с которыми он общался, фактически они стоят на евроатлантических и глобалистских позициях, да, в том числе это касается и критики Зеленского решения Трампа буквально день назад по санкциям против Международного уголовного суда. То есть здесь, на самом деле, он еще раз пытается перед Трампом заигрывать, потому что ставки очень высокие, да, то есть это и развединформация, это и поставление вооружений, это и связь на линии фронта. То есть, на самом деле, очень много стоит, и Зеленский здесь не может совсем отказать Трампу, и в этом отношении как бы он делает то, что делал год назад, буквально во время того, как Трамп после скандала с Ермаком, главой администрации президента Украины, да, главой офиса президента Украины, то же самое говорил, что необходимо на Украине проводить выборы, и, собственно говоря, чтобы украинский народ определился своим лидером.
4: Игорь, а как вы думаете, Россия готова согласиться на такие условия?
3: Ну, фактически, Зеленский сейчас играет на попытке восстановить статус ВО, если так можно выразиться, и все-таки дизельная сделка, она была не привязана к Украине, и в данном случае ожидали все то, что Трамп ведет адские санкции против России, буквально уже 18 октября ожидали то, что это станет одним из условий того, что это будет прекращение объектов, ударов по объектам энергоинфраструктуры, да, на самом деле Трамп снял санкции с России на поставку дизеля, дал ей экономические возможности, санкции против России не сделал, да, и здесь Зеленский пытается вернуться к этому вопросу и фактически ставит дополнительные условия с тем, чтобы вот давайте прекратим все-таки каким-то образом, пусть даже не через антисанкции и санкции, а путем выборного процесса удары по энергообъектам Украины, то не входило в планы, например, российского руководства.
4: Игорь, а как вы думаете, кому сейчас политически выгодно больше проведения выборов на Украине?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что прежде всего, наверное, и украинскому народу, который, ну, и по конституции, и по соцопросам, да, которые желают проведения выборов в Украине. На самом деле, выборов на Украине желают фактически и левый, и правый лагерь, что в Америке, что патриоты в России, например, да, то есть здесь разные подходы могут быть, да, но выборы на Украине, они фактически, вот, например, если брать подход западно-ориентированного лагеря, да, то Федоров выступал летом за выборы на Украине с тем, чтобы предоставить на власть на сторону тех лиц, которые будут поставить контроль над западными потоками финансов на Украине.

0: Украине, да. Что касается России, безусловно, да, Трамп и правого лагеря республиканцев в Америке, да, то здесь нужна более сговорчивая, более действительно фигура, которая готова пойти на компромиссы в сделке с Россией, ну, в мирном урегулировании. И те вопросы, которые ставились на переговорах в Майами, это все-таки более глобальное евразийское урегулирование вопроса безопасности на пространстве России, Украины, Восточной Европы и Азии, да. Вот, собственно говоря, поэтому и тем выгодно выборы на Украине, они не выгодны только Зеленскому, да, который фактически понимает, что если он пойдет на выборы, не останется президентом, то фактически он пойдет под трибунал. Да. К сожалению, вот такая конфигурация складывается на политическом поле Украины.
1: Где в этой конфигурации Европа? Насколько ее, да, будет учитываться мнение?
0: Европа готова к выборам на Украине, но при том, что будет ее ставленник. И здесь в этом отношении Европа говорит, даже если не Зеленский, да, даже если Зеленский, то тогда нужно принимать пакет законов о качке КОС, это бывший министр Украины по евроинтеграции, и Марта КОС, это глава комиссара Европейского Союза по включению новых членов. И они как раз и говорят, что они готовы ставить Зеленского, но в том случае, если будет принят пакет законов, которые ставят под контроль пакет правоохранительной системы, судебной системы Украины под контроль европейских кураторов. То есть это международное участие в выборе правоохранителей. Фактически Зеленского хотят сделать такой церемониальной королевой, в отличие от его действующей роли, когда он контролирует Генеральную прокуратуру, и СБУ, и ряд других правоохранительных органов, кроме НАБУ и САП. В этом отношении, то есть Зеленский, Европе тоже выгодно выборы на Украине, но только если в случае, если она поставит своего ставленника на пост президента и борется за это геополитическое пространство.
2: Сразу после выхода комментария Владимира Зеленского Дональд Трамп заявил о вступлении в силу энергетического перемирия между Москвой и Киевом. По его словам, обе стороны пришли к договоренностям в этом вопросе. В Кремле еще не прокомментировали это сообщение Трампа, а Владимир Зеленский сказал, что Украина не располагает информацией об энергетическом перемирии.
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
4: Центр событий.
5: Опера «Москва. Петушки». Поэма Венедикта Ерофеева становится музыкальным путешествием в пространстве бывшего железнодорожного депо. Композитор Петр Айду превращает в музыку стук колес, голоса, паузы и тишину, заложенные в самом тексте. Реальные электрички за панорамными окнами становятся частью спектакля, а маршрут из Москвы в Петушки – путешествием в вечность. Москва. Тон-центр. 15, 16 и 17 октября.
2: В студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде вновь подвергся удару с воздуха. Пока не ясно, шла ли речь о попадании ракеты или БПЛА. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде накануне, из-за которого 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Среди жертв есть один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть два варианта ответа – локальные удары по позициям хуситов или значительная эскалация. Об этом рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов.
6: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
7: Что касается ограниченного ответа, здесь, очевидно, опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
6: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио в Госдепартамент тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
7: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
6: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
2: Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией Йемена, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Санны, столицы страны, от хуситов. И к другим темам уходящей недели. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки, ряд производителей, в том числе Кока-Кола из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
8: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
2: Это был руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Ну и продолжая гастрономическую тему, майонез, пельмени и попкорн со вкусом здорового образа жизни. Продажи продуктов, у которых в названии есть слово «протеин», подскочили в России почти вдвое. По данным аналитиков НТЭК, за первое полугодие спрос взлетел на 87% в штуках и на 60% в денежном выражении. Покупатели хотят приобщиться к ЗОЖу, скупая чипсы с полезной этикеткой. Но насколько правильнее мы стали питаться и кто зарабатывает на этой лихорадке, выяснял Ростислав Мерецкий.
9: Рынок раскололся надвое. Традиционно спортивная полка встала. Спортсмены наелись. Динамика нулевая, порой даже отрицательная. Продаж фитнес-батончиков, порошков и так далее. Зато пищевые комбинаты поняли, что протеин в названии – это легальный способ продать обычные продукты с высокой наценкой. И самый большой канал продаж – это именно офлайн-ритейл, отмечает сооснователь аналитической компании НТЭК Дмитрий Трифонов.
10: Видим расширение данного тренда на новые категории. С последнего мяса переработки стали появляются какие-то продукты с повышенным содержанием протеина. Если мы будем говорить про различные специализированные каналы, ну, например, точки продаж в спортзалах, то в них, конечно, доля тех или иных функциональных продуктов, она огромная. Но по сравнению с продажами в магазинах у дома, это очень маленькая доля.
9: В свою очередь, онлайн-продажи таких продуктов тоже продолжают расти, но рынок в большей степени насытился. По данным Wildberries, оборот белковой еды в первом полугодии вырос всего на 7% против прошлогодних 40%. Зато протеиновые чипсы показали аномальный скачок почти 240%. Это создает определенную проблему, потому что коров больше не становится. И как бы в связи с этим рост цен на сырье, говорят производители традиционного спортпита. Но еще, что важнее, они уже чувствуют на себе и нехватку этого сырья, отмечает управляющий партнер бренда «Молекула белка» Артем Антонов.
11: Сейчас закупают для более широкой линейки продуктов.

0: продуктов. Молока больше не становится. Прогрессик производства сывороточного протеина. Поэтому есть дефицит. Резкий рост, а сырья его настолько сильно много не стало. Европейское, американское сырье вести, это чуть сложнее, но у них аналогичная ситуация. Это же из натурального продукта делается. Из-за этого цена дорожает.
1: Кстати, часть спроса разогрели врачи. Они советуют протеин пациентам, которые худеют на модных препаратах, чтобы не сгорели мышцы. Проблема главная здесь в образе жизни. То есть, если вы работаете в офисе, не ходите в спортзал, но каждый день закидываетесь протеиновыми чипсами, можете набрать вес и ударить по внутренним органам, предупреждает психоэндокринолог, диетолог Михаил Богомолов.
2: При отсутствии физической нагрузки протеин у людей с анаэробным типом обмена, ну, то есть который идет сидячий образ жизни, мало кислорода потребляет, протеины, потребляемые с пищей, они часто разлагаются до аминокислот, потом превращаются в глюкозу и откладываются частенько в жировую ткань. При злоупотреблении протеином, если это не подростки, не дети, не боксеры, борцы, больше 2-2,5 грамм на килограмм должного веса тела, то растет нагрузка на почки, и со временем могут возникать хроническая почечная недостаточность, подъем артериального давления.
1: В итоге без регулярных физических нагрузок белковые чипсы лишь увеличат цифру на весах, объем талии, а не бицепса.
3: Ростислав Мерецкий рассказал, как продукты с протеином захватили ритейл и чем это может обернуться. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
4: РБК «Коллекция».
3: Ее курирует Министерство обороны. Там отметили, что космические войска уже используют новинку. Но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёпа возглавляет научно-консультативный совет по непознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадках космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выясняла Надежда Сережкина.
4: Да или нет?
5: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
6: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни.
5: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
6: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить. Но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
5: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факты, а не гипотезы.
6: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти

0: любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни. Дни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет? Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике» — социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареде. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареде, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которым предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареде стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок наконец перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареде тема. Что вообще делает семью семьей? Биологическое родство, общая память или человеческая способность любить? Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кареде слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: Thank you.
2: РБК Тренды.
7: Ночная прокрастинация – это откладывание сна ради того, чтобы заняться тем, на что не хватило времени днем. Термин появился в 2014 году, чтобы описать китайских рабочих, которые трудятся по 12 часов в день и хотят

0: вернуть контроль над своей жизнью. Позже термин стал звучать как «ночная прокрастинация из мести». Это может стать причиной ослабления иммунитета.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Крипта становится финансовым рынком. В России начинается, пожалуй, самый интересный этап в истории криптовалют. Государство не запрещает крипту и не признает ее деньгами. Вместо этого ее пытаются встроить в существующую финансовую систему. С 1 сентября начинает формироваться регулируемый рынок. Легальные обменники, брокеры, депозитарии. Для неквалифицированных инвесторов тестирование и лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Но интересно другое. Главными участниками нового рынка могут стать вовсе не частные криптоэнтузиасты. Эксперты ожидают, что основные обороты обеспечат профессиональные инвесторы и компании, прежде всего бизнес, которому криптовалюта нужна для международных расчетов. Одновременно меняется и экономика самого криптообмена. Сегодня значительная часть рынка существует в формате P2P и независимых обменников. Его годовой оборот отраслевые ассоциации оценивают в 10-13 триллионов рублей. После окончания переходного периода работать с рублями предполагается уже через регулируемые инфраструктуру. И вот здесь происходит главное. Криптовалюта начиналась как технология, которая позволяла обходиться без банков и других финансовых посредников. Российская модель фактически делает обратное. Создает вокруг крипты новый слой посредников – банки, брокеры, депозитарии и лицензированные обменники. Зато появляется то, чего крипторынку долго не хватало – понятные правила для крупного капитала и бизнеса. Поэтому главный результат регулирования может оказаться парадоксальным. Крипта в России станет менее похожа на альтернативу финансовой системе и гораздо больше на еще один класс активов внутри нее.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва в целом открыта для переговоров. Отвечая на вопрос, станет ли проведение выборов на Украине условием для их возобновления, Песков сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Ранее Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, который способен заключить сделку. Сам Зеленский в интервью ABC News заявил, что Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Во Владимире восстановили отопление и горячее водоснабжение после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, ликвидация последствий атаки на инфраструктуру в пригороде Владимира завершается. При этом электричество из-за повреждения сетей обломками пока нет примерно у 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. В областном центре энергетики планируют подключить 760 абонентов уже сейчас, остальных до конца суток. Росавиация ввела временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщается в канале ведомства. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят 7 его условий. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсен Резаи. По его словам, американцы пытались говорить с Тегераном через Ирак, Пакистан и Катар. Часть условий они приняли, но по остальным ответ был неясным. Резаи добавил, каждый раз, когда Иран садится за стол переговоров, США нападают на республику. Это, по его словам,

0: вам предательство. Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье ожидается сильный дождь. Об этом сообщили в гидрометцентре. В столице температура составит 9-11 градусов, в Подмосковье 6-11. Завтра днем будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. В Москве потеплеет до 16-18, по области до 14-19. Также в Москве прогнозируется гроза из-за теплого сектора Атлантического циклона. Во вторник осадки усилятся, ожидается ливень. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Бизнес несет потери из-за атак на ЦОДы Яндекса. Страдают даже те компании, которые работают вне IT-сферы. Напомню, ночью БПЛА атаковали дата-центр компании во Владимирской области. Это уже третья атака на инфраструктуру Яндекса за неделю. В результате в Рунете произошел масштабный сбой. Он коснулся не только экосистемы самого Яндекса. Вне доступа для пользователей с утра были приложения магазинов и ресторанов, интернет-магазины и другие цифровые платформы. Сервисы Яндекса на данный момент уже частично возобновили работу, однако приложения все еще могут работать нестабильно. Из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды рестораны потеряли до 30% выручки за день, отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
2: Столкнулись со сложностями франчайзи «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью доставка работает. И Чебурешный, Баймиронов тоже франчайзи работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра. Доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои. То есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров. Служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны. Но как-то все это работает. Чебурешный посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А «Мясо и рыба» имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение наших франчайзи «Мясо и рыба» и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье. Воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать. И есть собственное приложение. То Чебурешный, Баймиронов, но испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
1: Пользователи в сети пишут о том, что у многих для скачивания стали недоступны файлы на Яндекс.Диске. Некоторые документы имеют только миниатюры предпросмотра, но не скачиваются. Другие файлы вообще не отображаются. Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смолер.
3: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. В конце концов, даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут возвращены, то есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь два в одном, и репутация страдает, и бизнес на собственном счет потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах, посредниках, у них это тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это мошенничество, непреодолимые силы, мы ничего пока делать не можем, ожидайте.
1: Пострадавший ночью дата-центр Яндекса во Владимире, по данным компании-застройщика, запущен в марте 2017 года. Площадь территории почти 14,5 гектаров. В прошлом году в компании сообщили о расширении центра. В СМИ отмечалось, что в проект могут вложить от 15 до 20 миллиардов рублей.
4: Реклама. Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Счетная палата предложила

0: предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить ее до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила, Счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
1: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
2: И почему же список предложили пересмотреть?
1: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот по мнению Счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
2: А как оценивают это предложение участники рынка?
1: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
0: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направили запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться. Так считает президент Норникеля.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение

0: течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. На этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они, например, похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильск Никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и, соответственно, активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского Никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Это был промышленный эксперт Максим Худалов. Он комментировал заявление Владимира Потанина о том, что России нужна налоговая стабильность, которую он сделал в эксклюзивном интервью РБК. Полную версию интервью с Владимиром Потаниным можно посмотреть на сайте РБК. Еще одна новость уходящей недели. Минцифры готовят правила для включения в белые списки. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника. Пока таких критериев нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, единых критериев включения в министерстве задумались по трем причинам. Это, во-первых, большое число жалоб бизнеса в Минцифры, во-вторых, претензии со стороны ФСБ к ресурсам из-за белых списков. На их сетях, например, размещают VPN-сервисы и запрещенный контент. Ну а также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать? И на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
4: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и

0: Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
1: Начали стучать у все колокола, мы начали стучаться у все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
0: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании «Вига» Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
2: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
0: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанк, компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть», и сайт еще континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
3: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
0: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией «РТМ Групп» Евгений Царев.
4: У нас регулярно возникает ситуация, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены. Поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
0: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
3: Это была Яна Ритунская, источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует, поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. Новости сферы технологий. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил Wall Galaxy, инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтно-импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Wall Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
5: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC Dimming, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент

0: момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видят мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
1: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Сообщение с лент новостей. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» хуситское заявило о нанесении ударов с использованием ракет и беспилотников по объектам саудовской государственной компании «Сауди Арамко» на востоке королевства, а также по аэропортам в Эр-Рияде и Дамаме. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сария. Цитата. «За прошедшие 24 часа вооруженные силы Йемена, имеется в виду хуситы, провели 4 масштабные операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», написал он в своем телеграм-канале. По словам Сарии, ударами подверглись газоперерабатывающий завод «Шетгам» и нефтяной объект «Танаджиб» компании «Сауди Арамко» в восточной провинции, где в результате попаданий вспыхнули сильные пожары.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
2: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель – не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
3: Ключевые вопросы.
5: И практически все обсуждения договоров сводятся к тому, а какой у вас есть бюджет.
3: Разбор острых тем.
6: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
3: Самая точная информация.
7: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
8: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» по будням с 18 до 21 на радио РБК.

Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее.

0: будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
4: Меня очень потрясла первая же книга, которую я читал этого автора, Ода Ласкин «Лавр». Про историю, на фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли, но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от «Лавра», я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
2: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также два прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной Слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «Врач», потому что для современников, прежде всего, он был врачом.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: 19.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Российские военные поразили логистический центр в Терновке Николаевской области, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также на переходе морем поражен сухогруз. Ведомство уточнили, что днем вооруженные силы продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя в инфраструктуре Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны два крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Хуситы заявили, что с пятницы трижды атаковали аэропорт в Риаде. Также они сообщили об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии. Ранее в аэропорту Риада неизвестный снаряд попал в пассажирский терминал, начался пожар. Авиационные власти Саудовской Аравии уже подтвердили атаку. Есть пострадавшие. Накануне хуситы из Йемена уже атаковали этот же аэропорт. Погибли 12 человек, более 300 получили ранения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Следим за ситуацией с компанией Яндекс и ее сервисами. Сообщается, что платформа Яндекс.Клауд продолжает работать в ограниченном режиме. Технические специалисты восстанавливают сервисы, а поддержка круглосуточно разбирает обращения. Напоминаем, что основная рекомендация – рассмотреть альтернативные площадки для ускоренного размещения и резервирования ваших ресурсов. В компании обещают следующий апдейт 12 октября в 11.00. По Москве. Тем временем Москва и Киев заключили энергетическое перемирие. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп. В своих социальных сетях американский президент заявил о том, что стороны согласились остановить удары по энергетической инфраструктуре. Заявление главы

0: Белого дома прозвучало сразу после того, как Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, но только в случае объявления 60-дневного перемирия. Как это взаимосвязано, разбиралась Алевтина Сорокина. Сейчас она со мной в студии. Алевтин, что происходит? Москва и Украина в курсе? Я вот слышал, что Зеленский, по крайней мере, заявил, что в Киеве не слышали об этом перемирии. Это у нас очередные фантазии Трампа.
1: Да, это очень хороший вопрос. И начнем с главного. Официальной реакции Кремля пока нет. Теперь возвращаясь к реакции Украины. Она как раз есть, и ее очень много. После этого заявления журналист Аксиос Барак Равид решил узнать, что, собственно говоря, происходит, и позвонил одному из участников конфликта, Владимиру Зеленскому. И тот заявил, что объявление Трампа стало для него самого неожиданностью. Более того, он попросил журналиста Аксиос, что если вдруг Трамп договорится с Путиным, то вы, пожалуйста, нам сообщите, перезвоните, чтобы мы тоже вот были в курсе, когда именно наступит прекращение огня.
0: Иронию улавливаю здесь, да.
1: Абсолютно. Мне кажется, она читаема. Более того, вот после этого разговора с журналистом Аксиос, Зеленский уже сам выложил заявление, написал его в своих социальных сетях, и он там сказал, что поговорил, созвонился со своими европейскими партнерами, ну, это в целом тоже было ожидаемо. Поговорил он с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стубом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. И, безусловно, было обозначено, что Украина поддерживает прекращение огня, и мы ожидаем детали от американской стороны. Это вот ключевое заявление Зеленского. Зато президент Франции Эммануэль Макрон в своих социальных сетях сказал, что очень рад энергетическому перемирию, что вот оно наконец-то случилось, и вообще он поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта. Как отмечает правильно, на мой взгляд, Нью-Йорк Таймс, украинцы уже привыкли к этой импровизационной внешней политике Дональда Трампа. Упрек со стороны президента США, по мнению колумнистов издания Нью-Йорк Таймс, может даже сплотить украинцев. И они вспоминают хорошую аналогию, проводят, вспоминают конфликт в 25-м году, громкий в овальном кабинете. И вот тогда рейтинг поддержки Зеленского вырос как раз после того, как Трамп его раскритиковал. Но вот важен контекст, хронология, как ты очень правильно отметил в самом начале, заявление Трампа как раз прозвучало спустя полчаса после того, как президент Украины Владимир Зеленский сказал о готовности Киева на проведение выборов в случае перемирия, заключенного с Россией на 60 дней. По словам Зеленского, он готов пойти на это предложение Трампа, ведь именно Трамп сказал, что Украина должна выбрать себе нового лидера. И вот давайте это послушаем.
2: Президент Трамп сказал, что Украине нужен новый президент. Прежде всего, при всем уважении к президенту Трампу, это решать нашему обществу, нашему народу, выбирать того или иного лидера. Я знаю, что Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений через выборы, я уже говорил об этом его команде. Так что, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа.
1: Я тут заранее отмечу, что это заявление Трампа о необходимости выборов на Украине не хотлайн. Да, он уже говорил это в феврале 25 года. Глава Белого дома называл Зеленского диктатором без выборов. И в декабре призывал Украину провести эти новые выборы. Зеленский отреагировал также, попросил обеспечить гарантии безопасности.
0: Алевтин, вот это заявление об энергетическом перемирии, идет оно прям за следом за заявлением о сделке с Россией по дизелю. И, ну, как будто здесь тоже очевидно, что это все перед выборами делается, что и сделку заключил, и перемирие тоже заключил. Получается так.
1: Да, такой статус писмейкера. Безусловно, западная пресса и издание Bloomberg, и не только оно, солидарно в том, что эти усилия, по крайней мере, усилия, которые Трамп предпринимает по направлению дизельной сделки, которую на этой неделе Трамп заключил с Владимиром Путиным в рамках телефонного звонка, напомню, она обсуждалась. Так вот, это как раз работа на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. Но вместе с этим Трамп уже говорил о заключении энергетического перемирия тоже. И он это тоже делал, правда, в этом году, 14 сентября. Трамп говорил, писал в своих социальных сетях, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. И Россия взяла на себя аналогичное обязательство. И самое главное, на мой взгляд, написано дальше. Я тут процитирую. «Рост мировых дизельных цен на дизельное топливо вызван главным образом войной между Россией и Украиной, а не Ираном. То есть ни в коем случае не подумайте. И чтобы разобраться в мотивах 47-го президента Соединенных Штатов, я позвонила американисту Егору Торопову. И он как раз подчеркивает, что в случае с энергетическим перемирием логика – это не промежуточные выборы в Конгресс, а причина-то простая – это политический эпатаж Трампа и попытка повлиять на внутренний рейтинг.
3: Промежуточные выборы также играют куда меньшую роль, нежели чем личное соображение персонального рейтинга в туре президента Соединенных Штатов.
4: Ну, подождите, если это вопрос личного рейтинга, то тут у него тоже все, мягко говоря, нехорошо. Исторически низкие рейтинги, вот эти вот опросы, данные, которые публикует рейд, это 32%, если уже не ниже.
3: Данные рейтинги действительно являются низкими, однако, если мы посмотрим на историю последних 70-80 лет, то есть современную историю Соединенных Штатов после Второй мировой войны, то в отдельных случаях наблюдались и более низкие рейтинги у президента, которые, кстати говоря, в дальнейшем в истории все-таки стали обладать куда более высокой репутацией в глазах как историков, так и американских граждан. Вот, например, у Гарри Трумана в разгаре Корейской войны рейтинг был ниже 30%. У Линдона Джонсона во второй половине 60-х годов рейтинг был также ниже, нежели чем у Дональда Трампа сейчас. Поэтому рейтинги Дональда Трампа, несмотря на все их достаточно плачевное положение, все-таки не являются такими уж безнадежными. Они имеют потенциал к дальнейшему росту.
0: Алевтина, какая-то реакция Кремля есть уже на это?
1: Да, история про... Мы пока не знаем реакцию Кремля, ее пока нет официальной, на энергетическое перемирие, но в том числе неясным остается вопрос о проведении выборов, как на это реагирует Кремль. Мы здесь можем ссылаться только на предыдущие заявления Москвы. На полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не пойдет на временное прекращение огня, как на предварительные условия для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Тогда Лавров приводил стамбульский сценарий, говорил, что мы пытались договориться, мы теперь этим уроком научены, мы тогда пошли навстречу и нас, собственно, обманули. По мнению политолога, доцента департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве РФ Игоря Семеновского, Москва, скорее всего, сейчас не ожидала такое заявление от украинского президента о проведении выборов.
5: Ожидали все то, что Трамп ведет адские санкции против России. Буквально уже 18 октября ожидали то, что это станет одним из условий того, что это будет прекращение объектов ударов по объектам энергоинфраструктуры. Да, на самом деле Трамп снял санкции с России на поставку дизеля, дал ей экономические возможности, санкции против России не ввел. Да? И здесь Зеленский пытается вернуться к этому вопросу и фактически ставит дополнительные условия с тем, чтобы вот давайте прекратим все-таки каким-то образом, пусть даже не через антисанкции и санкции, а путем выборного процесса удары по энергообъектам Украины, то не входило в планы, например, российского руководства.
1: Так что на вопрос об итогах энергетического перемирия следует отвечать, пожалуй, следующим образом. Раз 47-й президент его заключил без ведома Киева и, судя по всему, Москвы, то пусть и рассказывает о его итогах сам.
0: Спасибо. Последние заявления Трампа о перемирии энергетическом между Украиной и Россией мы разбирали с Алевтиной Сорокиной.
6: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
0: В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. В сентябре в России прошли выборы в Госдуму, а в ноябре состоится голосование в Конгресс США. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, что представляет собой эта процедура с точки зрения политологии и почему весь мир заложник элитарной демократии, лучше которой, впрочем, пока ничего не придумали.
8: Пояснительная бригада.
9: Сегодня у нас немного теоретический выпуск. Дело в том, что и я, и Валя, и наши коллеги-журналисты часто рассказывают нашим слушателям о таком феномене, как выборы. Мы говорим о российских выборах, об американских выборах, иногда затрагиваем европейские выборы. И часто вообще те, кто интересуется этой темой, слышат еще такое слово «демократия». Оно неразрывно у нас связано с выборами. И часто мы слышим определение, да, что что такое демократия? Это просто власть большинства. Но сегодня мне немного хочется погрузить вас в мир политических мыслителей и поговорить о том, как они воспринимали все эти понятия, и как они представляют о том, в каком мире они жили и живем мы сейчас. А точнее, что такое элитарная демократия, на которую, я бы сказал, обречен весь мир.
10: На самом деле, мне кажется, что представление менялось не потому, что ученые там сначала думали правильно, а потом поняли, что нет, все-таки думали мы неправильно, теперь начнем мы думать правильно. Все-таки по мере развития человечества, по мере развития истории, само государство становилось физически больше и сложнее по устройству. И те вопросы, которые, например, раньше, в стародавние времена, можно было решить, собравшись всем на площади и прокричав да или нет, теперь уже невозможно. Появляется более сложная структура взаимоотношений. Соответственно, меняется ее восприятие тоже.
9: Тем более, да, что кричи на площади, не кричи, а в какой-то момент надо просто, чтобы все стабильно и хорошо работало. Но действительно, долгое время мыслители все-таки апеллировали к некоторому общему глазу народа. Вот есть, такой известный мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорил о понятии общей воли, которая не сводится к воле частных лиц, оно так и собирается, когда вместе, когда эти частные воли друг с другом взаимодействуют, в итоге появляется некая такая общая общественная воля, которая ведет именно общество к благу сугубо. Что это не сумма частных воли, а вот наоборот такое что-то чистое, такое вот стремящееся к прогрессу. Но на самом деле, такие идеалистические рассуждения, они действительно долго бытовали в среде политических мыслителей, но в какой-то момент все политологи, политические мыслители, философы вдруг заметили, но в реальности это происходит как-то не совсем так.
10: Как-то и войны происходят, и голод, и восстание, что-то работает не так. Это же навряд ли то, к чему стремится большинство.
9: Да, а потом, в принципе, все обнаружили простой момент, решение было простое, что в реальности мир-то живет по другому правилу, что все-таки на самом деле общую волю обычно осуществляет небольшое меньшинство, те, кого мы называем элиты. И в этом плане есть даже такое классическое определение австрийского политолога Йозефа Шумпетера, который гласит: демократический метод – это тот политический метод, при котором индивиды получают право принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей. То есть, видите, он перевернул модель. Не некий абстрактный народ осуществляет управление, а вот какие-то конкретные люди, которые добились просто победы на выборах.
10: И тогда возникает закономерный вопрос. Если государством в любом случае управляет сравнительно небольшая группа людей, то что тогда делает такую систему демократии? Явно не отсутствие элит, мы установили, что элиты эти есть всегда. А все-таки возможность их менять, возможность создавать новые партии, критиковать власть, участвовать в выборах, оставлять разные группы элит, конкурировать за поддержку общества, то есть все равно вести какую-то политическую борьбу.
9: Да, например, такой мыслитель, как Паретто, мы, кстати, как-то рассказывали нашим слушателям о нем, когда говорили про конкуренцию лис и львов, даже, на мой взгляд, так остроумно сказал, что история – это, на самом деле, кладбище аристократий. То есть, понимаете, можно рассматривать демократию как процесс просто похорон одной аристократии, появление другой, потом снова старая аристократия уходит, приходит новая.
10: Да, то есть фактически можно сказать, что демократия просто обеспечивает более мирный транзит, если во времена монархии это дворцовые перевороты, революции, кровавые, с жертвами, то здесь это происходит вполне себе институционально.
9: Или не транзит, такое тоже возможно. Если всем нравится, как все происходит, все остается в статусе кво. Я бы здесь еще добавил, что мы немножко, возможно, так сейчас нагнетаем, но вообще сторонники элитарной демократии порой говорят, мы как раз не лишаем народ общей воли, вернее, система не лишает. На самом деле у них она есть, и она проявляется в дни голосования.
10: И здесь, в общем-то, возникает такой интересный вопрос, а насколько действительно элитам нужна демократия, насколько она им выгодна, насколько им эти правила игры вообще подходят?
9: Так или иначе, они существуют в этих рамках, и пока мир действительно существует в рамках демократии. Но действительно важный момент, который ты сказала, что ведь элиты могут настраивать эту систему. И действительно, во всем мире так и происходит. То есть мы не можем добиться какой-то прямой демократии, когда люди решают вопросы государственного устройства каждый день, мы можем создать для них систему. И здесь моя авторская немножко гипотеза, что на самом деле во всем мире всегда эта система строится на каких основаниях? Что есть элита, которая предлагает вариант, и важно, чтобы в целом большинство общества с этой системой было согласно.
10: Здесь, кстати, довольно интересный пример того, как элиты сформировали политическую систему, это Соединенные Штаты, про которые я регулярно рассказываю и пишу. Потому что американские отцы-основатели сознательно построили не ту систему, в которой большинство напрямую и без посредников определяло бы всю власть. Они выстроили сразу несколько фильтров между условным общественным мнением и государственным решением. Например, сенаторов вообще изначально выбирали не обычные избиратели, как сейчас, а законодательное собрание штатов. То есть было несколько ступенек. Мы голосуем за местных депутатов, они уже за государственных. При этом президента сегодня в США по-прежнему выбирают не напрямую, а через коллегию выборщиков.
9: Да, вот тут, кстати, даже интересный момент. Я читал одну гипотезу, что почему вообще появилась эта коллегия выборщиков. Дело не только в коллегии выборщиков, но и в том, что, да, как вы знаете, выборы в США идут по принципу, что дело не в том, сколько человек за тебя проголосовало, а сколько штатов проголосовало, да, то есть если штат за какого-то кандидата, то автоматически как бы некое число, вес этого штата уже приписывается этому кандидату. И я слышал гипотезу, что вообще это такой немножко даже, я бы сказал, элитарный как раз подход в основе этого лежал, что идея в том, что все-таки люди сами, ну, не очень часто правильно выбирают.

0: Поэтому надо, чтобы выбирали достойные люди. Но людям надо оставить какое-то участие в этом.
1: Я немножко, наверное, подраскрою. Изначально вообще планировалось, что выборщики будут самостоятельно оценивать кандидатов. Сейчас уже в соответствии с тем законодательством, которое в Америке есть, выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями штата. То есть, если, например, в штате Теннесси с перевесом в 2% побеждает Дональд Трамп, все выборщики этого штата должны проголосовать за Дональда Трампа. Они все равно, по сути, становятся проводниками народной воли в данном случае. Но так было не всегда, и вообще изначально закладывалось, что ну, общество, оно не очень разумное, вот выборщики, они разумно подойдут к выбору кандидата. Но потом произошла, в общем-то, такая история, что партии-то не было, и, соответственно, действительно, ну, был какой-то, может быть, и концепт совета мудрецов, которые решали, кто хороший президент, кто плохой, но появились партии. И те самые выборщики стали тоже далеко не беспартийными и перестали быть непредвзятыми. Соответственно, стали голосовать за тех кандидатов, которые им симпатичны, их пришлось законодательно ограничить, чтобы все-таки они доносили глаз народа и выполняли его волю. Да, но вот очень интересно, кстати, про штаты то, что ты сказал, потому что здесь же тоже интересный момент, что то самое число выборщиков, оно ведь эквивалентно и представленности конкретного штата в Конгрессе. То есть у

0: каждого штата одинаковое количество конгрессменов и выборщиков при этом. То есть они, таким образом они каждый штат наделяли определенным весом в политике.
1: Да, именно вес. Хочу сказать, что даже в современной системе, где выборщики обязаны проголосовать, как голосуют избиратели, все равно, получается, решают не столько люди, сколько штаты. Основная политическая единица становится штат.
0: Конечно, условный Техас – это огромный штат, Калифорния – огромный штат. У них большое число выборщиков, конечно. Они влияют на расклад гораздо сильнее, да, с точки зрения чисто арифметической. Но, кстати, возникает интересный парадокс, потому что есть ряд штатов, которые, там, очевидно, как говорится, синие, да, за демократов, очевидно, красные, то есть за республиканцев. Но есть штаты колеблющиеся, их еще называют фиолетовыми. И вот эти колеблющиеся штаты, у них выборщиков-то часто довольно немного на фоне остальных, да, там у Техаса 50 с чем-то, а у них там, может быть, ну, 8-12. И тем не менее, борьба ведется за них, потому что про все вот эти штаты, синие и красные, все давно понятно. Это уже понятные фишки, они уже разложены на этом,
1: да,
0: столе.
1: А вот что будет со свингерами, как их называют?
0: Да, не очень понятно. И получается, что голос избирателей из Калифорнии ничего не стоит на фоне голоса избирателей, например, из Пенсильвании.
1: Но это еще не все, как можно выстраивать систему. Например, вот нам кажется, можно создать какую-то партию, да, все время вот отстаивать свой интерес там. Но я вам скажу так, что на самом деле какие-то рамки политической системы, которые вот везде получается так, что все-таки выбирает элита, потому что, да, законы пишут все-таки немногие, а не большинство, они могут определить даже количество партий внутри системы. Например, вы знаете, что выборы бывают по пропорциональной системе, когда мы голосуем за списки, а бывают по мажоритарной, когда мы голосуем за конкретного кандидата в округе. Так вот, политология уже доказана. Выборы в мажоритарных округах ведут в целом к снижению количества партий. Пример – Великобритания. Там их всего 3, а, как мне говорят эксперты, на уровне отдельной территории там всегда ведется борьба между двумя, потому что нет смысла голосовать за аутсайдера, у которого наибольшие шансы – это третье место.
0: Да, и, кстати, знаешь, на самом деле довольно интересно, что ведь мы видели и в России, да, пересмотр избирательной системы, и в других,
1: да,
0: странах мы тоже, я упоминала Соединенные Штаты, где все-таки какой-то пересмотр того, что заложили отцы-основатели в 18 веке, произошел за последующие столетия, все-таки ряд положений были пересмотрены, добавлены поправки в Конституцию, и все равно мы оказываемся в ситуации, что основной каркас избирательной системы, он так или иначе сформирован, ее сложно уже как-то
1: развернуть. Сложно подвинуть, на самом деле, да.
0: Да, и если мы, опять же, вернемся к примеру Соединенных Штатов, Дональд Трамп, например, критиковал коллегию выборщиков, говорил, что да неплохо бы от нее отказаться. Но весь процесс пересмотра Конституции довольно сложный. Это надо проводить через Конгресс, добиваться там 2/3 голосов в обеих палатах, потом ратифицировать 3/4 штатов. Это довольно сложная, затяжная процедура, для которой пока недостаточно консенсуса. И получается, что отцы-основатели, вот та старая элита, заложила фундамент системы, которая новому поколению элит не очень-то уже и симпатична и не очень отвечает их интересам. Но поменять ее они уже не могут.
1: А с другой стороны, бывает, что элиты меняют, да, например, я могу вспомнить Францию. Наверняка вы слышали о таком политике, как Шарль де Голль, да, очень известный, очень харизматичный. Ну так вот, он в какой-то момент специально выстроил политическую систему Франции, выборную систему так, чтобы избежать того, чтобы в итоге были какие-то большие расколы между разными политическими силами. И как этого добиться? Двухтуровая одномандатная система на парламентских выборах, когда политикам приходится проходить через 2 тура. И получается, что если слишком на твоем левом фланге много расколов, во второй тур ты, скорее всего, даже и не попадешь.
0: Но с Францией, кстати, довольно интересный пример заключается в том, что у них как раз на второй тур ты мобилизуются в основном избиратели. На первый тур они как-то редко
1: смотрят,
0: заявляются,
1: так,
0: особенно,
1: да,
0: молодежь. Я говорила с французской молодежью, я не помню, в очередной раз были выборы, где снова была угроза Ле Пен.
1: Да,
0: и на,
1: да,
0: первом,
1: да,
0: туре они такие, да, все равно, да не пойдем мы. А когда наступил второй тур, они такие, ну надо спасать нацию, надо идти голосовать против Ле Пен.
1: Там и довольно... политики мобилизуются, они все против, становятся против Ле Пен, и получается, что во втором туре, да, часто говорят, что там во многом, да, кандидаты Национального фронта обречены, потому что они внезапно становятся против всех, а там уже у тебя обычно оппонент только один.
0: Поэтому, да, довольно вот интересная система двух туров, она вот приводит иногда к такому, мне кажется, апатии политической по отношению к первому туру, потому что он ничего не решает, зато все мобилизуются уже на второй.
1: Да, в общем-то, мы все это рассказали вам, чтобы вы могли в дальнейшем, когда вообще смотрите на любые результаты выборов, теперь оценивать, как это все происходит в каком-то взаимодействии разных частей. Такая вот демократия элитарная. Не знаю, может, когда-нибудь мы и придем к прямой демократии, но вот пока живем в мире таком, какой он есть.
2: Пояснительная бригада. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и

0: истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора, она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция, это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: РБК тренды.
2: Меньше значит больше. Современный аскетизм все меньше похож на монастырскую келью. Сегодня это капсульный гардероб, отказ от спонтанных покупок, цифровой детокс и сознательное ограничение социальных сетей. Причина проста. Проблемы современного человека часто не в дефиците, а в избытке вещей, информации, подписок, контактов и поводов отвлечься. Поэтому минимализм становится способом вернуть контроль над ресурсами. Меньше одежды – меньше ежедневных решений. Меньше покупок – меньше расходов и хранения. Ограничение соцсетей освобождает время и снижает количество постоянных переключений внимания. Эту логику давно использовали и известные предприниматели. Стив Джобс почти превратил черную водолазку и джинсы в униформу. Марк Цукерберг объяснял одинаковую одежду нежеланием расходовать энергию на несущественный выбор. Основатель IKEA Ингвар Кампрат десятилетиями подчеркивал ценность экономии и рационального потребления. Но парадокс современного аскетизма в другом. Добровольный отказ от части потребления все чаще становится не признаком нехватки, а способом подчеркнуть независимость от нее. В мире, где можно купить почти все, новой роскошью становится возможность сказать «мне достаточно».
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти 2 года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в

0: Ошибка была не в отсутствии исследований. Теско знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
1: Ошибка на миллион.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в столице с новостями Артем Самойлов. Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом в своей сети утверждает Трамп, отметив, что оно вступает в силу немедленно и призвал не нарушать договоренность. При этом Зеленский рассказал Аксису, что для Киева это стало неожиданностью, но Украина согласится, если Россия тоже пойдет на прекращение огня в энергетике. Позже в Телеграм Зеленский написал, что украинская армия уже получила нужные приказы на случай, если перемирие вступит в силу. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Порядка 500 человек остаются без электроснабжения во Владимирской области. Об этом сообщают местные власти. После атаки беспилотников отключили более 5000 человек. Сейчас без света остаются 137 домовладений. Полностью восстановить электроснабжение планируют к 11 вечера по московскому времени. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди Арамко. Движение сообщало, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Вероятность того, что первый снег и первый снежный покров в Москве появятся позже средних дат, велика. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в 21 веке первый снег в столице выпадает в среднем 18 октября. Временный снежный покров формируется 3 ноября. Оба явления, вероятно, произойдут существенно позже этих сроков. Больше новостей на сайте РБК.
2: Привет, это Евгений Тиханович. Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о теле. Двигаться, нормально питаться, высыпаться, следить за основными показателями здоровья. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, о выгорании, когнитивных способностях и ментальном здоровье. Но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота обо всем перечисленном. При этом требования к мозгу только растут. Мы живем в постоянном потоке информации, все чаще делегируем часть мышления искусственному интеллекту и одновременно хотим как можно дольше сохранять ясность ума. Можно ли вообще тренировать и поддерживать мозг так же системно, как тело? Какие инструменты действительно работают и что в этой области может изменить медицина ближайших лет? Об этом сегодня и поговорим.
0: Качество жизни.
2: У нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD, занимающийся ментальным здоровьем, Магомед Амин Идилов. Амин, привет.
3: Привет, привет.
2: Мы с тобой уже знакомы, неоднократно общались, поэтому будем на «ты». Давай для начала расскажем слушателям, чем именно занимаешься ты и твоя компания.
3: На самом деле сложно вкратце рассказать, чем мы занимаемся, потому что это путь длиной в 10 лет, но...
2: Попробуем.
3: Да, резюмируя всю эту дорогу, я могу сказать, что мы сегодня занимаемся мозгом. Мы занимаемся диагностикой болезней мозга, мы занимаемся восстановлением людей с заболеваниями неврологическими, ментальными, и мы занимаемся превенцией, то есть пытаемся предотвратить возникновение каких-то болезней в будущем, либо замедлить их распространение, возникновение. Основной акцент у нас был на постинсультной реабилитации долгое время. Сегодня фокус немножко смещается в сторону работы с так называемым silver age, то есть это предпенсионный, пенсионный возраст.
2: Серебряное поколение.
3: Да, верно. И это все как раз-таки наша попытка внести свой вклад в меняющийся мир, потому что продолжительность жизни неуклонно растет, и это очень классно. Это огромная заслуга медицины, что мы начали жить до 80-100 лет, и это стало нормой, но при этом, к сожалению, мы научились лечить болезни тела, но забыли про сам мозг. И как следствие, качество жизни страдает, и хочется это решить.
2: Но вот растет ли продолжительность жизни? Потому что есть версия, что просто детская смертность сократилась, а принципиально-то продолжительность жизни не выросла. Вот именно радикально.
3: На самом деле, когда мы говорим, что растет продолжительность жизни, и в целом обращаемся к статистике, действительно, основной вклад носит наше умение бороться с детской смертностью, но при этом мы также научились и бороться с коллапсами, которые возникают в среднем возрасте. Это сосудистые заболевания. Это новые методы лечения онкологии, которые в том числе являлись и являются до сих пор второй причиной по смертности. И как следствие мы в любом случае даем возможность людям с какими-то болезнями, хроническими болезнями, дожить и прожить больше. И это тоже вносит вклад не такой существенный, как решение детской смертности, конечно же, но в любом случае таких людей становится очень много.
2: Я знаю, что у тебя довольно богатый научный бэкграунд, и ты в том числе, кстати, и онкологией, насколько я знаю, занимался. Почему сегодня речь идет именно о когнитивном и ментальном здоровье? Почему тебя именно эта тема заинтересовала?
3: На самом деле меня и всегда интересовало изучение человека. И в целом, если вспоминать мое детство, мне было интересно абсолютно все, что происходит вокруг человека, что происходит с человеком. И я помню, один раз смотрел интервью не медика и вообще не нейроученого, а физика-теоретика. Это Нил деграсс Тайсон, который описывал, что если проранжировать элементы Вселенной и проранжировать элементы человеческого тела, то за исключением гелия у нас будут примерно одинаковые пропорции распространения всех химических элементов в человеке и в космосе. И дальше были аналогии с строением клетки мозга, Вселенной, и мне показалось то, что зачем изучать что-то вот это вот прекрасное, великое там наверху, если можно посмотреть человеческую голову и как раз-таки покопаться там. Поэтому это просто такой детский авантюризм, запал, которому я попытался не изменить. Онкология, в свою очередь, это просто путь, который тоже был вынужденный. Я понимал и по первому образованию химик-фармацевт, я понимал, как работают те или иные механизмы, и мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время и заметить некоторую закономерность, которую родила один из проектов, который к сегодняшнему моменту я уже продал.
2: Скажи, культура заботы о мозге отстает от культуры заботы о теле сегодня?
3: На самом деле, когда, например, нас будут слушать москвичи,
2: не или, только.
3: Я имею в виду, если будет слушать москвич, или, например, житель Санкт-Петербурга, или какой-нибудь там европейский гражданин условно, то им покажется то, что нет, не отстает, что мы сегодня находимся как раз-таки в той вехе, когда культура заботы о мозге набирает большую популярность и уже в целом стала какой-то мейнстримной. Но по факту, в подавляющем большинстве регионов мира и нашей страны, работа с ментальным здоровьем остается привилегией, а не
2: базовой.
3: Какой-то нормой, да, базовой. И при этом, опять же, даже то, что мы смотрим, например, на уровне как раз-таки развитых мегаполисов, даже тут забота о ментальном здоровье – это больше про что-то инстаграмно-мейнстримное, чем реальную пользу.
2: Вот про ментальное здоровье и индустрию вокруг этого здоровья я хочу с тобой подробнее поговорить через небольшую паузу. Мы скоро вернемся.
0: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
4: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта. Повтор программы.
2: Это Евгений Тиханович. У нас в студии основатель медтехкомпании МД Магомед Амин Идилов.
0: Качество жизни.
2: Мы затронули важную, в том числе для меня, тему, тему ментального здоровья, индустрии, построенной вокруг этого здоровья. И, ну, честно говоря, у меня вообще такой взгляд. Вроде бы все понятно с тем, как заботиться о теле, как есть, как заниматься спортом, как спать. Когда речь доходит до ментального здоровья, до стресс-менеджмента, слепых пятен сильно больше. По мне, так это действительно пока еще направление, которое, ну, изучать и изучать. Амин, ты что про это думаешь? Как сегодня устроена эта индустрия и в чем ее сильные стороны, в чем слабые?
3: проблемами индустрии ментального здоровья в том, что ее нужно не просто изучать, а ее нужно переучивать. Потому что сегодня мы наблюдаем большое количество какой-то информации на эту тематику, которая максимально попсовая, упрощенная, и она засела в головах у людей, и они считают, что это прикладная истина.
2: По психологии.
3: Именно она – это основной вкладчик в это разложение. Но даже если мы говорим просто в целом про ментальное здоровье, с точки зрения терминологии, это не про психику, это не про психологию, вернее. Ментальное здоровье – это совокупность, это, по сути, вся наша высшая психическая деятельность. Это все то, что делает человека человеком и отличает его от животного. И это наше умение мыслить, это наше умение запоминать, воспроизводить информацию, это наше умение переживать стресс и реагировать на стресс. То есть это огроменное количество каких-то факторов, которые очень тесно переплетены между биологией и как раз-таки той самой социальной «я» или как так называемой психологией.
2: И... А что мы обычно убираем из этого уравнения? Биологию, думая о том, что, например, ментальное здоровье – это ну, что-то такое эфемерное, что-то там думается у меня в голове.
3: Я, на самом деле, мне кажется, жертву как раз каких-то запрещенных социальных сетей, потому что я очень много триггерной информации для себя получаю, глядя на эти короткие ролики, и они убирают полностью биологию. Человек уникален как вид, но его уникальность в своем некотором эгоцентризме. Мы неожиданно начали думать, то, что мы короли своего сознания, короли своего тела, и все зависит только от нас, и живем с таким правилом. Но по факту наше биологическое «я» — это просто 99%, которым мы являем.
2: Тело, да? То есть клеточная структура, условно.
3: Все
2: мышцы,
3: процессы,
2: органы.
3: Это все процессы, которые происходят внутри тебя. И в том числе, если мы рассматриваем мозг по отдельности, то, что мы называем высшей психической деятельностью, это буквально 4 миллиметра в нашей голове. Все остальное — это биология. То, что ты хочешь поесть, ты хочешь поспать, ты хочешь в кого-то влюбиться и так далее, это все биологические процессы, которые давным-давно заложены эволюцией в твою голову, и по определенным механизмам они срабатывают, чтобы ты дальше, во-первых, выживал, во-вторых, размножался, в-третьих, эволюционировал.
2: Ну вот смотри, мы убираем из уравнения биологию, например, убираем. В то же время мы очень много, ну, мы так вот обобщенно, условно мы, уделяем внимание как раз телу. Мы уделяем внимание здоровью, мы двигаемся, мы пытаемся правильно питаться. И ты знаешь, вот не то чтобы лично мне принципиально помогает, скажем так, гармонизировать жизнь, да, и это пресловутое счастье или радость от жизни найти. То есть задачка со звездочкой.
3: Потому что даже в индустрии того же тела мы в очень большом мейнстримном вакууме. Мы до сих пор не знаем какие-то биологические, точнее, игнорируем какие-то биологические нормы поведения человека. В вопросах питания, в вопросах сна. Мы пытаемся все стандартизировать и уравнять, но по факту твое существование — это результат многотысячной эволюции. И вот эта многотысячная эволюция, она не прошла в прошлом, она осталась в тебе. И все твои привычки, которые сегодня формируются, они как раз-таки основываются вот на этих биологических аспектах, которые мы зачастую игнорируем. Если условно ты умираешь от пробежек по утрам или в целом от бега, то тут нужно задуматься о том, что это не та самая панацея для здорового тела, например, и отказаться от этого в пользу более щадящего вида спорта или щадящих разминок.
2: Не то, что прямо вот каждый день люди умирают от бега.
3: Есть те, кто умирает.
2: Если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то я понимаю, да, но в целом как будто бы...
3: Опорно-двигательная система вся страдает, условно, как раз-таки от паттернов бега.
2: Здесь согласен, да, ходьбу больше люблю.
3: Тренажерный зал, если мы возьмем силовые бодибилдинг-тренировки, которые направлены на наращивание, агрессивное наращивание мускулатуры, это же тоже не про здоровье абсолютно. Если мы возьмем различного вида единоборства, но это в целом, как мне кажется, пласт-культура, в большей степени, но есть и люди, которые этим занимаются тоже как именно спортом, то есть заменяя и зал, и пробежки, и все в целом.
2: Заменяют это на какие-то базовые нагрузки, да, которые как раз наоборот помогают.
3: Да, и здесь, когда мы говорим про, например, тот же спорт, это не про профессиональный спорт. Абсолютно большой респект всем бегунам, большой респект бодибилдерам, это ну, огроменный труд и вклад в свое тело. Но при этом, опять же, это не для всех. Если мы говорим вот про такое базовое здоровье – это физическая активность, когда вы просто в течение дня не сидите на стуле в офисе, а прогуливаетесь, выходите на улицу, делаете какие-то базовые упражнения больше на гибкость ваших суставов, на подвижность ваших мышц и все, что с этим связано.
5: Правильно я тебя понимаю, что когда мы интенсивно тренируемся, слишком интенсивно для организма, мы как раз в том числе и подавляем ментальное здоровье. Ты про это говоришь?
3: Да.
5: Что мы часто перетренированы или, наоборот, недотренированы, и отсюда у нас возникают в том числе ментальные расстройства.
3: Для нашего ментального здоровья в вопросах спорта важно обогатить мозг кислородом. Мы это можем сделать как раз какой-то легкой кардионагрузкой. Это те самые пресловутые прогулки, о которых все говорят. Это не про 10 тысяч шагов в день, вообще нет какой-то нормы. Просто прогулки, чтобы ваше тело, ваш мозг насытился кислородом, это вот просто необходимая база для того, чтобы чувствовать себя лучше. Если вы интенсивно занимаетесь, постоянно ваше тело находится в стрессе, а от интенсивных тренировках тело в стрессе, то и ваша менталка начинает страдать от этого, потому что менталка очень тесно связана с состоянием вашего тела.
5: Ну, то есть я упахался в зале, вышел весь мокрый, и потом почему-то мне грустно на следующий день. Это вот по той самой причине.
3: Да, это по той самой причине, что банально вы утомились. Но при этом, опять же, базово после тренировки вы будете испытывать, наоборот, какой-то прилив эмоций, прилив радости. Но это работает так, наша гормональная система, которая нас награждает за какой-то экстра труд.
5: Вот эта связь с биологией мне понятна. А что еще? Например, питание как-то влияет?
3: Разумеется. Все, что связано с современной культурой питания. Тут же, наверное, начать, во-первых, с тем, что мы едим. И я говорю не про КБЖУ и все прочее, хотя это в том числе, но это максимальное упрощение. А я говорю о продуктах, которые полезны для нашего мозга. То есть это полезные жиры, это все, что связано с орехами, это все, что, которые как раз богаты полезными жирами. Это все, что связано с мясом, то есть белковой пищей, которая тоже необходима для того, чтобы мозг развивался. Это все, что связано с набором всех аминокислот, которые нам необходимы, чтобы мозг питался. Это же, по сути, такой орган, который тоже хочет есть. И он не может есть все подряд. Он будет вынужден, например, потреблять неограниченное количество там, сахара, которым мы потребляем в обработанной пище, и, как следствие, он будет черпать оттуда энергию. И разучится, например, работать с более сложными формами углеводов, с более сложными формами источников этой энергии, и дальше будет страдать, когда у вас, например, источник сахара прервется. То есть про питание – это про баланс. Мы должны балансировать в этом аспекте, мы должны осознанно подходить к выбору своей пищи. И когда мы говорим про осознанный подход, это в первую очередь про сокращение количества непонятной еды. Под непонятной едой подразумевается, например, ресторанная еда. Вот вы знаете, что вы заказали какой-нибудь салат, там есть соус. Вы не знаете, из чего делать этот соус. Вы не знаете, какой состав этого соуса. Я не думаю, что технические карты многие из вас просят.
5: Это, кстати, очень любопытное наблюдение. Буквально недавно тут наткнулся на статью о том, что вот эти бесчисленные приложения, которые помогают тебе посчитать КБЖУ, вот то, о чем ты сказал, это калории, белки, жиры, углеводы, они на самом деле нерелевантны, потому что часто

0: например, сладкая пища, шоколадка, булочка и все, что с этим связано. И в какой-то момент, когда вы это ставите на потоковые рельсы, у вас мозг просто привыкает. И, во-первых, он будет каждый раз требовать больше, и это как раз есть механизм формирования зависимости. А во-вторых, ему будет не нужно ничего остальное. И в момент, когда у вас не будет источника этого легкого дофамина, например, вы будете испытывать ту самую тревогу, стресс и впоследствии уже депрессивные состояния. Но, опять же, не депрессию. Депрессия не может быть вызвана таким механизмом.
1: Но сахар повышает риски депрессии? Я имею в виду сахар добавленный.
0: Зависимость. Только если это на уровне зависимости. Если говорить о каких-то когнитивных нарушениях, то самый простой пример, это, конечно, не еда, это напиток, это алкогольные напитки.
1: Ну, тут понятно.
0: Нет там полезных доз алкоголя. Это буквально яд, который травит ваше тело и мозг в первую очередь.
1: Ты знаешь, вот я прямо представляю себе картину, когда врываются в студию люди, которые правильно едят, правильно двигаются, не изнашивают организм кроссфитом, например, и спят еще хорошо, и говорят нам с тобой, вот, Жень, Амин, ты знаешь, вот, все равно я как-то вот, ну, не чувствую радости от жизни. Вот я вроде все правильно делаю. Мне в учебниках говорят о том, что хорошо бы физику привести в порядок для того, чтобы ментальное состояние тоже было на уровне. Но не помогает. Вот в чем главная проблема человечества? Что мы еще не открыли для себя, не поняли про ментальное здоровье и когнитивное здоровье?
0: Это как раз то, с чего я начал, что мы зачастую забываем то самое биологическое «я». Если человек, он молодец, занимается правильно, спит хорошо, питается правильно, этого зачастую будет недостаточно для того, чтобы быть здоровым. 21 век, время, в котором мы с вами живем, оно в целом это время со звездочкой, чтобы сохранить ментальное здоровье.
1: Это точно, да. Тут спорить вообще не буду.
0: Первое, что нужно понимать, опять же, вот я говорил, все годы эволюционного развития, которые в тебе вшиты, они, если максимально упрощать, они строились по механизму дофамин-серотониновых взаимосвязей. То есть твое тело, ты что-то захотел в прошлом, поесть, например, твое тело начинает вырабатывать дофамин. Это нейромедиатор, гормон, который заставляет тебя поднять себя со стула, пойти поохотиться
1: Мотивация.
0: На мамонта, да. Рискнуть своей жизнью, в том числе, чтобы добыть этого мамонта. И вот ты его добываешь, ты ешь мясо, и в конечном итоге, вот как только тебе еда попадает в рот, у тебя тело вырабатывает серотонин. Это уже закрепление, то есть это награда за то, что ты потрудился, и у тебя что-то получилось, ты молодец. Сегодня мы живем во время, когда, чего бы мы ни захотели, мы можем это получить в пару кликов. Мы можем получить еду в пару кликов, мы можем получить любовь в пару кликов, мы можем получить развлечение в пару кликов. То есть это все делается максимально просто и упрощенно. И казалось бы, что это должно привести, наоборот, к совершенствованию человеческой жизни, но это нашу жизнь очень сильно ломает. Мы живем в излишествах, и как следствие мы этими излишествами пользуемся. Мы абсолютно никак не фильтруем то, что нас окружает, что к нам поступает. И это ломает основной принцип эволюции. Мозг просто не понимает, что ему делать и как ему быть. И вы в итоге либо в дофаминовой яме, когда у вас не может вырабатываться достаточное количество дофамина, чтобы что-то делать, и вы демотивированы. Либо вы в серотониновой яме. Это свойственно, например, для людей, которые вот хватаются за 1000 проектов, но ни один из них они никогда до конца не доведут.
1: Да, так и знаем. А ты знаешь, еще есть такой, не знаю, гласный-негласный термин – сверхстимуляция, когда вот мы все как раз за счет удобства повседневности, за счет ленты новостей, например, мы как раз перестимулированные, и из-за этого у нас есть в том числе гормональный сбой. Это так? Он есть?
0: Он есть. Фамилия просила, это в целом не только про ленты новостей, это про все абсолютно, это про образ жизни. И на самом деле это с течением времени, если изучать параллельно с нейробиологией историю, можно было наблюдать какие-то пласты просто людей, которые отказывались от технического прогресса своего времени, уходили условно там, в какие-то религиозные практики, в духовные практики, и просто жили в аскетизме. Разумеется, чтобы быть здоровым, я не говорю, что нужно быть полным аскетом, но периодически прибегать к осознанному потреблению, периодически пресекать желание что-то съесть, желание что-то сделать, желание что-то выпить и так далее, просто за счет своей дисциплины. И когда мы говорим про ментальное здоровье и ментально здорового человека, это в первую очередь дисциплинированный человек. Это не что иное, кроме как каждый день делать выбор в сторону того, что ты в чем-то себя ограничишь, но будешь чувствовать себя лучше.
1: Да, но кто-то скажет, как же скучно это звучит. Но работает, получается. Ты на себе проверял?
0: Конечно. На самом деле,

0: есть в целом практики, они тоже пересекаются с некоторыми религиозными аспектами, когда ты намеренно ограничиваешь себя в еде, в питье, в каких-то средствах развлечения и просто остаешься наедине с своими мыслями и пытаешься понять, что там твоя голова хочет тебе сказать.
1: Вот про эту осознанную аскезу и про то, как она влияет на ментальное здоровье, я хочу еще более подробно поговорить, потому что это, мне кажется, самое важное, что мы обсуждаем сегодня. Скоро вернемся.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
3: Бешеные деньги.
2: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
3: Бешеные деньги.
4: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК тренды.
5: Цифровое похмелье. Так называют усталость от ИИ-контента. Ленты соцсетей все чаще заполняют идеальные лица, тексты без изюминки и сгенерированные видео. Исследования подтверждают, аудитория устает от однотипного ИИ-контента и все чаще предпочитает аутентичность. Для брендов ставка только на автоматизацию может обернуться оттоком клиентов. Экономия ресурсов очевидна, но в долгосрочной перспективе выигрывают те, кто сохраняет баланс между технологиями и человеческим подходом.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
8: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить, они же существуют?
9: Существуют, да.
8: Вот здесь какие возможные ошибки?
9: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
8: Это как?
9: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны

0: Да, поскромнее покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк. Она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение. А у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
1: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.

0: 20.30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Аэропорты Домодедово и Внуково работают по согласованию с профильными органами. Об этом сообщает Росавиация. Причина – временное ограничение на полеты в районе тех аэропортов. Расписание может меняться. Между тем, Минобороны сообщило, что за день силы ПВО сбили 112 украинских дронов. Их уничтожили с 8 утра до 8 вечера над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Смоленской областями, Подмосковьем и Крымом. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва в целом открыта для переговоров. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для их возобновления, Песков сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главное – работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Аэропорт Дамама в Саудовской Аравии временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах. Причину он не назвал, но отметил, что часть рейсов в Дамам кружит в зоне ожидания. Ранее авиавласти королевства сообщили, что аэропорт Эр-Рияда снова атаковали. Есть пострадавшие. Хуситы уже взяли на себя ответственность. Полиция Франкфурта на Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. Во время выступления на стадионе Deutsche Bank Park зрители неоднократно использовали пиротехнику. По окончании концерта в окрестностях арены снова жгли фейерверки, были стычки фанатов и случаи сопротивления полиции. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD Магомед Амин Идилов.
2: Качество жизни.
1: Очень важную, на мой взгляд, тему мы обсуждаем о том, как мы понимаем ментальное здоровье, как по-хорошему должны понимать. Обсудили устройство индустрии. Честно говоря, хочется еще более подробно про это поговорить. Но для начала я бы хотел, Амин, с тобой продолжить разговор про вот эту осознанную аскезу. Про то, чтобы быть счастливым, осознанно ограничивая себя в каких-то вещах. Вот можешь, пожалуйста, чуть более предметно и подробно поговорить о том, как это люди должны для себя понимать? Потому что, ну, люди в основном это понимают как какую-то такую очень жесткую дисциплину, как крайность. У нас вообще, в принципе, есть тяга к крайностям. Это касается и спорта в том числе, да, когда мы считаем, что если убиваемся в зале, упахиваемся, то вот, значит, оно работает, и будем жить дольше и лучше. Как с вот этими искусственными ограничениями поступать человеку?
3: На самом деле, класс сказал в разных частях своего предложения про быть счастливым и выбор. Uh-huh. Вот как раз вот быть счастливым – это выбор. Когда мы говорим про дисциплину в своей жизни, это как раз долгосрочный выбор на то, чтобы быть счастливым, быть более спокойным, быть более осознанным в какой-то степени. Потому что, опять же, про

0: осознанный отказ от чего-то — это не история про краткосрочные аскезы, это не история, там, 30 дней я отказываюсь от сахара. Хотя это тоже очень прикольные элементы, которые помогают в это влиться.
1: Вот эти, знаешь, темные комнаты, куда ты садишься, и тебе еду приносят.
0: Да, но это нельзя делать часто. Да, с ума сойти.
1: В Кремниевой долине, я знаю, ребята экспериментируют.
0: Есть такое. Ваш мозг, просто нужно это понять, мозг любого человека — это подросток. Это лживый подросток, наркоман еще ко всему.
1: Хорошая метафора, мне нравится.
0: Он любит дешевый дофамин, он любит зависимости, он любит лениться, потому что его главная задача — сохранить энергию. Чтобы сохранить энергию, ничего не надо делать. Он никогда не будет задумываться о том, что случится через 10 лет. Он только думает о том, что есть здесь и сейчас. Поэтому и с ним нужно беседовать. То есть со своим мозгом, своим подсознательным нужно беседовать. Беседовать, разумеется, это метафора, не в буквальном смысле закатывать глаза наверх и внутренний диалог устраивать. А это как раз история про выборы. То есть вы можете испытывать чувство голода, и либо вы можете испытывать чувство скуки. И зачастую, например, мы скуку глушим потреблением пищи. И таким образом как раз мы идем на поводу своего мозга. Мы заставляем как раз удовлетворить его сиюминутное желание развлечься самым дешевым способом – поесть. Нужно в момент, когда вы, собственно говоря, испытываете вот это стремление перекусить, подумать, а действительно ли вы голодны, потому что у еды функция насыщать, у нее главная функция. Уже развлечение и досуг – это ее второстепенные задачи, и то это больше, если мы говорим про какую-то, опять же, ресторанную культуру. Это должно оставаться в своем месте. Дальше…
1: Нет, я читал, что еда должна быть скучной и однообразной, но при этом наполненная необходимыми веществами, нутриентами. Согласен с этим?
0: Это верно, но, опять же, это должно быть в балансе. Не нужно на всю жизнь себя в монахи записывать и есть рис с куриной грудкой. Не знаю, что там монахи едят, простите. Но в любом случае, это история о том, что ты должен сделать выбор, да, периодически давать себе слабину, и это не про чит-милы, когда ты закидываешь себя всего на свете, как, не знаю, помойное ведро какое-то. А это история про то, что ты действительно просто вот потребляешь то, что тебе необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо, и периодически ты развлекаешься за счет той же самой еды. А второй аспект – это контент. Мы живем в информационном шуме. Ко всем возможным шумам, которые существовали в нашей земле, мы добавили еще информационный шум. Мы скроллим бесконечно ленты. Мы потребляем миллион гигабайт ненужного нам контента. Мы при этом зачастую еще, испытывая чувство вины, мы включаем какие-нибудь полезные лекции на фоне, подкасты, и думаем, какие мы молодцы, мы развиваемся.
1: Или еще перед сном.
0: Или перед
1: засыпаем
0: сном.
1: Подкаст.
0: Но это не работает. Это же тоже про осознанный подход к потреблению информации. Нам нужно работать с информацией. Нельзя просто потреблять информацию.
1: Про осознанность продолжим буквально через несколько минут.
2: Реклама. Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте

0: Еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Центр событий.
0: Выставка «Смена координат». Из Москвы в Заполярье и обратно. Художники проекта отправились в Апатиты, чтобы проверить, как новая среда меняет привычный художественный язык. Северный свет, ландшафт, промышленная архитектура, местная история и другой ритм жизни стали частью их работ. Теперь созданные в Апатитах произведения меняют координаты и возвращаются в Москву. Москва. Тон-центр. С 15 октября по 15 ноября.
1: Повтор программы.
2: Это Евгений Тиханович, у нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD Магомед Аминадилов. Мы обсуждаем важную тему, мы обсуждаем ментальное здоровье и осознанность. Такое, честно говоря, на мой взгляд, замыленное слово, потому что его часто понимают, мне кажется, не так, как нужно понимать. Тем не менее, слово, наверное, важное, нужное в разговоре про искусственные ограничения, которые тебя дисциплинируют, и получается,

0: это позволяет быть счастливым.
1: Качество жизни.
0: Амин, скажи мне, пожалуйста, это все теоретически вроде бы понятно. Ты знаешь, как это работает на практике? Вот ты знаешь людей, или, может быть, ты понимаешь, как это на тебе работает, когда действительно вот в какой-то заданный период ты себя дисциплинировал, ограничивал в чем-то, и вот у тебя действительно на душе становилось теплее, скажу так.
2: Ну, я могу на самом деле руководствоваться своим опытом, и в целом это началось в 2022-2023 году, или не так, я дал сбой в 2022-2023 году, и это отразилось просто на всем, на всех аспектах. Это было и такое депрессивное состояние, это на теле сказалось, я набрал порядка 45 килограмм веса лишнего. При этом до этого достаточно спортивный бэкграунд у меня был. И в целом качество жизни, оно было прям очень-очень низко. При этом потерялась возможность даже испытывать радость от каких-то достижений. Я могу там сделать шаг в сторону выхода из этого состояния, но при этом мне все еще плохо было. И решением стала как раз-таки та самая пресловутая осознанность. И осознанность зачастую, мне кажется, сегодня воспринимается людьми негативно, потому что это такой образ, он смешался с снобизмом. Вот когда мы представляем осознанного человека, мы, скорее всего, видим тоже вот эту какую там...
3: Запретграммную,
2: да.
0: Картинку, по психологии опять.
2: Да, картинку человека, который смотрит на других свысока, думает то, что он самый умный, самый развитый и лучше всех. И пытается еще это всем транслировать и доказать. Но по факту осознанность — это про что-то внутри тебя. Это то, что ты не вываливаешь наружу, это просто история, что ты научился коммуницировать со своим «я». И в моменте как раз-таки там моего кризисного состояния я действительно начал отказываться, осознанно отказываться, во-первых, от хаотичного потребления контента. То есть я снизил, мне кажется, в разы уровень своей тревоги, просто отказавшись от
0: Это работает.
2: Это очень хорошо работает. Вот когда ты отключишь новостные издания на своем телефоне, удалишь просто куда-нибудь подальше Twitter и все прочие социальные сети, которые аккумулируют у себя новости, ты почувствуешь себя очень-очень счастливым человеком.
0: Я пробовал, меня хватало на неделю, я потом возвращался, к сожалению, наверное, mm-hmm. да?
2: Ну, я думаю, тут еще специфика твоей работы.
0: Да, здесь еще профдеформация, нужно делать поправку на это. Но даже безотносительно этого... Есть там новости, ну, которые я могу, в принципе, даже, наверное, не читать, потому что они напрямую не касаются моей деятельности. Но читаю, к сожалению. Тут все-таки, наверное, нужно еще и выдерживать какой-то определенный срок, да, потому что неделя не поможет, мне кажется. Или поможет?
2: Нет, неделя никак тебе не поможет. Это должно...
0: когда начинает работать?
2: Это тоже все очень индивидуально. Раньше был такой мейнстримный заголовок, что 21 день нужен для формирования привычки, но это тоже все абсолютная чушь, все максимально индивидуально. Просто нужно выжидать полгода, год, и тогда это становится вашей нормой. И в целом, когда мы говорим про потребление контента, от него отказаться очень сложно, потому что все современные средства массовой информации, они очень хорошо умеют работу с человеческой психологией. Они знают, какие заголовки использовать. Дикторы знают, как голос свой подстроить, чтобы звучать более убедительно или, наоборот, расслабляюще. Это же все целая наука. И когда мы говорим про незащищенного человека, про слушателя, про зрителя и так далее, он не обладает никакими инструментами отслаивания от этого. И как следствие, он все воспринимает очень близко. И более того, даже если он дал себе слово «все, я больше не буду читать новости», например, и неожиданно видит просто где-нибудь на краю экрана классный большой заголовок, триггерный заголовок, он с очень большой долей вероятности сорвется и пойдет, собственно, читать эту новость. И дальше это уже будет как снежная лавина на него скатывается.
0: Как ты сказал, что мозг — это инфантильный наркоман, да?
2: Подросток.
0: Ты знаешь, я еще про одну большую тему с тобой хотел поговорить. Ты же занимаешься в том числе когнитивным здоровьем и, как я понимаю, превенцией нейродегенеративных заболеваний. Как сегодня человеку тренировать свой мозг эффективно? Я знаю, что вот есть многочисленные советы для прокачки мозга. Например, можно разгадывать кроссворды, можно скачать приложение с задачками для того, чтобы поддерживать мозг в тонусе. Ты в это все веришь? Или же все-таки в другой плоскости нужно смотреть?
2: Нужно смотреть в другой плоскости. Первое, чтобы было быть когнитивно здоровыми, вот еще то, что мы обсудили с тобой до, это нужно потихоньку включать в свою жизнь и выбрать это. А если мы говорим про какие-то нейротренажеры и в целом нейрофитнес, так называемый, первый бум этой индустрии начался в 2014 году. Он начался в Соединенных Штатах Америки, многие классные университеты выпускали какие-то гайды по нейрофитнесу и так далее. Пока стэнфордские ученые не опубликовали открытое письмо, его подписало свыше 80 нейроученых, призывающих нормализовать эту сферу, потому что все исследования, которые появлялись, они спонсировались компаниями, которые производили как раз-таки инструменты для нейрофитнеса.
0: Это часто бывает.
2: Да, все эти исследования были слишком громкими, то есть они обещали то, что ты никогда в жизни не получишь. Даже вот когда я представлял себя вначале, я сказал о том, что мы восстанавливаем, либо, собственно говоря, занимаемся превенцией. Но я не сказал о том, что мы, например, разовьем здорового человека до каких-то невиданных высот. Потому
0: сделайте
2: что...
0: нейросупермена.
2: Да, потому что это невозможно. Ты не можешь путем такого рода инструментов улучшить здорового человека сверх того, что он из себя представляет к данному моменту просто посредством нейротренажеров.
0: А с помощью чего-то можно улучшить? Чего-то другого?
2: Здесь, смотри, важный аспект. Важно понять, что именно мы делаем, то есть что именно у нас страдает или что именно является нашей сильной стороной. Для этого, чтобы путь был персонализированным и эффективным, путь нашего развития или путь нашего восстановления, необходимо для начала продиагностироваться, то есть понять, что мы есть. И как раз-таки в нашем кредо лежит история, то, что первоначально это качественная диагностика и тестирование. Уже дальше ты формируешь персональный план для либо пациента, либо человека.
0: А что вы тестируете?
2: Мы тестируем когнитивные способности, мы тестируем психоэмоциональное состояние человека, потому что, например, у тебя может быть плохая память, показатели плохой памяти, и параллельно с этим хроническое выгорание. И вот хроническое выгорание будет причиной твоей плохой памяти.
0: А не потому, что у тебя плохая память от природы.
2: Да, или, например, часто бывает у наших пожилых пользователей, у них нарушены функции внимания и функции памяти, и они-то жалуются на то, что у них память стала хуже работать, и просят, чтобы работа осуществлялась именно с функцией памяти, но по факту внимание более приоритетно, и оно подтягивает за собой ухудшение функции памяти. И мы, например, это все знаем, и наша система это все знает, и она просто дальше уже маршрутизирует человека с правильными нейротренажерами. То есть, по сути, нейротренажеры, они могут помочь, но только в том случае, если с этими нейротренажерами есть тренер. Этим тренером может быть либо умная система, либо непосредственно там нейропсихолог, например, в клинике.
0: А что это за нейротренажер? Как он устроен?
2: Нейротренажеры — это, по сути, очень примитивные задачки, направленные на активацию той или иной когнитивной функции. То есть нужно понимать как раз-таки, что если мы говорим про судоку, кроссворды и все прочее, в какой-то степени это, разумеется, хорошо. Как и, например, игра в шахматы, это хорошо. Но при этом вы, играя, вы обучаетесь лучше играть. Вы не становитесь лучшим стратегом или тактиком от того, что вы играете в шахматы хорошо.
0: Не становитесь.
2: Нет, вы становитесь просто лучшим игроком шахмата.
0: Есть стереотип, что становятся люди.
2: Нет.
0: И лучше принимают решения, ничего подобного.
2: Нет. Это, скорее всего, формирует привычку заглядывать наперед, и это хорошо. Как, собственно, любая шахматная партия, ты должен видеть на несколько ходов вперед. Но сам факт игры в шахматы, знание, как двигать фигуры, это не то, что помогает действительно развить, глобально развить ваш мозг. Поэтому, когда мы говорим непосредственно про нейротренажеры, они могут быть, и они чаще всего выглядят как раз-таки такие игры, которые геймифицируют все нам привычные там карточки, условно говоря, у тебя поле на 30 карточек, они переворачиваются, тебе нужно пары собрать. И геймифицируют серийное вычитание, когда человека заставляют просто плюс-минус производить.
0: Арифметику.
2: И так далее. Да, арифметика. Либо какие-нибудь логические задачки. Но по факту это все игры, направленные на совершенствование твоей игры, и они в очень-очень маленькой степени влияют на мозг. Чтобы это влияло на мозг эффективно, ты должен активировать несколько средств своего восприятия. Ты должен не только глазами что-то воспринимать, считывать и обрабатывать. Ты должен слышать информацию, должен проговаривать информацию, ты должен в том числе видеть информацию, желательно еще осязать ее. И вот таким вот мультидисциплинарным воздействием на человека эффективность любого нейротренажера и любой там нейрогимнастики, она возрастает, потому что ты заставляешь мозг с разных сторон воспринимать информацию и работать с этой информацией. И если мы сюда добавляем как раз-таки персонализированный план, то есть когда мы понимаем, с чем именно мы имеем дело, то эта эффективность возрастает еще больше.
0: Что в перспективе человек может получить? Когнитивное улучшение, он может начать лучше принимать решения, выстраивать стратегии.
2: Это, скорее всего, будет в первую очередь сказываться на его исполнительных функциях, то есть он лучше будет запоминать информацию, он будет лучше обращать внимание на маленькие детали, он научится регулировать и контролировать свои эмоции, что тоже немаловажно. Это функции пространственной ориентации. Сегодня, например, пространственная ориентация у людей она сильно хуже, чем несколько лет назад. Эта функция страдает у нас. Он научится доставать из своей памяти то, что было отложено туда давным-давно. Mm-hmm. То есть отсроченная память будет работать лучше.
0: То есть какие-то операционные вещи
2: да.
0: он будет лучше делать, но принципиально умнее он не станет.
2: Когнитивные функции и ум
0: это разные вещи.
2: Ум – это собирательная история, которая напрямую связана с когнитивными функциями, но в большей степени, если там нет нужной информации и умения работы с этой информацией, то ты не можешь быть умным человеком. Ты условно можешь быть когнитивно с очень классной памятью, заучить огромное количество материалов, выпендриваться именно на вечеринках, но по факту ты не будешь знать, как этими материалами воспользоваться. Mm-hmm. Это не про ум.
0: Мы в ближайшие лет 5 или 10 ждем какую-то революцию в ментальном и когнитивном здоровье и долголетии?
2: Первое, что мы ждем, что как раз-таки сервисы, подобные нашему, которые про персонализированный подход и в первую очередь про маршрутизацию, они станут нормой для систем здравоохранения и в целом для медицины. Потому что, опять же, если вы посмотрите на то, как работала система здравоохранения в прошлом, это попытка все унифицировать и попытка работать только с коллапсами, не с превенцией. Сегодня мы видим то, что именно в направлении гериатрии, в направлении пожилых, это меняется. То есть люди и медицина становятся больше про профилактику, чем про... Но по факту, если мы говорим про пожилых, там чаще всего это был вообще уже паллиатив и сопровождение. Это первое. Второе, мы будем наблюдать, и мы станем свидетелями появления нейроимплантов, но которые будут заточены не на развитие человека до этого рано, а, как обычно это бывает в технологиях, они будут решать социально значимую проблему. Это реабилитация, это неподвижные люди, это тот же инсульт, черепно-мозговые травмы, все, что связано с полным параличом. То есть, когда качество жизни без нейроимпланта настолько плохое, что риск его интеграции будет оправдан. Угу. Это вот как раз таки об этом. И мы это будем наблюдать. И третий, наверное, аспект, не наверное, а точно на самом деле, это все, что связано с психологией. Мы победим поп-психологию, она будет уходить на второй план. В целом это связано в том числе с повышением осознанности у людей и, во-вторых, с государством, которое начинает это регламентировать и контролировать.
0: Это был нейробиолог, основатель медтехкомпании МД Магомед Амин Идилов. Меня зовут Евгений Тиханович. Это была программа «Качество жизни». Увидимся.
4: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин, и мы продолжаем. Минск впервые обогнал Москву по числу ранних бронирований на Новый год. Санкт-Петербург, Минск и Москва. Именно в таком порядке столицы возглавили список самых популярных направлений на новогодние праздники. Это данные портала «Суточно.ру». Интересно, что спрос на Минск в сервисе называют ажиотажным. Растет интерес и к другим белорусским городам. Так, например, Гродно впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Белоруссия привлекает российских туристов ощущением поездки за границу на фоне различных ограничений, а также демократичными ценами, отметил это вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
5: В этом году как никогда не включилось раннее бронирование. Обычно Новый год люди бронируют в августе. Мы уже имеем октябрь на дворе, и только сейчас пошли первые брони на Новый год. А гостиницы будут покупать вплоть до там, середины декабря. Последние 4 года, с тех пор, как появились дружные и недружные страны, и кому-то из россиян все равно хочется поехать в Европу, а вы знаете, сейчас ни в одну страну Европы Шенгена у нас нет прямых рейсов, а в Минск полно рейсов. Беларусь воспринимают как западное направление. И ведь вы неспроста сказали про Гродно. Гродно вошел-то в Советский Союз там уже после Второй мировой войны, да, то есть это вообще такая западная Беларусь, она вообще не похожа на Минск, на Могилев, на Витебск. У нас нет замков на территории Российской Федерации, вот таких 16 века действующих с отелями. А там есть, и вот народ едет, и гастрономия хорошая. Минск абсолютно сравним с Москвой по ценам на отели новогоднюю ночь. В среднем там 4 звезды стоят 10 тысяч. И, кстати, в Петербурге вокруг 10 тысяч крутится.
4: В десятку самых популярных городов на Новый год также вошли Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Кисловодск, Калининград и Зеленоградск. В среднем аренда жилья на новогодние каникулы в России сейчас обходится примерно в 7100 рублей в сутки.

0: Обычно туристы бронируют жилье на 4 дня, а почти треть бронирований приходится непосредственно на новогоднюю ночь.
1: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co-09!» И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строились современные Volvo, поэтому 001 получился немного странным. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях. Потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
2: Кто есть кто?
1: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор Дома РФ Виталий Мутко.
6: Я бы порекомендовал Фрэнсиса «Банкир». Он очень хорошо рассказывает вообще о структуре финансового института. Ну и, конечно, детектив. Будет очень интересно, заманчиво. Почитайте.
4: Дик Фрэнсис – банкир. Генри Шиптон, председатель правления Пол Эктрин ЛТД, был мужчиной крупного телосложения, чья природная полнота не перерастала в тучность благодаря сырой моркови, минеральной воде и силе воли. Полумечтатель, полуигрок, он привычно подвергал любую возвышенную идею суровой аналитической проверке. То был человек, чьи могучие природные инстинкты были укрощены, взнузданы и впряжены в работу.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. В трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на гражданские авиаперевозки. Об этом сообщает Росавиация. Рейсы принимают и отправляют по согласованию с профильными органами. Причина ограничения на использование воздушного пространства. Из-за этого расписание рейсов может меняться. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратить бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Аэропорт Дамама в Саудовской Аравии снова работает. Ранее он временно не принимал и не отправлял самолеты. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах. По его словам, в ближайшие минуты там сядет рейс из Каира, который ждал в зоне ожидания, а затем борт из Джиды. Напомню, ранее авиавласти королевства сообщили, что аэропорт Эль-Рияда снова атаковали. Есть пострадавшие. Представитель коалиции заявил, что неизвестный снаряд попал в пассажирский терминал и вызвал пожар. Численность персонала на площадке АЭС «Бушер» в Иране увеличивается в рамках выполнения контрактных обязательств. Об этом заявил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, вчера прибыли еще 9 сотрудников. Всего на площадке теперь 135 инженерно-технических специалистов «Росатома». Они задействованы на всех трех объектах, двух строящихся и одном действующем энергоблоках. Число автомобилей в очереди на Крымском мосту сократилось до 400. Об этом сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стоят 400 машин. Ожидание около 2 часов. Со стороны Керчи очередей больше нет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сразу сообщение с лент новостей. США угрожают остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон также угрожает прекратить обмен развединформацией. Цитата. «Они звонят в Киев, звонят всем в Европе», сказал собеседник издания, получивший звонок от представителя Минобороны США. Сегодня Трамп заявил, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. Обе стороны, по его словам, согласились на это. Вскоре журналист Axios Барак Равид в соцсети X рассказал, что поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тот заявил, что для него стало новостью объявленное Трампом энергетическое перемирие. Однако, по словам Равида, Зеленский признался, что готов к перемирию в случае, если Россия согласится. И к другим новостям. Серверы компании Яндекс в Казахстане, где находятся персональные данные пользователей, к вечеру воскресенья заработали в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В ночь на 11 октября атаке подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, после чего была полностью остановлена его работа. Это привело к сбоям в работе ряда сервисов Яндекса. Компания Яндекс Казахстан сообщила о технических сбоях у себя. В России пользователи жаловались на работу Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Яндекс.Еды, Яндекс.Музыки. Также сообщалось о перебоях у Кинопоиска, Дома с Алисой и Телемоста. В сервисе Яндекс.Электрички не прогружалось расписание. Инженеры компании в первую очередь занялись восстановлением сервисов, которыми пользуются больше всего людей. Это прежде всего Алиса, Яндекс.Карты, такси и почта. Но проблемы остаются с доступом к Яндекс.Диску. Пользователи жалуются на невозможность скачивать некоторые файлы. В компании заявили, что что осознанно ограничили часть функций Яндекс.360, включая диск, чтобы снизить нагрузку и сохранить работоспособность серверов. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время. Об этом рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много у нас, и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
2: Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смоллер.
4: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске, а в конце концов даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут возвращены, то есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься зданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь 2 в 1, и репутация страдает, и бизнес на собственный счет, потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других платформах, посредниках, у них это тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это мошенничество, непреодолимые силы, мы ничего пока делать не можем, ожидайте.
2: Сбои в работе сервисов Яндекса ожидаемо нарушили привычный ритм работы курьеров и таксистов. Утром в воскресенье поступало большое количество жалоб на проблемы с вызовом такси. К вечеру ситуация стабилизировалась. Водитель такси Юлия рассказала, что в воскресенье столкнулась с большим количеством отмен заказов. К тому же она не могла заправить машину и вывести заработанные деньги.
5: Пассажир заказывает такси, на один заказ приезжает 4-5 машин. И, соответственно, кто-то один уезжает с пассажиром, остальные отменяют заказ. У меня сегодня было отмен 5, то есть куча холостого пробега. Сейчас уже пробега поменьше, то есть я звоню пассажирам и спрашиваю, вы машину ждете? Мою машину ждут, значит, я еду. Заработать особо ничего не получается. Все заказы просроченные, либо человек просто хотел посмотреть цену на такси, заказал, ему цена не понравилась, а отменить заказ он уже не может. У меня там на балансе деньги какие-то отобразились. Вывести я их не могу. Заправить машину бензином я не могу, потому что Яндекс не работает. Яндекс.Заправки не работают. Поддержка не отвечает, потому что, я так понимаю, их там завалили жалобами. Яндекс.Банк тоже не работает. Плюс еще идет какая-то непонятная ситуация с расчетом цены. Мне пришел заказ, я его выполнила. Стоит 2100. Я его закрываю, и заказ уже стоит 1990.
2: Страдают и курьеры. Вот курьер Максим рассказал, что в воскресенье не мог принимать заказы из-за сбоя работы приложения. Он отметил, что не знает, компенсирует ли компания ему эти потери. Свои потери он, кстати, оценил в 10 тысяч рублей.
6: Работы сегодня, мягко сказать, просто нету. Приложение не работает, не можем выйти на линию, ничего. Заказов слетело. Допустим, я делаю примерно 15 заказов в день в доставке. Столько заказов слетело. Заработать бы я мог около 10 тысяч. Сегодня у нас выходной. На компенсацию от компании не рассчитываю, потому что мы не работаем напрямую.

0: на Яндекс. Мы самозанятые, которые просто пользуются агрегатором. Точно так же, как и, в принципе, те, кто заказывает такси. Мы просто исполнители. Нам ничего не обещали, мы просто ждем, когда ситуация наладится, и мы продолжим свою работу.
1: Страдают и рестораны. Вот из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды они потеряли до 30% выручки за день. Это отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
2: Столкнулись со сложностями франчайзи «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью доставка работает. И «Чебурешный бай Миронов» тоже в франчайзи работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра. Доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои. То есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров. Служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны. Но как-то все это работает. «Чебурешный» посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А «Мясо и рыба» имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение наших франчайзи «Мясо и рыба» и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье. Воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать. И есть собственное приложение. То «Чебурешный» бай Миронов, ну, испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
1: Отмечу, что 10 октября Яндекс включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Как уточнил источник РБК в компании, Яндекс не был обязан прописывать эти условия в соглашениях, так как они уже регулируются гражданским кодексом. Ну и напомню, это третья уже атака на ЦОДы Яндекса за неделю. Ранее ударам подвергались инфраструктура в Рязанской и Калужской областях. Москва и Киев заключили энергетическое перемирие. По крайней мере, в этом уверен Дональд Трамп. В своих социальных сетях американский президент заявил, что стороны согласились остановить удары по энергетической инфраструктуре. Официальной реакции Кремля на это сообщение пока нет. После этого заявления журналист Axios Барак Равид решил узнать, а что происходит у участников конфликта. Он позвонил Владимиру Зеленскому, и тот заявил, что объявление Трампа об энергетическом перемирии с Россией стало для него неожиданностью. Вскоре Зеленский вышел с обращением, где обозначил, что Киев приветствует инициативу Вашингтона.
3: Президент Соединенных Штатов заявил, что достигнута договоренность о прекращении огня по энергетике. Это хорошая новость для всех, и важно, чтобы это стало реальностью. Украина поддерживает все реальные и надежные форматы прекращения огня и прекращения войны. Украина готова не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, и мы рассчитываем на аналогичную готовность со стороны России, а также на договоренность президента США в этом вопросе. Мы приветствуем такую договоренность.
4: Сегодня в небе были.
1: Как пишет «Нью-Йорк Таймс», Киев уже привык к импровизационной внешней политике Трампа. Упрек со стороны президента США может даже сплотить украинцев, подчеркивает издание. Газета вспоминает, что рейтинг поддержки Зеленского вырос после того, как Трамп раскритиковал его на встрече в Белом доме в 2025 году. Среди европейских представителей, кто публично поддержал энергетическое перемирие, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стуб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Отмечу, что заявление Трампа прозвучало почти сразу после интервью самого Зеленского телеканалу ABC. Там он заявил, что Украина готова провести выборы при условии 60-дневного перемирия с Россией. По словам украинского президента, он готов пойти на предложение Дональда Трампа. Ранее американский президент заявлял, что Киев должен провести выборы как можно раньше. Американист, аналитик Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Егор Торопов подчеркивает, что в случае с энергетическим перемирием мотивация Трампа, политический эпатаж и попытка повлиять на внутренний рейтинг.
5: Промежуточные выборы также играют куда меньшую роль, нежели чем личное отображение персонального рейтинга в истории президента Соединенных Штатов. Рейтинги действительно являются низкими, однако, если мы посмотрим на историю последних 70-80 лет, то есть современную историю Соединенных Штатов после Второй мировой войны, то в отдельных случаях наблюдались и более низкие рейтинги у президентов, которые, кстати говоря, в дальнейшем в истории все-таки стали обладать куда более высокой репутацией в глазах как историков, так и американских граждан. Вот, например, у Гарри Трумана в разгаре Корейской войны рейтинг был ниже 30%, у Линдона Джонсона во второй половине 60-х годов рейтинг был также ниже, нежели чем у Дональда Трампа сейчас. Поэтому рейтинги Дональда Трампа, несмотря на все их достаточно плачевное положение, все-таки не являются такими уж безнадежными, они имеют потенциал к дальнейшему росту.
1: Напомню, что ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не пойдет на временное прекращение огня как предварительного условия для начала переговоров по урегулированию конфликта. Лавров отметил, что Россия уже сталкивалась с подобным сценарием во время переговоров в Стамбуле и научена этим уроком. По мнению политолога, доцента Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве

0: Витте Игоря Семеновского, Москва, скорее всего, не ожидала заявления украинского президента о готовности провести выборы сразу после объявления возможного перемирия.
1: Ожидали все то, что Трамп ведет адские санкции против России. Буквально уже 18 октября ожидали то, что это станет одним из условий того, что это будет прекращение объектов, ударов по объектам энергоинфраструктуры. Да, на самом деле Трамп снял санкции с России на поставку дизеля, дал ей экономические возможности, санкции против России не ввел. Да? И здесь Зеленский пытается вернуться к этому вопросу и фактически ставит дополнительные условия с тем, чтобы вот давайте прекратим все-таки каким-то образом, пусть даже не через антисанкции и санкции, а путем выборного процесса удары по энергообъектам Украины, то не входило в планы, например, российского руководства.
0: Отмечу, что уже не впервые глава Белого дома объявляет о достижении энергетического перемирия до официальных заявлений Москвы и Киева. Еще 14 сентября Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики, а Россия взяла на себя аналогичное обязательство. В Кремле отмечали, что никаких предметных обсуждений на эту тему не было. И к другим темам. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить налог до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это поможет принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила. Счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
2: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
3: И почему же список предложили пересмотреть?
2: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
3: А как оценивают это предложение участники рынка?
2: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
0: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направил запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы

0: правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать заработанное.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Валерьевич правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и, соответственно, активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у Норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Это был независимый промышленный эксперт Максим Худалов. С ним общалась Ирина Савельева. Ну а Максим Худалов комментировал заявление Владимира Потанина о том, что России нужна налоговая стабильность, которую он сделал в эксклюзивном интервью РБК. Полную версию интервью с президентом Норильского никеля можно найти на сайте РБК. И к другим темам. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом

0: сообщил изданию Well Galaxy инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтной импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Well Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
1: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED-дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции дисплея. Си-дайминг, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
0: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Сообщение с лент новостей. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился начать расследование в отношении создателей документального фильма «Наца» этого года о событиях в секторе Газа с целью привлечения их к ответственности за нарушения в сфере информационной безопасности и преступную клевету. Соответствующим требованием он обратился к начальнику Генерального штаба армии обороны Израиля Эйялю Замиру, главе службы общей безопасности Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахараф Миаре, сообщила канцелярия премьера. Цитата. Нетаньяху обратился к начальнику генштаба и генеральному прокурору с требованием начать всестороннее расследование в отношении участников фильма «Наца» и привлечь их к ответственности за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности, преступную клевету и нанесение ущерба политическим интересам и интересам безопасности Израиля, говорится в заявлении.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
6: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
8: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
9: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
6: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
10: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
11: РБК в цифрах.
9: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Уничтожено еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Ранее он сообщал о 12 сбитых дронах. Таким образом, с начала суток уничтожено уже 23. На этом фоне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы, Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Меры приняты для безопасности полетов. Ранее в трех московских аэропортах действовали ограничения частичного характера. Полеты шли по согласованию с профи. Органами. В Киеве в некоторых районах пропали вода и свет. Аварийные отключения электричества произошли в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах. Накануне власти города советовали жителям запастись водой и едой, зарядить пауэрбанки и утеплить квартиры на случай ЧС. Днем ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что передавать электроэнергию между регионами страны стало значительно сложнее. Порядка 500 человек остаются без электроснабжения во Владимирской области. Об этом сообщили местные власти. После атаки беспилотников отключили более 5000 человек. Сейчас без света остаются 137 домовладений. Полностью восстановить электроснабжение планируют к 11 часам вечера по Москве. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят 7 его условий. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, американцы пытались говорить с Тегераном через Ирак, Пакистан и Катар. Часть условий они приняли, но по остальным ответ был неясным. Резаи добавил, каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров, США нападают на республику. Это, по его словам, предательство. Сборная России завоевала золотую, серебряную и 4 бронзовые медали на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Чемпионом мира стал Инал Тасоев, весе свыше 100 килограммов. Серебро россияне взяли в смешанных командных соревнованиях. Бронзу выиграли Сабина Гелязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов. Женская сборная показала лучший результат в истории чемпионатов мира. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде в воскресенье вновь подвергся удару с воздуха. Есть пострадавшие. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде накануне, из-за которого 12 человек погибли и более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть два варианта ответа. Локальный удар по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов.
2: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Ормузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
1: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
2: Ну, никто на это не пойдет. Ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио в Госдепартамент тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны ВОЗ.

0: воздуха. Но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
1: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность в Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
0: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
2: Непосредственным триггером нынешнего обострения стал инцидент с иранским гражданским самолетом и ударом по аэропорту Санэ в июле 26 года. Рейс с хуситской делегацией выполнялся без согласования с Эр-Риядом в нарушении действовавшего порядка контроля полетов. Саудовская Аравия нанесла удар по аэропорту, после чего хуситы возобновили атаки на саудовскую территорию впервые с 2022 года. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандеб пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Санэ, столицы страны, от хуситов. К другим темам уходящей недели. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
3: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
2: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро.
4: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+. Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. И еще одна новость уходящей недели. Минцифра готовит правила для включения в белые списки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на 3 источника. А пока таких критериев нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по 3 причинам. Это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, также претензии со стороны ФСБ к ресурсам из белых списков на их сетях размещают VPN-сервисы, например, или какой-то другой запрещенный контент. Ну и также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
6: Но единых

0: Правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимых измерения, сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается, каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
1: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
0: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании Вига Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
2: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
0: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанк, компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть», и сайт еще континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
3: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
0: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
4: У нас регулярно возникает ситуация, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. ЦПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
0: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
3: Это была Яна Ритунская. Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует. Поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. В Россию пришел думджобинг. Это явление, когда соискатели откликаются даже на вакансии, для которых у них нет опыта. За этой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, растущая конкуренция и непонимание, как пройти отбор. По информации компании Greenhouse, в середине прошлого года на каждую вакансию в США в среднем приходили 242 отклика. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев подчеркивает, что за проблемой думджобинга стоит повсеместная местное распространение искусственного интеллекта.
5: Основная проблема, по которой этот думджобинг возник, она связана с тем, что искусственный интеллект сломал наем фактически в компаниях, потому что сейчас компании поголовно применяют автоматическую обработку резюме, да, они как бы отсеивают первично какие-то резюме, которые не подходят, и часто по ключевым словам приглашают

0: тех, кто не подходит гарантированно, и наоборот пропускают тех, у кого не глянцевое резюме, да, резюме без каких-то ключевых ссылок. А сами соискатели, они тоже используют искусственный интеллект, чтобы писать красивые резюме, чтобы использовать как можно больше ключевых слов, благодаря которым их пригласят.
1: Вместе с этим надо отметить еще один фактор, который влияет на распространение дум-джоббинга. На рынке труда просто сократилось количество свободных рабочих мест. Вот по данным HeadHunter, в августе количество вакансий снизилось на 13% по сравнению с августом 2025 года. Генеральный директор кадрового агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова отмечает, что правила рынка сегодня определяет работодатель.
2: Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 2026 года по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий сократилось в два раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот в сентябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития компании. С одной стороны тревога, а с другой стороны, а нету, как вам сказать, нету вакансий, нету работы. То есть мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя.
1: По данным LinkedIn, в 2025 году 37% соискателей признались, что откликаются на большее количество вакансий, чем когда-либо раньше, но и получают при этом меньше ответов. Вместе с тем, по мнению корпоративного психолога и кандидата психологических наук Милы Петровской, дум-джоббинг – это в первую очередь подсознательная реакция на стресс.
3: В целом, если говорить про индивидуальный трек, то вот этот симптом, это может быть симптомом такого какого-то системного карьерного жизненного кризиса, когда человек чувствует неопределенность, неустойчивость, ну, скажем так, растерянность некоторую. В целом, да, вот если совсем в такую экологию погружаться, то это такое так называемое компульсивное поведение, когда мы немножко не управляем собой, да, кто-то шопингом, кто-то сладким, кто-то там другими вещами компенсирует, а вот кто-то вот таким вот способом может это компенсировать, как безумным таким поиском.
1: Отдельные эксперты отмечают, что в среднем число откликов на одну вакансию повысила удаленка. Она дала шансы соискателям из регионов. Италия на уходящей неделе столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антониори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. По информации местных СМИ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление – еще одно звено в цепочки краж итальянских вин за последнее время.
4: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с двумя грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
1: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфри в городе Стреви. Винный эксперт, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
5: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках. Для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе. И это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
1: В Антиноре уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденным имуществом. Сообщение с лент новостей. Россия вмешивалась в референдум о выходе Британии из Евросоюза в 2016 году. Об этом заявил премьер-министр королевства Энди Бёрнам в подкасте «The Rest is Politics». По его словам,

0: словам, подтверждение этому он получил после вступления в должность главы правительства. Когда я пришел на Даунинг-стрит, я задал вопрос, было ли вмешательство России в референдум 2016 года. Я получил четкий ответ. Да, было, сказал Бёрнам в этом подкасте. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
1: РБК «Коллекция».
0: Ее курирует Министерство обороны, и там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёп возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
3: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни. Цикла.
2: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
3: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
2: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факты, а не гипотезы.
3: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения не образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет, а со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который

0: ведет нас к лучшему будущему. Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш. На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
1: Хорошо, раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
0: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше, день за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет? В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар — город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория «Мои офиса». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной. А лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный с грапина, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано Бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар, без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: ДНК называют «кодом жизни». Сегодня этот код умеют читать, анализировать с помощью нейросетей и даже редактировать. Что будет, когда мы научимся менять его полностью? Василий Бейнарович продолжает исследование. Вместе с доктором биологических наук профессором Константином Севериновым поговорим о генах и свободе воли, выясним, как нейросети помогают читать ДНК и насколько далеко мы можем зайти в редактировании генома. НИИ Бейнаровича. Во вторник. В 21.00.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК Тренды.
3: 5 сентября прошлого года вошло в историю как день, когда количество произведенного в мире пластика превысило возможности по его переработке. К 2035 году профильный рынок управления отходами вырастет до 2,5 триллионов долларов. Такая статистика говорит не только о повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и о формирующемся тренде циркулярной экономики – В ней каждая выброшенная упаковка становится ценным ресурсом. Данные о мусоре – инструментом оптимизации, а свалки – источником энергии. Для России с ее масштабной базой вторсырья и развитым IT-сектором это шанс создать

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливая, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК-коллекция.
3: В России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год к году. При этом российский рислинг покупали на 5,5% реже. Об этом сообщают участники алкогольного рынка, подчеркивает Коммерсант. В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка. Немецкие всего 2%. Рислинг – капризный сорт винограда. Вкус вина во многом зависит от места его выращивания, рассказал Ирине Савельевой, исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
4: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано там с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим. То есть этот сорт, который можно выдерживать. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. И такой выбор уже более-менее интересный. Это уже выше 2000 рублей, если мы говорим про полку супермаркета. Российский рислинг, тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много, и сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
3: При этом в ресторанах Москвы и Петербурга сложилась традиция завтраков с винами. Когда этикет не запрещает бокал игристого с утра, читайте в материале РБК «Вино», но помните, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему организму.
0: Реклама. Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего.

0: Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры. Повтор программы.
3: Ну, наконец-то на радио РБК наступило время отвлечься от сложных, тяжелых тем и поговорить о приятном, повысить градус вашего настроения.
1: Время вина.
4: Добрый вечер, наши винные и невинные друзья. В студии Артур Саркисян и Екатерина Столярова. Говорим здесь о российском виноделии, что с ним происходит сегодня, как меняется индустрия, чем живет. Мы здесь не пропагандируем алкоголизм ни в коем случае, только о культуре питья и о развитии отрасли. Да, Кать?
3: Да, Артур, а что ты такой грустный? Хочешь, я тебя порадую? Порадую красивой цифрой, хочешь?
4: Давай.
3: Как тебе нравится цифра 20 миллиардов долларов?
4: О, это очень круто, да.
3: Крутая цифра, да? Вот такую сумму в среднем аналитики оценивают, как ты думаешь, что?
4: Что?
3: Ну, не мировой рынок вина, там, естественно, цифры больше, а мировой рынок винных аксессуаров. Мы вот как-то не задумывались, наверное, об этом особо, но ведь с развитием рынка вина, вообще культуры потребления вина растет и рынок сопутствующего инвентаря. Потому что вот еще недавно там бокалы, декантеры, штопоры, да, вот это вот все, оно же продается все больше, появляются какие-то новые позиции. И мало кто, наверное, недавно задумывался. Я вот только недавно, например, увидела вот эти сабли для шампанского, да, что это стало как-то модно. Все это публикуют в соцсетях, как они открывают бутылки какими-то специальными саблями, или там рубашки для подачи, допустим, вина. Это тоже вот, ну, многие об этом не задумывались еще недавно. Или что для красного и белого обязательно нужны разные бокалы. Вот у меня, собственно, в связи с этим вопрос. Зачем нам это все? Вот где здесь дань моде, а где здесь действительно необходимость для удобства, для улучшения вкусовых характеристик вина? Что, в принципе, стоит каждому из нас купить, винному ценителю? А на что деньги тратить вообще не имеет никакого смысла. Я предлагаю тебе об этом сегодня поговорить.
4: Да я с удовольствием поговорю. Тем более, что я очень много различных аксессуаров испытал, использовал и понял, что практически 80% всего того, что продается, это абсолютно бесполезная история.
3: Даже так?
4: Да. Это просто очень необычные, интересные штуки, но в целом они никакой пользы не приносят. Мало того, они еще сбивают с мысли, как правильно открывать бутылки, как правильно подавать бутылки, в какой температуре и так далее.
3: Тогда давай пойдем от обратного. Вот ты эксперт всея Руси, не побоюсь этого слова. Что у тебя в домашнем обиходе есть из аксессуаров винных?
4: Ну, в первую очередь, бокалы. Бокалы разных типов под разные вина. У меня нет такого количества, сколько на рынке присутствует, но есть универсальные, красные, белые и для игристого. Бокалы для белого вина, они же подходят сегодня для нормального игристого вина. Не вот эти флюте, которые, а именно нормальные для белого вина бокалы.
3: В чем вот разница? Я искренне не понимаю. Ну, бокал и бокал. Какая разница для белого вина бокал, для красного? Что это принципиально меняет во вкусовых характеристиках?
4: Если взять одно и то же вино и разлить в разные формы бокалы, то ароматика будет другой, разной. И ты будешь чувствовать по-другому. Ну вот представь элементарно граненый стакан, в котором вино, и бокал. Одно и то же вино. Что будет вкуснее, с граненого или с обычного вина?
3: Мне кажется, что если вино хорошее, то оно будет вкусным из любого сосуда.
4: Нет, это так не будет, потому что

0: толстое стекло, оно дает определенные ощущения, восприятия, когда ты пьешь не само вино, а сначала пригубил стекло. Вот эту вот грубость такую, да, она толстая. И эстетики в этом нет никакой. Я тебе серьезно говорю, на конкурсах сомелье, когда мы давали в черных бокалах одно и то же вино в разных формах, то многие терялись, просто не могли понять, что это за вино, это то же самое или нет. От формы бокала зависит очень много. Для этого есть огромные компании, которые выпускают различного типа бокал. Под каждый сорт винограда это проходят большие крупные исследования, где люди проверяют, в каком бокале лучше вино звучит.
1: Хорошо, мы сегодня тогда поговорим о том, как вообще выбрать что-то стоящее, что не выбрать, и от чего имеет смысл отказаться. Что еще? Ты сказал, есть бокалы. Что еще у тебя имеется в наличии?
0: Декантер.
1: Декантер.
0: Декантеры. Их несколько.
1: Это давай поясним, что такое декантер.
0: Декантеры – это стеклянный, так называемый, сосуд, графин. Он бывает разных типов и размеров. Дает возможность с помощью него либо аэрировать вино, то есть насыщать вино кислородом, либо декантировать. Декантация – это когда вино взрослое, ну, или же по тем или иным причинам оно нефильтрованное, у нее есть осадок, и не очень бы хотелось этот осадок видеть у себя в бокале. Поэтому, с одной стороны, мы аэрируем, даем вино насытиться кислородом для того, чтобы раскрыться лучше, но и декантируем, если есть осадок, то есть отделяем осадок от самого вина для того, чтобы правильно его подать.
1: Аэратор есть?
0: Есть, конечно.
1: Винный шкаф есть?
0: Есть.
1: Нож сомелье есть?
0: Есть, и вина много есть.
1: Ну, это было бы странно. Ты знаешь, я хотела, изначально думала, вот ты мне сейчас будешь перечислять, и я буду тебе потом парировать, что это мы просто придумали всякого нового, совершенно ненужного. Но в чем фишка? Мы поговорили с искусствоведом, с научным сотрудником усадьбы Кусковой Екатериной Осиповой, и она сказала, что мы, в общем-то, глобально ничем не отличаемся от тех людей, которые, в общем-то, исторически, да, вино употребляли. Давайте послушаем.
2: Самое раннее свидетельство виноделия фиксируется в Грузии. Это относится к 6-му тысячелетию до нашей эры, когда были найдены в керамике следы виноградных косточек и винных осадков. Но ситуация радикально меняется в Древней Греции. Это основной, самый первый период для изучения именно приборов для вина. Каждый сосуд нес определенную функцию. То есть, например, килик, такая широкая чаша на низкой ножке с двумя горизонтальными ручками. Самый распространенный сосуд для питья, для смешивания, как раз служил большой сосуд под названием кратер. Люди начали в стеклянных бокалах пить ближе к 17 веку. В основном это были представители знати, когда настоящий перелом происходит в Венеции, на острове Мурано. Мастера стеклодувы создают тонкостенные бокалы из граненого венецианского стекла. И это уже вот настоящий сосуд. То есть это сосуд с чашей, ножкой и основанием. Однако цена была столь высока, что такие бокалы долгое время оставались прерогативой знати и богатых горожан. То есть здесь стекло было именно не просто материалом, а знаком статуса. Современные винные аксессуары – это одновременно и необходимость, и маркетинг. Часть предметов решает практические задачи, например, штопор открывает бутылку, декантер аэрирует вино, вакуумная пробка сохраняет его после открытия. Без этого не обойтись. Но другая часть существует не потому, что да, без нее нельзя, а потому что она продает.
1: Ну, то есть глобально мы ничем не отличаемся. Еще в те времена люди искали самые разные какие-то формы, сосуды, чтобы вот церемониал устроить, чтобы это было не просто винопитие, да, чтобы это была целая церемония. Тогда давайте разбираться все-таки, что нам действительно нужно, чего не нужно. Ты сказал, 80% всех аксессуаров – это бессмысленные вещи. И давайте нам в этом поможет сегодня Екатерина Дегтярева, винный академик, сертифицированный эксперт Российской ассоциации сомелье, многократный победитель конкурсов сомелье. Она сегодня у нас в студии. Екатерина, нож сомелье у вас всегда с собой?
3: Да, всегда в своей дамской сумочке. Это не шутка, у меня есть с собой нож сомелье. Кто знает, куда меня занесут мои ноги.
1: А чем он вот от обычного штопора отличается? Ведь тоже такая штука. Нож сомелье звучит красиво, но ведь разве это не тот же штопор?
3: Вообще слово штопор, да, это инструмент для того, чтобы мы открывали вино. Есть несколько видов. Возможно, у многих дома есть такой тип штопора, который похож на человека, который поднимает руки вверх, да, так названный в честь Шарля де Голля. Собственно, по такому механизму он открывает бутылку. У меня дома всегда, насколько я помню, там была до 18 лет, смотрела, как родители открывают бутылки. У нас всегда этот штопор шел в ход. Нож сомелье, он более лаконичен, он маленький. Он должен удобно умещаться где-то

0: мания, сомелье, он должен удобно умещаться в руке, и таким ножом должно быть удобно открывать бутылку, удобно и быстро, и красиво. Есть несколько ножей сомелье от разных компаний, знаменитые Вайоли, Код 38, это очень дорогие такие вожделенные сомелье ножи. Есть гораздо более простые, типа Pultex, у которого довольно очень простой способ использования. Во многих магазинах виноторговых компаний можно найти такие ножи и приобрести. Я считаю, что каждому в семье, каждого на кухне должен быть такой нож.
1: Цыганский штопор, еще есть такая история.
2: Это что такое?
1: А это когда вино очень старое и пробка рыхлая, это чтобы ее вытащить, нужно не обычный штопор, который развалит эту пробку, а такие вот две полосочки, которые по бокам горлышко бутылки вставляются, и прокручиваешь, и потихоньку вытаскиваешь. То есть она сжимает вот эту вот рыхлую пробку и вытаскивает.
2: А про электрический штопор что думаете? Вот тоже современная модная история. Штучка такая сейчас.
0: Я бы сказала слово «баловство», потому что он очень громоздкий. Мне в свое время подарили такой штопор, и я его ни разу не использовала, потому что, во-первых, он очень долго открывает бутылку. Можно сделать это гораздо более быстро. Ну и нужны какие-то приспособления, нужны батарейки. И на самом деле это не очень красиво, потому что вино, оно эстетику несет за собой. Поэтому, ну, такой нож, вот как Артур Георгиевич сказал, что есть аксессуары, которые не всегда несут какую-то практическую ценность. Вот я считаю, что электрический нож вот можно туда отнести.
2: По какому принципу вообще вы выбираете вот эти аксессуары? Вы перечислили там какие-то известные бренды мировые, но они чем-то принципиально по качеству отличаются? Или это скорее вопрос статуса, что это вот что-то мировое, что-то действительно суперизвестное? На что вы ориентируетесь? На бренд, на цену, на известность бренда?
0: На самом деле бренд никак не влияет на сам процесс открытия вина. Это больше какая-то статусность. Например, людям, которые сдают Куртов мастер сомелье и получают статус мастер сомелье, им, собственно, такой нож Код 38 вручается. И да, это уже очень здорово, статусно. Но по факту можно открывать и в работе сомелье чаще используются обычные ножи. Часто это бывают какие-то подарки или от виноторговых компаний просто инструменты.
1: Так, так не всем везет, поэтому я хочу сказать, что есть интересные аксессуары, которые, по сути дела, вроде бы винная история, но ты берешь и не понимаешь, зачем ты его приобрел. У меня была такая ситуация, когда так получилось, что мы летели на самолете, у нас отобрали все штопоры, которые мы не забросили.
2: Холодное оружие.
1: Да, в багаж. И пришлось в первом же магазине зайти и спросить, а есть ли у вас штопор для вина? На что нам сказать, да, конечно, пожалуйста, сколько хотите, и эти вот штопоры, которые, знаешь...
2: Одноножка, да?
1: Одноножка, да, и ручка такая. Есть разборные, тоже продаются такие полевые, скажем так. Ну и вот когда я закрутил в пробку этот штопор, а вытащил просто прямую проволоку.
2: Настолько был мягкий, да?
1: Настолько был мягкий. И, конечно же, аксессуары играют очень большую роль. Если неправильный аксессуар, он может навредить вину. Разорвать пробку, раскрошить ее, это все может попасть в саму вину. Но это очень неправильная история, поэтому, на мой взгляд, самый оптимальный аксессуар, который нужен, это вакуумные пробки. Наиболее оптимальная история, потому что их, к сожалению, всегда не хватает. Обычную пробку, она ссохлась, не залазит, а тут специальные пробки, которые не дают воздуху попасть и больше сохранят вино.
2: Насколько это популярно, давайте узнаем у Иона Барачана, владелец и дистрибьютор компании Advine, к нам подключается. Ион, вот такие вакуумные пробки пользуются популярностью? Вообще, какая позиция самая популярная на сегодняшний день вот из винных аксессуаров?
3: Вакуумные пробки помогают при сохранении откупоренных вин, но тут надо понимать, что это все-таки ненадолго. Если мы говорим про хранение более долгосрочного, да, 2 недели, месяц, есть устройства приспособленные, ну, более подходящие для этих моментов. Но вакуумные пробки и сам вот этот вакууматор, скажем, его, да, или насос, можно использовать, если не рассчитываете сохранить откупоренное вино больше недели, это максимум.
2: Ион, вообще можно уже сегодня оценить, вот каков объем рынка винных аксессуаров в России? Мы уже насколько продвинуты в этом плане и действительно пользуются это все у нас в России популярностью?
3: Тут, наверное, было бы правильно разделить, включаем ли мы в эту подборку винные бокалы, потому что винные бокалы – это очень большой рынок и очень большая конкуренция.

0: впечатление. То есть мы до последнего бокала имеем возможность гостю предложить качественное свежее вино.
1: Иван, а кто вообще из стран, если так посмотреть, вот лидер по производству таких аксессуаров?
0: Я бы, наверное, выделил Испанию, но это в сегменте ценовом таком базовом. Есть ряд брендов, это Pultex, Bosch, у них линейки, есть абсолютно все, что нужно из винных аксессуаров, начиная от хранения до штопоров разных, и там ведра, и вакууматоры, и все-все-все подряд.
1: А Россия? Я не слышу, как патриот хотела услышать что-то. Нет?
0: Знаете, у нас в России есть такие точные мастера, которые делают хорошие штопоры, дорогие, премиальные, но это все-таки, наверное, больше история такая, она именно точная, уникальная. Такого массового производства, к сожалению, в России пока нет.
1: Я тут посмотрела, я люблю всякие циферки посмотреть, статистику посмотрела. Вот за последний там год-два, наверное, у россиян большой прям популярностью стали пользоваться аксессуары, закупленные на одной небезызвестной нам всем китайской платформе. Если там за год прошлый посмотреть, продажи бокалов для вина там в 2.5 раза увеличились, еще какие-то позиции. Китай что, не уступает уже в качестве мировым лидером, или они здесь ценой берут?
0: Конечно же, ценой, но тут тоже надо быть очень аккуратным. Вот буквально вот предыдущая девушка рассказывала про штопор. А, нет, это
1: Артур, Артур Георгиевич рассказывал.
0: Штопор, который мягкий.
1: Наша прекрасная,
0: который,
1: лысая девушка.
0: Да, то есть это, скорее всего, как раз-таки штопор вот именно с той самой площадки. Если мы говорим про аксессуар, если говорим про бокалы, тоже вот сейчас в России начали возить очень много таких нон-брендов бокалов. Я бы был очень аккуратным. Знаю лично случай, когда бокал, не поверите, он просто на ночь находился в воде, он растворился, бокал.
1: Как это?
0: И это, кстати, объяснимо. Чем берут китайцы? Почему у них цена такая дешевая? Основная доля при производстве бокалов – это не сырье, это энергия, да, это газ, электричество. И при добавлении в эту шихту, из которого делается стекло, определенного химического элемента, в народе он называется каустическая сода, можно снизить температуру плавления стекла там на 30-40%. И отсюда и цена вот на эти бокалы маленькая. Но есть обратная сторона, что если добавить слишком много вот этого элемента, то стекло становится пористым, звук как из пустого ведра такого, да. И если добавить очень-очень много, то можно снизить температуру вот максимально низко, но бокалы начинают растворяться в воде, и именно таким образом, в общем-то, получается жидкое стекло, которое в строительстве вот используется. Но именно таким образом получается. И я бы тут вот с этим был бы поаккуратнее.
2: Иван, скажите, а были случаи, когда люди травятся из-за нехороших бокалов?
0: Таких случаев не знаю, но учитывая, что вот у таких бокалов есть такое свойство растворяться в воде, я бы не исключал какое-то такое. Знаете как, я бы тут акцентировал такое внимание, вот на что. Конечно, ну, в Китае делают и хорошие вещи, да, и бокалы в том числе, но все-таки нужен контроль. И, например, тот же бренд «Шеф Сомелье», да, выпустил свою линейку бокалов ручной работы в Китае. У них есть свой завод в Китае, и там качество, там европейское качество, хорошее стекло, оно там глянцевое, не вот это матовое. Поры не забиваются известью и не становится стекло мутным, они звенят хорошо. То есть это вот как раз-таки хорошие китайские бокалы под надзором известного хорошего бренда.
2: Я не удивлюсь, если завтра можно будет бокал подсоединить к смартфону, и искусственный интеллект тебе что-то будет рассказывать.
0: Он расскажет, какое вино пили, в каком количестве, да, и все остальное.
2: Сколько дней уже пьете, да.
3: В какой-то момент скажет, хватит.
1: Да-да, твою норму будет определять. Ну, кстати, вот про тренды и куда эта индустрия идет, вот буквально через пару минут поговорим, что становится модным, да, и как вообще, в принципе, эта индустрия винных аксессуаров подвержена или не подвержена модным трендам.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже третий год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых

0: сетей одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
1: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер. В любом случае, совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
0: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Голова и плечи.
4: Голова и плечи, чашка с ручкой, крест, смерти, падающая звезда. Нет, я не сошел с ума. Это фигуры технического анализа, они же паттерны. Смысл в том, чтобы разглядеть фигуру на графике, и она подскажет дальнейшее движение актива. Например, если вырисовывается образ человека, левое плечо, голова, правое плечо, это говорит о завершении тренда. И каждый раз, когда график будет складываться в такой паттерн, это будет сигналом к развороту цены. Теханализ дружит со статистикой, но игнорирует фундаментальные факторы. Это не значит, что он плох, просто без специальной подготовки им лучше не пользоваться. Что это за бред? Какие-то палочки, черточки, ничего не понятно.
5: Это не бред, мой друг, а падающая звезда. Она укажет путь.
4: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
8: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
8: Ошибка на миллион.

0: вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны два крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Это программа «Вина» на радио РБК. Екатерина Столярова и Артур Саркисян. Говорим сегодня о винных аксессуарах. Бокалы, декантеры, штопоры, все то, что вокруг вина так или иначе крутится.
2: Время вина.
1: Екатерина Дегтярева с нами сегодня в студии, винный академик, сертифицированный эксперт Российской ассоциации сомелье и многократный победитель конкурсов сомелье. И с нами сегодня также Иона Барачану, владелец и дистрибьютор компании Advine. По телефону мы с ним общаемся, и вот как раз заговорили о том вообще, как наш рынок уже созрел, не созрел. Тут про китайские бокалы речь шла, которые растворяются буквально в воде за ночь. И про тренды мы заговорили. Екатерина, вы, кстати, к китайским бокалам как относитесь?
3: Ну, тем, которые растворяются в воде, видимо, заведомо не очень хорошо. Но когда мы говорим про бокалы, мне кажется, тут надо смотреть именно на бренд. Потому что когда хороший бренд даже в другой стране, в частности, в Китае, делает какую-то свою линейку бокалов, то таким бокалам можно доверять. И есть бокалы ручной работы, есть машинные. И просто на любой бюджет, на любой вкус можно найти под себя бокал. Есть бокалы разных форм. И, конечно же, хотелось бы под каждый тип вина иметь свой бокал, но не всегда пространство и бюджет это позволяет сделать. Так что иметь дома какой-то универсальный бокал, универсальной формы, не очень узкий, не очень широкий, если мы каким-то одним бокалом ограничиваемся, очень полезно. Но вот как, опять же, сказал Артур Георгиевич, здорово иметь хотя бы бокал для белого, хороший, из тонкого стекла, прозрачный, и бокал для красного вина более большого объема.
1: Ну, а с игристыми-то что делать? Вот, Ион, поясните нам. Игристые, мне кажется, это вообще самая коварная такая штука, вот когда мы про бокалы говорим, потому что для них каких только бокалов нет. Есть узкие, длинные, есть широкие, как блюдечко.
4: Давайте сначала определим, что такое игристое вино. Игристое вино – это же, по сути, белое вино, только оно с газиками. И оно прекрасно чувствует себя в бокалах для белого вина. Больше, скажу, тренд такой – дегустировать игристые вина из бокалов для белого вина.
1: То есть вот эти все вот креманочки такие красивые – это все больше просто про, ну, маркетинг, да?
4: Помним у великого Гэтсби, когда он, даже я вам больше скажу, вот мы по продажам вот в Advine бокалов, когда вот этот фильм вышел, и до сих пор есть еще этот тренд, все ищут вот эти бокалы Гэтсби. Они прям, клиент так и спрашивают, а вот, вот есть бокалы, вот как в фильме Гэтсби? Ну, есть бокалы, но если говорить про правильную дегустацию, правильную сервировку, наверное, вот такой бокал не совсем подходит для игристых, особенно для шампанских.
5: Если ты хочешь спрятать аромат, не очень хороший вкус, то наливай вот в эти длинные флюте, так называемые бокалы, потому что ты там послушать аромат не сможешь.
1: То есть это, в общем, все маркетинг, все понятно. Ну, опять же, сошлюсь тут на историю, потому что мы, опять же, не так далеко ушли от того, как это делали древние люди, потому что у них все тоже вот модным каким-то тенденциям, трендам, все было подвержено. Давайте вот Данилу Иванова послушаем, социолог, исследователь вина и виноделия из Высшей школы экономики, рассказал нам немножко, как это было раньше.
6: Чаши древние.

древние, которым там, около 3000 лет, может быть, они существовали в виде таких чарок. И, что удивительно, они украшались, кстати, не снаружи, а изнутри. И у них внутри рисовались разные сюжеты каких-то героев мифических, либо же узоров, которые были как-то связаны с ритуалами и церемониалами. Украшение их изнутри, оно делало именно опыт потребления вина более таким развлекательным, наверное, да, в каком-то смысле. И сами бокалы, они, конечно, делались, да, из вот этих цветных металлов, из серебра, бронзы.

0: золото и так далее. Это совершенно невероятно. И в целом сегодня мало, на самом деле, что как будто бы изменилось в плане функции таких вещей. Вот в качестве примера разные декантеры тоже используются технически в таких ритуальных целях, чтобы добавить и эстетизм, да, и темпоральную ценность моменту вскрытия, да, какого-то вина. Отмечу, что сами формы бокалов поддавались моде. То есть и тогда, в эпоху Древней Греции, Нуристана, были распространены такие широкие чаши, подобных тем, как, например, мартини, да, из них иногда пьется, или некоторые коктейли. Сама по себе тема вина и там бокалов, аксессуаров, она никогда не стремилась как-то упрощать жизнь. Напротив, она стремилась ее немножко усложнить в плане церемониала.
1: В общем, мы очень любим, чтобы все было красиво и церемониально. А, Ион, а сегодня какие тренды? Вот я опять же там посмотрела китайские платформы, и они говорят, что если рост на бокалы, то какие-то необычные, то есть позолота, гравировка, там какие-то современные кубки вместо простых бокалов. А вот вы фиксируете это?
2: У нас в ассортименте таких бокалов нету, вот прям, как говорите.
3: Как, у вас даже хрустальных бокалов нет?
2: Хрустальные, наверное, есть, но не под вино. Но вот эти тренды с кривой ножкой или с скошенным ободком, ну, слушайте, это же как бы немножко, наверное, не про правильную сервировку, не про вино, да. Это больше, наверное, про какой-то дизайн, про какую-то вот красоту какую-то, может быть, но никак не про вино. Сейчас тренды на большие объемные бокалы, на легкие бокалы, да, бокалы ручной

0: случаются в воздухе. Это очень эстетично, это очень красиво, и более того, как бы сами бокалы очень функциональные, то есть они правильно при этом раскрывают вино.
1: Иван, вот так мы любим цифры. И сколько такое удовольствие стоит?
0: Можно найти хороший бокал по адекватной цене, например, там в пределах 1000-1500 того же бренда Сомелье, да, есть такие бокалы и ручной работы, и машинной работы. И более того, я вам скажу, вот что вот Артур Георгиевич, ну да, и вы, наверное, знаете, у нас же есть, мы сейчас делаем наборы РБК, Сбер Первый и Шеф Сомелье. И как раз вот в эти наборы мы выбрали бокалы Шеф Сомелье, они, кстати, готовы, наборы уже все, вот завтра они уже будут готовы. И это прекрасный бокал машинной работы. И сейчас технологии уже достигли такого уровня, что бокалы машинного производства можно сделать по качеству, по тонкости и по элегантности, как бокалы ручной работы.
1: Ион, спасибо вам большое. Екатерина, вот Ион тут сказал, ну, это не про правильную сервировку. А что такое правильная сервировка в таком случае? Какие здесь есть правила?
2: Если мы говорим про сервировку вина в ресторане, то есть конкретный набор действий, который совершает сомелье при презентации вина, при его открытии, подаче и дальнейшем сопровождении. Есть замечательные конкурсы сомелье, где я с удовольствием участвую. И на конкурсах мы часто как раз имитируем игру в ресторан, где мы подаем абсолютно разные вина. Это могут быть игристые вина, это могут быть белые, красные, различные сценарии подачи, от подачи просто бутылки до аэрации, декантации, бокальный сервис. И каждый из этих сценариев включает в себя определенный порядок действий, что мы делаем. И в жизни, в ресторане, сомелье тоже прибегает к таким действиям. Может быть, что-то опускает какой-то формализм, но обязательно есть элемент согласования бутылки. Сомелье, или если нет сомелье, то официант, он тоже должен обучен быть этой процедуре. Он называет главные параметры: тип вина, стиль, регион происхождения, страну производителя, винтаж, дожидается согласования заказчиком этого вина и затем начинает его, собственно, сервис.
3: Но не все сомелье это делают сегодня. На конкурсе это одна история, а в реальности совсем по-другому. У меня из практики я приехал проинспектировать ресторан, один из тех, который был в холдинге, и, сидя за столом, обратил внимание на то, что гость заказал бутылку белого вина, но это был оранж. И, заказав эту бутылку вина, гость спросил: «А вы мне продекантируете?» На что сомелье сказал: «Вы знаете, буквально вот на вашем месте вчера сидел владелец этого хозяйства, и когда я ему задал вопрос по поводу декантации, он сказал, категорически против того, чтобы декантировать вино, которое производит он. Но я был очень удивлен. Ну, гость посидел, ушел, вроде бы остался доволен, а потом я сомелье задаю вопрос: «А подскажи, пожалуйста, почему ты так сказал?» Он посмотрел на меня и говорит: «У меня просто нет декантеров».
1: А так, в принципе, в каждом ресторане, уважающем себя, где есть подача вина, должно быть и там декантер, должен быть и аэратор, или это все-таки больше про эстетику, но не обязательный функциональный предмет?
2: Если мы говорим про ресторан высокого класса, уровня fine dining, то, конечно же, все эти атрибуты, аксессуары, это не просто про красоту, это про возможность вино максимально раскрыть, показать гостю здесь и сейчас все его прекрасные ароматы, вкус вина, опять же, подобрать бокал правильной формы. В ресторане часто бывает, что бокалы могут быть подобраны разных форм, и поэтому, конечно, уже в ресторане, в хорошем ресторане, существенно важно иметь большой спектр этих винных аксессуаров, и обязательно должны быть аэраторы, декантеры, чтобы гость остался доволен и вино максимально красиво себя показало.
1: Но это вы говорите скорее про ценителей, да, вина? То есть это у нас уже такое большое количество людей, которые приходят как гости, понимают вообще, как это должно выглядеть, как эта церемония должна быть устроена, и просят об этом, или это от сомелье должно идти, вот это просвещение, и тогда гость будет доволен.
2: На самом деле очень зависит от вина. Есть вина, которым абсолютно не надо их как-то раскрывать дополнительно, какой-нибудь молодой простой пиногриджи или там, молодые суавы, невыдержанные шардоне абсолютно не требуют никаких дополнительных действий. Там

0: достаточно, собственно, правильная температура подачи. Это очень важно при подаче особенно белых, розовых и игристых вин. Но, собственно, бокал и вино, кулер для охлаждения вина, чтобы оно не нагревалось, в таком случае никаких дополнительных действий не требуется. Но если мы уже говорим про какое-то выдержанное вино, там какую-то красивую бургундию, взрослую, то тут уж, извините, аэрация ему только будет в плюс.
1: Ну и иногда делают декантацию и игристых вин. Взрослых, серьезных. Делаю декантацию очень аккуратно, но это очень нужный процесс для того, чтобы раскрыть вот это вот, пока он там спал в бутылке, его вот раскрыть, показать всю его красу на самом деле.
2: То есть это не просто про церемониал, это не просто про красивый ритуал, это действительно для улучшения характеристик вкусовых.
1: Да, то было правильно, Катя сказала, что не стоит обращать внимание на вина, которые не выдержанные, которые не структурные, а особенно какой может быть ритуал, когда у тебя винтовая пробка.
2: Ну, а что, почему нет?
1: Ну, это на сегодняшний день, ну, единственная страна, по-моему, или там одна из немногих, это Австрия, где изначально у них были всегда винтовые пробки. Но в большинстве стран мира винтовая пробка – это для молодого вина. И сегодня мы видим то, что это применяется и у нас, и вообще по всему миру. И зачем ставить пробку из пробкового дерева, если можно прибегнуть к винтовой пробке? Это наиболее оптимальное место для выдержанного вина, для серьезного вина. Там уже делают именно здесь настоящие пробки.
2: Насколько у нас, в принципе, уже вот такой винный этикет в России развит? Давайте Светлану Грохотову к нам подключим. Это эксперт по этикету, протоколу и межкультурным коммуникациям. Светлана, мы уже в России, вот этот рынок, вот эта культура винного этикета, на ваш взгляд, уже созрела или она в зачаточном состоянии?
3: Вы знаете, я думаю, что она созревает. Нельзя процесс назвать зачаточным. У нас большое количество в семье, очень много дегустаций. И на юге, даже если мы говорим о российских винодельнях, и как люди, которые выезжали и выезжают за рубеж, и в ресторанах, и в кафе, то сейчас уже наличие сомелье в хорошем ресторане – это не диковинка. То, что у нас очень многие люди, они присутствовали когда-то там в качестве мастер-класса или где-то на дегустациях, это тоже распространенная история, да, поэтому она культура формируется и точно находится в незачаточном состоянии.
2: А как вы считаете, вот винные аксессуары – это часть винного этикета или больше про эстетику?
3: Вы знаете, есть аксессуары, про которые вот коллеги говорили, про аэраторы, про декантеры, да, которые, конечно, помогают раскрывать вкус вина, чтобы напиток не только подавался правильно и соблюдался температурный режим, ведерки для льда и так далее. Да, то есть, конечно, то, что необходимо для того, чтобы продукт раскрылся. Есть, конечно, и визуальная составляющая, эстетическая, приятная, когда мы говорим не о ресторане, да, где вот должен быть соответствующий подбор бокалов, в разные формы. Если мы говорим просто о том, что мы принимаем дома гостей, и все-таки хочется соблюсти базовые правила винного этикета, конечно, дома не все с учетом возможностей могут позволить себе нужное количество бокалов для разных видов вина. Если люди не являются огромными ценителями, и мы часто видим, что, например, на приемах в Букингемском дворце и в других королевских семьях, если посмотреть фотографии с банкета, мы увидим такой где классический хрусталь, где нет отдельных бокалов под каждый вид вина, хрусталь, который хранился у нас в наших сервантах у бабушек, у дедушек, и у многих хранится до сих пор, слава богу. Но при этом эстетически все выглядит красиво. А есть аксессуары, конечно, которые полезны. Да, это и рукава для сохранения температуры вина нужного, и ведерки для льда. Они, знаете, они смотрятся красиво и сохраняют температурный режим, который необходим. И держатели для бутылок, которые ставятся на стол, если нет, например, декантера, да, или не переливается вино, так что бутылка тоже эстетично смотрелась. И декантеры, они, конечно, тоже добавляют определенную изюминку, когда накрывается стол, в том числе дома. Все многие правила винного этикета, они продиктованы именно необходимыми условиями хранения вина, подачи вина, нужного количества, чтобы вино раскрылось в бокале, именно поэтому какое-то вино наливается на треть, какое-то наполовину, да, то есть это все связано с определенными необходимостью, да, а не просто что-то кто-то так решил. То, что вино принято держать за ножку, такое распространенное правило, сомелье держит основание ножки, так в целом по этикету за ножку. Если мы посмотрим опять, да, примеры королевского этикета, которые всегда служили эталонными.
2: сегодня это, в принципе, просто уже как дань

0: традиции, да, какой-то дань истории.
1: Знаете, опять эстетика, да, чтобы не отпечатывались.
0: То Артур Георгиевич меня как-то заругал сильно, когда я взяла бокал.
1: Нет, температура вина, когда за чашу держат, конечно, если пьем вино, которое белое, которое требует температурного режима, то, конечно, лучше за ножку, чтобы тоже не успеть нагреть руками, да. Ну, то есть в целом, конечно, здесь, если мы, понимаете, вопрос правил, которые существуют для сомелье с точки зрения, ну, вот вы разделили, что есть эксперты-ценители, а есть все остальные. Поэтому, если мы говорим не о ценителях, которые, скорее всего, так и поступят, возьмут там за основание и смогут правильно продегустировать, раскрыть и так далее, то для большего количества людей, да, то какие-то базовые вещи, базовые рекомендации, чтобы, ну, научиться и правильно сервировать дома, и достойно принимать гостей, и выбирать. И очень, знаете, много вообще, знаете, таких моментов, когда ты приходишь в ресторан, ты понимаешь, человек не разбирается в вине, и люди очень стесняются этого, видя такую, знаете, большую винную карту. А здесь, знаете, на самом деле нет ничего постыдного, даже наоборот, хорошо спросить официанта, порекомендовать вино какому-то блюду, определенно, чтобы вы порекомендовали, или назвать свои предпочтения, там, более там кислое или более фруктовое, более насыщенное, более легкое и так далее. Даже ни капельки не является зазорным, если вы понимаете, что у вас есть определенный бюджет, да, обозначить, что там мне бы вот хотелось бы там бутылку вина, хотели бы заказать там в этом ценовом диапазоне. Ну, в виде винную карту, да, что там есть цена от и до. То есть это вполне нормальный, адекватный диалог, которого не стоит стесняться. И наоборот, когда какое-то новое наименование вина, это может быть незнакомое и так далее, что-то очень, наоборот, правило хорошего тона, просить эксперта или официанта, или если есть сомелье в ресторане, да, который может что-то там порекомендовать. И когда часто, как мы поступаем? Если все для нас незнакомо, мы заказываем самое знакомое для того, чтобы уже не ошибиться на 100%. И мы закрываем свои возможности попробовать что-то новое для себя открыть.
0: Но мы боимся ошибиться, мы не хотим, да, пробовать что-то, чтобы разочароваться, это понятно.
2: Я немножко добавлю. Дело в том, что я все-таки за то, чтобы сомелье в ресторане работали, и поэтому стесняться в любом случае не нужно. Надо, наоборот, задавать как можно больше вопросов, особенно сегодня, когда есть доступ в интернет, ты можешь про любое вино абсолютно все узнать. Просто позадавайте вопрос сомелье.
0: Ну, а тебе потом сомелье скажет. Вот вчера здесь сидел владелец винодельни, и он мне лично сказал.
2: Это он скажет, если ты поверишь. Дело в том, что я за то, чтобы сомелье в ресторанах работали, именно по той причине, что стоимость бутылки вина очень высока в ресторане. Если я могу купить эту бутылку вина в магазине или винотеке и прийти домой выпить на кухне, то почему я, когда плачу большие деньги, там в 3 раза дороже, чем оно стоит в реальности, а то иногда бывает больше, почему мне сомелье не может сделать такую услугу, как открыть бутылку вина, продекантировать, рассказать про это его работа. Поэтому, когда вы много, наши слушатели, те, которые ходят в рестораны и часто бывает такое, стесняются, то вот стесняться не нужно.
0: Не стесняйтесь. Светлана.
1: Полностью поддерживаю.
0: Спасибо вам, Светлана, большое. Катерина, давайте вот мы прям советы дадим. Условно говоря, вот я люблю ценитель, но не эксперт. Вот что у меня 100% дома должно быть, а от чего 100% надо отказаться?
3: Во-первых, вино надо как-то хранить. Конечно же, в идеале это винный шкаф. Вот мое недавнее приобретение. До этого у меня вино хранилось в просто угловом шкафу. Но если такого нет, собственно, приспособления, как винный шкаф, то, конечно же, выручает просто холодильник, но вы должны заранее позаботиться о том, что к вам там придут гости, чтобы у вас заранее вино лежало, не переохладить его. То есть такой температурный контроль будет на вашей, собственно, зоне ответственности. Ну, конечно же, бокалы. Не распаляться, можно выбрать одну хорошую рабочую форму, в которой, собственно, будут здорово работать как и игристые вина, так и белые, и красные. Но, конечно же, нож сомелье. Бога ради, не называйте это нарзанником. Вы не нарзан наливаете в бокал в данном домашнем сервисе.
2: Желательно не один.
3: Да, и почему? Не один, потому что они имеют, во-первых, такую привычку, тоже бывает, ломается, ну и теряется, так что лучше иметь несколько ножей сомелье. Ну и хорошую компанию, с которой вы можете разделить этот прекрасно дивный напиток. И еще, если позволите, я дополню про навыки работы с вином, вообще знания, когда это

0: вино, какое вино и как его пить. Есть много винных школ, где дают эти азы. Не обязательно идти на какие-то профессиональные курсы, где тебе дают уже специальные знания по работе с вином, как открывать вино, если ты в ресторане, сомелье, но в любой винной школе дадут азы по тому, как бутылку открыть, как ее надо, собственно, бутылку эту хранить с определенным вином. Так что винное образование, есть много школ. Инотрия, Wine State, Ford Wine School, большой выбор. Так что, возможно, в какой-то из этих школ мы с вами встретимся.
1: Ну так, завершая уже наш разговор, Артур, на твой взгляд, вот эти винные аксессуары, вот эта вся красивая атрибутика, она повышает культуру питья и повышает ли спрос на саму продукцию? Или это так, они параллельно идут?
2: По поводу продукции, оно зависит от качества, а повышает ли, ну, как ты будешь смотреть на человека, который пьет из пластикового стаканчика или пьет из бокала?
1: Смотря в какой обстановке. Ну, знаешь, да. Ситуации бывают разные, в некоторых я посмотрю с большим пониманием, да. Не будем показывать пальцем здесь, думаю, все понимают. Спасибо вам огромное за этот разговор интересный. В общем, друзья, покупайте то, что вам нравится, и не тратьте лишних денег. Советы вот сегодня нам Екатерина Дегтярева, Артур Саркисян дали, что имеет смысл брать, чего не имеет. Но главное, чтобы вы получали от этого удовольствие.
2: Удовольствие, да.
1: Спасибо большое за эту программу.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Всего доброго.
3: Автоньюз. Впервые за всю историю автомобилестроения доля машин с двигателями внутреннего сгорания в общемировых продажах опустилась ниже 50%. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что происходит с мировым авторынком. Еще 5 лет назад ситуация была совершенно другой. В первой половине 2021 года на автомобили с ДВС приходилось 73% спроса. Теперь их доля впервые опустилась до 49%. Особенно сильно интерес просел в Китае. Сразу на 26% в год. В Европе снижение на 13%. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Один из них – подорожание топлива на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Чем дороже становится эксплуатация бензинового автомобиля, тем привлекательнее для части покупателей выглядят электрокары и гибриды. При этом такие машины постепенно дешевеют и становятся доступнее. Но производители реагируют по-разному. Одни пытаются перестроить бизнес и найти партнеров, которые помогут быстрее выйти на рынок электромобилей. Например, Mazda сотрудничает с китайской Чанань. В результате уже появились электрические Mazda 6i и CX-6i. Причем на этом партнерство, похоже, не закончится. Управляющий директор Mazda Австралия Виниш Пхинди рассказал, что компания обсуждает с Чанань дальнейшую синергию и создание новых электромобилей на базе китайских моделей. Какие именно машины могут получиться в результате, он не уточнил. Но есть и те, кто с опозданием реагирует на тенденции. И это, как ни печально, Porsche. Компания решила вернуть бензиновый двигатель в свой кроссовер Macan. Версия с ДВС вновь станет доступна в 2028 году. Решение связано в том числе с тем, что электрический Macan пока находит покупателей заметно хуже ожиданий. В первом полугодии его продажи снизились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Особенно критична ситуация в Китае. Поставки туда сократились на 32%. Теперь Porsche хочет предложить покупателям выбор между ДВС и электрической силовой установкой, но делает это в момент, когда электрокары актуальны, как никогда.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен.
5: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: РБК в цифрах.

0: первая сеть в истории человечества.
1: Осенью спрос на снасти и удочки резко вырос. Рыбалка снова.

0: Снова в трендах. Так почему зумеры дуреют с этой прикормки?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в гостях два заядлых рыбака. Автор блога о стритфишинге Влад Савин и финансовый аналитик Богдан Зварич. Кто сегодня сидит с удочкой у водоема? Почему соцсети изменили это хобби и как они этим живут?
1: Завтра в 21.00. Радио РБК в тренде. Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Мы видим разорение белых игроков. Давайте подчеркнем, кто разоряется. Разоряется белый тот, кто все платит. На банкротство-то идут единицы, ну, если от общего количества, потому что они разоряются, они закрываются. А и страдают именно белые игроки, которые готовы были платить. Те, кто не готов платить, уходят в черную, они дробятся, они уменьшаются, и это проблема. Если мы говорим про ресторанный бизнес, у нас сегодня, слава богу, в целом нет такой проблемы, потому что мы освобождены от НДС, и мы фиксировали с Минфином в 22-м году, когда ресторанный бизнес был освобожден от НДС, а ресторанный бизнес заплатил больше налогов в целом в 1,7 раза те предприятия, которые воспользовались льготой. Потому что бизнес стал обеляться. Бизнес стал обеляться, стал оформлять сотрудников, стали платить страховые взносы, стали платить НДФЛ.
2: Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливая, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
0: Резать лося.
2: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Джоны, амеры. А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
0: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сразу сообщение с лент новостей. США угрожают остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон также угрожает прекратить обмен развединформацией. Цитата. «Они звонят в Киев, звонят всем в Европе», сказал собеседник издания, получивший звонок от представителя Минобороны США. Сегодня Трамп заявил, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. Обе стороны, по его словам, согласились на это. Вскоре журналист Axios Барак Равид в соцсети X рассказал, что поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тот заявил, что для него стало новостью объявленное Трампом энергетическое перемирие. Однако, по словам Равида, Зеленский признался, что готов к перемирию в случае, если Россия согласится. И к другим новостям. Серверы компании Яндекс в Казахстане, где находятся персональные данные пользователей, к вечеру воскресенья заработали в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В ночь на 11 октября атаке подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, после чего была полностью остановлена его работа. Это привело к сбоям в работе ряда сервисов Яндекса. Компания Яндекс Казахстан сообщила о технических сбоях у себя. В России пользователи жаловались на работу Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Яндекс.Еды, Яндекс.Музыки. Также сообщалось о перебоях у Кинопоиска, Дома с Алисой и Телемоста. В сервисе Яндекс.Электрички не прогружалось расписание. Инженеры компании в первую очередь занялись восстановлением сервисов, которыми пользуются больше всего людей. Это прежде всего Алиса, Яндекс.Карты, такси и почта. Но проблемы остаются с доступом к Яндекс.Диску. Пользователи жалуются на невозможность скачивать некоторые файлы. В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций Яндекс 360, включая диск, чтобы снизить нагрузку и сохранить работоспособность серверов. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время. Об этом рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
4: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много, у нас и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
3: Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смоллер.
5: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. В конце концов, даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были

0: у нас последние 2,5 года, они будут, да, возвращены, то есть они, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь два в одном, и репутация страдает, и бизнес у нас тоже несет потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах, посредниках, у них тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это наши непреодолимые силы, мы ничего пока поделать не можем, ожидайте.
1: Сбои в работе сервисов Яндекса ожидаемо нарушили привычный ритм работы курьеров и таксистов. Утром в воскресенье поступало большое количество жалоб на проблемы с вызовом такси. К вечеру ситуация стабилизировалась. Водитель такси Юлия рассказала, что в воскресенье столкнулась с большим количеством отмен заказов. К тому же она не могла заправить машину и вывести заработанные деньги.
2: Пассажир заказывает такси, на один заказ приезжает 4-5 машин. И, соответственно, кто-то один уезжает с пассажиром, остальные отменяют заказ. У меня сегодня было отмен 5, то есть куча холостого пробега. Сейчас уже пробега поменьше, то есть я звоню пассажирам и спрашиваю, вы машину ждете? Мою машину ждут, значит, я еду. Заработать особо ничего не получается. Все заказы просроченные, либо человек просто хотел посмотреть цену на такси, заказал, ему цена не понравилась, а отменить заказ он уже не может. У меня там на балансе деньги какие-то отобразились. Вывести я их не могу. Заправить машину бензином я не могу, потому что Яндекс не работает. Яндекс заправки не работают. Поддержка не отвечает, потому что, я так понимаю, их там завалили жалобами. Яндекс.Банк тоже не работает. Плюс еще идет какая-то непонятная ситуация с расчетом цены. Мне пришел заказ, я его выполнила. Стоит 200. Я его закрываю, и заказ уже стоит 1990.
1: Страдают и курьеры. Вот курьер Максим рассказал, что в воскресенье не мог принимать заказы из-за сбоя работы приложения. Он отметил, что не знает, компенсирует ли компания ему эти потери. Свои потери он, кстати, оценил в 10 тысяч рублей.
3: Работы сегодня, мягко сказать, просто нету. Приложение не работает, не можем ни выйти на линию, ни ничего. Заказов слетело, допустим, я делаю примерно 15 заказов в день в доставке. Ну, столько заказов слетело. Заработать бы я мог, ну, около 10 тысяч. Сегодня у нас выходной. На компенсацию от компании не рассчитываю, потому что мы не работаем напрямую на Яндекс. Мы самозанятые, которые просто пользуются агрегатором. Точно так же, как и, в принципе, те, кто заказывает такси. Мы просто исполнители. Нам ничего не обещали, мы просто ждем, когда ситуация наладится, и мы продолжим свою работу.
1: Страдают и рестораны. Вот из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды они потеряли до 30% выручки за день. Это отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
4: Столкнулись со сложностями франчайзи «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью доставка работает. И Чебурешный, Баймиронов тоже франчайзи работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра. Доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои. То есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров. Служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны, но как-то все это работает. Чебурешный посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А «Мясо и рыба» имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение наших франчайзи «Мясо и рыба» и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье. Воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать, и есть собственное приложение, то Чебурешный, Баймиронов, ну, испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
1: Отмечу, что 10 октября Яндекс включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Как уточнил источник РБК в компании, Яндекс не был обязан прописывать эти условия в соглашениях, так как они уже регулируются гражданским кодексом. Ну и напомню, это третья уже атака на ЦОДы Яндекса за неделю. Ранее ударам подвергались инфраструктура в Рязанской и Калужской областях. И к другим темам. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить налог до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это поможет принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила. Счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
5: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным.

0: реальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
1: И почему же список предложили пересмотреть?
0: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон — это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
1: А как оценивают это предложение участники рынка?
0: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон — это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии — это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
2: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направил запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться, так считает президент Норникеля.
3: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так. Потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7, и поэтому когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да? Нужно брать с заработанного.
2: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
4: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. И на этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
5: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
4: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они, например, похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильский никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
5: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
4: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане того, что часть санкций будет сниматься, поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти, поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30%.

0: Полную версию интервью с президентом Норильского никеля можно найти на сайте РБК. И к другим темам. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил издание Well Galaxy, инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтной импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Well Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
1: Проблема дисплеев у Samsung и у LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED-дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции DC Dimming, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видит мерцание. Из-за этого даже светильники иногда подбирают.
0: Этой весной, когда Samsung представил модель Galaxy S26 Ultra, пользователи жаловались на резь в глазах от экрана нового флагмана. Инсайдеры объясняли эффект тем, что пиксели на матрице одновременно светились с разным уровнем яркости. Это ухудшало четкость текста и утомляло глаза. Сообщение с лент новостей. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился начать расследование в отношении создателей документального фильма «Наца» этого года о событиях в секторе Газа с целью привлечения их к ответственности за нарушения в сфере информационной безопасности и преступную клевету. Соответствующим требованием он обратился к начальнику Генерального штаба армии обороны Израиля Иялю Замиру, главе службы общей безопасности Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахараф Миаре, сообщила канцелярия премьера. Цитата. Нетаньяху обратился к начальнику генштаба и генеральному прокурору с требованием начать всестороннее расследование в отношении участников фильма «Наца» и привлечь их к ответственности за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности, преступную клевету и нанесение ущерба политическим интересам и интересам безопасности Израиля, говорится в заявлении.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Кинотеатры без шума и пыли приземлился «Барашек в ящике». Социальная фантастика от японца Хирокадзу Кареде. Он снова исследует темы семьи и родительской любви, памяти и утраты, но в срезе современного коллективного беспокойства. По сюжету супруги, потерявшие сына, получают возможность воспитывать его роботизированную копию с искусственным интеллектом. Территория, на которую вступил Кареде, уже несколько десятилетий населена фантастами и философами. Помните про андроидов, которые предположительно снятся электроовцы? Вот, у Кареде стоит примерно тот же вопрос. Название его фильма отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери. Барашек скрывается в нарисованном ящике, и нужно вообразить, какой он. Так и родители робота-суррогата тоже должны решить, кого они любят – реального ребенка или образ, который ожидают увидеть. Критики разошлись во мнении насчет «Барашка в ящике». Одни посчитали, что фильм нашел новый способ говорить о любви и потере, другие, что он слишком увлекается сентиментальной метафорой и обходит неудобные вопросы. Можно ли пережить горе, постоянно воспроизводя его? Кого именно любят герои – ребенка или его цифровую копию? Может ли искусственный ребенок, наконец, перестать быть сыном для героев, как его запрограммировали? В фильме появляется очень характерная для Кареде тема – что вообще делает семью семьей, биологическое родство, общая память.

0: память или человеческая способность любить. Только в своих магазинных воришках, награжденных в Каннах, режиссер ставил этот вопрос применительно к живым людям, а теперь распространяет его на искусственное существо. На фоне растущего беспокойства об искусственном интеллекте кажется, что Кредо слишком легко примиряет человека с существом на основе ИИ. Сам он говорил, что не хочет превращать свой фильм в дискуссию о технологиях. Ведь так или иначе, со временем они становятся частью человеческих отношений. А как думаете вы? Я предлагаю нам всем посмотреть «Барашек в ящике» и сделать свои заключения. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
5: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
4: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
7: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
4: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
1: РБК Тренды.
4: В мире проводятся сотни экологических акций, и Россия – одна из ключевых площадок. Тестируется переработка пластика, блокчейн-токены, арт-объекты из вторсырья. Например, непрерывный мониторинг Байкала с 1945 года теперь дополняется данными от волонтеров и фотоловушек, которые анализирует нейросеть. Глобальный тренд смещается от спасения природы к проектированию систем, где вред исключен на уровне программного кода или бизнес-логики. Это будущая основа экономики замкнутого цикла. Каждый товар получит цифровой паспорт для отслеживания пути от сырья до утилизации. Так фокус индустрии перейдет от борьбы с отходами к их полному исключению еще на этапе дизайна продукта.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины.

0: для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде в воскресенье вновь подвергся удару с воздуха. Есть пострадавшие. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде накануне, из-за которого 12 человек погибли и более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть 2 варианта ответа. Локальный удар по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов.
2: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов в Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
1: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
2: Ну, никто на это не пойдет. Ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио, Госдепартамент, тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
1: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
2: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
1: Непосредственным триггером нынешнего обострения стал инцидент с иранским гражданским самолетом и ударом по аэропорту Санэ в июле 26 года. Рейс с хуситской делегацией выполнялся без согласования с Эр-Риядом в нарушении действовавшего порядка контроля полета.

0: самолетов. Саудовская Аравия нанесла удар по аэропорту, после чего хуситы возобновили атаки на саудовскую территорию впервые с 2022 года. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны, столицы страны, от хуситов. К другим темам уходящей недели. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
1: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно, 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
0: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. И еще одна новость уходящей недели. Минцифра готовит правила для включения в белые списки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на 3 источника. Пока таких критериев нет, по крайней мере, публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по 3 причинам. Это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, также претензии со стороны ФСБ к ресурсам из белых списков на их сетях размещают VPN-сервисы, например, или какой-то другой запрещенный контент. Ну и также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
2: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимого измерения. Сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности, и получается каждый новый раз в списки добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
3: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить помощи у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
2: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
4: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках, послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что

0: обращение получено, и ждем.
1: Но при этом Минцифра периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
2: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
1: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
3: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. ЦПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
1: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
2: Это была Яна Ритунская. Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует. Поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. В Россию пришел думджобинг. Это явление, когда соискатели откликаются даже на вакансии, для которых у них нет опыта. За этой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, растущая конкуренция и непонимание, как пройти отбор. По информации компании Greenhouse, в середине прошлого года на каждую вакансию в США в среднем приходили 242 отклика. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев подчеркивает, что за проблемой думджобинга стоит повсеместное распространение искусственного интеллекта.
4: Основная проблема, по которой этот думджобинг возник, она связана с тем, что искусственный интеллект сломал наем фактически в компаниях, потому что сейчас компании поголовно применяют автоматическую обработку резюме, да, они как бы отсеивают первично какие-то резюме, которые не подходят, и часто по ключевым словам приглашают тех, кто не подходит гарантированно, и наоборот пропускают тех, у кого не глянцевое резюме, да, резюме без каких-то ключевых ссылок. А сами соискатели, они тоже используют искусственный интеллект, чтобы писать красивые резюме, чтобы использовать как можно больше ключевых слов, благодаря которым их пригласят.
2: Вместе с этим надо подметить еще один фактор, который влияет на распространение думджобинга. На рынке труда просто сократилось количество свободных рабочих мест. Вот по данным HeadHunter, в августе количество вакансий снизилось на 13% по сравнению с августом 2025 года. Генеральный директор кадрового агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова отмечает, что правила рынка сегодня определяет работодатель.
5: Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 2026 года, сравнение там с весной и осенью, наверное, вакансий скатилось в 2 раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот в сентябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития компании. С одной стороны тревога, а с другой стороны, нету вакансий, нету работы. То есть мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя.
2: По данным LinkedIn, в 2025 году 37% соискателей признались, что откликаются на большее количество вакансий, чем когда-либо раньше, но и получают при этом меньше ответов. Вместе с тем, по мнению корпоративного психолога и кандидата психологических наук Милы Петровской, думджобинг – это в первую очередь подсознательная реакция на стресс.
6: В целом, если говорить про индивидуальный трек, то вот этот симптом, это может быть симптомом такого какого-то системного карьерного жизненного кризиса, когда человек чувствует неопределенность, неустойчивость, ну, скажем так, растерянность некоторую. В целом, да, вот если совсем в такую экологию погружаться, то это такое так называемое компульсивное поведение, когда мы немножко не управляем собой, да, кто-то шопингом, кто-то сладким, кто-то там другими вещами компенсирует, а вот кто-то вот таким вот способом может это компенсировать, как безумным таким поиском.
2: Отдельные эксперты отмечают, что в среднем число откликов на одну вакансию

0: Россию повысила удаленка. Она дала шансы соискателям из регионов. Италия на уходящей неделе столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антониори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. По информации местных СМИ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление еще одно звено в цепочке краж итальянских вин за последнее время.
1: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
0: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфри в городе Стреви. Винный эксперт, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
2: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках. Для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе. И это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
0: В Антиноре уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденным имуществом. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
3: РБК «Коллекция».
0: Ее курирует Министерство обороны, и там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёб возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
5: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни.
4: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да? Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
5: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить. Но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот там точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
4: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
5: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент, в будущем, мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
4: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
5: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
3: Да или нет? Недвижимость. С Игнатом Бушухиным.
6: Сроки ввода 2/3 заявленных мощностей таких объектов недвижимости, как ЦОДы, то есть центры обработки данных, в московском регионе перенесены на более поздние периоды. Такие данные приводит компания NF Group. По оценке аналитиков, в 2026 году ожидается ввод лишь около 33% от первоначально заявленного объема. Остальные 67% сдвигаются. При этом около 80% новых мощностей, которые планируется запустить в 2027 году, это как раз проекты, перенесенные с 2026 года. То есть будущее предложение формируется не столько за счет новых стартов, сколько за счет смещения уже анонсированных сроков. Планы по развитию рынка остаются масштабными. На 2027 год в московском регионе заявлено более 160 мегаватт новых коммерческих мощностей, а на 2028 год еще свыше 260 мегаватт. Однако реализовать все в срок мешают сразу несколько факторов. Это ограниченный доступ к энергомощностям, дефицит подходящих площадок и квалифицированных команд, высокая стоимость финансирования, а также увеличение сроков проектирования и подключения объектов. Дополнительно в 2026 году добавились изменения регуляторных требований по строительству и надежности электроснабжения. На фоне этого дефицит свободных мощностей сохраняется. Если в 2023-2024 годах ежегодный прирост новых мощностей в московском регионе составлял 13-15%, то в 2025-2026 годах показатель снизился до 5-7%. При этом спрос продолжает расти, в том числе за счет развития решений на базе искусственного интеллекта. Новые проекты ЦОДов уже предусматривают более высокую нагрузку на стойкое место и повышенные требования к энергетике и охлаждению. По оценке NF Group, на конец 2026 года общая подведенная мощность российских центров обработки данных составит около 1,9 гигаватта. Из них примерно 0,9 гигаватта приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 гигаватта на корпоративные дата-центры. Около 75% всех мощностей сосредоточено в московском регионе.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор Яндекс.Такси Александр Аникин.
9: Книга Даниэль Канеман называется «Thinking Fast and Slow». В российском переводе «Думай медленно, решай быстро». Про то, как устроен наш мозг и о том, как он принимает решения. Каждый топ-менеджер, особенно маркетолог, должен ее прочитать. Хотя это не просто. У меня в процессе чтения обычно ты страниц 20 прочитал и вспотел уже. Поэтому вот это та книга, которую я точно совершенно рекомендую. Она дает понимание, что наш мозг устроен, и принятие нами решений устроено вообще не так, как нас учит классическая экономика. Там описаны разные типы когнитивных искажений, поэтому очень крутая книжка.
7: Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит «собака», потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают «собака».
3: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Тарантино. В 2021 году на волне популярности NFT-токенов Квентин Тарантино решил продать на одной закрытой блокчейн-платформе эксклюзивный контент. 7 вырезанных сцен из криминального чтива в виде NFT. Это цифровой сертификат, который подтверждает право обладателя на владение оригиналом какого-либо произведения искусства. Бонусом продажи должен был стать рукописный сценарий и аудиокомментарий режиссера. Сразу после анонса проекта студия Miramax обвинила Тарантино в нарушении авторских прав и условий контракта. Юристы компании настаивали, выпуск NFT как новой формы медиапродукции относится к коммерческой эксплуатации фильма, а права принадлежат исключительно студии. Режиссер апеллировал к оригинальному договору, где отмечено, именно на нем лежит право на публикацию сценария, в том числе в электронном виде. И NFT здесь лишь современный способ реализации. Первый из 7 токенов в январе 2022 года за 1,1 миллиона долларов купила группа инвесторов. Они планировали перепродать актив или сделать его содержимое публичным. Но видя, какие судебные тяжбы уже начались, предпочли залечь на дно, сохранив контент эксклюзивным. Все дальнейшие торги были приостановлены. Конфликт между Тарантино и студией разрешился лишь осенью 2022 года. Стороны отозвали иски и даже заявили о возможном сотрудничестве, включая совместные блокчейн-проекты в будущем.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку.

0: При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливая, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Три по цене одного не всегда выгодно. Это я не о цветах сейчас. Российские компании жалуются на нехватку кадров, но при этом нередко предпочитают нанимать нескольких низкооплачиваемых сотрудников вместо одного, но квалифицированного. Об этом пишет РБК. По данным Росстата, в мае безработица опустилась до исторического минимума, едва ли многим более 2%. Однако половины работающих россиян получают на руки не больше 50 тысяч рублей в месяц, говорят опрошенные РБК-аналитики. Дешевый труд позволяет бизнесу экономить на автоматизации и модернизации производства, но в результате производительность так и остается низкой. Об этом говорит руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Зачем компании нанимают много неэффективных работников и платят всем мало, вместо того, чтобы нанять одного эффективного и платить достойно?
3: Тут причина историческая. Дело в том, что когда наш бизнес только формировался в 90-е, 2000-е годы, рынок был таким жестким рынком работодателя. Было легко нанять за небольшие деньги почти какого угодно специалиста. И у нас сложилась такая система, когда людей нанимают в слишком большом количестве, нанимают сколько не нужно, но на очень небольшие деньги. И эта система очень сильно отличается от того, которое принято за рубежом. Там ставку обычно делают на звезд, на небольшое количество очень эффективных сотрудников, и при этом у нас низкая безработица. Да, у нас все трудоустроены, но при этом они получают довольно небольшие деньги. Вот если там даже брать исследование Сбера, то мы увидим, что медианная зарплата в России – это 68 тысяч рублей всего, а средняя – это 114. Большой разрыв говорит о том, что на самом деле значительный процент людей получает очень небольшие деньги.
4: Илья, а почему низкая безработица не значит хорошая зарплата и вообще в чем опасность дешевого труда?
3: Если бы низкая безработица, если бы ей сопутствовали относительно высокие зарплаты, это было бы очень хорошо. Но если зарплаты при этом низкие, это говорит о том, что рабочие места в среднем очень неэффективные. То есть это много людей, которые получают небольшие деньги и делают, видимо, небольшую работу. Для самих компаний это очень плохо, потому что такие люди не очень мотивированы. Они, более того, вот согласно исследованию работы.ру, каждый четвертый россиянин имеет какие-то подработки. То есть получается, что люди не до конца заняты на основном месте работы, а распыляются там, работая в том числе на конкурентов в компании. То есть для компании это очень опасная ситуация.
2: Илья, Сбер прогнозирует, что в 2030-му от 3 до 10% ВВП будет благодаря искусственному интеллекту обеспечиваться в России. Но дешевый труд ведь тормозит автоматизацию. Есть там подтверждение?
3: Да, конечно, есть даже исторические примеры. Вот, например, Ползунов в свое время изобрел паровую машину наравне с Джеймсом Уаттом. Но в России она не нашла применения. Почему? Потому что у нас был дешевый крепостной труд. Да, если можно толкать вагонетки руками, зачем нужна паровая машина? И сейчас то же самое. Россия отстает по темпу внедрения, например, промышленных роботов очень сильно от Китая и других стран. А почему? Потому что у нас есть и так рабочие руки. Зачем нужны какие-то роботы?
2: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на

0: о двух каналах в теле радиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета, академик РАН, профессор. Николай Иванович, здравствуйте. Я благодарю вас, что вы здесь сегодня. Не о болячках сегодня будем говорить, а сформулировать, если так глобально, о том, как человечество пытается выявить незримого врага раньше, чем он увидит нас. Мы живем, я бы сказал, в таком странном времени. Инфекционные болезни вроде бы никогда не были так хорошо изучены и контролируемы. Одновременно любое сообщение о новом вирусе, необычной пневмонии или какой-то особо опасной инфекции мгновенно возвращают нас в психологическую реальность 2020 года. Помним это все. Ну, а сегодня, по-моему, особенно важно разделить две вещи. Реальную эпидемическую угрозу и общественную тревогу вокруг нее. Вот с гриппа. С гриппом есть весьма любопытная история. Вот мы каждый год ждем какой-то новый грипп, и каждый год удивляемся, что он новый. И вот фраза, прозвучавшая недавно в официальных релизах от представителей Минздрава, о том, что у населения нет иммунитета к новому штамму, сама по себе может вот в этой парадигме звучать довольно страшно. Что на самом деле вот за ней стоит? Нет иммунитета. Насколько она корректна с точки зрения эпидемиолога?
1: Юрий Николаевич, но я все-таки хотел бы начать вот с первых ваших слов о том, что бремени, так сказать, инфекционных болезней, они, да, в общем-то, сегодня многие из них изучены и, может быть, по-разному, в разной степени, но мы умеем сегодня предсказывать. У нас сегодня генетические исследования, и есть такое понятие, как геномный надзор. То есть на основе вот изучения молекулярно-генетических свойств возбудителя мы можем предсказать, что будет, какова ситуация, что ожидать. Вот, потому что возбудители постоянно приспосабливаются к нашим всем действиям, и наша задача, конечно, предсказать вот все эти изменения с тем, чтобы оценить их опасность. Да, вы знаете, вот где-то 20% даже более смертей это связано с инфекционными болезнями. Даже сегодня, казалось бы, большие успехи, да, вакцинации, антибиотики, но есть проблемы. Проблемы с организацией вакцинации, антибиотики сейчас во многом не действуют, да, это глобальная эпидемия, можно сказать, резистентность к антибиотикам, так и к вирусам тоже, та же и ВИЧ, вирус, ВИЧ-инфекция, это тоже устойчивые препараты к препаратам, но грипп и ОРВИ это более 90% от инфекционных болезней. Вот, а грипп – это малая доля от вот этих острых респираторных вирусных инфекций. Где-то, ну вот, ну, где-то, может быть, ну, 10-15%. А сейчас вот, если, да, сейчас вот подъем заболеваемости, да, как раз, и где-то, ну, циркулируют сейчас не более 1-1.5%. Вот последние данные, где-то за последнюю неделю зарегистрировано около 700 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, и из них вот где-то 1.5%.
0: Не вызывает тревоги вот эта цифра?
1: Тревоги что? Что значительная доля инфекции – это грипп и ОРВИ?
0: О том, что назревает некая эпидемия,
1: ну,
0: этого заболевания.
1: Ну, эпидемия. Грипп – это инфекция, которая известна в глубокой древности. Ну, говорят, что вот еще Гиппократ описал эту впервые инфекцию 400 там, лет до нашей эры впервые. Но она приходит, и, кстати, это самое частое приходящая в население инфекция. Чаще, чем оспа, чем чума и так далее. И уносит миллионы.
0: Мне очень понравилась ваша фраза «мы можем прогнозировать». А, нет, вы сказали «предсказать» даже. «Предсказать».
1: «Предсказать».
0: Да, вот это вот очень интересно. Понятно, что вирус постоянно

0: меняется, поэтому состав и поэтому состав вакцин приходится обновлять. И вот в сезоне 26-27 ВОЗ, как обычно, обновил рекомендации состава вакцин. А именно эта организация говорит, какие вакцины будут востребованы и должны быть использованы в сезоне. Но в этом году что-то особенное происходит. Насколько я понимаю, очень редкая ситуация. Мало кто говорит о том, что изменены все три компонента гриппозных вакцин. То есть вот как это понимать? Где-то за кулисами есть ожидание прихода неких новых вирусов, с которыми человечество еще ранее никогда не сталкивалось?
1: Игорь Николаевич, значит, в отношении, еще раз, вот я можно договорю, что хотел сказать, только два слова. Грипп, да, приходит, и на последнее столетие, это четырежды были пандемии, и даже это уже 21 век, 9-10 год, это была тоже пандемия, связанная с вирусом гриппа, новый вариант. Когда приходит грипп, да, постоянно меняет свои свойства антигенные, то есть процессы мутации идут непрерывно, но мутации, это есть понятие дрейф, когда частичка гена, shift, более полная часть гена, и есть рекомбинации, и есть реассортации. И вот когда реассортации с вирусами животных, птиц, и вот здесь вот страшно, что новый антигенный вариант, понимаете, к которому действительно нет иммунитета. В данном случае сегодня вот этот прогноз, речь идет о частичном изменении вот антигенного состава, вот генов, полного замены нет. Да, изменились, вот, и это учитывается при создании вакцин, ведется такой вот мониторинг.
0: Почему изменены все три компонента гриппозных
1: вакцин? Почему? Потому что вирус гриппа – это король вирусов. Так называл его Виктор Михайлович Жданов, который был долгие годы директором Института вирусологии. Это наиболее один из возбудителей, который при циркуляции, особенно в иммунном коллективе, он меняет свои свойства. Но, повторяю, вот и когда появляется новый антигенный вариант полностью за счет комбинации, ассортации с вирусами животных и птиц, вот здесь, конечно, и он умеет, обладает способностью размножаться и передаваться, вот это страшно. В данном случае мониторинг этот ведется где-то более 150 лабораторий в мире, которые изучают циркулирующие в разных регионах вирусы. Истекается эта информация в ВОЗовские центры, и там на основе уже, вот как мы говорим, машинной обработки, искусственного интеллекта и так далее, это вот большой массив данных обрабатывается и прогнозируется, какой же будет состав для северного, для южного полушария. И на основе этого прогноза уже производители готовят вакцины.
0: Что такое предсказывается и прогнозируется? Вот состав вакцин действительно разработчики меняют каждый год в соответствии именно с прогнозом ВОЗ. Но как это происходит по факту? ВОЗ дважды в год собирает данные со всего мира и фактически пытается угадать, какие вирусы будут циркулировать в следующем сезоне, чтобы под них обновить вакцину. Угадать,
1: профессор. Вы знаете, я не согласен с вами.
0: Позвольте я договорю. Вот, то есть, удивительная вещь. Вакцины не создаются, получается, в результате научных исследований под текущий момент. Они что, создаются наугад? Это научная система прогнозирования, так?
1: Я с вами не согласен, что угадать и так далее. И действительно, здесь научная система прогнозирования. Я еще раз говорю, во всем более 150 вот центров, которые изучают, ведут мониторинг заболеваемости, с антигенного состава циркулирующих вирусов, их устойчивость к препаратам. Потом эта информация вся стекается в центр, где
0: можно не
1: научно обрабатывается.
0: Можно не угадать.
1: Понимаете, вот слово «угадать» – это неправильное слово, потому как оно не отражает объективность этого процесса.
0: Давайте немножко к истории обратимся. Вот, смотрите, здесь вообще чертова кладовая конспирологии вашей эпидемиологии. Вот сезон 2015-2016. Вот именно тогда шумиха в СМИ о приближающемся чем-то неизведанном настолько сильно раскачала людей, что в аптеках раскупили маски.

0: лекарства от ОРВИ и специализированные препараты от гриппа. Ничего не произошло явного. Весной 2018 года эпидемиологический порог заболеваемости гриппом конкретно в России оказался превышен в 29 регионах. И ВОЗ тогда именно не угадал, какие штаммы вызовут наибольшее число заболеваний. Причем промахнулся не самым распространенным опасным гриппом А. А потом что произошло? Потом пришел он, ковид. Вот, то есть, следующая угроза может вспыхнуть там, где мы ее вообще не ищем. Или уже не ищем, считая, что с этим давно покончено.
1: Николай, в отношении угроз, да, пандемия коронавирусной инфекции – это не последняя пандемия. Это совершенно ясно, очевидно. И сейчас есть такое. Поэтому нужен, конечно, инфекционные болезни, они без деятельности. Это постоянно нужно руку на пульсе, как говорится, держать. И нужно такое глобальное сотрудничество в этом отношении. Сейчас есть понятие такое, болезнь X. То есть, скажем так, предполагаемый возбудитель, который может быть этиологическим агентом следующей пандемии. Будет пандемия, потому что вирусы, особенно РНК-вирусы, они очень быстро меняются, и большая часть вирусов новых... 2-3 новые болезни мы каждый год, так сказать, или возбудители открываем. Это в основном занозной природы, то есть от животных. Вот где-то как-то. И если вот они, вирус, допустим, H5N1 вирус, который птичий грипп, обладает колоссальной летальностью, более 50%. Сейчас зарегистрировано у людей более 1000 случаев. Если он вдруг приобретет способность передаваться к человеку, вот это будет страшно, потому что это новый антигенный вариант.
0: Совершенно. Эпидемиология может контролировать вот эту и блокировать то, что вы говорите, передача от человека к человеку?
1: Это довольно непростой вопрос, но это, так сказать, международное сотрудничество под эгидой ВОЗ, Организации Объединенных Наций. Ведется такая работа, правда, в последнее время. Это вот эти международные все связи, конечно, это все усложнилось. Но, конечно, инфекционные болезни, возбудители, они не видят преград для своего распространения. Для них таможня, там, паспортный контроль, они распространяются. Распространяются вместе с человеком, переносчики распространяются, теперь скорость распространения этого чрезвычайно высока, поэтому, конечно, всегда существует угроза заноса в другие регионы, где эти возбудители не встречаются. Но примитивно к нашей стране я могу сказать, что вот есть такая программа, называется «Санитарный щит», где, в общем-то, да, это...
0: Эпидемическая разведка?
1: Санитарный щит, который, задача которой, это вот она по 30-й год, Роспотребнадзор, учреждения, научные центры все задействованы. Задача которой, это действительно предупредить заносы, предупредить возможность заноса в территорию страны. Для этого анализируется ситуация за рубежом, и все прилетающие из... специальная система существует. И включает в себя какие, вот вы говорите, способы. Это диагностическая тест-система. Сейчас в это тоже очень много сделано. В течение 4 дней разработать какому-то... Вакцину создать 4 недели где-то.
0: В случае возникновения какой-то нештатной ситуации?
1: Да, в случае возникновения... Поэтому эта программа, она действует и довольно эффективно. Мы видим, да, есть отдельные заносы, это невозможно.
0: Скажите, как профессионально отличить некий настоящий сигнал от информационного шума? Вот что сегодня является датчиком эпидемии?
1: Вы знаете, есть, понятие, что такое спорадический уровень заболевания, что такое вспышка, что такое эпидемия, что такое пандемия. Поэтому мы это четко дифференцируем, да, и есть свои эти термины, которые имеют свои объяснения.
0: Николай Иванович, вот я верну вас к началу программы. То есть заявлено у населения, у россиян нет иммунитета к новому штамму. Следует ли понимать, что отсутствие иммунитета к какому-то конкретному варианту, о котором пока еще ничего не известно, означает, что россиянин вообще сейчас лишен всякой защиты, потому что не

0: и понятно, от чего защищать.
1: Ну, вакцины как раз-таки созданы на основе прогнозируемого, что будет циркулировать, какие возбудители. Поэтому, ну да, вы сказали, что не всегда, так сказать, с точностью в 100% вот сбываются эти прогнозы. Но дело в том, что есть понятие не только эпидемиологическая эффективность, по снижению предупреждения заболевания, но и клиническая эффективность. Поэтому даже в том случае, если состав вакцины не полностью соответствует тем циркулирующим антигенам, она эффективна. Она снижает тяжесть болезни, предупреждает вот эти страшные осложнения, связанные с вирусом гриппа. Вот, поэтому, собственно, никаких вакцинаций.

0: не только отдельные наблюдения. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я рекомендую всем вакцинироваться против гриппа и использовать для этого вакцины, которые наши отечественные вакцины, они проходят контроль соответствующий, как, так сказать, международными всеми требованиями, они эффективны и малореактогенны.
1: Это единственный инструмент, который есть у эпидемиолога.
0: Ну, как сказать, вообще, конечно, кроме вакцинации, еще очень важно, вот, особенно в период сезонного повышения заболевания, это соблюдать меры предосторожности. Это меры неспецифической профилактики. Это, конечно же, и здоровый образ жизни, питание, это и сон.
1: Это и долголетие.
0: Я договорю, 15 октября будет Всемирный день, который посвящен День чистых рук. Вот, представляете, 15 октября. Вот поэтому мыть руки полезно.
1: 20-й год научил 20-й год.
0: И здесь, конечно, учитывая то, что вирус гриппа может сохраняться довольно такое продолжительное время на объектах внешней среды, пренебрегать вот эти меры проветривания, мытье рук, обработка рук, маски, да, в общественных местах пореже посещать, они тоже эффективны, кроме вакцинации. Ну и, понятно, какие-то методы еще другие могут быть.
1: Николай Ильич, вы эпидемиолог.
0: Да.
1: Вы ведь имеете дело не столько с отдельными больными, да, сколько с поведенческой ролью миллионов людей. Вот вы можете по первым нескольким случаям понять, что начинается и надвигается нечто серьезное. Вот сейчас в пабликах циркулирует следующее. Пользователи активно обсуждают некую необычную простуду. По описаниям она отличается от привычных ОРВИ и гриппа. Например, протекает без высокой температуры, но с сильной болью в горле, сухим кашлем и общей слабостью. Я понимаю, что 2020 год зародил в нас некий психоз. Мы стали немножко все ненормальные. Но, тем не менее, не усматриваете ли вы здесь нечто такого, что раньше не было? Как ковид, например.
0: Ну, сейчас сложно что-то говорить на основе отдельных случаев, делать какие-то заключения, это будет неправильно. Инфекционные болезни, любую взять, они протекают очень по-разному. И бывают легкие формы, стертые формы, атипичные формы. Поэтому и тот же грипп, он может протекать очень по-разному. Поэтому, говоря на несколько случаев с какой-то симптоматикой, ну, надо изучать, надо смотреть и понимать. И учитывать то, что клиническая картина, проявления клинические, они различаются у здоровых людей, у лиц с различными хроническими заболеваниями. Они по-разному протекают, понимаете? Потом мы все индивидуально. По-разному реагируем на антиген. Кто-то сильно, кто-то слабо, кто-то никак. Поэтому здесь надо проводить исследования, наблюдать, оценивать и собирать материал для того, чтобы делать выводы, научные выводы.
1: Да. А здесь мы прервемся на рекламу, а после нее вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: В августе 24-го мы писали о самом ярком открытии лета. Вика Молдавская, основательница бренда «Чукс», распахнула двери магазина на Патриарших прудах. Главной деталью интерьера стал огромный золотой боб, как будто застрявший между полом и потолком. И вот спустя 2 года зажатой оказалась сама Молдавская. В июле флагман закрылся. А Вика в интервью РБК «Стиль» сообщила, что закрыла бренд, поскольку больше не верит в проект и не видит потенциала для развития. Мы настроены более решительно, и вот уже 3-й год в рамках проекта РБК «Voya Fashion Review» вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка ищем ответ на вопрос, где искать точки роста, а не просто выживать. Хедлайнер проекта – масштабные исследования рынка. Несколько месяцев команда РБК опрашивала россиян из крупных городов России, представителей торговых сетей, одежды и обуви, а также ведущих экспертов рынка. Перед аналитиками стояла задача – выявить продуктовые ниши, обладающие наибольшим потенциалом. Попросила Андрея Якоби, куратора проекта РБК «Voya Fashion Review» и основателя бюро Real Profit Group, дать короткий тизер.
4: Мы говорим о продукте, и наша уверенная гипотеза состоит в том, что сейчас именно продуктовый сдвиг может спасти бренды и ритейл, потому что существовать с уровнем рентабельности 2,8% при официально прогнозируемой инфляции в 6,8% крайне проблематично. Ой, кажется, это был спойлер.

0: любом случае совсем скоро можно будет узнать о десятках других важнейших цифрах уходящего года и шагах по их исправлению в лучшую сторону.
1: От себя добавлю. Одна из задач проекта – найти ответы на вызовы, с которыми сталкивается индустрия через реальные кейсы, цифры и личный опыт предпринимателей. Результаты исследования будут опубликованы на сайте РБК «Стиль» в середине октября. Но аналитические материалы и экспертные колонки можно прочитать уже сейчас. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Биг. В 2012 году компания Биг, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах с цветочным узором. А еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то. Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, ну, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании Биг осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
3: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияло.

0: влияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем. В нашей студии сегодня Николай Брико, профессор, академик, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченского университета. Николай, мы с вами вот на чем остановились. Что сегодня вообще можно считать новой эпидемиологической угрозой?
3: Ну, это, конечно, появление нового возбудителя, которому нет коллективного иммунитета. О. Вот это, конечно, серьезная угроза. И если этот возбудитель обладает способностью к быстрому распространению и высокой вирулентностью обладает. Есть, вы знаете, сейчас обобщенные данные, сколько таких микроорганизмов, выделены они в особую группу. И здесь несколько принципов. Первый принцип – это, конечно, способность быстро распространяться. Второй – это свойство возбудителя, то есть клиническая картина, тяжесть. И третье – наличие возможности лечения и профилактики. То есть вот вакцин, прежде всего, и препаратов эффективных на этот возбудитель. Вот эти вот свойства определяют эпидемиологическую опасность вот того или иного возбудителя.
2: Николай Иванович, вот я смотрю цифры. Федеральные закупки вакцин от гриппа в России сократились на 19%. В пеническом сезоне 26-27. Планируется закупить лишь 56 миллионов доз. Цифру дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чтобы достичь целевого показателя в 55% привитых по стране, то есть от 16 до 24 миллионов доз, самостоятельно придется докупить регионам. Вопрос не праздный. В связи с непростым в этом году экономическим состоянием,

0: состоянием регионов. Возможен ли дефицит вакцин от гриппа в некоторых субъектах?
1: Ну, каждый год главный санитарный врач издает постановление о профилактике гриппа и ОРВИ, где определяется процент, так сказать, вот группы риска – это 75% охват вакцинации, а так до 50% охват вакцинации. И, в общем-то, под это планируется количество, насколько я знаю, где-то 56 миллионов доз вакцин отправлено. Ну, в регион. Ну, наверное, это вопрос, если где-то в каких-то регионах возникнет ситуация, что нехватка вакцин, это, наверное, прежде всего будет связано с какими-то дефектами в поставках вакцин. Вот это вот может быть. Так, на самом деле, ну и вообще посмотреть, так сказать, за счет чего, какие. Да, в основном это бюджетные деньги, но есть у нас вакцинация за счет средств работодателя. И это, так сказать, используются личные средства граждан и так далее. Поэтому, кроме этого, еще какие-то возможности, кроме бюджета, есть для того, чтобы вот, обеспечить вот тот охват вакцинации, который необходим.
0: Да, вот интересно, все-таки на чьи средства рассчитывают? На средства работодателей или на личные средства граждан?
1: Кстати, я думаю, что прежде всего это бюджетные.
0: Ну, на бюджетные деньги мы закупаем. Только у нас закупается только продукция отечественного производителя. Закупку зарубежных препаратов государство не обеспечивает, это я уточняю. Такую вакцину можно получить в частной клинике или купить в аптеках. Хорошо бы, конечно, получить комментарий господина Мурашко, как он планирует обеспечивать.
1: Но 50... вы знаете, у нас ведь гражданин может выбрать сам, где лечиться и какие препараты, какую вакцину вакцинироваться. Поэтому это его право. Это даровано ему право Конституции, и здесь наверное, не стоит.
0: И мы опять вернемся немножко назад. То, что вакцина новая, как я понимаю, или, может быть, я не совсем правильно понимаю, вот то, что изменены все три компонента гриппозных вакцин, на что это влияет? Сборка вакцин происходит дольше, вакцины становятся дороже. Я к тому, что если вот не хватает доз вакцин, сколько потребуется времени производителям нашим для того, чтобы эту вакцину новую представить на рынок?
1: Ну, это, наверное, все-таки такой вопрос надо к производителям адресовать, а не мне. А вот вы упомянули Минздрав и так далее. Ну, в отношении вакцинации здесь уделяется очень большое внимание и Минздрав, и Роспотребнадзор. И на это отпускаются большие средства, они увеличиваются каждый год. На то же обеспечение национального календаря вакцинации и вакцинации по эпидпоказаниям.
0: Не можем посмотреть,
1: поэтому
0: сколько
1: вот
0: в этом году
1: то, что вы говорите,
0: средств.
1: Но я с этим, наверное, не согласен.
0: Не согласен.
1: С тем, что, да,
0: хорошо.
1: Министру,
0: кстати, скажите, если мы говорим о вакцинации, почему нас перестали агитировать вакцинироваться против ковида? И почему именно против гриппа? Я могу сейчас вакцинироваться от ковида, если у меня возникнет такое желание?
1: Да, пожалуйста, кто запретит, вы можете вакцинироваться и против ковида тоже, но сегодня вирус, коронавирусная инфекция циркулирует гораздо реже, чем это было раньше. Да, он никуда не ушел, он как вписался в этот перечень инфекций, респираторных инфекций, сезонных инфекций. Но вот если в прошлом году, вот по данным Роспотребнадзора, это было где-то 1 200 000 случаев. В этом году, за 25-й год, это было около 250 что ли, тысяч случаев. Он уходит потихонечку. Да, вирус омикрон циркулирует, он маловирусный. Поэтому сегодня поменялась тактика вакцинации против коронавируса. Не всех, а группы риска. Группы риска. А это лица пожилого возраста, лица с различными хроническими заболеваниями. Им рекомендована вот такая избирательная вакцинация против гриппа. Поэтому вам, я не знаю, вы, наверное, человек здоровый, и стоит ли вам вакцинироваться. А вот против гриппа, да, наверное, стоит, потому что это инфекция более летучая, чем вирус
0: SARS-CoV-2. Да, но стал переносить уже тяжеловато. Вакцины наши трехвалентные, четырехвалентные.

0: Вот этот ранжир говорит о технологическом уровне, о достижениях технологических наших производителей. У нас сейчас какие вакцины в большей степени?
1: Ну, конечно, это говорит о наших возможностях, о наших достижениях. Понимаете, начиная с 2012 года вот появились четырехвалентные вакцины, и у нас они тоже разработаны.
0: В мире. У нас только в 2017 году появилась первая.
1: Да, в 2017. Да, сегодня у нас несколько вакцин таких, ну, минимум три квадривалентных. Это вот и Ультрикс квадри, да, и Флюэм тетра, и компания Петровакс там свою вакцину позиционирует. Ну, вот я лично, вот, так сказать, тоже провакцинировался, и, как и вы, вот мы сегодня с вами выяснили, Ультрикс квадри, да, но это мое право, я могу есть вакцины трехвалентные, трехкомпонентные. Кстати, ВОЗ сейчас вот как-то, ну, с точки зрения экономической, они вот трехвалентные рекомендуют. Но совещание вот этой группы...
0: Экономически, в смысле, они дешевле?
1: Ну, естественно, квадривалентная, четыре компонента, значит, производство дороже. Но вот рекомендована вот эта, так сказать, межведомственная рабочая группа, в которую я вхожу по вакцинам, просила все-таки квадривалентные оставить, потому что ситуация эпидемическая, непредсказуемая. Вот сегодня нет это Ямагата вируса Б. Так сказать, Виктория только в трехвалентах. А завтра может появиться, и кто знает. Поэтому для детей, для лиц хроников, жилых людей, вот все-таки я, как эпидемиолог, я за то, чтобы вот квадривалентную. Поэтому мы с вами, по-моему, правильно поступили, что иммунизировать квадривалентные.
0: Да, вакцины. Экономика гриппа, она вообще потрясающая. С той точки зрения, что ее просто невозможно увидеть, потому что вот я посмотрел точные цифры по глобальной прибыли компаний, производящих вакцины от гриппа, вообще не существует. Такие данные не публикуются вообще нигде в открытом доступе из-за коммерческой тайны. Но можно представить, вот только одна Pfizer показала 26 миллиардов долларов выручки от производства вакцин. Ну и хорошо, ну и замечательно. Пойдем.
1: Ну это, наверное, можно говорить о всех вакцинах. Почему вы взяли только грипп? Это, да, вакцина, профилактика – это затратное мероприятие, но вакцинация гораздо дешевле, чем лечение больного,
0: и потери,
1: реабилитация, да, и тогда прямые и непрямые косвенные потери, связанные с заболеванием.
0: Более трех.
1: Поэтому есть данные, сколько на один там затраченный рубль, там сколько экономия.
0: Я, в общем, целом могу вам сказать. 1,2 триллиона рублей затраты по прошлому году от гриппа.
1: То, что принес грипп. Вот Роспотребнадзор, вот взять государственный доклад, там приводятся данные, они приводят данные о 30 заболеваний, какой огромнейший экономический ущерб, связанный с инфекционным болезнью. А поэтому вакцинация это не только эффективная, самая эффективная, пожалуй, мера, которую придумало человечество, и еще и экономически рентабельная.
0: Какая вакцина дала человечеству самый большой результат?
1: Ну, вы знаете, у нас довольно все-таки скромные успехи в борьбе с инфекционными болезнями. Человечеству удалось ликвидировать только одну инфекцию. Это оспу, натуральную оспу. Но есть целый ряд проблем. Есть оспа, так называемая обезьян, хотя там обезьяны так же, как человек, болеют. На самом деле хранителями являются там грызуны этого вируса. Но есть успехи, хорошие успехи с полиомиелитом. Тоже реализуется эта программа, начиная с 1988 года. И вирус, дикие полиовирусы второго, третьего типа не циркулируют. Первый только две страны, Афганистан и Пакистан, но, конечно, существует опасность, угроза, если... А охват вакцинации, к сожалению, очень небольшой, особенно в странах развивающихся, поэтому есть опасность, и мы хорошо, у нас в стране охват вакцинации, кстати, и не только против полиомиелита, и при других инфекциях, он довольно высокий, более 95%, мы, эпидемиологи, настаиваем на этом, что должен быть вот 95% коллективный иммунитет, Это, так сказать, цифра, которая при появлении даже источников инфекции, он не будет распространения возбудителя, широкого распространения.
0: Да, вот если вы можете

0: допустим, увидеть, как эпидемиолог, угрозу раньше людей, эпидемиолог должен сказать об этом сразу открыто? Почему спрашиваю? Потому что, наверное, если сказать слишком рано, можно напугать общественность. Если сказать слишком поздно, можно пропустить начало эпидемии.
1: Ну, вы, так сказать, мне нравится ход вашего рассуждения. И взять вот последнюю пандемию, коронавирусный инфект, там же была инфодемия. Еще, это не только эпидемия коронавируса, инфодемия. То есть это, конечно, здесь очень во многом журналисты способствуют, к сожалению, вот, распространению вот этой ложной порой информации заведомо или сомнительной информации. Поэтому, наверное, вначале надо изучить ситуацию, прежде чем о ней заявлять. Где-то громогласное, особенно среди, так сказать, средств массовой информации, среди населения. Все должно быть обосновано и научно обосновано.
0: Вот вы как ученый видите риск, но понимаете, что если сказать о нем публично, прямо сейчас общество может начать реагировать несколько сильнее эмоционально, что требуется реальная угроза. И до тех пор, пока не будет точной уверенности, кричать о, ну, или просто заявлять о возможной новой эпидемии, грядущей, или вот уже которой мы стоим на пороге, лучше не следует.
1: Да, я думаю, что да, надо сначала оценить ситуацию хорошенько, именно с использованием современных методов. Они есть сегодня, так сказать, оценить возможность, используя вот не только там современнейшие исследования, лабораторные исследования, ну и если речь идет о предсказании, то и сейчас и технологии есть такие информационные.
0: Все-таки, ну, вы настаиваете на предсказании, не на научном прогнозировании.
1: Нет, это есть, я имею в виду, конечно, на основе научных подходов, методов, объективных, современных методов именно.
0: Почему вот
1: молекулярно-генетических исследований, если речь идет о свойствах возбудителя.
0: Почему некоторые инфекции мы можем практически ликвидировать, а с некоторыми вынуждены просто научиться жить рядом?
1: Ну да, мы сейчас вопрос, вот эта вот голубая мечта о ликвидации инфекционных болезней, сейчас уже несколько, так сказать, такое, пересмотрели вопросы, прежде всего это контролировать. Распространение инфекционных болезней. Вот это наша задача. Ликвидировать, да, мы можем. Есть ряд инфекций, при которых есть программы ликвидации. Это, прежде всего, вот, была оспа, да, корь, полиомиелит. Но это инфекции, которые мы относим к антропонозам. То есть источником инфекции, хранителем, резервуаром является человек. При зоонозах это гораздо сложнее, поскольку возбудитель циркулирует среди животных. Ну а сапронозы, это вот заболевания, при которых возбудители живут во внешней среде, ну это вообще ставить задачу такую сложно. Да, существуют определенные критерии, потом что такое ликвидация, элиминация, эрадикация, все это, так сказать, разработано, и мы, эпидемиологи, ну не просто жонглируем этими терминами, а мы их используем в своей жизни. Есть возможность ликвидировать ряд болезней, но это очень тоже вопросы непростые, да. Особенно если говорить о глобальной ликвидации вот болезней.
0: Ведь мы обычно думаем, и простой обыватель, что история медицины – это история побед над болезнями. Нет, совсем нет. Единственную болезнь, которую удалось победить поздно, победить полностью, это вы уже сказали, оспа. Вот, Николаевич, начинает спадать вот накал по ситуации в Иркутской области, известный. Роспотребнадзор сообщил, что эпидемических рисков нет, и профилактические меры там завершены. Меднаблюдение за всеми контактными в Иркутской области завершено. Нарушения здоровья, связанных с инфекционной патологией, нет. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. В соответствии с международным медико-санитарным правилам Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации. Вот уже сегодня ВОЗ сообщил о том, что не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области. Что для эпидемиолога означает формулировка «эпидемического риска нет»?
1: Но для нас это значит, что действительно нет такой способности.

0: способности к распространению вот той или иной инфекции. Когда нет новых случаев заболевания, нет циркуляции возбудителя. Понимаете, здесь вопрос может быть не только о заболевании, а о возможности циркуляции возбудителя, сохранении его. Когда отсутствуют вот эти вот все моменты, то ситуация, да, и потом это касается, понимаете, тоже термин, который, так сказать, применительно к разным болезням, свои какие-то требования. Если говорить вот вы там про эту ситуацию при особо опасных инфекциях, это да, это появление одного случая, это чрезвычайная ситуация, а при том же гриппе это другие, так сказать, показатели и так далее. Но как, опять-таки вот эпидемическая опасность, это связано во многом с возможностью вот циркуляции высоковирулентного возбудителя, который способен вызвать вот какие-то заболевания и
1: можно ли ситуацию. Поставить, вот в этом месте поставить точку?
0: Вот. Не совсем понял,
1: в каком месте, что? Вот, ну, по поводу иркутской истории, вот сейчас можно ли поставить в этом месте точку, все?
0: Ну, я верю тем данным, которые приводятся официально, да, знаете, по-моему, вы сами все это характеризовали, и данные, это огромное число исследований, все лица, которые контактировали с погибшей, все здоровы, выделения возбудителя нет, поэтому мне кажется, что это все очень убедительно, и вы видите, и ВОЗ согласилась с этим мнением, поэтому что мы будем с вами тут обсуждать этот вопрос, который, так сказать,
1: хорошо,
0: на самом высоком уровне, он решен.
1: Резюмируя нашу с вами беседу, вот что в России сегодня должно быть готово на 100% еще до того, как мы узнаем название следующего вируса или следующей вспышки? Чему должны быть готовы сотрудники учреждений, куда могут попасть инфицированные больные?
0: Ну, вы знаете, это вопрос такой, он тоже комплексный, да, это и подготовка кадров, это и соответствующее оснащение в больниц инфекционных, это служба санитарно-эпидемиологическая, вот, инфекционные болезни не терпят бездеятельности, поэтому настороженность должна быть постоянно и готовность к ней, а для этого нужны ресурсы, понятно. Это затратные мероприятия, и при коронавирусной инфекции мы столкнулись с тем, что где-то в какой-то мере не готовы были, не готовы как во всем мире и у нас в стране, и пришлось срочно перепрофилировать больницы под это, создавать, готовить кадры, лекарственные препараты и так далее. Да, поэтому должны быть вакцины, должны быть препараты и готовность, и кадры. Вот, так сказать, спасибо. Я думаю, что в этом отношении у нас работа ведется, и
1: я благодарю, Николай Иванович. Спасибо.
2: Таманцев. В итоге. РБК. Коллекция.
3: Перевес продавцов сохранялся в течение текущей недели на российском рынке акций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ, ссылаясь на данные индекса ВТБ. Данные таковы. Например, клиенты банка на этой неделе активно покупали акции «Лукойла», «Озон». Бумаги «Лукойла» могли привлечь участников рынка на фоне ожиданий относительно будущих дивидендных выплат. В пятницу стало известно, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 535 рублей. На одну акцию. На свою очередь, акции «Озон» активно покупали без явных на то корпоративных причин. В целом, наибольший интерес в течение недели вызывали акции как раз «Лукойла», «Озон» и еще «Яндекса», несмотря на просадку. На прошлой неделе самые популярные акции у инвесторов – это бумаги «Роснефти», «Газпрома» и «Сбербанка». В отраслевом разрезе, отмечает ВТБ, активно покупались бумаги представителей технологического сектора. Здесь плюс 23% неделя к неделе. Все услышанное вами не является индивидуальным инвестиционные рекомендации.
2: Кино портфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork, компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
5: Рабочие места будущего выглядят иначе.
6: Мы продаем свой опыт.
7: Мы?
6: Нужно название.
5: We? We live.
6: We dream.
7: We work.
8: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
9: Возможно, возможно.
4: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
10: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
11: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
12: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
13: Для девелопера как раз ключевая задача — не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
14: Что это было? В эфире.
15: Институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление. И очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
16: Я бы сказал по-другому немножко. Они когда ЕГЭ сдали, они думают: все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в вуз. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в вузе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен за всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей...
15: На эту базис кучу этажей
16: сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал. Почему вы теперь меня это спрашиваете?
17: Я думал, что он просто не готов
16: к этой нагрузке. И здесь вариант. Либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
11: Кандидат физико-математических наук Андрей Пабликов в программе «Чат с учителем».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливой, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сразу сообщение с лент новостей. США угрожают остановить механизм закупок, обеспечивающий Украину оружием, чтобы заставить Киев прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Вашингтон также угрожает прекратить обмен развединформацией. Цитата. «Они звонят в Киев, звонят всем в Европе», сказал собеседник издания, получивший звонок от представителя Минобороны США. Сегодня Трамп заявил, что между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. Обе стороны, по его словам, согласились на это. Вскоре журналист Axios Барак Равид в соцсети X рассказал, что поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тот заявил, что для него стало новостью объявленное Трампом энергетическое перемирие. Однако, по словам Равида, Зеленский признался, что готов к перемирию в случае, если Россия согласится. И к другим новостям. Серверы компании Яндекс в Казахстане, где находятся персональные данные пользователей, к вечеру воскресенья заработали в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В ночь на 11 октября атаке подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, после чего была полностью остановлена его работа. Это привело к сбоям в работе ряда сервисов Яндекса. Компания Яндекс Казахстан сообщила о технических сбоях у себя. В России пользователи пользователи жаловались на работу Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Яндекс.Еды, Яндекс.Музыки. Также сообщалось о перебоях у Кинопоиска, Дома с Алисой и Телемоста. В сервисе Яндекс.Электрички не прогружалось расписание. Инженеры компании в первую очередь занялись восстановлением сервисов, которыми пользуются больше всего людей. Это прежде всего Алиса, Яндекс.Карты, такси и почта. Но проблемы остаются с доступом к Яндекс.Диску. Пользователи жалуются на невозможность скачивать некоторые файлы. В компании заявили, что осознанно ограничили часть функций Яндекс 360, включая диск, чтобы снизить нагрузку и сохранить работоспособность серверов. Альтернативы облачному сервису Яндекса есть, но перенос туда данных может занять продолжительное время. Об этом рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
3: Инфраструктура провайдеров облачных, она всегда проектируется с определенным запасом. Расчет идет на, скажем так, более-менее типовые аварии. Сейчас из 4 дата-центров Яндекс.Облака работает только один. Этих мощностей явно не будет достаточно для того, чтобы обеспечить работу вообще всех сервисов, которые были в облаке размещены. Именно поэтому и не происходит такое быстрое переключение, на которое такие сервисы, как правило, рассчитывают. Как я сказал, провайдеров много, у нас и другие крупные компании на этом рынке работают. Другой вопрос, что перевод крупного сложного сервиса занимает определенное время. Это нельзя сделать моментально. То есть это могут быть месяцы, потому что надо обеспечить совместимость инфраструктуры, надо обеспечить перенос большого количества разнообразных сервисов. И вот этот процесс, он займет много времени.
2: Из-за проблем с доступом к файлам на этой и других российских площадках бизнес опасается потерять материалы, накопленные за годы работы. В такой ситуации оказалась, например, онлайн-школа «Русмо», рассказала ее основательница Вероника Смолер.
4: Сейчас дети остались без возможности как-либо готовиться к экзаменам, потому что они не могут идти на платформу, они не могут скачать материалы, которые мы предоставили, которые у нас располагались в том числе и на Яндекс.Диске. В конце концов, даже не могут выполнить домашние задания, которые нам необходимо всем преподавателям будет проверить. Есть платформа, на которой у нас размещаются все тестовые задания, и нам сказали, что, к сожалению, все материалы, которые были у нас последние 2,5 года, не будут возвращены, то есть мы, к сожалению, скорее всего, будут удалены. И это огромная потеря, потому что придется перерабатывать весь материал, придется в срочном порядке заниматься созданием всех материалов, которые мы делали все это время. Здесь два в одном, и репутация страдает, и бизнес у нас уже несет потери довольно серьезные. Связались с коллегами из других онлайн-школ, те коллеги, у кого даже свои платформы, которые не завязаны на других, да, платформах, посредниках, у них это тоже легло. Им в том числе отвечают даже те платформы, которые разрабатывали за огромное количество миллионов рублей. Они говорят, это наши непреодолимые силы, мы ничего пока делать не можем, ожидайте.
2: Сбои в работе сервисов Яндекса ожидаемо нарушили привычный ритм работы курьеров и таксистов. Утром в воскресенье поступало большое количество жалоб на проблемы с вызовом такси. К вечеру ситуация стабилизировалась. Водитель такси Юлия рассказала, что в воскресенье столкнулась с большим количеством отмен заказов. К тому же она не могла заправить машину и вывести заработанные деньги.
5: Пассажир заказывает такси, на один заказ приезжает 4-5 машин. И, соответственно, кто-то один уезжает с пассажиром, остальные отменяют заказ. У меня сегодня было отмен 5, то есть куча холостого пробега. Сейчас уже пробега поменьше, то есть я звоню пассажирам и спрашиваю, вы машину ждете? Мою машину ждут, значит, я еду. Заработать особо ничего не получается. Все заказы просроченные, либо человек просто хотел посмотреть цену на такси, заказал, ему цена не понравилась, а отменить заказ он уже не может. У меня там на балансе деньги какие-то отобразились. Вывести я их не могу. Заправить машину бензином я не могу, потому что Яндекс не работает, Яндекс.Заправки не работают, поддержка не отвечает, потому что, я так понимаю, их там завалили жалобами. Яндекс.Банк тоже не работает. Плюс еще идет какая-то непонятная ситуация с расчетом цены. Мне пришел заказ, я его выполнила. Стоит 2100. Я его закрываю, и заказ уже стоит 1990.
2: Страдают и курьеры. Вот курьер Максим рассказал, что в воскресенье не мог принимать заказы из-за сбоя работы приложения. Он отметил, что не знает, компенсирует ли компания ему эти потери. Свои потери он, кстати, оценил в 10 тысяч рублей.
6: Работы сегодня, мягко сказать, просто нету. Приложение не работает, не можем ни выйти на линию, ни ничего. Заказов слетело. Допустим, я делаю примерно 15 заказов в день в доставке. Столько заказов слетело. Заработать бы я мог около 10 тысяч. Сегодня у нас выход. выходной. На компенсацию от компании не рассчитываю, потому что мы не работаем напрямую на Яндекс. Мы самозанятые, которые просто пользуются агрегатором. Точно так же, как и, в принципе, те, кто заказывает такси. Мы просто исполнители. Нам ничего не обещали, мы просто ждем, когда ситуация наладится, и мы продолжим свою работу.
2: Страдают и рестораны. Вот из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды они потеряли

0: до 30% выручки за день. Это отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
1: Столкнулись со сложностями франчайзи «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью доставка работает. И «Чебуречная Бай Миронов» тоже франчайзи работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра. Доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои. То есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров. Служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны, но как-то все это работает. «Чебуречный» посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А «Мясо и рыба» имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение наших франчайзи «Мясо и рыба» и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье. Воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать. И есть собственное приложение. То «Чебуречный» Бай Миронов, ну, испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
0: Отмечу, что 10 октября Яндекс включил атаки БПЛА в условия освобождения от ответственности при форс-мажоре. Как уточнил источник РБК в компании, Яндекс не был обязан прописывать эти условия в соглашениях, так как они уже регулируются гражданским кодексом. Ну и напомню, это третья уже атака на ЦОДы Яндекса за неделю. Ранее ударам подвергались инфраструктура в Рязанской и Калужской областях. И к другим темам. Счетная палата предложила отменить льготный НДС для ряда деликатесов, пишет РБК. Сейчас многие из них облагаются налогом по ставке 10%. Ведомство предлагает повысить налог до 22%. По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это поможет принести в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. В беседе с Алисой Чановой обозреватель РБК Елена Сухорукова объяснила. Счетная палата полагает, что действующий перечень исключений из льготного НДС устарел и не соответствует текущим социально-экономическим реалиям.
2: Льготная ставка НДС в начале 2000-х годов вводилась как инструмент обеспечения доступности продуктов. И принцип их отбора исторически был социальным. То есть льгота предназначалась для базовых повседневных продуктов. Они перечислены на уровне общих категорий в налоговом кодексе. Это мясо, мясные продукты, молочные продукты, растительные масла, хлеб, а также морепродукты. Но детализированный перечень попадающих под 10% НДС продуктов по товарным классификаторам установлен отдельным постановлением правительства. При этом в налоговом кодексе изначально уже было предусмотрено исключение из-под льготного НДС для ряда деликатесов. Под него не попадают, например, сырокопченые колбасы, ценные породы рыбы типа осетра или белуги, лососевая и осетровая икра.
3: И почему же список предложили пересмотреть?
2: Счетная палата и опрошенные нами эксперты указывают, что перечень льготных продуктов и исключений из них сейчас уже не актуален. Он формировался в начале нулевых годов, и с тех пор рынок сильно изменился. Некоторых продуктов, например, хамона, тогда просто не существовало. И вот, по мнению счетной палаты, полным НДС должны облагаться такие товары, как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, а также мясные продукты, например, хамон и прошутто. По мнению экспертов, по полный НДС могут попадать копчености, такие как окорок и сыровяленые колбасы, но хамон – это не то и не другое. И то же самое применимо к прошутто, брисаоле, копе и другим сыровяленым мясным изделиям. Предметом дополнительного анализа могут стать также премиальные виды креветок.
3: А как оценивают это предложение участники рынка?
2: В Национальной мясной ассоциации считают, что отмену льготного НДС для хамона или прошутто рядовые потребители просто не заметят, потому что они их не едят. То есть хамон – это продукт для достаточно состоятельных и взыскательных покупателей. То же самое, в принципе, касается лобстеров и омаров, поскольку их потребляют в основном в ресторанах, и речь идет о небольших объемах. Но все же эксперты призывают точечно смотреть на пересмотр такого списка, поскольку, например, мидии – это товары, которые в последнее время активно продвигались, и они стали появляться в торговых сетях, и они уже более популярны у потребителей. Вместе с тем, полностью исключить тот же хамон из перечня продуктов, которые попадают под льготный НДС, может быть затруднительно на техническом уровне. Вот как нам поясняют эксперты, если вырезка попадает под 22% НДС, то свиная лопатка попадает под 10% налог. При этом из нее можно сделать такой же деликатес, как из вырезки, и он будет совершенно не хуже и дешевле.
0: В пресс-службе Минэкономразвития заявили РБК, что в случае поступления поручения по НДС для деликатесов его проработают. РБК направил запрос в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФНС. Полную версию материала читайте на сайте РБК. Продолжаем рассказывать о главных новостях.

0: уходящей недели. Власти и бизнес прошли предел, когда уровень налоговой нагрузки на экономику начнет работать против доходов бюджета. Такое мнение в интервью телеканалу РБК выразил президент Норникеля Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что налог на сверхдоходы несправедлив. Когда налоговое законодательство постоянно меняется, это нарушает планы бизнесменов по развитию предприятий, указал Потанин. А трудности в планировании замедляют объем инвестиций. Чтобы исправить эту ситуацию, в России нужна налоговая стабильность, которой пока не удалось добиться. Так считает президент Норникеля.
1: Часто позиционируется изъятие вот сверхдоходов, доходов у богатых, как некая такая социальная справедливость. Но это не так, потому что социальная справедливость – это когда с богатых берут больше налогов, чем с бедных. Потому что человек, когда он получает свой личный доход, он их тратит на себя. А когда эти деньги направляются на инвестиции, то он работает на все общество. Прибыль надо изымать таким образом, чтобы оставить предприятиям возможность планировать, рассчитывать что-то, действовать в условиях определенных правил игры. Чем жестче условия, чем сильнее встречный ветер, тем более четкими и понятными, прозрачными правилами нужно действовать. В каком смысле мы бы, конечно, хотели вернуться бы к договоренности, что ли, да, двухлетней давности, когда пусть будет более жесткая нагрузка, но она будет стабильна на какой-то период времени и, еще раз повторюсь, ориентирована на прибыль, а не на изъятие средств из оборота. Все циклы инвестиционные в промышленности, но они не 2-3 года, а 5-7. И поэтому, когда в течение нескольких лет, несколько раз меняются довольно существенным образом налоговые правила, это, мне кажется, не совсем правильно. Лучше, и сейчас к этому готов и бизнес, и вообще ожидали бы даже этого, что большая нагрузка на бизнес в этой ситуации, это нормально. Но просто если это с заработанных денег, а не с того, чего у бизнеса еще нет. Нельзя брать налоги, ну, грубо говоря, авансом и в кредит, да, нужно брать с заработанного.
0: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в нашем эфире согласился с Владимиром Потаниным, что без налоговой стабильности в будущем бизнесу будет тяжело выполнять планы развития и инвестировать в долгосрочные проекты.
2: Действительно, определенное замешательство в рядах крупного бизнеса ощущается, потому что Владимир Олегович правильно сказал, что в прошлый раунд повышения бизнес воспринял, в общем-то, достаточно стоически. И в целом вот эти донастройки налоговой системы, которые, в общем-то, коснулись не только крупного бизнеса, а вообще говоря и населения во многом, с учетом того, что было повышение налогов на доходы, на вклады и на финансовую деятельность, это все, конечно, воспринимается крайне негативно на фоне той обстановки, которую мы сейчас видим в экономике, мы видим высокие ставки. На этом фоне еще и растут тарифы ЖКХ, тарифы коммунальные, тарифы на перевозку железной дороги. Постепенно происходит такое резкое затягивание поясов. И, конечно, на этом фоне крупный бизнес боится того, что вот это заявленное повышение налогов окончательно, что называется, переломит хребет верблюду, но что подобные методы взыскивания дополнительных доходов в бюджет могут продолжаться и в будущем. И это, конечно, очень здорово бьет по способности компаний прогнозировать свое дальнейшее развитие.
3: Говорил Владимир Потанин и про инвестиции. По его мнению, для перезапуска инвестиционного цикла нужно использовать прибыль самих компаний, а кредиты брать только в качестве дополнения к этому. Стоит ли придерживаться такой стратегии российским компаниям?
2: Здесь несколько это противоречит общепринятой экономической теории, потому что всегда считалось, что собственный капитал обходится бизнесу дороже, чем заемный. Я понимаю, что эти учебники писались не для российской экономики, а для экономики США, которая действует по другим законам, но тем не менее общие черты функционирования бизнеса, они примерно похожи и у нас, и на рынке Соединенных Штатов, конечно, с учетом того, что против нас действуют все возможные меры ограничения, которые только имеют место в природе, плюс у нас неблагоприятная бизнес-среда, потому что государство увеличивает фискальную нагрузку, тем не менее, все-таки долгосрочные финвложения обычно делаются из заемных средств. Другая проблема, что у нас не существует сейчас полноценного долгосрочного кредита доступного, который позволял бы бизнесу развиваться. Ну, опять же, для этого есть долговое финансирование в виде выпуска облигаций, которые такие компании, опять же, как Норильск Никель, у которых есть и достаточно мощная финансовая база, и доверие инвесторов, и все примерно понимают, что спрос на их продукцию в ближайшее время практически не может быть подвергнут какому-либо риску. Для такого крупного бизнеса возможность финансирования посредством интересам выпуска облигационных продуктов, он имеет место.
3: Если посмотреть на бумаги Норникеля, да, за последний месяц акции компании потеряли почти 15%. Видите ли вы сегодня предпосылки для восстановления?
2: В краткосрочном периоде, возможно, вот та история с нефтью, которую мы вчера вечером наблюдали, она даст оптимизм инвесторам в плане.

0: а не того, что часть санкций будет сниматься. Поэтому здесь может быть отскок. Ну и долгосрочно мы пока история с ИИ-бумом, она сохраняется. Спрос на медь и соответствующие активы будет расти. Поэтому здесь можно рассчитывать на то, что определенный потенциал роста на уровне 15-30% в течение года у норильского никеля, безусловно, бумаг присутствует. Это не инвестиционная рекомендация. В случае улучшения политической конъюнктуры, то потенциал, конечно, может быть в разы выше.
1: Это был независимый промышленный эксперт Максим Худалов. С ним общалась Ирина Савельева. Ну, а Максим Худалов комментировал заявление Владимира Потанина о том, что России нужна налоговая стабильность, которую он сделал в эксклюзивном интервью РБК. Полную версию интервью с президентом Норильского никеля можно найти на сайте РБК. И к другим темам. В новые флагманы Samsung могут добавить технологию против мерцания. Об этом сообщил издание Well Galaxy, инсайдер компании. Сейчас телефоны Samsung с OLED-дисплеями регулируют яркость с помощью широтной импульсной модуляции. Это означает, что при снижении яркости пиксели быстро включаются и выключаются. Из-за этого чувствительные к мерцанию пользователи испытывают усталость глаз и головную боль. В новых флагманах, по данным Well Galaxy, технология DC Dimming снижает яркость за счет уменьшения тока, который поступает к пикселям. При этом постоянного высокочастотного включения и выключения изображений нет, и глазам пользователей ничего не угрожает. Это может решить одну из ключевых проблем экранов Samsung с высокой контрастностью, считает техноблогер и эксперт по умной технике Павел Трухачев.
2: Проблема дисплеев у Samsung и LG в том, что как раз-таки очень яркие насыщенные цвета. Это проблема OLED и QLED дисплеев. Это и даже в других марках, когда используются эти дисплеи, они все равно цветопередачу осуществляют более ярко. И минус в том, что статичные пиксели, которые резко загораются, они как раз-таки дают напряжение на глаза. Особенно у Samsung S26 там сделали приват-дисплей. Как раз-таки в этом минус в том, что сами светодиоды, которые внутри находятся, дают разную контрастность. Компания Samsung не дает никакой информации по поводу функции дисплея DC Dimming, то есть что будет за счет изменения электрического тока для подачи на светодиоды уменьшаться контрастность. Вообще технология довольно-таки давно уже разрабатывается, и это пытаются сделать как, например, со светодиодными светильниками, которые без мерцания с яркой цветопередачей, чтобы плавно свет загорался и плавно свет отключался. На данный момент на рынке аналогов как таковых нет. Пытаются производители все-таки снизить контрастность, чтобы глаза меньше уставали и не было перенапряжения, особенно если с глазами есть проблемы, например, кератоконус, то глаза человека очень четко видит мерцание. Из-за этого

0: клевету. С соответствующим требованием он обратился к начальнику Генерального штаба армии обороны Израиля Иялю Замиру, главе службы общей безопасности Давиду Зини и генеральному прокурору Гали Бахараф Миаре, сообщила канцелярия премьера. Цитата. Нетаньяху обратился к начальнику генштаба и генеральному прокурору с требованием начать всестороннее расследование в отношении участников фильма НАЦА и привлечь их к ответственности за серьезные нарушения в сфере информационной безопасности, преступную клевету и нанесение ущерба политическим интересам и интересам безопасности Израиля, говорится в заявлении.
1: РБК «Коллекция».
2: В России растет спрос на немецкий рислинг. С января по август его продажи увеличились более чем на 7% год к году. При этом российский рислинг покупали на 5,5% реже. Об этом сообщают участники алкогольного рынка, подчеркивает «Коммерсант». В целом продажи вин из этого сорта винограда сократились почти на 4,5%. При этом российские рислинги по-прежнему занимают почти 60% рынка. Немецкие всего 2%. Рислинг – капризный сорт винограда. Вкус вина во многом зависит от места его выращивания, рассказал Ирине Савельевой, исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
3: Рислинг действительно очень популярное вино. Это один из таких наиболее востребованных белых сортов. В принципе, есть общий тренд по миру, что растет потребление белых сортов, падает красных. Это связано там с изменениями гастрономическими. И рислинг один из бенефициаров этого роста, потому что он дает довольно интересные, сложные вина, если мы говорим. То есть этот сорт, который можно выдерживать. Если мы говорим про немецкий рислинг, то цены начинаются где-то от 1500 рублей. И такой выбор уже более-менее интересный. Это уже выше 2000 рублей, если мы говорим про полку супермаркета. Российский рислинг, тоже в России есть виноградники рислинга, его не очень много. И сейчас на него повышенный спрос был в прошлом году и в этом году в связи с тем, что, собственно, вот как раз искали замену. Там ценовой диапазон другой, то есть там, в принципе, можно найти вина от 500 рублей на полке, 800 рублей на полке, то есть вот такие. Как бы он, естественно, отличается, потому что этот сорт, он, как и любой, в общем, сорт винограда, он очень капризен к климату и так далее. То есть это не как шардоне, который плюс-минус во всем мире более-менее получается.
2: При этом в ресторанах Москвы и Петербурга сложилась традиция завтраков с винами. Когда этикет не запрещает бокал игристого с утра, читайте в материале РБК «Вино», но помните, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему организму.
4: Кто есть кто? Есть автомобили, в которых возят детей, чемоданы и пакеты из Ашана. А есть Denza D9. Минивэн, который посмотрел на эту судьбу и возмутился. Почему я должен возить людей как маршрутка? Китайцы взяли кузов длиной более 5 метров с 3 рядами сидений и набили его всем, чем обычно комплектуют бизнес-джеты. Капитанские кресла второго ряда, массаж, вентиляция, подогрев, холодильник, огромные экраны и прочие вещи, после которых обычный пассажир начинает подозревать, что перед поездкой у него должны проверить паспорт и выдать посадочный. Выглядит D9 солидно. Не какая-то огромная коробка на колесах, а как бизнес-класс, которому зачем-то выдали раздвижные двери. С техникой у D9 вообще получился любопытный компромисс. Есть чисто электрические версии, а есть гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором. В актуальной полноприводной версии суммарная мощность достигает 333 лошадей, то есть огромный минивэн на 7 человек способен убедительно изображать из себя спортивный автомобиль. Правда, только первые 2 секунды. Потом вспоминаешь, что это все-таки шкаф массой почти в 3 тонны. У всей этой роскоши есть один очень большой минус – размер. D9 занимает столько места, что параллельная парковка превращается в отдельный аттракцион. Подъехать к ресторану можно, но сначала желательно убедиться, что ресторан вообще располагает парковкой, способной пережить ваш визит. И все же Denza D9 интересен именно своей наглостью. Он взял самый практичный автомобильный формат и попытался превратить его в частный бизнес-джет для людей, которым почему-то нужно передвигаться по земле.
1: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Главные соперники Denza D9 — это Toyota Alphard и Mercedes V-Class. Но философия у всех разная. Alphard — это японский аристократ, который десятилетиями знает, как правильно возить важных людей. Mercedes играет в европейский бизнес-шаттл, а Denza D9 пришел с другой идеей — взять все и сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
9: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
8: По будням на радио РБК.
10: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
10: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радио РБК. Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. Росатом рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Один из терминалов международного аэропорта в Эр-Рияде в воскресенье вновь подвергся удару с воздуха. Есть пострадавшие. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты контактируют с йеменскими хуситами. Трамп назвал ужасным удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде накануне, из-за которого 12 человек погибли и более 300 получили ранения. Среди жертв один американец. Глава Белого дома также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. У Саудовской Аравии есть 2 варианта ответа. Локальный удар по позициям хуситов или значительная эскалация, рассказал ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов.
3: Совершенно очевидно, что ответ против хуситов Саудовской Аравии ждать нам надо. Вопрос в том, как решит Эр-Рияд все-таки действовать. Либо он пойдет на эскалацию, и тогда ответ будет совершенно асимметричным, либо он просто постарается снивелировать ситуацию, ответит ограниченными средствами, и тогда будет понятно, что Эр-Рияд не готов на обострение дальнейшее с хуситами, и он будет постепенно выводить провокационную, скажем так, войну на переговорную составляющую. Почему провокационную? Потому что не было необходимости никакой начинать движение в отношении хуситов со стороны Саудовской Аравии, тем более на фоне того, что существует реальный кризис энергетического голода, поскольку Армузский пролив закрыт, а если сейчас еще будет закрыт и Баб-эль-Мандебский залив, а хуситы могут это сделать, то тогда действительно наступает энергетический голод для всей планеты, и никому это не выгодно.
2: Что касается ограниченного ответа, здесь очевидно опять бомбардировки, которые Саудовская Аравия может по позициям хуситов предпринять авиационные. А что касается более серьезной эскалации, что вы имеете в виду? Полноценную наземную операцию в Йемене?
3: Ну, никто на это не пойдет. Вы ведь посмотрите, в чем дело. Мы сейчас находимся в тупике решения этой проблемы. Американцы не готовы и не будут идти на сухопутную операцию. И Трамп об этом заявил. И Марк Рубио, Госдепартамент, тоже об этом заявил. Поэтому, да, могут быть ограниченные удары со стороны американцев, в первую очередь со стороны воздуха, но американцы не пойдут на сухопутную операцию. Кто пойдет?
2: С другой стороны, вот Трамп говорит, что если будут какие-то удары и вообще, видимо, военная активность в Саудовской Аравии, то Соединенные Штаты могут присоединиться. Что по поводу этого скажете?
3: Нет, не могут. Трамп сказал, мы посмотрим. Это не значит, что они будут готовы. Должны быть готовы Пакистан, Турция, те, кто в Саудовской Аравии заключили соглашение недавно военное, нападение на одну из этих стран, они должны были вступить в бой. Но ведь, посмотрите, никто не вступил в бой. Ситуация такая неоднозначная. На самом деле все боятся вступать в какое-то противостояние с хуситами, потому что опыт предыдущих лет показал, что это практически невозможно. Сложный рельеф страны, фанатичное отстаивание своих национальных интересов со стороны местных племен, поэтому маловероятна сухопутная операция. А без нее невозможно будет решить.
2: Непосредственным триггером нынешнего обострения стал инцидент с иранским гражданским самолетом и ударом по аэропорту Санэ в июле 26 года. Рейс с хуситской делегацией выполнялся без согласования с Эр-Риядом в нарушении действовавшего порядка контроля полетов. Саудовская Аравия нанесла удар по аэропорту, после чего хуситы возобновили атаки на саудовскую территорию впервые с 2022 года. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандеб. Пролива. 5 октября международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Санэ, столицы страны, от хуситов. К другим темам уходящей недели. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России нескольких брендов грузинского вина. Под ограничения попали и неалкогольные напитки ряда производителей, в том числе Coca-Cola из Грузии и минеральная вода на Беглаве. Причина – продукция не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Для российского рынка это ограничение чувствительно, отметил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
4: Речь идет не о полном запрете грузинского вина в России. Ограничения введены против 4 винных производителей, что очень важно. 3 из них действительно относятся к крупнейшим экспортерам Грузии. Поэтому для алкогольного рынка Российской Федерации это заметное событие. Если взять долю грузинского вина в общем розничном обороте тихих вин за первое полугодие 2026 года, то грузинскую продукцию приходится примерно 11% от общего объема продаж. Тихих вин. При этом сами грузинские производители, что важно уточнить, очень сильно зависят от российского рынка, только одна цифра. В первом полугодии в Россию было поставлено порядка 24 миллионов литров грузинского вина. Это примерно 64% всего винного экспорта Грузии. То есть для России это действительно заметное событие, но для грузинских производителей это на порядок заметнее.
2: РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, Аккорд и ритейлерам X5, Магнит, Лента, Спар, Ашан и Метро. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. И еще одна новость уходящей недели. Минцифра готовит правила для включения в белые списки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на 3 источника. Пока таких критериев нет, по крайней мере публично они не разглашаются. По данным источников РБК, о единых критериях включения в министерстве задумались по 3 причинам. Это большое число жалоб бизнеса в Минцифры, также претензии со стороны ФСБ к ресурсам из белых списков, на их сетях размещают VPN-сервисы, например, или какой-то другой запрещенный контент. Ну и также отличие списков в зависимости от мобильных операторов. Как бизнесу, который уже попал в белые списки, удалось это сделать, и на что жалуются те, кто этого сделать не может, выясняла Яна Ритунская.
5: Единых правил действительно пока нет. Я пыталась найти их и на сайте Минцифры, и в целом. Чаще всего, кстати, какие-то адвокатские конторы высвечиваются, когда ты в поисковике пытаешься понять, как именно попасть в белые списки. Но это говорит о том, что у бизнеса есть вопросы, есть даже иногда, видимо, претензии к министерству, что они не могут получить вот такой статус. Но если почитать пресс-релизы Минцифры, где они каждый новый раз приводят новые и новые компании, которые попадают в списки, то там указано, почему именно они там оказались. Например, самые популярные, по данным независимых независимого измерения. Сервисы попадают в такие списки. Также они должны отвечать требованиям безопасности. И получается, каждый новый раз в списке добавляют компании, согласованные с органами безопасности. Также расположение всех вычислительных мощностей на территории России должно быть у компании. Ну и в конце концов, они должны попасть туда по предложению федеральных и региональных органов власти. Но сами компании, которые смогли таки попасть в эти списки, иногда не могут понять и сформулировать, как им это все-таки удалось. Ну вот, по крайней мере, об этом рассказал директор сервиса заказа такси Максим Шушарин.
6: Начали стучать во все колокола, мы начали стучаться во все двери. Мы начали просить

0: помощью у всех, до кого могли добраться. И это сработало. И до сих пор, наверное, эта процедура не особо прозрачна, потому что до сих пор к нам поступает обращение от наших конкурентов. Как вы попали? У них не получается. Ну вот, как-то попали, потому что подняли всех и стучались везде.
1: Максим Шушарин при этом отметил, что большую роль в добавлении его компании в белые списки сыграли именно местные власти. В некоторых ситуациях проходят месяцы, собирается множество бумаг и обращений, но пока и это не помогает. Директор по продуктам компании Вига Антон Прокопенко рассказал, что он с мая добивается включения его компании в белые списки.
2: Мы пытаемся попасть в эти списки примерно с мая. Мы составили обращение, собрали рекомендательные письма даже от наших клиентов, которые уже работают в белых списках. Послали по почте сначала на официальную приемную Минцифры, но ответа не было. Мы привезли этот оригинал в приемную Минцифры, получили квиток о том, что обращение получено, и ждем.
1: Но при этом Минцифры периодически пополняет свои списки, то есть они обновляются. Вот последнее такое крупное обновление произошло в апреле. Сейчас там перечислено около 500 сервисов. Ну и вот в апреле, например, добавили сайт Газпромбанка, компании Росатом, Ростех, Роснефть, и сайт еще Континентальной хоккейной лиги будет доступен теперь даже при отключении интернета.
3: А можно ли включить вообще всех? Технически это возможно?
1: Вот насколько мы понимаем прямо сейчас, учитывая, что, опять же, природа белых списков изучена только на несколько процентов, как говорят в интернете, все-таки есть какой-то лимит, который может быть исчерпан рано или поздно. Вот такими размышлениями делится эксперт в сфере информационной безопасности и управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.
4: У нас регулярно возникают ситуации, когда то у одного, то у другого оператора связи вдруг начинает работать, там, например, заблокированный какой-то мессенджер, да, там, либо видеохостинг, в том числе, вернее, связано с тем, что мощности может не хватать в момент времени, и поэтому отключаются одни фильтры, включаются другие. А вот белый список, он работает по тому же принципу, но в обратную сторону. СПУ нужно понять, это запрос к белому списку или не к белому списку. И вот, казалось бы, такая простая вещь, но она требует большого количества ресурсов, пользователей там много, и мощности ограничены, поэтому даже в теории всех засунуть в белые списки, ну, просто невозможно архитектурно.
1: Но при этом и представители власти, и представители Центробанка, в частности, и Госдумы тоже жалуются, что не все добавлены туда, отмечают недобросовестную конкуренцию в таком случае, и даже, что экономически более выгодно компаниям, которые там оказались, а почему они там, а другие нет, знают пока не все.
3: Это была Яна Ритунская. Источник РБК в одной из крупных компаний, которая как раз проходит процедуру включения в список, заявил, что многое в этом деле якобы зависит от личной договоренности. Как бы то ни было, сейчас достоверно известно, что единого срока для рассмотрения заявки формально не существует. Поэтому и с жалобами на затянутый процесс обратиться тоже некуда. В Россию пришел думджобинг. Это явление, когда соискатели откликаются даже на вакансии, для которых у них нет опыта. За этой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, растущая конкуренция и непонимание, как пройти отбор. По информации компании Greenhouse, в середине прошлого года на каждую вакансию в США в среднем приходили 242 отклика. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев подчеркивает, что за проблемой думджобинга стоит повсеместно местное распространение искусственного интеллекта.
5: Основная проблема, по которой этот думджобинг возник, она связана с тем, что искусственный интеллект сломал наем фактически в компаниях, потому что сейчас компании поголовно применяют автоматическую обработку резюме, да, они как бы отсеивают первично какие-то резюме, которые не подходят, и часто по ключевым словам приглашают тех, кто не подходит гарантированно, и наоборот пропускают тех, у кого не глянцевое резюме, да, резюме без каких-то ключевых слов. А сами соискатели, они тоже используют искусственный интеллект, чтобы писать красивые резюме, чтобы использовать как можно больше ключевых слов, благодаря которым их пригласят.
3: Вместе с этим надо подметить еще один фактор, который влияет на распространение думджобинга. На рынке труда просто сократилось количество свободных рабочих мест. Вот по данным HeadHunter, в августе количество вакансий снизилось на 13% по сравнению с августом 2025 года. Генеральный директор кадрового агентства «Проперсонал» Татьяна Далекова отмечает, что правила рынка сегодня определяет работодатель.
6: Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 2026 года. года по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий скатилось в два раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот, в сентябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития компании. С одной стороны, тревога, а с другой стороны, нету, как вам сказать, нету вакансий, нету работы.

0: мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя.
1: По данным LinkedIn, в 2025 году 37% соискателей признались, что откликаются на большее количество вакансий, чем когда-либо раньше, но и получают при этом меньше ответов. Вместе с тем, по мнению корпоративного психолога и кандидата психологических наук Милы Петровской, doom-jobbing – это в первую очередь подсознательная реакция на стресс.
2: В целом, если говорить про индивидуальный трек, то вот этот симптом, это может быть симптомом такого какого-то системного, карьерного, жизненного кризиса, когда человек чувствует неопределенность, неустойчивость, ну, скажем так, растерянность некоторую. В целом, да, вот если совсем в такую экологию погружаться, то это такое так называемое компульсивное поведение, когда мы немножко не управляем собой, да, кто-то шопингом, кто-то сладким, кто-то там другими вещами компенсирует, а вот кто-то вот таким вот способом может это компенсировать, как бездумным таким поиском.
1: Отдельные эксперты отмечают, что в среднем число откликов на одну вакансию повысила удаленка. Она дала шансы соискателям из регионов. Италия на уходящей неделе столкнулась с новой кражей национального достояния. Но в этот раз жертва не полотно художника. Financial Times сообщает о самой крупной краже элитного вина на сумму в 5 миллионов евро. Воры похитили 30 тысяч бутылок у винодельческого дома Маркезе Антониори. Налет на склад в итальянской Кортоне произошел перед крупной экспортной отгрузкой. По информации местных СМИ, правоохранительные органы склоняются к тому, что это преступление еще одно звено в цепочки краж итальянских вин за последнее время.
3: Кража якобы была совершена группой из не менее 5 человек, которые сначала взломали систему сигнализации, затем выломали ворота, а после вошли с 2 грузовиками. Им удалось вынести около 30 тысяч бутылок. Среди них, например, сорт Тиньянелла. Вина стоимостью от 120 до 300 евро за бутылку. Кража была обнаружена только в понедельник утром сотрудниками компании. Эксперты отмечают, что это, безусловно, была очень подготовленная банда. Возможно, именно они в течение последних нескольких месяцев обкрадывали и другие винодельни в Италии.
1: Этим летом в Милане двое мужчин в костюмах рабочих пробили ударопрочное стекло и похитили 19 бутылок вин Романе Конти стоимостью 280 тысяч евро. А еще раньше преступники вывезли более 3000 бутылок премиального игристого вина со склада винодельни Банфри в городе Стреви. Винный эксперт, член Союза сомелье экспертов России Денис Руденко подчеркивает, что система уникальной акцизной марки, по которой можно отследить судьбу бутылки, уникальна только для России. В Италии такого контроля нет. По оценке Руденко, скорее всего, украденные бутылки появятся на рынках Азии.
4: Я не думаю, что тут прям есть конкретный заказчик. Есть, очевидно, криминалитет, который имеет каналы реализации через свои рестораны, отели. В каких-то странах, где контроль за вином не очень силен, явно, скорее всего, не обошлось без утечки. И дальше мы можем ожидать только того, что через какое-то время, скорее всего, на каких-то азиатских рынках, для того, чтобы ослабить контроль, понятно, что это будет продаваться, скорее всего, не в Евросоюзе, и это будет продаваться, скорее всего, на китайском, может быть, на рынке.
1: В Антиноре уже предупредили потенциальных покупателей, что бутылки из необычных источников по заниженным ценам могут быть краденым имуществом. В России появилась глобальная система мониторинга обстановки в космосе.
5: РБК «Коллекция».
1: Ее курирует Министерство обороны, и там отметили, что космические войска уже используют новинку, но как она выглядит и что умеет, не уточнили. Герой программы «Да или нет» — сотрудник администрации Дональда Трампа, который тоже мониторит обстановку в космосе. Астрофизик Гарвардского университета Авраам Лёп возглавляет научно-консультативный совет по неопознанным аномальным явлениям в администрации Дональда Трампа. Если проще, то его команда анализирует данные Пентагона, ФБР и разведки обо всех загадочных космических объектах. Есть ли угрозы для нашей планеты, выяснила Надежда Сережкина.
5: Да или нет?
6: Мы оба с вами знаем, что рано или поздно наша планета перестанет существовать. Давайте по фактам. Вот Земли больше нет. Что дальше?
7: Что ж, через 7,5 миллиардов лет погибнет наше Солнце. Оно исчерпает запасы ядерного топлива, расширится и поглотит как Землю, так и Луну. И это будет конец Земли в том виде, в котором мы ее знаем. Учитывая, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда, можно сказать, что мы находимся примерно в середине ее жизни.
6: Получается, Земля сейчас где-то в кризисе среднего возраста, да?

0: Как будем спасаться? Вы занимаетесь поиском инопланетян. Если они прилетят на Землю, может быть, они нам помогут?
1: Ну, знаете, Оскар Уайльд говорил, что самая искренняя форма лести — это подражание. Им не обязательно будет нас учить, но, скорее всего, как мне кажется, мы не будем их особо интересовать. Думаю, они находятся на совершенно другом уровне развития и познания, где нам просто не уделяют внимания. Представьте велосипедиста, который едет по улице. Он же не обращает внимания на муравьев в трещинах асфальта. Точно так же и существо, превосходящее нас по интеллекту, вряд ли будет нами сильно интересоваться. А вот нам точно будет чему у них поучиться. Если мы, скажем, обнаружим космический корабль инопланетной цивилизации, именно нам придется разбираться, как он устроен, постигать науку и технологии их уровня. Это был бы бесценный опыт, способный обеспечить нам колоссальный технологический скачок. Например, бывший агент ЦРУ Дэвид Граш, выступавший в Конгрессе США под присягой, утверждал, что у американцев есть целые, исправные инопланетные корабли. Я не видел доказательств этого, но, разумеется, мне было бы крайне интересно обо всем этом разобраться, если такие корабли действительно существуют. В любом случае, это один из способов расширить границы нашего воображения.
0: Раз уж вы профессионально на государственном уровне занимаетесь поисками внеземной жизни, давайте назовем три главных факта, которые должен знать каждый. Именно факта, а не гипотезы.
1: Первое. Мы сейчас достоверно знаем, что примерно у 10% всех солнцеподобных звезд во Вселенной есть планета размером с Землю, расположенная плюс-минус на таком же расстоянии от своей звезды. Это значит, что система Земля-Солнце — это не что-то уникальное. Только в нашей галактике Млечный Путь существуют миллиарды подобных систем. В наблюдаемой нами части Вселенной насчитывается 100 миллиардов таких галактик, как Млечный Путь. Я бы предположил, что, скорее всего, мы представляем собой среднестатистический пример разумной цивилизации. И большая часть из подобных нам сейчас, вероятно, уже погибли. Так что нам просто нужна качественная археология, чтобы найти любые следы или реликты, оставленные прошлыми цивилизациями в космосе. Второй факт. Вселенная не обязательно создавалась ради нашего с вами существования. Мы — побочный продукт, возникший как бы вдогонку. Факт в том, что на раннем этапе Вселенная была очень горячей и плотной. В процессе расширения образовывались преимущественно водород и гелий. Но уж точно не такие тяжелые элементы, как углерод и кислород, из которых преимущественно состоим мы с вами. Так что Вселенная не вращается вокруг нас. И нам нужнее узнать о своем космическом окружении и выяснить, не появился ли поблизости кто-то поумнее нас. И третье. Мы располагаем весьма точными данными о состоянии Вселенной. Она, по-видимому, продолжит расширяться. И поскольку сейчас мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной, скорость удаления от нас любой далекой галактики очень быстро растет. А со временем она будет отдаляться от нас быстрее скорости света. Так что в какой-то момент в будущем мы уже ничего не сможем увидеть за пределами нашего взора. Мы останемся одни в космическом вакууме. Это довольно отрезвляющая мысль, не так ли? Надежда есть, но на более высокий уровень интеллекта. Будет ли это сверхразум ИИ, который мы сейчас разрабатываем и который поведет нас к лучшему будущему? Либо то же самое сделает внеземной разум, превосходящий наш? На протяжении истории люди так и не доказали, что они достаточно разумны, чтобы мирно сосуществовать на Земле.
0: Хорошо. Раз мы все равно рано или поздно станем межзвездной пылью, есть ли смысл идти на работу в понедельник? Да? Или нет?
1: Да, смысл есть. Знаете, мы же можем пытаться сделать мир и Вселенную лучше. День за днем. И если вы научитесь хорошо проявлять себя тут, возможно, вы преуспеете в космосе. Думаю, будущее может быть невероятно захватывающим, если мы будем мечтать о нем и стремиться к его воплощению.
2: Да или нет?
3: РБК «Коллекция».
4: Сейчас о том, что дорожно-патрульная служба изъяла у жительницы Москвы Porsche Cayenne, и выяснилось, что он в розыске Интерпола. Рассказываем, как вышло.
5: 2 года назад девушка купила машину примерно за 10 миллионов рублей, а в этом сентябре ее остановили на Тверской улице. Сотрудники ДПС сообщили автоледи о ситуации и забрали автомобиль. Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию, рассказал автоюрист Юрий Капштык.
6: В случае, если вы оказались в этой ситуации, конечно, можно обращаться в Следственный комитет с заявлением о мошенничестве и установленной группой лиц, указать, кто вам продавал автомобиль, сам факт продажи хорошего автомобиля по достаточно заниженной цене. К тому же, если автомобиль пробыл на территории России меньше, в среднем даже 2 лет, я бы насторожился. При приобретении автомобиля, будь это участвовало лица или уже у компании, обратите внимание, что если автомобиль находится на территории России менее года, менял несколько собственников, то эта информация должна вас несколько...

0: несколько насторожить. В то же время при постановке автомобиля на учет просить более детально проверить перебитые номера и имеется ли это в базе данных. В том числе можно просить ГАИ, чтобы был направлен запрос по модели в базу данных Интерпола. Обычно, если переходят сведения сюда по Интерполу по розыску, то они, естественно, сразу же дублируются у нас в ГАИ, и все это выясняется.
1: К слову, пострадавшая направила досудебную претензию в фирме из Петербурга, где машину она и покупала. Москвичка требует вернуть деньги, но в компании от компенсации отказались, сослали на то, что в момент совершения сделки сведений о розыске этой машине не было.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о младенцах. Многие думают, маленький, ничего не понимает. Но нейробиология говорит, первый год жизни – фундамент всего. Способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения закладывается именно сейчас. Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор – не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает – мир безопасен. Это безопасная привязанность. Если ребенка оставляют плакать, чтобы не приучался к рукам, его кортизол зашкаливает. И во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру. Что же делать? Первое. Не бойтесь испортить вниманием. Вы не можете перелюбить младенца. Брать на руки по первому плачу не потакание, а стройка фундамента. Второе. Не игнорируйте ночные пробуждения. Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться – это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Третье. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя – лучшая игрушка. Зеркальные нейроны – основа эмпатии, активируются только в живом контакте. Первый год – не подготовка к школе. Это закладка способности быть счастливым. И вы строите ее каждым своим прикосновением и откликом. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
2: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» — это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
1: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК.

0: на всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаки беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливая, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Сейчас о том, что Google ограничила доступ к мощным ИИ-моделям пользователям без подписки.
4: Компания анонсировала такие изменения несколькими днями ранее, а сегодня они вступили в силу. И теперь пользователям без подписки доступна только линейка моделей Gemini Flash Lite. Google будет учитывать объем вычислительных ресурсов, которые пользователь расходует при работе с нейросетью. Он зависит от сложности запросов, используемых функций и длины диалогов. Лимиты сбрасывают каждые 5 часов, пока не будет достигнута недельная квота. Для пользователей с подпиской она, разумеется, выше. В качестве аналогов ИИ-моделям с подпиской пользователи могут использовать бесплатные китайские нейросети, например, Kimi или DeepSeek, но и они рано или поздно также станут платными, предупреждает гендиректор компании AI-эксперт и старший преподаватель кафедры кибернетика НИЯУ МИФИ Роман Душкин.
5: Действительно, это вполне может стать трендом. Все, что мы наблюдаем сейчас с точки зрения такого агрессивного маркетинга, когда доступ к фронтирным моделям выдается, если не бесплатно, то за бесценок, и фактически пользователи подсаживают. Есть другой подход к монетизации. Плати, пока используешь. То есть ты вкладешь на аккаунт какое-то количество денег, а они тратятся на оплату токенов. Большинство пользователей, которым эти модели нужны не для выполнения трудовых обязанностей, как программистам, будут находиться в первую очередь бесплатные аналоги. Ну, это DeepSeek, это GLM, это Kimi. Китайцы будут продвигать свою модель. Раньше или позже, наверное, они перейдут к тому же самому способу брать плату за доступ.
3: А что в России? В России Gemini в любом случае официально не поддерживается. Страны нет в актуальном перечне регионов, где сервис этот доступен. При этом число языков, поддерживаемых нейросетью, русский входит. Но если все-таки вы пользовались бесплатным Gemini, хотите продолжать, есть лайфхак на эту тему. Вместо традиционного чат-бота можно пользоваться сервисом под названием Google AI Studio. Может быть, вы не знали? Подсказываем. Это платформа, где модели от Google доступны не в виде обычного привычного чата, но в виде некой рабочей среды с дополнительными настройками. Но в ней также можно переписываться с нейронкой, так же, как это обычно происходит с чат-ботом. Пользуйтесь, пожалуйста. Изменения ее не коснулись, по крайней мере, пока. Там будет доступна модель семейства Flash последнего поколения. А какой нейросетью пользуетесь вы? Можете написать с помощью чат-бота нам в бот в Телеграме, например.
0: РБК в цифрах.
2: 118 химических элементов содержатся в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего

0: вы его.
1: Повтор программы.
2: Привет, это Евгений Тиханович. Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о теле. Двигаться, нормально питаться, высыпаться, следить за основными показателями здоровья. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, о выгорании, когнитивных способностях и ментальном здоровье. Но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота обо всем перечисленном. При этом требования к мозгу только растут. Мы живем в постоянном потоке информации, все чаще делегируем часть мышления искусственному интеллекту и одновременно хотим как можно дольше сохранять ясность ума. Можно ли вообще тренировать и поддерживать мозг так же системно, как тело? Какие инструменты действительно работают и что в этой области может изменить медицина ближайших лет? Об этом сегодня и поговорим.
1: Качество жизни.
2: У нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании MD, занимающийся ментальным здоровьем, Магомед Амин Идилов. Амин, привет.
3: Привет, привет.
2: Мы с тобой уже знакомы, неоднократно общались, поэтому будем на «ты». Давай для начала расскажем слушателям, чем именно занимаешься ты и твоя компания.
3: На самом деле сложно вкратце рассказать, чем мы занимаемся, потому что это путь длиной в 10 лет, но...
2: Попробуем.
3: Да, резюмируя всю эту дорогу, я могу сказать, что мы сегодня занимаемся мозгом. Мы занимаемся диагностикой болезней мозга, мы занимаемся восстановлением людей с заболеваниями неврологическими, ментальными, и мы занимаемся превенцией, то есть пытаемся предотвратить возникновение каких-то болезней в будущем, либо замедлить их распространение, возникновение. Основной акцент у нас был на постинсультной реабилитации долгое время. Сегодня фокус немножко смещается в сторону работы с так называемым Silver Age, то есть это предпенсионный, пенсионный возраст.
2: Серебряное поколение.
3: Да, верно. И это все как раз-таки наша попытка внести свой вклад в меняющийся мир, потому что продолжительность жизни неуклонно растет, и это очень классно. Это огромная заслуга медицины, что мы начали жить до 80-100 лет, и это стало нормой, но при этом, к сожалению, мы научились лечить болезни тела, но забыли про сам мозг. И как следствие, качество жизни страдает, и хочется это решить.
2: Но вот растет ли продолжительность жизни? Потому что есть версия, что просто детская смертность сократилась, а принципиально-то продолжительность жизни не выросла. Вот именно радикально.
3: На самом деле, когда мы говорим, что растет продолжительность жизни, и в целом обращаемся к статистике, действительно, основной вклад носит наше умение бороться с детской смертностью, но при этом мы также научились и бороться с коллапсами, которые возникают в среднем возрасте. Это сосудистые заболевания. Это новый метод лечения онкологии, который в том числе являлся и является до сих пор второй причиной по смертности. И как следствие мы в любом случае даем возможность людям с какими-то болезнями, хроническими болезнями, дожить и прожить больше. И это тоже вносит вклад не такой существенный, как решение детской смертности, конечно же, но в любом случае таких людей становится очень много.
2: Я знаю, что у тебя довольно богатый научный бэкграунд, и ты в том числе, кстати, и онкологией, насколько я знаю, занимался. Почему сегодня речь идет именно о когнитивном и ментальном здоровье? Почему тебя именно эта тема заинтересовала?
3: На самом деле меня и всегда интересовало изучение человека. И в целом, если вспоминать мое детство, мне было интересно абсолютно все, что происходит вокруг человека, что происходит с человеком. И я помню, один раз смотрел интервью не медика и вообще не нейроученого, а физика-теоретика. Это Нил деграсс Тайсон, который описывал, что если проранжировать элементы Вселенной и проранжировать элементы человеческого тела, то за исключением гелия у нас будут примерно одинаковые пропорции распространения всех химических элементов в человеке и в космосе. И дальше были аналогии с строением клетки мозга, Вселенной, и мне показалось то, что зачем изучать что-то вот это вот прекрасное, великое там наверху, если можно посмотреть человеческую голову и как раз-таки покопаться там. Поэтому это просто такой детский авантюризм, запал, которому я попытался не изменить. Онкология, в свою очередь, это просто путь, который тоже был вынужденный. Я понимал и по первому образованию химик-фармацевт. Я понимал, как работают те или иные механизмы, и мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время и заметить некоторую закономерность, которая родила один из проектов, который к сегодняшнему моменту я уже продал.
2: Скажи, культура заботы о мозге отстает от культуры заботы о теле сегодня?
3: На самом деле, когда например, нас будут слушать москвичи.
2: Не только.
3: Я имею в виду, если будет слушать москвич или, например, житель

0: Санкт-Петербурга или какой-нибудь там европейский гражданин условно, то им покажется то, что нет, не отстает, что мы сегодня находимся как раз-таки в той вехе, когда культура заботы о мозге набирает большую популярность и уже в целом стала какой-то мейнстримной. Но по факту в подавляющем большинстве регионов мира и нашей страны работа с ментальным здоровьем остается привилегией, а не
1: базовой
0: нормой, да, базовой. И при этом, опять же, даже то, что мы смотрим, например, на уровне как раз-таки развитых мегаполисов, даже тут забота о ментальном здоровье — это больше про что-то инстаграмно-мейнстримное, чем реальную пользу.
2: И, ну, честно говоря, у меня вообще такой взгляд. Вроде бы все понятно с тем, как заботиться о теле, как есть, как заниматься спортом, как спать. Когда речь доходит до ментального здоровья, до стресс-менеджмента, слепых пятен сильно больше. По мне, так это действительно пока еще направление, которое, ну, изучать и изучать. Амин, ты что про это думаешь? Как сегодня устроена эта индустрия и в чем ее сильные стороны, в чем слабые?
0: Проблема индустрии ментального здоровья в том, что ее нужно не просто изучать, а ее нужно переучивать. Потому что сегодня мы наблюдаем большое количество какой-то информации на эту тематику, которая максимально попсовая, упрощенная, и она засела в головах у людей, и они считают, что это прикладная истина.
2: По психологии.
0: Именно она, это основной вкладчик в это разложение. Но даже если мы говорим просто в целом про ментальное здоровье, с точки зрения терминологии, это не про психику, это не про психологию, вернее. Ментальное здоровье — это совокупность, это, по сути, вся наша высшая психическая деятельность. Это все то, что делает человека человеком и отличает его от животного. И это наше умение мыслить, это наше умение запоминать, воспроизводить информацию, это наше умение переживать стресс и реагировать на стресс. То есть это огроменное количество каких-то факторов, которые очень тесно переплетены между биологией и как раз-таки той самой социальной «я» или как так называемой психологией.
2: И... А что мы обычно убираем из этого уравнения? Биологию, думая о том, что, например, ментальное здоровье — это, ну, что-то такое эфемерное, что-то там думается у меня в голове.
0: Я, на самом деле, мне кажется, жертва как раз таких запрещенных социальных сетей, потому что я очень много триггерной информации для себя получаю, глядя на эти короткие ролики, и они убирают полностью биологию. Человек уникален как вид, но его уникальность в своем некотором эгоцентризме. Мы неожиданно начали думать, то, что мы короли своего сознания, короли своего тела, и все зависит только от нас, и живем с таким правилом. Но по факту наше биологическое «я» — это просто 99%, которым мы являемся.
2: Тело, да? То есть клеточная структура, условно.
0: Все
2: мышцы,
0: процессы,
2: органы.
0: Это все процессы, которые происходят внутри тебя. И в том числе, если мы рассматриваем мозг по отдельности, то, что мы называем высшей психической деятельностью, это буквально 4 миллиметра в нашей голове. Все остальное — это биология. То, что ты хочешь поесть, ты хочешь поспать, ты хочешь в кого-то влюбиться и так далее, это все биологические процессы, которые давным-давно заложены эволюцией в твою голову, и по определенным механизмам они срабатывают, чтобы ты дальше, во-первых, выживал, во-вторых, размножался, в-третьих, эволюционировал.
2: Ну вот смотри, мы убираем из уравнения биологию, например, убираем. В то же время мы очень много, ну, мы так вот обобщенно, условно мы, уделяем внимание как раз телу. Мы уделяем внимание здоровью, мы двигаемся, мы пытаемся правильно питаться. И ты знаешь, вот не то чтобы лично мне принципиально помогает, скажем так, гармонизировать жизнь, да, и это пресловутое счастье или радость от жизни найти. То есть задачка со звездочкой.
0: Потому что даже в индустрии того же тела мы в очень большом мейнстримном вакууме. Мы до сих пор не знаем какие-то биологические, точнее, игнорируем какие-то биологические нормы поведения человека. В вопросах питания, в вопросах сна. Мы пытаемся все стандартизировать и уравнять, но по факту твое существование — это результат многотысячной эволюции. И вот эта многотысячная эволюция, она не прошла в прошлом, она осталась в тебе. И все твои привычки, которые сегодня формируются, они как раз-таки основываются вот на этих биологических аспектах, которые мы зачастую игнорируем. Если условно ты умираешь от пробежек по утрам или в целом от бега, то тут нужно задуматься о том, что это не та самая панацея для здорового тела, например, и отказаться от этого в пользу более щадящего вида спорта или щадящего
2: разминок. Не то, что прямо вот каждый день люди умирают от бега.
0: Есть те, кто умирает.
2: Если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то я понимаю, да, но в целом как будто бы...
0: Опорно-двигательные.

0: система вся страдает, условно, как раз-таки от паттернов бега.
1: Здесь согласен, да, ходьбу больше люблю.
0: Тренажерный зал, если мы возьмем силовые бодибилдинг тренировки, которые направлены на наращивание, агрессивное наращивание мускулатуры, это же тоже не про здоровье абсолютно. Если мы возьмем различного вида единоборства, ну, это в целом, как мне кажется, пласт культуры в большей степени, но есть и люди, которые этим занимаются тоже как именно спортом, то есть заменяя и зал, и пробежки, и все.
1: Заменяют это на какие-то базовые нагрузки, да, которые как раз наоборот помогают.
0: Да. И здесь, когда мы говорим про, например, тот же спорт, это не про профессиональный спорт. Абсолютно большой респект всем бегунам, большой респект бодибилдерам. Это, ну, огроменный труд и вклад в свое тело. Но при этом, опять же, это не для всех. Если мы говорим вот про такое базовое здоровье – это физическая активность, когда вы просто в течение дня не сидите на стуле в офисе, а прогуливаетесь, выходите на улицу, делаете какие-то базовые упражнения больше на гибкость ваших суставов, на подвижность ваших мышц и все, что с этим связано.
1: Правильно я тебя понимаю, что когда мы интенсивно тренируемся, слишком интенсивно для организма, мы как раз в том числе и подавляем ментальное здоровье. Ты про это говоришь?
0: Да.
1: Что мы часто перетренированы или, наоборот, недотренированы, и отсюда у нас возникают в том числе ментальные расстройства.
0: Для нашего ментального здоровья в вопросах спорта важно обогатить мозг кислородом. Мы это можем сделать как раз какой-то легкой кардионагрузкой. Это те самые пресловутые прогулки, о которых все говорят. Это не про 10 тысяч шагов в день, вообще нет какой-то нормы. Просто прогулки, чтобы ваше тело, ваш мозг насытился кислородом, это вот просто необходимая база для того, чтобы чувствовать себя лучше. Если вы интенсивно занимаетесь, постоянно ваше тело находится в стрессе, а от интенсивных тренировках тело в стрессе, то и ваша менталка начинает страдать от этого, потому что менталка очень тесно связана с состоянием вашего тела.
1: Ну, то есть я упахался в зале, вышел весь мокрый, и потом почему-то мне грустно на следующий день. Это вот по той самой причине.
0: Да, это по той самой причине, что банально вы утомились. Но при этом, опять же, базово после тренировки вы будете испытывать, наоборот, какой-то прилив эмоций, прилив радости. Но это работает так, наша гормональная система, которая нас награждает за какой-то экстра труд.
1: Вот эта связь с биологией мне понятна. А что еще? Например, питание как-то влияет?
0: Разумеется. Все, что связано с современной культурой питания, тоже, наверное, начать, во-первых, с тем, что мы едим. И я говорю не про КБЖУ и все прочее, хотя это в том числе, но это максимальное упрощение. А я говорю о продуктах, которые полезны для нашего мозга. То есть это полезные жиры, это все, что связано с орехами, это все, что, которые как раз-таки богаты полезными жирами, это все, что связано с мясом, то есть белковой пищей, которая тоже необходима для того, чтобы мозг развивался, это все, что связано с набором всех аминокислот, которые нам необходимы, чтобы мозг питался. Это же, по сути, такой орган, который тоже хочет есть, и он не может есть все подряд. Он будет вынужден, например, потреблять неограниченное количество там сахара, которым мы потребляем в обработанной пище, и, как следствие, он будет черпать оттуда энергию. И разучится, например, работать с более сложными формами углеводов, с более сложными формами источников этой энергии, и дальше будет страдать, когда у вас, например, источник сахара прервется. То есть про питание – это про баланс. Мы должны балансировать в этом аспекте, мы должны осознанно подходить к выбору своей пищи. И когда мы говорим про осознанный подход, это в первую очередь про сокращение количества непонятной еды. Под непонятной едой подразумевается, например, ресторанная еда. Вот вы знаете, что вы заказали какой-нибудь салат, там есть соус. Вы не знаете, из чего делать этот соус. Вы не знаете, какой состав этого соуса. Я не думаю, что технические карты многие из вас просят.
1: Это, кстати, очень любопытное наблюдение. Буквально недавно тут наткнулся на статью о том, что вот эти бесчисленные приложения, которые помогают тебе посчитать КБЖУ, вот то, о чем ты сказал, это калории, белки, жиры, углеводы, они на самом деле нерелевантны, потому что часто приложение не понимает, а что за соус там, какая там плотность этой пищи, особенно в ресторане, и поэтому ресторанная еда-то как раз обманчива. Но меня, знаешь, другое интересует, а вот ты можешь какой-то пример такой биологической связки привести, нейробиологической, да, когда вот ты потребляешь какую-то условно неправильную еду, и это напрямую отражается на твоем состоянии, например, повышает риски депрессии, вызывает тревожность, еще что-то.
0: Но опять же, если вы употребили что-то разово, скорее всего, ничего не произойдет.
1: Понятно.
0: Вот, возвращаясь, например, к зависимости от сахара. Это же все история про то, что как раз-таки вы пытаетесь взять

0: рельсы, у вас мозг просто привыкает. И, во-первых, он будет каждый раз требовать больше, и это как раз есть механизм формирования зависимости. А во-вторых, ему будет не нужно ничего остальное. И в момент, когда у вас не будет источника этого легкого дофамина, например, вы будете испытывать ту самую тревогу, стресс и впоследствии уже депрессивные состояния. Но, опять же, не депрессию. Депрессия не может быть вызвана таким механизмом.
1: Но сахар повышает риски депрессии? Я имею в виду сахар добавленный.
0: Зависимость. Только если это на уровне зависимости. Если говорить о каких-то когнитивных нарушениях, то самый простой пример, это, конечно, не еда, это напиток, это алкогольные напитки.
1: Ну, тут понятно.
0: Нет там полезных доз алкоголя. Это буквально яд, который травит ваше тело и мозг в первую очередь.
1: Ты знаешь, вот я прямо представляю себе картину, когда врываются в студию люди, которые правильно едят, правильно двигаются, не изнашивают организм кроссфитом, например. И спят еще хорошо. И говорят нам с тобой, вот, Женя, Амин, ты знаешь, вот, все равно я как-то вот, ну, не чувствую радости от жизни. Вот я вроде все правильно делаю. Мне в учебниках говорят о том, что хорошо бы физику привести в порядок для того, чтобы ментальное состояние тоже было на уровне. Но не помогает. Вот в чем главная проблема человечества? Что мы еще не открыли для себя, не поняли про ментальное здоровье и когнитивное здоровье?
0: Это как раз то, с чего я начал, что мы зачастую забываем то самое биологическое «я». Если человек, он молодец, занимается правильно, спит хорошо, питается правильно, этого зачастую будет недостаточно для того, чтобы быть здоровым. 21 век, время, в котором мы с вами живем, оно в целом это время со звездочкой, чтобы сохранить ментальное здоровье.
1: Вот тут спорить вообще не буду.
0: Первое, что нужно понимать, опять же, вот я говорил, все годы эволюционного развития, которые в тебе вшиты, они, если максимально упрощать, они строились по механизму дофамин-серотониновых взаимосвязей. То есть твое тело, ты что-то захотел в прошлом, поесть, например, твое тело начинает вырабатывать дофамин. Это нейромедиатор, гормон, который заставляет тебя поднять себя со стула, пойти поохотиться на мамонта, да, рискнуть своей жизнью, в том числе, чтобы добыть этого мамонта. И вот ты его добываешь, ты ешь мясо, и в конечном итоге, вот как только тебе еда попадает в рот, у тебя тело вырабатывает серотонин. Это уже закреп...

0: наступает, и это ломает основной принцип эволюции. Мозг просто не понимает, что ему делать и как ему быть. И вы в итоге либо в дофаминовой яме, когда у вас не может вырабатываться достаточное количество дофамина, чтобы что-то делать, и вы демотивированы. Либо вы в серотониновой яме. Это свойственно, например, для людей, которые вот хватаются за 1000 проектов, но ни один из них они никогда до конца не доведут.
1: Да, так и знаем. А ты знаешь, еще есть такой, не знаю, гласный-негласный термин сверхстимуляция, когда вот мы все как раз за счет удобства повседневности, за счет ленты новостей, например, мы как раз перестимулированные, и из-за этого у нас есть в том числе гормональный сбой. Это так? Он есть?
0: Он есть. Фамилии просил, это в целом не только про ленты новостей, это про все абсолютно, это про образ жизни. И на самом деле это с течением времени, если изучать параллельно с нейробиологией историю, можно было наблюдать какие-то пласты просто людей, которые отказывались от технического прогресса своего времени, уходили условно там, в какие-то религиозные практики, в духовные практики, и просто жили в аскетизме. Разумеется, чтобы быть здоровым, я не говорю, что нужно быть полным аскетом, но периодически прибегать к осознанному потреблению, периодически пресекать желание что-то съесть, желание что-то сделать, желание что-то выпить и так далее, просто за счет своей дисциплины. И когда мы говорим про ментальное здоровье и ментально здорового человека, это в первую очередь дисциплинированный человек. Это не что иное, кроме как каждый день делать выбор в сторону того, что ты в чем-то себя ограничишь, но будешь чувствовать себя лучше.
1: Да, но кто-то скажет, как же скучно это звучит. Но работает, получается. Ты на себе проверял?
0: Конечно. На самом деле есть в целом практики, они тоже пересекаются с некоторыми религиозными аспектами, когда ты намеренно ограничиваешь себя в еде, в питье, в каких-то средствах развлечения и просто остаешься наедине с своими мыслями и пытаешься понять, что там твоя голова хочет тебе сказать.
1: Вот про эту осознанную аскезу и про то, как она влияет на ментальное здоровье, я хочу еще более подробно поговорить, потому что это, мне кажется, самое важное, что мы обсуждаем сегодня. Скоро вернемся.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про ходьбу. В фитнес-трекерах до сих пор правит бал знаменитая планка в 10 тысяч шагов в день. Ее часто воспринимают как такой золотой стандарт. Но это скорее удобный ориентир, чем медицинский норматив. Польза от ходьбы начинается гораздо раньше и растет постепенно, а не включается только по достижении той самой заветной цифры. А новые исследования вообще предлагают смотреть не только на количество шагов, а еще и на темп и длительность ходьбы. Похоже, для здоровья важна не сухая цифра на шагомере, а то, насколько быстрыми и долгими будут отрезки нашего движения. В британском журнале спортивной медицины вышло масштабное исследование. Ученые изучили данные почти 65 тысяч человек с датчиками движения. Оказалось, что у тех, кто ходил в быстром темпе, риск преждевременной смерти ощутимо снижался, даже если в сумме они делали меньше 5000 шагов в день. Другая работа в журнале Translational Psychiatry оценивала здоровье мозга и психики. Ученые сравнили движение короткими перебежками, ну, например, от стола к чайнику, и более долгие периоды умеренной или интенсивной активности. И выяснилось, что при продолжительных периодах непрерывного активного движения, в будущем реже выявляли деменцию, депрессию и тревогу. Риск деменции заметно снижался, если такая активность длилась от 13 минут, а депрессии и тревоги от 36 минут. Получается, надо не просто двигаться, но ходить быстро и подолгу. Возможно, но тут надо сделать важную оговорку. Пока сложно на 100% отделить причину от следствия в этих исследованиях. Что тут первично? То ли ходьба так здорово защищает организм, то ли людям с изначально крепким здоровьем просто легче ходить и быстрее, и дольше. Но в любом случае, быстрая и долгая ходьба – это один из самых доступных способов поддержать здоровье. Попробуйте пройти часть привычного маршрута чуть быстрее, чем обычно, а при первой возможности выделяйте время на полноценные непрерывные прогулки. Ходьба вообще одна из моих любимых физических нагрузок. Максимально полезная привычка и для тела, и для ума. С вами был Евгений Тиханович. Ходите чаще и повышайте качество жизни на РБК.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифркой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит

0: средам в 21.00.
1: РБК «Тренды».
0: Меньше значит больше. Современный аскетизм все меньше похож на монастырскую келью. Сегодня это капсульный гардероб, отказ от спонтанных покупок, цифровой детокс и сознательное ограничение социальных сетей. Причина проста. Проблемы современного человека часто не в дефиците, а в избытке вещей, информации, подписок, контактов и поводов отвлечься. Поэтому минимализм становится способом вернуть контроль над ресурсами. Меньше одежды – меньше ежедневных решений. Меньше покупок – меньше расходов и хранения. Ограничение соцсетей освобождает время и снижает количество постоянных переключений внимания. Эту логику давно использовали и известные предприниматели. Стив Джобс почти превратил черную водолазку и джинсы в униформу. Марк Цукерберг объяснял одинаковую одежду нежеланием расходовать энергию на несущественный выбор. Основатель IKEA Ингвар Кампрат десятилетиями подчеркивал ценность экономии и рационального потребления. Но парадокс современного аскетизма в другом. Добровольный отказ от части потребления все чаще становится не признаком нехватки, а способом подчеркнуть независимость от нее. В мире, где можно купить почти все, новой роскошью становится возможность сказать «Мне достаточно».

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США грозят перекрыть поставки Украине оружия и разведданных, если Киев не прекратит бить по российским НПЗ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, на выходных американские чиновники связались с украинской и европейскими сторонами. Они предупредили, что Вашингтон может остановить обмен разведданными и заблокировать программу по закупке американского оружия для Украины за деньги европейских стран. Сделка с Россией по дистопливу выгодна американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В эфире Fox News он рассказал, что Трамп работает для американского народа, и снижение цен на дизель – это хорошо. Напомню, 9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки и поблагодарил российского президента. Владимир Зеленский назвал снятие санкций несправедливым и нечестным. «Росатом» рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта на Запорожской ТЭС. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории тепловой станции, которая обеспечивает передачу электричества до Запорожской АЭС. РЖД обсуждают продажу здания Рижского вокзала структуре из периметра Минтранса. Об этом сообщили источники РБК. Один из вариантов будущего использования вокзала – последующая передача Российскому университету транспорта. Ранее РЖД 4 раза выставляли вокзал на аукцион со стартовой ценой 4 миллиарда рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме на фоне сбоя у Яндекса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, сбои в Яндекс.Клауд задели IT-системы отрасли лишь по касательной. Из-за проблем временно оказались недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Это Евгений Тиханович, у нас в студии нейробиолог, основатель медтехкомпании МД Магомед Амин Идилов.
0: Качество жизни.
2: Очень важную, на мой взгляд, тему мы обсуждаем о том, как мы понимаем ментальное здоровье и как по-хорошему должны понимать. Обсудили устройство индустрии. Честно говоря, хочется еще более подробно про это поговорить, но для начала я бы хотел, Амин, с тобой продолжить разговор про вот эту осознанную

0: аскезу, про то, чтобы быть счастливым, осознанно ограничивая себя в каких-то вещах. Вот можешь, пожалуйста, чуть более предметно и подробно поговорить о том, как это люди должны для себя понимать, потому что, ну, люди в основном это понимают как какую-то такую очень жесткую дисциплину, как крайность. У нас вообще, в принципе, есть тяга к крайностям, это касается и спорта в том числе, да, когда мы считаем, что если убиваемся в зале, упахиваемся, то вот, значит, оно работает, и будем жить дольше и лучше. Как с вот этими искусственными ограничениями поступать человеку?
1: Ты, на самом деле, класс сказал в разных частях своего предложения про быть счастливым и выбор. Вот как раз-таки вот быть счастливым — это выбор. Когда мы говорим про дисциплину в своей жизни, это как раз-таки долгосрочный выбор на то, чтобы быть счастливым, быть более спокойным, быть более осознанным в какой-то степени. Потому что, опять же, про осознанный отказ от чего-то — это не история про краткосрочные аскезы, это не история, там, 30 дней я отказываюсь от сахара. Хотя это тоже очень прикольные элементы, которые помогают в это влиться.
0: Вот эти, знаешь, темные комнаты, куда ты садишься, и тебе еду приносят.
1: Да. Но это нельзя делать часто.
0: Да, с ума сойти. В Кремниевой долине, я знаю, ребята экспериментируют.
1: Есть такое. Ваш мозг, просто нужно это понять, мозг любого человека — это подросток. Это лживый подросток, наркоман еще ко всему.
0: Хорошая метафора, мне нравится.
1: Он любит дешевый дофамин, он любит зависимости, он любит лениться, потому что его главная задача — сохранить энергию. Чтобы сохранить энергию, ничего не надо делать. Он никогда не будет задумываться о том, что случится через 10 лет. Он только думает о том, что есть здесь и сейчас. Поэтому и с ним нужно беседовать. То есть со своим мозгом, своим подсознательным нужно беседовать. Беседовать, разумеется, это метафора, не в буквальном смысле закатывать глаза наверх и внутренний диалог устраивать. А это как раз-таки история про выборы. То есть вы можете испытывать чувство голода, и либо вы можете испытывать чувство скуки. И зачастую, например, мы скуку глушим потреблением пищи. И таким образом как раз-таки мы идем на поводу своего мозга. Мы заставляем как раз-таки удовлетворить его сиюминутное желание развлечься самым дешевым способом – поесть. Нужно в момент, когда вы, собственно говоря, испытываете вот это стремление перекусить, подумать, а действительно ли вы голодны, потому что у еды функция насыщать, у нее главная функция. Уже развлечение и досуг – это ее второстепенные задачи, и то это больше, если мы говорим про какую-то, опять же, ресторанную культуру. Это должно оставаться в своем месте. Дальше…
0: Нет, я читал, что еда должна быть скучной и однообразной, но при этом наполненная необходимыми веществами, нутриентами. Согласен с этим?
1: Это верно, но, опять же, это должно быть в балансе. Не нужно на всю жизнь себя в монахи записывать и есть рис с куриной грудкой. Я не знаю, что там монахи едят, простите. Но в любом случае это история о том, что ты должен сделать выбор, да, периодически давать себе слабину, и это не про читмилы, когда ты закидываешь себя все на свете, как, не знаю, помойное ведро какое-то, а это история про то, что ты действительно просто вот потребляешь то, что тебе необходимо для того, чтобы чувствовать себя хорошо, и периодически ты развлекаешься за счет той же самой еды. А второй аспект – это контент. Мы живем в информационном шуме. Ко всем возможным шумам, которые существовали в нашей земле, мы добавили еще информационный шум. Мы скроллим бесконечно ленты. Мы потребляем миллион гигабайт ненужного нам контента. Мы при этом зачастую еще, испытывая чувство вины, мы включаем какие-нибудь полезные лекции на фоне, подкасты, и думаем, какие мы молодцы, мы развиваемся.
0: Или еще перед сном.
1: Или перед
0: засыпаем
1: сном.
0: Подкаст.
1: Но это не работает. Это же тоже про осознанный подход к потреблению информации. Нам нужно работать с информацией. Нельзя просто потреблять информацию.
0: Это все теоретически вроде бы понятно. Ты знаешь, как это работает на практике? Вот ты знаешь людей, или, может быть, ты понимаешь, как это на тебе работает, когда действительно вот в какой-то заданный период ты себя дисциплинировал, ограничивал в чем-то, и вот у тебя действительно на душе становилось теплее, скажу так.
1: Ну, я могу, на самом деле, руководствоваться своим опытом, и в целом это началось в 2022-2023 году, или не так, я дал сбой в 2022-2023 году, и это отразилось просто на всем, на всех аспектах. Это было и такое депрессивное состояние, это на теле сказалось, я набрал порядка 45 килограмм веса лишнего. При этом до этого достаточно спортивный бэкграунд у меня был. И в целом качество жизни, оно было прям очень-очень низко. При этом потерялась, вот можешь даже испытывать радость от каких-то достижений. Я могу там сделать шаг в сторону выхода из этого состояния, но при этом мне все

0: еще плохо было. И решением стала как раз-таки та самая пресловутая осознанность. И осознанность зачастую, мне кажется, сегодня воспринимается людьми негативно, потому что это такой образ, смешался с снобизмом. Вот когда мы представляем осознанного человека, мы, скорее всего, видим тоже вот эту какую там...
1: Запредграммную,
0: да.
1: Картинку, по психологии опять.
0: Да, картинку человека, который смотрит на других свысока, думает, что он самый умный, самый развитый и лучше всех. И пытается еще это всем транслировать и доказать. Но по факту осознанность — это про что-то внутри тебя. Это то, что ты не вываливаешь наружу, это просто история, что ты научился коммуницировать со своим «я». И в моменте как раз-таки там, моего кризисного состояния я действительно начал отказываться, осознанно отказываться, во-первых, от хаотичного потребления контента. То есть я снизил, мне кажется, в разы уровень своей тревоги, просто отказавшись от
1: X. Это работает.
0: Это очень хорошо работает. Вот когда ты отключишь новостные издания на своем телефоне, удалишь просто куда-нибудь подальше Twitter и все прочие социальные сети, которые аккумулируют у себя новости, ты почувствуешь себя очень-очень счастливым человеком.
1: Я пробовал, меня хватало на неделю, я потом возвращался, к сожалению, наверное, да?
0: Ну, я думаю, тут еще специфика твоей работы.
1: Да, здесь еще профдеформация, нужно делать поправку на это. Но даже безотносительно этого... Есть там новости, ну, которые я могу, в принципе, даже, наверное, не читать, потому что они напрямую не касаются моей деятельности. Но читаю, к сожалению. Тут все-таки, наверное, нужно еще и выдерживать какой-то определенный срок, да, потому что неделя не поможет, мне кажется. Или поможет?
0: Нет, неделя никак тебе не поможет. Это должно...
1: когда начинает работать?
0: Это тоже все очень индивидуально. Раньше был такой мейнстримный заголовок, что 21 день нужен для формирования привычки, но это тоже все абсолютная чушь, все максимально индивидуально. Просто нужно выжидать полгода, год, и тогда это становится вашей нормой. И в целом, когда мы говорим про потребление контента, от него отказаться очень сложно, потому что все современные средства массовой информации, они очень хорошо умеют работу с человеческой психологией. Они знают, какие заголовки использовать. Дикторы знают, как голос свой подстроить, чтобы звучать более убедительно или, наоборот, расслабляюще. Это же все целая наука. И когда мы говорим про незащищенного человека, про слушателя, про зрителя и так далее, он не обладает никакими инструментами отслаивания от этого. И как следствие, он все воспринимает очень близко. И более того, даже если он дал себе слово «все, я больше не буду читать новости», например, и неожиданно видит просто где-нибудь на краю экрана классный большой заголовок, триггерный заголовок, он с очень большой долей вероятности сорвется и пойдет, собственно, читать эту новость. И дальше это уже будет как снежная лавина, на него скатывается.
1: Как ты сказал, что мозг — это инфантильный наркоман, да?
0: Подросток.
1: Ты знаешь, я еще про одну большую тему с тобой хотел поговорить. Ты же занимаешься в том числе когнитивным здоровьем и, как я понимаю, превенцией нейродегенеративных заболеваний. Как сегодня человеку тренировать свой мозг эффективно? Я знаю, что вот есть многочисленные советы для прокачки мозга. Например, можно разгадывать кроссворды, можно скачать приложение с задачками для того, чтобы поддерживать мозг в тонусе. Ты в это все веришь или же все-таки в другой плоскости нужно смотреть?
0: Нужно смотреть в другой плоскости. Первое, чтобы быть когнитивно здоровым, и вот все то, что мы обсудили с тобой до, это нужно потихоньку включать в свою жизнь и выбрать это. А если мы говорим про какие-то нейротренажеры и в целом нейрофитнес, так называемый, первый бум этой индустрии начался в 2014 году. Он начался в Соединенных Штатах Америки, многие классные университеты выпускали какие-то гайды по нейрофитнесу и так далее. Пока стэнфордские ученые не опубликовали открытое письмо, его подписало свыше 80 нейроученых, призывающих нормализовать эту сферу, потому что все исследования, которые появлялись, они спонсировались компаниями, которые производили как раз-таки инструменты для нейрофитнеса.
1: Как часто бывает.
0: Да, все эти исследования были слишком громкими. То есть они обещали то, что ты никогда в жизни не получишь. Даже вот когда я представлял себя вначале, я сказал о том, что мы восстанавливаем, либо, собственно говоря, занимаемся превенцией. Но я не сказал о том, что мы, например, разовьем здорового человека до каких-то невиданных высот.
1: Сделайте нейросупермена.
0: Да, потому что это невозможно. Ты не можешь путем такого рода инструментов улучшить здорового человека сверх того, что он из себя представляет к данному моменту.

0: моменту просто посредством нейротренажеров.
1: А с помощью чего-то можно улучшить? Чего-то другого?
0: Здесь, смотри, важный аспект. Важно понять, что именно мы делаем. То есть, что именно у нас страдает или что именно является нашей сильной стороной. Для этого, чтобы путь был персонализированным и эффективным, путь нашего развития или путь нашего восстановления, необходимо для начала продиагностироваться. То есть, понять, что мы есть. И как раз-таки в нашем кредо лежит история, то, что первоначально это качественная диагностика и тестирование. Уже дальше ты формируешь персональный план для либо пациента, либо человека.
1: А что вы тестируете?
0: Мы тестируем когнитивные способности, мы тестируем психоэмоциональное состояние человека, потому что, например, у тебя может быть плохая память, показатели плохой памяти, и параллельно с этим хроническое выгорание. И вот хроническое выгорание будет причиной твоей плохой памяти.
1: А не потому, что у тебя плохая память от природы.
0: Да, или, например, часто бывает у наших пожилых пользователей, у них нарушены функции внимания и функции памяти, и они-то жалуются на то, что у них память стала хуже работать и просят, чтобы работа осуществлялась именно с функцией памяти, но по факту внимание более приоритетно, и оно подтягивает за собой ухудшение функции памяти. И мы, например, это все знаем, и наша система это все знает, и она просто дальше уже маршрутизирует человека с правильными нейротренажерами. То есть, по сути, нейротренажеры, они могут помочь, но только в том случае, если с этими нейротренажерами есть тренер. Этим тренером может быть либо умная система, либо непосредственно там нейропсихолог, например, в клинике.
1: А что это за нейротренажер? Как он устроен?
0: Нейротренажеры — это, по сути, очень примитивные задачки, направленные на активацию той или иной когнитивной функции. То есть нужно понимать как раз-таки, что если мы говорим про судоку, кроссворды и все прочее, в какой-то степени это, разумеется, хорошо. Как и, например, игра в шахматы, это хорошо. Но при этом вы, играя, вы обучаетесь лучше играть. Вы не становитесь лучшим стратегом или тактиком от того, что вы играете в шахматы хорошо.
1: Не становитесь.
0: Нет, вы становитесь просто лучшим игроком в шахматы.
1: Что есть стереотип, что становятся люди.
0: Нет.
1: И лучше принимают решения, ничего подобного.
0: Нет. Это, скорее всего, формирует привычку заглядывать наперед, и это хорошо. Как, собственно, любая шахматная партия, ты должен видеть на несколько ходов вперед. Но сам факт игры в шахматы, знание, как двигать фигуры, это не то, что помогает действительно развить, глобально развить ваш мозг. Поэтому, когда мы говорим непосредственно про нейротренажеры, они могут быть, и они чаще всего выглядят как раз-таки такие игры, которые геймифицируют все нам привычные там карточки. Условно говоря, у тебя поле на 30 карточек, они переворачиваются, тебе нужно пары собрать. И геймифицируют серийное вычитание, когда человека заставляют просто плюс-минус производить.
1: Арифметика.
0: И так далее. Да, арифметика. Либо какие-нибудь логические задачки. Но по факту это все игры, направленные на совершенствование твоей игры, и они в очень-очень маленькой степени влияют на мозг. Чтобы это влияло на мозг эффективно, ты должен активировать несколько средств своего восприятия. Ты должен не только глазами что-то воспринимать, и считывать, и обрабатывать. Ты должен слышать информацию, должен проговаривать информацию, ты должен, в том числе, видеть информацию, желательно еще осязать ее. И вот таким вот мультидисциплинарным воздействием на человека эффективность любого нейротренажера и любой там нейрогимнастики, она возрастает, потому что ты заставляешь мозг с разных сторон воспринимать информацию и работать с этой информацией. И если мы сюда добавляем как раз-таки персонализированный план, то есть когда мы понимаем, с чем именно мы имеем дело, то эта эффективность возрастает еще больше.
1: Что в перспективе человек может получить? Когнитивное улучшение, он может начать лучше принимать решения, выстраивать стратегии.
0: Это, скорее всего, будет в первую очередь сказываться на его исполнительных функциях, то есть он лучше будет запоминать информацию, он будет лучше обращать внимание на маленькие детали. Он научится регулировать и контролировать свои эмоции, что тоже немаловажно. Это функции пространственной ориентации. Сегодня, например, пространственная ориентация у людей она сильно хуже, чем несколько лет назад. Эта функция страдает у нас. Он научится доставать из своей памяти то, что было отложено туда давным-давно. Mm-hmm. То есть отсроченная память будет работать лучше.
1: То есть какие-то операционные вещи
0: да.
1: Он будет лучше делать, но принципиально умнее он не станет.
0: когнитивные функции и ум — это разные вещи. Ум — это собирательная история, которая напрямую связана с когнитивными функциями, но в большей степени, если там нету нужной информации и умения работы с этой информацией, то ты не можешь быть умным человеком. Ты условно можешь быть когнитивно с очень классной памятью,

0: получить огромное количество материалов, выпендриваться именно на вечеринках, но по факту ты не будешь знать, как этими материалами воспользоваться. Mm-hmm. Это не про ум.
1: Мы в ближайшие лет 5 или 10 ждем какую-то революцию в ментальном и когнитивном здоровье и долголетии?
0: Первое, что мы ждем, что как раз-таки сервисы, подобные нашему, которые про персонализированный подход и в первую очередь про маршрутизацию, они станут нормой для систем здравоохранения и в целом для медицины. Потому что, опять же, если вы посмотрите на то, как работала система здравоохранения в прошлом, это попытка все унифицировать и попытка работать только с коллапсами, не с превенцией. Сегодня мы видим то, что именно в направлении гериатрии, в направлении пожилых, это меняется. То есть люди и медицина становятся больше про профилактику, чем про... Ну, по факту, если мы говорим про пожилых, там чаще всего это был вообще уже паллиатив и сопровождение. Это первое. Второе, мы будем наблюдать, и мы станем свидетелями появления нейроимплантов, но которые будут заточены не на развитие человека до этого рано, а, как обычно это бывает в технологиях, они будут решать социально значимую проблему. Это реабилитация, это неподвижные люди, это тот же инсульт, черепно-мозговые травмы. Все, что связано с полным параличом. То есть, когда качество жизни без нейроимпланта настолько плохое, что риск его интеграции будет оправдан. Угу. Это вот как раз-таки об этом. И мы это будем наблюдать. И третий, наверное, аспект, не наверное, а точно на самом деле, это все, что связано с психологией. Мы победим поп-психологию, она будет уходить на второй план. В целом это связано в том числе с повышением осознанности у людей и, во-вторых, с государством, которое начинает это регламентировать и контролировать.
1: Это был нейробиолог, основатель медтехкомпании MD Магомед Амин Идилов. Меня зовут Евгений Тиханович. Это была программа «Качество жизни». Увидимся.
2: РБК «Коллекция».
3: Майонез, пельмени и попкорн со вкусом здорового образа жизни. Продажи продуктов, у которых в названии есть слово «протеин», подскочили в России почти вдвое. По данным аналитиков Entech, за первое полугодие спрос взлетел на 87% в штуках и на 60% в денежном выражении. Покупатели хотят приобщиться к ЗОЖу, скупая чипсы с полезной этикеткой. Но насколько правильнее мы стали питаться и кто зарабатывает на этой лихорадке? Выяснял Ростислав Мерецкий.
4: Рынок раскололся надвое. Традиционно спортивная полка встала. Спортсмены наелись. Динамика нулевая, порой даже отрицательная. Продаж фитнес-батончиков, порошков и так далее. Зато пищевые комбинаты поняли, что протеин в названии – это легальный способ продать обычные продукты с высокой наценкой. И самый большой канал продаж – это именно офлайн-ритейл, отмечает сооснователь аналитической компании Entech Дмитрий Трифонов.
5: Видим расширение данного тренда на новые категории. С последнего мяса переработки стали появляются какие-то продукты с повышенным содержанием протеина. Если мы будем говорить про различные специализированные каналы, ну, например, точки продаж в спортзалах, то в них, конечно, доля тех или иных функциональных продуктов, она огромная. Но по сравнению с продажами в магазинах у дома, это очень маленькая доля.
4: В свою очередь, онлайн-продажи таких продуктов тоже продолжают расти, но рынок в большей степени насытился. По данным Wildberries, оборот белковой еды в первом полугодии вырос всего на 7% против прошлогодних 40%. Зато протеиновые чипсы показали аномальный скачок почти 240%. Это создает определенную проблему, потому что коров больше не становится. И как бы в связи с этим рост цен на сырье, говорят производители традиционного спортпита. Но еще, что важнее, они уже чувствуют на себе и нехватку этого сырья, отмечает управляющий партнер бренда «Молекула белка» Артем Антонов.
6: Сейчас закупают для более широкой линейки продуктов. Молока больше не становится. Прогрессик производства сывороточного протеина, поэтому есть дефицит. Резкий рост, а сырья его настолько сильно много не стало. Европейско-американское сырье вести, это чуть сложнее, но у них аналогичная ситуация. Это же из натурального продукта делается. Из-за этого цена дорожает.
4: Кстати, часть спроса разгорели врачи. Они советуют протеин пациентам, которые худеют на модных препаратах, чтобы не сгорели мышцы. Проблема главная здесь в образе жизни. То есть, если вы работаете в офисе, не ходите в спортзал, но каждый день закидываетесь протеиновыми чипсами, можете набрать вес и ударить по внутренним органам, предупреждает психоэндокринолог, диетолог Михаил Богомолов.
7: При отсутствии физической нагрузки протеин у людей с анаэробным типом обмена, ну, то есть который идет сидячий образ жизни, мало кислорода потребляет, протеины, потребляемые с пищей, они часто разлагаются до аминокислот, потом превращаются в глюкозу и откладываются частенько в жировую ткань. При злоупотреблении протеином, если это не подростки, не дети, не боксеры, борцы, больше 2-2,5 грамм на килограмм должного веса тела, то растет нагрузка на почки, и со временем могут возникать хроническая почечная недостаточность, подъем артериального давления.
4: В итоге без регулярных физических нагрузок белковые чипсы лишь увеличат цифру на весах, объем талии, а не бицепса.
3: Ростислав Мерецкий рассказал, как продукты с протеином захватили ритейл и чем это может обернуться.
2: Кинопортфель.
8: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
8: Сегодня мой выбор — сериал «Не сработало». 2010 год. Адам Нейман основал WeWork, компанию, которая создает большие и красивые коворкинги, места в которых сдаются в аренду. Адам продает идею нового образа жизни и работы, упакованную в красивую картинку, и привлекает много денег от инвесторов. Компания открывает пространство по всему миру, от Токио до Москвы.
9: Рабочие места будущего выглядят иначе.
10: Мы продаем свой опыт.
11: Мы?
10: Нужно название.
9: Вы? We live.
10: We dream.
11: We work.
12: Кто выиграет бой? Умный или больной на всю голову? Ты сумасшедший.
13: Возможно.
8: Главные роли в сериале исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. При создании сериала авторы и актеры общались с бывшими сотрудниками WeWork и постарались максимально близко к реальности показать эту историю. А я поделюсь тем, чему можно научиться, ее посмотрев. Первое. WeWork быстро рос. Нейман продолжал убеждать всех в огромном будущем бизнеса, и в 2019 году компанию оценивали в 47 миллиардов долларов. Но когда WeWork стал готовиться выйти на биржу, финансовая отчетность стала публичной, и оказалось, что у компании огромные убытки и неустойчивая бизнес-модель. Вывод: красивая история и быстрый рост сами по себе мало что подтверждают. Инвестиции – это не место, где стоит верить кому-либо на слово. Второе. WeWork продолжал открывать новые пространства и увеличивать выручку. Но одновременно росли и расходы. Масштаб бизнеса увеличивался, а прибыль так и не появилась. Вывод. Сам по себе рост выручки не значит, что компания зарабатывает деньги. Гораздо важнее, сможет ли она когда-либо стать прибыльной и генерировать положительный денежный поток. Сделайте паузу и посмотрите сериал «Не сработало». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая учит меньше верить в сказки и мыслить критически. Приятного просмотра!
14: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
15: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
16: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
17: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
18: Космополитен.
16: Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку, в чем уникальность состава и за что переплата. В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть границы восприятия.

0: предприятия. Журнал «Стиль жизни», а не «Еда». Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будто начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Украина проведет президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. Ранее Дональд Трамп посоветовал украинцам найти нового лидера, способного заключить сделку. При этом Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, станут ли выборы на Украине условием для возобновления диалога, он сказал, что об этом президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп утверждает, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие. Об этом он написал в своей соцсети True Social, отметив, что обе стороны якобы дали согласие и призвал не нарушать договоренность. Ранее Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Яндекс осознанно ограничил часть функций Яндекс.360, в том числе диска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Это сделано, чтобы сохранить главную работоспособность сервисов. Ограничения нужны для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев. Команда продолжает работу, чтобы вернуть все возможности. Напомню, в ночь на воскресенье атаке беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорт Эр-Рияда и заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко. Движение сообщило, что с пятницы трижды атаковало международный аэропорт саудовской столицы. Также хуситы заявили об ударах по аэропорту в Дамаме, нефтеперерабатывающему заводу и газовой станции Сауди-Арамко. Официального подтверждения этих атак власти Саудовской Аравии пока не давали. Наступающая неделя в Москве будет преимущественно дождливой, об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник выпадет до 5 литров осадков на квадратный метр. Утром местами даже не исключена редкая для октября гроза. Днем потеплеет до плюс 13-16. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Бизнес несет потери из-за атак на отходы Яндекса. Страдают даже те компании, которые работают вне IT-сферы. Напомню, ночью БПЛА атаковали дата-центр компании во Владимирской области. Это уже третья атака на инфраструктуру Яндекса за неделю. В результате в Рунете произошел масштабный сбой. Он коснулся не только экосистемы самого Яндекса. Вне доступа для пользователей с утра были приложения магазинов и ресторанов, интернет-магазины и другие цифровые платформы. Сервисы Яндекса на данный момент уже частично возобновили работу, однако приложения все еще могут работать нестабильно. Из-за сбоев на стороне Яндекс.Еды рестораны потеряли до 30% выручки за день, отметил ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
3: Столкнулись со сложностями франчайзи «Мясо и рыба». Работают круглосуточно, то есть ночью доставка работает. И «Чебурешная Бай Миронов» тоже франчайзи работает. Ночью все вообще выключилось до 11 утра. Доставка не работала. С 11 утра она включилась, но есть перебои. То есть курьеры часто не видят заказов, ресторан не видит курьеров. Служба поддержки не работает ни с той, ни с другой стороны, но как-то все это работает. «Чебурешные» посложнее, потому что они работают только на Яндексе. А «Мясо и рыба» имеет свое приложение, и очень много гостей перешло в приложение наших франчайзи «Мясо и рыба» и заказывают оттуда. Мы сейчас видим воскресенье. Воскресенье работает гораздо хуже, чем работает обычно на доставку. Если для мяса, рыбы, для ресторанов это не критично, потому что, во-первых, люди приходят в ресторан, все-таки чаще есть, могут заказать. И есть собственное приложение. То «Чебурешный» Бай Миронов, но испытывает сложности, потому что заказов меньше примерно на 30% в итоге.
2: Пользователи в сети пишут о том, что у многих для скачивания стали недоступны файлы на Яндекс.Диске. Некоторые документы имеют только миниатюры предпросмотра, но не скачиваются. Другие файлы вообще не отображаются.